0: за свойство смерти и убийства в эту пору. А в духовной работе следует объяснить, что поскольку человек был создан с желанием получать, и нужно исправить его на отдачу для того, чтобы у него была возможность исправлять, то есть чтобы был выбор, иначе говоря, чтобы человек исполнял Тору и заповеди ради отдачи, а не ради собственной выгоды, произошло сокращение и скрытие. То есть человек должен начинать работать в свойстве веры выше знания, потому что внутри знания произошло скрытие по вышеназванной причине.
1: Тогда начнется работа в свойстве выбора. То есть человек должен принять бремя Малхут Небес. Когда бремя означает как бык под ярмо. Даже если тело не согласно это делать, если оно не видит результата своего труда, потому что такова природа, которую создал Творец. Чтобы делать, что человек должен видеть, что он делает, то есть каков результат его работы. И он должен видеть, кто наслаждается проделанной им работой. Поэтому, когда человек занимается Торой и заповедями, он хочет видеть, кто принимает его работу. А так как с целью исправления было совершено утаивание и скрытие, то человек не видит и не чувствует, кто принимает его работу. Надо только верить в высшее знание, что Творец принимает его работу. А тело не хочет верить. И потому нам дана эта работа в виде как бык под ярмо. То есть, как бык работает по принуждению, и он вынужден выполнять то, чего желает хозяин, так же и человек не должен спрашивать тело, желает ли оно принять на себя бремя Торы и заповедей. А он должен идти с ним по пути принуждения и верить верой мудрецов, что таков путь истины.
0: Также есть свойство, как осел под поклажей, что означает свойство либо сердца. То есть человек должен работать не для получения вознаграждения. Поэтому, когда телу говорят, что оно должно работать без всякой оплаты, это работа для него как поклажа. То есть тело хочет сбросить с себя эту поклажу, которую человек хочет, чтобы оно терпело. То есть тело понимает, что оно способно вынести поклажу, даже если есть сомнение, что ему дадут вознаграждение за эту работу. Но когда ему говорят, работай и переноси тяжести без всякой оплаты, от такой работы оно хочет освободиться каждое мгновение. И тогда они сказали, как осел под поклажу. Под поклажей. То есть человек должен идти в этом направлении, несмотря на то, что тело не согласно. Получается, что есть усилия в двух направлениях. Первое, как бык под ярмом, второе, как осел под поклажей. И если человек идет по пути Эсава, человек называется человеком, сведущим в охоте, человеком поля. То есть, как сказано выше, ему не хватает веры, что называется человек, сведущий в охоте, подобно Немроду, когда тело хочет восставать против веры Творца, нанося ущерб свойству моха. И также он относится к свойству человек поля, то есть он грабит людей, что означает, что он грабит свойство человека в себе. И он остается как животное, которое знает только себя, но не ближнего. И потому сказано, человек — поле, чтобы грабить людей и убивать их. Иными словами, если он лишает себя свойства человека, входит в свойство животного, то есть желание получать ради себя, тогда он относится к свойству грешники при жизни своей, называются мертвыми, из-за того, что они отделяются от источника жизни. И это называется свойством либо сердца. А истина состоит в том, как сказал мой отец и учитель, что главное, на человеке пребывает свойство «либо», то есть оно является корнем того, что он не хочет верить, из-за того, что у человека есть большее наслаждение, чем то, что он видит и чувствует. Поэтому он не хочет унижать себя и идти с закрытыми глазами и верить всему, что сказали наши мудрецы.
1: А главной основой является вера в мудрецов. Как сказано, история об одном чужеземце, который пришел к Шамаю. Сказал он ему: «Сколько Тор есть у вас, сколько учений есть у вас?» Ответил он: «Две. Письменная Тора и устная Тора». Сказал он ему: «По поводу письменной Торы я верю тебе, а по поводу устной не верю. Обрати меня в иудейство, чтобы обучить меня письменной Торе». Накричал на него Шамай и гневно выгнал его. Пошел он к Гилелю. Тот обратил его. На следующий день показал ему алфавит и сказал: «Алеф, бет, гимел, далет». На завтра он перевернул его. Сказал тот ему: «Не вчера ты, но вчера ты не говорил мне этого». Сказал ему Гилель: «Разве ты не полагался на меня? Тогда положись на меня и в устной Торе». И Раши объясняет: «Разве не полагался ты на меня? Откуда ты знаешь, что это алеф, а это бет? Это потому что я научил тебя, и ты положился на меня. Тогда и в устной Торе положись на мои слова». Этот текст был на арамейском, теперь на иврите. Пришел он к Гилелю и сказал, на следующий день он пришел, и тот сказал ему: «Алеф, бет, гимл, далет». А на завтра он перевернул и сказал: «Тав, шин, рейш, куф». Сказал тот ему: «Но вчера ты не говорил мне этого». Сказал ему Гилель: «Разве ты не полагался на меня? Тогда положись на меня и в устной Торе». И Раши объясняет: «Разве ты не полагался на меня вчера? Откуда ты знаешь, что алеф — это алеф, а это бет? Это потому что я научил тебя, и ты положился на меня. Тогда и в устной Торе положись на мои слова». Отсюда мы видим, что Гилель сказал ему, что без веры в мудрецов нет ничего. Однако вопрос веры — это требование разума. То есть человек говорит, что если бы ему не приходилось верить в высшее знание, а все было внутри знания, то он двигался бы вперед без всяких преград. Но Бааль Сулам сказал, что на самом деле желание получать, когда человек желает работать только ради своей выгоды, подобно животному, оно является причиной, по которой он не может верить. Имеется в виду то, что человек утверждает, что ему трудно идти выше знания, это исходит из эгоизма, который является животным уровнем в человеке. И все это потому, что и это все, что ему мешает. Поэтому необходимы две силы: свойства разума, моха на иврите, и свойство сердца, либо. И об этом сказано: как бык под ярмо и как осел под поклажу. Поэтому, если мы исправляем поле, то есть малхут, которое называется желанием получать ради себя, как в моха, так и в либо, как в разуме, так и в сердце, то оно называется полем, которое благословил Творец. как сказано о Якове. И также о Ицхаке написано: «И вышел Ицхак молиться в поле». И также об Ицхаке написано: «И вышел Ицхак молиться в поле», что является исправлением Малхут, как указано выше. Но иначе обстоит дело с Исавом, называемым человеком поля. И в плане действия кажется, что он идет исправлять поле, но не в плане намерения, которое называется ради отдачи и является исправлением Малхут.
0: Здесь есть место для самообмана, поскольку это то, что отдано сердцу, и не видно снаружи, то есть, что есть возможность проверять это. Тогда как то, что происходит в действии, открытом наружу, человек может проверять себя, обманывает он себя или нет. Поэтому книга Зоар объясняет это следующим образом. А Исав сказал, что он находится в поле, чтобы молиться, как Ицхак. Как сказано, вышел Ицхак молиться в поле. Однако он, то есть Исав, охотился и обманывал Ицхака, что означает, как сказано выше, что он вышел в поле, чтобы молиться, то есть вышел в поле, чтобы исправить его, как Ицхак. Однако он и охотился, что означает, что охотился как Нимрод, который совращал умы людей, чтобы они восставали против Творца. И в этом Исав обманывал самого себя. И из этого также следует понятие грабежа, как сказано, чтобы грабить людей. И это, как сказали наши мудрецы об Адаме Ришоне, которым сказали, что он был вором, потому что он вкусил от древа познания, что означает, что он вывел из-под власти единого, то есть из-под власти Творца. Другими словами, все должно быть ради Творца. А тем, что он вкусил с древа познания, он упал под собственную власть. То есть он хотел получать все ради собственной выгоды. Также Исав, который вышел в поле, чтобы исправить Малхут. Во внешнем не было видно, что он не работает ради отдачи. Ведь во внешнем Исав сказал, как сказано, что он пошел, чтобы молиться, как Ицхак, чтобы исправить поле, чтобы, то есть Малхут. Но он обманывал себя в плане намерения, которое должно быть ради власти единого, то есть ради небес. Он пребывал в свойстве, чтобы грабить людей, что означает, что как Адам Ришон грабил, как сказано выше, то есть он был вором, так и Исав делал все ради собственной выгоды, а это называется, что он грабил людей.
1: Поэтому человек, который входит в работу святости, то есть, чтобы из всего делать святость, он должен быть осторожен во внешнем, чтобы не обманывать себя, совершая действия, которые являются работой лолишма. И он должен сказать своему телу: «Я сейчас занимаюсь Торой и заповедями с намерением лолишма, но я хочу посредством этого достичь намерения лишма». И он верит словам мудрецов, которые сказали: «Обязан человек всегда заниматься Торой и заповедями, даже ло лишма. И из ло лишма я хочу прийти к лишма». И он верит верой мудрецов, которые сказали: «Свет в ней возвращает источнику». И он удостоится этого. Перейдем к уроку от 4 февраля 2002 года.
0: Мы прочли статью, что такое, что Исав называется человеком поля в работе. Статья от слова «Ислам», 1 том, страница Тавкуф Цадитет.
2: Маамарим шель ха-Ребе, кама шехем нирим.
0: Статьи Ребе, насколько они кажутся простыми снаружи, и что он там поворачивает разные вещи и расширяет, просто как будто мы не чувствуем, что заложено внутри. И только постепенно мы это раскроем. У него есть особый стиль скрытия. Как будто рассказывает обо всем так свободно. И еще больше, чем рассказывает, раскрывает пять и скрывает две пяди. Мы учим, что нет ничего в мире, что было бы создано просто так, в чем не было бы необходимости. Тем более такие большие силы, как Немрод, Эсав, которые есть в человеке. Какая польза от них? Он говорит, Немрод называется, что хочет лимрод восстать против Творца, восстает против Творца. Против него, против Творца есть в человеке такие силы. И когда он осознает это, признает себя как стоящим, противостоящим Творцу, тогда у него действительно есть возможность исправить что-то. То же самое охотник Эсав, человек поля, то есть он обретает поле, поле работы, его поле. После того, как обретают поле и исправляют его, превращается в Яков, который сидит в шатрах. То есть это этапы, которые есть у каждого. У каждой. И так нужно относиться ко всем состояниям, которые приходят к нам и проходят по нам, дают свыше в соответствии с одно против после другого, или погружаться в свойства Исава в нас, свойства Немрода в нас, свойства працев наших в нас. Итак, мы приходим к общему исправлению благодаря свойствам Творца, которые называются наши працы, чтобы исправить всех грешников в нас, народы мира. Поэтому нужно в каждом состоянии, в котором человек находится, не относиться к тому, что в этом нет необходимости. О, снова пришло ко мне какое-то неприятное состояние, некрасивое. А, жалко, когда уже оно уйдет. Нет, не нужно думать, когда оно уйдет. Оно уйдет, когда в нем не будет необходимости, оно пройдет. Когда в нем пришло, возникла необходимость, оно пришло. А нужно отношение к каждому состоянию как к необходимой вещи, что я сейчас из этого состояния должен построить свое отношение к целетворению. Из этого состояния. Это не значит, что я должен сидеть и страдать, и пожирать себя, а работать, делать в нем, в этом состоянии, то, что нужно. И тогда, если я заканчиваю в нем исправление, тогда это состояние переворачивается на другое, изменяется на другое. Тогда, как если человек относится к состоянию, в котором получает от Творца, что в нем нет необходимости в этом состоянии, как будто не согласен с высшим управлением, и он знает лучше Творца, что он должен пройти, получается, что он не пользуется тем, что ему дают, и в этом или уводит себя от работы, или, по крайней мере, очень замедляет свое продвижение. Поэтому нужно, насколько чувствуют иногда, некомфортно в разных состояниях относиться к ним так спокойно. Так что, что делать? Нужно работать из этих состояний тоже. Различать между моха и либо, горьким и сладким, и истинной ложью. И работать из истины лжи, хотя это не сладко. Поэтому работа Исава — это работа очень важная. И всякий раз, когда человек входит в это и становится человеком поля, по-настоящему видит свою дикость, свою неустойчивость, он в этом должен все-таки осознавать, насколько вещи плохие в поле, которые скрываются ему просто как первозданный материал для приближения к Божественному. Потому что без этого невозможно. В конечном счете это становится от поля, становится полем, которое благословил Творец. То есть Творец благословляет это поле, и тогда человек становится от человека поля, превращает поле в благословение.
1: Да. Нужно ли, несмотря на тяжелые состояния, продолжать мою внутреннюю работу или вообще без всякой связи с ними? Каким должно быть отношение? Если мне тяжело, я должен сказать, что мне тяжело, и поэтому я продолжаю? Или вообще не относиться к трудностям?
0: Относиться к этой трудности ты обязан, которая раскрывается в тебе, и к неприятному ощущению. Но относиться к этому так, как это вещи, которые полезны тебе, а не то, что они опускают тебя из духовности. Насколько ты можешь осознать дикость, которая есть в поле? Согласно этому, ты можешь исправить его и взять от него потом, извлечь из него потом плоды, принести благословение в поле. Потому что человек — это дерево в поле. То есть он растет от этого, из того, что он как раз раскрывает, насколько это поле, в котором есть, что он идет, ведь охотится, да? Здесь раскрываются всякие животные свойства, разные нечистоты, нечистые вещи, которые есть у человека. А потом из этого есть исправление. Невозможно в работе без того, чтобы раскрыть сначала свойства Исава, а потом уже Яков.
1: Да. В чем разница между моха, разумом, и либо сердцем в работе здесь?
0: Скажем, разделим пока что в ощущении и в разуме. В этом есть моха и либо, это духовные понятия. Ну, по крайней мере, так. То есть главное, еще раз я говорю, видеть в каждом состоянии, которое приходит человеку, видеть его как состояние желанное, достойное, необходимое сейчас, а не контролировать, критиковать то, что сейчас получают от Творца, а работать, исходя из этого, получать, исходя из этого, работать. Сказано, как хороший раб, то, что ему дают, он делает. Мы не знаем, по каким этапам мы должны продвигаться, и какова польза от каждого этапа. Есть люди, которые и относительно группы приходят ко мне, это не в порядке, так нехорошо, так нехорошо. Они думают, что без раскрытия нехороших вещей можно дальше идти. С помощью чего ты сделаешь следующий шаг, если сейчас ты чувствуешь себя хорошо? То, что раскрываются плохие вещи, исправь их, и это будет твоей следующей ступенью. А не то, что получают некоторые трудности, недовольны. Что недовольны? Как раз наоборот, тебя хотят продвинуть, что-то недовольны. То есть нужно сделать еще усилия, чтобы подняться на следующую ступень. Ну, наши усилия — это внутренние усилия. Да.
1: Да. Что значит работать с состоянием, которое приходит? Что это работа с состоянием, которое приходит?
0: Работа с состоянием, которое приходит, это называется, что сейчас, когда приходит ко мне, у меня сменяется состояние, есть иногда у меня трудности, вдруг у меня не складывается с товарищами, с Творцом, с моим отношением к Кабале, у меня есть отношение к жизни, вдруг изменилось. Я не говорю, что у меня там дома есть. И дома тоже, там с женой, с детьми, на работе, с начальником, неважно. В конечном счете, когда хотят воздействовать на меня через разные вещи, хотят, в общем, сдвинуть меня, оторвать меня от прямого пути к цели с помощью разных вещей, более близких немного к духовному и более далеких от духовного. И так, и так. Так, в соответствии с этим... Я должен просто принимать все в жизни, если я уже вхожу в эту работу как знаки, как данные, которые приходят ко мне свыше, и внутри них, всякий раз внутри состояния, которые раскрываются, я должен построить себя, Исраэль. Пути Торы и Творец — это одно. То есть я и Творец, и то, что Он дает мне сейчас, весь этот балаган в моей жизни, всю эту ситуацию, все-таки, чтобы это не мешало мне, моей связи с Ним. Если я делаю это, то все вещи, которые называются это «дикое поле», я превращаю в плодоносное поле. То есть из этого я продвигаюсь, строю следующую ступень. Все неприятные условия, как помехи, какие-то проблемы, плохое настроение, внутренние разные, внешние тоже вещи, которые якобы мешают в работе, это называется поле... необработанное. Это у человека раскрываются так эти вещи. И они раскрываются из-за того, что... В общем, почему раскрываются? Потому что нет во мне против них исправленных свойств. То, что раскрывается мне как нечто плохое, раскрывается из-за того, что у меня нет против этого исправленных свойств для того, чтобы принять это как доброе. Это, по сути дела, отражение, как сказать. Отражение, как в зеркале. Отражение, как внешнее отражение моих внутренних свойств. То есть, почему этот кричит на меня, это не в порядке, о нем я думаю плохо, и так далее, и так далее. Все эти вещи нехорошие, которые я вижу в отношении ко мне, в отношении меня к ним и так далее. Это все отражение моих неисправленных свойств наружу, вне меня. Вот и все.
1: Посредством чего я исправляю отражение, которое сейчас раскрывается?
0: Как я исправляю? С помощью моего отношения, когда я вижу эти вещи, что они нехорошие вне меня, я должен верить, что эти вещи хорошие, потому что Творец добрый, творящий добро. И на 100% я сейчас должен себя чувствовать хорошо, если бы я был исправлен. Потому что не может быть, чтобы от него, чтобы вообще человек получает какое-то зло. А то, что я сейчас чувствую все еще не в окончательном исправлении, это из-за того, что мои свойства не исправлены и не чувствуют его. Это окончательное исправление. А не то, что на самом деле ситуация вокруг меня плохая. И сейчас я нахожусь в бесконечности, в окончательном исправлении, и все. Но проблема — исправить себя. Так то, что кажется мне, то, что во мне и вне меня, я вижу в своем изъянии отвергают. Я вижу это через мои неисправленные свойства. Когда они будут исправлены, я буду видеть только божественное, свет бесконечности, наполняющий все мироздание. Поэтому так я должен принимать и всю ситуацию, которая приходит ко мне. Поле, по-настоящему поле, это всякая ступень, которая раскрывается, раскрывается через ее ахураем, неисправленные вещи. Есть согласие, есть обретение, есть смирение, есть множество шагов в работе, в каждом состоянии, когда новое раскрывается, как неисправленное. Но изначально подход обязан быть такой, что я нахожусь перед Творцом, нет никого, кроме Него. если нет никого, кроме него, я обязан прийти к состоянию, когда я буду видеть это как хорошее. Я обязан быть праведником, оправдать то, что есть у меня сейчас внутри меня и против меня, потому что это наверняка от него. Кроме точки суждения, которая есть у меня, когда я сужу о нем, о Творце в отношении меня, кроме этой точки, все остальное от него.

0: Есть помощь, которую дают свыше, чтобы поддержать человека. Все раскрывается вначале как помеха. Все-таки в чем, что ты, в чем ты обязан приложить усилия. Без усилий не может быть, чтобы ты достиг чего-то. Да?
1: Есть такое состояние оцепенения в работе, нет ощущения продвижения. Могу ли я искать Исава как горючее?
0: Если есть состояние спячки, действительно, есть дни, даже целые недели, когда ничего не меняется, это просто пустыня во внутреннем состоянии. Прежде всего, эти состояния тоже обязаны быть. То есть не то, что состояние приходит, ты согласен с ним, но, тем не менее, человек должен пройти все. Нет. Состояние на более высокой ступени, быть на более высокой ступени, если ты не прошел все состояния на более нижней ступени. И все, кто проходит, проходят все состояния те же самые. То есть если я нахожусь на ступени 10, ты приходишь на ступень номер 10, ты можешь быть китайцем, ты можешь быть, не знаю, кто ты, что ты по своему менталитету и свойствам и образу жизни. Это не важно. Ты должен пройти все-таки те же свойства, как и я. Может быть, ты почувствуешь в своей душе несколько иначе, как тот же чай мы ощущаем иначе, может быть, не можем это измерить даже пока что, как в чем различие. Но все-таки мы почувствуем, наверняка будем чувствовать тот же самый чай, допустим. Ну, то, так в любой вещи. Теперь. Так все состояния обязаны быть. И пустыня эта, которая приходит к человеку, нужно относиться к ней прежде всего как к тому, что полагается мне. А после того, как мне это положено, тут есть всегда два как бы вида отношения к тому, что раскрывается в любой ситуации. Первое — это терпение. Терпение — это называется, что ты можешь взрываться, кричать. Это не называется, что ты терпеливый и нетерпеливый. Терпеливый называется, что это все-таки не выбрасывает тебя с пути. А в том месте, где ты прыгаешь и кричишь, хорошо, это нормально. И мы привыкаем и не обращаем внимания на таких людей. Не надо быть слишком погруженным в себя. Но терпеливый имеется в виду, что ты все-таки идешь. Потому что выбора нет, просто от безвыходности, даже если ты не можешь принимать это в радости. Так я иду. А после этого уже наступает вторая вещь, как я все-таки могу выйти из этой пустыни. Пустыня — это вещь самая плохая. Если вещи такие как бы яркие, хорошие, плохие, так как-то это сдвигает человека. Состояние пустыни не дает энергии ни для чего. Захватывает тебя, и ты просто как клей, как муха, которая прилипла к этому, и все. Что делать? Здесь есть только одно. Поместить себя в группу пассивным образом, как тело неживое. Находишь так со всеми вместе и постепенно брать от них дух жизни. То есть, если нет группы, иногда это происходит так. У меня, допустим, это происходило. Время, то, что не делает разум, делает время. Есть состояние, когда ты не способен ничего сделать. Просто ничего. И ты тоже должен прочувствовать это и пройти, и видеть, что время тогда приводит к изменениям. Но это несмотря на то, что ты все-таки пытаешься. А пытаться — это приходить сюда и сидеть. Засыпать немного, слушать немного, как-то. Я не говорю о

0: обычных состояниях, которые здесь есть. Вы увидите, что какие состояния есть. Человека практически, физически не может пошевелить пальцем, даже подумать о том, как пошевелить им. Когда выпускают дух жизни, только тело так живет, дышит, и все. Есть изменения в нас, очень особые. Так я из-за этого говорю о таких состояниях критических, когда человек просто не способен ни на что. Время делает свое, и он обязан пройти это. Есть свойства, которые проходят исправление таким образом. То есть ты ложишься даже на пол, неважно где ты, как больной эпилепсии. Приступ, и так, пока это не пройдет.
1: Да.
0: Но это не состояние пока что, которое мы проходим. Мы еще их увидим.
2: Да. Есть ли в этом состоянии действие, которое группа физически может произвести над человеком, чтобы помочь ему выйти?
0: Группа активным образом должна делать действия с человеком согласно тому, что договорились в группе. То есть, если в группе между товарищами договорились, что я вижу, что ты находишься в состоянии просто ниже линии жизни, что называется. Как написано в нашем договоре, что мы можем воздействовать на тебя так-то и так-то. Мы говорим между собой в группе, мы должны прийти к тебе и дать тебе какие-то пощечины, на веревке притащить тебя так за машиной, тащить до сюда, по веревке поднять тебя на веревке на наш этаж, посадить где-нибудь в угле, начинать лить воду. Все, что вы договорились, неважно что. Просто не имеет значения. Иногда соглашаются на то, что человек, который находится в плохом состоянии... Ну ладно, это было у хасидов больше. Не уходит домой, не выходит из... дома учения, приходит с работы, сидит здесь, ему дают что-то поесть, сидит, и все. Не уходит никуда, это быстрее его организуют. Ну, разные такие вещи.
2: Да. Если состояние, когда вся группа сама погружается, как она вытаскивает себя? Только свыше такое может произойти?
0: Если вся группа погрузилась, это уже большая проблема. Должно быть спасение свыше со стороны. Но это уже очень большая проблема. Человек относительно группы может надеяться на то, что у него есть надежда. Надеяться на какую-то помощь. Группа, если она погрузилась, это приводит к разрушению и к концу. Нельзя соглашаться с этим ни в каком виде. Тогда нужна какая-то должна быть страховая компания. Договориться с еще какой-то группой, чтобы она сделала что-то. А изнутри спасение не придет.
2: Да. Один человек, допустим, есть 15 человек в группе. Один человек, если он чувствует себя полным жизненной силы, он может поднять все 14. Этого достаточно?
0: Если в группе 15 человек, один остался жив, может спасти всех, это не 15, а 15 миллионов. Вообще не имеет значения. Один, у кого есть дух жизни, может спасти всех. Но... для этого нужно несколько условий. Прежде всего, чтобы они позволили ему это сделать, согласились с тем, что он это сделает. Все-таки, чтобы у него была какая-то власть и разрешение сделать это. Это делают, договорившись заранее. Договор пишут для состояний нехороших. Состояние хороших. Сейчас нам не нужен договор. Сейчас в хорошем состоянии мы должны проверить все плохие состояния, которые возможны. И тогда согласно этому делать. Это очень тяжело. В хорошем состоянии проверить все самое плохое, плохие вещи, которые могут быть, это очень тяжело. Но обязательно войти в это, изучить это. И именно то, что говорят нам, что ты должен быть 23,5 часа в хорошем состоянии. И если ты находишься в этом хорошем состоянии, войди в плохое состояние, изучи это зло, которое ты учишь его тоже для того, чтобы увеличить добро. И тогда в этом тебе не нужно уже плохое будущее, потому что ты вошел в зло с силами, уже исправил это. Да, это как в договоре. Я сейчас заключаю договор и пишу в нем разные вещи, которые могут прийти ко мне дальше, и тогда помогут мне, и я не буду, не потеряюсь так, не пропаду. Да.
2: А в нашем состоянии, когда мы сейчас объединились в группы, прежде всего, чтобы быть группой, нужен устав? Есть, чтобы был договор, как вы говорите?
1: אם אתם עוד לא חושבים כך, אז תעשו, עד שתגיעו להחלטה זו. ההסכם הוא הסכם פנימי, זה תיקון פנימי בעצם, מה זה חוזה? ההסכמה הפנימית שלי, לכל דבר שיהיה, לא, אבל מה אם כתוב, אז מה, תלך אחר כך עם זה לאורך דין, או למשטרה, שהוא ירשה לי לתת לו 10 סתירות, בגלל זה נתתי? נו. זה לא, לא, לא כך אנחנו צריכים לעבוד. אלא הסכם, הכוונה היא הסכמה הפנימית שלנו, לזה שבמצבים הגרועים ביותר, שאני מאבד את הדעת, שאני מאבד את השכל שלי, שאני הופך להיות למישהו שלא אני ממש, שמוסיפים לי כזה רצון לקבל שאף פעם לא היה בי, וזה לא אני כמו שתמיד, אלא מישהו חדש לגמרי, שאני מסתכל על כולם, אני לא מכיר אותם. מי הם בכלל? מה הם רוצים ממני? אין לי שום קשר אליהם. איזה כולם גועל נפש, זבל, זה, מה אני עושה כאן? שבמצבים כאלה, כן, בכל זאת החברה הזאת, שאני לא רוצה אותה, דוחה אותה לגמרי, שהם יכולים לבוא אליי ובכל זאת לפעול עליי. עד כדי כך שזה דבר הגרוע ביותר, רק זה מה שאני לא רוצה, שיבואו אליי. תנו לי להיות לבד בשקט, תעזבו אותי. איך לעשות בכל זאת תחנה כזאת לעתיד? לא בכתב שזה יהיה בדומם, שזה יהיה בי, בדומם שלי, לא בנייר. כן? בדומם שלי שזה ישר, שאני אשאר רק בדרגת דומם. כן? לא אדם ולא חי ולא צומח.
2: Ни человек, ни животное, ни говорящий уровень, ни животное, ни растительное, только не живое. Как сделать так, чтобы мне осталось нечто, благодаря чему я все же позволю группе воздействовать на меня? Как может быть, чтобы в неживом осталось что-то от человека? Это называется согласие. Договор на будущее. Как мы можем представить себе такую вещь? Что все же остается.
1: Аз бишвильзе царих ахшав.
2: Так вот, для этого сейчас, в состоянии, когда я нахожусь на уровне говорящий, человек, по-настоящему сильный, для этого сейчас мне нужно делать тренировку. Как в армии, на случай беды, что даже если это придет, это называется временем подготовки, в котором мы находимся. Подобно тому, как мы готовим себя получать все хорошее ради отдачи, давайте начнем думать, как получать все плохое ради отдачи.
0: Как группа будет знать, как действовать?
2: Как группа узнает, как действовать? Как в армии устраивает учения, очень просто. Еще немного, еще немного, еще немного. И так приучает человека не чувствовать нагрузку на себя. Знаешь, поднимают 10 килограмм, потом 15, потом 20. Как можно подняться со ступени на ступень? Если на своей ступени ты сделал все до конца и капельку за пределы конца, то эта капля, которую ты сделал сверх этого, в следующий раз станет привычкой. Это тренировка. Так это и в переходе со ступени на ступени, хаб до льет, хаб высшего, за пределами твоих возможностей, выше разума. Можешь подняться немного выше, тогда ты это приобретаешь. Так что в хороших состояниях сейчас все же на полчаса в сутки спускаться в плохие состояния. И это послужит тебе подготовкой плохим временам, если они придут. А если и не придут, то это потому, что ты уже исправляешь за полчаса сегодня в сутки те времена, которые могли бы прийти к тебе в течение дней и ночей. Так это договор. Что значит подписать договор? Напиши на скрижалях сердца твоего, что ты действительно пишешь, то есть сейчас ты находишься в хороших отношениях с Творцом. Представь себе все плохие отношения и запиши там все обязательства, которые ты принимаешь на себя. На своем сердце запиши, что делать так-то и так-то. Делай тренировки. И тогда сам договор — это исправление. Ничего не придет. Ты уже сделал это сейчас, все эти вещи.
0: Вы говорите относительно одного человека?
2: Я говорю это применительно к одному человеку и применительно к группе. Потому что в группе тоже нужно говорить об этих вещах вместе и делать всевозможные такие тренировки. И ты увидишь, если ты сейчас находишься в группе, ты наверняка еще не видишь вокруг себя плохих людей. То есть все такие великие, величайшие в поколении, только ты немножко так, чуть-чуть поменьше. А может быть, через неделю-другую ты увидишь немножко иначе, а еще через 2 недели еще немножко иначе, пока ты не начнешь видеть проблемы, и все. Так что начинай писать договор уже сейчас. Договор пишут именно из хорошего состояния. Не надо ждать плохого, не ждать плохих вещей, потому что тогда это невозможно, тогда это не исправление. Это побег от плохого к хорошему. А когда приходят к хорошему, снова не могут, снова не хотят составлять договор, исправлять плохие вещи. Нужно спускаться в плохое, контролируемо, намеренно, чтобы извлечь из него немного хорошего. Подобно тому, как мы учим, Ахабдалия. Немножко опускают руку вниз, хватают несколько грехов, несколько плохих вещей, поднимают их наверх, исправляют. Это называется системой исправления.
0: В одной из бесед вы сказали, что человек строит вокруг себя группу, чтобы группа подействовала на него с хорошей стороны. Так если не строить эти законы, как, согласно чему группа будет действовать в состоянии таких и таких, один согласен, один не согласен? Я спросил не об этом. Это понятно, что договор, прежде всего, должен быть внутренним. Но потом, когда люди приходят в плохие состояния, как помнить, что мы договорились об этом заранее?
2: Нет более мудрого, чем обладающий опытом.
0: Значит, работа в истине лжи в состоянии падения?
2: Истинная ложь в состоянии падения — это когда я не смотрю на сладкое и горькое, как Рэбе говорит о своем теле, так пусть страдает. И это было в состоянии, когда он действительно страдал физически. Пусть страдает. Животное должно страдать. То, что я случайно ощущаю его, ну, что поделаешь. То есть ощущение боли не отрывает меня, не отключает меня от человека во мне. Животное страдает. Так если я сейчас соединен с ним, это соединение, не оно определяет, что сделает человек во мне.
1: Кенецик.
0: Можно ли как группа назначить такие полчаса в сутки, чтобы...
2: Да, группа может установить как человек полчаса в сутки. Может быть, сутки, я не знаю, при условии, что все остальные часы ты находишься в состоянии хорошей подготовки, что ты можешь владеть собой все 23,5 часа. Тогда полчаса обязательно, иначе не будет исправления, не будет продвижения.
0: В каком виде критиковать внутри группы, если ты как групповое действие?
2: Поищите, в какой форме группа должна сделать эту проверку в течение получаса. Поищите. И что же, что такое полчаса? Сделайте 5 минут. Но сделайте так, чтобы в течение этих 5 минут подход к плохим вещам был положительным.
0: То есть, если у меня возникает плохое состояние, это значит, что я не подготовил себя в хорошем состоянии?
2: Если к человеку пришло плохое состояние, и он не радуется грешникам, которые раскрываются, то это признак того, что у него не было хорошей подготовки.
0: То есть он до этого не написал договор?
2: Что он не заключил договор заранее. То есть человек должен все время быть в состоянии готовности, готовым в состоянии стендбай, наготове. Да, наготове. То есть, если придет вопрос или что-то, он готов уладить это, принять это правильно. И тогда, по сути, он начнет искать, на чем он еще может действительно сделать эту тренировку. Я говорю, в группе это тема, в которой не может быть покоя, потому что все время у тебя есть всевозможные мысли и отношения к товарищам. И здесь, по сути, все, что ты чувствуешь не на 100% с товарищем, это, по сути, тема для работы.
0: Если состояние, которое раскрывается снаружи, это отражение моих внутренних изъянов, это как в конце статьи вы сказали, что картина, которая видна снаружи меня, это мои внутренние изъяны, да? Так в чем стоит моя работа в группе? Нужно организовать воздействие окружения на меня или наоборот, мое воздействие на окружение. Я не понимаю.
2: Подумай, мне нечего тебе ответить. Написано здесь какое-то слово. Как оно относится к целетворению? Ну что мне сейчас тебе сейчас объяснять?
0: Нет, как это связано с моим исправлением?
2: Все относится к твоему исправлению. Как относится? Проверь.
3: Ахшав хаверим несакем.
2: Сейчас, друзья, мы подведем итоги нашего впечатления от урока, и что из этого мы возьмем для работы в десятке. 6 минут, итоговый семинар.
0: Несение плохих и хороших, все дано для исправления для нас.
2: Да, собственно, он сказал так, с помощью чего ты сделаешь следующий шаг, если ты сейчас чувствуешь себя хорошо. Так где делать следующий шаг? С помощью всяких помех, именно внешних, внутренних, которые как бы помехи, но это только раскрытие места для работы. Да, и раскрытие места для работы нам раскрывают состояние плохие, что делать, как выходить. Рав сказал, что нет возможности выйти из них, кроме как и только когда ты входишь в группу и отдаешь себя просто как в руки группы, что они заботятся о тобой, ты не можешь сам заботиться о себе.
4: Рассказал то, что нужно товарищу, сначала приходит помеха, и нужно приложить усилия, и мое отношение к этой помехе, она меняет все. Я, если вижу что-то плохое, но мы работаем в десятке, мы знаем, что Творец добрый творит добро, и я должен измениться, если так. И так мы приходим к тому, что Творец наполняет все.
2: Да, там был вопрос, я думаю, что тогда не было десяток, тогда в группе были 15 человек, и один человек мог оживить их, если находился в состоянии жизненной силы. Раб сказал, что он может побудить 15 человек и 15 миллионов, но, по крайней мере, десятку. И именно в хороших состояниях нужно делать подготовку, заключать соглашение, готовиться к состояниям, чтобы справляться с ними.
4: Рав говорил о том, что из самого лучшего состояния, в котором человек находится, он может в будущем проходить состояния, которые для него более сложные, и делает это с помощью того, что он старается привлечь все, что приходит к нему, и оправдывать, чтобы у него потом были силы оправдывать и подниматься выше знания, чтобы смог освободиться из такого восприятия, которое у него есть, и находиться выше знания. Это то, что человек должен учиться разглядеть вокруг себя реальность. И это с помощью товарищей, когда мы приходим и стараемся быть вместе с ними.
2: Да, и я слышал, что эти состояния, они более тяжелые, так, чтобы у человека было больше возможностей исправить. Так есть больше возможности подниматься выше знания. Я слышал, что Рав иногда говорил, что бывают состояния, когда ты можешь только так пассивно просто вкинуть себя в группу и дать окружению подействовать на себя.
4: Да, есть вещи, когда ты должен бросить себя в группу и верить в тому, что говорят каббалисты, а остальное, оно придет.
2: Да, по поводу бросить себя в окружение, он привел пример хасидов, которые после работы приходили в синагогу и просто не выходили там, оставались там, пока это не обустраивало состояние человека. И еще одна вещь. Был пример, как в армии, что делают упражнения. Добавляют 10 килограмм, потом 15 килограмм. Но эти 15 килограмм, эти 10 килограмм уже не чувствуются. Это уже превратилось в привычку. Так каждый раз не требуют от человека вдруг 50 килограмм. Каждый раз немножко, пока не наладится.
4: Да, когда человек добавляет что-то, это становится второй натурой. Когда я слышал, что нужно относиться к тому, что Творец посылает, это свободная точка человека, как оценивает то, что приходят эти состояния, стараться оправдывать их. И человек исправляет то, что возможно.
2: Да, очень сильный момент был, когда Раф сказал, что действительно это так. Это просто любое состояние, когда мы проходим десятки, это как ты не знаешь, где ты идешь, но это место, в котором ты все время находишься в работе, потому что без этого ты можешь упасть, ты не можешь подняться. Ты не знаешь, в каком состоянии ты будешь через секунду. Поэтому у нас есть десятка, есть место, где мы объединяемся и помогаем друг другу, и строим это поручительство, которое поможет нам прийти к этому.
4: Нет помех, есть помощь в исправлении, и нужно договориться с Творцом. Это и есть исправление.
2: И перейдем к следующей части урока, а до этого споем вместе песню.

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי בעל סולם.
1: Урок основан на статьях из книги «Труды Бааль Сулама». Книгу можно найти на Капсула.ил или QR-код, который на экране. Привет, друзья! Мы продолжаем учиться вместе с товарищами. Сегодня начнем изучать статью «Поручительство». Мы завершаем статью «Дарование Торы», перейдем к статье «Поручительство». Статья «Поручительство» — это продолжение статьи «Дарование Торы». Бааль Сулам таким образом это выстроил. Статья «Дарование Торы» заканчивается на 17-м пункте, а «Поручительство» начинается с 18-го. Мы почитаем 17-й пункт «Дарование Торы», который переводит нас к статье «Поручительство». Страница книги на иврите Бааль Сулама 390, и сразу перейдем к поручительству.
2: Те,
1: кто использует раздел учебных материалов, есть там линки соответствующие на статью «Дарование Торы», на статью «Поручительство». Итак, мы прочитаем 17-й пункт «Дарование Торы». Снова Авиу повторяет страницы.
2: אז נתחיל. נקרא ביחד את אות י' זין, אנחנו נקרא, ואז...
1: читаем 17 пункт «Дарование Торы» и перейдем к статье «Поручительство». Итак, еще раз повторяет страницы.
2: ובאמור, נתרחבנו להבין...
1: И отсюда мы приходим к пониманию одного из самых непонятных изречений наших мудрецов.
2: דהיינו... במה שאמרו,
1: а именно слов, что весь Израиль поручитель друг за друга. И на первый взгляд это совершенно несправедливо. Разве может быть, если кто-то совершает преступление, прогневив Творца, а я с ним совершенно не знаком, и не связан, а Творец взыщет его долг с меня? И в Писании сказано, не будут преданы смерти отцы из-за сынов, а также каждый за свой грех смерти предан будет. Как же они говорят, что даже для совершенно чужого мне человека, при том, что я не знаком ни с ним, ни с местом его жительства, я становлюсь поручителем за грехи его. Если тебе этого мало, возьми и посмотри, что говорит Раби Элазар, сын Раби Шимона. Так как мир судит по большинству, и человека судит по большинству, совершивший одну заповедь, счастлив, что склонил себя и весь мир на чашу заслуг. Совершивший одно преступление, горе ему, ибо он склонил себя и весь мир на чашу вины, как сказано, и один грешник погубит много хорошего. И вот сделал меня Раби Элазар сын Раби Шимона поручителем также за весь мир. Получается, по его мнению, что все жители мира поручители друг за друга. И каждый человек действиями своими вызовет заслугу или вину всего мира. Является это очень странным. Но согласно вышесказанному, слова мудрецов понятны и принимаются нами в абсолютной простоте, ведь мы убедительно доказали, что каждый элемент из 613 заповедей Торы вращается вокруг центра, представляющего собой эту одну заповедь «Возлюби ближнего, как себя», и выяснилось, что центр этого, этот невозможно исполнить иначе, как целым народом, все члены которого готовы на это. Так Балислам заканчивает статью «Дарование Торы» и сразу же начинает статью «Поручительство». На следующей странице мы сейчас посмотрим клип, где Рав соединяет статью «Дарование Торы» со статьей «Поручительство», и мы начнем читать статью «Поручительство», а сначала посмотрим клип. Пожалуйста.
3: Главное в использовании Торы — это, как и пишет Раби Акива и другие упоминания в источниках, и в Гмаре, и в других, в том, что возлюби ближнего как самого себя — это великое правило Торы. То есть Тора предназначена только для того, чтобы привести нас к любви к ближнему. Почему к любви? В любви к ближнему мы реализуем Тору, потому что мы поднимаемся над своим эго, над желанием, которое разделяет нас. И специально так и было создано, сказано, создал я злое начало. И мы в соответствии с этим получили силу Торы, то, что сближает нас. За счет этих двух сил, силы удаляющей и силы сближающей, мы увеличиваем наше кли. Когда кли расширяется за счет ненависти и связывается внутри всеми своими разбитыми частями с помощью любви. Таким образом, мы приходим к широкому, большому, очень большому кли, в 620 раз большему, кли, которое потому и разбилось, чтобы мы пришли к единению, близости, совершенству. И таким образом, вместо того, чтобы быть творениями, у которых есть ни разума, ни чувств, ни осознания духовности, за счет того, что проходим состояние разбиения, удаления, а затем через наши усилия по сближению и объединению, мы достигаем состояния, когда можем раскрыть в себе высшую силу Творца. И тогда приходим через любовь к творениям, к любви к Творцу, что и является целью всего творения. Мы постигаем тот же уровень, подобный Творцу, и этим можем его насладить. Находимся с ним в слиянии. И любовь к творениям, и любовь к Творцу, и то, и другое реализуется в одном кли. И это означает, что мы находимся в вечном, совершенном состоянии полностью ради отдачи. И поэтому дана нам Тора, чтобы мы могли ее реализовать правильно, подвести себя до духовного уровня, чтобы поняли, что весь этот мир, он мир призрачный, иллюзорный, нам только кажется, что мы в нем живем. Там говорится, что мы были как во сне. Надо подняться к миру, когда раскроются наши глаза, и глаза не смотрят внутрь себя, как Зор это описывает, а наоборот, смотрят наружу. Наружу имеется в виду не через наше эго, желание получать, а через желание отдавать, через свойство отдачи. Так мы достигаем нового мира, новой реальности. И поэтому получение Торы, реализация Торы, нечто очень великое. И как раз сейчас это подходит к реализации в нашем мире. Если удостоимся реализовать это правильно, то мы станем первым поколением последнего поколения. А если не удостоимся, то мир может вновь и вновь возвращаться к бедам, и бедам все больше. Если эти беды не смогут привести нас к исправлению, то придут еще более серьезные неприятности и беды. Они, да, приведут к исправлению. В любом случае, нам придется реализовать Тор. Есть две части, можно сказать, в Торе. Две основные большие части. Есть получение Торы, понимание, что такое суть Торы. Возлюби ближнего как самого себя, а затем ты приходим к возлюби ближнего, возлюби Творца всей душой. Это конец исправление. Получение Торы само по себе состоит, собственно, из получения и реализации. То, что называется арвут, поручительство. То есть реализация Торы — это поручительство, а получение Торы — это дарование. Так вот, мы с вами прошли статью «Дарование Торы». Если можно так сказать, что мы ее прошли. Ну, все-таки прочитали, нашли там какие-то новые для себя моменты. Нам еще предстоит в ней много чего раскрыть. А сейчас постараемся, соответственно, смотреть следующую статью «Арвут». Насколько мы ее реализуем, и то, что мы все вместе в группе, все более движущиеся к сплоченности и усилению, сможем ее реализовать. То самое правило поручительства.
1: Относительно человека или десятки, что означает состояние дарования Торы и получения Торы?
3: Ну, как-то можно дарование Торы еще понять, даже когда человек в состоянии, ну, допустим, когда он один, без группы. То есть как-то он может еще это понять, ну, может, и не эмоционально, но, по крайней мере, рационально. Можно понять, что возлюби ближнего как самого себя — это правило Торы, и реализация возможна, только если человек находится в группе, но он еще и не находится. Но реализация возможна через поручительство. И поручительство уже должно быть через связь с ближним. Поэтому в одиночку этого сделать невозможно. Или группа, или смерть, то, что называется. Об этом написано и даже принято в Торе, во всех книгах описываются, даже тех, которые не, собственно, в Каббале не описывают духовное везде. Принято все изучать, по крайней мере, парами, чтобы было два человека.
1: Я понимаю, что получение Торы — это значит реализовать ее в поручительстве между товарищами. Это называется получить Тору.
3: Да, верно. Получение — это получение, а реализация — это уже поручительство. Получение Торы я только получил. Это как в рож. А сделать реализацию — это уже в гуф. В поручительстве, в объединении между товарищами.
1: А что ж такое дарование от слова «подарок»?
3: Ну да, получение Торы включает в себя дарование Торы и принятие получения. Два состояния. В Рош у тебя тоже есть два.
1: Значит, получение — это реализация.
3: Да, а потом поручительство. Реализация Торы, она в поручительстве.
1: Да, но что такое сама по себе Тора? Что это?
3: Тора — это особенный свет, с помощью которого Творец отдает или передает ближним для того, чтобы приблизить их через подобие по свойствам. Итак, мы начинаем изучать статью «Арвут». Мы ее десятки раз проходили, и всегда особое волнение и даже страх начинать ее изучать, потому что это требует ответственности. И мы в особом состоянии, мы прошли конгресс десяток, и, конечно, эта статья очень актуальна для нас. Мы начнем ее читать с начала и до 18 пункта. Это продолжение дарования Тора. 372 страница в книге. Сколько времени? Давайте начнем читать минут 5. Пожалуйста, начинаем читать.
4: Маамар арвут. Шекол Исраэль.
1: Поручительство.
4: Окей. Шекол Исраэль аравим зе базе.
1: Ибо весь Израиль — поручители друг за друга. И в этом суть поручительства, когда весь Израиль стали поручителями друг за друга. Ибо Тора не была дана им, пока не был спрошен каждый из Израиля, согласен ли он принять на себя заповедь «Люби ближнему», меру написанного «Возлюби ближнего, как самого себя», в полном объеме, как это выясняется в статье дарования Торы. И посмотри там, как следует слово в слово.
3: Иными словами, каждый человек из Израиля должен принять на себя заботу и работу ради каждого человека из народа, чтобы наполнять все его нужды не меньше, чем заложено в человеке, заботиться о своих собственных нуждах. А после того, как весь народ единогласно согласился, сказав «Сделаем и услышим», каждый человек из Израиля стал поручителем за то, чтобы ни у кого из народа не было недостатка ни в чем, и тогда они стали достойны получения Торы, но не ранее.
1: Потому что в этом общем поручительстве избавляется каждый человек из народа от всех забот о нуждах своего тела и может исполнять заповедь «Возлюби ближнего, как самого себя» в полном объеме и отдавать все, что у него есть, всякому нуждающемуся, поскольку больше не боится за существование своего тела, ведь он уверен, что 600 тысяч любящих, верных людей находятся вокруг, готовые позаботиться о нем, как это выяснилось в статье дарования Торы, пункт 16. Посмотри там как следует.
3: И по этой причине они совершенно не были готовы к получению Торы со времен Авраама, Ицхака и Якова, пока не вышли из Египта и не стали целым самостоятельным народом. Ибо тогда возникла реальность, в которой каждому было гарантировано обеспечение всех его потребностей, совершенно без всякой заботы или сомнений. Иначе было, когда они еще не были смешаны с египтянами, и определенная часть наполнения их потребностей обязательно была отдана в руки этих диких чужаков, полных эгоистической любви. Получается, что та мера, которая отдана в руки этих чужаков, не будет гарантирована каждому из народа Израиля ни в коей степени. Ведь товарищи его не смогут наполнить ему эти недостатки, поскольку они не находятся в их власти. И уже выяснилось, что до тех пор, пока человек хоть в какой-то мере обеспокоен своими собственными заботами, он совершенно не способен даже начать исполнять заповедь «Возлюби ближнего, как самого себя».
1: И вот ты ясно видишь, что дарование Торы должно было быть отложено до времени, когда они вышли из Египта и стали самостоятельным народом. Иными словами, до такой степени, что все их нужды были отданы в их собственные руки и не зависели от других, ибо тогда они стали способны принять упомянутое поручительство, и тогда им была дана Тора. И поэтому получается, что и после получения Торы, если предадут их немногие из Израиля и вернутся к грязи эгоистической любви, не считаясь с ближними, та доля потребностей, которая отдана в руки этих немногих, будет беспокоить каждого человека из Израиля заботами о себе самом, ибо эти немногие ни в коей мере не пощадят его. И в любом случае станет невозможным исполнение заповедей любви к ближнему для всего Израиля целиком, как сказано выше.
3: Так что все эти сбрасывающие с себя ярмо Торы заставляют соблюдающих Тору оставаться в грязи своей эгоистической любви, ибо не смогут заниматься заповедью «Возлюби ближнего, как самого себя» и достигать совершенства в любви к ближнему без их помощи, как сказано выше. Таким образом, ты видишь, что весь Израиль является поручителями друг за друга, как в плане соблюдения, так и в плане несоблюдения.
1: В плане соблюдения, то есть если они соблюдают поручительство, когда каждый заботится и наполняет все потребности товарищей, получается, что благодаря этому они могут исполнять Тору и заповеди в совершенстве, то есть доставляя наслаждение своему Создателю, как упомянуто в статье «Дарование Торы». И также в плане несоблюдения, то есть если часть народа не желает соблюдать поручительств, желая быть погрязшими в эгоистической любви, они заставляют остальной народ оставаться погрязшими в своей мерзости и низости, не находя никакого выхода, чтобы выйти из своего грязного состояния. Мы надеемся, что все успели прочитать. А мы хотим сейчас постараться приблизить эту статью к нам, статья поручительства, очень особая, очень всеобъемлющая. Такая. Мы хотим провести такое упражнение и приблизить эту статью к нашей работе в десятке. Каждый товарищ в своей десятке, не говоря в общем обо всем народе, Израиле, все вот эти термины, которые очень большие, а мы говорим о нашей десятке, каждая своей, каждый товарищ внутри десятки. Мы хотим провести такое упражнение. Будем надеяться, что вы будете в этом участвовать. Мы сейчас будем читать снова и будем менять слово «народ» на слово «десятка». Каждый раз, где будет слово «народ», будет «десятка». А когда написано «Израиль», будем говорить «моя десятка». Неважно, это может быть Турция или Израиль или любая другая десятка. И постараемся перевести в состояние эту статью в первом лице. И это поручительство, где весь Израиль стали поручителем друг за друга. Мы будем читать, что Израиль — это мы стали поручителями друг за друга. То есть постараемся перевести статью из того, что она говорит о ком-то и о чем-то, о каком-то состоянии, к нам, к нашей маленькой десятке. Давайте прочитаем это еще раз и постараемся читать это таким образом, измененным, где каждый говорит о своей десятке, думает о своей десятке, он берет то, что, о чем говорит Балисулам, в реализацию, в самореализацию. Еще раз прочитаем, читаем в первом лице, читаем о нашей десятке здесь и сейчас, и выделим на это 6 минут.
4: Ништадель, ништадель, каха, окей. Шекол Исраэль, шеанахну аравим зе базе.
3: Ибо весь Израиль — поручители друг за друга. В этом суть поручительства, когда мы стали поручителями друг за другом. Ибо Тора не была дана нам, прежде чем не был спрошен каждый из нас, из Израиля, согласен ли он принять на себя заповедь любви к ближнему в меру слов, возлюби ближнего как самого себя, в полном объеме, как это выясняется в статье «Дарование Торы». Втором и третьих пунктах смотри внимательно слово в слово.
1: Иными словами, каждый из десятки должен принять на себя заботу и работу ради каждого товарища, чтобы наполнять все его нужды не меньше, чем заложено в человеке заботиться о своих нуждах. А после того, как вся десятка единогласно согласится, сказав «сделаем и услышим», каждый из десятки стал поручителем, чтобы ни у кого не было недостатка ни в чем, и тогда стали достойны получения Торы и не ранее станок.
3: Потому что в этом общем поручительстве избавляется каждый человек из нас,
5: משום שבערבות הכללית הזאת נפטר כל יחיד מהסירייה,
1: от всех забот и нужд в десятке, от нужд своего собственного тела и может исполнять заповедь возлюбить ближнего как самого себя в полном объеме и отдавать все, что у него есть, всякому нуждающемуся, поскольку больше не боится за существование собственного тела, ведь он уже знает, что вся десятка любящих и верных людей находится вокруг него, готовы позаботиться о нем. Как сказано в статье «Дарование Торы» 16
6: пункт. И по этой причине совершенно не были готовы к получению Торы со времен Авраама, Ицхака и Якова, пока не вышли из Египта и не стали целой самостоятельной десяткой, ибо тогда возникла реальность, в которой каждому было гарантировано обеспечение всех его потребностей совершенно без всякой заботы или сомнения. Иначе было, когда они еще были смешаны с египтянами, и определенная часть наполнения их потребностей обязательно была отдана в руки этих диких чужаков, полных эгоистической любви. И получается, что та мера, которая отдана в руки этих чужаков, не будет гарантирована каждому из десятки ни в коей степени. Ведь товарищи не смогут наполнить эти потребности, поскольку они не находятся в их власти. И выяснилось, что до тех пор, пока человек хоть в какой-то мере обеспокоен своими собственными заботами, он совершенно не способен даже начать исполнять заповедь «Возлюби ближнего как себя».
1: И вот ты ясно видишь, что дарование Торы должно было быть отложено до времени, когда они вышли из Египта и стали самостоятельной десяткой. Иными словами, до такой степени, что все их нужды были отданы в их собственные руки и не зависели от других. Ибо тогда они стали способны принять упомянутое поручительство. И тогда им была дана Тора. Получается, что после получения Торы, если предадут

0: соблюдающих Тору оставаться в грязи своей эгоистической любви, ибо не смогут они заниматься заповедью «возлюби ближнего как себя» и достичь совершенства в любви к ближнему без их помощи. Таким образом, ты видишь, что весь Израиль являются поручителями друг за друга в плане соблюдения и в плане несоблюдения.
1: Таким образом, в плане соблюдения, если они соблюдают поручительство вплоть до того, что каждый заботится и наполняет свои потребности, товарищи, получается, что могут исполнять Тору и заповеди в совершенстве, то есть доставляя наслаждение своему Создателю, как упомянуто в статье «Дарование Торы». Также в плане несоблюдения, то есть если часть на десятки не желает соблюдать поручительство, желая быть погрязшими в эгоистической любви, они заставляют остальную десятку оставаться погрязшими в своей мерзости и низости, не находя никакого выхода, чтобы выйти из своего грязного состояния.
0: Мы попытались приблизить слова Бааля Сулама к нашей работе в десятке. Каждый останется со своими ощущениями из того, что мы прочитали. И давайте посмотрим клип номер один, где Рав учит нас, как правильно относиться к понятию поручительства.
1: Поручительство. Весь Израиль в ответственности друг за другом. И это суть поручительства, когда весь Израиль стали поручителями друг за друга.
0: Там написано «друг за друга» или «друг о друге». Почувствуйте, в чем разница.
1: Ибо Тора не была дана им прежде, пока не был спрошен каждый из Израиля, согласен ли он принять на себя заповедь любви к ближнему. В мере слов «возлюби ближнего как самого себя» в полном объеме, как это выясняется в статье «Дарование Торы».
0: То есть, если я готов на это, согласен с этим, принимаю это, хотя я не могу это выполнить, это пока что, ну, это согласно тому, какой я сейчас. Да? Но уже я готов, даже, ну, хоть в чем-то к Торе. Допустим, на 1 грамм я способен отменить себя, чтобы быть возлюби ближнего как себя. Ну, не страшно, да, может быть, действительно что-то из этого выйдет хорошее и так далее, но разные мои эгоистические расчеты, это не важно. Если я хоть немножко согласен на это, то уже я удостаиваюсь в какой-то мере Торы, который называется светом, возвращающим к источнику, потому что что-то против объединения у меня называется злое начало, создал злое начало, создал Тору в приправу к нему. То есть на меня уже воздействует этот принцип. Поэтому, если мы это делаем, это первое. Второе. Здесь не говорится об одном человеке. Смотрите, что он пишет. Прежде чем Израиль, каждый из Израиля, да? То есть есть какая-то группа, которая уже, да, это что уже более серьезное. Есть группа, которая готова согласиться на то, что цель их развития будет любовь к ближнему. И что они хотят этого достичь. Они еще не знают, что это точно, есть какие препятствия на пути, и как это потом вообще прояснится, что это такое. Но согласно тому, что сейчас они понимают, на данный момент никто не говорит о том, что они сейчас подписываются там на весь путь, и там, что там произойдет. Нет, сегодня, сейчас я к этому готов. Я на это готов. Итак, каждый из этой группы, эта группа называется Исраэль, Ишаркель, прямо к Творцу. И когда они... Да, но почему группа? Ведь возлюби ближнего как себя. Они должны реализовать это каким-то образом. Ведь это не просто теоретически. И когда они

0: находится в некой группе, которая способна сказать так, что мы идем объединиться между нами, и каждый будет включен во всех буквально, и тогда на них действует закон Торы, тогда они принимают Тору, то есть они принимают высшую силу, свет, возвращающий к источнику, и он начинает воздействовать на них и изменять их, в каком направлении объединять их, как и действительно этот свет, это его роль, это единственное, что, в общем-то, он и делает. И тогда в объединении между собой они начинают раскрывать всякие вот эти особые явления, которое называется ощущением высшего мира, ощущением Творца и так далее. Ощущение высшего мира — это ощущение кли, насколько они объединены между собой, каким образом, и ощущение силы, которая воздействует внутри, это Наранхай и их общее. Это Творец. Понятно?
1: Вопрос. Что значит согласиться с возлюбить ближнего и с реализацией этого принципа?
0: Когда мы соглашаемся, и таким образом мы уже начинаем подниматься. Но это согласие, оно тоже, смотри, ну, человек приходит, ну, как он, согласен, не согласен, но потихонечку он начинает учиться, введение в ногу каббала, разные статьи, участвует в разных действиях с нами, видит, где он находится. А вначале, как группа начала организовываться, представь себе, все были такие, как муши. Ну что, сказать им сейчас? Ну, мы приходим к любви к ближнему, да? Ну, я бы остался один. Ну, я объяснял им введение в науку каббала, учение десяти сферот, мы больше учились. Кто-то говорит, да нет, не важно, что они там пишут о любви, это, ну, это, так это. Ну, потихонечку, годами мы продвигались, ну, пока что начали объяснять, а сегодня мы уже говорим, что нет ничего, кроме этого.
2: Мы продолжаем, и так он говорит.
0: Должна быть группа, где каждый согласен принять на себя заповедь любви к ближнему. И о такой группе мы говорим. То есть каждый из Израиля принимает на себя заботиться и в полном объеме о каждом из народа и наполнять их потребности. Ну, каждый из народа — это слишком, мы говорим о группе. Не менее, чем человек заботится о собственных нуждах. Это называется объединение. Нет разницы для меня. Либо я, либо кто-то другой из моей группы. Буквально таким образом мы так объединены. Нет тел, нет что-то, чтобы нас разделяло. То есть не то, что я беспокоюсь или не беспокоюсь, но это автоматически. Я хочу достичь такого состояния, когда кто-то другой и я, у меня это будет, вообще не будет никакой разницы. Просто даже без усилий. Послушайте, это очень важно. Без усилия. Просто я чувствую товарища и чувствую себя, и у меня это просто одно тело. Одно и то же. Не то, что я сейчас напрягаюсь, как он чувствует, как я чувствую, как бы я вместо него почувствовал. Нет разницы. Просто соединенная плоть, мясо, скажем, как мать и ребенок. Даже больше этого. Мы говорим о состоянии, которое вот настолько связь, это делает высший свет, и он на самом деле это делает. И после того, как весь народ единогласно согласился, чтобы это произошло, да, готовы к этому, хотим этого, чтобы высший свет сделал это, тогда сказали, сделаем и услышим. Ну, ты скажи, что делать, мы сделаем. Что можем, то, что Высший Свет сделает с нами, мы согласны. И тогда каждый человек из Израиля стал поручителем за то, чтобы ни у кого из народа не было недостатка ни в чем, и тогда они стали достойны получения Торы. То есть есть в них это стремление, они готовы к этому, свет Торы воздействует на них и выполняет действия. Конечно, каждый ни к чему не готов, ни на что не способен. Особен, а только, ну, как-то общее такое согласие. Этого достаточно, чтобы это начать. Пожалуйста.
1: Потому что в этом общем поручительстве избавляется каждый человек из народа от всех забот о нуждах своего собственного тела и может исполнять заповедь «Возлюби ближнего, как самого себя» в полном объеме.
0: Вы видите? Потому что в общем поручительстве мы входим в поручительство, где каждый хочет быть поручителем за другого, и у него нет ничего, у каждого нету даже гроша за душой, ничего, чтобы он в чем-то мог помочь другому, позаботиться другому. У него даже нету сердца заботиться о другом, нету разума заботиться о другом, неважно. Но если так вот они себя настраивают, что они хотят быть в этом, и высший свет на них действует, и они, что они чувствуют? Каждый освобождается от нуждах своего собственного тела. Высший свет воздействует так, что отрывает человека от забот о себе и может выполнять заповедь «Возлюби ближнего, как самого себя» в полном объеме и больше того, и отдавать все, что у него есть, всякому нуждающемуся. То есть, что значит все, что у него есть? Вдруг раскрывается ему, что он может помочь всем и наполнить всех. Потому что в системе, которая раскрывается, на самом деле это так. Я с своей стороны могу наполнить, то, что я могу наполнить всех, и он может наполнить всех, и он, и тот, и этот. И так мы приходим к бесконечности. Поскольку больше не боится за существование своего тела, но ведь высший свет, вот это общее ощущение, то, что мы достигли, нейтрализует его от всех забот. Ведь он знает и уверен, что 600 тысяч любящих и преданных находятся вокруг него. Есть у него такое ощущение, и это ощущение нейтрализует его от заботы. Нет, я все-таки еще беспокоюсь. Нет такого, чтобы ты беспокоился, если ты связан с другими, то ты не способен беспокоиться. Не способен. Ты просто отрезан от беспокойства. Это высший свет, когда мы говорим о свете Хасадим, воздействует на человека и отделяет его от всего желания получать. Вот и все. Так он видит, что все готовы и заботятся о нем, как и написано в даровании Торы. Понятно? Об этом. Кто-то спрашивает, ты уверен?
1: О собственных потребностях, то, о чем вы говорили раньше, что когда нет ни тела, ничего, то потребности — это что, это какие-то предпочтения или что?
0: Он не чувствует своего желания получать, он чувствует себя. Он включен в общую систему и не чувствует себя.
1: Так как себя перевоспитать для того, чтобы определить новый порядок приоритетов?
0: Нечего ничего воспитывать. Мы должны делать действия, чтобы высший свет пришел и воспитал нас.
1: Какие действия?
0: Отмена себя в десятки, объединение равных, воздействие окружения на человека. Все эти вещи необходимые мы должны выполнять, и тогда из того, что мы стараемся это делать, высший свет приходит, воздействует на нас, соединяет нас, и этим отделяет нас от мыслей о себе, обязательным образом отделяет. Я просто даже не думаю о себе. Исчезает желание получать. Высший свет сейчас наполняет меня, свет Хасадим. Я не чувствую себя, что я вообще живу в теле. Так вот я чувствую. Я живу жизнью группы, жизнью Адама Ришона, вот этой системы. А материальное тело, физическое, там животное, находится где-то в каком-то месте, я не чувствую, оно в другом мире.
2: Умитам зе?
3: И
0: по этой причине
1: они совершенно не были готовы к получению Торы со времен Авраама, Ицхака и Якова, пока не вышли из Египта и не стали целым самостоятельным народом. Ибо тогда возникла реальность, в которой каждому было гарантировано обеспечение всех его потребностей, совершенно без всякой заботы или сомнения. Иначе было, когда они еще были смешаны с египтянами, и определенная часть наполнения их потребностей обязательно была отдана в руки этих диких чужаков, полных эгоистической любви.
0: То есть, если не все члены группы согласны на это, то это большая проблема. Это называется, что между ними находятся египтяне, между израильтянами находятся египтяне, и они мешают выполнению этого закона поручительства. Поэтому нужно позаботиться о том, чтобы все как можно больше приблизились к пониманию и к тому, что необходимо согласиться на это. Без этого согласия мы... И эти люди, которые находятся пока что в этом, они должны постараться, иначе это просто им во вред. Мы должны постараться, чтобы каждый товарищ впечатлился от этой цели, чтобы вот так вот он находился между нами, видел бы, насколько это важно. И с материальной стороны, когда весь мир действительно опускается в пропасть, и с духовной стороны, то, что нам предоставляется такая возможность, так, чтобы все согласились. А согласие должно быть таким заочным. То есть не то, что я не сопротивляется, а находится в потоке вместе со всеми. Это называется, что тогда мы поднимаем себя из Египта.
1: В начале беседы мы слышали, Рав сказал нам, подумайте, в чем разница между тем, чтобы быть поручителями друг за друга или поручителями друг о друге. Так в чем отличие? Кто подумал, кто хочет сказать, в чем отличие? Быть в поручительстве друг за друга или друг о друге? Вопрос ко всем, и в зале, и в мире.
0: Разница в том, что один за другого — это как бы в одном теле, а друг о друге — это как бы более внешним.
1: Может быть, один вариант — это через отрицание, а второе — это наоборот со стороны желания.
4: Коля, кен.
5: Лиза Мургашке убарше, ошани митабер.
0: Я ощущаю это как зародыш, либо я нахожусь как зародыш в десятке, либо я как бы беременной десяткой включаю их в себя. Либо я включаю их в себя, либо я включаюсь в них.
1: Ну, в продолжение Диди, друг от друге, это как бы через страдания, что делается, происходит что-то в десятке, а когда друг в друге, это через желание дать важность и величие. То есть, когда все зависит от добавки каждого из товарищей.
0: Мне кажется, что друг в друге — это со стороны Творца, как Он создал общее кли, что все действительно смешаны и зависимы, а друг от друга — это со стороны человека, это уже свободное действие человека, который хочет согласиться с действием Творца, с его усилиями, и раскрывает, как они поручители друг за друга. Да, через действие поручительства, когда он согласен на это и желает этого.
3: Yes, maybe for one another is the action that we take, and in one another is what we achieve.
1: Может быть, друг о друге одно то, что мы хотим что-то достичь, а второе не расслышал. Посмотрите, может, кто-то записал в книге с урока.
0: Я думаю, что друг о друге — это со стороны Творца, а друг за друга — это с нашей стороны.
1: Я в книге записал, что это два уровня. Первый уровень друг за друга — это взаимовключение, когда мы включаемся в желание ближнего и чувствуем как одно. А следующий уровень — это следующий уровень в реальном, в действии, когда мы берем ответственность за духовное товарища. Ладно, мы перейдем сейчас к семинару. Пять минут на обсуждение. Рав говорил о том, что закон поручительства начинается с согласия. Полном как бы согласия изначального. Так вот, с чем я соглашаюсь? Поделитесь друг с другом, с чем мы должны, о чем мы должны согласиться. Еще до того, как входим в поручительство. Пять минут на обсуждение.
0: После того, как мы слышали и читали, понятно, что мы хотим закон поручительства между нами. Вопрос, как мы это принимаем, как мы это готовим, как Рав говорил в клипе, что мы хотим сейчас достичь в десятке. И мы выясняем, делаю ли я достаточно это, делает ли десятка достаточно это.
1: Поручительство в том, что я полностью передаю себя десятке. И с этим должен согласиться.
0: Поручительство — это не то, что есть я и Творец, а мы вместе, продолжаем вместе, мы готовы идти вместе.
1: Мы начали с дарования Тора, где сказано, то, что выполнивший одну заповедь, приводит к чаше заслуг всего мира, а согрешивший вредит всему миру. Когда мы говорим про Арвут, мы говорим только Израиль, поручители друг за друга. Так вот, важно, если человек знает, что он находится в своем желании получать, и он должен выйти из него, то это называется Израиль, то, откуда он должен выйти. То есть мы должны быть в поручительстве друг за друга. Основа, где мы начинаем нашу работу. То, что мы выходим из желания получать, тогда становимся в поручительстве.
0: Да, это основа десятки, мы на это согласны, что это основа здоровой десятки, и без этого нет продвижения. Этим мы доставляем наслаждение Творцу, мы согласны на это, и мы идем на это условие, как выйти из беспокойства о себе и заботиться только о десятке, и прийти к любви к Творцу.
1: Это согласие, когда мы готовы поместить себя в десятку, и тогда неважно, в хорошем ли мы состоянии или нехорошем, мы сразу говорим, что любые состояния мы готовы пройти в десятке вместе с десяткой. Получать силы от нее и отдавать силы в десятку. То есть это в определенной мере отменить себя, насколько это возможно.
0: На что я согласен? В общем, я согласен на то, чтобы все принимать на пути веры. Что все, что я получаю от Творца, это называется путь веры. Отвергая получение в желание получать, в какое-то другое кли, то, что называется кли отдачи. Я знаю, что у меня его нет сейчас, но я знаю, что отталкивает от желания получать, я приближаюсь к этому кли, я его формирую. Это называется, что я готов идти по пути веры. Постепенно это раскрывается, что это такое. Но прежде всего, человек должен решить, что из его желания получать ничего не вырастет. Это просто место погребения, как там сказано.
6: И в конце, на практике, думаю, что приходит состояние, когда принимаю то, что духовное товарище зависит от меня, то, что человек не может спастись из темницы, то, что называется, только если товарищи к тебя спасут. Я должен активно действовать ради объединения, поручительства, и все время быть в слиянии с Творцом ради товарищей.
7: Да,
0: мы должны никого не потерять, быть вместе в этом, и когда каждый будет обеспокоен этим, ему это будет важно, и как мы сможем действительно реализовать любовь к ближнему в полной мере.
6: Когда мы чувствуем, что любое действие, которое делаю, влияет на десятку, как Гади сказал, одна заповедь может превратить все, склонить на чашу заслуг или чашу вины.
0: Рав говорит в клипе о согласии, что человек должен согласиться. Давайте прочитаем немножко из того, что говорил Рав, чтобы это помогло нам понять, на что мы должны согласиться. Рав говорит так. То есть, если я готов на это, согласен, принимаю это, несмотря на то, что я не способен это выполнить, и это все еще не это, но согласно тому, какой я сейчас, то я уже готов хоть в чем-то к Торе еще раз. И если я готов на это, согласен на это, принимаю это, хотя я не могу это сейчас выполнить, что пока что это еще не то, но согласно тому, какой я сейчас, то я уже готов хоть в чем-то к Торе. Еще короткий отрывок. Рав говорит, что я немного согласен на это. Я немного согласен на это. И тогда уже удостаиваюсь в чем-то в этой мере Торы, которая называется «Свет, возвращающий к источнику», потому что что-то уже относительно объединения, то, что называется у меня злым началом, я создал злое начало, создал Тору в приправу, потому что свет, приходящий, возвращает к источнику. На меня уже действует этот принцип, это первое. И это в продолжении Рава спросили, как мы должны заново себя воспитать. Рав сказал, нечего воспитывать. Мы должны делать действия, чтобы высший свет пришел и воспитал нас. Давайте попробуем сделать действие, чтобы высший свет пришел и воспитал нас. Перейдем к вопросам. Давайте задавать вопросы, которые у нас возникли. Мы постараемся ответить на них. Постараемся включиться в вопросы товарищей. Пожалуйста, товарищи, здесь в зале и по всему миру, ставьте вопросительные знаки, поднимайте руки. Мы постараемся ответить на ваши вопросы в меру наших возможностей.
6: Мы, разумеется, всем рекомендуем пройти эту статью еще раз. У нас займет несколько недель, может, месяц пройти эту статью. И по этой статье были заданы тысячи вопросов. Тысячи вопросов на тему поручительства. Множество книг было написано. Первая из книг была, по-моему, в 2003 году. Вышло. То есть можно зайти на сайт и смотреть целые серии на уроков на тему поручительства. Статья очень сложная, здесь очень много понятий. И стоит их изучать, к тому же это очень актуально. Вчера удалось спросить Рава, на чем сосредоточиться на этой неделе. Он ответил, что как не забывать о группе? Как быть так, чтобы все время в голове была группа? Разумеется, эту задачу невозможно выполнить без выполнения закона поручительства, когда товарищи это выполняют. Пожалуйста, вопросы.
0: Работа в десятке, мы говорим о поручительстве, как человек относится к своей десятке, вот то, что он видит товарища больше себя, ему легче отдавать. Но если он видит товарища меньше себя, то ему тоже легко отдавать. Потому что он тогда дает как мама ребенку. Вопрос здесь, в поручительстве мы говорим достичь состояния равенства. Когда я хочу достичь равенства, то тут действует другой расчет. Трудно. Ты хочешь видеть его таким же, как ты сам, не больше себя и не меньше себя, и ты хочешь любить его. Как это реализовать? Десятки вопросов.
6: Хороший вопрос. Все слышали, да? То есть, если товарищ большой, то легко ему отдавать, даже можно насладиться. Если кто-то маленький из товарищей, то как я, как учитель, я передаю ему, тогда я наслаждаюсь. А если они равны, то нужно тогда, может, разобраться, в чем мы равны. Потому что равенство, оно удельное. Ты не знаешь точно, в чем мы равны. Смотришь, один приходит пять раз, делает какое-то количество действий ради десятки. Кто-то другой делает в два раза меньше. Но, может быть, он прилагает в два раза больше усилий. Ты же не знаешь начальных данных, насколько ему это тяжело. И поэтому верно, мы должны прийти к равенству, но... во внешнем проявлении мы не можем ни судить, ни проверить. И поэтому закон поручительства говорит, что я должен на 100% заботиться о товарищах, о их духовном. Если я этого не делаю, то я даже я не могу начать, если они обо мне не заботятся. Это все очень взаимно.
7: Дорогие товарищи, я хочу задать вопрос. Как вы чувствуете арвут в своей десятке?
0: Как вы чувствуете поручительство в вашей десятке? Кто хочет ответить Саше и рассказать, как он чувствует поручительство в своей десятке? Семинар? Рами предлагает провести семинар. Ну, давайте проведем короткий семинар. Пусть каждый поделится, как он чувствует поручительство в своей десятке. Как я чувствую поручительство в своей десятке? Возьмем Сашин вопрос на семинар. 4 минутки. Семинар.
6: Чувствую, что моя десятка мне на 100% в поручительстве за меня. И я должен быть в таком же состоянии, надо над этим поработать.
0: Все работы — это поручительство, и это начинается заново, все время это работа. Мы сделали список законов, мы стараемся соблюдать, и не забывать об этом, и... обновлять, и всегда приятно видеть участие товарищей, это является примером, и это внутренняя работа.
6: У каждого товарища разные характеры, и он по-разному заботится о других. Но вместе выстраивается общая забота.
0: Как чувствуется поручительство в десятке, стараемся почувствовать точку в сердце каждого товарища, и ничего кроме этого.
6: Ну, практически можно видеть, насколько каждый, несмотря на отличия, мы все пришли как десятка. Вот сейчас, например, мы фокус-группа, все участвуют, и все видно, насколько это всем важно. Тоже вид поручительства.
0: Да, как говорится, надо создать драматическое состояние, тогда мы почувствуем это, как мы были на конгрессе. Можно сказать, что это состояние, где каждый заботился о другом. Так должен быть каждый день, каждый урок. Я ответственный за товарищей, и у меня трепет перед этим, чтобы я пришел вовремя, что они зависят от меня. И внешне это практически, и внутренне то же самое.
6: Согласен, что чувствуется и внешняя часть, и все, что происходит в десятке. Постоянная забота, и можно добавлять во внутреннем тоже. Сколько мы делали разных упражнений, как упражнение Рамхаля, к примеру, и насколько это поддерживает всех товарищей. Очень сильная работа.
0: Я думаю, что в стремлении к этому состоянию не важно, кто что проходит. Рабаш пишет, каждый проходит то, что он проходит. И он должен отдать себя десятки, идти с ними в этом направлении. Не важно, что он чувствует, не важно, насколько он это хочет или нет. Десятка ведет его, он должен так вот расслабиться. И неважно, так я чувствую десятку, неважно, один раз сверху, другой раз снизу.
6: Как-то я не проснулся на урок в свой постоянный день. Тогда, когда должен был прийти, Шалом и Лёр пришли специально. Пришли и разбудили меня, потому что договаривались.
0: Да. Мы поделились, как каждый чувствует себя в десятке. Давайте продолжим вопросы и будем выяснять вместе, пожалуйста, или...
6: У нас возник вопрос, связанный с работой выше знания. Связано ли с понятием веры выше знания? Да, конечно. И не думаю, что вообще можно заниматься поручительством, если не в выше знания. Внутри знания невозможно быть в поручительстве. То есть в желании получать, как ты можешь за кого-то поручиться, это против природы. Неживое растительное животное, все, да, в поручительстве это понятно, мы это наблюдаем. А Адам, человек, своими мыслями, своими желаниями, он внутри своего эго не в состоянии посвятить жизнь, мысли, вообще думать о ком-то другом. Просто подумай, сколько это усилий, даже несколько секунд о ком-то думать. Это же колоссальные усилия, это неудобно, это... Ты всем телом это чувствуешь. Так только высшее знание, да? Конечно.
0: У меня основной вопрос по поводу состояния, понятия вот именно «народ». Не просто так Бааль Сулам пишет о том, что мы вышли из Египта, мы ждали этого состояния, Авраам из Хакиков, мы выросли до целого народа, у нас есть 600 тысяч желаний. И как Раф объяснял, что да, это общее такое термин, это не что-то дигитальное состояние, когда ты окружен. Но мне это мешает немножко, когда мы говорим о десятке, ведь забота должна быть и поверх десятки, о группе. Есть товарищи, которые не находятся в десятках, и наше сообщество развивается. Поэтому мне это немного мешает. Народ — это не только десятка. Спасибо. Женщины, Нью-Йорк 3.
8: Hi, friends. Thank you for this great lesson.
6: Здравствуйте. Спасибо за урок. Вопрос. Я чувствую, что товарищи прилагают много усилий в поручительстве. Но тем не менее, это все еще эгоистически в нашей природе. И как Раф объяснил, мы должны прийти к просьбе. Чтобы отказаться от нашего эгоизма и просить Творца, чтобы заменил эгоизм природы отдачи.
8: this seems equivalent to jumping into a fire.
6: И это подобно тому, ну, не знаю, что прыгнуть в огонь для эгоизма.
8: So how do we come to this true request?
6: Или прыгнуть откуда-то с вершины горы. Так как прийти к истинной просьбе о том, чтобы изменить нашу природу? Верно, мы изучаем так, что из ло лишма к лишма, да, конечно, это эгоистически. Ну да, давайте хотя бы эгоистически попробуем позаботиться друг о друге. Поймем, что арвот — это что-то полезное, эффективное, когда я просто знаю, что в десятке есть кто-то, кто обо мне думает. Вот как раз сейчас дал задание, как не выпускать из головы группу. Я знаю, что я не смогу выполнить задачу, если товарищи об этом не думают. По крайней мере, приложить усилия. От нас не требуется победа, от нас требуется приложить усилия. Все время требовать, прилагать усилия. Если не получается, просить помощи у Творца, просить помощи товарищей. Конечно, это тоже эгоистическое действие, но это поможет прийти к действию более чистому. Через это мы придем к лишьму.
0: Рав дал в последнем клипе прекрасный пример, такой редкий. Он написал состояние, когда человек уже отложил свое тело в сторону и живет жизнью группы, жизнью общества. Это ответ на все вопросы. И когда Коля задал свой вопрос, у меня возник такой образ. То есть если ты хочешь получить электричество, ты не должен соединиться с самым главным генератором. Нет, тебе нужно найти ближайшую розетку, и тогда ты связан со всей системой. И десятка — это тоже связь. После того, как мы соединимся в десятке, в каком состоянии, там мы раскроем все, но невозможно не соединиться в работе в десятке, потому что это все каббалисты говорят все время, несмотря на желание, да, что у нас есть группа, мировой кли и так далее, все это верно, но без десятки нету связи ни с чем. Надо достичь состояния, о котором Рав говорит нам.
9: Здравствуйте, можно говорить, да? Спасибо большое. Ну, вы мне ответили в основном на вопрос, но мне больше дальше хочется его продолжить. Как только я осознал состояние и согласился с этим, то это открывает ли шаг веры выше знания?
0: По поводу согласия Рав тут много говорил, и мы видели. Ты спрашиваешь тот момент, когда я согласился с состоянием, открывает ли это мне веру выше знания. Рав говорит здесь, в клипе, который мы посмотрели вместе, он говорит, когда человек соглашается, тогда приходит высший свет. Вера выше знания — это не что-то, что человек достигает своими силами, это то, что он получает свыше благодаря своим усилиям. И здесь, специфически в этом клипе, Рав говорил о согласии. Первый этап. Давайте согласимся. Еще прежде, чем мы там можем или не можем, поручительство кажется, может быть, слишком сложным. С другой стороны, если вдруг мы возвращаемся к какой-то точке во времени или внутреннему состоянию, в котором мы были вместе, допустим, как конгресс десяток, то вдруг сразу вещи, которые кажутся нам очень сложными, сразу кажутся возможными. Мы были на конгрессе десяток, мы почувствовали, что это возможно, что товарищи готовы, мы почувствовали, что товарищи согласны. Поэтому всегда можно удерживать эту точку. Спасибо за участие. Мы перейдем сейчас к сообщениям. Урок закончился. Итак, сегодня, друзья, сегодня, 28 июня, с 18.30 до 19.30, будет открытая беседа нашего руководства с израильским кли. Мы получили много вопросов. Эта беседа предназначена для израильской группы, не для группы Петах-Тиквы. Но вместе с тем, кто хочет соединиться, мы приглашаем, соединяйтесь на любом этапе. но эта беседа предназначена как бы только для израильского кли, и такие беседы будут проходить каждое воскресенье. И еще, торопитесь записаться, мы рады пригласить вас. Предлагайте свои кандидатуры на стаж в Нейварухе. Это особая возможность прибыть сюда, в Израиль, в Петах-Тикву, подключиться к жизни группы, познакомиться с организацией, со всей ее деятельностью. В течение стажа вы будете участвовать на уроках, трапезах, собраниях товарищей, объединяться в десятки. Короче говоря, духовный фестиваль. Мы приглашаем вас всех. Есть линки, записывайтесь. А закончим песней.

0: Здравствуйте, друзья! На первой части урока мы будем слушать урок Рава от 4 февраля 2002 года. Урок основан на статье «Что означает, что Эйсав называется человеком поля в духовной работе?» Книга «Труды Рабаша», второй том, 998 страница. Прочитаем вместе статью в десятках. У нас 29 минут, пожалуйста.
1: Что означает, что Эйсав называется человеком поля в духовной работе? Книга Зоар говорит, здесь сказано «человек, сведущий в охоте, человек поля». А там сказано о Немроде. Он был сильным охотником перед Творцом. Как там имеется в виду, что он охотился на умы людей и совращал их восстать против Творца? Так же и здесь. Человек поля означает, чтобы грабить людей и убивать их. А Эйсав сказал, что он находится в поле, чтобы молиться, как Ицхак. Как сказано, вышел Ицхак молиться в поле. Однако он, то есть Эйсав, охотился и обманывал Ицхака. Необходимо понять эти две вещи, сказанные об Эйсаве. То есть, чем отличается человек, сведущий в охоте, от человека поля в работе. Еще нужно понять, о чем говорит книга Зоар. Человек поля, потому что его наследственный удел находился не в месте поселения, а в месте разрушения, в пустыне, в поле. И поэтому он называется человеком поля. Но ведь и Ноах зовется человеком земли, как сказано, и стал Ноах человеком земли. И также сказано о самом Ицхаке, и вышел Ицхак молиться в поле. А также сказано, что Ицхак сказал о Якове, как сказано, и сказал, смотри запах сына моего, как запах поля, которое благословил Творец. В таком случае, откуда у Эйсава получается, что человек поля означает грабить людей и убивать их? И следует объяснить это в плане духовной работы. Известно то, что сказано, который создал всесильное, чтобы делать. То есть Творец создал мир с намерением и желанием насладить свои создания. И для этой цели он создал нечто новое, называемое желанием получать наслаждение и удовольствие. Как мы учили, для того, чтобы насладиться благом и наслаждением, которое он хочет дать, наслаждение определяется степенью хиссарона и стремления к чему-либо, потому что стремление определяет величину удовольствия, которым можно наслаждаться от этого.
0: Итак, вначале возникло желание получать и свойство, сущее из ничего. И это называется, которое создал Всесильный. Чтобы делать, это мера исправления творения, поскольку существует разница между дающим и получающим. Таким образом, здесь существует понятие хлеба стыда, то есть свойство стыда. Поэтому дана возможность построить намерение ради отдачи, то есть не получать, несмотря на большое желание получать благое наслаждение, все равно, чтобы не испытывать чувство стыда, дана работа творением. И эта работа называется работой, потому что она против природы, которую создал Творец для своего творения. Ведь цель творения состоит в том, чтобы насладить свои создания. Это значит, что все, о чем можно сказать, что человек получает, то есть что у него есть желание получать, исходит от Творца, создавшего эту природу. Тогда как не получать то, что Творец хочет дать, благо и наслаждение. Это мы относим к творениям. Поэтому это исправление, не получать благо и наслаждение, может быть только при условии, что у нас есть намерение ради отдачи, что и называется делать, то есть творения должны это делать, хотя это и противоположно природе. И вот, это желание получать называется «малхут», так как известно, что кли для получения светов называется «малхут». И как мы изучаем, на эту «малхут» было сокращение и скрытие, когда «малхут», будучи желанием получать ради себя, осталось без света. И только когда могут создать желание ради отдачи, в мире этого отменяется сокращение и скрытие, и она может получить изобилие. Иначе Малхут называется пространством, свободным от света. И как следствие этого потом создаются две системы. По принципу «одно против другого создал Творец». Иными словами, так же, как существует абиа святости, так же есть абиа скверны.
1: Вот. У Малхут есть несколько названий, а именно земля, почва, море, прах. И это согласно тому, что она получает. И вот от этой Малхут, которая называется земля, происходит человек, как сказано, и создал Творец человека из праха земного. И это свойство Малхут, как сказано, все произошло из праха. И сказали мудрецы в книге Зор, все произошло из праха, даже солнечный круг, что означает, что все, о чем говорится, говорится только исходя из светов, облаченных в келим. Ведь известно, что нет света без кли, и все келим происходят от Малхут, который является желанием получать. Другими словами, все, о чем идет речь идет только о Малхут, который является желанием получать. И это есть как в святости, так и в клипе. А вся разница в том, что святость не пользуется желанием получать, иначе как когда может дать на это желание ради отдачи, а иначе она сокращает себя, не используя желание получать. Тогда как клипа хочет пользоваться желанием получать ради получения. То есть, когда говорят, что человек пользуется отдающими келим, это не означает, что отдающие келим делают что-то, поскольку отдающие келим не присутствует желание получать. Ведь все творение считается только желанием получать. Как известно, что кроме желания получать, все относится к Творцу, как сказано выше. Поскольку творение называется сущим из ничего. И это относится именно к свойству хисарона, недостатка, который создал Творец. Но когда мы говорим, что человек пользуется желанием отдавать, это означает, что желание получать не пользуется своим собственным свойством, а пользуется желанием Творца, желание которого только отдавать и не получать ничего.
0: И из вышесказанного поймем понятие «поля», когда говорится про Эсава, называемого «человеком поля». Мы видим, что Ицхак тоже вышел в поле. И также о Яакове написано, что Ицхак сказал, «Вот запах сына моего, как запах поля, который благословил Творец». И смысл этого такой, как сказано выше, «Поле называется Малхут». то есть желание получать. И там речь идет о свободе выбора. Исправить ли его на отдачу, которая называется святостью. И об этом сказал Ицхак, как поле, которое благословил Творец. А если не исправляют на отдачу, а занимаются получением ради получения, то это называется человек
2: поля.
0: То есть клипа, как сказано выше, что означает человек поля.

0: исправление Малхут, которое является свойством получения, но становится подобным свойству Исод, направленное на отдачу. И это означает, и вышел Ицхак молиться в поле. И подобно этому написано о Яакове, что Ицхак сказал: «Смотри, запах сына моего, как запах поля, которое благословил Творец». То есть Ицхак видел, что Яаков исправил Малхут. Ведь уже видно благословение Творца, распространяющееся на поле, которое является свойством Малхут.
1: Однако необходимо понять, почему в книге Зор поле говорится по поводу Исава в плохом смысле. Как сказано выше, следует объяснить, сказано человек, сведущий в охоте, а потом сказано человек поля. И Зор объясняет, человек охоты, сказано о Немроде. То есть Немрод был сильным охотником перед Творцом. И объясняет Зор, что это значит, что он охотился на умы людей, совращал их восстать против Творца. Не нужно понять, чем отличается человек охоты от человека поля. И согласно тому, что мы учим, что есть разница между моха, разумом и либо сердцем, моха, как объясняет мой отец и учитель, имеется в виду свойство веры выше знания, а либо имеется в виду желание сердца, которое работает только ради собственной выгоды. Иначе говоря, ради собственной выгоды человек готов совершать любую работу в мире, если он будет видеть выгоду от этого, что он получит за свою работу, свои усилия. Получается, согласно этому, то, что он говорит, человек охоты и человек поля, это два понятия, которые называются в работе моха и либо. Из сказанного поймем, если Писание говорит об Исаве, что он был человеком охоты, а охота, мы учили, что такое охота на примере Немрода, что он охотился на умы людей и опутывал их, чтобы они восставали против Творца, что является пороком в свойстве моха, то есть в свойстве веры. Уже из этого мы можем объяснить, что такое человек поля, что это как он нанес изъян свойству моха, также нанес изъян свойству либо. Поэтому объясняют, что такое человек поля, что это любовь к себе. То есть, что поле его было грабить людей и убивать их. А он должен был совершить выбор в поле, выбирая добро, чтобы там пребывало благословение. Но он сделал наоборот. То есть он привлек туда свойство смерти и убийство в это поле. А в духовной работе следует объяснить, что поскольку человек был создан с желанием получать, и нужно исправить его на отдачу, для того, чтобы у него была возможность исправлять, то есть чтобы был выбор, иначе говоря, чтобы человек исполнял Тору и заповеди ради отдачи, а не ради собственной выгоды, произошло сокращение и скрытие. То есть человек должен начинать работать в свойстве веры выше знания, потому что внутри знания произошло скрытие по вышеназванной причине.
0: Тогда начнется работа в свойстве выбора. То есть человек должен принять бремя Малхут Небес, когда бремя означает как бык под ярмо. Даже если тело не согласно это делать, если оно не видит результата своего труда, потому что такова природа, которую создал Творец, чтобы делать, что человек должен видеть, что он делает, то есть каков результат его работы, и он должен видеть, кто наслаждается проделанной им работой. Поэтому, когда человек занимается Торой и заповедями, он хочет видеть, кто принимает его работу. А так как с целью исправления было совершено утаивание и скрытие, то человек не видит и не чувствует, кто принимает его работу. Надо только верить.

0: иметь выше знания, что Творец принимает его работу, а тело не хочет верить. И потому нам дана эта работа в виде как бык под ярмо. То есть, как бык работает по принуждению, и он вынужден выполнять то, чего желает хозяин, так же и человек не должен спрашивать тело, желает ли оно принять на себя бремя Торы и заповедей. А он должен идти с ним по пути принуждения и верить верой мудрецов, что таков путь истины.
1: Также есть свойство, как осел под поклажей, что означает свойство либо сердца. То есть человек должен работать не для получения вознаграждения. Поэтому, когда телу говорят, что оно должно работать без всякой оплаты, это работа для него как поклажа. То есть тело хочет сбросить с себя эту поклажу, которую человек хочет, чтобы оно терпело. То есть тело понимает, что оно способно вынести поклажу, даже если есть сомнение, что ему дают вознаграждение за эту работу. Но когда ему говорят «работай и переноси тяжести без всякой оплаты», от такой работы оно хочет освободиться каждое мгновение. И тогда они сказали, как осел под поклажу. Под поклажей. То есть человек должен идти в этом направлении, несмотря на то, что тело не согласно. Получается, что есть усилия в двух направлениях. Первое, как бык под ярмом, второе, как осел под поклажей. И если человек идет по пути Эсава, человек называется человеком, сведущим в охоте, человеком поля. То есть, как сказано выше, ему не хватает веры, что называется человек, сведущий в охоте, подобно Немроду, когда тело хочет восставать против веры Творца, нанося ущерб свойству моха. И также он относится к свойству человек поля, то есть он грабит людей, что означает, что он грабит свойство человека в себе. И он остается как животное, которое знает только себя, но не ближнего. И потому сказано «человек поле, чтобы грабить людей и убивать их». Иными словами, если он лишает себя свойства человека, входит в свойство животного, то есть желание получать ради себя, тогда он относится к свойству грешники при жизни своей, называются мертвыми, из-за того, что они отделяются от источника жизни. И это называется свойством либо сердца. А истина состоит в том, как сказал мой отец и учитель, что главное, на человеке пребывает свойство «либо». То есть оно является корнем того, что он не хочет верить, из-за того, что есть, у человека есть большее наслаждение, чем то, что он видит и чувствует. Поэтому он не хочет унижать себя и идти с закрытыми глазами и верить всему, что сказали наши мудрецы.
0: А главной основой является вера в мудрецов. Как сказано, история об одном чужеземце, который пришел к Шамаю. Сказал он ему: «Сколько Тор есть у вас? Сколько учений есть у вас?» Ответил он: «Две. Письменная Тора и устная Тора». Сказал он ему: «По поводу письменной Торы я верю в тебя, я верю тебе, а по поводу устной не верю. Обрати меня в иудейство, чтобы обучить меня письменной Торе». Накричал на него Шамай и гневно выгнал его. Пошел он к Гилелю. Тот обратил его. На следующий день показал ему алфавит и сказал: «Алеф, бет, гимел, далет». На завтра он перевернул его. Сказал тот ему, не вчера ты, но вчера ты не говорил мне этого, сказал ему Гилель. Разве ты не полагался на меня? Тогда положись на меня и в устной Торе. И Раши объясняет, разве не полагался ты на меня? Откуда ты знаешь, что это Алеф, а это Бет? Это потому что я научил тебя, и ты положился на меня. Тогда и в устной Торе положись на мои слова. Этот текст был на арамейском, теперь на иврите. Пришел он к Гилелю и сказал, на следующий день он пришел, тот сказал ему, «Алеф, бет, гимл, далет». А на завтра он перевернул и сказал Тав Шин Рейш Куф, сказал тот ему, но вчера ты не говорил мне этого. Сказал ему Гилель, разве ты не полагался на меня? Тогда положись на меня и в устной Торе. И Раши объясняет, разве ты не полагался на меня вчера? Откуда ты знаешь, что Алеф — это Алеф, а это Бет? Это потому что я научил тебя, и ты положился на меня. Тогда и в устной Торе положись на мои слова. Отсюда мы видим, что Гилель сказал ему, что без веры в мудрецов нет ничего. Однако вопрос веры — это требование разума. То есть человек говорит, что если бы ему не приходилось верить в высшие знания, а все было внутри знания, то он двигался бы вперед без всяких преград. Но Бааль Сулам сказал, что на самом деле желание получать, когда человек желает работать только ради своей выгоды, подобно животному, оно является причиной, по которой он не может верить. Имеется в виду то, что человек утверждает, что ему трудно идти выше знания, это исходит из эгоизма, который является животным уровнем в человеке. И все это потому, что и это все, что ему мешает. Поэтому необходимы две силы: свойства разума, моха на иврите, и свойство сердца, либо. И об этом сказано, как бык под ярмо и как осел под поклажу. Поэтому, если мы исправляем поле, то есть малхут, которое называется желанием получать ради себя, как в моха, так и в либо, как в разуме, так и в сердце, то оно называется полем, которое благословил Творец, как сказано о Якове. И также о Ицхаке написано, «И вышел Ицхак молиться в поле». И также об Ицхаке написано, «И вышел Ицхак молиться в поле», что является исправлением Малхут, как указано выше. Но иначе обстоит дело с Исавом, называемым человеком поля. И в плане действия кажется, что он идет исправлять поле, но не в плане намерения, которое называется ради отдачи и является исправлением Малхут.
1: Здесь есть место для самообмана, поскольку это то, что отдано сердцу, и не видно снаружи, то есть, что есть возможность проверять это. Тогда как то, что происходит в действии, открытом наружу, человек может проверять себя, обманывает он себя или нет. Поэтому книга Зоар объясняет это следующим образом. А Исав сказал, что он находится в поле, чтобы молиться, как Ицхак. Как сказано, вышел Ицхак молиться в поле. Однако он, то есть Исав, охотился и обманывал Ицхака, что означает, как сказано выше, что он вышел в поле, чтобы молиться, то есть вышел в поле, чтобы исправить его, как Ицхак. Однако он и охотился, что означает, что охотился как Немрод, который совращал умы людей, чтобы они восставали против Творца. И в этом Исав обманывал самого себя. И из этого также следует понятие грабежа, как сказано, чтобы грабить людей. И это, как сказали наши мудрецы об Адаме Ришоне, которым сказали, что он был вором, потому что он вкусил от древа познания, что означает, что он вывел из-под власти единого, то есть из-под власти Творца. Другими словами, все должно быть ради Творца. А тем, что он вкусил с древа познания, он упал под собственную власть. То есть он хотел получать все ради собственной выгоды. Также Исав, который вышел в поле, чтобы исправить Малхут. Во внешнем не было видно, что он не работает ради отдачи. Ведь во внешнем Исав сказал, как сказано, что он пошел, чтобы молиться, как Ицхак, чтобы исправить поле, чтобы, то есть Малхут. Но он обманывал себя в плане намерения, которое должно быть ради власти единого, то есть ради небес. Он пребывал в свойстве, чтобы грабить людей, что означает, что как Адам Ришон грабил, как сказано выше, то есть он был вором, так и Исав делал все ради собственной выгоды, а это называется, что он грабил людей.
0: Поэтому человек, который входит в работу святости, то есть, чтобы из всего делать святость, он должен быть осторожен во внешнем, чтобы не обманывать себя, совершая действия, которые являются работой лолишма. И он должен сказать своему телу: «Я сейчас занимаюсь Торой и заповедями с намерением лолишма, но я хочу посредством этого достичь намерения лишма». И он верит словам мудрецов, которые сказали: «Обязан человек всегда заниматься Торой и заповедями, даже ло лишма. И из ло лишма я хочу прийти к лишма». И он верит верой мудрецов, которые сказали: «Свет в ней возвращает к источнику». И он удостоится этого. Перейдем к уроку от 4 февраля 2002 года.
1: Мы прочли статью, что такое, что Исав называется человеком поля в работе. Статья от слова «Ислам», первый том, страница «Тавкуф Цадитет».
2: Маамарим шалярэбе, камшим нерим.
1: Статьи Рэбе, насколько они кажутся простыми снаружи, и что он там поворачивает разные вещи и расширяет, просто как будто мы не чувствуем, что заложено внутри, и только постепенно мы это раскроем. У него есть особый стиль скрытия. Как будто рассказывает обо всем так свободно, и еще больше, чем рассказывает, раскрывает пять и скрывает две пяди. Мы учим, что нет ничего в мире, что было бы создано просто так, в чем не было бы необходимости. Тем более такие большие силы, как Немрод, Эсав, который есть в человеке. Какая польза от них? Он говорит, Немрод называется, что хочет лимрод восстать против Творца, восстает против Творца. Против него, против Творца есть в человеке такие силы. И когда он осознает это, признает себя как стоящим, противостоящим Творцу, тогда у него действительно есть возможность исправить что-то. То же самое охотник Исав, человек поля, то есть он обретает поле, поле работы, его поле. После того, как обретают поле и исправляют его, превращается в Яков, который сидит в шатрах. То есть это этапы, которые есть у каждого, у каждой. И так нужно относиться ко всем состояниям, которые приходят к нам, и проходят по нам, дают свыше, в соответствии с одно против после другого, или погружаться в свойства Исава в нас, свойства Немрода в нас, свойства праотцев наших в нас. Итак, мы приходим к общему исправлению благодаря свойствам Творца, которые называются наши праотцы, чтобы исправить всех грешников в нас, народы мира. Поэтому нужно в каждом состоянии, в котором человек находится, не относиться к тому, что в этом нет необходимости. О, снова пришло ко мне какое-то неприятное состояние, некрасивое. А, жалко, когда уже оно уйдет. Нет, не нужно думать, когда оно уйдет. Оно уйдет, когда в нем не будет необходимости, оно пройдет. Когда в нем возникла необходимость, оно пришло. А нужно отношение к каждому состоянию как к необходимой вещи, что я сейчас из этого состояния должен построить свое отношение к целетворению. Из этого состояния. Это не значит, что я должен сидеть и страдать, и пожирать себя, а работать, делать в нем, в этом состоянии, то, что нужно. И тогда, если я заканчиваю в нем исправление, тогда это состояние переворачивается на другое, изменяется на другое. Тогда, как если человек относится к состоянию, в котором получает от Творца, что в нем нет необходимости в этом состоянии, как будто не согласен с высшим управлением, и он знает лучше Творца, что он должен пройти, получается, что он не пользуется тем, что ему дают, и в этом или уводит себя от работы, или, по крайней мере, очень замедляет свое продвижение. Поэтому нужно, насколько чувствуют иногда некомфортно в разных состояниях, относиться к ним так спокойно, так что что делать? Нужно работать из этих состояний тоже, различать между мохой либо горьким и сладким, истинной ложью, и работать из истинной лжи, хотя это не сладко. Поэтому работа Исава — это работа очень важная. И всякий раз, когда человек входит в это и становится человеком поля, по-настоящему видит свою дикость, свою неустойчивость, он в этом должен все-таки осознавать, насколько вещи плохие в поле, которые скрываются ему просто как первозданный материал для приближения к Божественному. Потому что без этого невозможно. В конечном счете это становится от поля, становится полем, которое благословил Творец. То есть Творец благословляет это поле, и тогда человек становится от человека поля, превращает поле в благословение.
0: Да. Нужно ли, несмотря на тяжелые состояния, продолжать мою внутреннюю работу или вообще без всякой связи с ними? Каким должно быть отношение? Если мне тяжело, я должен сказать, что мне тяжело, и поэтому я продолжаю, или вообще не относиться к трудностям?
1: Относиться к этой трудности ты обязан, которая раскрывается в тебе, и к неприятному ощущению, но относиться к этому так, как это вещи, которые полезны тебе, а не то, что они опускают тебя из духовности. Насколько ты можешь осознать дикость, которая есть в поле? Согласно этому, ты можешь исправить его и взять от него потом, извлечь из него потом плоды, принести благословение в поле. Потому что человек — это дерево в поле. То есть он растет от этого, из того, что он как раз раскрывает, насколько это поле, в котором есть, что он идет, ведь охотится, да? Здесь раскрываются всякие животные свойства, разные нечистоты, нечистые вещи, которые есть у человека. А потом из этого есть исправление. Невозможно в работе без того, чтобы раскрылись вначале свойства Исава, а потом уже Яков.

0: В чем разница между муха разумом и либо сердцем в работе здесь?
1: Разница, скажем, разделим пока что в ощущении в разуме. В этом есть моха и либо, это духовные понятия. Ну, по крайней мере, так. То есть главное, еще раз я говорю, видеть в каждом состоянии, которое приходит человеку, видеть его как состояние желанное, достойное, необходимое сейчас, а не контролировать, критиковать то, что сейчас получают от Творца, а работать, и исходя из этого, получать, исходя из этого, работать. Сказано, как хороший раб, то, что ему дают, он делает. Мы не знаем, по каким этапам мы должны продвигаться, и какова польза от каждого этапа. Есть люди, которые и относительно группы приходят ко мне, это не в порядке, так нехорошо, так нехорошо. Они думают, что без раскрытия нехороших вещей можно дальше идти. С помощью чего ты сделаешь следующий шаг, если сейчас ты чувствуешь себя хорошо? То, что раскрываются плохие вещи, исправь их, и это будет твоей следующей ступенью. А не то, что получают некоторые трудности, недовольны. Что недовольны? Как раз наоборот, тебя хотят продвинуть, что-то недовольны. То есть нужно сделать еще усилия, чтобы подняться на следующую ступень. Ну, наши усилия — это внутренние усилия. Да.
0: Да. Что значит работать с состоянием, которое приходит? Что это работа с состоянием, которое приходит?
1: Работа с состоянием, которое приходит, это называется, что сейчас, когда приходит ко мне, у меня сменяется состояние, есть иногда у меня трудности, вдруг у меня не складывается с товарищами, с Творцом, с моим отношением к Кабале, у меня есть отношение к жизни, вдруг изменилось. Я не говорю, что у меня там дома есть. И дома тоже, там с женой, с детьми, на работе, с начальником, неважно. В конечном счете, когда хотят воздействовать на меня через разные вещи, хотят, в общем, сдвинуть меня, оторвать меня от прямого пути к цели с помощью разных вещей, более близких немного к духовному и более далеких от духовного. И так, и так. Так, в соответствии с этим... Я должен просто принимать все в жизни, если я уже вхожу в эту работу, как знаки, как данные, которые приходят ко мне свыше, и внутри них, всякий раз внутри состояния, которые раскрываются, я должен построить себя, Исраэль. Пути Торы и Творец — это одно. То есть я и Творец, и то, что Он дает мне сейчас, весь этот балаган в моей жизни, всю эту ситуацию, все-таки, чтобы это не мешало мне, мои связи с Ним. Если я делаю это, то все вещи, которые называются это «дикое поле», я превращаю в плодоносное поле. То есть из этого я продвигаюсь, строю следующую ступень. Все неприятные условия, как помехи, какие-то проблемы, плохое настроение, внутренние разные, внешние тоже вещи, которые якобы мешают в работе, это называется поле необработанное. Это у человека раскрываются так эти вещи. И они раскрываются из-за того, что... В общем, почему раскрываются? Потому что нет во мне против них исправленных свойств. То, что раскрывается мне как нечто плохое, раскрывается из-за того, что у меня нет против этого исправленных свойств для того, чтобы принять это как доброе. Это, по сути дела, отражение, как сказать?
2: Иштакфут? Иштакфут это как мобимара.
1: Отражение как в зеркале. Отражение как внешнее отражение моих внутренних свойств. То есть, почему этот кричит на меня, это не в порядке, о нем я думаю плохо, и так далее, и так далее. Все эти вещи нехорошие, которые я вижу в отношении ко мне, в отношении меня к ним и так далее. Это все отражение моих неисправленных свойств наружу, вне меня. Вот и все.
0: Посредством чего я исправляю отражение, которое сейчас раскрывается?
1: Как я исправляю? С помощью моего отношения, когда я вижу эти вещи, что они нехорошие вне меня, я должен верить, что эти вещи хорошие, потому что Творец добрый, творящий добро. И на 100% я сейчас должен себя чувствовать хорошо, если бы я был исправлен. Потому что не может быть, чтобы от него, чтобы человек получает какое-то зло. А то, что я сейчас чувствую все еще не в окончательном исправлении, это из-за того, что мои свойства не исправлены и не чувствуют его. Это окончательное исправление. А не то, что на самом деле ситуация вокруг меня плохая. И сейчас я нахожусь в бесконечности, в окончательном исправлении, и все. Но проблема — исправить себя. Так то, что кажется мне, то, что во мне и вне меня, я вижу в своем изъянии отвергают. Я вижу это через мои неисправленные свойства. Когда они будут исправлены, я буду видеть только божественное, свет бесконечности, наполняющий все мироздание. Поэтому так я должен принимать и всю ситуацию, которая приходит ко мне. Поле, по-настоящему поле, это всякая ступень, которая раскрывается, раскрывается через ее ахураем, неисправленные вещи. Есть согласие, есть обретение, есть смирение, есть множество шагов в работе, в каждом состоянии, когда новое раскрывается, как неисправленное. Но изначально подход обязан быть такой, что я нахожусь перед Творцом, нет никого, кроме Него. Если нет никого, кроме Него, я обязан прийти к состоянию, когда я буду видеть это как хорошее, я обязан быть праведником, оправдать то, что есть у меня сейчас внутри меня и против меня, потому что это наверняка от Него. Кроме точки суждения, которая есть у меня, когда я сужу о нем, о Творце в отношении меня. Кроме этой точки, все остальное от него. Я должен только судить мое отношение к нему, оправдывать.
0: Хорошо. То, что вы сказали, что нужно строить вместе, это то, что называется присоединить дневную работу к исправленному состоянию?
1: Да.
0: Возможно ли вообще до Махсома присоединять раскрывающиеся желания к общему порыву к цели? Или это пока раскрывается только как помеха?
1: Все раскрывается вначале как помеха. Любая вещь эффективная, полезная раскрывается сначала как помеха. Как правило, есть помощь, которую дают свыше, чтобы поддержать человека. Все раскрывается вначале как помеха. Все-таки что-то в чем ты обязан приложить усилия. Без усилия не может быть, чтобы ты достиг чего-то. Да?
0: Есть такое состояние оцепенения в работе, нет ощущения продвижения. Могу ли я искать Эйсава как горючее?
2: Им есть мацав. Тардема, бемет.
1: Если есть состояние спячки, действительно, есть дни, даже целые недели, когда ничего не меняется, это просто пустыня во внутреннем состоянии. Прежде всего, эти состояния тоже обязаны быть. То есть не то, что состояние приходит, ты согласен с ним, но тем не менее человек должен пройти все. Нет состояние на более высокой ступени, быть на более высокой ступени, если ты не прошел все состояния на более нижней ступени. И все, кто проходит, проходят все состояния те же самые. То есть если я нахожусь на ступени 10, ты приходишь на ступень номер 10, ты можешь быть китайцем, ты можешь быть, не знаю, кто ты, что ты по своему менталитету и свойствам и образу жизни. Это не важно. Ты должен пройти все-таки те же свойства, как и я. Может быть, ты почувствуешь в своей душе несколько иначе, как тот же чай мы ощущаем. Иначе, может быть, не можем это измерить даже пока что, как в чем различия. Но все-таки мы почувствуем, наверняка будем чувствовать тот же самый чай, допустим, так в любой вещи. Теперь, все состояния обязаны быть. И пустыня эта, которая приходит к человеку, нужно относиться к ней прежде всего как к тому, что полагается мне. А после того, как мне это положено, тут есть всегда два как бы вида отношения к тому, что раскрывается в любой ситуации. Первое — это терпение. Терпение — это называется, что ты можешь взрываться, кричать. Это не называется, что терпеливый и нетерпеливый. Терпеливый называется, что это все-таки не выбрасывает тебя с пути. А в том месте, где ты прыгаешь и кричишь, хорошо, это нормально. И мы привыкаем и не обращаем внимания на таких людей. Не надо быть слишком погруженным в себя. Но терпеливый имеется в виду, что ты все-таки идешь. Потому что выбора нет, просто от безвыходности, даже если ты не можешь принимать это в радости. Так я иду. А после этого уже наступает вторая вещь, как я все-таки могу выйти из этой пустыни. Пустыня — это вещь самая плохая. Если вещи такие как бы яркие, хорошие, плохие, так как-то это сдвигает человека. Состояние пустыни не дает энергии ни для чего. Захватывает тебя, и ты просто как клей, как муха, которая прилипла к этому, и все. И что делать? Здесь есть только одно. Поместить себя в группу пассивным образом, как тело неживое. Находишь так со всеми вместе и постепенно брать от них дух жизни. То есть, если нет группы, иногда это происходит так. У меня, допустим, это происходило. Время, то, что не делает разум, делает время. Есть состояние, когда ты не способен ничего сделать. Просто ничего. И ты тоже должен прочувствовать это и пройти, и видеть, что время тогда приводит к изменениям. Но это несмотря на то, что ты все-таки пытаешься. А пытаться — это приходить сюда и сидеть, засыпать немного, слушать немного, как-то. Я не говорю обычных состояниях, которые здесь есть. Вы увидите, что какие состояния есть. Человек практически, физически не может пошевелить пальцем, даже подумать о том, как пошевелить им. Когда выпускают дух жизни, только тело так живет, дышит, и все. Есть изменения в нас, очень особые. Так я из-за этого говорю о таких состояниях критических, когда человек просто не способен ни на что. Время делает свое, и он обязан пройти это. Есть свойства, которые проходят исправление таким образом. То есть ты ложишься даже на пол, неважно где ты, как больной эпилепсии. Приступ, И так, пока это не пройдет.
2: Да.
1: Но это не состояние пока что, которое мы проходим. Мы еще их увидим.
0: Да. Есть ли в этом состоянии действие, которое группа физически может произвести над человеком, чтобы помочь ему выйти?
1: Группа активным образом должна делать действие с человеком согласно тому, что договорились в группе. То есть, если в группе между товарищами договорились, что я вижу, что ты находишься в состоянии просто ниже линии жизни, что называется. Как написано в нашем договоре, что мы можем воздействовать на тебя так-то и так-то. Мы говорим между собой в группе, мы должны прийти к тебе и дать тебе какие-то пощечины, на веревке притащить тебя так за машиной, тащить досюда, по веревке поднять тебя на веревке на наш этаж, посадить где-нибудь в угле, начинать в углу, начинать лить воду. Все, что вы договорились, неважно что. Просто не имеет значения. Иногда соглашаются на то, что человек, который находится в плохом состоянии... Ну ладно, это было у хасидов больше. Не уходят домой, не выходят из... дома учения, приходит с работы, сидит здесь, ему дают что-то поесть, сидит, и все. Не уходит никуда, это быстрее его организуют. Ну, разные такие вещи.
0: Да. Если состояние, когда вся группа сама погружается, как она вытаскивает себя? Только свыше такое может произойти?
1: Если вся группа погрузилась, это уже большая проблема. Должно быть спасение свыше со стороны, но это уже очень большая проблема. Человек относительно группы может надеяться на то, что у него есть надежда, надеяться на какую-то помощь. Группа, если она погрузилась, это приводит к разрушению и к концу. Нельзя соглашаться с этим ни в каком виде. Тогда нужна какая-то должна быть страховая компания. Договориться с еще какой-то группой, чтобы она сделала что-то. А изнутри спасение не придет.
0: Да. Один человек, допустим, есть 15 человек в группе. Один человек, если он чувствует себя полным жизненной силы, он может поднять все 14? Этого достаточно?
1: Если в группе 15 человек, один остался жив, может спасти всех, это не 15, а 15 миллионов. Вообще не имеет значения. Один, у кого есть дух жизни, может спасти всех. Но... для этого нужно несколько условий. Прежде всего, чтобы они позволили ему это сделать, согласились с тем, что он это сделает. Все-таки, чтобы у него была какая-то власть и разрешение сделать это. Это делают, договорившись заранее. Договор пишут для состояний нехороших. Состояние хороших. Сейчас нам не нужен договор. Сейчас в хорошем состоянии мы должны проверить все плохие состояния, которые возможны. И тогда, согласно этому делать, это очень тяжело. В хорошем состоянии проверить все самое плохое, плохие вещи, которые могут быть, это очень тяжело. Но обязательно войти в это, изучить это. И именно то, что говорят нам, что ты должен быть 23,5 часа в хорошем состоянии. И если ты находишься в этом хорошем состоянии, войди в плохое состояние, изучи это зло, которое ты учишь его тоже для того, чтобы увеличить добро. И тогда в этом тебе не нужно уже плохое будущее, потому что ты вошел в зло с силами, уже исправил это. Да, это как в договоре. Я сейчас заключаю договор и пишу в нем разные вещи, которые могут прийти ко мне дальше, и тогда... помогут мне, и я не буду, не потеряюсь так, не пропаду. Да.
0: А в нашем состоянии, когда мы сейчас объединились в группы, прежде всего, чтобы быть группой, нужен устав? Есть, чтобы был договор, как вы говорите?
3: בכל זאת החברה הזאת שאני לא רוצה אותה, דוחה אותה לגמרי, שהם יכולים לבוא אליי ובכל זאת לפעול עליי. עד כדי כך שזה דבר הגרוע ביותר, זה, רק זה מה שאני לא רוצה, שיבוא אליי. תנו לי להיות לבד בשקט, תעזבו אותי. איך לעשות בכל זאת הכנה כזאת לעתיד? לא בכתב. שזה יהיה בדומם, שזה יהיה בי, בדומם שלי, לא בנייר. כן? בדומם שלי, שזה ישר, שאני אשאר רק בדרגת דומם. כן? לא אדם ולא חי ולא צומח.
0: Ни человек, ни животное, ни говорящий уровень, ни животное, ни растительное, только не живое. Как сделать так, чтобы мне осталось нечто, благодаря чему я все же позволю группе воздействовать на меня? Как может быть, чтобы в неживом осталось что-то от человека? Это называется согласие. Договор на будущее. Как мы можем представить себе такую вещь, что все же остается? Так вот, для этого сейчас, в состоянии, когда я нахожусь на уровне говорящий человек, по-настоящему сильный, для этого сейчас мне нужно делать тренировку, как в армии, на случай беды, что даже если это придет, это называется временем подготовки, в котором мы находимся. Подобно тому, как мы готовим себя получать все хорошее ради отдачи, давайте начнем думать, как получать все плохое ради отдачи.
1: Как группа будет знать, как действовать?
0: Как группа узнает, как действовать? Как в армии устраивает учения, очень просто. Еще немного. И так приучает человека не чувствовать нагрузку на себя. Знаешь, поднимают 10 килограмм, потом 15, потом 20. Как можно подняться со ступени на ступень? Если на своей ступени ты сделал все до конца, и капельку за пределы конца, то эта капля, которую ты сделал сверх этого, в следующий раз станет привычкой. Это тренировка. Так это и в переходе со ступени на ступени, хаб дельот, хаб высшего, за пределами твоих возможностей, выше разума. Можешь подняться немного выше, тогда ты это приобретаешь. Так что в хороших состояниях сейчас все же на полчаса в сутки спускаться в плохие состояния. И это послужит тебе подготовкой плохим временам. Если они придут. А если и не придут, то это потому, что ты уже исправляешь за полчаса сегодня в сутки те времена, которые могли бы прийти к тебе в течение дней и ночей. Так это договор. Что значит подписать договор? напиши на скрижалях сердца твоего, что ты действительно пишешь, то есть сейчас ты находишься в хороших отношениях с Творцом, представь себе все плохие отношения и запиши там все обязательства, которые ты принял.

0: принимаешь на себя. На своем сердце запиши, что делать так-то и так-то. Делай тренировки. И тогда сам договор — это исправление. Ничего не придет. Ты уже сделал это сейчас. Все эти вещи.
1: Вы говорите относительно одного человека?
0: Я говорю это применительно к одному человеку и применительно к группе. Потому что в группе тоже нужно говорить об этих вещах вместе и делать всевозможные такие тренировки. И ты увидишь, если ты сейчас находишься в группе, ты наверняка еще не видишь вокруг себя плохих людей. То есть все такие великие, величайшие в поколении, только ты немножко так, чуть-чуть поменьше. А может быть, через неделю-другую ты увидишь немножко иначе, а еще через 2 недели еще немножко иначе, пока ты не начнешь видеть проблемы, и все. Так что начинай писать договор уже сейчас. Договор пишут именно из хорошего состояния. Не надо ждать плохого, не ждать плохих вещей, потому что тогда это невозможно, тогда это не исправление. Это побег от плохого к хорошему. А когда приходят к хорошему, снова не могут, снова не хотят составлять договор, исправлять плохие вещи. Нужно спускаться в плохое, контролируемо, намеренно, чтобы извлечь из него немного хорошего. Подобно тому, как мы учим, Ахабдалия. Немножко опускают руку вниз, хватают несколько грехов, несколько плохих вещей, поднимают их наверх, исправляют. Это называется системой исправления.
1: В одной из бесед вы сказали, что человек строит вокруг себя группу, чтобы группа подействовала на него с хорошей стороны. Так если не строить эти законы, как, согласно чему группа будет действовать в состоянии таких и таких, один согласен, один не согласен? Я спросил не об этом, это понятно, что договор, прежде всего, должен быть внутренним, но потом, когда люди приходят, приходят в плохие состояния, как помнить, что мы договорились об этом заранее?
0: Нет более мудрого, чем обладающий опытом.
1: Значит, работа в истине и лжи в состоянии падения.
0: Истина и ложь в состоянии падения — это когда я не смотрю на сладкое и горькое, как Рэбе говорит о своем теле, так, пусть страдает. И это было в состоянии, когда он действительно страдал физически. Пусть страдает. Животное должно страдать. То, что я случайно ощущаю его, ну, что поделаешь. То есть ощущение боли не отрывает меня, не отключает меня от человека во мне. Животное страдает. Так если я сейчас соединен с ним, это соединение, не оно определяет, что сделает человек во мне.
1: Можно ли как группа назначить такие полчаса в сутки, чтобы...
0: Да, группа может установить, как человек полчаса в сутки. Ну, может быть, сутки, я не знаю, при условии, что все остальные часы ты находишься в состоянии хорошей подготовки, что ты можешь владеть собой все 23,5 часа, тогда полчаса обязательно, иначе не будет исправления, не будет продвижения.
1: В каком виде критиковать внутри группы, если только групповое действие?
0: Поищите, в какой форме группа должна сделать эту проверку в течение получаса. Поищите. И тоже, что такое полчаса? Сделайте 5 минут. Но сделайте так, чтобы в течение этих 5 минут подход к плохим вещам был положительным.
1: Если у меня возникает плохое состояние, это значит, что я не подготовил себя в хорошем состоянии?
0: Если к человеку пришло плохое состояние, и он не радуется грешникам, которые раскрываются, то это признак того, что у него не было хорошей подготовки.
1: То есть он до этого не написал договор?
0: Что он не заключил договор заранее. То есть человек должен все время быть в состоянии готовности, готовным, готовым, в состоянии стендбай. Наготове. Да, наготове. То есть, если придет вопрос или что-то, он готов уладить это, принять это правильно. И тогда, по сути, он начнет искать, на чем он еще может действительно сделать эту тренировку. Я говорю, в группе это тема, в которой не может быть покоя, потому что все время у тебя есть всевозможные мысли и отношения к товарищам. И здесь, по сути, все, что ты чувствуешь, не на 100% с товарищем, это, по сути, тема для работы.
1: Если состояние, которое раскрывается снаружи, это отражение моих внутренних изъянов, так как в конце статьи вы сказали, что картина, которая видна снаружи меня, это мои внутренние изъяны, да? Так в чем стоит моя работа в группе? Нужно организовать воздействие окружения на меня или наоборот, мое воздействие на окружение. Я не понимаю.
0: Подумай, мне нечего тебе ответить. Написано здесь какое-то слово. Как оно относится к целетворению? Ну, что мне сейчас тебе сейчас объяснять?
1: Нет, как это связано с моим исправлением?
0: Все относится к твоему исправлению. Как относится? Проверь. Сейчас, друзья, мы подведем итоги нашего впечатления от урока, и что из этого мы возьмем для работы в десятке. 6 минут, итоговый семинар.
1: Состояние плохих и хороших, все дано для исправления для нас.
0: Да, собственно, он сказал так, с помощью чего ты сделаешь следующий шаг, если ты сейчас чувствуешь себя хорошо. Так где делать следующий шаг? С помощью всяких помех, именно внешних, внутренних, которые как бы помехи, но это только раскрытие места для работы. Да, и раскрытие места для работы нам раскрывают состояние плохих, что делать, как выходить. Рав сказал, что нет возможности выйти из них, кроме как и только когда ты входишь в группу и отдаешь себя просто как в руки группы, что они заботятся тобой, ты не можешь сам заботиться о себе.
2: Рассказал то, что нужно товарищу, сначала приходит помеха, и нужно приложить усилия, и мое отношение к этой помехе, она меняет все. Я, если вижу что-то плохое, но мы работаем в десятке, мы знаем, что Творец добрый, творит добро, и я должен измениться, если так. Итак, мы приходим к тому, что Творец наполняет все.
0: Да, там был вопрос, я думаю, что тогда не было десяток, тогда в группе были 15 человек. И один человек мог оживить их, если находился в состоянии жизненной силы. Раб сказал, что он может побудить 15 человек и 15 миллионов, но, по крайней мере, десятку. И именно в хороших состояниях нужно делать подготовку, заключать соглашение, готовиться к состоянию, чтобы справляться с ними.

0: научиться разглядеть вокруг себя реальность. И это с помощью товарищей, когда мы приходим и стараемся быть вместе с ними.
1: Да, и я слышал, что эти состояния, они более тяжелые, так, чтобы у человека было больше возможности исправить, так есть больше возможности подниматься выше знания. Я слышал, что Рав иногда говорил, что бывает состояние, когда ты можешь только так пассивно просто вкинуть себя в группу и дать окружению подействовать на себя.
2: Да,
0: есть вещи, когда ты должен бросить себя в группу и верить в тому, что говорят каббалисты, а остальное, оно придет.
1: Да, по поводу бросить себя в окружение, он привел пример хасидов, которые после работы приходили в синагогу и просто не выходили там, оставались там, пока это не обустраивало состояние человека. И еще одна вещь. Был пример, как в армии, что делают упражнения. Добавляют 10 килограмм, потом 15 килограмм. Но эти 15 килограмм, эти 10 килограмм уже не чувствуются. Это уже превратилось в привычку. Так каждый раз не требует от человека вдруг 50 килограмм. Каждый раз немножко, пока не наладится.
0: Да, когда человек добавляет что-то, это становится второй натурой. Когда я слышал, что нужно относиться к тому, что Творец посылает, это свободная точка человека, как оценивает то, что приходят эти состояния, стараться оправдывать их. И человек исправляет то, что возможно.
1: Да, очень сильный момент был, когда Рав сказал, что действительно это так, это просто любое состояние, которое мы проходим в десятке, это как ты не знаешь, где ты идешь, но это место, в котором ты все время находишься в работе, потому что без этого ты можешь упасть, ты не можешь подняться. Ты не знаешь, в каком состоянии ты будешь через секунду. Поэтому у нас есть десятка, есть место, где мы объединяемся и помогаем друг другу, и строим это поручительство, которое поможет нам прийти к этому.
0: Нет помех, есть помощь в исправлении, и нужно договориться с Творцом. Это и есть исправление.
1: И перейдем к следующей части урока, а до этого споем вместе песню.

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי בעל סולם.
1: Урок основан на статьях из книги «Труды Бааль Сулама». Книгу можно найти на Капсула.ил или QR-код, который на экране. Привет, друзья! Мы продолжаем учиться вместе с товарищами. Сегодня начнем изучать статью «Поручительство». Мы завершаем статью «Дарование Торы», перейдем к статье «Поручительство». Статья «Поручительство» — это продолжение статьи «Дарование Торы». Бааль Сулам таким образом это выстроил. Статья «Дарование Торы» заканчивается на 17-м пункте, а «Поручительство» начинается с 18-го. Мы почитаем 17-й пункт «Дарование Торы», который переводит нас к статье «Поручительство». Страница книги на иврите Бааль Сулама 390, и сразу перейдем к поручительству.
2: Те,
1: кто использует раздел учебных материалов, есть там линки соответствующие на статью «Дарование Торы», на статью «Поручительство». Итак, мы прочитаем 17-й пункт «Дарование Торы». Снова Авиу повторяет страницы.
2: אז נתחיל. נקרא ביחד את אות י' ז', אנחנו נקרא, ואז...
1: читаем 17 пункт «Дарование Торы» и перейдем к статье «Поручительство». Итак, еще раз повторяет страницы.
2: ובאמור נתרחבנו
1: и отсюда мы приходим к пониманию одного из самых непонятных изречений наших мудрецов, а именно слов, что весь Израиль поручитель друг за друга. И на первый взгляд это совершенно несправедливо. Разве может быть, если кто-то совершает преступление, прогневив Творца, а я с ним совершенно не знаком и не связан, а Творец взыщет его долг с меня? И в Писании сказано, не будут преданы смерти отцы из-за сынов, а также каждый за свой грех смерти предан будет. Как же они говорят, что даже для совершенно чужого мне человека, при том, что я не знаком ни с ним, ни с местом его жительства, я становлюсь поручителем за грехи его. Если тебе этого мало, возьми и посмотри, что говорит Раби Элазар, сын Раби Шимона. Так как мир судит по большинству, и человека судит по большинству, совершивший одну заповедь, счастлив, что склонил себя и весь мир на чашу заслуг. Совершивший одно преступление, горе ему, ибо он склонил себя и весь мир на чашу вины, как сказано, и один грешник погубит много хорошего. И вот сделал меня Раби Элазар сын Раби Шимона поручителем также за весь мир. Получается, по его мнению, что все жители мира поручители друг за друга. И каждый человек действиями своими вызовет заслугу или вину всего мира. Является это очень странным. Но согласно вышесказанному, слова мудрецов понятны и принимаются нами в абсолютной простоте, ведь мы убедительно доказали, что каждый элемент из 613 заповедей Торы вращается вокруг центра, представляющего собой эту одну заповедь «Возлюби ближнего как себя», и выяснилось, что центр этого, этот невозможно исполнить иначе как целым народом, все члены которого готовы на это. Так Балислам заканчивает статью «Дарование Торы» и сразу же начинает статью «Поручительство». На следующей странице мы сейчас посмотрим клип, где Рав соединяет статью «Дарование Торы» со статьей «Поручительство», и мы начнем читать статью «Поручительство», а сначала посмотрим клип. Пожалуйста.
3: Главное в использовании Торы — это, как и пишет Раби Акива и другие упоминания в источниках, и в Гмаре, и в других, в том, что возлюби ближнего как самого себя — это великое правило Торы. То есть Тора предназначена только для того, чтобы привести нас к любви к ближнему. Почему к любви? В любви к ближнему мы реализуем Тору, потому что мы поднимаемся над своим эго, над желанием, которое разделяет нас. И специально так и было создано, сказано, создал я злое начало. И мы в соответствии с этим получили силу Торы, то, что сближает нас. За счет этих двух сил, силы удаляющей и силы сближающей, мы увеличиваем наше кли. Когда кли расширяется за счет ненависти и связывается внутри всеми своими разбитыми частями с помощью любви, таким образом мы приходим к широкому, большому, очень большому кли в 620 раз большему, кли, которое потому и разбилось, чтобы мы пришли к единению, близости, совершенству. И таким образом, вместо того, чтобы быть творениями, у которых есть ни разума, ни чувств, ни осознания духовности, за счет того, что проходим состояние разбиения, удаления, а затем через наши усилия по сближению и объединению, мы достигаем состояния, когда можем раскрыть в себе высшую силу Творца. И тогда приходим через любовь к творениям, к любви к Творцу, что и является целью всего творения. Мы постигаем тот же уровень, подобный Творцу, и этим можем его насладить. Находимся с ним в слиянии. И любовь к творениям, и любовь к Творцу, и то, и другое реализуется в одном кли. И это означает, что мы находимся в вечном, совершенном состоянии, полностью ради отдачи. И поэтому дана нам Тора, чтобы мы могли ее реализовать правильно, подвести себя до духовного уровня, чтобы поняли, что весь этот мир, он мир призрачный, иллюзорный, нам только кажется, что мы в нем живем. Там говорится, что мы были как во сне. Надо подняться к миру, когда раскроются наши глаза, и глаза не смотрят внутрь себя, как Зор это описывает, а наоборот, смотрят наружу. Наружу имеется в виду не через наше эго, желание получать, а через желание отдавать, через свойство отдачи. Так мы достигаем нового мира, новой реальности. И поэтому получение Торы, реализация Торы, нечто очень великое, и как раз сейчас это подходит к реализации в нашем мире. Если удостоимся реализовать это правильно, то мы станем первым поколением последнего поколения. А если не удостоимся, то мир может вновь и вновь возвращаться к бедам, и бедам все большим. Если эти беды не смогут привести нас к исправлению, то придут еще более серьезные неприятности и беды. Они, да, приведут к исправлению. В любом случае, нам придется реализовать то. Есть две части, можно сказать, в Торе. Две основные большие части. Есть получение Торы, понимание, что такое суть Торы. Возлюби ближнего как самого себя, а затем мы приходим к возлюби ближнего, возлюби Творца всей душой. Это конец исправление. Получение Торы само по себе состоит, собственно, из получения и реализации. То, что называется арвут, поручительство. То есть реализация Торы — это поручительство, а получение Торы — это дарование. Так вот, мы с вами прошли статью «Дарование Торы». Если можно так сказать, что мы ее прошли. Ну, все-таки прочитали, нашли там какие-то новые для себя моменты. Нам еще предстоит в ней много чего раскрыть. А сейчас постараемся, соответственно, посмотреть следующую статью «Арвут». Насколько мы ее реализуем, и то, что мы все вместе в группе, все более движущиеся к сплоченности и усилению, сможем ее реализовать. То самое правило поручительства.
1: Относительно человека или десятки, что означает состояние дарования Торы и получения Торы?
3: Ну, как-то можно дарование Торы еще понять, даже когда человек в состоянии, ну, допустим, когда он один, без группы. То есть как-то он может еще это понять, ну, может, и не эмоционально, но, по крайней мере, рационально. Можно понять, что возлюби ближнего как самого себя — это правило Торы, и реализация возможна, только если человек находится в группе, но он еще и не находится. Но реализация возможна через поручительство. И поручительство уже должно быть через связь с ближним. Поэтому в одиночку этого сделать невозможно. Или группа, или смерть, то, что называется. Об этом написано. И даже принято в Торе, во всех книгах описываются, даже тех, которые не, собственно, в Кабале не описывают духовное везде. Принято все изучать, по крайней мере, парами, чтобы было два человека.
1: Я понимаю, что получение Торы — это значит реализовать ее в поручительстве между товарищами. Это называется получить Тору.
3: Да, верно. Получение — это получение, а реализация — это уже поручительство. Получение Торы я только получил. Это как в рож. А сделать реализацию — это уже в гуф. В поручительстве, в объединении между товарищами.
1: А что ж такое дарование от слова «подарок»?
3: Ну да, получение Торы включает в себя дарование Торы и принятие получения. Два состояния. В Рош у тебя тоже есть два.
1: Значит, получение — это реализация.
3: Да, а потом поручительство. Реализация Торы, она в поручительстве.
4: Кен.
1: Да, но что такое сама по себе Тора? Что это?
3: Тора — это особенный свет, с помощью которого Творец отдает или передает ближним для того, чтобы приблизить их через подобие по свойствам.
5: Итак,
3: мы начинаем изучать статью «Арвут». Мы ее десятки раз проходили, и всегда особое волнение и даже страх начинать ее изучать, потому что это требует ответственности. И мы в особом состоянии, мы прошли конгресс десяток, и, конечно, это статья очень актуальная для нас. Мы начнем ее читать с начала и до 18 пункта. Это продолжение дарования Тора. 372 страница в книге. Сколько времени? Давайте начнем читать минут 5. Пожалуйста, начинаем читать.
6: Маамар арвут. Шекол Исраэль.
1: Поручительство.
6: Окей. Шекол Исраэль аравим зе базе.
1: Ибо весь Израиль — поручители друг за друга. И в этом суть поручительства, когда весь Израиль стали поручителями друг за друга. Ибо Тора не была дана им, пока не был спрошен каждый из Израиля, согласен ли он принять на себя заповедь «Люби ближнему», меру написанного «Возлюби ближнего как самого себя», в полном объеме, как это выясняется в статье дарования Торы. И посмотри там, как следует слово в слово.
3: Иными словами, каждый человек из Израиля должен принять на себя заботу и работу ради каждого человека из народа, чтобы наполнять все его нужды не меньше, чем заложено в человеке, заботиться о своих собственных нуждах. А после того, как весь народ единогласно согласился, сказав: «Сделаем и услышим», каждый человек из Израиля стал поручителем за то, чтобы ни у кого из народа не было недостатка ни в чем, и тогда они стали достойны получения Торы, но не ранее.
1: Потому что в этом общем поручительстве избавляется каждый человек из народа от всех забот о нуждах своего тела и может исполнять заповедь «Возлюби ближнего как самого себя» в полном объеме и отдавать все, что у него есть, всякому нуждающемуся, поскольку больше не боится за существование своего тела, ведь он уверен, что 600 тысяч любящих, верных людей находятся вокруг, готовые позаботиться о нем, как это выяснилось в статье дарования Торы, пункт 16. Посмотри там как следует.
3: И по этой причине они совершенно не были готовы к получению Торы со времен Авраама, Ицхака и Якова, пока не вышли из Египта и не стали целым самостоятельным народом. Ибо тогда возникла реальность, в которой каждому было гарантировано обеспечение всех его потребностей, совершенно без всякой заботы или сомнений. Иначе было, когда они еще не были смешаны с египтянами, и определенная часть наполнения их потребностей обязательно была отдана в руки этих диких чужаков, полных эгоистической любви. Получается, что та мера, которая отдана в руки этих чужаков, не будет гарантирована каждому из народа Израиля ни в коей степени. Ведь товарищи его не смогут наполнить ему эти недостатки, поскольку они не находятся в их власти. И уже выяснилось, что до тех пор, пока человек хоть в какой-то мере обеспокоен своими собственными заботами, он совершенно не способен даже начать исполнять заповедь «Возлюби ближнего как самого себя».
1: И вот ты ясно видишь, что дарование Торы должно было быть отложено до времени, когда они вышли из Египта и стали самостоятельным народом. Иными словами, до такой степени, что все их нужды были отданы в их собственные руки и не зависели от других, ибо тогда они стали способны принять упомянутое поручительство, и тогда им была дана Тора. И поэтому получается, что и после получения Торы, если предадут их немногие из Израиля и вернутся к грязи эгоистической любви, не считаясь с ближними, та доля потребностей, которая отдана в руки этих немногих, будет беспокоить каждого человека из Израиля заботами о себе самом, ибо эти немногие ни в коей мере не пощадят его. И в любом случае станет невозможным исполнение заповедей любви к ближнему для всего Израиля целиком, как сказано выше.
3: Так что все эти сбрасывающие с себя ярмо Торы заставляют соблюдающих Тору оставаться в грязи своей эгоистической любви, ибо не смогут заниматься заповедью «Возлюби ближнего как самого себя» и достигать совершенства в любви к ближнему без их помощи, как сказано выше. Таким образом, ты видишь, что весь Израиль является поручителями друг за друга, как в плане соблюдения, так и в плане несоблюдения.
1: В плане соблюдения, то есть если они соблюдают поручительство, когда каждый заботится и наполняет все потребности товарищей, получается, что благодаря этому они могут исполнять Тору и заповеди в совершенстве, то есть доставляя наслаждение своему Создателю, как упомянуто в статье «Дарование Торы». И также в плане несоблюдения, то есть если часть народа не желает соблюдать поручительство, желая быть погрязшими в эгоистической любви, они заставляют остальной народ оставаться погрязшими в своей мерзости и низости, не находя никакого выхода, чтобы выйти из своего грязного состояния. Мы надеемся, что все успели прочитать. А мы хотим сейчас постараться приблизить эту статью к нам, статья поручительства, очень особая, очень всеобъемлющая. Такая. Мы хотим провести такое упражнение и приблизить эту статью к нашей работе в десятке. Каждый товарищ в своей десятке, не говоря в общем обо всем народе, Израиле, все вот эти термины, которые очень большие, а мы говорим о нашей десятке, каждая своей, каждый товарищ внутри десятки. Мы хотим провести такое упражнение. Будем надеяться, что вы будете в этом участвовать. Мы сейчас будем читать снова и будем менять слово «народ» на слово «десятка». Каждый раз, где будет слово «народ», будет «десятка». А когда написано «Исраэль», будем говорить «моя десятка», неважно, это может быть Турция или Исраэль или любая другая десятка. И постараемся перевести в состояние эту статью в первом лице. И это поручительство, где весь Израиль стали поручителем друг за друга, мы будем читать, что Израиль — это мы стали поручителями друг за друга. То есть постараемся перевести статью из того, что она говорит о ком-то и о чем-то, о каком-то состоянии, к нам, к нашей маленькой десятке. Давайте прочитаем это еще раз и постараемся читать это таким образом измененным, где каждый говорит о своей десятке, думает о своей десятке, он берет то, что, о чем говорит Балисулам, в реализацию, в самореализацию. Еще раз прочитаем, читаем в первом лице, читаем о нашей десятке здесь и сейчас, и выделим на это 6 минут.
6: Ништадель, ништадель, каха, окей. Шеколь Исраэль, шеанахну аравим зе базе.
3: Ибо весь Израиль — поручители друг за друга. В этом суть поручительства, когда мы стали поручителями друг за друга. Ибо Тора не была дана нам, прежде чем не был спрошен каждый из нас, из Израиля, согласен ли он принять на себя заповедь любви к ближнему в меру слов, возлюби ближнего как самого себя, в полном объеме, как это выясняется в статье «Дарование Торы». Втором и третьих пунктах смотри внимательно слово в слово.
1: Иными словами, каждый из десятки должен принять на себя заботу и работу ради каждого товарища, чтобы наполнять все его нужды не меньше, чем заложено в человеке заботиться о своих нуждах. А после того, как вся десятка единогласно согласится, сказав «сделаем и услышим», каждый из десятки стал поручителем, чтобы ни у кого не было недостатка ни в чем, и тогда стали достойны получения Торы и не ранее станок.
3: Потому что в этом общем поручительстве избавляется каждый человек из нас,
4: משום שבערבות הכללית הזאת נפטר כל יחיד מהסירייה,
3: от всех забот и нужд в десятке, от нужд своего собственного тела и может исполнять заповедь возлюбить ближнего как самого себя в полном объеме и отдавать все, что у него есть, всякому нуждающемуся, поскольку больше не боится за существование собственного тела, ведь он уже знает, что вся десятка любящих и верных людей находится вокруг него, готовый позаботиться о нем, как сказано в статье «Дарование Торы» 16-м.
1: И по этой причине совершенно не были готовы к получению Торы со времен Авраама, Ицхака и Якова, пока не вышли из Египта и не стали целой самостоятельной десяткой, ибо тогда возникла реальность, в которой каждому было гарантировано обеспечение всех его потребностей совершенно без всякой заботы или сомнения. Иначе было, когда они еще были смешаны с египтянами, и определенная часть наполнения их потребностей обязательно была отдана в руки этих диких чужаков, полных эгоистической любви. И получается, что та мера, которая отдана в руки этих чужаков, не будет гарантирована каждому из десятки ни в коей степени, ведь товарищи не смогут наполнить эти потребности, поскольку они не находятся в их власти. И выяснилось, что до тех пор, пока человек хоть в какой-то мере обеспокоен своими собственными заботами, он совершенно не способен даже начать исполнять заповедь «Возлюби ближнего как себя».
3: И вот ты ясно видишь, что дарование Торы должно было быть отложено до времени, когда они вышли из Египта и стали самостоятельной десяткой. Иными словами, до такой степени, что все их нужды были отданы в их собственные руки и не зависели от других. Ибо тогда они стали способны принять упомянутое поручительство. И тогда им была дана Тора. Получается, что после получения Торы, если предадут их немногие из десятки и вернутся к грязи эгоистической любви, не считаясь с ближними,
5: та
3: доля потребностей, которая отдана в руки этих немногих, будет беспокоить каждого человека из десятки заботами о самом себе, ибо эти немногие ни в коей мере не пощадят его. В любом случае, станет невозможным исполнение заповеди любви к ближнему для всей десятки целиком.
1: Так что эти сбрасывающие себя ярмо Торы заставят соблюдающих Тору оставаться в грязи своей эгоистической любви, ибо не смогут они заниматься заповедью «Возлюби ближнего как себя» и достичь совершенства в любви к ближнему без их помощи. Таким образом, ты видишь, что весь Израиль являются поручителями друг за друга в плане соблюдения и в плане несоблюдения.
3: Таким образом, в плане соблюдения, если они соблюдают поручительство вплоть до того, что каждый заботится и наполняет свои потребности, товарищи, получается, что могут исполнять Тору заповеди в совершенстве, то есть доставляя наслаждение своему Создателю, как упомянуто в статье «Дарование Торы». Также в плане несоблюдения, то есть если часть на десятки не желает соблюдать поручительство, желая быть погрязшими в эгоистической любви, они заставляют остальную десятку оставаться погрязшими в своей мерзости и низости, не находя никакого выхода, чтобы выйти из своего грязного состояния.
2: אז עשינו ניסיון
1: Мы попытались приблизить слова Бали Сулама к нашей работе в десятке. Каждый останется со своими ощущениями из того, что мы прочитали. И давайте посмотрим клип номер один, где Рав учит нас, как правильно относиться к понятию поручительства.
3: Поручительство. Весь Израиль в ответственности друг за другом. И это суть поручительства, когда весь Израиль стали поручителями друг за друга.
1: Там написано «друг за друга» или «друг о друге». Почувствуйте, в чем разница.
3: Ибо Тора не была дана им прежде, пока не был спрошен каждый из Израиля, согласен ли он принять на себя заповедь любви к ближнему. В мере слов «возлюби ближнего, как самого себя» в полном объеме, как это выясняется в статье «Дарование Тора».
1: То есть, если я готов на это, согласен с этим, принимаю это, хотя я не могу это выполнить, это пока что, согласно тому, какой я сейчас, да? Но уже я готов, даже хоть в чем-то к Торе. Допустим, на 1 грамм я способен отменить себя, чтобы быть возлюби ближнего как себя. Не страшно, да, может быть, действительно что-то из этого выйдет хорошее и так далее, но разные мои эгоистические расчеты, это не важно. Если я хоть немножко согласен на это, то уже я удостаиваюсь в какой-то мере Торы, который называется светом, возвращающим к источнику, потому что что-то против объединения у меня называется злое начало. Создал злое начало, создал Тору в приправу к нему. То есть на меня уже воздействует этот принцип. Поэтому, если мы это делаем, это первое. Второе. Здесь не говорится об одном человеке. Смотрите, что он пишет. Прежде чем Израиль, каждый из Израиля, да? То есть есть какая-то группа, которая уже, да, что уже более серьезная. Есть группа, которая готова согласиться на то, что цель их развития будет любовь к ближнему, и что они хотят этого достичь. Они еще не знают, что это точно, есть какие препятствия на пути, и как это потом вообще прояснится, что это такое. Но согласно тому, что сейчас они понимают, на данный момент никто не говорит о том, что они сейчас подписываются там на весь путь, там, что там произойдет. Нет, сегодня, сейчас я к этому готов. Я на это готов. Итак, каждый из этой группы, эта группа называется Исраэль, Ишаркель, прямо к Творцу. И когда они... Да, но почему группа? Ведь возлюби ближнего как себя. Они должны реализовать это каким-то образом. Ведь это не просто теоретически. И когда они находятся в некой группе, которая способна сказать так, что мы идем объединиться между нами, и каждый будет включен во всех буквально... И тогда на них действует закон Торы, тогда они принимают Тору, то есть они принимают высшую силу, свет, возвращающий к источнику, и он начинает воздействовать на них и изменять их в каком направлении, объединять их, как и действительно этот свет, это его роль, это единственное, что, в общем-то, он и делает. И тогда в объединении между собой они начинают раскрывать всякие вот эти особые явления, которое называется ощущением высшего мира, ощущением Творца и так далее. Ощущение высшего мира — это ощущение кли, насколько они объединены между собой, каким образом, и ощущение силы, которая воздействует внутри, это наранхай, и их общее, это Творец. Понятно?
3: Вопрос, что значит согласиться с возлюби ближнего и с реализацией этого принципа?
1: Когда мы соглашаемся, и таким образом мы уже начинаем подниматься. Но это согласие, оно тоже, смотри, ну человек приходит, ну как он, согласен, не согласен. Но потихонечку начинает учиться, введение в ногу кабала, разные статьи, участвует в разных действиях с нами, видит, где он находится. А вначале, как группа начала организовываться, представь себе, все были такие, как муши. Ну что, сказать им сейчас? Ну, мы приходим к любви к ближнему, да? Ну, я бы остался один. Ну, я объяснял им введение в науку кабала, учение десяти сферот, мы больше учились. Кто-то говорит, да нет, не важно, что они там пишут о любви, это, ну, это, так это. Ну, потихонечку, годами мы продвигались, ну, пока что начали объяснять, а сегодня мы уже говорим, что нет ничего кроме этого.
3: Мы продолжаем, и так он говорит.
1: Должна быть группа, где каждый согласен принять на себя заповедь любви к ближнему. И о такой группе мы говорим. То есть каждый из Израиля принимает на себя, заботится и в полном объеме о каждом из народа и наполнять их потребности. Ну, каждый из народа — это слишком, мы говорим о группе. Не менее, чем человек заботится о собственных нуждах. Это называется объединение. Нет разницы для меня. Либо я, либо кто-то другой из моей группы. Буквально таким образом мы так объединены. Нет тел, нет что-то, что бы нас разделяло. То есть не то, что я беспокоюсь или не беспокоюсь, но это автоматически. Я хочу достичь такого состояния, когда кто-то другой и я, у меня это будет, вообще не будет никакой разницы. Просто даже без усилий. Послушайте, это очень важно. Без усилия. Просто я чувствую товарища и чувствую себя, и у меня это просто одно тело. Одно и то же. Не то, что я сейчас напрягаюсь, как он чувствует, как я чувствую, как бы я вместо него почувствовал. Нет разницы. Просто соединенная плоть, мясо, скажем, как мать и ребенок, даже больше этого. Мы говорим о состоянии, которое вот настолько связь, это делает высший свет, и он на самом деле это делает. И после того, как весь народ единогласно согласился, чтобы это произошло, да, готовы к этому, хотим этого, чтобы высший свет сделал это. Тогда сказали, сделаем и услышим. Ну, ты скажи, что делать, мы сделаем. Что можем, то, что Высший Свет сделает с нами, мы согласны. И тогда каждый человек из Израиля стал поручителем за то, чтобы ни у кого из народа не было недостатка ни в чем, и тогда они стали достойны получения Торы. То есть есть в них это стремление, они готовы к этому, Свет Торы воздействует на них и выполняет действия. Конечно, каждый ни к чему не готов, ни на что не способен, а только, ну, как-то общее такое согласие. Этого достаточно, чтобы это начать. Пожалуйста.
3: Потому что в этом общем поручительстве избавляется каждый человек из народа от всех забот о нуждах своего собственного тела и может исполнять заповедь «Возлюби ближнего, как самого себя» в полном объеме.
1: Вы видите? Потому что в общем поручительстве мы входим в поручительство, где каждый хочет быть поручителем за другого, и у него нет ничего, у каждого нету даже гроша за душой, ничего, чтобы он в чем-то мог помочь другому, позаботиться о другом. У него даже нету сердца заботиться о другом, нету разума заботиться о другом, неважно. Но если так вот они себя настраивают, что они хотят быть в этом, и высший свет на них действует, и они, что они чувствуют? Каждый освобождается от нуждах своего собственного тела. Высший свет воздействует так, что отрывает человека от забот о себе и может выполнять заповедь «возлюби ближнего, как самого себя» в полном объеме и больше того, и отдавать все, что у него есть, всякому нуждающемуся. То есть, что значит все, что у него есть? Вдруг раскрывается ему, что он может помочь всем и наполнить всех. Потому что в системе, которая раскрывается, на самом деле это так. Я с своей стороны могу наполнить, ну, то, что я могу наполнить всех, и он может наполнить всех, и он, и тот, и этот. И так мы приходим к бесконечности. Поскольку больше не боится за существование своего тела, но ведь высший свет, вот это общее ощущение, то, что мы достигли, нейтрализует его от всех забот. Ведь он знает и уверен, что 600 тысяч любящих и преданных находятся вокруг него. Есть у него такое ощущение, и это ощущение нейтрализует его от заботы. Нет, я все-таки еще беспокоюсь. Нет такого, чтобы ты беспокоился, если ты связан с другими, то ты не способен беспокоиться. Не способен. Ты просто отрезан от беспокойства. Это высший свет, когда мы говорим о свете Хасадим, воздействует на человека и отделяет его от всего желания получать. Вот и все. Так он видит, что все готовы и заботятся о нем, как и написано в даровании Торы. Понятно? Об этом кто-то спрашивает. Ты уверен?
7: Ну.
3: О собственных потребностях, то, о чем вы говорили раньше, что когда нет ни тел, ничего, то потребности — это что, это какие-то предпочтения или что?
1: Он не чувствует своего желания получать, он чувствует себя. Он включен в общую систему и не чувствует себя.
3: Так как себя перевоспитать для того, чтобы определить новый порядок приоритетов?
1: Нечего ничего воспитывать. Мы должны делать действия, чтобы высший свет пришел и воспитал нас.
3: Какие действия?
1: Отмена себя в десятке, объединение равных, воздействие окружения на человека. Все эти вещи необходимые мы должны выполнять, и тогда из того, что мы стараемся это делать, высший свет приходит, воздействует на нас, соединяет нас, и этим отделяет нас от мыслей о себе, обязательным образом отделяет. Я просто даже не думаю о себе. Исчезает желание получать. Высший свет сейчас наполняет меня, свет Хасадим. Я не чувствую себя, что я вообще живу в теле. Так вот я чувствую. Я живу жизнью группы, жизнью Адама Ришона, вот этой системы. А материальное тело, физическое, там животное, находится где-то в каком-то месте, я не чувствую, оно в другом мире. И по этой причине
3: они совершенно не были готовы к получению Торы со времен Авраама, Ицхака и Якова, пока не вышли из Египта и не стали целым самостоятельным народом. Ибо тогда возникла реальность, в которой каждому было гарантировано обеспечение всех его потребностей, совершенно без всякой заботы или сомнения. Иначе было, когда они еще были смешаны с египтянами, и определенная часть наполнения их потребностей обязательно была отдана в руки этих диких чужаков, полных эгоистической любви.
1: То есть, если не все члены группы согласны на это, то это большая проблема. Это называется, что между ними находятся египтяне, между израильтянами находятся египтяне, и они мешают выполнению этого закона поручительства. Поэтому нужно позаботиться о том, чтобы все как можно больше приблизились к пониманию и к тому, что необходимо согласиться на это. Без этого согласия мы И эти люди, которые находятся пока что в этом, они должны постараться, иначе это просто им во вред. Мы

0: должны постараться, чтобы каждый товарищ впечатлился от этой цели, чтобы вот так вот он находился между нами, видел бы, насколько это важно. И с материальной стороны, когда весь мир действительно опускается в пропасть, и с духовной стороны, то, что нам предоставляется такая возможность, так, чтобы все согласились. А согласие должно быть таким заочным. То есть не то, что я не сопротивляется, а находится в потоке вместе со всеми. Это называется, что тогда мы поднимаем себя из Египта.
1: В начале беседы мы слышали, Рав сказал нам, подумайте, в чем разница между тем, чтобы быть поручителями друг за друга или поручителями друг о друге. Так в чем отличие? Кто подумал, кто хочет сказать, в чем отличие? Быть в поручительстве друг за друга или друг о друге? Вопрос ко всем, и в зале, и в мире.
0: Разница в том, что один за другого — это как бы в одном теле, а друг о друге — это как бы более внешним.
1: Может быть, один вариант — это через отрицание, а второе — это, наоборот, со стороны желания.
2: Коля, кен.
0: Я ощущаю это как зародыш, либо я нахожусь как зародыш в десятке, либо я как бы беременной десяткой включаю их в себя. Либо я включаю их в себя, либо я включаюсь в них.
1: Ну, в продолжении Диди, друг от друге, это как бы через страдания, что делается, происходит что-то в десятке, а когда друг в друге, это через желание дать важности, величия. То есть, когда все зависит от добавки каждого из товарищей.
0: Мне кажется, что друг в друге — это со стороны Творца, как Он создал общее кли, что все действительно смешаны и зависимы, а друг от друга — это со стороны человека, это уже свободное действие человека, который хочет согласиться с действием Творца, с его усилиями, и раскрывает, как они поручители друг за друга. Да, через действие поручительства, когда он согласен на это и желает этого.
3: Yes, maybe for one another is the action that we take, and in one another is what we achieve.
1: Может быть, друг о друге. Одно то, что мы хотим что-то достичь, а второе не расслышал. Посмотрите, может, кто-то записал в книге Сорока.
0: Я думаю, что друг о друге — это со стороны Творца, а друг за друга — это с нашей стороны.
1: Я в книге записал, что это два уровня. Первый уровень друг за друга — это взаимовключение, когда мы включаемся в желание ближнего и чувствуем как одно. А следующий уровень — это следующий уровень в реальном, в действии, когда мы берем ответственность за духовное товарища. Ладно, мы перейдем сейчас к семинару. Пять минут на обсуждение. Рав говорил о том, что закон поручительства начинается с согласия. Полном как бы согласия изначального. Так вот, с чем я соглашаюсь? Поделитесь друг с другом, с чем мы должны, о чем мы должны согласиться. Еще до того, как входим в поручительство.
0: После того, как мы слышали и читали, понятно, что мы хотим закон поручительства между нами. Вопрос, как мы это принимаем, как мы это готовим, как Рав говорил в клипе, что мы хотим сейчас достичь в десятке. И мы выясняем, делаю ли я достаточно это, делает ли десятка достаточно это.
1: Поручительство в том, что я полностью передаю себя десятке. И с этим должен согласиться.
0: Поручительство — это не то, что есть я и Творец, а мы вместе, продолжаем вместе, мы готовы идти вместе.
1: Мы начали с дарования Торы, где сказано, то, что выполнивший одну заповедь, приводит к чаше заслуг всего мира, а согрешивший вредит всему миру. Когда мы говорим про Арвут, мы говорим только Израиль, поручители друг за друга. Так вот, важно, если человек знает, что он находится в своем желании получать, и он должен выйти из него, то это называется Израиль, то, откуда он должен выйти. То есть мы должны быть в поручительстве друг за друга. Основа, где мы начинаем нашу работу. То, что мы выходим из желания получать, тогда становимся в поручительстве.
0: Да, это основа десятки, мы на это согласны, что это основа здоровой десятки, и без этого нет продвижения. Этим мы доставляем наслаждение Творцу, мы согласны на это, и мы идем на это условие, как выйти из беспокойства о себе и заботиться только о десятке, и прийти к любви к Творцу.
1: Это согласие, когда мы готовы поместить себя в десятку, и тогда неважно, в хорошем ли мы состоянии или нехорошем. Мы сразу говорим, что любые состояния мы готовы пройти в десятке вместе с десяткой, получать силы от нее и отдавать силы в десятку. То есть это в определенной мере отменить себя, насколько это возможно.
0: На что я согласен? В общем, я согласен на то, чтобы все принимать на пути веры. Что все, что я получаю от Творца, это называется путь веры. Отвергая получение в желание получать в какое-то другое кли. Тоже называется кли отдачи. Я знаю, что у меня его нет сейчас, но я знаю, что отталкивает от желания получать, я приближаюсь к этому кли, я его формирую. Это называется, что я готов идти по пути веры. Постепенно это раскрывается, что это такое. Но прежде всего, человек должен решить, что из его желания получать ничего не вырастет. Это просто место погребения, как там сказано.
1: И в конце, на практике, думаю, что приходит к состоянию, когда принимаю то, что духовное товарище зависит от меня, в том, что человек не может спастись из темницы, то, что называется, только если товарищи к тебя спасут. Я должен активно действовать ради объединения, поручительства, и все время быть в слиянии с Творцом ради товарищей.
0: Да, мы должны никого не потерять, быть вместе в этом, и когда каждый будет обеспокоен этим, ему это будет важно, и как мы сможем действительно реализовать любовь к ближнему в полной мере.
1: Когда мы чувствуем, что любое действие, которое я делаю, влияет на десятку, как Гади сказал, одна заповедь может

0: раз. И если я готов на это, согласен на это, принимаю это, хотя я не могу это сейчас выполнить, что пока что это еще не то, но согласно тому, какой я сейчас, то я уже готов хоть в чем-то к Торе. И еще короткий отрывок, Рав говорит, что я немного согласен на это, я немного согласен на это, и тогда уже удостаиваюсь в чем-то в этой мере Торы, которая называется «свет, возвращающий к источнику», потому что что-то уже относительно объединения, то, что называется у меня злым началом, я создал злое начало, создал Тору по-правому, потому что свет, приходящий, возвращает к источнику. На меня уже действует этот принцип, это первое. И это в продолжении Рава спросили, как мы должны заново себя воспитать. Рав сказал, нечего воспитывать. Мы должны делать действия, чтобы высший свет пришел и воспитал нас. Давайте попробуем сделать действие, чтобы высший свет пришел и воспитал нас. Перейдем к вопросам. Давайте задавать вопросы, которые у нас возникли. Мы постараемся ответить на них. Постараемся включиться в вопросы товарищей. Пожалуйста, товарищи, здесь в зале и по всему миру, ставьте вопросительные знаки, поднимайте руки. Мы постараемся ответить на ваши вопросы в меру наших возможностей.
1: Мы, разумеется, всем рекомендуем пройти эту статью еще раз. У нас займет несколько недель, может, месяц пройти эту статью. И по этой статье были заданы тысячи вопросов. Тысячи вопросов на тему поручительства. Множество книг было написано. Первая из книг была, по-моему, в 2003 году. Вышло. То есть можно зайти на сайт и смотреть целые серии на уроков на тему поручительства. Статья очень сложная, здесь очень много понятий. И стоит их изучать, к тому же это очень актуально. Вчера удалось спросить Рава, на чем сосредоточиться на этой неделе. Он ответил, что как не забывать о группе? Как быть так, чтобы все время в голове была группа? Разумеется, эту задачу невозможно выполнить без выполнения закона поручительства, когда товарищи это выполняют. Пожалуйста, вопросы.
0: Работа в десятке, мы говорим о поручительстве, как человек относится к своей десятке, вот то, что он видит товарища больше себя, ему легче отдавать. Но если он видит товарища меньше себя, то ему тоже легко отдавать. Потому что он тогда дает как мама ребенку. Вопрос здесь. В поручительстве мы говорим достичь состояния равенства. Когда я хочу достичь равенства, то тут действует другой расчет. Это трудно. Ты хочешь видеть его таким же, как ты сам, не больше себя и не меньше себя, и ты хочешь любить его. Как это реализовать? Десятки вопросов.
1: Хороший вопрос. Все слышали, да? То есть если товарищ большой, то легко ему отдавать, даже можно насладиться. Если кто-то маленький из товарищей, то как я, как учитель, я передаю ему, тогда я наслаждаюсь. А если они равны, то нужно тогда, может, разобраться, в чем мы равны. Потому что равенство, оно удельное. Ты не знаешь точно, в чем мы равны. Смотришь, один приходит пять раз, делает какое-то количество действий ради десятки. Кто-то другой делает в два раза меньше. Но, может быть, он прилагает в два раза больше усилий. Ты же не знаешь начальных данных, насколько ему это тяжело. И поэтому верно, мы должны прийти к равенству, но во внешнем проявлении мы не можем не судить, не проверить. И поэтому закон поручительства говорит, что я должен на 100% заботиться о товарищах, о их духовном. Если я этого не делаю, то я не могу начать, если они обо мне не заботятся. Это все очень взаимно.

0: Дорогие товарищи, я хочу задать вопрос. Как вы чувствуете Арвуд в своей десятке?
1: Как вы чувствуете поручительство в вашей десятке? Кто хочет ответить Саше и рассказать, как он чувствует поручительство в своей десятке? Семинар? Рами предлагает провести семинар. Ну, давайте проведем короткий семинар. Пусть каждый поделится, как он чувствует поручительство в своей десятке. Как я чувствую поручительство в своей десятке? Возьмем Сашин вопрос на семинар. 4 минутки. Семинар.
2: Чувствую, что моя десятка мне на 100% в поручительстве за меня. И я должен быть в таком же состоянии, надо над этим поработать.
1: Все работы — это поручительство, и это начинается заново, все время это работа. Мы сделали список законов, мы стараемся соблюдать, и не забывать об этом, и обновлять, и всегда приятно видеть участие товарищей, это является примером, и это внутренняя работа.
2: У каждого товарища разные характеры, и он по-разному заботится о других, но вместе выстраивается общая забота.
1: Как чувствуется поручительство в десятке, стараемся почувствовать точку в сердце каждого товарища, и ничего кроме этого.
2: Ну, практически можно видеть, насколько каждый, несмотря на отличия, мы все пришли как десятка. Вот сейчас, например, мы фокус-группа, все участвуют, и все видно, насколько это всем важно. Тоже вид поручительства.
1: Да, как говорится, надо создать драматическое состояние, тогда мы почувствуем это, как мы были на конгрессе. Можно сказать, что это состояние, где каждый заботился о другом. Так должен быть каждый день, каждый урок. Я ответственный за товарищей, у меня трепет перед этим, чтобы я пришел вовремя, что они зависят от меня. И внешне это практически... И внутренне то же самое.
2: Согласен, что чувствуется и внешняя часть, и все, что происходит в десятке. Постоянная забота, и можно добавлять во внутреннем тоже. Сколько мы делали разных упражнений, как упражнение Рамхаля, к примеру, и насколько это поддерживает всех товарищей. Очень сильная работа.
1: Я думаю, что в стремлении к этому состоянию не важно, кто что проходит. Рабаш пишет, каждый проходит то, что он проходит. И он должен отдать себя десятки, идти с ними в этом направлении. Не важно, что он чувствует, не важно, насколько он это хочет или нет. Десятка ведет его, он должен так вот расслабиться. И неважно, так я чувствую десятку, неважно, один раз сверху, другой раз снизу.
2: Как-то я не проснулся на урок в свой постоянный день. Тогда, когда должен был прийти, Шалом и Лёр пришли специально. Пришли и разбудили меня, потому что договаривались. Да?
1: Мы поделились, как каждый чувствует себя в десятке. Давайте продолжим вопросы и будем выяснять вместе, пожалуйста, или...
2: У нас возник вопрос, связанный с работой выше знания. Связано ли с понятием веры выше знания? Да, конечно. И не думаю, что вообще можно заниматься поручительством, если не в выше знания. Внутри знания невозможно быть в поручении, поручительстве. То есть в желании получать, как ты можешь за кого-то поручиться, это против природы. Неживое растительное животное, все, да, в поручительстве это понятно, мы это наблюдаем. А Адам, человек, своими мыслями, своими желаниями, он внутри своего эго не в состоянии посвятить жизнь, мысли, вообще думать о ком-то другом. Просто подумай, сколько это усилий, даже несколько секунд о ком-то думать. Это же колоссальные усилия, это неудобно, это... Ты всем телом это чувствуешь. Так только высшее знание, да? Конечно.
3: У меня основной вопрос по поводу состояния, понятия вот именно «народ». Не просто так Бааль Сулам пишет о том, что мы вышли из Египта, мы ждали этого состояния, Авраам из Хакиков, мы выросли до целого народа, у нас есть 600 тысяч желаний. И как Раф объяснял, что да, это общее такое термин, это не что-то дигитальное состояние, когда ты окружен. Но мне это мешает немножко, когда мы говорим о десятке, ведь забота должна быть и поверх десятки, о группе. Есть товарищи, которые не находятся в десятках, и наше сообщество развивается. Поэтому мне это немного мешает. Народ — это не только десятка. Спасибо. Женщины, Нью-Йорк 3.
4: Hi, friends. Thank you for this great lesson.
2: Здравствуйте. Спасибо за урок. Вопрос. Я чувствую, что товарищи прилагают много усилий в поручительстве. Но тем не менее, это все еще эгоистически в нашей природе. И как Раф объяснил, мы должны прийти к просьбе. Чтобы отказаться от нашего эгоизма и просить Творца, чтобы заменил эгоизм природы отдачи. И это подобно тому, ну, не знаю, что прыгнуть в огонь для эгоизма. Или прыгнуть откуда-то с вершины горы. Так как прийти к истинной просьбе о том, чтобы изменить нашу природу? Верно, мы изучаем так, что из ло лишмах лишмах, да, конечно, это эгоистически. Ну да, давайте хотя бы эгоистически попробуем позаботиться друг о друге. Поймем, что арвот — это что-то полезное, эффективное, когда я просто знаю, что в десятке есть кто-то, кто обо мне думает. Вот как раз сейчас дал задание, как не выпускать из головы группу. Я знаю, что я не смогу выполнить задачу, если товарищи об этом не думают. По крайней мере, приложить усилия. От нас не требуется победа, от нас требуется приложить усилия. Все время требовать, прилагать усилия. Если не получается, просить помощи у Творца, просить помощи товарищей. Конечно, это тоже эгоистическое действие, но это поможет прийти к действию более чистому. Через это мы придем к лишма.
3: Рав дал
5: в последнем клипе прекрасный пример, такой редкий. Он написал состояние, когда человек уже отложил свое тело в сторону и живет жизнью группы, жизнью общества. Это ответ на все вопросы. И когда Коля задал свой вопрос, у меня возник такой образ. То есть если ты хочешь получить электричество, ты не должен соединиться с самым главным генератором. Нет, тебе нужно найти ближайшую розетку, и тогда ты связан со всей системой. И десятка — это тоже связь. После того, как мы соединимся в десятке, то в каком состоянии, там мы раскроем все, но невозможно не соединиться в работе в десятке, потому что это все каббалисты говорят все время, несмотря на желание, да, что у нас есть группа, мировой кли и так далее, все это верно, но без десятки нет связи ни с чем. Надо достичь состояния, о котором Рав говорит нам.
6: Здравствуйте, можно говорить, да? Спасибо большое. Ну, вы мне ответили в основном на вопрос, но мне больше дальше хочется его продолжить. Как только я осознал состояние и согласился с этим, то это открывает ли шаг веры выше знания?
5: По поводу согласия, Рав тут много говорил, и мы видели, ты спрашиваешь тот момент, когда я согласился с состоянием, открывает ли это мне веру выше знания. Рав говорит здесь, в клипе, который мы посмотрели вместе, он говорит, когда человек соглашается, тогда приходит высший свет. Вера выше знания — это не что-то, что человек достигает своими силами, это то, что он получает свыше благодаря своим усилиям. И здесь, специфически в этом клипе, Рав говорил о согласии. Первый этап. Давайте согласимся. Еще прежде, чем мы там можем или не можем, поручительство кажется, может быть, слишком сложным. С другой стороны, если вдруг мы возвращаемся к какой-то точке во времени или внутреннему состоянию, в котором мы были вместе, допустим, как конгресс десяток, то вдруг сразу вещи, которые кажутся нам очень сложными, сразу кажутся возможными. Мы были на конгрессе десяток, мы почувствовали, что это возможно, что товарищи готовы, мы почувствовали, что товарищи согласны. Поэтому всегда можно удерживать эту точку. Спасибо за участие. Мы перейдем сейчас к сообщениям. Урок закончился. Итак, сегодня, друзья, сегодня, 28 июня, с 18.30 до 19.30, будет открытая беседа нашего руководства с израильским кли. Мы получили много вопросов. Эта беседа предназначена для израильской группы, не для группы Петах-Тиквы. Но вместе с тем, кто хочет соединиться, мы приглашаем, соединяйтесь на любом этапе. Но эта беседа предназначена как бы только для израильского кли, и такие беседы будут проходить каждое воскресенье. И еще, торопитесь записаться, мы рады пригласить вас. Предлагайте свои кандидатуры на стаж в Нейварухе. Это особая возможность прибыть сюда, в Израиль, в Петах-Тикву, подключиться к жизни группы, познакомиться с организацией, со всей ее деятельностью. В течение стажа вы будете участвовать на уроках, трапезах, собраниях товарищей, объединяться в десятки. Короче говоря, духовный фестиваль. Мы приглашаем вас всех. Есть линки, записывайтесь. А закончим песней.

0: Здравствуйте, друзья! На первой части урока мы будем слушать урок Рава от 4 февраля 2002 года. Урок основан на статье «Что означает, что Эйсав называется человеком поля в духовной работе?» Книга «Труды Рабаша», второй том, 998 страница. Прочитаем вместе статью в десятках. У нас 29 минут, пожалуйста.
1: Что означает, что Эйсав называется человеком поля в духовной работе? Книга Зоар говорит, здесь сказано «человек, сведущий в охоте, человек поля», а там сказано о Немроде. Он был сильным охотником перед Творцом. Как там имеется в виду, что он охотился на умы людей и совращал их восстать против Творца? Также и здесь. Человек поля означает, чтобы грабить людей и убивать их. А Эйсав сказал, что он находится в поле, чтобы молиться, как Ицхак, как сказано, вышел Ицхак, молиться в поле. Однако он, то есть Эйсав, охотился и обманывал Ицхака. Необходимо понять эти две вещи, сказанные об Эйсаве. То есть, чем отличается человек, сведущий в охоте, от человека поля в работе. Еще нужно понять, о чем говорит книга Зоар. Человек поля, потому что его наследственный удел находился не в месте поселения, а в месте разрушения, в пустыне, в поле. И поэтому он называется человеком поля. Но ведь и Ноах зовется человеком земли, как сказано, и стал Ноах человеком земли. И также сказано о самом Ицхаке, и вышел Ицхак молиться в поле. А также сказано, что Ицхак сказал о Якове, как сказано, и сказал, смотри запах сына моего, как запах поля, которое благословил Творец. В таком случае, откуда у Эйсава получается, что человек поля означает грабить людей и убивать их? И следует объяснить это в плане духовной работы. Известно то, что сказано, который создал всесильное, чтобы делать. То есть Творец создал мир с намерением и желанием насладить свои создания. И для этой цели он создал нечто новое, называемое желанием получать наслаждение и удовольствие. Как мы учили, для того, чтобы насладиться благом и наслаждением, которое он хочет дать, наслаждение определяется степенью хиссарона и стремления к чему-либо, потому что стремление определяет величину удовольствия, которым можно наслаждаться от этого.
0: Итак, вначале возникло желание получать и свойство, сущее из ничего. И это называется, которое создал Всесильный. Чтобы делать, это мера исправления творения, поскольку существует разница между дающим и получающим. Таким образом, здесь существует понятие хлеба стыда, то есть свойство стыда. Поэтому дана возможность построить намерение ради отдачи, то есть не получать, несмотря на большое желание получать благое наслаждение, все равно, чтобы не испытывать чувство стыда, дана работа творением. И эта работа называется работой, потому что она против природы, которую создал Творец для своего творения. Ведь цель творения состоит в том, чтобы насладить свои создания. Это значит, что все, о чем можно сказать, что человек получает, то есть что у него есть желание получать, исходит от Творца, создавшего эту природу. Тогда как не получать то, что Творец хочет дать, благо и наслаждение. Это мы относим к творениям. Поэтому это исправление, не получать благо и наслаждение, может быть только при условии, что у нас есть намерение ради отдачи, что и называется «делать». То есть творения должны это делать, хотя это и противоположно природе. И вот, это желание получать называется «малхут». Так как известно, что кли для получения светов называется «малхут». И как мы изучаем, на эту «малхут» было сокращение и скрытие, когда «малхут», будучи желанием получать ради себя, осталось без света. И только когда могут создать желание ради отдачи, в мере этого отменяется сокращение и скрытие, и она может получить изобилие. Иначе Малхут называется пространством, свободным от света. И как следствие этого потом создаются две системы. По принципу «одно против другого создал Творец». Иными словами, так же, как существует абиа святости, так же есть абиа скверны.
1: Вот, у Малхут есть несколько названий, а именно земля, почва, море, прах. И это согласно тому, что она получает. И вот от этой Малхут, которая называется земля, происходит человек, как сказано, и создал Творец человека из праха земного. И это свойство Малхут, как сказано, все произошло из праха. И сказали мудрецы в книге Зор, все произошло из праха, даже солнечный круг, что означает, что все, о чем говорится, говорится только исходя из светов, облаченных в келим. Ведь известно, что нет света без кли, и все келим происходят от Малхут, который является желанием получать. Другими словами, все, о чем идет речь, речь идет только о Малхут, который является желанием получать. И это есть как в святости, так и в клипе. А вся разница в том, что святость не пользуется желанием получать, иначе как когда может дать на это желание ради отдачи, а иначе она сокращает себя, не используя желание получать. Тогда как клипа хочет пользоваться желанием получать ради получения. То есть, когда говорят, что человек пользуется отдающими келим, это не означает, что отдающие келим делают что-то, поскольку отдающие келим не присутствует желание получать. Ведь все творение считается только желанием получать. Как известно, что кроме желания получать, все относится к Творцу, как сказано выше, поскольку творение называется сущим из ничего. И это относится именно к свойству хисарона, недостатка, который создал Творец. Но когда мы говорим, что человек пользуется желанием отдавать, это означает, что желание получать не пользуется своим собственным свойством, а пользуется желанием Творца, желание которого только отдавать и не получать ничего.
0: И из вышесказанного поймем понятие «поле», когда говорится про Эсава, называемого «человеком поля». Мы видим, что Ицхак тоже вышел в поле. И также о Яакове написано, что Ицхак сказал, «Вот запах сына моего, как запах поля, который благословил Творец». И смысл этого такой, как сказано выше, «поле называется Малхут». то есть желание получать. И там речь идет о свободе выбора. Исправить ли его на отдачу, которая называется святостью. И об этом сказал Ицхак, как поле, которое благословил Творец. А если не исправляют на отдачу, а занимаются получением ради получения, то это называется «человек-поля». То есть клипа, как сказано выше, что означает «человек-поля», чтобы грабить людей и убивать их. И так было у Исава. Однако об Ицхаке написано, что Ицхак вышел молиться в поле, то есть пошел исправлять поле, то есть свойство малхут. Исправлять, чтобы свойство малхут, которое является желанием получать, было ради отдачи. И это называется исправить мир в малхут Шадай, поскольку известно, что имя Шадай называется Исод, а Исод называется Исод праведник, основа праведника, которая является отдающим, нацеленным на исправление малхут, которое является свойством получения, но становится подобным свойству Исод, направленное на отдачу. И это означает, и вышел Ицхак молиться в поле. И подобно этому написано о Яакове, что Ицхак сказал: «Смотри, запах сына моего, как запах поля, которое благословил Творец». То есть Ицхак видел, что Яаков исправил Малхут. Ведь уже видно благословение Творца, распространяющееся на поле, которое является свойством Малхут.
1: Однако необходимо понять, почему в книге Зоар о поле говорится по поводу Исава в плохом смысле. Как сказано выше, следует объяснить, что сказано человек, сведущий в охоте, а потом сказано человек поля. И Зоар объясняет, человек охоты, сказано о Немроде. То есть Немрод был сильным охотником перед Творцом. И объясняет Зоар, что это значит, что он охотился на умы людей и совращал их восстать против Творца. Не нужно понять, чем отличается человек охоты от человека поля. Не согласно тому, что мы учим, что есть разница между моха, разумом и либо сердцем. Моха, как объясняет мой отец и учитель, имеется в виду свойство веры выше знания, а либо имеется в виду желание сердца, которое работает только ради собственной выгоды. Иначе говоря, ради собственной выгоды человек готов совершать любую работу в мире, если он будет видеть выгоду от этого, что он получит за свою работу, свои усилия. Получается, согласно этому, то, что он говорит, человек охоты и человек поля, это два понятия, которые называются в работе моха и либо. И сказанного поймем, если Писание говорит об Исаве, что он был человеком охоты, а охота, мы учили, что такое охота на примере Немрода, что он охотился на умы людей и опутывал их, чтобы они восставали против Творца, что является пороком в свойстве моха, то есть в свойстве веры. Уже из этого мы можем объяснить, что такое человек поля, что это как он нанес изъян свойству моха, также нанес изъян и свойству либо. Поэтому объясняют, что такое человек поля, что это любовь к себе. То есть, что поле его было грабить людей и убивать их. А он должен был совершить выбор в поле, выбирая добро, чтобы там пребывало благословение. Но он сделал наоборот. То есть он привлек туда свойство смерти и убийство в это поле. А в духовной работе следует объяснить, что поскольку человек был создан с желанием получать, и нужно исправить его на отдачу, для того, чтобы у него была возможность исправлять, то есть чтобы был выбор, иначе говоря, чтобы человек исполнял Тору и заповеди ради отдачи, а не ради собственной выгоды, произошло сокращение и скрытие. То есть человек должен начинать работать в свойстве веры высшего знания, потому что внутри знания произошло скрытие по вышеназванной причине.
0: Тогда начнется работа в свойстве выбора. То есть человек должен принять бремя Малхут Небес. Когда бремя означает как бык под ярмо. Даже если тело не согласно это делать, если оно не видит результата своего труда, потому что такова природа, которую создал Творец. Чтобы делать, что человек должен видеть, что он делает, то есть каков результат его работы. И он должен видеть, кто наслаждается проделанной им работой. Поэтому, когда человек занимается Торой и заповедями, он хочет видеть, кто принимает его работу. А так как с целью исправления было совершено утаивание и скрытие, то человек не видит и не чувствует, кто принимает его работу. Надо только верить выше знания, что Творец принимает его работу. А тело не хочет верить. И потому нам дана эта работа в виде как бык под ярмо. То есть, как бык работает по принуждению, и он вынужден выполнять то, чего желает хозяин, так же и человек не должен спрашивать тело, желает ли оно принять на себя бремя Торы и заповедей. А он должен идти с ним по пути принуждения и верить верой мудрецов, что таков путь истины.
1: Также есть свойство, как осел под поклажей, что означает свойство либо сердца. То есть человек должен работать не для получения вознаграждения. Поэтому, когда телу говорят, что оно должно работать без всякой оплаты, это работа для него как поклажа. То есть тело хочет сбросить с себя эту поклажу, которую человек хочет, чтобы оно терпело. То есть тело понимает, что оно способно вынести поклажу, даже если есть сомнение, что ему дадут вознаграждение за эту работу. Но когда ему говорят «работай и переноси тяжести без всякой оплаты», от такой работы оно хочет освободиться каждое мгновение. И тогда они сказали, как осел под поклажу. Под поклажей. То есть человек должен идти в этом направлении, несмотря на то, что тело не согласно. Получается, что есть усилия в двух направлениях. Первое, как бык под ярмом, второе, как осел под поклажей. И если человек идет по пути Эсава, человек называется человеком, сведущим в охоте, человеком поля. То есть, как сказано выше, ему не хватает веры, что называется человек, сведущий в охоте, подобно Немроду, когда тело хочет восставать против веры Творца, нанося ущерб свойству моха. И также он относится к свойству человека поля, то есть он грабит людей, что означает, что он грабит свойство человека в себе. И он остается как животное, которое знает только себя, но не ближнего. И потому сказано «человек поле, чтобы грабить людей и убивать их». Иными словами, если он лишает себя свойства человека, входит в свойство животного, то есть желание получать ради себя, тогда он относится к свойству грешники при жизни своей, называются мертвыми, из-за того, что они отделяются от источника жизни. И это называется свойством либо сердца. А истина состоит в том, как сказал мой отец и учитель, что главное, на человеке пребывает свойство «либо». То есть оно является корнем того, что он не хочет верить, из-за того, что есть, у человека есть большее наслаждение, чем то, что он видит и чувствует. Поэтому он не хочет унижать себя и идти с закрытыми глазами и верить всему, что сказали наши мудрецы.
0: А главной основой является вера в мудрецов. Как сказано, история об одном чужеземце, который пришел к Шамаю. Сказал он ему: «Сколько Тор есть у вас, сколько учений есть у вас?» Ответил он: «Две. Письменная Тора и устная Тора». Сказал он ему: «По поводу письменной Торы я верю в тебя, я верю тебе, а по поводу устной не верю. Обрати меня в иудейство, чтобы обучить меня письменной Торе». Накричал на него Шамай и гневно выгнал его. Пошел он к Гилелю. Тот обратил его. На следующий день показал ему алфавит и сказал: «Алеф, бет, гимел, далет». На завтра он перевернул его. Сказал тот ему: «Не вчера ты, но вчера ты не говорил мне этого». Сказал ему Гилель: «Разве ты не полагался на меня? Тогда положись на меня и в устной Торе». И Раши объясняет: «Разве не полагался ты на меня? Откуда ты знаешь, что это алеф, а это бет? Это потому что я научил тебя, и ты положился на меня. Тогда и в устной Торе положись на мои слова». Этот текст был на арамейском, теперь на иврите. Пришел он к Гилелю и сказал, на следующий день он пришел, и тот сказал ему: «Алеф, бет, гимел, далет». А на завтра он перевернул и сказал: «Тав, шин, рейш, куф». Сказал тот ему: «Но вчера ты не говорил мне этого». Сказал ему Гилель: «Разве ты не полагался на меня? Тогда положись на меня и в устной Торе». И Раши объясняет: «Разве ты не полагался на меня вчера? Откуда ты знаешь, что алеф — это алеф, а это бет? Это потому что я научил тебя, и ты положился на меня. Тогда и в устной Торе положись на мои слова». Отсюда мы видим, что Гилель сказал ему, что без веры в мудрецов нет ничего. Однако вопрос веры — это требование разума. То есть человек говорит, что если бы ему не приходилось верить в высшие знания, а все было внутри знания, то он двигался бы вперед без всяких преград. Но Бааль Сулам сказал, что на самом деле желание получать, когда человек желает работать только ради своей выгоды, подобно животному, оно является причиной, по которой он не может верить. Имеется в виду, то, что человек утверждает, что ему трудно идти выше знания, это исходит из эгоизма, который является животным уровнем в человеке. И все это потому, что и это все, что ему мешает. Поэтому необходимы две силы: свойства разума, моха на иврите, и свойства сердца, либо. И об этом сказано: как бык под ярмо и как осел под поклажу. Поэтому, если мы исправляем поле, то есть малхут, которое называется желанием получать ради себя, как в моха, так и в либо, как в разуме, так и в сердце, то оно называется полем, которое благословил Творец, как сказано о Якове. И также об Ицхаке написано: «И вышел Ицхак молиться в поле». И также об Ицхаке написано: «И вышел Ицхак молиться Оле, что является исправлением Малхута, указано выше. Но иначе обстоит дело с Исавом, называемым человеком поля. И в плане действия кажется, что он идет исправлять поле, но не в плане намерения, которое называется ради отдачи и является исправлением Малхута.
1: Здесь есть место для самообмана, поскольку это то, что отдано сердцу, и не видно снаружи, то есть, что есть возможность проверять это. Тогда как то, что происходит в действии, открытом наружу, человек может проверять себя, обманывает он себя или нет. Поэтому книга Зоар объясняет это следующим образом. А Исав сказал, что он находится в поле, чтобы молиться, как Ицхак. Как сказано, вышел Ицхак молиться в поле. Однако он, то есть Исав, охотился и обманывал Ицхака, что означает, как сказано выше, что он вышел в поле, чтобы молиться, то есть вышел в поле, чтобы исправить его, как Ицхак. Однако он и охотился, что означает, что охотился как Нимрод, который совращал умы людей, чтобы они восставали против Творца. И в этом Исав обманывал самого себя. И из этого также следует понятие грабежа, как сказано, чтобы грабить людей. И это, как сказали наши мудрецы об Адаме Ришоне, которым сказали, что он был вором, потому что он вкусил от древа познания, что означает, что он вывел из-под власти единого, то есть из-под власти Творца. Другими словами, все должно быть ради Творца. А тем, что он вкусил с древа познания, он упал под собственную власть. То есть он хотел получать все ради собственной выгоды. Также Исав, который вышел в поле, чтобы исправить Малхут. Во внешнем не было видно, что он не работает ради отдачи. Ведь во внешнем Исав сказал, как сказано, что он пошел, чтобы молиться, как Ицхак, чтобы исправить поле, чтобы, то есть Малхут. Но он обманывал себя в плане намерения, которое должно быть ради власти единого, то есть ради небес. Он пребывал в свойстве, чтобы грабить людей, что означает, что как Адам Ришон грабил, как сказано выше, то есть он был вором, так и Исав делал все ради собственной выгоды, а это называется, что он грабил людей.
0: Поэтому человек, который входит в работу святости, то есть, чтобы из всего делать святость, он должен быть осторожен во внешнем, чтобы не обманывать себя, совершая действия, которые являются работой лолишма. И он должен сказать своему телу: «Я сейчас занимаюсь Торой и заповедями с намерением лолишма, но я хочу посредством этого достичь намерения лишма». И он верит словам мудрецов, которые сказали: «Обязан человек всегда заниматься Торой и заповедями, даже ло лишма. И из ло лишма я хочу прийти к лишма». И он верит верой мудрецов, которые сказали: «Свет в ней возвращает к источнику». И он удостоится этого. Перейдем к уроку от 4 февраля 2002 года.
1: Мы прочли статью, что такое, что Исав называется человеком поля в работе. Статья из слова «Ислам», первый том, страница «Тавкуф Цадитет».
2: Маамарим шалярэбе, камшим нерим.
1: Статьи Рэбе, насколько они кажутся простыми снаружи, и что он там поворачивает разные вещи и расширяет, просто как будто мы не чувствуем, что заложено внутри. И только постепенно мы это раскроем. У него есть особый стиль скрытия. Как будто рассказывает обо всем так свободно. И еще больше, чем рассказывает, раскрывает пять и скрывает две пяди. Мы учим, что нет ничего в мире, что было бы создано просто так, в чем не было бы необходимости. Тем более такие большие силы, как Немрод, Эсав, которые есть в человеке. Какая польза от них? Он говорит, Немрод называется, что хочет Лемрод восстать против Творца, восстает против Творца. Против него, против Творца есть в человеке такие силы. И когда он осознает это, признает себя как стоящим, противостоящим Творцу, тогда у него действительно есть возможность исправить что-то. То же самое охотник Сав, человек поля, то есть он обретает поле, поле работы, его поле. После того, как обретают поле и исправляют его, превращается в Яков, который сидит в шатрах. То есть это этапы, которые есть у каждого, у каждой. И так нужно относиться ко всем состояниям, которые приходят к нам и проходят по нам, дают свыше в соответствии с одно против после другого, или погружаться в свойства Исава в нас, свойства Немрода в нас, свойства праотцев наших в нас. Итак, мы приходим к общему исправлению благодаря свойствам Творца, которые называются наши праотцы, чтобы исправить всех грешников в нас, народы мира. Поэтому нужно в каждом состоянии, в котором человек находится, не относиться к тому, что в этом нет необходимости. О, снова пришло ко мне какое-то неприятное состояние, некрасивое. А, жалко, когда уже оно уйдет. Нет, не нужно думать, когда оно уйдет. Оно уйдет, когда в нем не будет необходимости, оно пройдет. Когда в нем возникла необходимость, оно пришло. А нужно отношение к каждому состоянию как к необходимой вещи, что я сейчас из этого состояния должен построить свое отношение к целетворению. Из этого состояния. Это не значит, что я должен сидеть и страдать, и пожирать себя, а работать, делать в нем, в этом состоянии, то, что нужно. И тогда, если я заканчиваю в нем исправление, тогда это состояние переворачивается на другое, изменяется на другое. Тогда, как если человек относится к состоянию, в котором получает от Творца, что в нем нет необходимости в этом состоянии, как будто не согласен с высшим управлением, и он знает лучше Творца, что он должен пройти, получается, что он не пользуется тем, что ему дают. И в этом или уводит себя от работы, или, по крайней мере, очень замедляет свое продвижение. Поэтому нужно, насколько чувствуют иногда, некомфортно в разных состояниях относиться к ним так спокойно. Так что, что делать? Нужно работать из этих состояний тоже. Различать между моха и либо, горьким и сладким, и истинной ложью. И работать из истинной лжи, хотя это не сладко. Поэтому работа Исава — это работа очень важная. И всякий раз, когда человек входит в это и становится человеком поля, по-настоящему видит свою дикость, свою неустойчивость, он в этом должен все-таки осознавать, насколько вещи плохие в поле, которые скрываются ему просто как первозданный материал для приближения к Божественному. Потому что без этого невозможно. В конечном счете это становится от поля, становится полем, которое благословил Творец. То есть Творец благословляет это поле, и тогда человек становится от человека поля, превращается в... превращает поле в благословение.
0: Да. Нужно ли, несмотря на тяжелые состояния, продолжать мою внутреннюю работу или вообще без всякой связи с ними? Каким должно быть отношение? Если мне тяжело, я должен сказать, что мне тяжело, и поэтому я продолжаю, или вообще не относиться к трудностям?
1: Относиться к этой трудности ты обязан, которая раскрывается в тебе, и к неприятному ощущению, но относиться к этому так, как это вещи, которые полезны тебе, а не то, что они опускают тебя из духовности, насколько ты можешь осознать дикость, которая есть в поле. Согласно этому, ты можешь исправить его и взять от него потом, извлечь из него потом плоды, принести благословение в поле. Потому что человек — это дерево в поле. То есть он растет от этого, из того, что он как раз раскрывает, насколько это поле, в котором есть, что он идет, ведь охотится, да? Здесь раскрываются всякие животные свойства, разные нечистоты, нечистые вещи, которые есть у человека. А потом из этого есть исправление. Невозможно в работе без того, чтобы раскрыть вначале свойства Исава, а потом уже Яков.
0: Да. В чем разница между моха, разумом, и либо сердцем в работе здесь?
1: Разница, скажем, разделим пока что в ощущении и в разуме. В этом есть моха и либо, это духовные понятия. Ну, по крайней мере, так. То есть главное, еще раз я говорю, видеть в каждом состоянии, которое приходит человеку, видеть его как состояние желанное, достойное, необходимое сейчас, а не контролировать, критиковать то, что сейчас получают от Творца, а работать, и исходя из этого, получать, исходя из этого, работать. Сказано, как хороший раб, то, что ему дают, он делает. Мы не знаем, по каким этапам мы должны продвигаться, и какова польза от каждого этапа. Есть люди, которые и относительно группы приходят ко мне, это не в порядке, так нехорошо, так нехорошо. Они думают, что без раскрытия нехороших вещей можно дальше идти. С помощью чего ты сделаешь следующий шаг, если сейчас ты чувствуешь себя хорошо? То, что раскрываются плохие вещи, исправь их, и это будет твоей следующей ступенью. А не то, что получают некоторые трудности, недовольны. Что такое недовольны? Как раз наоборот, тебя хотят продвинуть, что-то недовольно. То есть нужно сделать еще усилия, чтобы подняться на следующую ступень. Ну, наши усилия — это внутренние усилия. Да.
0: Да. Что значит работать с состоянием, которое приходит? Что это работа с состоянием, которое приходит?
1: Работа с состоянием, которое приходит, это называется, что сейчас, когда приходит ко мне, у меня сменяется состояние, есть иногда у меня трудности, вдруг у меня не складывается с товарищами, с Творцом, с моим отношением к Кабале, у меня есть отношение к жизни, вдруг изменилось. Я не говорю, что у меня там дома есть. И дома тоже, там с женой, с детьми, на работе, с начальником, неважно. В конечном счете, когда хотят воздействовать на меня через разные вещи, хотят, в общем, сдвинуть меня, оторвать меня от прямого пути к цели. С помощью разных вещей, более близких немного к духовному и более далеких от духовного. И так, и так. Так, в соответствии с этим... Я должен просто принимать все в жизни, если я уже вхожу в эту работу, как знаки, как данные, которые приходят ко мне свыше, и внутри них, всякий раз внутри состояния, которые раскрываются, я должен построить себя, Исраэль. Пути Торы и Творец — это одно. То есть я и Творец, и то, что Он дает мне сейчас, весь этот балаган в моей жизни, всю эту ситуацию, все-таки, чтобы это не мешало мне моей связи с Ним. Если я делаю это, то все вещи, которые называются «дикое поле», я превращаю в плодоносное поле. То есть из этого я продвигаюсь, строю следующую ступень. Все неприятные условия, как помехи, какие-то проблемы, плохое настроение, внутренние разные, внешние тоже вещи, которые якобы мешают в работе, это называется поле... необработанное. Это у человека раскрывают

0: это не в порядке, о нем, я думаю, плохо, и так далее, и так далее. Все эти вещи нехорошие, которые я вижу в отношении ко мне, в отношении меня к ним и так далее, это все отражение моих неисправленных свойств наружу, вне меня. Вот и все.
1: Посредством чего я исправляю отражение, которое сейчас раскрывается?
0: Как я исправляю? С помощью моего отношения, когда я вижу эти вещи, что они нехорошие вне меня, я должен верить, что эти вещи хорошие, потому что Творец добрый, творящий добро. И на 100% я сейчас должен себя чувствовать хорошо, если бы я был исправлен. Потому что не может быть, чтобы от него, чтобы человек получает какое-то зло. А то, что я сейчас чувствую все еще не в окончательном исправлении, это из-за того, что мои свойства не исправлены и не чувствуют его. Это окончательное исправление. А не то, что на самом деле ситуация вокруг меня плохая. И сейчас я нахожусь в бесконечности, в окончательном исправлении, и все. Но проблема — исправить себя. Так то, что кажется мне, то, что во мне и вне меня, я вижу в своем изъянии отвергают. Я вижу это через мои неисправленные свойства. Когда они будут исправлены, я буду видеть только божественное, свет бесконечности, наполняющий все мироздание. Поэтому так я должен принимать и всю ситуацию, которая приходит ко мне. Поле, по-настоящему поле, это всякая ступень, которая раскрывается, раскрывается через ее ахураем, неисправленные вещи. Есть согласие, есть обретение, есть смирение, есть множество шагов в работе, в каждом состоянии, когда новое раскрывается, как неисправленное. Но изначально подход обязан быть такой, что я нахожусь перед Творцом, нет никого, кроме Него. Если нет никого, кроме Него, я обязан прийти к состоянию, когда я буду видеть это как хорошее, я обязан быть праведником, оправдать то, что есть у меня сейчас внутри меня и против меня, потому что это наверняка от Него. Кроме точки суждения, которая есть у меня, когда я сужу о нем, о Творце в отношении меня. Кроме этой точки, все остальное от него. Я должен только судить мое отношение к нему, оправдывать.
1: Хорошо. То, что вы сказали, что нужно строить вместе, это то, что называется присоединить дневную работу к исправленному состоянию?
0: Да.
1: Возможно ли вообще до Махсома присоединять раскрывающиеся желания к общему порыву к цели? Или это пока раскрывается только как помеха?
0: Все раскрывается вначале как помеха. Любая вещь эффективная, полезная раскрывается сначала как помеха. Как правило, есть помощь, которую дают свыше, чтобы поддержать человека. Все раскрывается вначале как помеха. Все-таки что-то, в чем ты обязан приложить усилия. Без усилия не может быть, чтобы ты достиг чего-то. Да?
1: Есть такое состояние оцепенения в работе, нет ощущения продвижения. Могу ли я искать Эйсава как горючее?
2: Им есть мацав тардема, бемет.
0: Если есть состояние спячки, действительно, есть дни, даже целые недели, когда ничего не меняется, это просто пустыня во внутреннем состоянии. Прежде всего, эти состояния тоже обязаны быть. То есть не то, что состояние приходит, ты согласен с ним, но тем не менее человек должен пройти все. Нет состояние на более высокой ступени, быть на более высокой ступени, если ты не прошел все состояния на более нижней ступени. И все, кто проходит, проходят все состояния те же самые. То есть если я нахожусь на ступени 10, ты приходишь на ступень номер 10, ты можешь быть китайцем,

0: Может быть, не знаю, кто ты, что ты по своему менталитету и свойствам и образу жизни. Это не важно. Ты должен пройти все-таки те же свойства, как и я. Может быть, ты почувствуешь в своей душе несколько иначе, как тот же чай мы ощущаем. Иначе, может быть, не можем это измерить даже пока что, как в чем различие. Но все-таки мы почувствуем, наверняка будем чувствовать тот же самый чай, допустим. Так в любой вещи. Теперь. Так все состояния обязаны быть. И пустыня эта, которая приходит к человеку, нужно относиться к ней прежде всего как к тому, что полагается мне. А после того, как мне это положено, тут есть всегда два как бы вида отношения к тому, что раскрывается в любой ситуации. Первое — это терпение. Терпение — это называется, что ты можешь взрываться, кричать. Это не называется, что ты терпеливый и нетерпеливый. Терпеливый называется, что это все-таки не выбрасывает тебя с пути. А в том месте, где ты прыгаешь и кричишь, хорошо, это нормально. И мы привыкаем и не обращаем внимания на таких людей. Не надо быть слишком погруженным в себя. Но терпеливый имеется в виду, что ты все-таки идешь. Потому что выбора нет, просто от безвыходности, даже если ты не можешь принимать это в радости. Так я иду. А после этого уже наступает вторая вещь, как я все-таки могу выйти из этой пустыни. Пустыня — это вещь самая плохая. Если вещи такие как бы яркие, хорошие, плохие, так как-то это сдвигает человека. Состояние пустыни не дает энергии ни для чего. Захватывает тебя, и ты просто как клей, как муха, которая прилипла к этому, и все. Что делать? Здесь есть только одно. Поместить себя в группу пассивным образом, как тело неживое. Находишь так со всеми вместе и постепенно брать от них дух жизни. То есть, если нет группы, иногда это происходит так. У меня, допустим, это происходило. Время, то, что не делает разум, делает время. Есть состояние, когда ты не способен ничего сделать. Просто ничего. И ты тоже должен прочувствовать это и пройти, и видеть, что время тогда приводит к изменениям. Но это несмотря на то, что ты все-таки пытаешься. А пытаться — это приходить сюда и сидеть, засыпать немного, слушать немного, как-то. Я не говорю об обычных состояниях, которые здесь есть. Вы увидите, еще какие состояния есть. Человека практически, физически не может пошевелить пальцем, даже подумать о том, как пошевелить им. Когда выпускают дух жизни, только тело так живет, дышит, и все. Есть изменения в нас, очень особые. Так я из-за этого говорю о таких состояниях критических, когда человек просто не способен ни на что. Время делает свое, и он обязан пройти это. Есть свойства, которые проходят исправление таким образом. То есть ты ложишься даже на пол, неважно где ты, как больной эпилепсии. Приступ, и так, пока это не пройдет. Да. Но это не состояние пока что, которое мы проходим. Мы еще их увидим.
1: Да? Есть ли в этом состоянии действие, которое группа физически может произвести над человеком, чтобы помочь ему выйти?
0: Группа активным образом должна делать действия с человеком согласно тому, что договорились в группе. То есть, если в группе между товарищами договорились, что я вижу, что ты находишься в состоянии просто ниже линии жизни, что называется. Как написано в нашем договоре, что мы можем воздействовать на тебя так-то и так-то, мы говорим между собой в группе, мы должны прийти к тебе и дать тебе какие-то пощечины, на веревке притащить тебя так за машиной, тащить досюда, по веревке поднять тебя на веревке на наш этаж, посадить где-нибудь в угле, начинать в углу, начинать лить воду, все, что вы договорились, не важно что. Просто не имеет значения. Иногда соглашаются на то, что человек, который находится в плохом состоянии... Ну ладно, это было у хасидов больше. Не уходят домой, не выходят из... дома учения, приходит с работы, сидит здесь, ему дают что-то поесть, сидит, и все. Не уходит никуда, это быстрее его организуют. Ну, разные такие вещи.
1: Да. Если состояние, когда вся группа сама погружается, как она вытаскивает себя? Только свыше такое может произойти?
0: Если вся группа погрузилась, это уже большая проблема. Должно быть спасение свыше, со стороны. Но это уже очень большая проблема. Человек относительно группы может надеяться на то, что у него есть надежда. Надеяться на какую-то помощь. Группа, если она погрузилась, это приводит к разрушению и к концу. Нельзя соглашаться с этим ни в каком виде. Тогда нужна какая-то должна быть страховая компания. Договориться с еще какой-то группой, чтобы она сделала что-то. А изнутри спасение не придет.
1: Да. Один человек, допустим, есть 15 человек в группе. Один человек, если он чувствует себя полным жизненной силы, он может поднять все 14? Этого достаточно?
0: Если в группе 15 человек, один остался жив, может спасти всех, это не 15, а 15 миллионов. Вообще не имеет значения. Один, у кого есть дух жизни, может спасти всех. Но... для этого нужно несколько условий. Прежде всего, чтобы они позволили ему это сделать, согласились с тем, что он это сделает. Все-таки, чтобы у него была какая-то власть и разрешение сделать это. Это делают, договорившись заранее. Договор пишут для состояний нехороших. Состояние хороших. Сейчас нам не нужен договор. Сейчас в хорошем состоянии мы должны проверить все плохие состояния, которые возможны. И тогда, согласно этому делать, это очень тяжело. В хорошем состоянии проверить все самое плохое, плохие вещи, которые могут быть, это очень тяжело. Но обязательно войти в это, изучить это. И именно то, что говорят нам, что ты должен быть 23,5 часа в хорошем состоянии. И если ты находишься в этом хорошем состоянии, войди в плохое состояние, изучи это зло, и это зло, которое ты учишь его тоже для того, чтобы увеличить добро. И тогда в этом тебе не нужно уже плохое будущее, потому что ты вошел в зло с силами, уже исправил это. Да, это как в договоре. Я сейчас заключаю договор и пишу в нем разные вещи, которые могут прийти ко мне дальше, и тогда... помогут мне, и я не буду, не потеряюсь так, не пропаду. Да.
1: А в нашем состоянии, когда мы сейчас объединились в группы, прежде всего, чтобы быть группой, нужен устав? Есть, чтобы был договор, как вы говорите?
2: אם אתם עוד לא חושבים כך, אז תעשו, עד שתגיעו להחלטה הזו. ההסכם הוא הסכם פנימי, זה תיקון פנימי בעצם, מה זה חוזה? ההסכמה הפנימית שלי לכל דבר שיהיה, לא אבל מה אם כתוב, אז מה, תלך אחר כך עם זה לאורך דין או למשטרה, שהוא ירשה לי לתת לו 10 סתירות, בגלל זה נתתי? נו. זה לא... לא כך אנחנו צריכים לעבוד, אלא הסכם, הכוונה היא הסכמה פנימית שלנו, לזה שבמצבים הגרועים ביותר, שאני מאבד את הדעת, שאני מאבד את השכל שלי, שאני הופך להיות למישהו שלא אני ממש, שמוסיפים לי כזה רצון לקבל שאף פעם לא היה בי, וזה לא אני כמו שתמיד, אלא מישהו חדש לגמרי, שאני מסתכל על כולם, אני לא מכיר אותם, מי הם בכלל. מה הם רוצים ממני? אין לי שום קשר אליהם. איזה כולם גועל נפש, זבל, זה, מה אני עושה כאן? שבמצבים כאלה, כן, בכל זאת החברה הזאת, שאני לא רוצה אותה, דוחה אותה לגמרי, שהם יכולים לבוא אליי ובכל זאת לפעול עליי. עד כדי כך שזה דבר הגרוע ביותר, רק זה מה שאני לא רוצה, שיבואו אליי. תנו לי להיות לבד בשקט, תעזבו אותי. איך לעשות בכל זאת הכנה כזאת לעתיד? לא בכתב, שזה יהיה בדומם, שזה יהיה בי, בדומם שלי, לא בנייר. אין? בדומם שלי שזה ישר, שאני אשאר רק בדרגת דומם. כן? לא אדם ולא חי ולא צומח.
1: Ни человек, ни животное, ни говорящий уровень, ни животное, ни растительное, только не живое. Как сделать так, чтобы мне осталось нечто, благодаря чему я все же позволю группе воздействовать на меня? Как может быть, чтобы в неживом осталось что-то от человека? Это называется согласие. Договор на будущее. Как мы можем представить себе такую вещь? Что все же остается.
2: Аз бишвильзе зарих ахшав.
1: Так вот, для этого сейчас, в состоянии, когда я нахожусь на уровне говорящий человек, по-настоящему сильный, для этого сейчас мне нужно делать тренировку. Как в армии, на случай беды, что даже если это придет, это называется временем подготовки, в котором мы находимся. Подобно тому, как мы готовим себя получать все хорошее ради отдачи, давайте начнем думать, как получать все плохое ради отдачи.
0: Как группа будет знать, как действовать?
1: Как группа узнает, как действовать? Как в армии устраивает учения? Очень просто. Еще немного. И так приучает человека не чувствовать нагрузку на себя. Знаешь, поднимают 10 килограмм, потом 15, потом 20. Как можно подняться со ступени на ступень? Если на своей ступени ты сделал все до конца, и капельку за пределы конца, то эта капля, которую ты сделал сверх этого, в следующий раз станет привычкой. Это тренировка. Так это и в переходе со ступени на ступени, хаб дельот, хаб высшего, за пределами твоих возможностей, выше разума. Можешь подняться немного выше, тогда ты это приобретаешь. Так что в хороших состояниях сейчас все же на полчаса в сутки спускаться в плохие состояния. И это послужит тебе подготовкой плохим временам, если они придут. А если и не придут, то это потому, что ты уже исправляешь за полчаса сегодня в сутки те времена, которые могли бы прийти к тебе в течение дней и ночей. Так это договор. Что значит подписать договор? Напиши на скрижалях сердца твоего, что ты действительно пишешь, что сейчас ты находишься в хороших отношениях с Творцом. Представь себе все плохие отношения и запиши там все обязательства, которые ты принимаешь на себя. На своем сердце запиши, что делать так-то и так-то. Делай тренировки. И тогда сам договор это исправление. Ничего не придет, ты уже сделал это сейчас, все эти вещи.
0: Вы говорите относительно одного человека?
1: Я говорю это применительно к одному человеку, применительно к группе. Потому что в группе тоже нужно говорить об этих вещах вместе и делать всевозможные такие тренировки. И ты увидишь, если ты сейчас находишься в группе, ты наверняка еще не видишь вокруг себя плохих людей. То есть все такие великие, величайшие в поколении, только ты немножко так, чуть-чуть поменьше. А может быть, через неделю-другую ты увидишь немножко иначе, а еще через 2 недели еще немножко иначе, пока ты не начнешь видеть проблемы, и все. Так что начинай писать договор уже сейчас. Договор пишут именно из хорошего состояния. Не надо ждать плохого, не ждать плохих вещей, потому что тогда это невозможно, тогда это не исправление. Это побег от плохого к хорошему. А когда приходят к хорошему, снова не могут, снова не хотят составлять договор, исправлять плохие вещи. Нужно спускаться в плохое, контролируемо, намеренно, чтобы извлечь из него немного хорошего. Подобно тому, как мы учим, Ахабдалия. Немножко опускают руку вниз, хватают несколько грехов, несколько плохих вещей, поднимают их наверх, исправляют. Это называется системой исправления.
0: В одной из бесед вы сказали, что человек строит вокруг себя группу, чтобы группа подействовала на него с хорошей стороны. Так если не строить эти законы, как, согласно чему группа будет действовать в состоянии таких и таких, один согласен, один не согласен? Я спросил не об этом, это понятно, что договор, прежде всего, должен быть внутренним, но потом, когда люди приходят в плохие состояния, как помнить, что мы договорились об этом заранее?
1: Нет более мудрого, чем обладающий опытом.
0: Значит, работа в истине лжи в состоянии падения?
1: Истина и ложь в состоянии падения — это когда я не смотрю на сладкое и горькое, как Рэбе говорит о своем теле, так пусть страдает. И это было в состоянии, когда он действительно страдал физически. Пусть страдает. Животное должно страдать. То, что я случайно ощущаю его, ну, что поделаешь. То есть ощущение боли не отрывает меня, не отключает меня от человека во мне. Животное страдает. Так если я сейчас соединен с ним, это соединение, не оно определяет, что сделает человек во мне.
0: Можно ли как группа назначить такие полчаса в сутки, чтобы...
1: Да, группа может установить, как человек полчаса в сутки. Может быть, сутки, я не знаю, при условии, что все остальные часы ты находишься в состоянии хорошей подготовки, что ты можешь владеть собой все 23,5 часа, тогда полчаса обязательно, иначе не будет исправления, не будет продвижения.
0: В каком виде критиковать внутри группы, если только групповое действие?
1: Поищите, в какой форме группа должна сделать эту проверку в течение получаса. Поищите. И тоже, что такое полчаса? Сделайте 5 минут. Но сделайте так, чтобы в течение этих 5 минут подход к плохим вещам был положительным.
0: Если у меня возникает плохое состояние, это значит, что я не подготовил себя в хорошем состоянии?
1: Если к человеку пришло плохое состояние, и он не радуется грешникам, которые раскрываются, то это признак того, что у него не было хорошей подготовки.
0: То есть он до этого не написал договор?
1: Что он не заключил договор заранее. То есть человек должен все время быть в состоянии готовности, готовным, готовым в состоянии стендбай, наготове. То есть, если придет вопрос или что-то, он готов уладить это, принять это правильно. И тогда, по сути, он начнет искать, на чем он еще может действительно сделать эту тренировку. Я говорю, в группе это тема, в которой не может быть покоя, потому что все время у тебя есть всевозможные мысли и отношения к товарищам. И здесь, по сути, все, что ты чувствуешь, не на 100% с товарищем, это, по сути, тема для работы.
0: Если состояние, которое раскрывается снаружи, это отражение моих внутренних изъянов, это как в конце статьи вы сказали, что картина, которая видна снаружи меня, это мои внутренние изъяны, да? Так в чем стоит моя работа в группе? Нужно организовать воздействие окружения на меня или наоборот, мое воздействие на окружение. Я не понимаю.
1: Подумай, мне нечего тебе ответить. Написано здесь какое-то слово. Как оно относится к целетворению? Ну что мне сейчас тебе час объяснять?
0: Нет, как это связано с моим исправлением?
1: Все относится к твоему исправлению. Как относится? Проверь. Сейчас, друзья, мы подведем итоги нашего впечатления от урока, и что из этого мы возьмем для работы в десятке. 6 минут, итоговый семинар.
0: Состояние плохих и хороших, все дано для исправления для нас.
1: Да, собственно, он сказал так, с помощью чего ты сделаешь следующий шаг, если ты сейчас чувствуешь себя хорошо. Так где делать следующий шаг? С помощью всяких помех, именно внешних, внутренних, которые как бы помехи, но это только раскрытие места для работы. Да, и раскрытие места для работы нам раскрывают состояние плохих, что делать, как выходить. Рав сказал, что нет возможности выйти из них, кроме как и только когда ты входишь в группу и отдаешь себя просто как в руки группы, что они заботятся о тобой, ты не можешь сам заботиться о себе.
3: Рав сказал, то, что нужно товарищу, сначала приходит помеха, и нужно приложить усилия, и мое отношение к этой помехе, она меняет все. Я, если вижу что-то плохое, но мы работаем в десятке, мы знаем, что Творец добрый, творит добро, и я должен измениться, если так. И так мы приходим к тому, что Творец наполняет все.
1: Да, там был вопрос, я думаю, что тогда не было десяток, тогда в группе были 15 человек. И один человек мог оживить их, если находился в состоянии жизненной силы. Раб сказал, что он может побудить 15 человек и 15 миллионов, но, по крайней мере, десятку. И именно в хороших состояниях нужно делать подготовку, заключать соглашение, готовиться к состояниям, чтобы справляться с ними.
3: Раб говорил о том, что из самого лучшего состояния, в котором человек находится, он может в будущем проходить состояния, которые для него более сложные, и делает это с помощью того, что он старается привлечь все, что приходит к нему, и оправдывать, чтобы у него потом были силы оправдывать и подниматься выше знания, чтобы смог освободиться из такого восприятия, которое у него есть, и находиться выше знания. Это то, что человек должен учиться разглядеть вокруг себя реальность. И это с помощью товарищей, когда мы приходим и стараемся быть вместе с ними.
1: Да, и я слышал, что эти состояния, они более тяжелые, так чтобы у человека было больше возможностей исправить, так есть больше возможностей подниматься выше знания. Я слышал, что Рав иногда говорил, что бывает состояние, когда ты можешь только так пассивно просто вкинуть себя в группу и дать окружению подействовать на себя.
4: Да,
3: есть вещи, когда ты должен бросить себя в группу и верить в тому, что говорят каббалисты, а остальное, оно придет.
1: Да, по поводу бросить себя в окружение, он привел пример хасидов, которые после работы приходили в синагогу и просто не выходили там, оставались там, пока это не обустраивало состояние человека. И еще одна вещь. Был пример, как в армии, что делают упражнения. Добавляют 10 килограмм, потом 15 килограмм. Но эти 15 килограмм, эти 10 килограмм уже не чувствуются. Это уже превратилось в привычку. Так каждый раз не требуют от человека вдруг 50 килограмм. Каждый раз немножко, пока не наладится.
3: Да, когда человек добавляет что-то, это становится второй натурой. Когда я слышал, что нужно относиться к тому, что Творец посылает, это свободная точка человека, как оценивает то, что приходят эти состояния, стараться оправдывать их. И человек исправляет то, что возможно.
1: Да, очень сильный момент был, когда Рав сказал, что действительно это так. Это просто любое состояние, которое мы проходим в десятке, это как ты не знаешь, где ты идешь, но это место, в котором ты все время находишься в работе. Потому что без этого ты можешь упасть, ты не можешь подняться. Ты не знаешь, в каком состоянии ты будешь через секунду. Поэтому у нас есть десятка, есть место, где мы объединяемся и помогаем друг другу, и строим это поручительство, которое поможет нам прийти к этому.
3: Нет помех, есть помощь в исправлении, и нужно договориться с Творцом. Это и есть исправление.
1: И перейдем к следующей части урока, а до этого споем вместе песню.

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי בעל סולם.
1: Урок основан на статьях из книги Труды Бааль Сулама. Книгу можно найти на Капсула.ил или QR-код, который на экране. Привет, друзья! Мы продолжаем учиться вместе с товарищами. Сегодня начнем изучать статью «Поручительство». Мы завершаем статью «Дарование Торы», перейдем к статье «Поручительство». Статья «Поручительство» — это продолжение статьи «Дарование Торы». Бааль Сулам таким образом это выстроил. Статья «Дарование Торы» заканчивается на 17-м пункте, а «Поручительство» начинается с 18-го. Мы почитаем 17-й пункт «Дарование Торы», который переводит нас к статье «Поручительство». Страница книги на иврите Бааль Сулама 390, и сразу перейдем к поручительству. Те, кто использует раздел учебных материалов, есть там линки соответствующие на статью «Дарование Торы», на статью «Поручительство». Итак, мы прочитаем 17-й пункт «Дарование Торы». Снова Авиу повторяет страницы.
2: אז נתחיל. נקרא ביחד את אות י' ז', אנחנו נקרא, ואז...
1: читаем 17-й пункт «Дарование Торы» и перейдем к статье «Поручительство». Итак, еще раз повторяет страницы.
2: ובאמור נתרחבנו
1: И отсюда мы приходим к пониманию одного из самых непонятных изречений наших мудрецов, а именно слов, что весь Израиль поручитель друг за друга. И на первый взгляд это совершенно несправедливо. Разве может быть, если кто-то совершает преступление, прогневив Творца, а я с ним совершенно не знаком и не связан, а Творец взыщет его долг с меня? И в Писании сказано, не будут преданы смерти отцы из-за сынов, а также каждый за свой грех смерти предан будет. Как же они говорят, что даже для совершенно чужого мне человека, при том, что я не знаком ни с ним, ни с местом его жительства, я становлюсь поручителем за грехи его. Если тебе этого мало, возьми и посмотри, что говорит Раби Элазар, сын Раби Шимона. Так как мир судит по большинству, и человека судят по большинству, совершивший одну заповедь, счастлив, что склонил себя и весь мир на чашу заслуг. Совершивший одно преступление, горе ему, ибо он склонил себя и весь мир на чашу вины, как сказано, и один грешник погубит много хорошего. И вот сделал меня Раби Элазар сын Раби Шимона поручителем также за весь мир. Получается, по его мнению, что все жители мира поручители друг за друга. И каждый человек действиями своими вызовет заслугу или вину всего мира. Является это очень странным. Но согласно вышесказанному, слова мудрецов понятны и принимаются нами в абсолютной простоте, ведь мы убедительно доказали, что каждый элемент из 613 заповедей Торы вращается вокруг центра, представляющего собой эту одну заповедь «Возлюби ближнего как себя», и выяснилось, что центр этого, этот невозможно исполнить иначе как целым народом, все члены которого готовы на это. Так Болеслав заканчивает статью «Дарование Торы» и сразу же начинает статью «Поручительство». На следующей странице мы сейчас посмотрим клип, где Рав соединяет статью «Дарование Торы» со статьей «Поручительство», и мы начнем читать статью «Поручительство», а сначала посмотрим клип. Пожалуйста.
3: Главное в использовании Торы — это, как и пишет Раби Акива и другие упоминания в источниках, и в Гмаре, и в других, в том, что возлюби ближнего как самого себя — это великое правило Торы. То есть Тора предназначена только для того, чтобы привести нас к любви к ближнему. Почему к любви? В любви к ближнему мы реализуем Тору, потому что мы поднимаемся над своим эго, над желанием, которое разделяет нас. И специально так и было создано, сказано, создал я злое начало. И мы в соответствии с этим получили силу Торы, то, что сближает нас. За счет этих двух сил, силы удаляющей и силы сближающей, мы увеличиваем наше кли. Когда кли расширяется за счет ненависти и связывается внутри всеми своими разбитыми частями с помощью любви, таким образом мы приходим к широкому, большому, очень большому кли, в 620 раз большему, кли, которое потому и разбилось, чтобы мы пришли к единению, близости, совершенству. И таким образом, вместо того, чтобы быть творениями, у которых есть ни разума, ни чувств, ни осознания духовности, за счет того, что проходим состояние разбиения, удаления, а затем через наши усилия по сближению и объединению, мы достигаем состояния, когда можем раскрыть в себе высшую силу Творца. И тогда приходим через любовь к творениям, к любви к Творцу, что и является целью всего творения. Мы постигаем тот же уровень, подобный Творцу, и этим можем его насладить. Находимся с ним в слиянии. И любовь к творениям, и любовь к Творцу, и другое реализуется в одном кли. И это означает, что мы находимся в вечном совершенном состоянии, полностью ради отдачи. И поэтому дана нам Тора, чтобы мы могли ее реализовать правильно. Подвести себя до духовного уровня, чтобы поняли, что весь этот мир, он мир призрачный, иллюзорный, нам только кажется, что мы в нем живем. Там говорится, что мы были как во сне. Надо подняться к миру, когда раскроются наши глаза, и глаза не смотрят внутрь себя, как Зор это описывает, а наоборот, смотрят наружу. Наружу имеется в виду не через наше эго, желание получать, а через желание отдавать, через свойство отдачи. Так мы достигаем нового мира, новой реальности. И поэтому получение Торы, реализация Торы — нечто очень великое. И как раз сейчас это подходит к реализации в нашем мире. Если удостоимся реализовать это правильно, то мы станем первым поколением последнего поколения. А если не удостоимся, то мир может вновь и вновь возвращаться к бедам, и бедам все большим. Если эти беды не смогут привести нас к исправлению, то придут еще более серьезные неприятности и беды. Они, да, приведут к исправлению. В любом случае, нам придется реализовать Тор. Есть две части, можно сказать, в Торе. Две основные большие части. Есть получение Торы, понимание, что такое суть Торы. Возлюби ближнего как самого себя, а затем мы приходим к возлюби ближнего, возлюби Творца всей душой. Это конец исправление. Получение Торы само по себе состоит, собственно, из получения и реализации. То, что называется арвут, поручительство. То есть реализация Торы — это поручительство, а получение Торы — это дарование. Так вот, мы с вами прошли статью «Дарование Торы». Если можно так сказать, что мы ее прошли. Все-таки прочитали, нашли там какие-то новые для себя моменты. Нам еще предстоит в ней много чего раскрыть. А сейчас постараемся, соответственно, смотреть следующую статью «Арвут». Насколько мы ее реализуем, и то, что мы все вместе в группе, все более движущиеся к сплоченности и усилению, сможем ее реализовать. То самое правило поручительства.
1: Относительно человека или десятки, что означает состояние дарования Торы и получения Торы?
3: Ну, как-то можно дарование Торы еще понять, даже когда человек в состоянии, ну, допустим, когда он один, без группы. То есть как-то он может еще это понять, ну, может, и не эмоционально, но, по крайней мере, рационально. Можно понять, что возлюби ближнего как самого себя — это правило Торы, и реализация возможна, только если человек находится в группе, но он еще и не находится. Но реализация возможна через поручительство. И поручительство уже должно быть через связь с ближним. Поэтому в одиночку этого сделать невозможно. Или группа, или смерть, то, что называется. Об этом написано и даже принято в Торе, во всех книгах описывается, даже тех, которые не, собственно, в Каббале не описывают духовное везде. Принято все изучать по крайней мере, парами, чтобы было два человека.
1: Я понимаю, что получение Торы — это значит реализовать ее в поручительстве между товарищами. Это называется получить Тору.
3: Да, верно. Получение — это получение, а реализация — это уже поручительство. Получение Торы я только получил. Это как в рож. А сделать реализацию — это уже в гуф. В поручительстве, в объединении между товарищами.
1: А что ж такое дарование от слова «подарок»?
3: Ну да, получение Торы включает в себя дарование Торы и принятие получения. Два состояния. В рош у тебя тоже есть.
1: Значит, получение — это реализация.
3: Да, а потом поручительство. Реализация Торы, она в поручительстве.
4: Кен.
1: Да, но что такое сама по себе Тора? Что это?
3: Тора — это особенный свет, с помощью которого Творец отдает или передает ближним для того, чтобы приблизить их через подобие по свойствам. Итак, мы начинаем изучать статью «Арвут». Мы ее десятки раз прошли.

0: приходили, и всегда особое волнение и даже страх начинать ее изучать, потому что это требует ответственности. И мы в особом состоянии, мы прошли конгресс десяток, и, конечно, это статья очень актуальна для нас. Мы начнем ее читать с начала и до 18 пункта. Это продолжение дарования Тора. 372 страница в книге. Сколько времени? Давайте начнем читать минут пять. Пожалуйста, начинаем читать.
1: Маамар Арвут. Шекол Исраэль.
2: Поручительство.
1: Окей. Шекол Исраэль аравим зе базе. Везеу двар Арвут.
2: Ибо весь Исраэль поручители друг за друга. И в этом суть поручительства, когда весь Исраэль стали поручителями друг за друга. Ибо Тора не была дана им, пока не был спрошен каждый из Израиля, согласен ли он принять на себя заповедь «Люби ближнему», меру написанного «Возлюби ближнего как самого себя», в полном объеме, как это выясняется в статье дарования Торы. И посмотри там, как следует слово в слово.
0: Иными словами, каждый человек из Израиля должен принять на себя заботу и работу ради каждого человека из народа, чтобы наполнять все его нужды не меньше, чем заложено в человеке заботиться о своих собственных нуждах. А после того, как весь народ единогласно согласился, сказав «сделаем и услышим», каждый человек из Израиля стал поручителем за то, чтобы ни у кого из народов не было недостатка ни в чем. И тогда они стали достойны получения Торы, но не ранее.
2: Потому что в этом общем поручительстве избавляется каждый человек из народа от всех забот о нуждах своего тела и может исполнять заповедь «Возлюби ближнего, как самого себя» в полном объеме и отдавать все, что у него есть, всякому нуждающемуся, поскольку больше не боится за существование своего тела, ведь он уверен, что 600 тысяч любящих, верных людей находятся вокруг, готовые позаботиться о нем, как это выяснилось в статье дарования Торы, пункт 16. Посмотри там как следует.
0: И по этой причине они совершенно не были готовы к получению Торы со времен Авраама, Ицхака и Якова, пока не вышли из Египта и не стали целым самостоятельным народом. Ибо тогда возникла реальность, в которой каждому было гарантировано обеспечение всех его потребностей, совершенно без всякой заботы или сомнений. Иначе было, когда они еще не были смешаны с египтянами, и определенная часть наполнения их потребностей обязательно была отдана в руки этих диких чужаков, полных эгоистической любви. Получается, что та мера, которая отдана в руки этих чужаков, не будет гарантирована каждому из народа Израиля ни в коей степени. Ведь товарищи его не смогут наполнить ему эти недостатки, поскольку они не находятся в их власти. И уже выяснилось, что до тех пор, пока человек хоть в какой-то мере обеспокоен своими собственными заботами, он совершенно не способен даже начать исполнять заповедь «Возлюби ближнего, как самого себя».
2: И вот ты ясно видишь, что дарование Торы должно было быть отложено до времени, когда они вышли из Египта и стали самостоятельным народом. Иными словами, до такой степени, что все их нужды были отданы в их собственные руки и не зависели от других, ибо тогда они стали способны принять упомянутое поручительство, и тогда им была дана Тора. И поэтому получается, что и после получения Торы, если предадут их немногие из Израиля и вернутся к грязи эгоистической любви, не считаясь с ближними, та доля потребности, которая отдана в руки этих немногих, будет беспокоить каждого человека из Израиля заботами о себе самом, ибо эти немногие ни в коей мере не пощадят его, и в любом случае станет невозможным исполнение заповедей любви к ближнему для всего Израиля целиком, как сказано выше.
0: Так что все эти сбрасывающие с себя ярмо Торы заставляют соблюдающих Тору оставаться в грязи своей эгоистической любви, ибо не смогут заниматься заповедью «возлюби ближнего как самого себя» и достигать совершенства в любви к ближнему без их помощи, как сказано выше. Таким образом, ты видишь, что весь Исраэль является поручителями друг за друга как в плане соблюдения, так и в плане несоблюдения.
2: В плане соблюдения, то есть если они соблюдают поручительство, когда каждый заботится и наполняет все потребности товарищей, получается, что благодаря этому они могут исполнять Тору и заповеди в совершенстве, то есть доставляя наслаждение своему Создателю, как упомянуто в статье «Дарование Торы». И также в плане несоблюдения, то есть если часть народа не желает соблюдать поручительство, желая быть погрязшими в эгоистической любви, они заставляют остальной народ оставаться погрязшими в своей мерзости и низости, не находя никакого выхода, чтобы выйти из своего грязного состояния. Мы надеемся, что все успели прочитать. А мы хотим сейчас постараться приблизить эту статью к нам, статья поручительства, очень особая, очень всеобъемлющая. Такая. Мы хотим провести такое упражнение и приблизить эту статью к нашей работе в десятке. Каждый товарищ в своей десятке, не говоря в общем обо всем народе, Израиле, все вот эти термины, которые очень большие, а мы говорим о нашей десятке, каждая своей, каждый товарищ внутри десятки. Мы хотим провести такое упражнение. Будем надеяться, что вы будете в этом участвовать. Мы сейчас будем читать снова и будем менять слово «народ» на слово «десятка». Каждый раз, где будет слово «народ», будет «десятка». А когда написано «Исраэль», будем говорить «моя десятка». Неважно, это может быть Турция или Исраэль или любая другая десятка. И постараемся перевести в состояние эту статью в первом лице. И это поручительство, где весь Исраэль стали поручителями друг за друга, мы будем читать, что Исраэль — это мы стали поручителями друг за друга. То есть постараемся перевести статью из того, что она говорит о ком-то и о чем-то, о каком-то состоянии, к нам, к нашей маленькой десятке. Давайте прочитаем это еще раз и постараемся читать это таким образом, измененным, где каждый говорит о своей десятке, думает о своей десятке, он берет то, что, о чем говорит Бали Сулам, в реализацию, в самореализацию. Еще раз прочитаем, читаем в первом лице, читаем о нашей десятке здесь и сейчас, и выделим на это 6 минут.
1: Ништадель, каха, окей. Шекол Исраэль, шанахну аравим зе базе.
0: Ибо весь Израиль — поручители друг за друга. В этом суть поручительства, когда мы стали поручителями друг за друга. Ибо Тора не была дана нам, прежде чем не был спрошен каждый из нас, из Израиля, согласен ли он принять на себя заповедь любви к ближнему в меру слов, возлюби ближнего как самого себя, в полном объеме, как это выясняется в статье «Дарование Торы». Второму третьему.

0: дали достойное получение Торы и не ранее встанут.
1: Потому что в этом общем поручительстве избавляется каждый человек из нас. От всех забот и нужд в десятке, от нужд своего собственного тела и может исполнять заповедь возлюби ближнего как самого себя в полном объеме и отдавать все, что у него есть, ко всякому нуждающемуся, поскольку больше не боится за существование собственного тела, ведь он уже знает, что вся десятка любящих и верных людей находится вокруг него, готовы позаботиться о нем, как сказано в статье «Дарование Торы» 16.
0: И по этой причине совершенно не были готовы к получению Торы со времен Авраама, Ицхака и Якова, пока не вышли из Египта и не стали целой самостоятельной десяткой, ибо тогда возникла реальность, в которой каждому было гарантировано обеспечение всех его потребностей совершенно без всякой заботы или сомнения. Иначе было, когда они еще были смешаны с египтянами, и определенная часть наполнения их потребностей обязательно была отдана в руки этих диких чужаков, полных эгоистической любви. И получается, что та мера, которая отдана в руки этих чужаков, не будет гарантирована каждому из десятки ни в коей степени. Ведь товарищи не смогут наполнить эти потребности, поскольку они не находятся в их власти. И выяснилось, что до тех пор, пока человек хоть в какой-то мере обеспокоен своими собственными заботами, он совершенно не способен даже начать исполнять заповедь «Возлюби ближнего как себя».
1: И вот ты ясно видишь, что дарование Торы должно было быть отложено до времени, когда они вышли из Египта и стали самостоятельной десяткой. Иными словами, до такой степени, что все их нужды были отданы в их собственные руки и не зависели от других, ибо тогда они стали способны принять упомянутое поручительство, и тогда им была дана Тора. Получается, что после получения Торы, если предадут их немногие из десятки и вернутся к грязи эгоистической любви, не считаясь с ближними, та доля потребностей, которая отдана в руки этих немногих, будет беспокоить каждого человека из десятки заботами о самом себе, ибо эти немногие ни в коей мере не пощадят его. В любом случае, станет невозможным исполнение заповеди любви к ближнему для всей десятки целиком.
0: Так что эти сбрасывающие себя ярмо Торы заставят соблюдающих Тору оставаться в грязи своей эгоистической любви, ибо не смогут они заниматься заповедью «Возлюби ближнего как себя» и достичь совершенства в любви к ближнему без их помощи. Таким образом, ты видишь, что весь Израиль являются поручителями друг за друга в плане соблюдения и в плане несоблюдения.
1: Таким образом, в плане соблюдения, если они соблюдают поручительство вплоть до того, что каждый заботится и наполняет свои потребности, товарищи, получается, что могут исполнять Тору заповеди в совершенстве, то есть доставляя наслаждение своему Создателю, как упомянуто в статье «Дарование Торы». Также в плане несоблюдения, то есть если часть на десятки не желает соблюдать поручительство, желая быть погрязшими в эгоистической любви, они заставляют остальную десятку оставаться погрязшими в своей мерзости и низости, не находя никакого выхода, чтобы выйти из своего грязного состояния.

0: אז עשינו ניסיון, עשינו ניסיון במשהו לקרוא.
1: Мы попытались приблизить слова Бальсулама к нашей работе в десятке. Каждый останется со своими ощущениями из того, что мы прочитали. И давайте посмотрим клип номер один, где Рав учит нас, как правильно относиться к понятию поручительства.
2: Поручительство. Весь Израиль в ответственности друг за другом. И это суть поручительства, когда весь Израиль стали поручителями друг за друга.
1: Там написано «друг за друга» или «друг о друге». Почувствуйте, в чем разница.
2: Ибо Тора не была дана им прежде, пока не был спрошен каждый из Израиля, согласен ли он принять на себя заповедь любви к ближнему. В мере слов «возлюби ближнего как самого себя» в полном объеме, как это выясняется в статье «Дарование Торы».
1: То есть, если я готов на это, согласен с этим, принимаю это, хотя я не могу это выполнить, это пока что, ну, это согласно тому, какой я сейчас. Да? Но уже я готов, даже ну, хоть в чем-то к Торе. Допустим, на один грамм я способен отменить себя, чтобы быть возлюби ближнего как себя. Ну, не страшно, да, может быть, действительно что-то из этого выйдет хорошее и так далее, но разные мои эгоистические расчеты, это не важно. Если я хоть немножко согласен на это, то уже я удостаиваюсь в какой-то мере Торы, которая называется светом, возвращающим к источнику, потому что что-то против объединения у меня называется злое начало. Создал злое начало, создал Тору в приправу к нему. То есть на меня уже воздействует этот принцип. Поэтому... Если мы это делаем, это первое. Второе. Здесь не говорится об одном человеке. Смотрите, что он пишет. Прежде чем Израиль, каждый из Израиля, да? То есть есть какая-то группа, которая уже, да, это что уже более серьезное. Есть группа, которая готова согласиться на то, что цель их развития будет любовь к ближнему, и что они хотят этого достичь. Они еще не знают, что это точно, есть какие препятствия на пути, и как это потом вообще прояснится, что это такое. Но согласно тому, что сейчас они понимают, на данный момент никто не говорит о том, что они сейчас подписываются там на весь путь, и там, что там произойдет. Нет, сегодня, сейчас я к этому готов. Я на это готов. Итак, каждый из этой группы, эта группа называется Исраэль и Шаркель, прямо к Творцу. И когда они... Да, но почему группа? Ведь возлюби ближнего как себя. Они должны реализовать это каким-то образом. Ведь это не просто теоретически. И когда они находятся в некой группе, которая способна сказать так, что мы идем объединиться между нами, и каждый будет включен во всех буквально... И тогда на них действует закон Торы, тогда они принимают Тору, то есть они принимают высшую силу, свет, возвращающий к источнику, и начинает воздействовать на них и изменять их, в каком направлении объединять их, как и действительно этот свет, это его роль, это единственное, что, в общем-то, он и делает. И тогда в объединении между собой они начинают раскрывать всякие вот эти особые явления, которые называются ощущением высшего мира, ощущением Творца и так далее. Ощущение высшего мира — это ощущение кли, насколько они объединены между собой, каким образом, и ощущение силы, которая воздействует внутри — это Наранхай и их общее. Это Творец. Понятно?
2: Вопрос. Что значит согласиться с возлюби ближнего и с реализацией этого принципа?
1: Когда мы соглашаемся, и таким образом мы уже начинаем подниматься. Но это согласие, оно тоже, смотри, ну человек приходит, ну как он, согласен, не согласен, но потихонечку он начинает учиться, введение в ногу Каббала, разные статьи, участвует в разных действиях с нами, видит, где он находится. А вначале, как группа начала организовываться, представь себе, все были такие, как муши. Ну что, сказать им сейчас? Ну, мы приходим к любви к ближнему, да? Ну, я бы остался один. Ну, я объяснял им введение в науку Каббала, учение десяти сферот, мы больше учились. Кто-то говорит, да нет, не важно, что они там пишут о любви, это, ну, это, так это. Ну, потихонечку, годами мы продвигались, ну, пока что начали объяснять, а сегодня мы уже говорим, что нет ничего, кроме этого. Мы продолжаем, и так он говорит. Должна быть группа, где каждый согласен принять на себя заповедь любви к ближнему. И о такой группе мы говорим. То есть каждый из Израиля принимает на себя заботиться и в полном объеме о каждом из народа и наполнять их потребности. Но каждый из народа — это слишком, мы говорим о группе. Не менее, чем человек заботится о собственных нуждах. Это называется объединение. Нет разницы для меня. Либо я, либо кто-то другой из моей группы. Буквально таким образом мы так объединены. Нет тел, нет что-то, чтобы нас разделяло. То есть не то, что я беспокоюсь или не беспокоюсь, но это автоматически. Я хочу достичь такого состояния, когда кто-то другой и я, у меня это будет, вообще не будет никакой разницы. Просто даже без усилий. Послушайте, это очень важно. Без усилия. Просто я чувствую товарища и чувствую себя, и у меня это просто одно тело. Одно и то же. Не то, что я сейчас напрягаюсь, как он чувствует, как я чувствую, как бы я вместо него почувствовал. Нет разницы. Просто соединённая плоть, мясо, скажем, как мать и ребенок, даже больше этого. Мы говорим о состоянии, которое вот настолько связь, это делает высший свет, и он на самом деле это делает. И после того, как весь народ единогласно согласился, чтобы это произошло, да, готовы к этому, хотим этого, чтобы высший свет сделал это. Тогда сказали, сделаем и услышим. Ну, ты скажи, что делать, мы сделаем. Что можем, то, что Высший Свет сделает с нами, мы согласны. И тогда каждый человек из Израиля стал поручителем за то, чтобы ни у кого из народа не было недостатка ни в чем, и тогда они стали достойны получения Торы. То есть есть в них это стремление, они готовы к этому, Свет Торы воздействует на них и выполняет действия. Конечно, каждый ни к чему не готов, ни на что не способен, а только, ну, как-то общее такое согласие. Этого достаточно, чтобы это начать. Пожалуйста.
2: Потому что в этом общем поручительстве избавляется каждый человек из народа от всех забот о нуждах своего собственного тела и может исполнять заповедь «Возлюби ближнего, как самого себя» в полном объеме.
1: Вы видите? Потому что в общем поручительстве мы входим в поручительство, где каждый хочет быть поручителем за другого, и у него нет ничего, у каждого нету даже гроша за душой, ничего, чтобы он в чем-то мог помочь другому, позаботиться другому. У него даже нету сердца заботиться о другом, нету разума заботиться о другом, неважно. Но если так вот они себя настраивают, что они хотят быть в этом, и высший свет на них действует, и они, что они чувствуют? Каждый освобождается от нужных своего собственного тела. Высший свет воздействует так, что отрывает человека от забот о себе и может выполнять заповедь «возлюби ближнего, как самого себя» в полном объеме. И больше того, и отдавать все, что у него есть, всякому нуждающемуся. То есть, что значит все, что у него есть? Вдруг раскрывается ему, что он может помочь всем и наполнить всех, потому что в системе, которая раскрывается, на самом деле это так. Я с своей стороны могу наполнить, ну, то, что я могу наполнить всех, и он может наполнить всех, и он, и тот, и этот. И так мы приходим к бесконечности. Поскольку больше не боится за существование своего тела, но ведь высший свет, вот это общее ощущение, то, что мы достигли, нейтрализует его от всех забот. Ведь он знает и уверен, что 600 тысяч любящих и преданных находятся вокруг него. Есть у него такое ощущение, и это ощущение нейтрализует его от заботы. Нет, я все-таки еще беспокоюсь. Нет такого, чтобы ты беспокоился. Если ты связан с другими, то ты не способен беспокоиться. Не способен. Ты просто отрезан от беспокойства. Это высший свет, когда мы говорим о свете Хасадим, воздействует на человека и отделяет его от всего желания получать. Вот и все. Так он видит, что все готовы и заботятся о нем, как и написано в даровании Торы. Понятно? Об этом кто-то спрашивает. Ты уверен?
3: Ну.
2: О собственных потребностях, то, о чем вы говорили раньше, что когда нет ни тел, ничего, то потребности — это что, это какие-то предпочтения или что?
1: Он не чувствует своего желания получать, он чувствует себя. Он включен в общую систему и не чувствует себя.
2: Так как себя перевоспитать для того, чтобы определить новый порядок приоритетов?
1: Нечего ничего воспитывать. Мы должны делать действия, чтобы высший свет пришел и воспитал нас.
2: Какие действия?
1: Отмена себя в десятки, объединение равных, воздействие окружения на человека. Все эти вещи необходимые мы должны выполнять, и тогда из того, что мы стараемся это делать, высший свет приходит, воздействует на нас, соединяет нас, и этим отделяет нас от мыслей о себе, обязательным образом отделяет. Я просто даже не думаю о себе. Исчезает желание получать. Высший свет сейчас наполняет меня, свет Хасадим. Я не чувствую себя, что я вообще живу в теле. Так вот я чувствую. Я живу жизнью группы, жизнью Адама Ришона, вот этой системы. А материальное тело, физическое, там животное, находится где-то в каком-то месте, я не чувствую, оно в другом мире.
4: И
1: по этой причине
2: они совершенно не были готовы к получению Торы со времен Авраама, Ицхака и Якова, пока не вышли из Египта и не стали целым самостоятельным народом. Ибо тогда возникла реальность, в которой каждому было гарантировано обеспечение всех его потребностей, совершенно без всякой заботы или сомнения. Иначе было, когда они еще были смешаны с египтянами, и определенная часть наполнения их потребностей обязательно была отдана в руки этих диких чужаков, полных эгоистической любви.
1: То есть, если не все члены группы согласны на это, то это большая проблема. Это называется, что между ними находятся египтяне, между израильтянами находятся египтяне, и они мешают выполнению этого закона поручительства. Поэтому нужно позаботиться о том, чтобы все как можно больше приблизились к пониманию и к тому, что необходимо согласиться на это. Без этого согласия мы И эти люди, которые находятся пока что в этом, они должны постараться, иначе это просто им во вред. Мы должны постараться, чтобы каждый товарищ впечатлился от этой цели, чтобы вот так вот он находился между нами, видел бы, насколько это важно. И с материальной стороны, когда весь мир действительно опускается в пропасть, и с духовной стороны, то, что нам предоставляется такая возможность, так, чтобы все согласились. А согласие должно быть таким заочным. То есть не то, что я не сопротивляется, а находится в потоке вместе со всеми. Это называется, что тогда мы поднимаем себя из Египта.
2: В начале беседы мы слышали, Рав сказал нам, подумайте, в чем разница между тем, чтобы быть поручителями друг за друга или поручителями друг о друге. Так в чем отличие? Кто подумал, кто хочет сказать, в чем отличие? Быть в поручительстве друг за друга или друг о друге? Вопрос ко всем, и в зале, и в мире.
1: Разница в том, что один за другого — это как бы в одном теле, а друг о друге — это как бы более внешним.
2: Может быть, один вариант — это через отрицание, а второй — это, наоборот, со стороны желания.
3: Коля, кен.
4: Лиза Мургашке у барши, ош они митабер.
1: Я ощущаю это как зародыш, либо я нахожусь как зародыш в десятке, либо я как бы беременной десяткой включаю их в себя. Либо я включаю их в себя, либо я включаюсь в них.
2: Ну, в продолжении Диди, друг от друге, это как бы через страдания, что делается, происходит что-то в десятке, а когда друг в друге, это через желание дать важность и величие. То есть, когда все зависит от добавки каждого из товарищей.
1: Мне кажется, что друг в друге — это со стороны Творца, как он создал общее кли, что все действительно смешаны и зависимы, а друг от друга — это со стороны человека, это уже свободное действие человека, который хочет согласиться с действием Творца, с его усилиями, и раскрывает, как они поручители друг за друга. Да, через действие поручительства, когда он согласен на это и желает этого.
5: Yes, maybe for one another is the action that we take, and in one another is what we achieve.
2: Может быть, друг о друге. Одно то, что мы хотим что-то достичь, а второе не расслышал. Посмотрите, может, кто-то записал в книге Сорока.
1: Я думаю, что друг о друге — это со стороны Творца, а друг за друга — это с нашей стороны.
2: Я в книге записал, что это два уровня. Первый уровень — друг за друга — это взаимовключение, когда мы включаемся в желание ближнего и чувствуем как одно. А следующий уровень — это следующий уровень в реальном, в действии, когда мы берем ответственность за духовное товарища. Ладно, мы перейдем сейчас к семинару. Пять минут на обсуждение. Рав говорил о том, что закон поручительства начинается с согласия. полном как бы согласии изначального. Так вот, с чем я соглашаюсь? Поделитесь друг с другом, с чем мы должны, о чем мы должны согласиться еще до того, как входим в поручительство. 5 минут на осуждение.
1: После того, как мы слышали и читали, понятно, что мы хотим закон поручительства между нами. Вопрос, как мы это принимаем, как мы это готовим, как Рав говорил в клипе, что мы хотим сейчас достичь в десятке. И мы выясняем, делаю ли я достаточно это, делает ли десятка достаточно это.
2: Поручительство в том, что я полностью передаю себя десятке. И с этим должен согласиться.
1: Поручительство — это не то, что есть я и Творец, а мы вместе, продолжаем вместе, мы готовы идти вместе.
2: Мы начали с дарования Тора, где сказано, то, что выполнивши одну заповедь, приводит к чаше заслуг всего мира, а согрешивший вредит всему миру. Когда мы говорим про Арвут, мы говорим только Израиль, поручители друг за друга. Так вот, важно, если человек знает, что он находится в своем желании получать, и он должен выйти из него, то это называется Израиль, то, откуда он должен выйти. То есть мы должны быть в поручительстве друг за друга. Основа, где мы начинаем нашу работу. То, что мы выходим из желания получать, тогда становимся в поручительстве.
1: Да, это основа десятки, мы на это согласны, что это основа здоровой десятки, и без этого нет продвижения. Этим мы доставляем наслаждение Творцу, мы согласны на это, и мы идем на это условие, как выйти из беспокойства о себе и заботиться только о десятке, и прийти к любви к Творцу.
2: Это согласие, когда мы готовы поместить себя в десятку, и тогда неважно, в хорошем ли мы состоянии или нехорошем, мы сразу говорим, что любые состояния мы готовы пройти в десятке вместе с десяткой, получать силы от нее и отдавать силы в десятку. То есть это в определенной мере отменить себя, насколько это возможно.
1: На что я согласен? В общем, я согласен на то, чтобы все принимать на пути веры, что все, что я получаю от Творца, это называется путь веры, отвергая получение в желание получать в какое-то другое кли, тоже называется кли отдачи. Я знаю, что у меня его нет сейчас, но я знаю, что отталкивает от желания получать, я приближаюсь к этому кли, я его формирую. Это называется, что я готов идти по пути веры. Постепенно это раскрывается, что это такое. Но прежде всего, человек должен решить, что из его желания получать ничего не вырастет. Это просто место погребения, как там сказано.
2: И в конце, на практике, думаю, что приходит к состоянию, когда принимаю то, что духовное товарище зависит от меня, в том, что человек не может спастись из темницы, то, что называется, только если товарищи тебя спасут. Я должен активно действовать ради объединения, поручительства, и все время быть в слиянии с Творцом ради товарищей.
1: Да, мы должны никого не потерять, быть вместе в этом, и когда каждый будет обеспокоен этим, ему это будет важно, и как мы сможем действительно реализовать любовь к ближнему в полной мере.
2: Когда мы чувствуем, что любое действие, которое я делаю, влияет на десятку, как Гади сказал, одна заповедь может превратить все, склонить на чашу заслуг или чашу вины.
1: Рав говорит в клипе о согласии, что человек должен согласиться. Давайте прочитаем немножко из того, что говорил Рав, чтобы это помогло нам понять, на что мы должны согласиться. Рав говорит так. То есть, если я готов на это, согласен, принимаю это, несмотря на то, что я не способен это выполнить, и это все еще не это, но согласно тому, какой я сейчас, то я уже готов хоть в чем-то к Торе еще раз. И если я готов на это, согласен на это, принимаю это, хотя я не могу это сейчас выполнить, что пока что это еще не то, но согласно тому, какой я сейчас, то я уже готов хоть в чем-то к Торе. И еще короткий отрывок. Рав говорит, что я немного согласен на это. Я немного согласен на это. И тогда уже удостаиваюсь в чем-то в этой мере Торы, который называется «свет, возвращающий к источнику», потому что что-то уже относительно объединения. То, что называется у меня злым началом, я создал злое начало, создал Тору, по-моему, потому что свет, приходящий, возвращает к источнику. На меня уже действует этот принцип, это первое. И это в продолжении Рава спросили, как мы должны заново себя воспитать. Рав сказал, нечего воспитывать. Мы должны делать действия, чтобы высший свет пришел и воспитал нас. Давайте попробуем сделать действие, чтобы высший свет пришел и воспитал нас. Перейдем к вопросам. Давайте задавать вопросы, которые у нас возникли. Мы постараемся ответить на них. Постараемся включиться в вопросы товарищей. Пожалуйста, товарищи, здесь в зале и по всему миру, ставьте вопросительные знаки, поднимайте руки. Мы постараемся ответить на ваши вопросы в меру наших возможностей.
2: Мы, разумеется, всем рекомендуем пройти эту статью еще раз. Нас займет несколько недель, может, месяц пройти эту статью. И по этой статье были заданы тысячи вопросов. Тысячи вопросов на тему поручительства. Множество книг было написано. Первая из книг была, по-моему, в 2003 году. Вышло. То есть можно зайти на сайт и смотреть целые серии на уроков на тему поручительства. Статья очень сложная, здесь очень много понятий. И стоит их изучать, к тому же это очень актуально. Вчера удалось спросить Рава, на чем сосредоточиться на этой неделе. Он ответил, что как не забывать о группе? Как быть так, чтобы все время в голове была группа? Разумеется, эту задачу невозможно выполнить без выполнения закона поручительства, когда товарищи это выполняют. Пожалуйста, вопросы.
1: Работа в десятке, мы говорим о поручительстве, как человек относится к своей десятке, вот то, что он видит товарища больше себя, ему легче отдавать. Но если он видит товарища меньше себя, то ему тоже легко отдавать. Потому что он тогда дает как мама ребенку. Вопрос здесь в поручительстве мы говорим достичь состояния равенства. Когда я хочу достичь равенства, то тут действует другой расчет. Трудно. Ты хочешь видеть его таким же, как ты сам, не больше себя и не меньше себя, и ты хочешь любить его. Как это реализовать? Десятки вопросов.
2: Хороший вопрос. Все слышали, да? То есть, если товарищ большой, то легко ему отдавать, даже можно насладиться. Если кто-то маленький из товарищей, то как я, как учитель, я передаю ему, тогда я наслаждаюсь. А если они равны, то нужно тогда, может, разобраться, в чем мы равны. Потому что равенство, оно удельное. Ты не знаешь точно, в чем мы равны. Смотришь, один приходит пять раз и делает какое-то количество действий ради десятки. Кто-то другой делает в два раза меньше. Но, может быть, он прилагает в два раза больше усилий. Ты же не знаешь начальных данных, насколько ему это тяжело. И поэтому верно, мы должны прийти к равенству, но... во внешнем проявлении мы не можем не судить, не проверить. Поэтому закон поручительства говорит, что я должен на 100% заботиться о товарищах, о их духовном. Если я этого не делаю, то я даже я не могу начать, если они обо мне не заботятся. Это все очень взаимно.
6: Дорогие товарищи, я хочу задать вопрос. Как вы чувствуете арвут в своей десятке?
1: Как вы чувствуете поручительство в вашей десятке? Кто хочет ответить Саше и рассказать, как он чувствует поручительство в своей десятке? Семинар? Рами предлагает провести семинар. Ну, давайте проведем короткий семинар. Пусть каждый поделится, как он чувствует поручительство в своей десятке. Как я чувствую поручительство в своей десятке? Возьмем Сашин вопрос на семинар. 4 минутки. Семинар.
2: Чувствую, что моя десятка мне на 100% в поручительстве за меня. Я должен быть в таком же состоянии, надо над этим поработать.
1: Вся работа — это поручительство, и это начинается заново, все время это работа. Мы сделали список законов, мы стараемся соблюдать, не забывать об этом, и... обновлять, и всегда приятно видеть участие товарищей, это является примером, и это внутренняя работа.
2: У каждого товарища разные характеры, и он по-разному заботится о других. Но вместе выстраивается общая забота.
1: Как чувствуется поручительство в десятке, стараемся почувствовать точку в сердце каждого товарища, и ничего кроме этого.
2: Ну, практически можно видеть, насколько каждый, несмотря на отличия, мы все пришли как десятка. Вот сейчас, например, мы фокус-группа, все участвуют, и видно, насколько это всем важно. Тоже вид поручительства.
1: Да, как говорится, надо создать драматическое состояние, тогда мы почувствуем это, как мы были на конгрессе. Можно сказать, что это состояние, где каждый заботился о другом. Так должен быть каждый день, каждый урок. Я ответственный за товарищей, у меня трепет перед этим, чтобы я пришел вовремя, что они зависят от меня. И внешне это практически... И внутренне то же самое.
2: Согласен, что чувствуется и внешняя часть, и все, что происходит в десятке. Постоянная забота, и можно добавлять во внутреннем тоже. Сколько мы делали разных упражнений, как упражнение Рамхаля, к примеру, и насколько это поддерживает всех товарищей. Очень сильная работа.
1: Я думаю, что в стремлении к этому состоянию не важно, кто что проходит. Рабаш пишет, каждый проходит то, что он проходит. И он должен отдать себя десятки, идти с ними в этом направлении. Не важно, что он чувствует, не важно, насколько он это хочет или нет. Десятка ведет его, он должен так вот расслабиться. И не важно, так я чувствую десятку, не важно, один раз сверху, другой раз снизу.
2: Как-то я не проснулся на урок в свой постоянный день. Тогда, когда должен был прийти, Шалом и Лёр пришли специально. Пришли и разбудили меня, потому что договаривались.
0: Да?
1: Мы поделились, как каждый чувствует себя в десятке. Давайте продолжим вопросы и будем выяснять вместе, пожалуйста,
3: Илель.
2: У нас возник вопрос, связанный с работой выше знания. Связано ли с понятием веры выше знания? Да, конечно. И не думаю, что вообще можно заниматься поручительством, если не в выше знания. Внутри знания невозможно быть в поручительстве. То есть в желании получать, как ты можешь за кого-то поручиться, это против природы. Неживое растительное животное, все, да, в поручительстве это понятно, мы это наблюдаем. А Адам, человек, своими мыслями, своими желаниями. Он внутри своего эго не в состоянии посвятить жизнь, мысли, вообще думать о ком-то другом. Просто подумай, сколько это усилий. Даже несколько секунд о ком-то думать — это же колоссальные усилия, это неудобно, это... Ты всем телом это чувствуешь. Так только выше знания, да? Конечно.
1: У меня основной вопрос по поводу состояния, понятия вот именно «народ». Не просто так Бааль Сулам пишет о том, что мы вышли из Египта, мы ждали этого состояния, Авраам из Хакиков, мы выросли до целого народа, у нас есть 600 тысяч желаний. И как Раф объяснял, что да, это общее такое термин, это не что-то дигитальное состояние, когда ты окружен. Но мне это мешает немножко, когда мы говорим о десятке, ведь забота должна быть и поверх десятки, о группе. Есть товарищи, которые не находятся в десятках, и наше сообщество развивается. Поэтому мне это немного мешает. Народ — это не только десятка. Спасибо. Женщины, Нью-Йорк 3.
7: Hi, friends. Thank you for this great lesson.
2: Здравствуйте. Спасибо за урок. Вопрос. Я чувствую, что товарищи прилагают много усилий в поручительстве. Но тем не менее, это все еще эгоистически в нашей природе. И как Раф объяснил, мы должны прийти к просьбе. Чтобы отказаться от нашего эгоизма и просить Творца, чтобы заменил эгоизм природы отдачи. И это подобно тому, ну, не знаю, что прыгнуть в огонь для эгоизма. Или прыгнуть откуда-то с вершины горы. Так как прийти к истинной просьбе о том, чтобы изменить нашу природу? Верно, мы изучаем так, что из лолишмах-лишмах, да, конечно, это эгоистически. Ну да, давайте хотя бы эгоистически попробуем позаботиться друг о друге. Поймем, что арвот — это что-то полезное, эффективное, когда я просто знаю, что в десятке есть кто-то, кто обо мне думает. Вот как Раф сейчас дал задание, как не выпускать из головы группу. Я знаю, что я не смогу выполнить задачу, если товарищи об этом не думают. По крайней мере, приложить усилия. От нас не требуется победа, от нас требуется приложить усилия. Все время требовать, прилагать усилия. Если не получается, просить помощи у Творца, просить помощи товарищей. Конечно, это тоже эгоистическое действие, но это поможет прийти к действию более чистому. Через это мы придем к Лишма.
8: Рав дал в последнем клипе прекрасный пример, такой редкий. Он написал состояние, когда человек уже отложил свое тело в сторону и живет жизнью группы, жизнью общества. Это ответ на все вопросы. И когда Коля задал свой вопрос, у меня возник такой образ. То есть если ты хочешь получить электричество, ты не должен соединиться с самым главным генератором. Нет, тебе нужно найти ближайшую розетку, и тогда ты связан со всей системой. И десятка — это тоже связь. После того, как мы соединимся в десятку, к какому состоянию там мы раскроем. Все, но невозможно не соединиться в работе в десятке, потому что это все каббалисты говорят все время, несмотря на желание, да, что у нас есть группа, мировой кли и так далее, все это верно, но без десятки нет связи ни с чем. Надо достичь состояния, о котором Рав говорит нам.
9: Здравствуйте, можно говорить, да? Спасибо большое. Ну, вы мне ответили в основном на вопрос, но мне больше дальше хочется его продолжить. Как только я осознал состояние и согласился с этим, то это открывает ли шаг веры в высшее знание.
0: По
1: поводу согласия Рав тут много говорил, и мы видели. Ты спрашиваешь тот момент, когда я согласился с состоянием, открывает ли это мне веру в высшее знание. Рав говорит здесь, в клипе, который мы посмотрели вместе, он говорит, когда человек соглашается, тогда приходит высший свет. Вера в высшее знание — это не что-то, что человек достигает своими силами, это то, что он получает свыше благодаря своим усилиям. И здесь, специфически в этом клипе, Рав говорил о согласии. Первый этап. Давайте согласимся. Еще прежде, чем мы там можем или не можем, поручительство кажется, может быть, слишком сложным. С другой стороны, если вдруг мы возвращаемся к какой-то точке во времени или внутреннему состоянию, в котором мы были вместе, допустим, как Амирас десяток, то вдруг сразу вещи, которые кажутся нам очень сложными, сразу кажутся возможными. Мы были на Конгрессе десяток, мы почувствовали, что это возможно, что товарищи готовы, мы почувствовали, что товарищи согласны. Поэтому всегда можно удерживать эту точку. Спасибо за участие. Мы перейдем сейчас к сообщениям. Урок закончился. Итак, сегодня, друзья, сегодня, 28 июня, с 18:30 до 19:30, будет открытая беседа нашего руководства с израильским кли. Мы получили много вопросов. Эта беседа предназначена для израильской группы, не для группы Петах-Тиквы, но вместе с тем, кто хочет соединиться, мы приглашаем, соединяйтесь на любом этапе. Но эта беседа предназначена как бы только для израильского кли, и такие беседы будут проходить каждое воскресенье. И еще, торопитесь записаться, мы рады пригласить вас. Предлагайте свои кандидатуры на стаж в Нейварухе. Это особая возможность прибыть сюда, в Израиль, в Петах-Тикву, подключиться к жизни группы, познакомиться с организацией, со всей ее деятельностью. В течение стажа вы будете участвовать на уроках, трапезах, собраниях товарищей, объединяться в десятки. Короче говоря, духовный фестиваль. Мы приглашаем вас всех. Есть линки, записывайтесь. А закончим песней.

0: Здравствуйте, друзья. На первой части урока мы будем слушать урок Рава от 4 февраля 2002 года. Урок основан на статье «Что означает, что Эйсав называется человеком поля в духовной работе?» Книга «Труды Рабаша», второй том, 998 страница. Прочитаем вместе статью в десятках. У нас 29 минут, пожалуйста.
1: Что означает, что Эйсав называется человеком поля в духовной работе? Книга Зоар говорит, здесь сказано «человек, сведущий в охоте, человек поля». А там сказано о Немроде. Он был сильным охотником перед Творцом. Как там имеется в виду, что он охотился на умы людей и совращал их восстать против Творца? Также и здесь. Человек поля означает, чтобы грабить людей и убивать их. А Эйсав сказал, что он находится в поле, чтобы молиться, как Ицхак. Как сказано, вышел Ицхак молиться в поле. Однако он, то есть Эйсав, охотился и обманывал Ицхака. Необходимо понять эти две вещи, сказанные об Эйсаве. То есть, чем отличается человек, сведущий в охоте, от человека поля в работе. Еще нужно понять, о чем говорит книга Зоар. Человек поля, потому что его наследственный удел находился не в месте поселения, а в месте разрушения, в пустыне, в поле. И поэтому он называется человеком поля. Но ведь и Ноах зовется человеком земли, как сказано, и стал Ноах человеком земли. И также сказано о самом Ицхаке, и вышел Ицхак молиться в поле. А также сказано, что Ицхак сказал о Якове, как сказано, и сказал, смотри запах сына моего, как запах поля, которое благословил Творец. В таком случае, откуда у Эйсава получается, что человек поля означает грабить людей и убивать их? И следует объяснить это в плане духовной работы. Известно то, что сказано, который создал всесильный, чтобы делать. То есть Творец создал мир с намерением и желанием насладить свои создания. И для этой цели он создал нечто новое, называемое желанием получать наслаждение и удовольствие. Как мы учили, для того, чтобы насладиться благом и наслаждением, которое он хочет дать, наслаждение определяется степенью хиссарона и стремления к чему-либо, потому что стремление определяет величину удовольствия, которым можно наслаждаться от этого.
0: Итак, вначале возникло желание получать и свойства, сущие из ничего. И это называется, которое создал Всесильный. Чтобы делать, это мера исправления творения, поскольку существует разница между дающим и получающим. Таким образом, здесь существует понятие хлеба стыда, то есть свойство стыда. Поэтому дана возможность построить намерение ради отдачи, то есть не получать, несмотря на большое желание получать благое наслаждение, все равно, чтобы не испытывать чувство стыда, дана работа творения. И эта работа называется работой, потому что она против природы, которую создал Творец для своего творения. Ведь цель творения состоит в том, чтобы насладить свои создания. Это значит, что все, о чем можно сказать, что человек получает, то есть что у него есть желание получать, исходит от Творца, создавшего эту природу. Тогда как не получать то, что Творец хочет дать, благо и наслаждение. Это мы относим к творениям. Поэтому это исправление, не получать благо и наслаждение, может быть только при условии, что у нас есть намерение ради отдачи, что и называется «делать». То есть творения должны это делать, хотя это и противоположно природе. И вот, это желание получать называется «малхут». Так как известно, что кли для получения светов называется «малхут». И как мы изучаем, на эту «малхут» было сокращение и скрытие, когда «малхут», будучи желанием получать ради себя, осталась без света. И только когда могут создать желание ради отдачи, в мире этого отменяется сокращение и скрытие, и она может получить изобилие. Иначе Малхут называется пространством, свободным от света. И как следствие этого потом создаются две системы. По принципу «одно против другого создал Творец». Иными словами, так же, как существует абиа святости, так же есть абиа скверны.
1: Вот. У Малхут есть несколько названий, а именно земля, почва, море, прах. И это согласно тому, что она получает. И вот от этой Малхут, которая называется земля, происходит человек, как сказано, и создал Творец человека из праха земного. И это свойство Малхут, как сказано, все произошло из праха. И сказали мудрецы в книге Зор, все произошло из праха, даже солнечный круг, что означает, что все, о чем говорится, говорится только исходя из светов, облаченных в келим. Ведь известно, что нет света без кли, и все келим происходят от Малхут, который является желанием получать. Другими словами, все, о чем идет речь, речь идет только о Малхут, который является желанием получать. И это есть как в святости, так и в клипе. А вся разница в том, что святость не пользуется желанием получать, иначе как когда может дать на это желание ради отдачи, а иначе она сокращает себя, не используя желание получать. Тогда как клипа хочет пользоваться желанием получать ради получения. То есть, когда говорят, что человек пользуется отдающими келим, это не означает, что отдающие келим делают что-то, поскольку отдающие келим не присутствует желание получать. Ведь все творение считается только желанием получать. Как известно, что кроме желания получать, все относится к Творцу, как сказано выше, поскольку творение называется сущим из ничего. И это относится именно к свойству хисарона, недостатка, который создал Творец. Но когда мы говорим, что человек пользуется желанием отдавать, это означает, что желание получать не пользуется своим собственным свойством, а пользуется желанием Творца, желание которого только отдавать и не получать ничего.
0: И из вышесказанного поймем понятие «поля», когда говорится про Эсава, называемого «человеком поля». Мы видим, что Ицхак тоже вышел в поле. И также о Яакове написано, что Ицхак сказал, «Вот запах сына моего, как запах поля, который благословил Творец». И смысл этого такой, как сказано выше, «поле называется Малхут». то есть желание получать. И там речь идет о свободе выбора. Исправить ли его на отдачу, которая называется святостью. И об этом сказал Ицхак, как поле, которое благословил Творец. А если не исправляют на отдачу, а занимаются получением ради получения, то это называется

0: править мир в Малхут Шаддай. Поскольку известно, что имя Шаддай называется Исод, а Исод называется Исод праведник, основа праведника, которая является отдающим, нацеленным на исправление Малхут, которое является свойством получения, но становится подобным свойству Исод, направленное на отдачу. И это означает, и вышел Ицхак молиться в поле. И подобно этому написано о Яакове, что Ицхак сказал: «Смотри, запах сына моего, как запах поля, которое благословил Творец». То есть Ицхак видел, что Яаков исправил Малхут. Ведь уже видно благословение Творца, распространяющееся на поле, которое является свойством Малхут.
1: Однако необходимо понять, почему в книге Зор о поле говорится по поводу Исава в плохом смысле. Как сказано выше, следует объяснить, сказано человек, сведущий в охоте, а потом сказано человек поля. И Зор объясняет, человек охоты, сказано о Немроде. То есть Немрод был сильным охотником перед Творцом. И объясняет Зор, что это значит, что он охотился на умы людей, совращал их восстать против Творца. Не нужно понять, чем отличается человек охоты от человека поля. Но согласно тому, что мы учим, что есть разница между моха, разумом и либо сердцем, моха, как объясняет мой отец и учитель, имеется в виду свойство веры выше знания, а либо имеется в виду желание сердца, которое работает только ради собственной выгоды. Иначе говоря, ради собственной выгоды человек готов совершать любую работу в мире, если он будет видеть выгоду от этого, что он получит за свою работу, свои усилия. Получается, согласно этому, то, что он говорит, человек охоты и человек поля, это два понятия, которые называются в работе моха и либо. Из сказанного поймем, если Писание говорит об Исаве, что он был человеком охоты, а охота, мы учили, что такое охота на примере Немрода, что он охотился на умы людей и опутывал их, чтобы они восставали против Творца, что является пороком в свойстве моха, то есть в свойстве веры. Уже из этого мы можем объяснить, что такое человек поля, что это как он нанес изъян свойству моха, также нанес изъяны свойству либо. Поэтому объясняет, что такое человек поля, что это любовь к себе. То есть, что поле его было грабить людей и убивать их. А он должен был совершить выбор в поле, выбирая добро, чтобы там пребывало благословение. Но он сделал наоборот. То есть он привлек туда свойство смерти и убийство в это поле. А в духовной работе следует объяснить, что поскольку человек был создан с желанием получать, и нужно исправить его на отдачу, для того, чтобы у него была возможность исправлять, то есть чтобы был выбор, иначе говоря, чтобы человек исполнял Тору и заповеди ради отдачи, а не ради собственной выгоды, произошло сокращение и скрытие. То есть человек должен начинать работать в свойстве веры выше знания, потому что внутри знания произошло скрытие по вышеназванной причине.
0: Тогда начнется работа в свойстве выбора. То есть человек должен принять бремя Малхут Небес. Когда бремя означает как бык под ярмо. Даже если тело не согласно это делать, если оно не видит результата своего труда, потому что такова природа, которую создал Творец. Чтобы делать, что человек должен видеть, что он делает, то есть каков результат его работы. И он должен видеть, кто наслаждается проделанной им работой. Поэтому, когда человек занимается Торой и заповедями, он хочет видеть,

0: Кто принимает его работу? А так как с целью исправления было совершено утаивание и скрытие, то человек не видит и не чувствует, кто принимает его работу. Надо только верить в высшее знание, что Творец принимает его работу. А тело не хочет верить. И потому нам дана эта работа в виде как бык под ярмо. То есть, как бык работает по принуждению, и он вынужден выполнять то, чего желает хозяин, так же и человек не должен спрашивать тело, желает ли оно принять на себя бремя Торы и заповедей. А он должен идти с ним по пути принуждения и верить верой мудрецов, что таков путь истины.
1: Также есть свойство, как осел под поклажей, что означает свойство либо сердца. То есть человек должен работать не для получения вознаграждения. Поэтому, когда телу говорят, что оно должно работать без всякой оплаты, это работа для него как поклажа. То есть тело хочет сбросить с себя эту поклажу, которую человек хочет, чтобы оно терпело. То есть тело понимает, что оно способно вынести поклажу, даже если есть сомнение, что ему дадут вознаграждение за эту работу. Но когда ему говорят, работай и переноси тяжести без всякой оплаты, от такой работы оно хочет освободиться каждое мгновение. И тогда они сказали, как осел под поклажу. Под поклажей. То есть человек должен идти в этом направлении, несмотря на то, что тело не согласно. Получается, что есть усилия в двух направлениях. Первое, как бык под ярмом, второе, как осел под поклажей. И если человек идет по пути Эсава, человек называется человеком, сведущим в охоте, человеком поля. То есть, как сказано выше, ему не хватает веры, что называется человек, сведущий в охоте, подобно Немроду, когда тело хочет восставать против веры Творца, нанося ущерб свойству моха. И также он относится к свойству человека поля, то есть он грабит людей, что означает, что он грабит свойство человека в себе. И он остается как животное, которое знает только себя, но не ближнего. И потому сказано, человек поле, чтобы грабить людей и убивать их. Иными словами, если он лишает себя свойства человека, входит в свойство животного, то есть желание получать ради себя, тогда он относится к свойству грешники при жизни своей, называются мертвыми, из-за того, что они отделяются от источника жизни. И это называется свойством либо сердца. А истина состоит в том, как сказал мой отец и учитель, что главное, на человеке пребывает свойство «либо». То есть оно является корнем того, что он не хочет верить, из-за того, что у человека есть большее наслаждение, чем то, что он видит и чувствует. Поэтому он не хочет унижать себя и идти с закрытыми глазами и верить всему, что сказали наши мудрецы.
0: А главной основой является вера в мудрецов. Как сказано, история об одном чужеземце, который пришел к Шамаю. Сказал он ему, сколько Тор есть у вас, сколько учений есть у вас. Ответил он, две. Письменная Тора и устная Тора. Сказал он ему, по поводу письменной Торы я верю в тебя, я верю тебе, а по поводу устной не верю. Обрати меня в иудейство, чтобы обучить меня письменной Торе. Накричал на него Шамай и гневно выгнал его. Пошел он к Гилелю. Тот обратил его. На следующий день показал ему алфавит и сказал «Алеф, Бет, Гимел, Далет». На завтра он перевернул его. Сказал тот ему, не вчера ты, но вчера ты не говорил мне этого, сказал ему Гилель. Разве ты не полагался на меня? Тогда положись на меня и в устной Торе. И Раши объясняет, разве не полагался ты на меня? Откуда ты знаешь, что это Алеф, а это Бет? Это потому что я научил тебя, и ты положился на меня. Тогда и в устной Торе положись на мои слова. Этот текст был на арамейском, теперь на иврите. Пришел он к Гилелю и сказал, на следующий день он пришел, и тот сказал ему, «Алеф, Бет, Гимл, Далет». А завтра он перевернул и сказал «Тав Шин Рейш Куф», сказал тот ему, «Но вчера ты не говорил мне этого». Сказал ему Гилель, «Разве ты не полагался на меня? Тогда положись на меня и в устной Торе». И Раши объясняет, «Разве ты не полагался на меня вчера? Откуда ты знаешь, что Алеф — это Алеф, а это Бет? Это потому что я научил тебя, и ты положился на меня». Тогда и в устной Торе положись на мои слова. Отсюда мы видим, что Гилель сказал ему, что без веры мудрецов нет ничего. Однако вопрос веры — это требование разума. То есть человек говорит, что если бы ему не приходилось верить в высшее знание, а все было внутри знания, то он двигался бы вперед без всяких преград. Но Бааль Сулам сказал, что на самом деле желание получать, когда человек желает работать только ради своей выгоды, подобно животному, оно является причиной, по которой он не может верить. Имеется в виду, то, что человек утверждает, что ему трудно идти выше знания, это исходит из эгоизма, который является животным уровнем в человеке. И все это потому, что и это все, что ему мешает. Поэтому необходимы две силы. Свойства разума, моха на иврите, и свойство сердца, либо. И об этом сказано, как бык под ярмо и как осел под поклажу. Поэтому, если мы исправляем поле, то есть малхут, которое называется желанием получать ради себя, как в моха, так и в либо, как в разуме, так и в сердце, то оно называется полем, которое благословил Творец, как сказано о Якове. И также об Ицхаке написано, «И вышел Ицхак молиться в поле». И также об Ицхаке написано, «И вышел Ицхак молиться в поле», что является исправлением Малхут, как указано выше. Но иначе обстоит дело с Исавом, называемым человеком поля. И в плане действия кажется, что он идет исправлять поле, но не в плане намерения, которое называется ради отдачи и является исправлением Малхут.
1: Здесь есть место для самообмана, поскольку это то, что отдано сердцу, и не видно снаружи, то есть, что есть возможность проверять это. Тогда как то, что происходит в действии, открытом наружу, человек может проверять себя, обманывает он себя или нет. Поэтому книга Зоар объясняет это следующим образом. А Исав сказал, что он находится в поле, чтобы молиться, как Ицхак. Как сказано, вышел Ицхак молиться в поле. Однако он, то есть Исав, охотился и обманывал Ицхака, что означает, как сказано выше, что он вышел в поле, чтобы молиться, то есть вышел в поле, чтобы исправить его, как Ицхак. Однако он и охотился, что означает, что охотился как Нимрод, который совращал умы людей, чтобы они восставали против Творца. И в этом Исав обманывал самого себя. И из этого также следует понятие грабежа, как сказано, чтобы грабить людей. И это, как сказали наши мудрецы об Адаме Ришоне, о котором сказали, что он был вором, потому что он вкусил от древа познания, что означает, что он вывел из-под власти единого, то есть из-под власти Творца. Другими словами, все должно быть ради Творца. А тем, что он вкусил с древа познания, он упал под собственную власть. То есть он хотел получать все ради собственной выгоды. Также Исав, который вышел в поле, чтобы исправить Малхут. Во внешнем не было видно, что он не работает ради отдачи. Ведь во внешнем Исав сказал, как сказано, что он пошел, чтобы молиться, как Ицхак, чтобы исправить поле, чтобы, то есть Малхут. Но он обманывал себя в плане намерения, которое должно быть ради власти единого, то есть ради небес. Он пребывал в свойстве, чтобы грабить людей, что означает, что как Адам Ришон грабил, как сказано выше, то есть он был вором, так и Исав делал все ради собственной выгоды, а это называется, что он грабил людей.
0: Поэтому человек, который входит в работу святости, то есть чтобы из всего делать святость, он должен быть осторожен во внешнем, чтобы не обманывать себя, совершая действия, которые являются работой лолишма. И он должен сказать своему телу: «Я сейчас занимаюсь Торой и заповедями с намерением лолишма, но я хочу посредством этого достичь намерения лишма». И он верит словам мудрецов, которые сказали: «Обязан человек всегда заниматься Торой и заповедями, даже лолишма. И из лолишма я хочу прийти к лишма». И он верит верой мудрецов, которые сказали: «Свет в ней возвращает к источнику». И он удостоится этого. Перейдем к уроку от 4 февраля 2002 года.
1: Мы прочли статью, что такое, что Исав называется человеком поля в работе. Статья из слова «Ислам», первый том, страница «Тавкуф Цадитет». Статьи Ребе, насколько они кажутся простыми снаружи, и что он там поворачивает разные вещи и расширяет, просто как будто мы не чувствуем, что заложено внутри, и только постепенно мы это раскроем. У него есть особый стиль скрытия, как будто рассказывает обо всем так свободно, и еще больше, чем рассказывает, раскрывает пять и скрывает две пяди. Мы учим, что нет ничего в мире, что было бы создано просто так, в чем не было бы необходимости. Тем более такие большие силы, как Нимрод, Исав, который есть в человеке. Какая польза от них? Он говорит, Нимрод называется, что хочет лимрод восстать против Творца, восстает против Творца. Против него, против Творца есть в человеке такие силы. И когда он осознает это, признает себя как стоящим, противостоящим Творцу, тогда у него действительно есть возможность исправить что-то. То же самое охотник Исав, человек поля, то есть он обретает поле, поле работы, его поле. После того, как обретают поле и исправляют его, превращаются в Яков, который сидит в шатрах. То есть это этапы, которые есть у каждого. И у каждой. И так нужно относиться ко всем состояниям, которые приходят к нам и проходят по нам, дают свыше в соответствии с одно против после другого, или погружаться в свойства Исава в нас, свойства Немрода в нас, свойства працев наших в нас. Итак, мы приходим к общему исправлению благодаря свойствам Творца, которые называются наши працы, чтобы исправить всех грешников в нас, народы мира. Поэтому нужно в каждом состоянии, в котором человек находится, не относиться к тому, что в этом нет необходимости. О, снова пришло ко мне какое-то неприятное состояние, некрасивое. А, жалко, когда уже оно уйдет. Нет, не нужно думать, когда оно уйдет. Оно уйдет, когда в нем не будет необходимости, оно пройдет. Когда в нем пришло, возникла необходимость, оно пришло. А нужно отношение к каждому состоянию как к необходимой вещи, что я сейчас из этого состояния должен построить свое отношение к целетворению. Из этого состояния. Это не значит, что я должен сидеть и страдать, и пожирать себя, а работать, делать в нем, в этом состоянии, то, что нужно. И тогда, если я заканчиваю в нем исправление, тогда это состояние переворачивается на другое, изменяется на другое. Тогда, как если человек относится к состоянию, в котором получает от Творца, что в нем нет необходимости в этом состоянии, как будто не согласен с высшим управлением, и он знает лучше Творца, что он должен пройти, получается, что он не пользуется тем, что ему дают, и в этом или уводит себя от работы, или, по крайней мере, очень замедляет свое продвижение. Поэтому нужно, насколько чувствуют иногда некомфортно в разных состояниях, относиться к ним так спокойно. Так что, что делать? Нужно работать и из этих состояний тоже. Различать между моха и либо, горьким и сладким, и истинной ложью. И работать из истины лжи, хотя это не сладко. Поэтому работа Исава — это работа очень важная. И всякий раз, когда человек входит в это и становится человеком поля, по-настоящему видит свою дикость, свою неустойчивость, он в этом должен все-таки осознавать, насколько вещи плохие в поле, которые скрываются ему просто как первозданный материал для приближения к Божественному. Потому что без этого невозможно. В конечном счете это становится от поля, становится полем, которое благословил Творец. То есть Творец благословляет это поле, и тогда человек становится от человека поля, превращается в... превращает поле в благословение.
0: Да. Нужно ли, несмотря на тяжелые состояния, продолжать мою внутреннюю работу или вообще без всякой связи с ними? Каким должно быть отношение? Если мне тяжело, я должен сказать, что мне тяжело, и поэтому я продолжаю? Или вообще не относиться к трудностям?
1: Относиться к этой трудности ты обязан, которая раскрывается в тебе, и к неприятному ощущению. Но относиться к этому так, как... это вещи, которые полезны тебе, а не то, что они опускают тебя из духовности. Насколько ты можешь осознать дикость, которая есть в поле? Согласно этому, ты можешь исправить его и взять от него потом, извлечь из него потом плоды, принести благословение в поле. Потому что человек — это дерево в поле. То есть он растет от этого? Из того, что он как раз раскрывает, насколько это поле, в котором есть... Что он идет? Ведь охотится, да? Здесь раскрываются всякие животные свойства, разные нечистоты, нечистые вещи, которые есть у человека. А потом из этого есть исправление. Невозможно в работе без того, чтобы раскрылись вначале свойства Исава, а потом уже Яков.
0: Да. В чем разница между моха, разумом, и либо сердцем в работе здесь?
1: Скажем, разделим пока что в ощущении и в разуме. В этом есть моха и либо, это духовные понятия. Ну, по крайней мере, так. То есть главное, еще раз я говорю, видеть в каждом состоянии, которое приходит человеку, видеть его как состояние желанное, достойное, необходимое сейчас, а не контролировать, критиковать то, что сейчас получают от Творца, а работать, и исходя из этого, получать, исходя из этого, работать. Сказано, как хороший раб, то, что ему дают, он делает. Мы не знаем, по каким этапам мы должны продвигаться, и какова польза от каждого этапа. Есть люди, которые и относительно группы приходят ко мне, это не в порядке, так нехорошо, так нехорошо. Они думают, что без раскрытия нехороших вещей можно дальше идти. С помощью чего ты сделаешь следующий шаг, если сейчас ты чувствуешь себя хорошо? То, что раскрываются плохие вещи, исправь их, и это будет твоей следующей ступенью. А не то, что получают некоторые трудности, недовольны. Что недовольны? Как раз наоборот, тебя хотят продвинуть, что-то недовольно. То есть нужно сделать еще усилия, чтобы подняться на следующую ступень. Ну, наши усилия — это внутренние усилия. Да.
0: Да. Что значит работать с состоянием, которое приходит? Что это работа с состоянием, которое приходит?
1: Работа с состоянием, которое приходит, это называется, что сейчас, когда приходит ко мне, у меня сменяется состояние, есть иногда у меня трудности, вдруг у меня не складывается с товарищами, с Творцом, с моим отношением к Кабале, у меня есть отношение к жизни, вдруг изменилось. Я не говорю, что у меня там дома есть. И дома тоже, там с женой, с детьми, на работе, с начальником, неважно. В конечном счете, когда хотят воздействовать на меня через разные вещи, хотят, в общем, сдвинуть меня, оторвать меня от прямого пути к цели с помощью разных вещей, более близких немного к духовному и более далеких от духовного. И так, и так. Так, в соответствии с этим... Я должен просто принимать все в жизни, если я уже вхожу в эту работу, как знаки, как данные, которые приходят ко мне свыше, и внутри них, всякий раз внутри состояния, которые раскрываются, я должен построить себя, Исраэль. Пути Торы и Творец — это одно. То есть я и Творец, и то, что он дает мне сейчас, весь этот балаган в моей жизни, всю эту ситуацию, все-таки, чтобы это не мешало мне, мои связи с ним. Если я делаю это, то все вещи, которые называются это «дикое поле», я превращаю в плодоносное поле. То есть из этого я продвигаюсь, строю следующую ступень. Все неприятные условия, как помехи, какие-то проблемы, плохое настроение, внутренние разные, внешние тоже вещи, которые якобы мешают в работе. Это называется поле необработанное. Это у человека раскрываются так эти вещи. И они раскрываются из-за того, что... В общем, почему раскрываются? Потому что нет во мне против них исправленных свойств. То, что раскрывается мне как нечто плохое, раскрывается из-за того, что у меня нет против этого исправленных свойств для того, чтобы принять это как доброе. Это, по сути дела, отражение, как сказать? Отражение, как в зеркале. Отражение, как внешнее отражение моих внутренних свойств. То есть, почему этот кричит на меня, это не в порядке, о нем я думаю плохо, и так далее, и так далее. Все эти вещи нехорошие, которые я вижу в отношении ко мне, в отношении меня к ним, и так далее. Это все отражение моих неисправленных свойств наружу, вне меня. Вот и все.
0: Посредством чего я исправляю отражение, которое сейчас раскрывается?
1: Как я исправляю? С помощью моего отношения, когда я вижу эти вещи, что они нехорошие вне меня, я должен верить, что эти вещи хорошие, потому что Творец добрый, творящий добро. И на 100% я сейчас должен себя чувствовать хорошо, если бы я был исправлен. Потому что не может быть, чтобы от него, чтобы человек получает какое-то зло. А то, что я сейчас чувствую все еще не в окончательном исправлении, это из-за того, что мои свойства не исправлены и не чувствуют его. Это окончательное исправление. А не то, что на самом деле ситуация вокруг меня плохая. И сейчас я нахожусь в бесконечности, в окончательном исправлении, и все. Но проблема — исправить себя. Так то, что кажется мне, то, что во мне и вне меня, я вижу в своем изъянии отвергают. Я вижу это через мои неисправленные свойства. Когда они будут исправлены, я буду видеть только божественное, свет бесконечности, наполняющий все мироздание. Поэтому так я должен принимать и всю ситуацию, которая приходит ко мне. Поле, по-настоящему поле, это всякая ступень, которая раскрывается, раскрывается через ее ахураем, неисправленные вещи. Есть согласие, есть обретение, есть смирение, есть множество шагов в работе, в каждом состоянии, когда новое раскрывается, как неисправленное. Но изначально подход обязан быть такой, что я нахожусь перед Творцом, нет никого, кроме Него. Если нет никого, кроме Него, я обязан прийти к состоянию, когда я буду видеть это как хорошее, я обязан быть праведником, оправдать то, что есть у меня сейчас внутри меня и против меня, потому что это наверняка от Него. Кроме точки суждения, которая есть у меня, когда я сужу о нем, о Творце в отношении меня. Кроме этой точки, все остальное от него. Я должен только судить мое отношение к нему, оправдывать.
0: Хорошо. То, что вы сказали, что нужно строить вместе, это то, что называется присоединить дневную работу к исправленному состоянию?
1: Да.
0: Возможно ли вообще до Махсома присоединять раскрывающиеся желания к общему порыву к цели? Или это пока раскрывается только как помеха?
1: Все раскрывается вначале как помеха. Любая вещь эффективная, полезная раскрывается сначала как помеха. Как правило, есть помощь, которую дают свыше, чтобы поддержать человека. Все раскрывается вначале как помеха. Все-таки в чем, что-то, в чем ты обязан приложить усилия. Без усилия не может быть, чтобы ты достиг чего-то. Да?
0: Есть такое состояние оцепенения в работе, нет ощущения продвижения. Могу ли я искать Исава как горючее?
2: Им есть мацав тардема бемет.
1: Если есть состояние спячки, действительно, есть дни, даже целые недели, когда ничего не меняется. Это просто пустыня во внутреннем состоянии. Прежде всего, эти состояния тоже обязаны быть. То есть не то, что состояние приходит, и ты согласен с ним, но тем не менее человек должен пройти все. Нет состояние на более высокой ступени, быть на более высокой ступени, если ты не прошел все состояния на более нижней ступени. И все, все, кто проходит, проходят все состояния те же самые. То есть если я нахожусь на ступени 10, ты приходишь на ступень номер 10, ты можешь быть китайцем, ты можешь быть, не знаю, кто ты, что ты по своему менталитету и свойствам, и образу жизни. Это не важно. Ты должен пройти все-таки те же свойства, как и я. Может быть, ты почувствуешь в своей душе несколько иначе, как тот же чай мы ощущаем иначе, может быть, не можем это измерить даже пока что, как в чем различия. Но все-таки мы почувствуем, наверняка будем чувствовать тот же самый чай, допустим, так в любой вещи. Теперь, так все состояния обязаны быть. И пустыня эта, которая приходит к человеку, нужно относиться к ней прежде всего как к тому, что полагается мне. А после того, как мне это положено, тут есть всегда два как бы вида отношения к тому, что раскрывается в любой ситуации. Первое — это терпение. Терпение — это называется, что ты можешь взрываться, кричать. Это не называется, что ты терпеливый и нетерпеливый. Терпеливый называется, что это все-таки не выбрасывает тебя с пути. А в том месте, где ты прыгаешь и кричишь, хорошо, это нормально. И мы привыкаем и не обращаем внимания на таких людей. Не надо быть слишком погруженным в себя. Но терпеливый имеется в виду, что ты все-таки идешь. Потому что выбора нет, просто от безвыходности, даже если ты не можешь принимать это в радости. Так я иду. А после этого уже наступает вторая вещь, как я все-таки могу выйти из этой пустыни. Пустыня — это вещь самая плохая. Если вещи такие как бы яркие, хорошие, плохие, так как-то это сдвигает человека. Состояние пустыни не дает энергии ни для чего. Захватывает тебя, и ты просто как клей, как муха, которая прилипла к этому, и все. И что делать? Здесь есть только одно. Поместить себя в группу пассивным образом, как тело неживое. Находишь так со всеми вместе и постепенно брать от них дух жизни. То есть, если нет группы, иногда это происходит так. У меня, допустим, это происходило. Время, то, что не делает разум, делает время. Есть состояние, когда ты не способен ничего сделать. Просто ничего. И ты тоже должен прочувствовать это и пройти, и видеть, что время тогда приводит к изменениям. Но это несмотря на то, что ты все-таки пытаешься. А пытаться — это приходить сюда и сидеть, засыпать немного, слушать немного, как-то, как-то. Я не говорю обычных состояниях, которые здесь есть. Вы увидите, что какие состояния есть. Человек практически, физически не может пошевелить пальцем, даже подумать о том, как пошевелить им. Когда выпускают дух жизни, только тело так живет, дышит, и все. Есть изменения в нас, очень особые.
2: Так,
1: я из-за этого говорю о таких состояниях критических, когда человек просто не способен ни на что. Время делает свое, и он обязан пройти это. Есть свойства, которые проходят исправление таким образом. То есть ты ложишься даже на пол, неважно где,

0: Ты как больной эпилепсии? Приступ. И так, пока это не пройдет.
1: Да.
0: Но это не состояние пока что, которое мы проходим. Мы еще их увидим.
2: Да. Есть ли в этом состоянии действие, которое группа физически может произвести над человеком, чтобы помочь ему выйти?
0: Группа активным образом должна делать действия с человеком согласно тому, что договорились в группе. То есть, если в группе между товарищами договорились, что я вижу, что ты находишься в состоянии просто ниже линии жизни, что называется. Как написано в нашем договоре, что мы можем воздействовать на тебя так-то и так-то, мы говорим между собой в группе, мы должны прийти к тебе и дать тебе какие-то пощечины, на веревке притащить тебя так за машиной, тащить досюда, по веревке поднять тебя на веревке на наш этаж, посадить где-нибудь в угле, начинать лить воду, все, что вы договорились, не важно что. Просто не имеет значения. Иногда соглашаются на то, что человек, который находится в плохом состоянии... Ну ладно, это было у хасидов больше. Не уходят домой, не выходят из... дома учения, приходит с работы, сидит здесь, ему дают что-то поесть, сидит, и все. Не уходит никуда, это быстрее его организуют. Ну, разные такие вещи.
2: Да. Если состояние, когда вся группа сама погружается, как она вытаскивает себя? Только свыше такое может произойти?
0: Если вся группа погрузилась, это уже большая проблема. Должно быть спасение свыше, со стороны. Но это уже очень большая проблема. Человек относительно группы может надеяться на то, что у него есть надежда. Надеяться на какую-то помощь. Группа, если она погрузилась, это приводит к разрушению и к концу. Нельзя соглашаться с этим ни в каком виде. Тогда нужна какая-то должна быть страховая компания. Договориться с еще какой-то группой, чтобы она сделала что-то. А изнутри спасения не придет.
2: Да. Один человек, допустим, есть 15 человек в группе. Один человек, если он чувствует себя полным жизненной силы, он может поднять все 14? Этого достаточно?
0: Если в группе 15 человек, один остался жив, может спасти всех, это не 15, а 15 миллионов. Вообще не имеет значения. Один, у кого есть дух жизни, может спасти всех. Но... для этого нужно несколько условий. Прежде всего, чтобы они позволили ему это сделать, согласились с тем, что он это сделает. Все-таки, чтобы у него была какая-то власть и разрешение сделать это. Это делают, договорившись заранее. Договор пишут для состояний нехороших. Состояние хороших. Сейчас нам не нужен договор. Сейчас в хорошем состоянии мы должны проверить все плохие состояния, которые возможны, и тогда, согласно этому, делать. Это очень тяжело. В хорошем состоянии проверить все самое плохое, плохие вещи, которые могут быть, это очень тяжело. Но обязательно войти в это, изучить это. И именно то, что говорят нам, что ты должен быть 23,5 часа в хорошем состоянии. Если ты находишься в этом хорошем состоянии, войди в плохое состояние, изучи это зло, которое ты учишь его тоже для того, чтобы увеличить добро. И тогда в этом тебе не нужно уже плохое будущее, потому что ты вошел в зло с силами, уже исправил это. Да, это как в договоре. Я сейчас заключаю договор и пишу в нем разные вещи, которые могут прийти ко мне дальше, и тогда... помогут мне, и я не буду, не потеряюсь так. не пропаду. Да.
2: А в нашем состоянии, когда мы сейчас объединились в группы, прежде всего, чтобы быть группой, нужен устав? Есть, чтобы был договор, как вы говорите?
1: זה כל התקנונים האלה וכל הכתיבה הזאת זה סתם בזבוז נייר. אם אתם עוד לא חושבים כך, אז תעשו עד שתגיעו להחלטה הזו. ההסכם הוא הסכם פנימי. זה תיקון פנימי בעצם. מה זה חוזה? ההסכמה הפנימית שלי לכל דבר שיהיה. נו, אבל מה אם כתוב? אז מה, תלך אחר כך עם זה לאורך דין או למשטרה שהוא ירשה לי לתת לו 10 סתירות? בגלל זה נתתי? נו. זה לא ככה אנחנו צריכים לעבוד. אלא הסכם, הכוונה היא הסכמה פנימית שלנו, לזה שבמצבים הגרועים ביותר, שאני מאבד את הדעת, שאני מאבד את השכל שלי, שאני הופך להיות למישהו שלא אני ממש, שמוסיפים לי כזה רצון לקבל שאף פעם לא היה בי, וזה לא אני כמו שתמיד, אלא מישהו חדש לגמרי, שאני מסתכל על כולם, אני לא מכיר אותם, מי הם בכלל, מה הם רוצים ממני, אין לי שום קשר אליהם, איזה כולם גועל נפש, זבל, זה, מה אני עושה כאן, שבמצבים כאלה, כן, בכל זאת החברה הזאת שאני לא רוצה אותה, דוחה אותה לגמרי, שהם יכולים לבוא אליי ובכל זאת לפעול עליי. עד כדי כך שזה דבר הגרוע ביותר, רק זה מה שאני לא רוצה, שיבואו אליי. תנו לי להיות לבד בשקט, תעזבו אותי. איך לעשות בכל זאת הכנה כזאת לעתיד? לא בכתב, שזה יהיה בדומם, שזה יהיה בי, בדומם שלי, לא בנייר. כן? בדומם שלי שזה ישר, שאני אשאר רק בדרגת דומם. כן? לא אדם ולא חי ולא צומח.
2: Ни человек, ни животное, ни говорящий уровень, ни животное, ни растительное, только не живое. Как сделать так, чтобы мне осталось нечто, благодаря чему я все же позволю группе воздействовать на меня? Как может быть, чтобы в неживом осталось что-то от человека? Это называется согласие. Договор на будущее. Как мы можем представить себе такую вещь, что все же остается? Так вот, для этого сейчас, в состоянии, когда я нахожусь на уровне говорящий, человек по-настоящему сильный, для этого сейчас мне нужно делать тренировку, как в армии, на случай беды. Что даже если это придет, это называется временем подготовки, в котором мы находимся. Подобно тому, как мы готовим себя получать все хорошее ради отдачи, давайте начнем думать, как получать все плохое ради отдачи.
0: Как группа будет знать, как действовать?
2: Как группа узнает, как действовать? Как в армии устраивает учения? Очень просто. Еще немного. И так приучать человека не чувствовать нагрузку на себя. Знаешь, поднимают 10 килограмм, потом 15, потом 20. Как можно подняться со ступени на ступень? Если на своей ступени ты сделал все до конца и капельку за пределы конца, то эта капля, которую ты сделал сверх этого, в следующий раз станет привычкой. Это тренировка. Так это и в переходе со ступени на ступени, хаб дельот, хаб высшего, за пределами твоих возможностей, выше разума. Можешь подняться немного выше, тогда ты это приобретаешь. Так что в хороших состояниях сейчас все же на полчаса в сутки спускаться в плохие состояния. И это послужит тебе подготовкой плохим временам. Если они придут, а если и не придут, то это потому, что ты уже исправляешь за полчаса сегодня в сутки те времена, которые могли бы прийти к тебе. В течение дней и ночей.
1: Хозе,
2: это договор. Что значит

0: подписать договор. Напиши на скрижалях сердца твоего, что ты действительно пишешь, то есть сейчас ты находишься в хороших отношениях с Творцом. Представь себе все плохие отношения и запиши там все обязательства, которые ты принимаешь на себя. На своем сердце запиши, что делать так-то и так-то. Делай тренировки. И тогда сам договор — это исправление. Ничего не придет. Ты уже сделал это сейчас. Все эти вещи.
1: Вы говорите относительно одного человека?
0: Я говорю это применительно к одному человеку и применительно к группе. Потому что в группе тоже нужно говорить об этих вещах вместе и делать всевозможные такие тренировки. И ты увидишь, если ты сейчас находишься в группе, ты наверняка еще не видишь вокруг себя плохих людей. То есть все такие великие, величайшие в поколении, только ты немножко так, чуть-чуть поменьше. А может быть, через неделю-другую ты увидишь немножко иначе, а еще через 2 недели еще немножко иначе, пока ты не начнешь видеть проблемы, и все. Так что начинай писать договор уже сейчас. Договор пишут именно из хорошего состояния. Не надо ждать плохого, не ждать плохих вещей, потому что тогда это невозможно, тогда это не исправление. Это побег от плохого к хорошему. А когда приходят к хорошему, снова не могут, снова не хотят составлять договор, исправлять плохие вещи. Нужно спускаться в плохое, контролируемо, намеренно, чтобы извлечь из него немного хорошего. Подобно тому, как мы учим, Ахабдалия, немножко опускают руку вниз, хватают несколько грехов, несколько плохих вещей, поднимают их наверх, исправляют. Это называется системой исправления.
1: В одной из бесед вы сказали, что человек строит вокруг себя группу, чтобы группа подействовала на него с хорошей стороны. Так если не строить эти законы, как, согласно чему группа будет действовать в состоянии таких и таких, один согласен, один не согласен? Я спросил не об этом, это понятно, что договор, прежде всего, должен быть внутренним, но потом, когда люди приходят, приходят в плохие состояния, как помнить, что мы договорились об этом заранее?
0: Нет более мудрого, чем обладающий опытом.
1: Значит, работа в истине лжи в состоянии падения.
0: Истина и ложь в состоянии падения — это когда я не смотрю на сладкое и горькое, как Рэбе говорит о своем теле, так пусть страдает. И это было в состоянии, когда он действительно страдал физически. Пусть страдает. Животное должно страдать. То, что я случайно ощущаю его, ну, что поделаешь. То есть ощущение боли не отрывает меня, не отключает меня от человека во мне. Животное страдает. Так если я сейчас соединен с ним, это соединение, не оно определяет, что сделает человек во мне.
2: Кенецик.
1: Можно ли как группа назначить такие полчаса в сутки, чтобы...
0: Да, группа может установить как человек полчаса в сутки. Может быть, сутки, я не знаю, при условии, что все остальные часы ты находишься в состоянии хорошей подготовки, что ты можешь владеть собой все 23,5 часа, тогда полчаса обязательно, иначе не будет исправления, не будет продвижения.
1: В каком виде критиковать внутри группы, если это как групповое действие?
0: Поищите, в какой форме группа должна сделать эту проверку в течение получаса. Поищите. И тоже, что такое полчаса? Сделайте 5 минут. Но сделайте так, чтобы в течение этих 5 минут подход к плохим вещам был положительным.
1: То есть, если у меня возникает плохое состояние, это значит, что я не подготовил себя в хорошем состоянии?
0: Если к человеку пришло плохое состояние, и он не радуется грешникам, которые раскрываются, то это признак того, что у него не было хорошей подготовки.
1: То есть он до этого не написал договор?
0: Что он не заключил договор заранее? То есть человек должен все время быть в состоянии готовности, готовным, готовым в состоянии стендбай. Наготове. Да, наготове. То есть, если придет вопрос или что-то, он готов уладить это, принять это правильно. И тогда, по сути, он начнет искать, на чем он еще может действительно сделать эту тренировку. Я говорю, в группе это тема, в которой не может быть покоя, потому что все время у тебя есть всевозможные мысли и отношения к товарищам. И здесь, по сути, все, что ты чувствуешь, не на 100% с товарищем, это, по сути, тема для работы.
1: Если состояние, которое раскрывается снаружи, это отражение моих внутренних изъянов. Это как в конце статьи вы сказали, что картина, которая видна снаружи меня, это мои внутренние изъяны, да? Так в чем стоит моя работа в группе? Нужно организовать воздействие окружения на меня или наоборот, мое воздействие на окружение. Я не понимаю.
0: Подумай, мне нечего тебе ответить. Написано здесь какое-то слово. Как оно относится к целетворению? Ну что, мне сейчас тебе час объяснять?
1: Нет, как это связано с моим исправлением?
0: Все относится к твоему исправлению. Как относится? Проверь. Сейчас, друзья, мы подведем итоги нашего впечатления от урока, и что из этого мы возьмем для работы в десятке. 6 минут, итоговый семинар.
1: Несмотря на плохих и хороших, все дано для исправления для нас.
0: Да, собственно, он сказал так, с помощью чего ты сделаешь следующий шаг, если ты сейчас чувствуешь себя хорошо. Так где делать следующий шаг? С помощью всяких помех, именно внешних, внутренних, которые как бы помехи, но это только раскрытие места для работы. Да, и раскрытие места для работы нам раскрывает состояние плохих, что делать, как выходить. Рав сказал, что нет возможности выйти из них, кроме как когда ты входишь в группу и отдаешь себя просто как в руки группы, что они заботятся о тобой, ты не можешь сам заботиться о себе.
2: Рав сказал, то, что нужно товарищу, сначала приходит помеха, и нужно приложить усилия. И мое отношение к этой помехе, она меняет все. Я, если вижу что-то плохое, но мы работаем в десятке, мы знаем, что Творец добрый, творит добро. И я должен измениться, если так. И так мы приходим к тому, что Творец наполняет все.
0: Да, там был вопрос, я думаю, что тогда не было десяток, тогда в группе были 15 человек. И один человек мог оживить их, если находился в состоянии жизненной силы. Раб сказал, что он может пробудить 15

0: чтобы смог освободиться из такого восприятия, которое у него есть, и находиться выше знания. Это то, что человек должен учиться разглядеть вокруг себя реальность. И это с помощью товарищей, когда мы приходим и стараемся быть вместе с ними.
1: Да, и я слышал, что эти состояния, они более тяжелые, так чтобы у человека было больше возможностей исправить. Так есть больше возможности подниматься выше знания. Я слышал, что Рав иногда говорил, что бывает состояние, когда ты можешь только так пассивно просто вкинуть себя в группу и дать окружению подействовать на себя.
0: Да, есть вещи, когда ты должен бросить себя в группу и верить к тому, что говорят каббалисты, а остальное, ну, придет.
1: Да, по поводу бросить себя в окружение, он привел пример хасидов, которые после работы приходили в синагогу и просто не выходили там, оставались там, пока это не обустраивало состояние человека. И еще одна вещь. Был пример, как в армии, что делают упражнения. Добавляют 10 килограмм, потом 15 килограмм. Но эти 15 килограмм, эти 10 килограмм уже не чувствуются. Это уже превратилось в привычку. Так каждый раз не требуют от человека вдруг 50 килограмм. Каждый раз немножко, пока не наладится.
0: Да, когда человек добавляет что-то, это становится второй натурой. Когда я слышал, что нужно относиться к тому, что Творец посылает, это свободная точка человека, как оценивает то, что приходят эти состояния, стараться оправдывать их. И человек исправляет то, что возможно.
1: Да, очень сильный момент был, когда Рав сказал, что действительно это так. Это просто любое состояние, которое мы проходим в десятке, это как ты не знаешь, где ты идешь, но это место, в котором ты все время находишься в работе. Потому что без этого ты можешь упасть, ты не можешь подняться. Ты не знаешь, в каком состоянии ты будешь через секунду. Поэтому у нас есть десятка, есть место, где мы объединяемся и помогаем друг другу, и строим это поручительство, которая поможет нам прийти к этому.
0: Нет помех, есть помощь в исправлении, и нужно договориться с Творцом. Это и есть исправление.
1: И перейдем к следующей части урока, а до этого споем вместе песню.

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי בעל
1: סולם. Урок основан на статьях из книги Труды Бааль Сулама. Книгу можно найти на Капсула.ил
0: код שמופיעה על המסך.
1: Или QR-код, который на экране. Привет, друзья! Мы продолжаем учиться вместе с товарищами. Сегодня начнем изучать статью «Поручительство». Мы завершаем статью «Дарование Торы», перейдем к статье «Поручительство». Статья «Поручительство» — это продолжение статьи «Дарование Торы». Бааль Сулам таким образом это выстроил. Статья «Дарование Торы» заканчивается на 17-м пункте, а поручительство начинается с 18-го. Мы почитаем 17-й пункт «Дарование Торы», который переводит нас к статье «Поручительство». Страница книги на иврите Бааль Сулама 390, и сразу перейдем к поручительству.
2: Те,
1: кто использует раздел учебных материалов, есть там линки соответствующие на статью «Дарование Торы», на статью «Поручительство». Итак, мы прочитаем 17-й пункт «Дарование Торы». Снова Авиу повторяет страницы.
2: אות יוד זין. אז נתחיל. נקרא ביחד את אות יוד זין. אנחנו נקרא. ואז...
1: читаем 17 пункт дарования Торы и перейдем к статье поручительства. Итак, еще раз повторяет страницы.
2: ובאמור נתרחבנו.
1: И отсюда мы приходим к пониманию одного из самых непонятных изречений наших мудрецов, а именно слов, что весь Израиль поручит ли друг за друга. И на первый взгляд это совершенно несправедливо. Разве может быть, если кто-то совершает преступление, прогневив Творца, а я с ним совершенно не знаком и не связан, а Творец взыщет его долг с меня? И в Писании сказано, не будут преданы смерти отцы из-за сынов, а также каждый за свой грех смерти предан будет. Как же они говорят, что даже для совершенно чужого мне человека, при том, что я не знаком ни с ним, ни с местом его жительства, я становлюсь поручителем за грехи его. Если тебе этого мало, возьми и посмотри, что говорит Раби Элазар, сын Раби Шимона, так как мир судит по большинству, и человека судят по большинству, совершивший одну заповедь, счастлив, что склонил себя и весь мир на чашу заслуг. Совершивший одно преступление, горе ему, ибо он склонил себя и весь мир на чашу вины, как сказано, и один грешник погубит много хорошего. И вот сделал меня Раби Элазар сын Раби Шимона поручителем также за весь мир. Получается, по его мнению, что все жители мира поручители друг за друга. И каждый человек действиями своими вызовет заслугу или вину всего мира. Является это очень странным. Но согласно вышесказанному, слова мудрецов понятны и принимаются нами в абсолютной простоте, ведь мы убедительно доказали, что каждый элемент из 613 заповедей Торы вращается вокруг центра, представляющего собой эту одну заповедь «Возлюби ближнего как себя», и выяснилось, что центр этого, этот невозможно исполнить иначе как целым народом, все члены которого готовы на это. Так Балислам заканчивает статью «Дарование Торы» и сразу же начинает статью «Поручительство». На следующей странице мы сейчас посмотрим клип, где Рав соединяет статью «Дарование Торы» со статьей «Поручительство», и мы начнем читать статью «Поручительство», а сначала посмотрим клип. Пожалуйста.
3: Главное в использовании Торы — это, как и пишет Раби Акива и другие упоминания в источниках, и в Гмаре, и в других, в том, что возлюби ближнего как самого себя — это великое правило Торы. То есть Тора предназначена только для того, чтобы привести нас к любви к ближнему. Почему к любви? В любви к ближнему мы реализуем Тору, потому что мы поднимаемся над своим эго, над желанием, которое разделяет нас. И специально так и было создано, сказано, создал я злое начало. И мы в соответствии с этим получили силу Торы, то, что сближает нас. За счет этих двух сил, силы удаляющей и силы сближающей, мы увеличиваем наше кли. Когда кли расширяется за счет ненависти и связывается внутри всеми своими разбитыми частями с помощью любви. Таким образом, мы приходим к широкому.

0: שלום חברים יקרים, כיף לראות אתכם שוב.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Очень радостно видеть вас снова с нами на уроке глобального курса по науке Каббала. Последние недели мы начали говорить об очень интересной, очень основополагающей теме на нашем духовном пути. Мы говорили о десятке, вот этой маленькой исследовательской группе. И сегодня на нашем уроке мы попытаемся выяснить, что именно мы учим об объединении в этой группе практически. В конечном итоге, если мы смотрим друг на друга, мы видим, что мы все очень разные. Каждый с разными мнениями, с разными способностями. Но в конечном итоге мы приходим на эту встречу, допустим, вот сегодня, воскресенье. И вопрос в том, как мы вместе со всеми различиями выстраиваем между нами то, что объединяет нас, вот эту маленькую группку. Рабаш дает нам некоторые принципы через его писания, его статьи, и мы изучаем, как мы можем пробудить товарищей, мы учим, как мы можем поднять величие цели и даже дать личный пример, показать личный пример, чтобы у нас была хорошая атмосфера в нашем обучении. Мы не пройдемся по всему этому процессу в совершенстве, но мы будем это изучать постепенно, мы хотим продвигаться. И, конечно, давайте раскроем наши сердца, чтобы почувствовать и увидеть, как мы можем как товарищи поддержать друг друга, чтобы действительно поднять важность объединения между нами. Итак, приветствую вас, приветствую наших преподавателей. Михаэль, Авиу, здравствуйте.
2: Приветствуем всех.
1: Здравствуйте, здравствуйте. Мы очень рады вас всех видеть, да, вы улыбаетесь. Вам сейчас жарко, да? Жарко в Европе, мы слышали об этом. Везде очень жарко, но мы постараемся, чтобы этот урок немного охладил вас, но оставил ваше сердце горящим, чтобы действительно мы могли быть сосредоточены на том, что действительно важно. Мы очень рады быть здесь. Мы начали этот процесс, вот этот наш групповой процесс. Мы еще не находимся, может быть, в десятке, мы, может, еще не делимся на десятке, но мы изучаем эту тему, тему, которая называется десятка, о том, что называется маленькая исследовательская группа, и мы хотим понять, что особенного в этой группе. Чем она отличается от других групп, с которыми мы уже знакомы, и почему именно эта структура небольшой группы, небольшой исследовательской группы, она обязательна для духовного постижения? Почему во все поколения каббалисты состояли в таких небольших исследовательских группах? Как мы можем перевести это в наше время, адаптировать к нашему времени, где мы находимся в реальности, где мы отдалены друг от друга, живем в виртуальном пространстве, и такие различные адаптации для нашего времени. У нас очень много опыта в этом, в этой области. У нас сотни, десяток по всему миру, женские, мужские, поэтому этот опыт очень важен, потому что он помогает нам сократить эти процессы и пройти этот путь правильно. Я еще раз подчеркиваю, мы просто изучаем это, понять, откуда это идет, где корни, какова цель этой группы. И сегодня мы начнем некую серию уроков. Это будет три, может быть, больше уроков. И мы будем на них говорить о принципах, принципах работы в десятке. Есть ли какие-то принципы, ведущие нас, которые я могу понять, изучить? И если я буду знать эти принципы, то практически мы сможем продвигаться правильно. Это то, что мы будем сегодня делать. Мы будем читать источники, как мы всегда это делаем. Обычно мы мы увидим, что на эти темы наши главные первоисточники — это именно Рабаш. Бааля Сулам тоже пишет об этом, но меньше. Рабаш написал, я бы сказал, что он написал, можно сказать, Библию, которая занимается работой в группе. Около 300 статей, которые говорят о всех аспектах работы в группе. Частично они занимаются вот каким-то очень конкретным моментом или очень принципиальным моментом, а частично они занимаются так очень широкими пластами работы в группе, и мы учимся у него, как он передал это учение нашему раву, доктору Михаилу Лайтману, и который выстроил эту огромную сеть сотен десяток по всему миру, и благодаря нему, Раву Лайтману, наша мировая группа сейчас находится вот в такой особенной структуре, уникальной, у которой есть духовный корень, и эта структура связана и с даже историческими корнями. Но с другой стороны, эта структура очень актуальна для нашей ежедневной духовной работы. Это такое вступление, и об этом будем говорить. Но для того, чтобы мы могли войти в эту тему,
3: Вы можете присылать нам вопросы.
1: Вы всегда можете присылать нам вопросы. И мы начнем. Начнем с первого отрывка первоисточника.
2: Да.
1: Этот отрывок — это вот просто из классической статьи. Мы ее читали, мы прочтем этот отрывок еще раз. Называется «Цель группы 1». Мы не расскажем всю историю этой статьи, но прочитаем ее еще раз.
2: Да, пишет нам Рабаш так, это часть статьи, которая относится к теме, о которой мы сейчас говорим. Мы собрались здесь, чтобы заложить основу здания группы для всех тех, кто заинтересован идти по пути методики Бааль Сулама, по пути, указывающему, как подняться по ступеням человека, а не оставаться в состоянии животного, как сказали наши мудрецы, а стихи «И вы». «Овцы мои, овцы паствы мои, вы человек, вы называетесь человеком, а идолопоклонники не называются человеком», что является высказыванием Рашби. Да? Итак, смотрите. В науке Каббала есть правило, что частные и общие равны, и поэтому нет необходимости, это очень важная вещь, нет необходимости работать со всем человечеством, может быть, на более продвинутых уровнях. Поэтому те законы, которые действует на частное, действует и на общее. Я могу работать над развитием, созданием соответствия этой высшей силе в чем? В свойствах. Я могу работать над этими свойствами в маленькой исследовательской группе и не должен работать в большой группе и со всем человечеством. Но согласно науке сегодня я не могу таким образом работать. Я не могу включать в себя все человечество. Мне это понятно. И поскольку эта работа взаимна, я должен работать с людьми, от которых я получаю обратную реакцию, у которых есть та же цель. Поэтому Бааль Сулам здесь пишет, мы собрались здесь заложить основу здания группы. Бааль Сулам относится к группе, у которой есть та же цель. И что это за цель, как он определяет? Подняться по ступеням человека и не оставаться в состоянии животного. Если вы находите таких людей, то, по всей видимости, с ними можно при еще некоторых условиях выстроить группу, в которой есть несколько десятков принципов, которые мы изучим в течение нескольких уроков теоретически, вы увидите, что это, в этом нет ничего мистического. Это очень практические вещи, правила поведения, взаимоотношений между людьми. И если мы их изучим, а затем начнем реализовывать, мы сможем прийти к уровню человек, который в нас. То есть в нас есть уровни неживой растительный, животный, которые не нужно исправлять. Мы здесь автоматически действуем на этих уровнях. Если мы хотим стать уровнем человека, там у нас есть выбор, там мы должны действовать, там мы должны выстраивать, скажем так, приводить в соответствие желания на уровне человека, Адам, к той высшей системе, которая называется Боре, Творец. Для этого нам нужна маленькая группа, которая называется «Десятка».
1: Да, я только добавлю небольшой аспект. Рабаш тут говорит что-то очень четкое. Он говорит, что цель нашей группы, я бы записал это одно из основополагающих вещей, цель нашей группы — это чтобы каждый из нас и мы все вместе пришли к уровню человека. Я предполагаю, что есть различные группы, которые вам знакомы, и у них есть различные цели. Цель нашей группы, каждого из нас и всех нас вместе — это прийти к уровню человека. Что такое человек? В науке Каббала человек — Адам на иврите от слова «адаме» — «буду подобным высшему». Кто это высший? Высший — это Творец. Свойство отдачи. То есть, если подытожить, цель нашей группы — это чтобы каждый из нас и мы все вместе пришли к свойству отдачи. Таким образом, мы сможем уподобиться Высшему и дать Ему наслаждение. И теперь все, что мы будем делать в этой исследовательской группе маленькой, нужно проверить, соответствует ли это с этой целью, приближает ли это нас на самом деле к этой цели. И поэтому нам теперь ясно, куда мы хотим прийти? Мы хотим уподобиться Высшему, уподобиться свойству отдачи. Мы хотим стать Адам, человек, каждый из нас, и мы все вместе. И поэтому наша группа будет сосредоточена только на этом. Мы увидим, что можно делать различные вещи, чтобы приблизить нас к этому, но это наша цель. Это очень важно, потому что я предполагаю, что в любой группе, в которой вы находитесь, в различных видах групп, у каждой группы есть какая-то цель, она хочет чего-то достичь. То же самое и тут. Наша цель — это не остаться на уровне животного, это подняться по ступеням человека, как сказали творцы, как сказали мудрецы, по методике Бааль Асулама. То есть у нас есть тут три оси. Методика Бааль Асулама, уподобиться Высшему, и мы делаем это вместе в маленькой группе, которая собирается вместе. Давайте прочитаем второй отрывок. Это продолжение той же статьи, и она уже, этот отрывок уже нам расширяет немного эту тему. Мы собираемся здесь, чтобы основать общество. Рабаш пишет, в котором каждый из нас будет идти в этом духе отдачи Творцу. А чтобы прийти к отдаче Творцу, нужно до этого начать отдавать человеку, что называется любовью к ближнему. То есть Рабаш тут уже выкладывает все продолжение. Мы хотим прийти к отдаче Творцу, к свойству отдачи. Для того, чтобы прийти к отдаче Творцу, к Творцу, мы должны прежде всего отдавать человеку. И это называется любовь к ближнему. А любовь к ближнему возможна только при отмене себя. То есть каждый должен быть в низком состоянии, с одной стороны, А с другой стороны, мы должны гордиться тем, что Творец дал нам возможность, чтобы мы могли войти в общество, в котором у каждого из нас есть лишь одна цель, чтобы Шхина пребывала между нами. То есть тут Рабаш уже расширяет и дает некоторые детали. Он нам говорит, что для того, чтобы прийти к отдаче Творцу, нам нужно прежде всего отдавать ближнему человеку. Кто это? Ближний — это все, кто не являются мной, все, кроме меня. И этот ближний — это, наверное, средство, с помощью которого я прихожу к отдаче Творцу. Как мы это делаем? Через отмену себя. Мы скоро посмотрим, что это такое. Мы еще не объясняем, что такое самоотмена. Это тема, о которой мы будем говорить. И еще говорит Рабаш, с одной стороны, человек должен быть в низости, а с другой стороны, мы должны гордиться. Это очень интересно. Как можно одновременно быть в низости, а с другой стороны, гордиться? То есть чисто умозрительно это противоречащие друг другу понятия. Но в науке Каббала мы увидим, что противоположности очень хорошо уживаются вместе. Две полностью противоположные вещи могут жить вместе. Запомните это. Это очень особенно. Потому что, с одной стороны, мы в низком состоянии, состояние низости своего эгоизма. А с другой стороны, мы гордимся. Мы гордимся тем, что Творец дал нам возможность, чтобы мы могли войти в общество, в котором у каждого из нас есть лишь одна цель, чтобы Шхина пребывала между нами. Давайте посмотрим, может быть, клип номер один, в котором рав доктор Михаил Лайтман дает нам направление, что особенного в группе в науке Каббала. И этого не существует в других группах. Почему именно вот такая структура может нам помочь в духовном продвижении? Давайте посмотрим клип номер один, потом продолжим. В предыдущих передачах мы поняли, что есть какая-то сила, которая нас развивает, нас исправляет в природе. Если мы сможем притянуть эту силу в нашу жизнь, мы сможем исправить наши отношения на добрые, и у нас будет более счастливая жизнь. А сегодня мы хотим понять, как мы это делаем. Мы поняли, что это можно сделать только с еще людьми в группе. И, естественно, это особенная группа с особенными характеристиками, свойствами. И об этом мы хотели бы сегодня поговорить. Мы хотим услышать, что такое группа, вот что это за группа, о которой вы говорите, где люди работают вместе духовно.
2: Группа — это в нашем мире что-то иррациональное, что, по сути дела, не существует, это понятие в нашем мире. Хотя мы во всех местах слышим «группа», «группа», но то, что имеет в виду наука Каббала под названием «группа», это совершенно другое. Вся реальность представляет собой единую интегральную систему, то есть взаимосвязанную во всех частях, во всех свойствах, во всех своих частях, во что-то одно. Как в нашем теле все системы действуют, и все они взаимосвязаны, и поэтому это тело существует. Я говорю об идеальном организме, в котором есть идеальное здоровье. И если система уже начинает в каком-то виде отклоняться от исправления, мы понимаем, это не обязательно происходит в каком-то органе. Это главным образом связь между органами. И поэтому есть в этом аллопатический подход, когда люди думают только о каком-то маленьком органе, о маленьком месте, а все остальное не важно. Глаз не знает об ухе, ухо о глазе и так далее. Это наша проблема, что мы не относимся к нашему телу и ко всей нашей реальности как к единому целому. И по мере нашего продвижения мы видим, что это не так. Как наш мир становится интегральным, и мы видим, что мы взаимосвязаны. Почему? Согласно нашему развитию. То есть по мере нашего развития, даже эгоистического, мы раскрываем, что мы находимся в единой системе, взаимосвязаны. И поэтому для того, чтобы дать нам пример того, что является на самом деле истинной реальностью, представляющей собой единую систему, находящуюся в тесной взаимосвязи на разных уровнях, во всех деталях и элементах. Все взаимосвязаны таким образом, что у нас нет даже никаких знаний, даже начальных об этом. Но есть у нас именно в человеческом обществе возможность это исследовать. И эта лаборатория, и исследовать природу как единую, это группа.
1: Мы хотим создать для нас лабораторию, в которой мы будем исследовать свою природу. Смотрите, какое красивое определение. Лаборатория, в которой мы исследуем свою природу. И это то, что мы не можем делать сами. И для этого мы должны войти в группу. И сейчас мы хотим начать проходиться по принципам. Мы каждый раз будем выбирать один принцип и будем объяснять его очень основательно, почему этот принцип важен для вот этой лаборатории, которая называется «десятка». Первый принцип.
2: Да, есть у нас несколько десятков принципов. Мы подготовили 10 принципов, которые мы будем разбирать в следующих уроках. Запишите себе первый принцип. Называется так, что все время искусственно нужно поднимать важность наших встреч. Важность цели, скажем так. И зачем нужен этот принцип поднимать важность духовного? По нескольким причинам. Итак, прежде всего, может быть, можно показать нам цитату. Давайте прежде всего прочитаем цитату номер 5, а потом и 6 прочитаем. 5 цитата, она короткая. Смотрите, что нам пишет Рабаш. Мы должны работать над одним моментом. То есть над тем, чтобы ценить духовное. Есть очень ясный совет от каббалиста, и он пишет нам, мы должны ценить духовное. Но я же уже ценю. Как еще я могу ценить? Если бы я не ценил, я, может быть, не сидел здесь. Так объясняют нам каббалисты, что то, что я сейчас ценю духовное, может быть, через час, два дня или месяц я буду меньше ценить. И поэтому мне нужно беспокоиться о том, чтобы это происходило. Вскоре мы поговорим о средствах, как это возможно. Вообще, принципы и все остальные принципы, о которых мы будем говорить, и теми, которыми мы пользуемся ежедневно и в других вещах, просто не обращаем внимания. Если я хочу быть здоровым, мне прежде всего понятна польза этого. Но мы видим, что мы не способны. Все-таки есть у нас всевозможные желания, которые уводят нас от этой линии здоровья. И мне понятно, что я должен все время ценить эту цель. Есть те, которые естественно приходят, оберегая себя, тренируясь, а есть те, кто не способен на это. Это большинство. Им нужна, конечно же, группа поддержки, окружение, чтобы все время поднимать важность. Может, между прочим, во всем человечестве мы видим, что есть тенденция есть здоровую пищу, делать упражнения. Смотрите, что развило человечество в течение последних 100 лет, даже меньше. Такого вообще не было. Вы понимаете, 200-300 лет назад не было тренировочных залов и диет. Вы помните, сегодня нельзя даже курить во всех местах. Почему? Потому что человечество поняли, что это вредит здоровью, но мы еще должны работать над этим. И если не будем работать, рекламировать это, вернемся к прежнему состоянию. Тот же принцип и в духовном. Мы понимаем, что Творец пробуждает нас точку в сердце. Иногда, как бак с бензином может, Рав дал пример, хватить на несколько лет, а иногда на несколько месяцев, у каждого это по-разному, и необходимо знать, что человек должен искать, где следующая заправочная станция. То есть я должен все время заправляться и думать, откуда я беру важность духовного. Еще то, что пишет нам Рабаш, это в шестом отрывке. Смотрите, что он пишет. Главное, чего нам не достает. Да, вот. Главное, чего нам не достает, и по этой причине у нас нет энергии для работы, нам не достает важности цели. Это означает, что мы не знаем, как нужно ценить наше служение, чтобы знать, кому мы отдаем. И также нам не хватает знания величия Творца, чтобы знать, насколько мы счастливы тем, что удостоились служить Царю, ибо у нас нет ничего, чтобы мы могли понять его величие. То есть нет у нас собственного разума, нет общества, которое рекламирует нам величие Творца, а сам Творец скрыт. И поэтому все это специально сделано Творцом, чтобы мы сами выстроили целую систему сами, нашими усилиями, целую систему, которая поднимает нам важность свойства Творца. Ну, вы, может быть, можете сказать, есть люди, которые могут уйти в какое-нибудь отшельничество, не пить всю жизнь. Есть те, кто убивает миллионы других людей ради Творца, что не хватает таких случаев в истории. И эти люди делают много телесных ограничений, терпят большие страдания, то есть это им было важно, но это не тот Творец. Мы говорим о свойстве отдачи и любви, мы говорим о Творце, как о свойстве, которое обратно нашей эгоистической природе. И поэтому, если мы не выстроим сильную группу, и главная работа в этой исследовательской группе именно над этим принципом — работать над важностью цели. Все остальные принципы, которые мы будем изучать, они только поддерживают этот принцип. Если есть у человека важность духовного, и это, по сути дела, цель, все остальные средства уже выстроятся.
1: Да. Отрывок номер 7. Посмотрите, послушайте, насколько это красиво. Посмотрим, кто слушает. Оксана, слышишь? Прекрасно. Вижу, что Роксана из Румынии нас слушает. Кто еще слышит нас? Анна из Италии. Все сейчас слушают, сосредоточатся. Посмотрите. Смотрите, что нам пишет Рабаш. Седьмой отрывок. Каждый должен стараться внести в группу приподнятое настроение. Опять. Каждый должен стараться внести в группу приподнятое настроение. Почему? И надежду. Придать энергию группе, чтобы каждый ее член мог сказать себе, что сейчас я начинаю новую страницу в работе. То есть, что до прихода в группу он был разочарован своим продвижением в духовной работе, а сейчас товарищи дали ему дух жизни, полной надежды, что достигнет с их помощью уверенность и силы преодоления. Ведь сейчас он чувствует, что может достичь совершенства. Посмотрите, насколько это красиво. И все, что было важно, что стояло против него, как огромная гора, и он думал, что не способен ее покорить, и это действительно сильные помехи, сейчас он думает, что это просто ноль. Почему? Потому что чем больше я увеличил величие цели, тем все остальное просто теряет свою важность. И все, говорит Рабаш, получил он от силы группы, потому что каждый постарался привнести дух одобрения и свежую атмосферу в группу. Что же здесь происходит? Что это за принцип? Принцип номер один говорит все очень просто. Запишите себя большими буквами и отметьте себе. Моя сила продвижения к цели — это сила, которая заканчивается. Моя сила продвижения к цели, она исчезает. Это только дело времени, пока у меня закончится мое личное топливо, которое я получил от Творца. Опять, система построена таким образом, что через какое-то время, через месяц, через 3 месяца, это может быть полгода или год, неважно. Но рано или поздно запас моего личного топлива, который я получил от Творца, все будет заканчиваться, пока не закончится совсем. А что мы делаем сейчас? Если я знаю изначально, мне же говорят каббалисты, что это то, что произойдет. Это только дело времени. И это не ошибка. Это не то, что с тобой что-то не так. Это и есть рабочий процесс. Я должен создать для себя другие источники энергии. Я не должен ждать того состояния, как те люди, которые не планируют свою жизнь и застревают посреди шоссе без топлива. Вы знаете, вот как люди стоят возле дороги с канистрой и пытаются найти, куда он, кто его подвезет на заправку и так далее. Мы не должны доходить до этого состояния. Я должен себе планировать изначально, как я могу создать для себя еще дополнительные источники энергии. Говорит Рабаш, единственные источники энергии, через которые ты можешь притянуть силу от Творца, это твои товарищи в этой маленькой исследовательской группе. Опять повторяем, силу всегда мы притягиваем от Творца, мы никогда не генерируем в себе эту силу. Но для того, чтобы ее притянуть, для того, чтобы быть способными притянуть эту силу от Творца, мне нужна эта моя маленькая группка, моя десятка. Мне нужны товарищи, которые все идут по этому пути, каждый в своем стиле, так как ему подходит, но они со мной в пути, они идут по тем же принципам, которые мы говорили ранее, по методике Баля Сулама. Они хотят прийти к ступени человека, и они вместе со мной. И сейчас я должен начинать через них впитывать через них величие и важность цели, величие наших собраний. Вот, смотрите, мы начинаем скоро июль месяц. Это отпуск, да, это время отпусков. Вы согласны, да, люди ездят в отпуск, на дачи и так далее. Я уверен, что у вас будет очень много хороших причин, вы уже улыбаетесь, много хороших причин, почему не приходить на уроки в воскресенье. Это же очень практический пример, не нужно никуда там в какие-то дебри уходить. Очень просто. На следующее воскресенье, или после следующего, или через 3 недели, и я взвешиваю две возможности. С одной стороны, я хочу пойти на море, в бассейн, на озеро, где-то, чтобы мне было чуть-чуть прохладно, да? А с другой стороны, сейчас есть урок, и я должен взвесить эти две возможности, одна напротив другой. И вы знаете, естественным образом, понятно, какой ответ, да? Не нужно быть тут каким-то... естественным образом, на озере, на речке. Все очень четкое наслаждение, понятное. А на уроке, ну, непонятно, смотря какой урок будет, будет ли интересно, и сколько ли у меня будет терпения на это все. Вообще жизнь, она сложная. Это самая естественная дилемма, которая у нас есть в жизни. Она происходит каждый день, каждую неделю. И я должен решить, если у меня есть группа людей, которые мне рассказывают, насколько важно прийти на этот урок, в отличие от тех, кто говорят, что стоит пойти на море, на озеро и так далее, во время урока, не просто, то я постепенно могу перевесить эту чашу весов с моего естественного состояния, когда я уже был по дороге на море, и постепенно мне поднимают важность. Я думаю, ну ладно, на море я поеду в другое время. Всё-таки урок раз в неделю. Я притягиваю свет, возвращающий к источнику. Я хочу развиваться в духовном. Товарищи говорят о важности цели, и это начинает на меня влиять. А в чем же дело? Дело очень простое. Большая часть человечества не поддерживает духовное продвижение. Это их вообще не интересует. Человечество занято на 100% в наполнении своих эгоистических желаний. Еда, секс, семья, знания, почести, деньги и так далее. Для этого есть очень много топлива в человечестве. А относительно духовного, не знаю, что это значит. Моя семья спрашивает, для чего это тебе нужно? Как это тебя продвигает? Для чего это нужно? Ну вот, вот что ты достиг сейчас? Вот занимаешься кабалой. Ты можешь конкретно что-то показать тебе? Добавили зарплаты, там, ты получил какой-то аттестат. Вы что-то там изучаете, непонятно, куда продвигаетесь, и непонятно, чего достигаете. Это все очень так туманно. Для того, чтобы это не осталось туманным, мне нужна группа людей, которые, как и я, Творец пробудил в них точку в сердце, и они постоянно, не просто один раз, а постоянно говорят со мной о величии и важности цели. Постоянно. И рассказывают, насколько цель велика, и как мы продвигаемся, и как это интересно, и как это важно, и почему стоит это делать, и как это превратит мою жизнь в прекрасную. И постепенно это на меня влияет. Это берет время, но это влияет. И чем больше я буду ценить этих людей, тем больше они смогут на меня повлиять. Это очень важный момент. Еще небольшая ремарка на эту тему. Не всегда разговоры влияют, но что влияет? Личный пример. Запишите себе это большими буквами. Это одно из очень важных моментов, один из важных моментов на нашем пути. Вместо того, чтобы объяснять кому-то, что надо делать, я просто это делаю. Я даю ему личный пример. Например, если бы у нас сейчас была группа с вами, я бы написал в группе: «Товарищи, я жду вас сегодня в 11:45 на подготовке к уроку. Я ждала этого весь день или всю неделю. Я не заставляю никого прийти, но я даю пример, что я собираюсь прийти. Это дает важность и величие. Я могу сфотографировать себя, чтобы вот я сейчас на подготовке к уроку. Вот товарищ смотрит на меня и думает, а где я? Я сейчас вообще занят другими вещами. И я вообще-то не собирался приходить на этот урок, но мне неудобно, все товарищи приходят. И я тоже начинаю думать, а что же со мной? Может, они еще достигнут чего-то в духовном, а я нет. Все-таки я уже несколько месяцев учусь. Давай я вложу еще эти там 2 часа и посмотрим, как будет дальше. Ну как, Михаил, я тебя уговорил?
2: Да, смотри, уровень человека — это самая неустойчивая ступень. Мы видим не живой, растительный, животный. Уровень человека — это самый чувствительный и неустойчивый. Поэтому Творец на нас действует таким образом, уводя нас с пути. Поэтому мы обязаны выстроить все эти системы. Я вдруг подумал, ты говоришь...
1: Ты хотел поехать на море как раз, да?
2: Нет, я пока что вернулся с моря, но как раз здесь мы должны понять, почему нам нужно поднимать важность всего этого. Потому что сам Творец дает топливо, а затем и забирает его, потому что нет никого, кроме Него. Но Он дает нам возможность развить эти заправочные станции на пути самим. И еще одна серьезная вещь, когда человек, который подневолен, он освобожден от этого. Я сейчас вернулся из отпуска, в котором я был неделю. И все-таки смог находиться на всех уроках, потому что я строю распорядок дня изначально таким образом, что у меня как спорт, все остальные вещи, еда, все остальные вещи, я ношу их в расписание.
1: Очень важный момент. Извини, что я тебя перебиваю. что я выстраиваю себе расписание. Это нормально, что семья хочет поехать в отпуск, это прекрасно. Да, Тами? Вы же тоже ездите в отпуска. Но мы это планируем. Я думаю, как выехать в отпуск таким образом, что с одной стороны семья будет довольна, я буду доволен, но с другой стороны смогу соблюдать рамки обучения. Может быть, я говорю моей семье, что давайте мы поедем с радостью, но в воскресенье мне нужно 2 свободных часа на урок. Я вот сижу в зуме с компьютером или с телефона. Знаете, сегодня виртуальный мир, нет никакой проблемы подключиться. И в это время у меня будет вот это мое дело личное. Я буду с вами все остальное время, а тут мне очень важно делать то, что важно для меня. И это, как Михаил говорит, внести это в ваше расписание. Я выстраиваю себе расписание заранее. Я не жду посмотреть, что там произойдет. Я вам изначально говорю, ничего не произойдет. Будет 1000 причин, почему не прийти на урок. Потому что таким образом выстроена реальность. Если я изначально это выстраиваю, это называется подготовка, и вы увидите, как Творец помогает и дает мне силы. Но мы хотели поговорить о том, что товарищи дают нам силы.
2: Ну, еще одна идея. Скажем, сделал свой максимум, выстроил расписание, все поддерживают. Ну что, приезжаю в гостиницу, и как раз с 12 до часу во время урока есть у меня обед, что не буду обедать.
1: Нет, я же не как ты. Сразу отчаиваюсь. Кто-то может мне принести обед?
2: Да, но если мы едим вместе с семьей, и потом тебе не принесут в гостинице другой обед, и это называется, что если человек не волен, он освобожден от этого. Ну, здесь человек должен проверять себя.
1: Это не только, что каждый может проверить, а каждый себе определяет. Это очень важно. Другой товарищ моей десятки не может мне для меня определить, что то, что я сказал, что для меня обязательно, оно не является обязательным. Нельзя, это очень важно. Мы это немного с юмором говорим, но это очень важные вещи. Допустим, мы товарищи по десятке. У нас 7-8 человек, допустим. И я говорю моим товарищам, смотрите, сегодня я не смогу прийти, потому что у меня вот такое мероприятие семейное. Не может другой товарищ мне сказать, нет, это недостаточно важно.

0: Мое сердце стремится к духовному. Это, прежде всего, это прекрасно. Но с другой стороны, будут времена, когда ваше сердце не будет стремиться. И поэтому я хочу для себя устроить рамки, которые у меня будут, потому что у меня будут различные состояния. И нам говорят каббалисты, это часть нашего пути. У нас в этом пути будут подъемы на высокие горы, спускаться будет легче, а потом еще будет гора, на которую подниматься нужно. Я хочу заранее подготовиться к этому процессу, и поэтому выстроение рамок — это очень одна из центральных вещей в нашем духовном пути. Мы слышали от нашего учителя Рава Лайтмана. Вот можно посмотреть простой пример. Какой великий каббалист. Должен он для себя выстраивать рамки? Нет, он уже находится же в связи с Творцом. Он уже делает исправления в каких-то мирах, ацилут, не знаю даже на какой ступени. Нет, Рабаш себе расписывал расписание, и мы видели, и вместе это проходили тут с нашим учителем, как он выстраивает для себя рамки по часам. Почему? Потому что человек, который продвигается на духовном пути, знает, что будут и состояния, когда у него будет меньше желания, чем есть сейчас, и он готовится к этим состояниям. Нечего ждать, пока мы придем к этим состояниям и увидим, что, ой, сейчас мне тяжелее, у меня нет топлива. Подытожим. Мои товарищи в десятке должны все время выстраивать величие цели, важность цели один ради другого, для того, чтобы мы могли построить себе рамки, которые поднимают важность наших объединений, наших уроков и всех мероприятий, которые мы вместе решили, что мы хотим в них участвовать. Может быть, ответим на несколько вопросов? Тами, пожалуйста. Тами, у нас есть вопросы от товарищей. Первый вопрос от Надии из Украины. Она спрашивает, можно ли в группе, чтобы у меня было намерение получить свет ради себя, пока у меня будет уже духовное намерение?
1: Можно ли удерживать намерение для себя? Но прежде всего мы не управляем намерением в данном состоянии нашем. Желательно ли это? Нет. Желательно держаться в намерении не для себя, а ради ближнего, товарища. Ради себя? Мне даже нечего думать об этом. Я автоматически устроен таким образом, когда весь свет и все постижения, все, что раскрывается в группе, вне группы, я хочу для себя, понятно. Я хочу сам наслаждаться. И неестественно думать о ком-то другом. Но только если я люблю кого-то. А любить я могу только кого-то очень близкого, своего ребенка, скажем. Поэтому изначально нужно стараться находиться в намерении, чтобы все намерения, которые придут в исследовательской группе, ну, по крайней мере, были и для других, чтобы и для меня были, но и для других тоже. Я не могу полностью оторваться от себя и сказать, пусть будет для них, а мне нет. Но на первых этапах хотя бы поделиться. Не то, чтобы держать только для себя. Это, естественно, произойдет, об этом беспокоиться нечего.
0: Следующий вопрос от Лолиты из Литвы. Она спрашивает, как относиться к подруге в группе, которая пассивно участвует в десятке. Это десятка, которая только формируется. Она говорит, что на встречах она только слушает, не включая камеру. Она даже не говорит ничего, мы с ней никогда не говорили. Как мы все можем прийти к свойству отдачи, если одна подруга недостаточно участвует? Нужно ли уважать ее выбор? Авью. Это очень хороший вопрос. Спасибо, Лолита. Смотрите. Это очень сложный вопрос, потому что когда мы входим в небольшую вот эту исследовательскую группу, это как лаборатория. Мы хотим в ней работать вместе, чтобы раскрыть Творца. И мы видим, что мы очень разные люди. Каждый из нас реагирует по-разному на различные процессы в пути. У нас может быть разные стадии, разная величина желания и мотивации.

0: Если мы говорим о женщинах, может быть, у меня есть несколько маленьких детей, а другая подруга, у нее уже взрослые дети, она более свободна. Может быть, у меня есть работа требовательная, которая занимает много часов. И я не могу во время работы уделить время другим вещам. А может быть, кто-то более свободен. То есть мы должны понимать, что и условия, которые сам Творец нам устроил, это не то, что мы живем в случайной жизни. Творец создал для меня те условия, в которых я живу, они отличаются друг от друга, они очень разнообразны. И поэтому, когда мы хотим любить кого-то, мы хотим понять те условия, в которых он находится, и считаться с ним. И поэтому вначале мы так хотим сказать, вот, мы все делаем одно и то же в каждую секунду, все время и так далее. Это обычно говорят те люди, которые более свободны. Это не всегда правильно. Правда, что мы хотим стремиться к тому, чтобы все участвовали, насколько они могут. И поэтому мы стараемся поднимать важность. Это то, что мы говорили в принципе номер один. Давать важность, величие, воодушевление. То есть говорить, все время работать со стороны положительной. А со стороны, как и в воспитании. Я в своей работе, я работаю в сфере воспитания. Невозможно силой кого-то воспитать. Силой можно достичь дисциплины. Да, это правильно. Я могу создать ощущение страха, дать наказание, и тогда у меня будут очень послушные люди. Будут ли они воспитаны? Нет. Я не могу их заставить быть воспитанными. Я должен работать только со стороны положительной. И поэтому, если та подруга говорит, что сейчас это та форма участия, на которую она способна, она не способна делать другие вещи, и мы думаем о ней, и молимся о ней, и подбадриваем ее, и стараемся поддержать ее положительным образом, мы будем надеяться, что это улучшится. Может быть, нужно создать те условия в десятке для встреч, чтобы ей было тоже удобнее. Может быть, ей неудобно, может, вся ситуация вокруг нее сейчас не очень подходящая. То есть мы должны считаться друг с другом. Десятки, мы живем вместе, мы вместе выстраиваем общую группу. Это не то, что я заставляю кого-то или говорю им, что делать. Поэтому нужно уважать ее желание, но, с другой стороны, поддавать все время важности и величия. Там Кинга из Венгрии спрашивает, душа Адама Ришон хочет, может прилепиться к Творцу только после того, как все разбитые части души соединяются между собой, либо каждая часть души может соединиться и после Гмара Тикун. Как можно вообще представить себе душу Адама Ришон?
1: Да, мы с вами изучали, что это система Адама Ришон, это система взаимосвязи всех частей, как и в нашем организме, где есть много органов, и все они действуют в направлении той же цели, которая позволяет нашему телу жить. Мы должны прийти точно к такому же состоянию, когда все части системы Адам Ришон, которые в данный момент находятся в разбиении, как мы изучали, что такое разбиение, связь разбилась. Мы части этой системы, и мы не чувствуем связи между нами. Мы же видим, каждый день миллионы людей умирают, и миллионы рождаются, и я этого не чувствую. И если это не кто-то близкий, не дай Бог, у меня нет никакого ощущения этого, нет у меня проблемы причинить вред человеку, даже самому близкому, потому что я не чувствую никаких последствий. Это называется скрытие, называется, что высшая сила скрыта. Она сама является сутью связи, чтобы вы поняли. Мы видим, что на уровнях неживых, неживого эти связи существуют. На растительном уровне есть подземная связь корней, что они помогают друг другу. Если человек вредит какому-то дереву, они посылают знаки предупреждения другим деревьям, помогая там слабым деревьям, и на животном уровне, это тоже ясно, гомеостазис, а на уровне человека, то есть наш животный уровень, наше тело, там мы уравновешены, мы это видим, и мне не нужно пробуждаться утром и заботиться о том, чтобы все системы в моем теле работали. Это уже устроено природой. На уровне мыслей и желаний мы находимся в полном хаосе. Мы видим, что каждый хочет использовать других, насколько мы приносим вред другим, даже не чувствуя. Если бы я чувствовал, что своими мыслями или действиями, что я приношу вред кому-то другому, я приношу вред всей системе и самому себе, конечно бы я этого не делал. Это называется скрытием, это называется разбиением, и это нам нужно исправить. И это то, что мы с вами делаем. Как же мы это делаем? Я не собираюсь сейчас исправлять всю систему «Адам решен», которая представляется мне в моих глазах как человечество. Ни живой растительный животный уровень, ни человеческий на всей Земле. Но мне достаточно выстроить маленькую группу и там работать над исправлением этих отношений. И тогда постепенно я не исправляю других людей. Это ваш вопрос. Я исправляю свою часть, и этим исправляю свою часть во всей системе. И так каждый. Обратите внимание, мы не исправляем друг друга. Каждый исправляет себя, и только тогда это называется концом исправления. Есть здесь понятие, что если я исправляю себя, исправил, это называется моим личным концом исправления. Есть еще понятие «общий конец исправления», где каждый и там, и Авиу, и также каждый из вас исправит себя, это называется общим концом исправления, что тогда произойдет, к какому еще уровню мы должны прийти. Об этом не написано ни в какой книге.
0: У нас также вопрос от Анны из Италии в Зуме.
2: Добрый день всем. Всех приветствую. У меня такой вопрос. Вот если я хорошо поняла, то мы в группе должны заботиться о том, чтобы быть хорошим примером.
0: ולתמוך בהתקדמות המשותפת של הקבוצה, כדי שכשלי לא יהיה רצון להתקדם, אז אני אוכל את הרצון הזה לקחת מהחברים שלי, נכון?
3: נכון מאוד.
0: Очень правильно. Но не только для того, чтобы когда у меня не будет желания, я смогу взять желание от моих подруг, а мы должны быть хорошим примером в группе, потому что таким образом это все время поднимает группу, это выстраивает нашу группу. И каждый из нас дает положительный пример. И это влияет на всех. И постепенно наша группа поднимается. То есть этот личный пример создает, таким образом можем все время продвигаться и не оставаться в статическом состоянии. Это также и меня обязывает, потому что, может быть, сейчас я немного потерял желание, и мне хочется делать, может быть, что-то другое, но я вспоминаю, что я должен давать хороший пример своим товарищам, подругам, и это обязывает меня остаться. Я говорю это из личного опыта. То есть очень часто мы хотим лично там что-то другое поделать, но именно мое обязательство моим подругам меня оберегает. И мы создаем такую систему, когда каждый оберегает другого. Потому что наша природа — это очень-очень такой сложный материал для работы. Он очень хитрый. И мы должны все время находить методы работать с ним. Потому что наша природа все время сопротивляется всему, в чем она видит угрозу для намерение получения ради себя. И всегда наша природа найдет, как нас убрать с пути, как нас сбить с пути. Но так мы растем, иначе мы бы остались неразвитыми. Мы растем, но только эти боли развития и роста, они требуют от нас выстроить систему, которая нас оберегает. Поэтому умный, взрослый человек понимает природу, понимает, куда она нас хочет увести, и поэтому он создает те системы, которые будут его оберегать от своей эгоистической природы. Там вопрос Юничи из Японии. Он спрашивает, когда мы объединяемся с товарищами, это создает общее существование?
1: Общее существование? Нет, мы в науке Каббала объясняем, что каждый должен прожить свою жизнь, и мы видим, как Творец устроил эту жизнь. Мы не делаем ничего исключительного, сон 8 часов, работа 8 часов, и есть еще 8 часов, которые человек делит на то, что отдает семье, учебе и так далее. Это то, что есть у человека. Мы говорим только о свободном времени, мы не должны отделяться, это исследовательская группа, я не должен даже физически находиться в ней. Желательно, чтобы были физические встречи, мы об этом поговорим, потому что физические встречи такие, они очень способствуют разным ощущениям обвинения.
0: Они уже знают, что с 29 по 31 октября мы встречаемся, да? Я надеюсь, что у всех это записано в календаре. У вас есть календарь, да? Вы уже должны себя отметить, что с 29 по 31 октября, вы же говорили об этом, да? Мы встречаемся. Каждый мы еще будем об этом говорить, каждый куда он приезжает, каким образом и так далее. Но мы встречаемся, да? Отметьте как-то, да, помашите рукой, пошлите смайлик, чтобы не было такого, что мы приезжаем, а там никого нет. Видите, как заранее мы вам все сказали? За 3 месяца сохранить это в календаре. Это уже долгосрочное планирование получается, чтобы не было сюрпризов. С 29 до 31 октября каждый приедет в своем регионе, но мы знаем, что это те даты, которые мы себе отметили, да?
1: Понятно, что это не нарушение, если мы сможем встретиться и на подготовку до этого.
0: Да, конечно. Потом еще добавляем.
1: Именно так. И ничего не нужно делать, кроме того, все остальное время большинство работы, оно внутреннее, индивидуальное, наша учеба, вы видите, она виртуальная. Но да, есть очень большая важность, когда мы назначаем встречи раз в неделю, раз в месяц, раз в 3 месяца, насколько вы можете, насколько мы выстроим десятки в будущем, согласно языкам, понятно. Понятно, что язык — это препятствие, и также согласно региону. Мы будем выстраивать десятки таким образом, чтобы желательно, скажем, если я из Германии, то желательно, чтобы расстояние между нами, между теми товарищами, которые будут в исследовательской группе, чтобы мы могли раз в какое-то время встречаться, желательно раз в неделю, если нет, то раз в месяц. Если нет, то мы плохо, если мы будем только виртуальными. И учиться можно виртуально, получать знания на более продвинутых этапах, если мы можем прийти к ощущению, мы можем находиться вместе. Между прочим, и здесь то же самое. Ученые все время ездят на физические встречи, семинары, конгрессы. И что, они не могут технологически как-то встретиться виртуально? Могут, но они встречаются. И также бизнесмены, и даже политики, да, ездят на встречи. В чем проблема провести видеоконференцию? Нет, они должны сесть рядом с человеком, с которым мы должны подписать соглашение, поговорить, провести трапезу и заключить договор.
0: Что Михаил имеет в виду? То есть есть особенность особенная ценность в физическом объединении товарищей. Раз в какое-то время, в соответствии с вашими реалиями, но это нечто очень важное, мы должны это обдумывать, и в дальнейшем выстроим себе такие рамки, когда раз в какое-то время мы встречаемся физически, не только виртуально. Это очень важно, потому что есть дополнительная важность в физическом объединении. Там что-то происходит в физической встрече, что не всегда я могу это почувствовать виртуально. Давайте подумаем об этом. У нас еще есть время, но важно уже начинать об этом думать. Тами. У нас вопрос от Хайки из Германии.
4: Ja, hallo zusammen. Im Artikel von Rabash Shalom an alle und Shalom Kulam.
1: Shalom Kulam.
0: Да, здравствуйте все. В статье Рабаш говорит, что мы не можем почувствовать величие Творца, и мы должны радоваться и гордиться, что нам дали обслуживать Его, но у нас нет возможности воспринять Его величие. Когда-то мы сможем воспринять величие Творца? Прежде всего, спасибо, Хайка, за вопрос. Может быть, не все хорошо услышали. В одной из статей Рабаша Рабаш говорит о том, что мы не понимаем и осознаем, насколько мы счастливчики, что Творец раскрыл нас точку в сердце. И даже если мы не достигли духовного раскрытия, именно факт того, что мы занимаемся чем-то духовным, это уже большая удача. Если бы мы понимали ту удачу, которая нам была дана, мы бы уже с радостью продвигались на этом пути. Спрашивает Хайка, каким образом мы можем раскрыть, почувствовать величие этого пути? Единственное, что можно сказать, это просто вкладывать нашу десятку в эту исследовательскую группу, выстроить для себя такую десятку, которая постоянно будет говорить о величии. Я могу сказать, что я изучаю науку Каббала уже 30 лет, каждый день, уроки и так далее. Если я могу подумать о чем-то одном, существенном, что помогает человеку и дает ему топливо в пути, это постоянно пытаться быть сосредоточенным на величии цели. Я видел это на нашем учителе, как он все время это делает. Все время говорит о величии учителей, о величии первоисточников, о величии товарищей. Насколько мы счастливчики, насколько нам повезло. Теоретически, ты можешь сказать, что мы об этом не знаем, знаем, зачем это нужно повторять? Нет, это не так. Что, мы не едим? Мы едим. Так а почему мы едим каждые 2, 3, 4, 5 часов? А почему каждый день мы готовим что-то новое? И почему мы этим занимаемся? Вот потому что процесс таков, что каждый раз заново нужно делать вот этот рестарт, рефреш, перезагрузка. И каждый раз, когда я заново это делаю, выстраивается новый келим, и опять выстраивается новый келим. То есть самый лучший совет, Хайка, это выстроить для себя эту исследовательскую группу, которая постоянно будет этим заниматься. Еще то, что может помочь, я знаю, что ты из предыдущих наборов нашего курса, это также сопровождать новые наборы курса. Это очень помогает. Увидеть новых учеников, когда они приходят, когда я уже какое-то время изучаю, и я вижу новых людей, это дает очень много важности вдруг увидеть, как новые люди приходят в науку Каббала. Вот скоро начнется новый набор глобального кампуса, и мы вас приглашаем сопровождать студентов, работать со студентами, с новыми студентами. Это очень помогает и дает много сил.
1: Но в целом почувствовать величие Творца в желании получать, простом, прямом виде. Это никогда не произойдет, иначе мы захотим воспользоваться и использовать Творца в нашем желании получать. Мы всегда должны будем работать над величием, и поскольку Творец бесконечен, поэтому и эта работа, она тоже бесконечна. Только в чем будет разница? В том, что в данный момент Творец скрывает себя от моего желания получать, а в будущем, если я буду знать, как это делать, так я сам буду скрывать от своего желания получать Творца. И это очень значительная разница. Это как быть ребенком, который два месяца назад родился, или человеком, который живет в этом мире. То есть меняется сознание между тем, что Творец себя скрывает, или я от своего желания получать скрываю Творца. Я уже не отождествляю себя с желанием получать, но в таком виде, что вдруг Творец мне раскроется. А, скажем, сегодня есть очень известные люди, очень великие. Почему они велики? Потому что общество решило, что они велики, что, скажем, какой-то футболист или певица, которых знают миллиарды людей. Я даже не делаю никаких усилий, я уже живу в реальности, где есть человек, которого ценят миллиарды людей. И я естественным образом, относясь к этому обществу, уважаю этого человека. С Творцом такого не произойдет. Мы должны будем все время работать над величием Творца.
0: У нас еще вопрос в Зуме от Драгана из Сербии.
5: Шалом ликулам.
0: Здравствуйте всем.
5: Тодараба ла носим. Шем меод хашувим авори.
0: Спасибо за эти очень важные для меня темы.
5: Ве ма ше ала бешиур. Зе а шела эх бефоал.
0: У меня вопрос, как практически как можно различить обычную групповую работу в обычной группе, хорошие приятельские отношения от работы в духовной десятке? Как можно понять, что мы выстраиваем действительно духовную связь над эгоизмом, а не какую-то эмоциональную, интеллектуальную связь? И где заканчивается эмоциональная связь, начинается действительно развитие духовного. Это вопросы, которые меня занимают уже много времени. Спасибо за возможность. Спасибо, Драгана, это прекрасные вопросы. Прекрасные. И мы очень рады слышать, что они вас занимают. Это очень важные вопросы. Мы ответим вкратце. Есть три основополагающие вещи, которые отличают. Первое — это цель. Цель группы, которую мы создаем, она отличается от любой другой цели. Это прийти к раскрытию Творца. Мы хотим быть человеком. Ты помнишь, да? Мы начали с цитаты. Мы собрались здесь, чтобы основать общество для тех, кто хотят идти по методике Баля Сулама, которая является путем, как подняться по ступеням человека и не остаться на стадии животного. Я не знаю других групп, которые вот эту цель себе ставят во главу угла. Это очень четкая цель, которую мы ставим перед собой, когда создаем эту нашу группу. Это первое отличие, цель. Вместо того, чтобы забрать себе, мы пытаемся обрести свойство отдачи, быть подобным Творцу. Это отделяет нас от любой другой группы. Любая другая группа, о которой ты можешь подумать, даже проверь себя, там в конечном итоге есть эгоистическое наслаждение, эгоистическая награда. А тут мы хотим, наоборот, перевернуть свойство получения в свойство отдачи. Это нечто совершенно отличающееся от всего остального. Это первое. Второе — это наше средство. Наши средства, которые мы используем, это только аутентичные первоисточники и методика, которая исходит из аутентичных первоисточников, которые оставили нам каббалисты. Мы не отходим ни вправо, ни влево, ни шаг вправо, ни шаг влево от этих аутентичных первоисточников, которые оставили нам каббалисты. Это тоже очень уникальная вещь. А в дальнейшем мы увидим дополнительные средства, но, в принципе, мы тут находимся в процессе изменения нашей природы. Это не семантическое какое-то, какое-то отличие. И мы это можем сделать только с помощью силы, возвращающей к источнику. Это третье наше средство. То есть мы говорим об внешней силе, которую мы не совсем понимаем, как она работает, но каббалисты говорят об этом, что эта сила называется свет, возвращающий к источнику. И это единственная сила, которая воспитывает нас, которая меняет нас. Я сегодня прочитала очень интересное изречение из слов Рава. Рава спросили, как мы должны воспитывать себя заново, перевоспитывать себя. Он сказал, мы не должны перевоспитывать себя. Мы должны притянуть свет, возвращающий к источнику, потому что он изменит нас. Как именно он нас меняет, мы не понимаем. Мы только знаем, что это действует. Спасибо за ваше вопросы, они помогают нам уточнить наши посылы, и мы хотим продолжить. Мы еще будем отвечать на вопросы, мы видели ваши прекрасные вопросы, мы благодарим вас за активность, за участие, за ваши очень важные вопросы. Мы хотим поговорить о втором принципе.
1: Да, второй принцип говорит о равенстве в группе. Если в первом принципе мы говорили о важности цели, и это, по сути дела, мы заняты исследовательской группой, главным образом этим мы занимаемся в ней. Второй принцип поддерживает первый. И мы говорим о втором принципе. Запишите себе работать над достижением равенства в десятке. Почему нам нужно это выстраивать? Что это непонятно? Это не происходит, да, не происходит естественным образом. Мы рождаемся неравными, да? Не нужно подробно объяснять. Посмотрите вправо и влево. Нет человека, который был бы похож на другого. Да? Мы различны по внешним признакам, по своим возможностям, и, естественно, мы строим исследовательскую группу, и вы раскроете, что есть люди более умные, менее, и есть люди с более четкими ощущениями, есть такие, которые вообще не чувствительны ни к чему, есть дисциплинированные, есть развязанные, есть разнообразие. И почему мы именно в естественном, если мы естественным образом не равны, должны работать над выстроением равенства в десятке. Смотрите, что пишет нам. Так, прежде всего, Бааль Сулам, короткая цитата номер 10. Смотрите, что пишет нам Бааль Сулам в статье «Наука Каббала и философия». Он пишет так, «Закон любви не действует между большим и маленьким, потому что два истинно любящих должны ощущать между собой равенство». Это первое.
0: То есть тут духовный принцип.
1: Да, духовный.
0: Не, чтобы нам было хорошо, что вот мы все такие равны.
1: Да, это не какая-то мораль или этический принцип. И не потому, что это принято в человечестве, что все должны быть равны, равны возможности. Мы это подготовили, делали много революций в этом отношении. Это совсем не то. Прочитаем еще один отрывок, который поможет нам прояснить это. 12-й отрывок, пожалуйста. Прочитаю его, пожалуйста.
0: Да. Это взято из статьи, из письма Рабаша своим ученикам. Это письмо называется, письмо номер 42. Это 12-й, извините. 12-й отрывок. Это из статьи Рабаша по поводу важности товарищей. Рабаш нам говорит следующее. Как же можно относиться к товарищу так, что тот больше него, в то время, как он видит, что он обладает лучшими качествами, чем товарищ? То есть он более талантлив, и по своей природе обладает большими добродетелями. И это можно понять двумя способами, говорит Рабаш. Первое, он действует в свойстве веры выше знания, то есть в тот момент, когда он выбрал его в качестве товарища, он уже смотрит на него выше знания. Второе, более естественным образом, а именно внутри знания. Ведь если он решил принять его в качестве товарища и работать над собой, чтобы любить его, обратите внимание, то любви свойственно, что видят только хорошие вещи. Только хорошие вещи. А плохих вещей, хотя они и есть у товарища, он не видит. Как сказано, все прегрешения покроет любовь. Один из очень уникальных примеров, и вы увидите, насколько особенный Рабаш, насколько он дает особенные такие примеры, притчи. Один из таких примеров — это Рабаш рассказывает историю. Историю о том, те, у кого есть дети, понимают, что когда мы смотрим на наших детей, мы видим нечто совершенное. А когда мы смотрим на детей соседа, ну, что поделать, мы видим очень много проблем. Он невоспитанный, он плохо себя ведет, он делает разные такие непонятные вещи. А мой ребенок замечательный, совершенный. И даже если он делает что-то не так, это добавляет к его совершенству, это делает его еще более особенным. А эти дети соседа, кто они, что они, кто их вообще воспитывал? Конечно же, не я. И Рабаш спрашивает, как это может быть, вот такие различия в восприятии. И он объясняет, когда я смотрю на детей соседа, это не дети, которых я люблю, это чужие дети. А когда я смотрю на своих детей, это дети, которых я люблю. И поэтому, когда я люблю, я не вижу недостатков. Это очень-очень важный момент в работе в десятке. Потому что, когда в дальнейшем мы будем говорить об этой работе, вы увидите, что вдруг я вижу какие-то вещи, которые очень несовершенны в моих товарищах. Но если я хочу прийти к состоянию, что я их люблю, я меньше фокусируюсь на недостатках и хочу увидеть другие вещи.
1: Да, у нас осталось немного времени, но мы посвятим это в следующую неделю, поговорим о равенстве. Смотрите, это очень сложная, непростая вещь, потому что, с одной стороны, как пишет нам Рабаш, мы видим, что я не равен другим. Я вижу, что я более способен, есть у меня лучшие свойства. Я вижу это сам, с одной стороны. С другой стороны, мне нужно равенство, потому что если мы не равны, мы не сможем выстроить кли, в котором раскроется Творец. Это условие. Равенство является условием. Так, с одной стороны, Творец требует от нас равенства. С другой стороны, Он создал нас неравными. Я на самом деле вижу, что я умнее, я чувствительнее, я даже на практике делаю очень много вещей.
0: И больше этого. Если равенство является условием, так почему он изначально не создал нас равными? Это вопрос.
1: Между прочим, с одной стороны, а с другой мы видим, смотрите, на уровне животном все мои органы, не все же органы сердца там или почки, ведь функции отличаются, то есть отсутствие равенства, вот это многообразие создает кли, делая его более сложным, с гораздо большими возможностями. Да?
0: То есть мы приходим в духовное учение, и нам кажется, что все будет совершенно. И вдруг мы видим, что мы разные. Один может поднять 10 килограмм, другой может поднять 5 килограмм. Что же мы сделаем? Как мы будем равны? Этот все время поднимает 10 килограмм, а этот все время поднимает 5 килограмм. Так чем же они равны? Давайте посмотрим клип номер 2 Рава доктора Михаила Лайтмана. Он говорит именно на эту тему. Пожалуйста. То есть, если я правильно поняла, уникальность этой методики, этой группы, в отличие от других групп, это именно то изменение, которое происходит в моем желании.
5: Да.
0: То есть у меня нет какой-то общей цели, как в другой группе, а тут я сама меняюсь, чтобы объединиться с другими людьми. Так что это за сочетание вот этих желаний между нами? Какие желания мы соединяем в группе?
1: Мы собираемся в группу, и с помощью всевозможных упражнений мы начинаем сближаться друг с другом. И когда мы понимаем, что для того, чтобы прорваться на новый уровень, мы сами не можем, потому что мы остаемся эгоистами, а прорваться в другую, вторую природу, которая существует как против минуса плюс, есть сила получения и отдачи. Так что сила отдачи не существует в нашем мире. И мы можем прийти к ней только с помощью соединения в группе. И тогда из группы, чтобы мы уже пришли к состоянию, когда в нас раскрывается между нами сила отдачи. В этом, по сути дела, вся трансформация необходима.
0: И с помощью каких упражнений это делает? Это происходит?
1: Ну, это великий каббалист Барух Ашлаг написал нам об этом статьи. И в этих статьях мы можем действительно увидеть, что нужно делать. То есть это упражнение, которое все начинают объединяться в круге.
0: Что значит «в круге»?
1: В круге значит, что все мы равны. Каждый отменяет себя, когда он больше других, меньше других. Каждый старается видеть всех равными. Дальше каждый старается оставить свой эгоизм и служить другим. Каждый заботится об объединении и заботится о других, о своих товарищах, и старается не думать о себе, а о них. И мы учим вместе написанное в Каббале, что через это мы понимаем, и с их помощью мы понимаем, как становиться более взаимосвязанными, близкими друг к другу. Это, по сути дела, вся практика, она достаточно проста. Только необходимо быть точным, согласно статьям, которые нам написали, что нам нужно эти вещи исполнять, которые очень тщательно прописаны, и делать это ежедневно, именно так.
0: Да.
1: Мы будем говорить об этом как об очень важном. Только подумайте об этом в течение недели, что равенство, оно относительное. Относительное, и я не знаю потенциала каждого из своих товарищей, тогда как выражение равенства, когда каждый делает максимум в соответствии с потенциалом, который он получил от Творца. Поэтому все экзамены, которые мы проходим в университете, все это как бы и неправильно, потому что правильно, что должно быть равенство возможностей, но равен ли я, скажем, я сейчас сдаю экзамен, ты работаешь в университете,
0: Мы пытаемся измерить всех одним мерилом, но так это не работает. Один более креативный, другой умеет сосредоточиться, третий умеет сидеть. Особенно мы сейчас видим, насколько это важно. Другому неудобно сидеть, третий не может писать и так далее.
1: Изначально потенциал неравный, и поэтому нечего говорить. Если я прихожу, и я умён по своей природе, а второй менее умён, так ясно, каков будет результат. Теперь мы не это измеряем, мы измеряем усилия. Так может быть, что я могу поднять 100 килограммов, а вил 100, но я на 100% прилагаю усилия, а он только на 50%. Я даже не могу это проверить.
0: Творец — это не Министерство образования. Он уже выстроил дифференциальную методику, которая соответствует каждому человеку в соответствии с его корнем души. Я вообще не знаю, что это такое и каков мой потенциал на самом деле, как Михаил сказал, что у каждого есть потенциал, который называется... называется корнем души. Мы говорили об этом в статье о свободе воли. Это наша основа. И я не знаю, что там происходит. Может быть, моя душа должна развиваться совершенно уникальным образом, а мы измеряем все очень таким материальным образом. И нам кажется, что вот это правильно. Но в духовном это может быть совершенно неправильно. Продвижение совершенно не в том, не тем способом, который знаком нам. Поэтому мы единственное, что можем сказать, что каждый должен вкладывать свои 100%.
1: Подруга спросила, да, что мы приходим каждый день, а она не приходит. Может быть, что это ее максимум. Может быть, она прикладывает очень большие усилия, но мы не знаем этих вещей. Поэтому Рабаш, мы подробнее объясним. Есть, говорит, две возможности есть, как измерить товарищей в исследовательской группе. Первая возможность — идти выше знания. Мы еще не изучали, что это, что в своем знании, своими глазами я вижу, что подруга не в порядке, а я — да. Или вторая методика, более естественная, вкладывать товарищей, и тогда я, как и в своих детях, я не вижу изъянов, потому что я вложился в них. Тогда естественным образом то, что я вкладываю, я начинаю ценить и любить. Короче, мы начинаем видеть, что здесь существует система взаимосвязей, которые мы должны будем выстроить. Это несложно. Это вещи достаточно естественные, но это просто требует времени, и это требует возможности учиться. То есть мы должны научиться этим вещам прежде всего, а затем реализовать, не сразу же начинать реализацию.
0: Может быть, мы успеем вопрос от Юргена из Германии. Нормально ли это, что группа меняется через какое-то время и выстраивается заново с новыми товарищами? Авил, да? Прежде всего, это нормально, и это вполне возможно. И мы сейчас только строим группу. Мы поговорим об этом дальше. Но наши десятки, которые мы сейчас строим, они учебные, они первичные. Это не что-то, что сейчас на все время. И эти процессы могут постепенно выстраиваться. Мы планируем выстроить это все очень адаптированно для вас. Например, один поток глобального кампуса закончил обучение, и, допустим, на немецком языке есть некоторое количество людей, которые закончили. Но есть люди, которые закончили в предыдущем потоке или два года назад, то мы можем выстроить из них общую десятку. И таким образом постепенно мы выстроим десятки, которые будут адаптированы к реалиям. То есть эта исследовательская группа, она постепенно меняется и выстраивается, особенно на первых ее этапах. И мне сказали, что мы уже можем сказать, что в августе тут есть литовцы, есть люди, которые живут в Литве, то мы приедем к вам в Литву. Все наши друзья, подруги, наши студенты, старые товарищи, которые не очень старые и так далее, все, кто живут в районе Литвы, мы вас встретим в середине августа. Мы это будем рекламировать между 14 и 16 августа. Вы увидите эти сообщения у вас в чатах. Мы встретимся с вами. Также мы будем в дальнейшем приезжать и в другие места, чтобы мы могли с вами встречаться и думать вместе, как правильно продвигаться. Тами, большое спасибо. Спасибо нашим студентам, нашим товарищам за участие. И мы будем продвигаться вместе в ближайшие недели по принципам работы в группе Рабаша. И всего хорошего, хорошей недели. Увидимся на следующей неделе.

0: Здравствуйте, друзья. На первой части урока мы будем слушать урок Рава от 4 февраля 2002 года. Урок основан на статье «Что означает, что Эйсав называется человеком поля в духовной работе?» Книга «Труды Рабаша», второй том, 998 страница. Прочитаем вместе статью в десятках. У нас 29 минут, пожалуйста.
1: Что означает, что Эйсав называется человеком поля в духовной работе? Книга Зоар говорит, здесь сказано «человек, сведущий в охоте, человек поля». А там сказано о Немроде. Он был сильным охотником перед Творцом. Как там имеется в виду, что он охотился на умы людей и совращал их восстать против Творца? Также и здесь. Человек поля означает, чтобы грабить людей и убивать их. А Эйсав сказал, что он находится в поле, чтобы молиться, как Ицхак, как сказано, вышел Ицхак, молиться в поле. Однако он, то есть Эйсав, охотился и обманывал Ицхака. Необходимо понять эти две вещи, сказанные об Эйсаве. То есть, чем отличается человек, сведущий в охоте, от человека поля в работе. Еще нужно понять, о чем говорит книга Зоар. Человек поля, потому что его наследственное удел находился не в месте поселения, а в месте разрушения, в пустыне, в поле. И поэтому он называется человеком поля. Но ведь и Ноах зовется человеком земли, как сказано, и стал Ноах человеком земли. И также сказано о самом Ицхаке, и вышел Ицхак молиться в поле. А также сказано, что Ицхак сказал о Якове, как сказано, и сказал, смотри запах сына моего, как запах поля, которое благословил Творец. В таком случае, откуда у Эйсава получается, что человек поля означает грабить людей и убивать их? И следует объяснить это в плане духовной работы. Известно то, что сказано, который создал всесильное, чтобы делать. То есть Творец создал мир с намерением и желанием насладить свои создания. И для этой цели он создал нечто новое, называемое желанием получать наслаждение и удовольствие. Как мы учили, для того, чтобы насладиться благом и наслаждением, которое он хочет дать, наслаждение определяется степенью хиссарона и стремления к чему-либо, потому что стремление определяет величину удовольствия, которым можно наслаждаться от этого.
0: Итак, вначале возникло желание получать и свойства, сущие из ничего. И это называется, которое создал Всесильный. Чтобы делать, это мера исправления творения, поскольку существует разница между дающим и получающим. Таким образом, здесь существует понятие хлеба стыда, то есть свойство стыда. Поэтому дана возможность построить намерение ради отдачи, то есть не получать, несмотря на большое желание получать благое наслаждение, все равно, чтобы не испытывать чувство стыда, дана работа творения. И эта работа называется работой, потому что она против природы, которую создал Творец для своего творения. Ведь цель творения состоит в том, чтобы насладить свои создания. Это значит, что все, о чем можно сказать, что человек получает, то есть что у него есть желание получать, исходит от Творца, создавшего эту природу. Тогда как не получать то, что Творец хочет дать, благо и наслаждение. Это мы относим к творениям. Поэтому это исправление, не получать благо и наслаждение, может быть только при условии, что у нас есть намерение ради отдачи, что и называется «делать». То есть творения должны это делать, хотя это и противоположно природе. И вот, это желание получать называется «малхут». Так как известно, что кли для получения цветов называется малхут. И как мы изучаем, на эту малхут было сокращение и скрытие, когда малхут, будучи желанием получать ради себя, осталась без света. И только когда могут создать желание ради отдачи, в мере этого отменяется сокращение и скрытие, и она может получить изобилие. Иначе малхут называется пространством, свободным от света. И как следствие этого потом создаются две системы. По принципу «одно против другого создал Творец». Иными словами, так же, как существует абиа святости, так же есть абиа скверны.
1: Вот. У малхут есть несколько названий, а именно земля, почва, море, прах. И это согласно тому, что она получает. И вот от этой малхут, которая называется земля, происходит человек, как сказано, и создал Творец человека из праха земного. И это свойство малхут, как сказано, все произошло из праха. И сказали мудрецы в книге Зор, все произошло из праха, даже солнечный круг, что означает, что все, о чем говорится, говорится только исходя из цветов, облаченных в келим. Ведь известно, что нет света без кли, и все келим происходят от малхут, который является желанием получать. Другими словами, все, о чем идет речь, речь идет только о малхут, который является желанием получать. И это есть как в святости, так и в клипе. А вся разница в том, что святость не пользуется желанием получать, иначе как когда может дать на это желание ради отдачи, а иначе она сокращает себя, не используя желание получать. Тогда как клипа хочет пользоваться желанием получать ради получения. То есть, когда говорят, что человек пользуется отдающими келим, это не означает, что отдающие келим делают что-то, поскольку отдающие келим не присутствует желание получать. Ведь все творение считается только желанием получать. Как известно, что кроме желания получать, все относится к Творцу, как сказано выше, поскольку творение называется сущим из ничего. И это относится именно к свойству хисарона, недостатка, который создал Творец. Но когда мы говорим, что человек пользуется желанием отдавать, это означает, что желание получать не пользуется своим собственным свойством, а пользуется желанием Творца, желание которого только отдавать и не получать ничего.
0: И из вышесказанного поймем понятие «поле», когда говорится про Эсава, называемого «человеком поля». Мы видим, что Ицхак тоже вышел в поле. И также о Яакове написано, что Ицхак сказал, «Вот запах сына моего, как запах поля, который благословил Творец». И смысл этого такой, как сказано выше, «поле называется Малхут». то есть желание получать. И там речь идет о свободе выбора. Исправить ли его на отдачу, которая называется святостью. И об этом сказал Ицхак, как поле, которое благословил Творец. А если не исправляют на отдачу, а занимаются получением ради получения, то это называется человек-поле. То есть клипа, как сказано выше, что означает человек-поле, чтобы грабить людей и убивать их. И так было у Исава. Однако об Ицхаке написано, что Ицхак вышел молиться в поле, то есть пошел исправлять поле, то есть свойство Малхут. Исправлять, чтобы свойство Малхут, которое является желанием получать, было ради отдачи. И это называется исправить мир в Малхут Шадай, поскольку известно, что имя Шадай называется Исод, а Исод называется Исод праведник, основа праведника, которая является отдающим, нацеленным на исправление Малхут, которое является свойством получения, но становится подобным.

0: следует объяснить, сказано, человек, сведущий в охоте, а потом сказано, человек поля. И Зоар объясняет, человек охоты, сказано о Немроде. То есть Немрод был сильным охотником перед Творцом. И объясняет Зоар, что это значит, что он охотился на умы людей, совращал их восстать против Творца. Не нужно понять, чем отличается человек охоты от человека поля. Но согласно тому, что мы учим, что есть разница между моха, разумом и либо сердцем, моха, как объясняет мой отец и учитель, имеется в виду свойство веры выше знания, а либо имеется в виду желание сердца, которое работает только ради собственной выгоды. Иначе говоря, ради собственной выгоды человек готов совершать любую работу в мире, если он будет видеть выгоду от этого, что он получит за свою работу, свои усилия. Получается, согласно этому, то, что он говорит, человек охоты и человек поля, это два понятия, которые называются в работе моха и либо. Из сказанного поймем, если Писание говорит об Исаве, что он был человеком охоты, а охота, мы учили, что такое охота на примере Немрода, что он охотился на умы людей и опутывал их, чтобы они восставали против Творца, что является пороком в свойстве моха, то есть в свойстве веры. Уже из этого мы можем объяснить, что такое человек поля, что это как он нанес изъян свойству моха, также нанес изъяны свойству либо. Поэтому объясняет, что такое человек поля, что это любовь к себе. То есть, что поле его было грабить людей и убивать их. А он должен был совершить выбор в поле, выбирая добро, чтобы там пребывало благословение. Но он сделал наоборот. То есть он привлек туда свойство смерти и убийство в это поле. А в духовной работе следует объяснить, что поскольку человек был создан с желанием получать, и нужно исправить его на отдачу, для того, чтобы у него была возможность исправлять, то есть чтобы был выбор, иначе говоря, чтобы человек исполнял Тору и заповеди ради отдачи, а не ради собственной выгоды, произошло сокращение и скрытие. То есть человек должен начинать работать в свойстве веры выше знания, потому что внутри знания произошло скрытие по вышеназванной причине.
1: Тогда начнется работа в свойстве выбора. То есть человек должен принять бремя Малхут Небес. Когда бремя означает как бык под ярмо. Даже если тело не согласно это делать, если оно не видит результата своего труда, потому что такова природа, которую создал Творец. Чтобы делать, что человек должен видеть, что он делает, то есть каков результат его работы. И он должен видеть, кто наслаждается проделанной им работой. Поэтому, когда человек занимается Торой и заповедями, он хочет видеть, кто принимает его работу. А так как с целью исправления было совершено утаивание и скрытие, то человек не видит и не чувствует, кто принимает его работу. Надо только верить в высшее знание, что Творец принимает его работу. А тело не хочет верить. И потому нам дана эта работа в виде как бык под ярмо. То есть, как бык работает по принуждению, и он вынужден выполнять то, чего желает хозяин, так же и человек не должен спрашивать тело, желает ли оно принять на себя бремя Торы и заповедей. А он должен идти с ним по пути принуждения и верить верой мудрецов, что таков путь истины.
0: А также есть свойство, как осел под поклажей.

0: что означает свойство либо сердца. То есть человек должен работать не для получения вознаграждения. Поэтому, когда телу говорят, что оно должно работать без всякой оплаты, это работа для него как поклажа. То есть тело хочет сбросить с себя эту поклажу, которую человек хочет, чтобы оно терпело. То есть тело понимает, что оно способно вынести поклажу, даже если есть сомнение, что ему дадут вознаграждение за эту работу. Но когда ему говорят, работай и переноси тяжести без всякой оплаты, от такой работы оно хочет освободиться каждое мгновение. И тогда они сказали, как осел под поклажу. Под поклажей. То есть человек должен идти в этом направлении, несмотря на то, что тело не согласно. Получается, что есть усилия в двух направлениях. Первое, как бык под ярмом, второе, как осел под поклажей. И если человек идет по пути Эсава, человек называется человеком, сведущим в охоте, человеком поля. То есть, как сказано выше, ему не хватает веры, что называется человек, сведущий в охоте, подобно Немроду, когда тело хочет восставать против веры Творца, нанося ущерб свойству моха. И также он относится к свойству человека поля, то есть он грабит людей, что означает, что он грабит свойство человека в себе. И он остается как животное, которое знает только себя, но не ближнего. И потому сказано, человек поле, чтобы грабить людей и убивать их. Иными словами, если он лишает себя свойства человека, входит в свойство животного, то есть желание получать ради себя, тогда он относится к свойству грешники при жизни своей, называются мертвыми, из-за того, что они отделяются от источника жизни. И это называется свойством либо сердца. А истина состоит в том, как сказал мой отец и учитель, что главное, на человеке пребывает свойство либо, то есть оно является корнем того, что он не хочет верить, из-за того, что у человека есть большее наслаждение, чем то, что он видит и чувствует. Поэтому он не хочет унижать себя и идти с закрытыми глазами и верить всему, что сказали наши мудрецы.
1: А главной основой является вера в мудрецов. Как сказано, история об одном чужеземце, который пришел к Шамаю. Сказал он ему, сколько Тор есть у вас, сколько учений есть у вас. Ответил он, две. Письменная Тора и устная Тора. Сказал он ему, по поводу письменной Торы я верю в тебя, я верю тебе, а по поводу устной не верю. Обрати меня в иудейство, чтобы обучить меня письменной Торе. Накричал на него Шамай и гневно выгнал его. Пошел он к Гилелю. Тот обратил его. На следующий день показал ему алфавит и сказал «Алеф, бет, гимел, далет». На завтра он перевернул его. Сказал тот ему, «Не вчера ты, но вчера ты не говорил мне этого». Сказал ему Гилель, «Разве ты не полагался на меня? Тогда положись на меня и в устной Торе». И Раши объясняет, «Разве не полагался ты на меня? Откуда ты знаешь, что это Алеф, а это Бет? Это потому что я научил тебя, и ты положился на меня. Тогда и в устной Торе положись на мои слова». Этот текст был на арамейском, теперь на иврите. Пришел он Гилелю и сказал, на следующий день он пришел, и тот сказал ему «Алеф, бет, гимел, далет». А на завтра он перевернул и сказал Тав Шин Рейш Куф, сказал тот ему, но вчера ты не говорил мне этого. Сказал ему Юдаль, разве ты не полагался на меня? Тогда положись на меня и в устной Торе. И Раша объясняет, разве ты не полагался на меня вчера? Откуда ты знаешь, что Алиф — это Алиф, а это Бет? Это потому что я научил тебя, и ты положился на меня. Тогда и в устной Торе положись на мои слова. Отсюда мы видим, что Гилель сказал ему, что без веры мудрецов нет ничего. Однако вопрос веры — это требование разума. То есть человек говорит, что если бы ему не приходилось верить в высшее знание, а все было внутри знания, то он двигался бы вперед без всяких преград. Но Бааль Сулам сказал, что на самом деле желание получать, когда человек желает работать только ради своей выгоды, подобно животному, оно является причиной, по которой он не может верить. Имеется в виду то, что человек утверждает, что ему трудно идти выше знания, это исходит из эгоизма, который является животным уровнем в человеке. И все это потому, что и это все, что ему мешает. Поэтому необходимы две силы: свойства разума, моха на иврите, и свойства сердца, либо. И об этом сказано, как бык под ярмо и как осел под поклажу. Поэтому, если мы исправляем поле, то есть малхут, которое называется желанием получать ради себя, как в моха, так и в либо, как в разуме, так и в сердце, то оно называется полем, которое благословил Творец, как сказано о Якове. И также о Ицхаке написано, и вышел Ицхак молиться в поле. И также об Ицхаке написано, и вышел Ицхак молиться в поле, что является исправлением Малхут, как указано выше. Но иначе обстоит дело с Исавом, называемым человеком поля. И в плане действия кажется, что он идет исправлять поле, но не в плане намерения, которое называется ради отдачи и является исправлением Малхут.
0: Здесь есть место для самообмана, поскольку это то, что отдано сердцу, и не видно снаружи, то есть, что есть возможность проверять это. Тогда как то, что происходит в действии, открытом наружу, человек может проверять себя, обманывает он себя или нет. Поэтому книга Зоар объясняет это следующим образом. А Исав сказал, что он находится в поле, чтобы молиться, как Ицхак. Как сказано, вышел Ицхак молиться в поле. Однако он, то есть Исав, охотился и обманывал Ицхака, что означает, как сказано выше, что он вышел в поле, чтобы молиться, то есть вышел в поле, чтобы исправить его, как Ицхак. Однако он и охотился, что означает, что охотился как Немрод, который совращал умы людей, чтобы они восставали против Творца. И в этом Исав обманывал самого себя. И из этого также следует понятие грабежа, как сказано, чтобы грабить людей. И это, как сказали наши мудрецы об Адаме Ришоне, которым сказали, что он был вором, потому что он вкусил от древа познания, что означает, что он вывел из-под власти единого, то есть из-под власти Творца. Другими словами, все должно быть ради Творца. А тем, что он вкусил с древа познания, он упал под собственную власть. То есть он хотел получать все ради собственной выгоды. Также Исав, который вышел в поле, чтобы исправить Малхут. Во внешнем не было видно, что он не работает ради отдачи. Ведь во внешнем Исав сказал, как сказано, что он пошел, чтобы молиться, как Ицхак, чтобы исправить поле, чтобы, то есть Малхут. Но он обманывал себя в плане намерения, которое должно быть ради власти единого, то есть ради небес. Он пребывал в свойстве, чтобы грабить людей, что означает, что как Адам решен, грабил, как сказано выше, то есть он был вором, так и Сав делал все ради собственной выгоды, а это называется, что он грабил людей.
1: Поэтому человек, который входит в работу святости, то есть, чтобы из всего делать святость, он должен быть осторожен во внешнем, чтобы не обманывать себя, совершая действия, которые являются работой лолишма. И он должен сказать своему телу: «Я сейчас занимаюсь Торой и заповедями с намерением лолишма, но я хочу посредством этого достичь намерения лишма». И он верит словам мудрецов, которые сказали: «Обязан человек всегда заниматься Торой и заповедями, даже лолишма. И из лолишма я хочу прийти к лишма». И он верит верой мудрецов, которые сказали: «Свет в ней возвращает источник». И он удостоится этого. Перейдем к уроку от 4 февраля 2002 года.
0: Мауши и Исав не краиши сады. Мы прочли статью, что такое, что Исав называется человеком поля в работе. Статья из слова «Ислам», первый том, страница Тавкуф Цадитет.
2: Маамарим шель ха-Ребе, кама шехем нирим.
0: Статьи Ребе, насколько они кажутся простыми снаружи, и что он там поворачивает разные вещи и расширяет, просто как будто мы не чувствуем, что заложено внутри, и только постепенно мы это раскроем. У него есть особый стиль скрытия, как будто рассказывает обо всем так свободно, и еще больше, чем рассказывает, раскрывает пять и скрывает две пяди. Мы учим, что нет ничего в мире, что было бы создано просто так, в чем не было бы необходимости. Тем более такие большие силы, как Немрод, Эсав, который есть в человеке. Какая польза от них? Он говорит, Немрод называется, что хочет лимрод восстать против Творца, восстает против Творца. Против него, против Творца есть в человеке такие силы. И когда он осознает это, признает себя как стоящим, противостоящим Творцу, тогда у него действительно есть возможность исправить что-то. То же самое охотник Исав, человек поля, то есть он обретает поле, поле работы, его поле. После того, как обретают поле и исправляют его, превращается в Яков, который сидит в шатрах. То есть это этапы, которые есть у каждого. И у каждой. И так нужно относиться ко всем состояниям, которые приходят к нам и проходят по нам, дают свыше в соответствии с одно против после другого, или погружаться в свойства Исава в нас, свойства Немрода в нас, свойства праотцев наших в нас. Итак, мы приходим к общему исправлению благодаря свойствам Творца, которые называются наши праотцы, чтобы исправить всех грешников в нас, народы мира. Поэтому нужно в каждом состоянии, в котором человек находится, не относиться к тому, что в этом нет необходимости. О, снова пришло ко мне какое-то неприятное состояние, некрасивое. А, жалко, когда уже оно уйдет. Нет, не нужно думать, когда оно уйдет. Оно уйдет, когда в нем не будет необходимости, оно пройдет. Когда в нем пришло, возникла необходимость, оно пришло. А нужно отношение к каждому состоянию как к необходимой вещи, что я сейчас из этого состояния должен построить свое отношение к целетворению. Из этого состояния. Это не значит, что я должен сидеть и страдать, и пожирать себя, а работать, делать в нем, в этом состоянии, то, что нужно. И тогда, если я заканчиваю в нем исправление, тогда это состояние переворачивается на другое, изменяется на другое. Тогда, как если человек относится к состоянию, в котором получает от Творца, что в нем нет необходимости в этом состоянии, как будто не согласен с высшим управлением, и он знает лучше Творца, что он должен пройти, получается, что он не пользуется тем, что ему дают, и в этом или уводит себя от работы, или, по крайней мере, очень замедляет свое продвижение. Поэтому нужно, насколько чувствуют иногда некомфортно в разных состояниях, относиться к ним так спокойно. Так что что делать? Нужно работать из этих состояний тоже. Различать между моха и либо, горьким и сладким, и истинной ложью. И работать из истины лжи, хотя это не сладко. Поэтому работа Исава — это работа очень важная. И всякий раз, когда человек входит в это и становится человеком поля, по-настоящему видит свою дикость, свою неустойчивость, он в этом должен все-таки осознавать, насколько вещи плохие в поле, которые скрываются ему просто как первозданный материал для приближения к Божественному. Потому что без этого невозможно. В конечном счете это становится от поля, становится полем, которое благословил Творец. То есть Творец благословляет это поле, и тогда человек становится от человека поля, превращает поле в благословение.
1: Да. Нужно ли, несмотря на тяжелые состояния, продолжать мою внутреннюю работу или вообще без всякой связи с ними? Каким должно быть отношение? Если мне тяжело, я должен сказать, что мне тяжело, и поэтому я продолжаю? Или вообще не относиться к трудностям?
0: Относиться к этой трудности ты обязан, которая раскрывается в себе, и к неприятному ощущению. Но относиться к этому так, как это вещи, которые полезны тебе, а не то, что они опускают тебя из духовности, насколько ты можешь осознать дикость, которая есть в поле. Согласно этому, ты можешь исправить его и взять от него потом, извлечь из него потом плоды, принести благословение в поле. Потому что человек — это дерево в поле. То есть он растет от этого, из того, что он как раз раскрывает, насколько это поле, в котором есть, что он идет, ведь охотится, да? Здесь раскрываются всякие животные свойства, разные нечистоты, нечистые вещи, которые есть у человека. А потом из этого есть исправление. Невозможно в работе без того, чтобы раскрыть сначала свойства Исава, а потом уже Яков.
1: Да. В чем разница между моха, разумом, и либо сердцем в работе здесь?
0: Скажем, разделим пока что в ощущении и в разуме. В этом есть моха и либо, это духовные понятия. Ну, по крайней мере, так. То есть главное, еще раз я говорю, видеть в каждом состоянии, которое приходит человеку, видеть его как состояние желанное, достойное, необходимое сейчас, а не контролировать, критиковать то, что сейчас получают от Творца, а работать и исходя из этого, получать, исходя из этого, работать. Сказано, как хороший раб, то, что ему дают, он делает. Мы не знаем, по каким этапам мы должны продвигаться и какова польза от каждого этапа. Есть люди, которые и относительно группы приходят ко мне, это не в порядке, так нехорошо, так нехорошо. Они думают, что без раскрытия нехороших вещей можно дальше идти. С помощью чего ты сделаешь следующий шаг, если сейчас ты чувствуешь себя хорошо? То, что раскрываются плохие вещи, исправь их, и это будет твоей следующей ступенью. А не то, что получают некоторые трудности, недовольны. Что недовольны? Как раз наоборот, тебя хотят продвинуть, что-то недоволен. То есть нужно сделать еще усилия, чтобы подняться на следующую ступень. Ну, наши усилия — это внутренние усилия. Да.
1: Да. Что значит работать с состоянием, которое приходит? Что это работа с состоянием, которое приходит?
0: Работа с состоянием, которое приходит, это называется, что сейчас, когда приходит ко мне, у меня сменяется состояние, есть иногда у меня трудности, вдруг у меня не складывается с товарищами, с Творцом, своим отношением к Кабале, у меня есть отношение к жизни, вдруг изменилось. Я не говорю, что у меня там дома есть. И дома тоже, там с женой, с детьми, на работе, с начальником, неважно. В конечном счете, когда хотят воздействовать на меня через разные вещи, хотят, в общем, сдвинуть меня, оторвать меня от прямого пути к цели. С помощью разных вещей, более близких немного к духовному и более далеких от духовного. И так, и так. Так, в соответствии с этим... Я должен просто принимать все в жизни, если я уже вхожу в эту работу, как знаки, как данные, которые приходят ко мне свыше, и внутри них всякий раз внутри состояния, которые раскрываются, я должен построить себя, Исраэль. Пути Торы и Творец — это одно. То есть я и Творец, и то, что Он дает мне сейчас, весь этот балаган в моей жизни, всю эту ситуацию, все-таки, чтобы это не мешало мне моей связи с Ним. Если я делаю это, то все вещи, которые называются это «дикое поле», я превращаю в плодоносное поле. То есть из этого я продвигаюсь, строю следующую ступень. Все неприятные условия, как помехи, какие-то проблемы, плохое настроение, внутренние разные, внешние тоже вещи, которые якобы мешают в работе, это называется поле необработанное. Это у человека раскрываются так эти вещи. И они раскрываются из-за того, что... В общем, почему раскрываются? Потому что нет во мне против них исправленных свойств. То, что раскрывается мне как нечто плохое, раскрывается из-за того, что у меня нет против этого исправленных свойств для того, чтобы принять это как доброе. Это, по сути дела, отражение, как сказать? Отражение, как в зеркале. Отражение, как внешнее отражение моих внутренних свойств. То есть, почему этот кричит на меня, это не в порядке, о нем, я думаю, плохо, и так далее, и так далее. Все эти вещи нехорошие, которые я вижу в отношении ко мне, в отношении меня к ним, и так далее. Это все отражение моих неисправленных свойств наружу, вне меня. Вот и все.
1: Посредством чего я исправляю отражение, которое сейчас раскрывается?
0: Как я исправляю? С помощью моего отношения, когда я вижу эти вещи, что они нехорошие вне меня. Я должен верить, что эти вещи хорошие, потому что Творец добрый, творящий добро. И на 100% я сейчас должен себя чувствовать хорошо, если бы я был исправлен. Потому что не может быть, чтобы от него, чтобы человек получает какое-то зло. А то, что я сейчас чувствую все еще неисправленным, не в окончательном исправлении, это из-за того, что мои свойства не исправлены и не чувствуют его. Это окончательное исправление. А не то, что на самом деле ситуация вокруг меня плохая. И сейчас я нахожусь в бесконечности, в окончательном исправлении и все. Но проблема — исправить себя. Так то, что кажется мне, то, что во мне и вне меня, я вижу в своем изъяние отвергают. Я вижу это через мои неисправленные свойства. Когда они будут исправлены, я буду видеть только божественное, свет бесконечности, наполняющий все мироздание. Поэтому так я должен принимать и всю ситуацию, которая приходит ко мне. Поле, по-настоящему поле, это всякая ступень, которая раскрывается, раскрывается через ее ахураем, неисправленные вещи. Есть согласие, есть обретение, есть смирение, есть множество шагов в работе, в каждом состоянии, когда новое раскрывается, как неисправленное. Но изначально подход обязан быть такой, что я нахожусь перед Творцом, нет никого, кроме Него. Если нет никого, кроме Него, я обязан прийти к состоянию, когда я буду видеть это как хорошее. Я обязан быть праведником, оправдать то, что есть у меня сейчас внутри меня и против меня, потому что это наверняка от Него. Кроме точки суждения, которая есть у меня, когда я сужу о нем, о Творце в отношении меня. Кроме этой точки, все остальное от него. Я должен только судить мое отношение к нему, оправдывать.
1: Хорошо. То, что вы сказали, что нужно строить вместе, это то, что называется присоединить дневную работу к исправленному состоянию?
0: Да.
1: Возможно ли вообще до Махсома присоединять раскрывающиеся желания к общему порыву к цели? Или это пока раскрывается только как помеха?
0: Все раскрывается вначале как помеха. Любая вещь эффективная, полезная раскрывается сначала как помеха. Как правило, ну, есть помощь, которую дают свыше, чтобы поддержать человека. Все раскрывается вначале как помеха. Все-таки в чем, что-то, в чем ты обязан приложить усилия. Без усилия не может быть, чтобы ты достиг чего-то. Да?
1: Есть такое состояние оцепенения в работе, нет ощущения продвижения. Могу ли я искать Эйсава как горючее?
2: Им есть мацав тардема, бемет.
0: Если есть состояние спячки, действительно, есть дни, даже целые недели, когда ничего не меняется. Это просто пустыня во внутреннем состоянии. Прежде всего, эти состояния тоже обязаны быть. То есть не то, что состояние приходит, ты согласен с ним, но тем не менее человек должен пройти все. Нет состояние на более высокой ступени, быть на более высокой ступени, если ты не прошел все состояния на более нижней ступени. И все, кто проходит, проходят все состояния те же самые. То есть если я нахожусь на ступени 10, ты приходишь на ступень номер 10, ты можешь быть китайцем, ты можешь быть, не знаю, кто ты, что ты по своему менталитету и свойствам, и образу жизни. Это не важно. Ты должен пройти все-таки те же свойства, как и я. Может быть, ты почувствуешь в своей душе несколько иначе, как тот же чай мы ощущаем иначе, может быть, не можем это измерить даже пока что, как в чем различие. Но все-таки мы почувствуем, наверняка будем чувствовать тот же самый чай, допустим.

0: так в любой вещи. Теперь. Так все состояния обязаны быть. И пустыня эта, которая приходит к человеку, нужно относиться к ней прежде всего как к тому, что полагается мне. А после того, как мне это положено, тут есть всегда... Два, как бы, вида отношения к тому, что раскрывается в любой ситуации. Первое — это терпение. Терпение — это называется, что ты можешь взрываться, кричать. Это не называется, что ты терпеливый и нетерпеливый. Терпеливый называется, что это все-таки не выбрасывает тебя с пути. А в том месте, где ты прыгаешь и кричишь, хорошо, это нормально. И мы привыкаем и не обращаем внимания на таких людей. Не надо быть слишком погруженным в себя. Но терпеливый имеется в виду, что ты все-таки идешь. Потому что выбора нет, просто от безвыходности. Даже если ты не можешь принимать это в радости. Так, а после этого уже наступает вторая вещь. Как я все-таки могу выйти из этой пустыни? Пустыня — это вещь самая плохая. Если вещи такие как бы яркие, хорошие, плохие, так как-то это сдвигает человека. Состояние пустыни не дает энергии ни для чего. Захватывает тебя, и ты просто как клей, как муха, которая прилипла к этому, и все. Что делать? Здесь есть только одно. Поместить себя в группу пассивным образом, как тело неживое. Находишь так со всеми вместе и постепенно брать от них дух жизни. То есть, если нет группы, иногда это происходит так. У меня, допустим, это происходило. Время, то, что не делает разум, делает время. Есть состояние, когда ты не способен ничего сделать. Просто... ничего. И ты тоже должен прочувствовать это и пройти, и видеть, что время тогда приводит к изменениям. Но это несмотря на то, что ты все-таки пытаешься. А пытаться — это приходить сюда и сидеть, засыпать немного, слушать немного, как-то. Я не говорю о обычных состояниях, которые здесь есть. Вы увидите, что какие состояния есть. Человека практически, физически не может пошевелить пальцем, даже подумать о том, как пошевелить им. Когда выпускают дух жизни, только тело так живет, дышит, и все. Есть изменения в нас, очень особые. Так, я из-за этого говорю о таких состояниях критических, когда человек просто не способен ни на что. Время делает свое, и он обязан пройти это. Есть свойства, которые проходят исправление таким образом. То есть ты ложишься даже на пол, неважно где ты, как больной эпилепсии. Приступ, и так, пока это не пройдет. Да. Но это не состояние пока что, которое мы проходим. Мы еще их увидим.
1: Да? Есть ли в этом состоянии действие, которое группа физически может произвести над человеком, чтобы помочь ему выйти?
0: Группа активным образом должна делать действия с человеком согласно тому, что договорились в группе. То есть, если в группе между товарищами договорились, что я вижу, что ты находишься в состоянии просто ниже линии жизни, что называется. Как написано в нашем договоре, что мы можем воздействовать на тебя так-то и так-то. Мы говорим между собой в группе, мы должны прийти к тебе и дать тебе какие-то пощечины, на веревке притащить тебя так за машины, тащить до сюда, по веревке поднять тебя на веревке на наш этаж, посадить где-нибудь в угле, начинать в углу, начинать лить воду. Все, что вы договорились, неважно что. Просто не имеет значения. Иногда соглашаются на то, что человек, который находится в плохом состоянии... Ну ладно, это было у хасидов больше. Не уходят домой, не выходят из... дома учения, приходит с работы, сидит здесь, ему дают что-то поесть, сидит, и все. Не уходит никуда, это быстрее его организуют. Ну, разные такие вещи.
1: Да. Если состояние, когда вся группа сама погружается, как она вытаскивает себя? Только слышно такое может произойти?
0: Если вся группа погрузилась, это уже большая проблема. Должно быть спасение свыше, со стороны. Но это уже очень большая проблема. Человек относительно группы может надеяться на то, что у него есть надежда. Надеяться на какую-то помощь. Группа, если она погрузилась, это приводит к... разрушению и к концу. Нельзя соглашаться с этим ни в каком виде. Тогда нужна какая-то должна быть страховая компания. Договориться с еще какой-то группой, чтобы она сделала что-то. А изнутри спасение не придет.
1: Да. Один человек, допустим, есть 15 человек в группе. Один человек, если он чувствует себя полным жизненной силы, он может поднять все 14? Этого достаточно?
0: Если в группе 15 человек, один остался жив, может спасти всех, это не 15, а 15 миллионов. Вообще не имеет значения. Один, у кого есть дух жизни, может спасти всех. Но... для этого нужно несколько условий. Прежде всего, чтобы они позволили ему это сделать, согласились с тем, что он это сделает. Все-таки, чтобы у него была какая-то власть и разрешение сделать это. Это делают, договорившись заранее. Договор пишут для состояний нехороших. Состояние хороших. Сейчас нам не нужен договор. Сейчас в хорошем состоянии мы должны проверить все плохие состояния, которые возможны. И тогда, согласно этому делать, это очень тяжело. В хорошем состоянии проверить все самое плохое, плохие вещи, которые могут быть, это очень тяжело. Но обязательно войти в это, изучить это. И именно то, что говорят нам, что ты должен быть 23,5 часа в хорошем состоянии. Если ты находишься в этом хорошем состоянии, войди в плохое состояние, изучи это зло, которое ты учишь его тоже для того, чтобы увеличить добро. И тогда в этом тебе не нужно уже плохое будущее, потому что ты вошел в зло с силами, уже исправил это. Да, это как в договоре. Я сейчас заключаю договор и пишу в нем разные вещи, которые могут прийти ко мне дальше, и тогда... помогут мне, и я не буду, не потеряюсь так, не пропаду. Да.
1: А в нашем состоянии, когда мы сейчас объединились в группы, прежде всего, чтобы быть группой, нужен устав? Есть, чтобы был договор, как вы говорите?
2: אם אתם עוד לא חושבים כך, אז תעשו, עד שתגיעו להחלטה הזו. ההסכם הוא הסכם פנימי, זה תיקון פנימי בעצם, מה זה חוזה? ההסכמה הפנימית שלי, לכל דבר שיהיה, לא אבי מה אם כתוב, אז מה, תלך אחר כך עם זה לאורך דין, או למשטרה, שהוא ירשה לי לתת לו 10 סתירות, בגלל זה נתתי? נו. זה לא לא ככה אנחנו צריכים לעבוד, אלא הסכם, הכוונה היא הסכמה הפנימית שלנו, לזה שבמצבים הגרועים ביותר, שאני מאבד את הדעת, שאני מאבד את השכל שלי, שאני הופך להיות למישהו שלא אני ממש, שמוסיפים לי כזה רצון לקבל שאף פעם לא היה בי, וזה לא אני כמו שתמיד, אלא מישהו חדש לגמרי, שאני מסתכל על כולם, אני לא מכיר אותם, מי הם בכלל, מה הם רוצים ממני, אין לי שום קשר אליהם. איזה כולם גועל נפש, זבל, זה, מה אני עושה כאן? שבמצבים כאלה, כן, בכל זאת החברה הזאת שאני לא רוצה אותה, דוחה אותה לגמרי, שהם יכולים לבוא אליי ובכל זאת לפעול עליי. עד כדי כך שזה דבר הגרוע ביותר, רק זה מה שאני לא רוצה, שיבואו אליי. תנו לי להיות לבד בשקט, תעזבו אותי. איך לעשות בכל זאת הכנה כזאת לעתיד? לא בכתב, שזה יהיה בדומם, שזה יהיה בי, בדומם שלי, לא בנייר. כן? בדומם שלי, שזה ישר, שאני אשאר רק בדרגת דומם. כן? לא אדם ולא חי ולא צומח.
1: Ни человек, ни животное, ни говорящий уровень, ни животное, ни растительное, только не живое. Как сделать так, чтобы мне осталось нечто, благодаря чему я все же позволю группе воздействовать на меня? Как может быть, чтобы в неживом осталось что-то от человека? Это называется согласие. Договор на будущее. Как мы можем представить себе такую вещь, что все же остается?
2: אז בשביל זה צריך עכשיו.
1: Так вот, для этого сейчас, в состоянии, когда я нахожусь на уровне говорящий человек, по-настоящему сильный, для этого сейчас мне нужно делать тренировку. Как в армии, на случай беды, что даже если это придет, это называется временем подготовки, в котором мы находимся. Подобно тому, как мы готовим себя получать все хорошее ради отдачи, давайте начнем думать, как получать все плохое ради отдачи.
0: Как группа будет знать, как действовать?
1: Как группа узнает, как действовать? Как в армии устраивает учение, очень просто. Еще немного. И так приучают человека не чувствовать нагрузку на себя. Знаешь, поднимают 10 килограмм, потом 15, потом 20. Как можно подняться со ступени на ступень? Если на своей ступени ты сделал все до конца и капельку за пределы конца, то эта капля, которую ты сделал сверх этого, в следующий раз станет привычкой. Это тренировка. Так это и в переходе со ступени на ступени, хаб дельот, хаб высшего, за пределами твоих возможностей, выше разума. Можешь подняться немного выше, тогда ты это приобретаешь. Так что в хороших состояниях сейчас все же на полчаса в сутки спускаться в плохие состояния. И это послужит тебе подготовкой
2: к
1: плохим временам. Если они придут, а если и не придут, то это потому, что ты уже исправляешь за полчаса сегодня в сутки те времена, которые могли бы прийти к тебе в течение дней и ночей.
2: Так
1: это договор. Что значит подписать договор? Напиши на скрижалях сердца твоего, что ты действительно пишешь, то есть сейчас ты находишься в хороших отношениях с Творцом. Представь себе все плохие отношения и запиши там все обязательства, которые ты принимаешь на себя. На своем сердце запиши, что делать так-то и так-то. Делай тренировки. И тогда сам договор — это исправление. Ничего не придет. Ты уже сделал это сейчас. Все эти вещи.
0: Вы говорите относительно одного человека?
1: Я говорю это применительно к одному человеку и применительно к группе. Потому что в группе тоже нужно говорить об этих вещах вместе и делать всевозможные такие тренировки. И ты увидишь, если ты сейчас находишься в группе, ты наверняка еще не видишь вокруг себя плохих людей. То есть все такие великие, величайшие в поколении, только ты немножко так, чуть-чуть поменьше. А может быть, через неделю-другую ты увидишь немножко иначе, а еще через 2 недели еще немножко иначе, пока ты не начнешь видеть проблемы, и все. Так что начинай писать договор уже сейчас. Договор пишут именно из хорошего состояния. Не надо ждать плохого, не ждать плохих вещей, потому что тогда это невозможно, тогда это не исправление. Это побег от плохого к хорошему. А когда приходят к хорошему, снова не могут, снова не хотят составлять договор, исправлять плохие вещи. Нужно спускаться в плохое, контролируемо, намеренно, чтобы извлечь из него немного хорошего. Подобно тому, как мы учим, Ахабдалия, немножко опускают руку вниз, хватают несколько грехов, несколько плохих вещей, поднимают их наверх, исправляют. Это называется системой исправления.
0: В одной из бесед вы сказали, что человек строит вокруг себя группу, чтобы группа подействовала на него с хорошей стороны. Так если не строить эти законы, как, согласно чему группа будет действовать в состоянии таких и таких, один согласен, один не согласен? Я спросил не об этом, это понятно, что договор, прежде всего, должен быть внутренним, но потом, когда люди приходят в плохие состояния, как помнить, что мы договорились об этом заранее?
1: Нет более мудрого, чем обладающий опытом.
0: Значит, работа в истине и лжи в состоянии падения.
1: Истина и ложь в состоянии падения – это когда я не смотрю на сладкое и горькое, как Рэбе говорит о своем теле, так пусть страдает. И это было в состоянии, когда он действительно страдал физически. Пусть страдает. Животное должно страдать. То, что я случайно ощущаю его, ну, что поделаешь. То есть ощущение боли не отрывает меня, не отключает меня от человека во мне. Животное страдает. Так если я сейчас соединен с ним, это соединение, не оно определяет, что сделает человек во мне.
0: Можно ли как группа назначить такие полчаса в сутки, чтобы...
1: Да, группа может установить как человек полчаса в сутки. Может быть, сутки, я не знаю, при условии, что все остальные часы ты находишься в состоянии хорошей подготовки, что ты можешь владеть собой все 23,5 часа, тогда полчаса обязательно, иначе не будет исправления, не будет продвижения.
0: В каком виде критиковать внутри группы, если это как групповое действие?
1: Поищите, в какой форме группа должна сделать эту проверку в течение получаса. Поищите. И тоже, что такое полчаса? Сделайте 5 минут. Но сделайте так, чтобы в течение этих 5 минут подход к плохим вещам был положительным.
0: Если у меня возникает плохое состояние, это значит, что я не подготовил себя в хорошем состоянии?
1: Если к человеку пришло плохое состояние, и он не радуется грешникам, которые раскрываются, то это признак того, что у него не было хорошей подготовки.
0: То есть он до этого не написал договор?
1: Что он не заключил договор заранее. То есть человек должен все время быть в состоянии готовности, готовым, в состоянии стендбай, наготове. То есть, если придет вопрос или что-то, он готов уладить это. принять это правильно. И тогда, по сути, он начнет искать, на чем он еще может действительно сделать эту тренировку.
2: Я
1: говорю, в группе это тема, в которой не может быть покоя, потому что все время у тебя есть всевозможные мысли и отношения к товарищам. И здесь, по сути, все, что ты чувствуешь, не на 100% с товарищем, это, по сути, тема для работы.
0: Если состояние, которое раскрывается снаружи, это отражение моих внутренних изъянов, так как в конце статьи вы сказали, что картина, которая видна снаружи меня, это мои внутренние изъяны, да? Так в чем стоит моя работа в группе? Организовать воздействие окружения на меня или наоборот, мое воздействие на окружение. Я не понимаю.
1: Подумай, мне нечего тебе ответить. Написано здесь какое-то слово. Как оно относится к целетворению? Ну что мне сейчас тебе сейчас объяснять?
0: Нет, как это связано с моим исправлением?
1: Все относится к твоему исправлению. Как относится? Проверь. Сейчас, друзья, мы подведем итоги нашего впечатления от урока, и что из этого мы возьмем для работы в десятке. 6 минут, итоговый семинар.
0: Состояние плохих и хороших, все дано для исправления для нас.
1: Да, собственно, он сказал так, с помощью чего ты сделаешь следующий шаг, если ты сейчас чувствуешь себя хорошо. Так где делать следующий шаг? С помощью всяких помех, именно внешних, внутренних, которые как бы помехи, но это только раскрытие места для работы. Да, и раскрытие места для работы нам раскрывают состояние плохих, что делать, как выходить. Рав сказал, что нет возможности выйти из них, кроме как и только когда ты входишь в группу и отдаешь себя просто как в руки группы, что они заботятся о тобой, ты не можешь сам заботиться о себе.
3: Рассказал, то, что нужно товарищу, сначала приходит помеха, и нужно приложить усилия, и мое отношение к этой помехе, она меняет все. Я, если вижу что-то плохое, но мы работаем в десятке, мы знаем, что Творец добрый, творит добро. И я должен измениться, если так. Итак, мы приходим к тому, что Творец наполняет все.
1: Да, там был вопрос, я думаю, что тогда не было десяток, тогда в группе были 15 человек. И один человек мог оживить их, если находился в состоянии жизненной силы. Раб сказал, что он может побудить 15 человек и 15 миллионов, но, по крайней мере, десятку. И именно в хороших состояниях нужно делать подготовку, заключать соглашение, готовиться к состояниям, чтобы справляться с ними.
3: Рав говорил о том, что из самого лучшего состояния, в котором человек находится, он может в будущем проходить состояния, которые для него более сложные, и делает это с помощью того, что он старается привлечь все, что приходит к нему, и оправдывать, чтобы у него потом были силы оправдывать и подниматься выше знания, чтобы смог освободиться из такого восприятия, которое у него есть, и находиться выше знания. Это то, что человек должен учиться разглядеть.

0: Относиться в группу и верить к тому, что говорят каббалисты, а остальное, оно придет.
1: Да, по поводу бросить себя в окружение, он привел пример хасидов, которые после работы приходили в синагогу и просто не выходили там, оставались там, пока это не обустраивало состояние человека. И еще одна вещь. Был пример, как в армии, что делают упражнения. Добавляют 10 килограмм, потом 15 килограмм. Но эти 15 килограмм, эти 10 килограмм уже не чувствуются. Это уже превратилось в привычку. Так каждый раз не требуют от человека вдруг 50 килограмм. Каждый раз немножко, пока не наладится.
0: Да, когда человек добавляет что-то, это становится второй натурой. Когда я слышал, что нужно относиться к тому, что Творец посылает, это свободная точка человека, как оценивает то, что приходят эти состояния, стараться оправдывать их. И человек исправляет то, что возможно.
1: Да, очень сильный момент был, когда Рав сказал, что действительно это так. Это просто любое состояние, которое мы проходим в десятке, это как ты не знаешь, где ты идешь, но это место, в котором ты все время находишься в работе. Потому что без этого ты можешь упасть, ты не можешь подняться. Ты не знаешь, в каком состоянии ты будешь через секунду. Поэтому у нас есть десятка, есть место, где мы объединяемся и помогаем друг другу, и строим это поручительство, которое поможет нам прийти к этому.
0: Нет помех, есть помощь в исправлении, и нужно договориться с Творцом. Это и есть исправление.
1: И перейдем к следующей части урока, а до этого споем вместе песню.

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי בעל סולם.
1: Урок основан на статьях из книги «Труды Бааль Сулама». Книгу можно найти на Капсула.ил или QR-код, который на экране. Привет, друзья! Мы продолжаем учиться вместе с товарищами. Сегодня начнем изучать статью «Поручительство». Мы завершаем статью «Дарование Торы», перейдем к статье «Поручительство». Статья «Поручительство» — это продолжение статьи «Дарование Торы». Бааль Сулам таким образом это выстроил. Статья «Дарование Торы» заканчивается на 17-м пункте, а «Поручительство» начинается с 18-го. Мы почитаем 17-й пункт «Дарование Торы», который переводит нас к статье «Поручительство». Страница книги на иврите Бааль Сулама 390, и сразу перейдем к поручительству. Те, кто использует раздел учебных материалов, есть там линки соответствующие на статью «Дарование Торы», на статью «Поручительство». Итак, мы прочитаем 17-й пункт «Дарование Торы». Снова Авиу повторяет страницы.
2: אז נתחיל. נקרא ביחד את אות י' ז', אנחנו נקרא, ואז...
1: читаем 17 пункт «Дарование Торы» и перейдем к статье «Поручительство». Итак, еще раз повторяет страницы.
2: ובאמור, נתרחבנו להבין...
1: И отсюда мы приходим к пониманию одного из самых непонятных изречений наших мудрецов.
2: דהיינו... במה שאמרו,
1: а именно слов, что весь Израиль поручитель друг за друга. И на первый взгляд это совершенно несправедливо. Разве может быть, если кто-то совершает преступление, прогневив Творца, а я с ним совершенно не знаком, и не связан, а Творец взыщет его долг с меня? И в Писании сказано, не будут преданы смерти отцы из-за сынов, а также каждый за свой грех смерти предан будет. Как же они говорят, что даже для совершенно чужого мне человека, при том, что я не знаком ни с ним, ни с местом его жительства, я становлюсь поручителем за грехи его. Если тебе этого мало, возьми и посмотри, что говорит Раби Элазар, сын Раби Шимона. Так как мир судит по большинству, и человека судит по большинству, совершивший одну заповедь, счастлив, что склонил себя и весь мир на чашу заслуг. Совершивший одно преступление, горе ему, ибо он склонил себя и весь мир на чашу вины, как сказано, и один грешник погубит много хорошего. И вот сделал меня, Раби Элазар, сын Раби Шимона, поручителем также за весь мир. Получается, по его мнению, что все жители мира поручители друг за друга. И каждый человек действиями своими вызовет заслугу или вину всего мира. Является это очень странным. Но согласно вышесказанному, слова мудрецов понятны и принимаются нами в абсолютной простоте, ведь мы убедительно доказали, что каждый элемент из 613 заповедей Торы вращается вокруг центра, представляющего собой эту одну заповедь «Возлюби ближнего как себя», и выяснилось, что центр этого, этот невозможно исполнить иначе как целым народом, все члены которого готовы на это. Так Балислам заканчивает статью «Дарование Торы» и сразу же начинает статью «Поручительство». На следующей странице мы сейчас посмотрим клип, где Рав соединяет статью «Дарование Торы» со статьей «Поручительство», и мы начнем читать статью «Поручительство», а сначала посмотрим клип. Пожалуйста.
3: Главное в использовании Торы — это, как и пишет Раби Акива и другие упоминания в источниках, и в Гмаре, и в других, в том, что возлюби ближнего как самого себя — это великое правило Торы. То есть Тора предназначена только для того, чтобы привести нас к любви к ближнему. Почему к любви? В любви к ближнему мы реализуем Тору, потому что мы поднимаемся над своим эго, над желанием, которое разделяет нас. И специально так и было создано, сказано, создал я злое начало. И мы в соответствии с этим получили силу Торы, то, что сближает нас. За счет этих двух сил, силы удаляющей и силы сближающей, мы увеличиваем наше кли. Когда кли расширяется за счет ненависти и связывается внутри всеми своими разбитыми частями с помощью любви, таким образом мы приходим к широкому, большому, очень большому кли в 620 раз большему, кли, которое потому и разбилось, чтобы мы пришли к единению, близости, совершенству. И таким образом, вместо того, чтобы быть творениями, у которых есть ни разума, ни чувств, ни осознания духовности, за счет того, что проходим состояние разбиения, удаления, а затем через наши усилия по сближению и объединению, мы достигаем состояния, когда можем раскрыть в себе высшую силу Творца. И тогда приходим через любовь к творениям, к любви к Творцу, что и является целью всего творения. Мы постигаем тот же уровень, подобный Творцу, и этим можем его насладить. Находимся с ним в слиянии. И любовь к творениям, и любовь к Творцу, и то, и другое реализуется в одном кли. И это означает, что мы находимся в вечном, совершенном состоянии, полностью ради отдачи. И поэтому дана нам Тора, чтобы мы могли ее реализовать правильно. Подвести себя до духовного уровня, чтобы поняли, что весь этот мир, он мир призрачный, иллюзорный, нам только кажется, что мы в нем живем. Там говорится, что мы были как во сне. Надо подняться к миру, когда раскроются наши глаза, и глаза не смотрят внутрь себя, как Зор это описывает, а наоборот, смотрят наружу. Наружу имеется в виду не через наше эго, желание получать, а через желание отдавать, через свойство отдачи. И так мы достигаем нового мира, новой реальности. И поэтому получение Торы, реализация Торы — нечто очень великое. И как раз сейчас это подходит к реализации в нашем мире. Если удостоимся реализовать это правильно, то мы станем первым поколением последнего поколения. А если не удостоимся, то мир может вновь и вновь возвращаться к бедам, и бедам все большим. Если эти беды не смогут привести нас к исправлению, то придут еще более серьезные неприятности и беды. Они, да, приведут к исправлению. В любом случае, нам придется реализовать Тор. Есть две части, можно сказать, в Торе. Две основные большие части. Есть получение Торы, понимание, что такое суть Торы. Возлюби ближнего как самого себя, а затем мы приходим к возлюби ближнего, возлюби Творца всей душой. Это конец исправление. Получение Торы само по себе состоит, собственно, из получения и реализации. То, что называется арвут, поручительство. То есть реализация Торы — это поручительство, а получение Торы — это дарование. Так вот, мы с вами прошли статью «Дарование Торы». Если можно так сказать, что мы ее прошли. Ну, все-таки прочитали, нашли там какие-то новые для себя моменты. Нам еще предстоит в ней много чего раскрыть. А сейчас постараемся, соответственно, смотреть следующую статью «Арвут». Насколько мы ее реализуем, и то, что мы все вместе в группе, все более движущиеся к сплоченности и усилению, сможем ее реализовать. То самое правило поручительства.
1: Относительно человека или десятки, что означает состояние дарования Торы и получения Торы?
3: Ну, как-то можно дарование Торы еще понять, даже когда человек в состоянии, ну, допустим, когда он один, без группы. То есть как-то он может еще это понять, ну, может, и не эмоционально, но, по крайней мере, рационально. Можно понять, что возле ближнего как самого себя это правило Торы, и реализация возможна, только если человек находится в группе, но он еще и не находится. Но реализация возможна через поручительство. И поручительство уже должно быть через связь с ближним. Поэтому в одиночку этого сделать невозможно. Или группа, или смерть, то, что называется. Об этом написано и даже принято в Торе, во всех книгах описывается, даже тех, которые не, собственно, в Каббале не описывают духовное везде. Принято все изучать по крайней мере, парами, чтобы было два человека.
1: Я понимаю, что получение Торы — это значит реализовать ее в поручительстве между товарищами. Это называется получить Тору.
3: Да, верно. Получение — это получение, а реализация — это уже поручительство. Получение Торы я только получил. Это как в рожь. А сделать реализацию — это уже в гуф. В поручительстве, в объединении между товарищами.
1: А что ж такое дарование от слова «подарок»?
3: Ну да, получение Торы включает в себя дарование Торы и принятие получения. Два состояния. В рожь у тебя тоже есть два.
1: Значит, получение — это реализация?
3: Да, а потом поручительство. Реализация Торы, она в поручительстве.
4: Кен.
1: Да, но что такое сама по себе Тора? Что это?
3: Тора — это особенный свет, с помощью которого Творец отдает или передает ближним для того, чтобы приблизить их через подобие по свойствам.
5: Итак,
3: мы начинаем изучать статью «Арвут». Мы ее десятки раз проходили, и всегда особое волнение и даже страх начинать ее изучать, потому что это требует ответственности. И мы в особом состоянии, мы прошли конгресс десяток, и, конечно, это статья очень актуальная для нас. Мы начнем ее читать с начала и до 18 пункта. Это продолжение дарования Торы. 372 страница в книге. Сколько времени? Давайте начнем читать минут 5. Пожалуйста, начинаем читать.
6: Маамар арвут. Шекол Исраэль.
1: Поручительство.
6: Окей. Шекол Исраэль аравим зе базе.
1: Ибо весь Израиль — поручители друг за друга. И в этом суть поручительства, когда весь Израиль стали поручителями друг за друга. Ибо Тора не была дана им, пока не был спрошен каждый из Израиля, согласен ли он принять на себя заповедь «Люби ближнему», меру написанного «Возлюби ближнего как самого себя», в полном объеме, как это выясняется в статье «Дарование Торы». И посмотри там, как следует слово в слово.
3: Иными словами, каждый человек из Израиля должен принять на себя заботу и работу ради каждого человека из народа, чтобы наполнять все его нужды не меньше, чем заложено в человеке, заботиться о своих собственных нуждах. А после того, как весь народ единогласно согласился, сказав: «Сделаем и услышим», каждый человек из Израиля стал поручителем за то, чтобы ни у кого из народа не было недостатка ни в чем. И тогда они стали достойны получения Торы, но не ранее.
1: Потому что в этом общем поручительстве избавляется каждый человек из народа от всех забот о нуждах своего тела и может исполнять заповедь «Возлюби ближнего как самого себя» в полном объеме и отдавать все, что у него есть, всякому нуждающемуся, поскольку больше не боится за существование своего тела, ведь он уверен, что 600 тысяч любящих, верных людей находятся вокруг, готовые позаботиться о нем, как это выяснилось в статье «Дарование Торы», пункт 16. Посмотри там как следует.
3: И по этой причине они совершенно не были готовы к получению Торы со времен Авраама, Ицхака и Якова, пока не вышли из Египта и не стали целым самостоятельным народом. Ибо тогда возникла реальность, в которой каждому было гарантировано обеспечение всех его потребностей, совершенно без всякой заботы или сомнений. Иначе было, когда они еще не были смешаны с египтянами, и определенная часть наполнения их потребностей обязательно была отдана в руки этих диких чужаков, полных эгоистической любви. Получается, что та мера, которая отдана в руки этих чужаков, не будет гарантирована каждому из народа Израиля ни в коей степени. Ведь товарищи его не смогут наполнить ему эти недостатки, поскольку они не находятся в их власти. И уже выяснилось, что до тех пор, пока человек хоть в какой-то мере обеспокоен своими собственными заботами, он совершенно не способен даже начать исполнять заповедь «Возлюби ближнего как самого себя».
1: И вот ты ясно видишь, что дарование Торы должно было быть отложено до времени, когда они вышли из Египта и стали самостоятельным народом. Иными словами, до такой степени, что все их нужды были отданы в их собственные руки и не зависели от других, ибо тогда они стали способны принять упомянутое поручительство, и тогда им была дана Тора. И поэтому получается, что и после получения Торы, если предадут их немногие из Израиля и вернутся к грязи эгоистической любви, не считаясь с ближними, та доля потребностей, которая отдана в руки этих немногих, будет беспокоить каждого человека из Израиля заботами о себе самом, ибо эти немногие ни в коей мере не пощадят его. И в любом случае станет невозможным исполнение заповедей любви к ближнему для всего Израиля целиком, как сказано выше.
3: Так что все эти сбрасывающие с себя ярмо Торы заставляют соблюдающих Тору оставаться в грязи своей эгоистической любви, ибо не смогут заниматься заповедью «Возлюби ближнего как самого себя» и достигать совершенства в любви к ближнему без их помощи, как сказано выше. Таким образом, ты видишь, что весь Израиль является поручителями друг за друга, как в плане соблюдения, так и в плане несоблюдения.
1: В плане соблюдения, то есть если они соблюдают поручительство, когда каждый заботится и наполняет все потребности товарищей, получается, что благодаря этому они могут исполнять Тору и заповеди в совершенстве, то есть доставляя наслаждение своему Создателю, как упомянуто в статье «Дарование Торы». И также в плане несоблюдения, то есть если часть народа не желает соблюдать поручительство, желая быть погрязшими в эгоистической любви, они заставляют остальной народ оставаться погрязшими в своей мерзости и низости, не находя никакого выхода, чтобы выйти из своего грязного состояния. Мы надеемся, что все успели прочитать. А мы хотим сейчас постараться приблизить эту статью к нам, статья поручительства, очень особая, очень всеобъемлющая. Такая. Мы хотим провести такое упражнение и приблизить эту статью к нашей работе в десятке. Каждый товарищ в своей десятке, не говоря в общем обо всем народе, Израиле, все вот эти термины, которые очень большие, а мы говорим о нашей десятке, каждая своей, каждый товарищ внутри десятки. Мы хотим провести такое упражнение. Будем надеяться, что вы будете в этом участвовать. Мы сейчас будем читать снова и будем менять слово «народ» на слово «десятка». Каждый раз, где будет слово «народ», будет «десятка». А когда написано «Израиль», будем говорить «моя десятка», неважно, это может быть Турция или Израиль или любая другая десятка. И постараемся перевести в состояние эту статью в первом лице. И это поручительство, где весь Израиль стали поручителем друг за друга. Мы будем читать, что Израиль — это мы стали поручителями друг за друга. То есть постараемся перевести статью из того, что она говорит о ком-то и о чем-то, о каком-то состоянии, к нам, к нашей маленькой десятке. Давайте прочитаем это еще раз и постараемся читать это таким образом, измененным, где каждый говорит о своей десятке, думает о своей десятке, он берет то, что, о чем говорит Балисулам, в реализацию, в самореализацию. Еще раз прочитаем, читаем в первом лице, читаем о нашей десятке здесь и сейчас, и выделим на это 6 минут.
6: Ништадель, ништадель, каха, окей. Шеколь Исраэль, шеанахну аравим зе базе.
3: Ибо весь Израиль — поручители друг за друга. В этом суть поручительства, когда мы стали поручителями друг за другом. Ибо Тора не была дана нам, прежде чем не был спрошен каждый из нас, из Израиля, согласен ли он принять на себя заповедь любви к ближнему в меру слов, возлюби ближнего как самого себя, в полном объеме, как это выясняется в статье «Дарование Торы». В втором и третьих пунктах смотри внимательно слово в слово.
1: Иными словами, каждый из десятки должен принять на себя заботу и работу ради каждого товарища, чтобы наполнять все его нужды не меньше, чем заложено в человеке заботиться о своих нуждах. А после того, как вся десятка единогласно согласится, сказав «сделаем и услышим», каждый из десятки стал поручителем, чтобы ни у кого не было недостатка ни в чем, и тогда стали достойны получения Торы и не ранее станок.
3: Потому что в этом общем поручительстве избавляется каждый человек из нас
4: משום שבערבות הכללית הזאת נפטר כל יחיד מהסירייה,
3: от всех забот и нужд в десятке, от нужд своего собственного тела и может исполнять заповедь возлюбить ближнего как самого себя в полном объеме и отдавать все, что у него есть, всякому нуждающемуся, поскольку больше не боится за существование собственного тела, ведь он уже знает, что вся десятка любящих и верных людей находится вокруг него, готовый позаботиться о нем, как сказано в статье «Дарование Торы» 16-м.
1: И по этой причине совершенно не были готовы к получению Торы со времен Авраама, Ицхака и Якова, пока не вышли из Египта и не стали целой самостоятельной десяткой, ибо тогда возникла реальность, в которой каждому было гарантировано обеспечение всех его потребностей совершенно без всякой заботы или сомнения. Иначе было, когда они еще были смешаны с египтянами, и определенная часть наполнения их потребностей обязательно была отдана в руки этих диких чужаков, полных эгоистической любви. И получается, что та мера, которая отдана в руки этих чужаков, не будет гарантирована каждому из десятки ни в коей степени, ведь товарищи не смогут наполнить эти потребности, поскольку они не находятся в их власти. И выяснилось, что до тех пор, пока человек хоть в какой-то мере обеспокоен своими собственными заботами, он совершенно не способен даже начать исполнять заповедь «Возлюби ближнего как себя».
3: И вот ты ясно видишь, что дарование Торы должно было быть отложено до времени, когда они вышли из Египта и стали самостоятельной десяткой. Иными словами, до такой степени, что все их нужды были отданы в их собственные руки и не зависели от других. Ибо тогда они стали способны принять упомянутое поручительство. И тогда им была дана Тора. Получается, что после получения Торы, если предадут их немногие из десятки и вернутся к грязи эгоистической любви, не считаясь с ближними, та доля потребностей, которая отдана в руки этих немногих, будет беспокоить каждого человека из десятки заботами о самом себе, ибо эти немногие ни в коей мере не пощадят его. В любом случае, станет невозможным исполнение заповеди любви к ближнему для всей десятки целиком.
1: Так что эти сбрасывающие себя ярмо Торы заставят соблюдающих Тору оставаться в грязи своей эгоистической любви, ибо не смогут они заниматься заповедью «Возлюби ближнего как себя» и достичь совершенства в любви к ближнему без их помощи. Таким образом, ты видишь, что весь Израиль являются поручителями друг за друга в плане соблюдения и в плане несоблюдения.
3: Таким образом, в плане соблюдения, если они соблюдают поручительство вплоть до того, что каждый заботится и наполняет свои потребности, товарищи, получается, что могут исполнять Тору заповеди в совершенстве, то есть доставляя наслаждение своему Создателю, как упомянуто в статье «Дарование Торы». Также в плане несоблюдения, то есть если часть на десятки не желает соблюдать поручительство, желая быть погрязшими в эгоистической любви, они заставляют остальную десятку оставаться погрязшими в своей мерзости и низости, не находя никакого выхода, чтобы выйти из своего грязного состояния.
2: אז עשינו ניסיון
1: Мы попытались приблизить слова Бааля Сулама к нашей работе в десятке. Каждый останется со своими ощущениями из того, что мы прочитали. И давайте посмотрим клип номер один, где Рав учит нас, как правильно относиться к понятию поручительства.
3: Поручительство. Весь Израиль в ответственности друг за другом. И это суть поручительства, когда весь Израиль стали поручителями друг за друга.
1: Там написано «друг за друга» или «друг о друге». Почувствуйте, в чем разница.
3: Ибо Тора не была дана им прежде, пока не был спрошен каждый из Израиля, согласен ли он принять на себя заповедь любви к ближнему. В мере слов «возлюби ближнего, как самого себя» в полном объеме, как это выясняется в статье «Дарование Тора».
1: То есть, если я готов на это, согласен с этим, принимаю это, хотя я не могу это выполнить, это пока что, ну, согласно тому, какой я сейчас, да? Но уже я готов, даже ну, хоть в чем-то к Торе. Допустим, на один грамм я способен отменить себя, чтобы быть возлюби ближнего как себя. Ну, не страшно, да, может быть, действительно что-то из этого выйдет хорошее и так далее, но разные мои эгоистические расчеты, это не важно. Если я хоть немножко согласен на это, то уже я удостаиваюсь в какой-то мере Торы, который называется светом, возвращающим к источнику, потому что что-то против объединения у меня называется злое начало, создал злое начало, создал Тору в приправу к нему. То есть на меня уже воздействует этот принцип. Поэтому, если мы это делаем, это первое. Второе. Здесь не говорится об одном человеке. Смотрите, что он пишет. Прежде чем Израиль, каждый из Израиля, да? То есть есть какая-то группа, которая уже, да, это что-то уже более серьезное. Есть группа, которая готова согласиться на то, что цель их развития будет любовь к ближнему, и что они хотят этого достичь. Они еще не знают, что это точно, есть какие препятствия на пути, и как это потом вообще прояснится, что это такое. Но согласно тому, что сейчас они понимают, на данный момент никто не говорит о том, что они сейчас подписываются там на весь путь, там, что там произойдет. Нет, сегодня, сейчас я к этому готов. Я на это готов. Итак, каждый из этой группы, эта группа называется Исраэль, Ишаркель, прямо к Творцу. И когда они... Да, но почему группа? Ведь возлюби ближнего как себя. Они должны реализовать это каким-то образом. Ведь это не просто теоретически. И когда они находятся в некой группе, которая способна сказать так, что мы идем объединиться между нами, и каждый будет включен во всех буквально... И тогда на них действует закон Торы, тогда они принимают Тору, то есть они принимают высшую силу, свет, возвращающий к источнику, и он начинает воздействовать на них и изменять их в каком направлении, объединять их, как и действительно этот свет, это его роль, это единственное, что, в общем-то, он и делает. И тогда в объединении между собой они начинают раскрывать всякие вот эти особые явления, которое называется ощущением высшего мира, ощущением Творца и так далее. Ощущение высшего мира — это ощущение кли, насколько они объединены между собой, каким образом, и ощущение силы, которая воздействует внутри, это наранхай, и их общее, это Творец. Понятно?
3: Вопрос, что значит согласиться с возлюбить ближнего и с реализацией этого принципа?
1: Когда мы соглашаемся, и таким образом мы уже начинаем подниматься. Но это согласие, оно тоже, смотри, ну человек приходит, ну как он, согласен, не согласен, но потихонечку начинает учиться, введение в ногу кабала, разные статьи, участвует в разных действиях с нами, видит, где он находится. А вначале, как группа начала организовываться, представь себе, все были такие, как муши. Ну что, сказать им сейчас? Ну, мы приходим к любви к ближнему, да? Ну, я бы остался один. Ну, я объяснял им введение в науку кабала, учение десяти сферот, мы больше учились. Кто-то говорит, да нет, не важно, что они там пишут о любви, это, ну, это, так это. Ну, потихонечку, годами мы продвигались, ну, пока что начали объяснять, а сегодня мы уже говорим, что нет ничего, кроме этого. Мы продолжаем, и так он говорит. Должна быть группа, где каждый согласен принять на себя заповедь любви к ближнему. И о такой группе мы говорим. То есть каждый из Израиля принимает на себя заботиться и в полном объеме о каждом из народа и наполнять их потребности. Ну, каждый из народа — это слишком, мы говорим о группе. Не менее, чем человек заботится о собственных нуждах. Это называется объединение. Нет разницы для меня. Либо я, либо кто-то другой из моей группы. Буквально таким образом мы так объединены. Нет тел, нет что-то, что бы нас разделяло. То есть не то, что я беспокоюсь или не беспокоюсь, но это автоматически. Я хочу достичь такого состояния, когда кто-то другой и я, у меня это будет, вообще не будет никакой разницы. Просто даже без усилий. Послушайте, это очень важно. Без усилия. Просто я чувствую товарища и чувствую себя, и у меня это просто одно тело. Одно и то же. Не то, что я сейчас напрягаюсь, как он чувствует, как я чувствую, как бы я вместо него почувствовал. Нет разницы. Просто соединенная плоть, мясо, скажем, как мать и ребенок, даже больше этого. Мы говорим о состоянии, которое вот настолько связь, это делает высший свет, и он на самом деле это делает. И после того, как весь народ единогласно согласился, чтобы это произошло, да, готовы к этому, хотим этого, чтобы высший свет сделал это. Тогда сказали, сделаем и услышим. Ну, ты скажи, что делать, мы сделаем. Что можем, то, что Высший Свет сделает с нами, мы согласны. И тогда каждый человек из Израиля стал поручителем за то, чтобы ни у кого из народа не было недостатка ни в чем. И тогда они стали достойны получения Торы. То есть есть в них это стремление, они готовы к этому, свет Торы воздействует на них и выполняет действия. Конечно, каждый ни к чему не готов, ни на что не способен, а только, ну, как-то общее такое согласие. Этого достаточно, чтобы это начать. Пожалуйста.
5: Потому что в этом общем поручительстве избавляется каждый человек из народа от всех забот о нуждах своего собственного тела и может исполнять заповедь «Возлюби ближнего, как самого себя» в полном объеме.
1: Вы видите? Потому что в общем поручительстве мы входим в поручительство, где каждый хочет быть поручителем за другого, и у него нет ничего, у каждого нету даже гроша за душой, ничего, чтобы он в чем-то мог помочь другому, позаботиться другому. У него даже нету сердца заботиться о другом, нету разума заботиться о другом, неважно. Но если так вот они себя настраивают, что они хотят быть в этом, и высший свет на них действует, и они, что они чувствуют? Каждый освобождается о нуждах своего собственного тела. Высший свет воздействует так, что отрывает человека от забот о себе и может выполнять заповедь «возлюби ближнего, как самого себя» в полном объеме и больше того, и отдавать все, что у него есть, всякому нуждающемуся. То есть, что значит все, что у него есть? Вдруг раскрывается ему, что он может помочь всем и наполнить всех, потому что в системе, которая раскрывается, на самом деле это так. Я с своей стороны могу наполнить, ну, то, что я могу наполнить всех, и он может наполнить всех, и он, и тот, и этот. И так мы приходим к бесконечности. Поскольку больше не боится за существование своего тела, но ведь высший свет, вот это общее ощущение, то, что мы достигли, нейтрализует его от всех забот. Ведь он знает и уверен, что 600 тысяч любящих и преданных находятся вокруг него. Есть у него такое ощущение, и это ощущение нейтрализует его от заботы. Нет, я все-таки еще беспокоюсь. Нет такого, чтобы ты беспокоился. Если ты связан с другими, то ты не способен беспокоиться. Не способен. Ты просто отрезан от беспокойства. Это высший свет, когда мы говорим о свете Хасадим, воздействует на человека и отделяет его от всего желания получать. Вот и все. Так он видит, что все готовы и заботятся о нем, как и написано в даровании Торы. Понятно? Об этом кто-то спрашивает. Ты уверен?
7: Ну.
3: О собственных потребностях, то, о чем вы говорили раньше, что когда нет ни тел, ничего, то потребности — это что, это какое-то предпочтение или что?
1: Он не чувствует своего желания получать, он чувствует себя. Он включен в общую систему и не чувствует себя.
3: Так как себя перевоспитать для того, чтобы определить новый порядок приоритетов?
1: Нечего ничего воспитывать. Мы должны делать действия, чтобы высший свет пришел и воспитал нас.
3: Какие действия?
1: Отмена себя в десятке, объединение равных, воздействие окружения на человека. Все эти вещи необходимые мы должны выполнять, и тогда из того, что мы стараемся это делать, высший свет приходит, воздействует на нас, соединяет нас, и этим отделяет нас от мыслей о себе, обязательным образом отделяет. Я просто даже не думаю о себе. Исчезает желание получать. Высший свет сейчас наполняет меня, свет Хасадим. Я не чувствую себя, что я вообще живу в теле. Так вот я чувствую. Я живу жизнью группы, жизнью Адама Ришона, вот этой системы. А материальное тело, физическое, там животное, находится где-то в каком-то месте, я не чувствую, оно в другом мире. И по этой причине
3: они совершенно не были готовы к получению Торы со времен Авраама, Ицхака и Якова, пока не вышли из Египта и не стали целым самостоятельным народом. Ибо тогда возникла реальность, в которой каждому было гарантировано обеспечение всех его потребностей, совершенно без всякой заботы или сомнения. Иначе было, когда они еще были смешаны с египтянами, и определенная часть наполнения их потребностей обязательно была отдана в руки этих диких чужаков, полных эгоистической любви.
1: То есть, если не все члены группы согласны на это, то это большая проблема. Это называется, что между ними находятся египтяне, между израильтянами находятся египтяне, и они мешают выполнению этого закона поручительства. Поэтому нужно позаботиться о том, чтобы все как можно больше приблизились к пониманию и к тому, что необходимо согласиться на это. Без этого согласия мы И эти люди, которые находятся пока что в этом, они должны постараться, иначе это просто им во вред. Мы должны постараться, чтобы каждый товарищ впечатлился от этой цели, чтобы вот так вот он находился между нами, видел бы, насколько это важно. И с материальной стороны, когда весь мир действительно опускается в пропасть, и с духовной стороны, то, что нам предоставляется такая возможность, так, чтобы все согласились. А согласие должно быть таким заочным. То есть не то, что я не сопротивляется, а находится в потоке вместе со всеми. Это называется, что тогда мы поднимаем себя из Египта.
3: В начале беседы мы слышали, Рав сказал нам, подумайте, в чем разница между тем, чтобы быть поручителями друг за друга или поручителями друг о друге. Так в чем отличие? Кто подумал, кто хочет сказать, в чем отличие? Быть в поручительстве друг за друга или друг о друге? Вопрос ко всем, и в зале, и в мире.
1: Разница в том, что один за другого — это как бы в одном теле, а друг о друге — это как бы более внешним.
3: Может быть, один вариант — это через отрицание, а второе — это, наоборот, со стороны желания.
7: Коля,
8: кен.
9: Я ощущаю
1: это как зародыш, либо я нахожусь как зародыш в десятке, либо я как бы беременной десяткой включаю их в себя, либо я включаю их в себя, либо я включаюсь в них.
3: Ну, в продолжение Диди, друг от друге, это как бы через страдания, что делается, происходит что-то в десятке, а когда друг в друге, это через желание дать важности, величия. То есть, когда все зависит от добавки каждого из товарищей.
1: Мне кажется, что друг в друге — это со стороны Творца, как Он создал общее кли, что все действительно смешаны и зависимы, а друг от друга — это со стороны человека, это уже свободное действие человека, который хочет согласиться с действием Творца, с его усилиями, и раскрывает, как они поручители друг за друга. Да, через действие поручительства, когда он согласен на это и желает этого.
10: Yes, maybe for one another is the action that we take, and in one another is what we achieve.
3: Может быть, друг о друге. Одно то, что мы хотим что-то достичь, а второе не расслышал. Посмотрите, может, кто-то записал в книге с урока.
1: Я думаю, что друг о друге — это со стороны Творца, а друг за друга — это с нашей стороны.
3: Я в книге записал, что это два уровня. Первый уровень друг за друга — это взаимовключение, когда мы включаемся в желание ближнего и чувствуем как одно. А следующий уровень — это следующий уровень в реальном, в действии, когда мы берем ответственность за духовное товарища. Ладно, мы перейдем сейчас к семинару. Пять минут на обсуждение. Рав говорил о том, что закон поручительства начинается с согласия полном как бы согласии изначального. Так вот, с чем я соглашаюсь? Поделитесь друг с другом, с чем мы должны, о чем мы должны согласиться еще до того, как входим в поручительство. 5 минут на обсуждение.
1: После того, как мы слышали и читали, понятно, что мы хотим закон поручительства между нами. Вопрос, как мы это принимаем, как мы это готовим, как Рав говорил в клипе, что мы хотим сейчас достичь в десятке. И мы выясняем, делаю ли я достаточно это, делает ли десятка достаточно это.
3: Поручительство в том, что я полностью передаю себя десятке. И с этим должен согласиться.
1: Поручительство — это не то, что есть я и Творец, а мы вместе, продолжаем вместе, мы готовы идти вместе.
3: Мы начали с дарования Тора, где сказано, то, что выполнивший одну заповедь, приводит к чаше заслуг всего мира, а согрешивший вредит всему миру. Когда мы говорим про Арвут, мы говорим только Израиль, поручители друг за друга. Так вот, важно, если человек знает, что он находится в своем желании получать, и он должен выйти из него, то это называется Израиль, то, откуда он должен выйти. То есть мы должны быть в поручительстве друг за друга. Основа, где мы начинаем нашу работу. То, что мы выходим из желания получать, тогда становимся в поручительстве.
1: Да, это основа десятки, мы на это согласны, что это основа здоровой десятки, и без этого нет продвижения. Этим мы доставляем наслаждение Творцу, мы согласны на это, и мы идем на это условие, как выйти из беспокойства о себе и заботиться только о десятке, и прийти к любви к Творцу.
3: Это согласие, когда мы готовы поместить себя в десятку, и тогда неважно, в хорошем ли мы состоянии или нехорошем, мы сразу говорим, что любые состояния мы готовы пройти в десятке вместе с десяткой, получать силы от нее и отдавать силы в десятку. То есть это в определенной мере отменить себя, насколько это возможно.
1: На что я согласен? В общем, я согласен на то, чтобы все принимать на пути веры, что все, что я получаю от Творца, это называется путь веры. Отвергая получение в желание получать в какое-то другое кли, тоже называется кли отдачи. Я знаю, что у меня его нет сейчас, но я знаю, что отталкивает от желания получать, я приближаюсь к этому кли, я его формирую. Это называется, что я готов идти по пути веры. Постепенно это раскрывается, что это такое. Но прежде всего, человек должен решить, что из его желания получать ничего не вырастет. Это просто место погребения, как там сказано.
3: И в конце, на практике, думаю, что приходит к состоянию, когда принимаю то, что духовное товарище зависит от меня, то, что человек не может спастись из темницы, то, что называется, только если товарищи к тебя спасут. Я должен активно действовать ради объединения, поручительства, и все время быть в слиянии с Творцом ради товарищей.
1: Да, мы должны никого не потерять, быть вместе в этом, и когда каждый будет обеспокоен этим, ему это будет важно, и как мы сможем действительно реализовать любовь к ближнему в полной мере.
5: Когда мы чувствуем, что любое действие, которое делаю, влияет на десятку, как Гади сказал, одна заповедь может превратить все, склонить на чашу заслуг или чашу вины.
1: Рав говорит в клипе о согласии, что человек должен согласиться. Давайте прочитаем немножко из того, что говорил Рав, чтобы это помогло нам понять, на что мы должны согласиться. Рав говорит так. То есть, если я готов на это, согласен, принимаю это, несмотря на то, что я не способен это выполнить, и это все еще не это, но согласно тому, какой я сейчас, то я уже готов хоть в чем-то к Торе еще раз. И если я готов на это, согласен на это, принимаю это, хотя

0: И это в продолжении Рава спросили, как мы должны заново себя воспитать. Рав сказал, нечего воспитывать. Мы должны делать действия, чтобы высший свет пришел и воспитал нас. Давайте попробуем сделать действия, чтобы высший свет пришел и воспитал нас. Перейдем к вопросам. Давайте задавать вопросы, которые у нас возникли. Мы постараемся ответить на них. Постараемся включиться в вопросы товарищей. Пожалуйста, товарищи. Здесь, в зале и по всему миру. Ставьте вопросительные знаки, поднимайте руки. Мы постараемся ответить на ваши вопросы в меру наших возможностей.
1: Мы, разумеется, всем рекомендуем пройти эту статью еще раз. У нас займет несколько недель, может, месяц пройти эту статью. И по этой статье были заданы тысячи вопросов. Тысячи вопросов на тему поручительства. Множество книг было написано. Первая из книг была, по-моему, в 2003 году. Вышло. То есть можно зайти на сайт и смотреть целые серии на уроков на тему поручительства. Статья очень сложная, здесь очень много понятий. И стоит их изучать, к тому же это очень актуально. Вчера удалось спросить Рава, на чем сосредоточиться на этой неделе. Он ответил, что как не забывать о группе? Как быть так, чтобы все время в голове была группа? Разумеется, эту задачу невозможно выполнить без выполнения закона поручительства, когда товарищи это выполняют. Пожалуйста, вопросы.
2: Работа в десятке, мы говорим о поручительстве, как человек относится к своей десятке, вот то, что он видит товарища больше себя, ему легче отдавать. Но если он видит товарища меньше себя, то ему тоже легко отдавать. Потому что он тогда дает как мама ребенку. Вопрос здесь в поручительстве мы говорим достичь состояния равенства. Когда я хочу достичь равенства, то тут действует другой расчет. Трудно. Ты хочешь видеть его таким же, как ты сам, не больше себя и не меньше себя, и ты хочешь любить его. Как это реализовать? Десятки вопросов.
1: Хороший вопрос. Все слышали, да? То есть если товарищ большой, то легко ему отдавать, даже можно насладиться. Если кто-то маленький из товарищей, то как я, как учитель, я передаю ему, тогда я наслаждаюсь. А если они равны, то нужно тогда, может, разобраться, в чем мы равны. Потому что равенство, оно удельное. Ты не знаешь точно, в чем мы равны. Смотришь, один приходит пять раз, делает какое-то количество действий ради десятки. Кто-то другой делает в два раза меньше. Но, может быть, он прилагает в два раза больше усилий. Ты же не знаешь начальных данных, насколько ему это тяжело. И поэтому верно, мы должны прийти к равенству, но во внешнем проявлении мы не можем не судить, не проверить. И поэтому закон поручительства говорит, что я должен на 100% заботиться о товарищах, о их духовном. Если я этого не делаю, то я даже я не могу начать, если они обо мне не заботятся. Это все очень взаимно.
3: Дорогие товарищи, я хочу задать вопрос. Как вы чувствуете арвут в своей десятке?
0: Как вы чувствуете поручительство в вашей десятке? Кто хочет ответить Саше и рассказать, как он чувствует поручительство в своей десятке? Семинар? Рами предлагает провести семинар. Ну, давайте проведем короткий семинар. Пусть каждый поделится, как он чувствует поручительство в своей десятке. Как я чувствую поручительство в своей десятке?
4: ניקח את שאלת סשה לסדנה, ארבע דקות.

0: Шалом, хаверим якарим.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Мы очень-очень и очень рады быть с вами в наш воскресный урок, на котором мы... Да, привет, да, помашите нам ручкой, давайте. О, даже в Лондоне, как здорово, мы видим наших товарищей в Лондоне. Наш дорогой товарищ Крис, наш старый товарищ. Мы очень рады видеть вас вместе с нами. Что вы вместе. Большая радость. Здорово видеть, как товарищи собираются вместе, понимают важность собрания, стараются быть вместе. И мы рады, что вы с нами сегодня. Все, кто находится виртуально, кто собрался физически, и кто впервые, кто каждую неделю приходит. Мы всем добро пожаловать, мы очень рады. И сегодня мы начинаем здесь. Мы начали сегодня утром, но здесь, на этом уроке, мы начинаем статью поручительства. Статья поручительства — это не просто статья. На самом деле, я даже не знаю, можно ли вообще просто говорить «просто статья». Это моя ошибка. Нет просто статей. Но статья — это одна из особых статей, которую написал Баалей Сулам. Она действительно очень особенная, потому что Баалей Сулам не писал так много относительно... Писал мало об отношениях между товарищами. Баалей Сулам писал о многих вещах, очень больших, глобальных. Предисловие к учению 10 сферот, учение 10 сферот, предисловие к книге Зоар, комментарий на книгу Зоар, комментарий Сулам, десятки статей, писем. Очень много вещей Баалей Сулам делал, но в его рукописях есть немного, но есть о отношениях между товарищами. И здесь поручительство — это большая статья об этом. И, на мой взгляд, это просто анализирует всю реальность и выстраивает ее, и объясняет духовные законы, которые действуют в реальности. Статья поручительства — это практическое продолжение статьи «Дарование Торы», которую мы закончили. Она заканчивается на 17-м пункте, и сразу же начинается с 18-го пункта. Статья поручительства — это продолжение «Дарования Торы». И на многих уроках, которые Рав давал на эту тему, он объяснял, что дарование Торы — это процесс и цель, а поручительство — это реализация. То есть реализация правила «возлюби ближнего как себя» и процесс, о котором говорит дарование Торы, что путь «возлюби ближнего как себя» — так можно раскрыть Творца, прийти к слиянию с Ним благодаря подобию свойств. Реализация этого — процесс реализации как в одном человеке, так и в группе, и в народе, и во всем человечестве находится в этой статье, которая называется «Поручительство». Поэтому она очень важна, и она говорит на многих уровнях об очень важных вещах. Что ты думаешь об этой статье? Как ты ощущаешь ее?
2: Мы начали изучать эту статью, я думаю, где-то в 2002-2003 году. И в 2003 году вышла книга «Поручительство» на основе уроков, которые Рав давал. И тогда нам это казалось странным. Действительно, на одном из уроков Рав сказал, и даже, мне кажется, сегодня утром, те, кто слышали, почему он не начал изучать эту статью с группой, которая тогда начала учиться.
1: Да, это нужно объяснить. Когда возникла первоначальная группа, было несколько десятков человек. Мы с Михаэлем имели честь присутствовать тогда, и мы не говорили об этом. На удивление, мы не говорили об объединении, любви к товарищам. Рав давал нам статью «Введение в науку Каббала», несколько статей Баалей Сулама. Много было учения 10 сферот и введения в Каббалу, и Эта тема любви к товарищам была немножко в стороне, очевидно, мы были еще молоды и не готовы, но тогда действительно пришло изменение.
2: Да, пришло изменение. Я помню, мы тогда начали изучать это, и это была одна из статей, которая очень сильно произвела очень сильное впечатление на всех, и потому как это было очень практично, потому как, прямо говоря, это дает, это кладет на каждого человека большую ответственность, это не только и не только ответственность за собственное духовное. Ведь понятно, все эгоисты, здоровые эгоисты хотят раскрыть духовное, но тут вдруг мы раскрываем, что есть условия поручительства, которое является законом, реальным законом и условием входа в духовное. И мы видим, что это написано в Торе о получении Торы, Тора от слова «ор» — свет, и одно из условий для получения этого света — или вы соединитесь и будете друг другу поручителями, или здесь будет место вашего погребения, как пишет Бааль Сулам.
1: Да, это что-то такое тотальное. Есть ноль, единица, да? Нет что-то среднего. Ты читаешь статью Бааль Сулам, очень конкретный. Он говорит вещи очень прямо, и человеку не остается, он не оставляет человеку места убежать куда-то. То есть это так, либо ты это делаешь, либо нет, либо продвигаешься, либо нет. То есть это не что-то такое круглое, такое бесформенное, что-то ты очень постепенно можешь воспринимать. Это что-то очень четкое и конкретное.
2: Да, и как Рав, так и Бааль Сулам объясняют, что вся природа исполняет этот закон. Это не какой-то закон, который мы не можем узнать. Это что-то несуществующее в нашем мире, как высшее знание. Этот закон существует абсолютно во всех сферах нашей жизни, в нашем мире. И сила гравитации, закон тяготения, и вот наша планета находится в этом балансе. И мы так также знаем и в растительной природе, что, скажем, у них есть сеть у деревьев, да, у растений, они там друг друга предупреждают, если к тому есть какая-то проблема, что-то какое-то дерево нездоровое, и также есть, я вообще уже не говорю о теле человека, где есть органы, у которых не нужно просить одолжения, чтобы они что-то сделали, потому как так определила природа, кто не соблюдает. Соблюдают этот закон поручительства только человек, который в нас, то есть уровень человека, который в нас. А кто это? То есть это не животное, которое в нас, а человек. А что это? Это мои желания, мои мысли. И в моих своих желаниях я совершенно не чувствую никакой обязанности и ответственности за других. Я только ищу, как я смогу их использовать. Я только ищу, где получить выгоду для своих интересов, кому-то там навредить, кого-то там. Я не вижу, что я кому-то причиняю вред, если я просто преследую свои интересы. Бааль Сулам пишет о том, что даже если мы не чувствуем, мы все равно являемся поручителями друг друга, мы просто не видим это скрыто от нас. И в предыдущих статьях, и мы уже прошли несколько статей, мы знаем, что это скрыто от нас для того, чтобы мы не, чтобы от нас не забрали свободу выбора, чтобы мы раскрыли самостоятельно и захотели им следовать этому закону, исполнять его не из страха, не из, потому что нас Творец обязывает, наша природа обязывает, а именно исходя из наших желаний. И это называется уровень человек. Вот сегодня будем изучать, в чем выражается этот закон на уровне человек.
1: Сейчас мы посмотрим клип номер один. Мы очень рады собранию в Будапеште, нашей подруги из венгерской группы. Очень рады видеть вас в Будапеште. Это очень важно, большая радость. Да, да, мы очень рады. И рады видеть вообще товарищи, которые собираются. Сейчас мы посмотрим клип номер один о связи между статьей «Дарование Торы и поручительством», и постараемся углубиться. И небольшая рекомендация. Не следует думать сразу, а, так что я делаю с этим завтра? Нужно понять, о чем говорит здесь Бальсулам. Статья очень всеобъемлющая, и Михаил сказал, нужно понять, что предлагает Бальсулам, прежде чем я начинаю бежать и исполнять. Это ставит передо мной некую стену, мне непонятно, как двигаться, вправо или влево. Эта статья, она... Мы хотим войти в нее постепенно, выяснить ее и главным образом после всех этих разговоров привлечь свет, возвращающий к источнику, и надеяться, что свет, который Бальсулам заложил в эту статью, будет светить нам и приблизит нас к тому, что Бальсулам пишет.
2: Я вдруг вспомнила, что в 2003 году у нас был мировой конгресс на тему поручительства первый раз, и Рав посоветовал сделать экзамены, пройти экзамены. Так, такой вот, нужно было пройти такой теоретический экзамен, и, разумеется, надо было, не проверяли намерения, но проверили знания материала, было там несколько вопросов, я уже не помню, какой там был этот экзамен, там в американской форме системе или обычной, то есть нужно было знать эту статью, разумеется, несколько раз ее прочитать, хорошо знать материал и пройти экзамен, и только после этого можно было принять участие в конгрессе. Я помню, что мы тогда впервые изучали эту статью. Действительно, давайте первый раз мы прочтем. Может быть, вы уже несколько раз читали эту статью. Тут перед нами есть люди, которые, может быть, учатся уже много лет, есть некоторые, которые только чуть-чуть учатся. И всегда, когда изучаем эту статью, есть такое воодушевление и волнение в воздухе, что должно что-то произойти, предчувствие.
1: Давайте посмотрим клип номер один и продолжим.
2: Книга трудов Бальсулам, статья «Арвут».
1: Статья про учительство — это продолжение статьи «Дарование Торы», две статьи как одна. Очень важно для понимания науки Каббала вообще, для чего предназначена наука Каббала. Бальсулам написал это только ради этого, чтобы все, особенно люди, у которых нет никакой связи с наукой Каббала и не понимают, и не находятся совершенно в этом, потому что наука Каббала была скрыта от всего человечества на протяжении тысяч лет, и в мере продвижения человечества она возвращается как часть развития человечества, как методика для исправления человечества, чтобы объяснить человеку, для чего человек обязан познать науку Каббала, чтобы исправить себя и привести себя к исправленному состоянию. Бальсулам, кроме того, что написал нам учение «Десяти сферот», комментарий на книгу «Зор», написал еще много статей вокруг этого, чтобы мы поняли, для чего нам нужна эта наука, что она дает людям. И главное, статья «Дарование Торы и поручительство». Если в «Даровании Торы» под заголовок «Возлюби ближнего как себя» — великое правило Торы, то здесь под заголовок, что весь Исраэль — поручители друг за друга. Исраэль называется тот, кто хочет продвинуться к Творцу, Ишаркель — прямо к Творцу. И они должны почувствовать, что они связаны друг с другом, зависят друг от друга, как одна система, как элементы одной системы. И не может быть, чтобы один исправил себя без связи с другим, и каждый должен помочь исправиться другим. Поэтому обязанность наша пройти через поручительство к реализации «возлюби ближнего как самого себя». То, что начал в прошлой статье. Есть здесь важный момент, которые стоит объяснить, прежде чем мы начинаем читать статью. В статье про учительство мы будем встречать разные термины. И важно, чтобы значение этих терминов мы интерпретировали правильно. То, что Бааль ха-Сулам подразумевает, допустим, мы часто будем встречать то, что Бааль ха-Сулам говорит об Исраэль, весь Исраэль поручители друг за друга и так далее. Выражение «Исраэль» не имеется в виду страна или национальность, или Израиль в материальном значении, как мы знаем. Это понятие состоит из двух слов «Ишар», «Эль», прямо к Творцу. Каждый, кто стремится к раскрытию Творца, каждый, кто желает раскрыть Творца, мы слышали от Рава, продвинуться к Творцу, приблизиться к Творцу, прийти к подобию с Творцом. Для Бааль ха-Сулам называет его Исраэль в этой статье. Поэтому важно, чтобы мы относились с правильным значением и не связывали это с каким-то местом, где человек родился, или с какой-то национальностью. Не это имеется в виду. Есть связь корня и ветви, желание, Ишаркель, есть страна Израиля, земля Израиля. Но эта статья специфически говорит нам о тех, кто уже стремится раскрыть Творцу. И это каждый из нас, и неважно, где он родился, где он живет, и какому народу он относится. Бааль ха-Сулам говорит здесь обо всем человечестве, о каждом человеке, в котором пробудилась точка в сердце. Итак, мы начнем читать. Мы будем читать это медленно, мы не торопимся. Давайте попробуем дать этим словам подействовать на нас. В этих словах есть очень много силы. И Бааль ха-Сулам говорит здесь об очень высоком корне. Мы очень хотим приблизиться к Бааль ха-Суламу, приблизиться к этому внутреннему состоянию, которое называется поручительство. Постараемся развить в нас стремление к этому высшему свету, чтобы изменил нас, чтобы приблизил нас, чтобы уподобил нас к тому, что говорит Бааль ха-Сулам, даже если мы не понимаем, не знаем, что это такое.
2: Да, пишет нам Бааль ха-Сулам в статье «Поручительство», что весь Израиль поручители друг за друга. Это из Санедрина, из трактата Санедрина. И в этом суть поручительства, когда весь Израиль стали поручителями друг за друга. Мы объясним вам, что значит, ну, в продолжении, что значит друг за друга и друг в друге. Это две ступени. Ибо Тора не была дана им, пока не был спрошен каждый из Израиля, согласен ли он принять на себя заповедь любви к ближнему в мере слов «возлюби ближнего как самого себя» в полном объеме, как это выясняется в статье «Дарование Торы». Пункты 2 и 3. Слово в слово. Иными словами, каждый человек из Израиля должен принять на себя заботу и работу ради каждого человека из народа, чтобы наполнить все его нужды не меньше, чем заложено в человеке заботиться о своих собственных нуждах. А после того, как весь народ единогласно согласился, сказав «сделаем и услышим», каждый человек из Израиля стал поручителем за то, чтобы ни у кого из народа не было недостатка ни в чем, и тогда они стали достойны получения Торы, но не ранее. Продолжим.
1: Да, может быть, объясним это немного. Давайте посмотрим, что говорит нам здесь Бааль ха-Сулам. Прежде всего, он начал дарование Торы. «Возлюби ближнего как себя». Это был заголовок. Сейчас начинает статью «Поручительство», что весь Израиль поручители друг за друга. Бааль ха-Сулам ставит это очень четко, вот это направление, цель, которую мы должны достичь. То есть если мы хотим прийти к возлюби ближнего как самого себя, Бааль ха-Сулам говорит нам, что путь — это реализовать между нами состояние поручительства. Что такое состояние поручительства между нами? Мы посмотрим здесь об этом вся статья. Но он дает очень четкое направление: возлюби ближнего как себя. Достичь этого — это через поручительство, то есть средство поручительства, реализация — это поручительство, цель — возлюби ближнего как себя. Давайте посмотрим на это в наших, в нашей терминологии. Но Каббала. Тут написано: «Ибо Тора не была дана им». Кто такие им? Мы говорим про нас. Нам нужно понять, как эта статья связана с нами. Мы работаем в десятках, мы мировая группа, мы связаны с наукой Каббала, и мы хотим раскрыть Творца. И что же говорит нам Бааль Сулам? Что вы не сможете получить Тору, раскрыть Тору, то есть получить свет, возвращающий к источнику, который входит в кли, прежде чем вы согласитесь. То есть нужно согласиться. Я спрашиваю вас, да, Творец как бы спрашивает каждого из нас вот этот внутренний вопрос, согласен ли он принять на себя вот это бремя, эту заповедь любви к ближнему. Говорит Бааль Сулам в полном объеме, как это я объяснил в статье «Дарование Торы». «Возлюби ближнего как себя, не менее этого». То есть условия для получения Торы — любовь к ближнему. Что такое любовь к ближнему? Это что-то общее, абстрактное, совершенно непонятное, как это выражается. Что я, как товарищ в пути, который находится сейчас в десятке, должен сделать, чтобы реализовать любовь к ближнему? Итак, тут Бааль Сулам дает нам четкое направление, чтобы каждый из Израиля. Давайте возьмем вот это понятие «Израиль» и свяжем его с каждым, кто стремится раскрыть Творца. То, что мы слышали от Рава. То есть каждый, кто хочет раскрыть Творца, должен принять на себя, смотрите, что? Принять на себя заботу и работу ради каждого человека из народа, то есть из той самой группы. Народ — это группа, которая стремится к духовному. Я должен наполнять все его нужды не меньше, чем заложено в человеке заботиться о своих собственных нуждах. То есть не меньше, чем я, естественным образом, занят целый день, чтобы удовлетворять свои потребности. И здесь всегда возникает вопрос, о каких потребностях, говорится, что должен позаботиться о нем, о еде, о заработке, еще что-то. Мы обычно берем простое объяснение, которое говорит о том, что я должен заботиться о каждом товарище, чтобы у него были оптимальные условия продвижения в духовном. Я должен вложить в него, приложить усилия, построить для него окружение, заботиться о важности и величии цели для него, думать и очень желать, чтобы он вошел в духовное. То есть мы стараемся сосредоточиться на духовной части товарища. Это рекомендация, которую мы получили, и мы ее продолжаем.
2: Еще одна вещь. Не нужно относиться к этой статье как инструкции инструкции о работе в десятке. Оставьте сейчас рассмотрение, что там. То есть нужно оставить все человечество, свою семью, относиться ко всем точно так же, как вы относились до этого. Вы можете добавить, чтобы лучше относиться, пожалуйста, относитесь лучше, но, по крайней мере, сейчас, на данном этапе, нет никакой связи со всем человечеством. Он в первую очередь пишет это для тех, кто хочет это реализовать, и это должно быть обоюдным. Ты не можешь реализовывать этот закон с теми, с кем ты работаешь там где-то на предприятии. То есть это понятно. То есть сейчас мы говорим о том, что кто-то пришел, пришли в какой-то кружок, вы пришли к такую исследовательскую группу, которая называется «Десятка», и там вот ты должен исполнять эти законы возлюби ближнего как самого себя. Что это? Тебе говорят самое простое. чтобы любить, он говорит, что ты должен заботиться, возложить на себя заботу и работу ради каждого человека из народа, чтобы наполнять все его нужды, не меньше, чем заложено в человеке самом, заботиться о своих собственных нуждах. О каких нуждах? Какие нужды у Авил? Я знаю его много лет, знаком с ним. У него есть только одна потребность — раскрыть Творца немного, там, кушать, спать, но об этом я не говорю. Я говорю, что я знаю, что если я его товарищ, я должен заботиться об оптимальных условиях, чтобы Авил продвинулся в духовное. И так каждый, и так он заботится обо мне, о моих оптимальных условиях. Разумеется, если мне нужна какая-то помощь, то понятно, что он мне поможет. Но мы не об этом сейчас говорим. Не в каком-то месте. То есть мы живем в своих государствах. Более или менее снабжают наши оптимальные или минимальные потребности, которые необходимы человеку, и поэтому нам не нужно об этом заботиться. Я не национальное страхование, я не Минздрав, и мне не нужно заботиться о его рабочем месте. Об этом уже заботиться. Я должен заботиться только об одном, что цель должна быть важна для него, чтобы он пришел к раскрытию высшего Творца. Почему? Потому что если он придет к раскрытию Творца, все остальные вещи наладятся сами собой, и не нужно будет ничего. И так вот, это значит, что я его люблю. То есть если я с утра до вечера озабочен только тем, что мой товарищ из той группы, то есть из этого народа, у него будет важность цели, и я его продвигаю к этой цели, то есть к раскрытию этой силы, от которой все происходит, ничего больше не нужно будет. Это очень важно запомнить и не путаться. Разумеется, что мы дадим время задавать вопросы. Я помню, что я тоже задавал 1000 вопросов, но это берет время, пока человек начинает понимать, где ты должен реализовать этот закон.
1: Мы приглашаем вас, задавайте нам вопросы, посылайте вопросы. Мы будем рады на них ответить. Давайте продолжим пока вместе читать. То есть каждый человек из Израиля должен принять на себя заботу и работу ради каждого человека из народа, чтобы наполнять все его нужды не меньше, чем заложено в человеке заботиться о своих собственных нуждах. Эти предложения, они очень сильные. И действительно, это пробуждает, я думаю, много трепета. Баля Сулам говорит, после того, как весь народ... Опять же, мы относимся к слову «народ» как к слову «группа». Да, есть тут дополнительные значения, смыслы, и о них тоже мы будем говорить в продолжении статьи. Но пока что давайте относиться к этому слову как к группе. Итак, после того, как весь народ согласился единогласно, сказав «сделаем» и «услышим», это вообще выражение стоит так вот следить за ним, потому что это в первоисточниках употребляется много. «Сделаем» и «слышим». Это совершенно обратно нашей жизни. Наша ежедневная жизнь, мы сначала готовы услышать, и если нам это подходит, то мы сделаем. А здесь говорится о чем-то ином. Сделаем и услышим. Вопрос хороший. Готов ли я сделать и только потом услышать? Готов ли я сделать то, что пишут об этом каббалисты? То, что я слышу все время от Рава, указания Рабаша. Я действительно готов это сделать? Я чувствую... Кстати, могу. Вопрос готов. Сегодня утром, когда мы изучали эту статью, Рав говорил в клипе о согласии. Он сказал в статье «Поручительство», я не должен искать сейчас успешной реализации. Я должен прийти к состоянию, когда я согласен, когда я готов. Я готов войти в этот процесс. Я хочу как ребенок. Как именно? Что? Мне это не совсем понятно, но я хочу. Я к этому готов. И он говорит, что после того, как весь народ единогласно согласился, сказав «сделаем и услышим», И каждый человек из Израиля стал поручителем за то, чтобы ни у кого из народа не было недостатка ни в чем. И тогда они стали, после того, как возникло это поручительство между ними, между членами группы, тогда они стали достойны получения Торы, получения света, который хотел дать им Творец, но прежде еще нет. Я вижу, что у нас уже начинаются вопросы. Давайте, Кабью, пожалуйста.
3: Can you hear me? Yeah. My question is about the first part.
1: Да, меня слышно? Мой вопрос по поводу первой части. Когда Творец спросил, они согласились, иногда у нас есть семья.
3: So it came from the desire that the Creator himself put inside the person. And if the desire is inside the person,
1: и в семье один из детей приходит на Каббала, а другой нет. И Творец поместил ведь желание в сердце человека. И какой смысл спрашивать его, согласен он или не согласен? Творец уже поместил в него это желание. И Творец ему дает желание.
2: Да, это верно то, что ты говоришь. Мы не можем управлять этим. Власть человека там, когда уже человеку дают точку в сердце, то его ответственность — это именно развивать ее. И здесь тоже есть свобода воли, которая дается человеку. И тут... Если человеку не дается это желание, эта точка в сердце, то ты же знаешь, что ему не интересна вся эта тема о божественном. Ты же знаешь, ему интересно все остальное, бизнес и все остальное. Ты же знаешь, вот ты там начинаешь с кем-то говорить, если он даже там не убегает от тебя, то он просто засыпает. Мы знаем. Каждый в какой-то момент своей жизни встречал, пытался рассказывать там своим друзьям и получал различные ответы, реакции. И ему не важно. То есть ты ничего с этим не можешь поделать. Вместе с этим тот, кто получил пробуждение, то на него возлагается ответственность уже развивать. Вот это горючее топливо, его бензобак Творец сначала заполняет, может быть, 1-2 года он может быть на этом горючем, на этом топливе, чтобы мы знаем, что вот это первое пробуждение. Но после этого это заканчивается, и если он не заботился об окружении, о поддержке, о десятке, и об этом мы тоже как организация заботимся, но этого недостаточно. Человек может быть в десятке, но может и не быть в ней. То есть это значит, что он должен быть там всем сердцем, и это в этом ответственность.
1: Я хочу добавить к этому вопросу товарища. Ты прав. Балислам тоже пишет, что Творец сам кладет руку человека на добрую судьбу, так же, как он положил твою руку, как положил мою руку, как он положил руку каждого товарища, который находится здесь, и говорит ему: возьми себе. То есть о пробуждении точки в сердце, на это мы... У нас нету, мы не хозяева, никто нас не спрашивает. Он пробуждает в нас точку в сердце, но здесь есть очень большое «но». Точка в сердце — это всего лишь точка заинтересованности в духовном, не более того, точка интереса к духовному. Это не духовная клей, это еще не стремление, это еще не желание, созревшее, четкое, которое требует уже Творца. Роль наша и наша ответственность — это взять эту точку интереса к духовному и внести ее в группу. И это уже тоже мы сделали. Вот видишь, ты находишься в кабью, ты находишься в десятке. Сейчас ты привел свою точку заинтересованности в группу. Теперь вопрос, что с этим делаем? Насколько я вхожу в процесс, в котором я выстраиваю окружение, которое все время подталкивает меня к духовному окружению? Насколько я вкладываю в это? Насколько я готов принять их возможности? воздействие, насколько я их делаю великими в своих глазах, чтобы то, что они делают, было бы важным для меня, насколько я делаю Балисулама и Рабаша важным для меня, Рава, насколько я вкладываю усилия. От меня не требуют успеха, от меня требуют вкладывать усилия. Сколько усилий? Максимум, на который я способен, не менее этого. Максимум, на что я способен. На что я могу? Очевидно, каждый сам знает это о себе. И здесь совершенно не говорится о семье. Это не связано с семьей. Если завтра в ком-то из твоей семьи пробудят точку в сердце, очевидно, он пройдет похожий процесс. Но пока не пробудили в нем это не поможет, поэтому все эти разговоры бесполезны. Можно послать клип или материал, или подарить книжку, но, в общем, это не вредит. Но в итоге это влияет только на того, у кого пробудилась точка в сердце. Поэтому здесь мы говорим уже о следующем этапе. После того, как в тебе пробудили точку в сердце, привели тебя в учебу, в рамки, в десятку. Что ты с этим делаешь? Ты должен сказать себе. Ты должен проверить себя. Действительно ли я вкладываю все свои силы? Это вопрос, делаю ли я действительно все, что могу, могу ли я что-то добавить и не делаю этого. Может быть, я не хочу чего-то делать и убегаю от этого, хотя знаю, что это продвигает меня в пути и так далее. Это уже личный счет каждого, и никто не будет делать за тебя его. Это часть духовной работы, и об этом Бальсалам говорит здесь. Рав говорил о согласии, о том, что мы должны согласиться. Не достичь успеха, а согласиться на процесс. Спасибо за вопрос. Рады видеть собрание в Вене, наши дорогие товарищи. Мы очень рады. В Вене наши товарищи. И старожилы, и новички, и лидеры, мы рады видеть вас вместе. Итак, мы продолжим. Я вижу, есть еще вопросы и текстом, и голосом, пожалуйста, Макс, 167.
4: Уважаемые преподаватели, такой вопрос. Где проходит граница между поручительством за подруг и сохранением направления, данного нам каббалистами? Спасибо.
0: Эфшар шув ташела слава, эфо овер агвул бен...
1: Еще вопрос. Где проходит граница? Повтори вопрос.
4: Где проходит граница между поручительством подруг и сохранением направления данного нам каббалиста?
1: Где проходит граница между поручительством между подругами и соблюдением тех границ, которые нам поставили каббалисты, если чтобы удерживать направление?
2: Поручительство — это и есть направление, или начало направления — это базовый закон, основной. Вот поручительство — это как раз и есть эта граница, и после него, скажем так, в период подготовки, который берет неосознанно тысячи лет, и, скажем, с момента пробуждения точки в сердце это может занять несколько добрых лет, или, может, даже всю жизнь человека, и он должен прийти к поручительству. И после поручительства начнется духовная жизнь. Перед поручительством нет духовной жизни. Вот поручительство и есть та самая граница. А любовь к ближнему — это уже после.
1: Мне кажется, что тебе кажется, что есть здесь противоречие. Почему ты думаешь, что здесь есть противоречие?
2: Я не говорю о противоречии, но, скажем, к примеру, есть ли разница в том, что желают подруги делать в десятке, и тем, что советуют нам каббалисты. Если там вот разница, это отличается. То есть Где же здесь та граница поручительства, когда мы идем и делаем то, что желает наша подруга, но это не совсем то, что советуют нам каббалисты. Михаил, понятно, это уже нечто другое. Что, скажем, это вполне может быть. Это происходит, потому что подруга — это подруга, а каббалисты — это каббалисты. И у нас есть поэтому учителя. Если учитель нам говорит что-то, и есть разница тоже, если это одна подруга или вся десятка говорит. То есть, может быть, не совсем правильно поняли учителя, скажем, например, учитель говорит, нужно объединяться, а подруги

0: говорят иначе, так что же делать? Ну, во-первых, у вас есть инструктора, вы можете спросить нас, мы можем постараться вас направить. Допустим, если есть противоречие, которое наверняка может быть между тем, что написано, и тем, что мы слышали у Рава, и тем, что написано в статье, и тем, что подруги поняли, или часть из подруг поняли в десятке. Поэтому у вас есть инструктора, сопровождающий персонал, есть руководитель вашего сообщества, есть учителя, мы, преподаватели, есть Рав, у которого мы можем спросить. Спросите все, и разумеется, что это может произойти. Есть к кому обращаться, как мы в свое время не делали ни одного движения без того, чтобы спросить Рава.
1: Я добавлю. Дело не в том, чтобы делать все, что просят подруги. Совершенно нет. Наше поручительство, оно только относительно того пути, который предлагает нам Бали Сулам, Рабаш и Рав. И прекрасно, может быть, часть людей понимают это по-своему, а другие по-своему. Это может происходить, это часть процесса, это наша общая работа выяснять вместе. Или действительно послать вопрос и получить ответ, но от меня не просят сделать, скажем, и ты действительно, как под, ученица, можешь сказать своим подругам, что я не слышала этого, допустим, ни от Рава, не читала в статьях Раваша или Бали Сулама, и поэтому эти вещи могут мне казаться не совсем подходящими нашему пути. Поручительство не говорит о том, что должна делать все, что просит товарищ. Он говорит о том, как я поддерживаю товарища в продвижении к духовному в соответствии с методикой Бали Сулама и Рабаша. Может быть, это точнее звучит. Да? Прекрасно.
0: Женщина Френч 1. Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие преподаватели мировой кли. Рав часто говорит нам о двух понятиях, и то, что я слышала, как вы сегодня утром объяснили на глобальном уроке, что есть величие цели, величие Творца. И здесь также он говорит о том, что мы об этом зависим. И что это взаимозависимые понятия. Я хочу понять, есть ли разница между величием цели и величием Творца? Потому когда говорят величие цели, разумеется, что это вроде связано с Творцом, но есть ли правильное отношение?
1: Есть ли разница между величием цели и величием Творца? Можно много рассуждать об этих темах. Рабаш с разных сторон говорит об этом. Но, в общем, что такое величие Творца? Это величие свойства отдачи. Насколько свойство отдачи важно для меня? Что такое Творец? Мы говорим о том, как Творец раскрывается нам. Творец раскрывается в связи между нами. Насколько свойство отдачи важно для нас, называется поднять шхину из праха. Поднять шхину из праха, потому что отдача не важна для меня. Если бы она была важна для меня, то я вкладывала бы все, что могу, чтобы это сделать. Поэтому мне нужна группа, окружение, рав, группа, книги, чтобы возвеличили важность отдачи для меня. И величие цели говорит уже, может быть, еще, в общем-то, большим об окружении, величии товарищей, книг, вся система. Дальше что-то такое более глобальное. Но величие Творца, насколько я возвеличиваю то, что мы делаем, наши усилия в объединении, наши уроки, наши средства, которые приведут меня к цели, тут немало работы. Спасибо. Вумен Макс 159.
2: Приветствую, великие преподаватели и все мировые кли. У меня вопрос. Рав часто очень говорит нам об укреплении величия веры. Можно ли связать напрямую вот укрепление веры и поручительство? Потому что если мы не укрепляем веру, ни о каком поручительстве не может идти речи. То есть мы можем просто застрять на долгие годы то, о чем вот говорите. Можно ли это связать вот, с укреплением?

0: верить, что Творец велик, и я должен внутри себя развить это свойство отдачи или свойство веры, иными словами, тогда я смогу прийти к услышам, то есть к такому уровню постижению, ощущению, это называется услышать, что мы почувствуем этот высший свет. Мы не говорим к науке Каббала, что вот Творец такой великий, он делает чудеса, может исцелять людей, там, как вот раз, как правило, говорят разные там, наполнять различные там потребности людей. Это понятно, это обычная вера. Кто-то мне там что-то рассказывает, я этого не видела, должен верить. Здесь вера, когда я сам достигаю этого свойства, и для того, чтобы прийти к этому свойству отдачи, я не могу без того, что я в той десятке, у меня будет в десятке, будут в десятке такие люди, которые будут заботиться об этом. То есть так система устроена, что я не могу этого достичь в одиночку. Мне необходимо, чтобы кто-то 24 часа в сутки заботился о моем духовном, а я буду заботиться о его духовном. Потому как система устроена так, что нешама, душа, не находится в каждом из нас отдельно, а находится вне меня, в тех товарищах, которые находятся в десятке. И поэтому я хочу развить свою душу. Если я хочу развить свою душу, я должен заботиться о них, а они обо мне. Это называется поручительство.
1: Есть еще два вопроса в тексте из Польши и из Турции. Спрашивают наши подруги, что означает услышание? Что это за процесс? Что именно мы должны услышать? Мы же говорили о том, сделаем и услышим.
0: Да, он пишет здесь. Посмотрите в тексте. И после того, как весь народ единогласно согласился, то есть вся десятка согласилась, сказав, сделаем и услышим, это же выражение из Торы. Речь идет о том, что это написано было тысячи лет назад, когда каждый человек из Израиля стал поручителем за то, чтобы ни у кого. То есть, когда мы сказали «сделаем и услышим», тогда мы становимся поручителями, и тогда, чтобы ни у кого из народа не было недостатка ни в чем, и тогда они стали достойны получения Торы. То есть, «сделаем и услышим», то есть мы должны сделать все, что в наших силах, в силах и все, что нам дано, и не факт, что мы должны преуспеть, это не сказано об этом, но сказано «сделаем».
1: Важно понять, когда мы говорим о «сделаем и услышим», Рав говорил об этом. Ты скажи нам, что делать. Творец или каббалисты скажут, что делать, и мы согласны сделать все, что в наших силах, чтобы постараться это реализовать. Обратите внимание еще раз. Ты говоришь, что делать, то есть нужно объединиться, нужно отменить себя. Ты скажи мне, ты Рабаш, ты Балясулам, ты Рав, скажите мне, что нужно сделать, чтобы продвинуться в духовном. Я или мы, как десятка, как группа, обязуемся сделать все, что в наших силах, чтобы это реализовать. И это очень существенный момент, это момент согласия. Мы должны согласиться. От нас не просят успеха в реализации. Это разные вещи. Я хочу что-то сделать, или мне удалось это сделать. Мы не можем реализовать условия поручительства собственными силами. Нам необходим свет, возвращающий к источнику. Это не что-то, что человек делает собственными силами. Мы должны желать и прийти к согласию, попросить помощи Творца, а свет, возвращающий к источнику, чтобы он реализовал это.
0: Я помню, что я часто спрашивал, почему система так устроена, что мы не можем прийти к поручительству в одиночку. С одной стороны, он нам поставил это условие, что вы должны быть поручителем друг за друга. С другой стороны, изначально, и, кстати, они не скрывают об этом. Каббалисты не скрывают, они говорят, вы не придете к этому. Вы должны приложить усилия, чтобы понять, что не придете. Обратите внимание, он говорит, сделаем и услышим. То есть сделаем это действие, а услышим это результат этого действия в нашем мире. Мы же знаем, что каждый знает, что сначала я слышу, слушаю, а потом я иду исполнять, выполнять. Потому что наш мир, он обратен. А здесь, если бы это было так, если бы Творец раскрылся бы и сказал, смотри, ты сейчас должен делать 1, 2, 3, то я, конечно, бы слушал,

0: потом выполнял. Так где же был тогда мой выбор? Тут нет выбора.
1: Да, нас забросали вопросами и письменно, и тут, пожалуйста, Марсело из Бразилии.
2: O desejo de receber pode apresentar resistência no começo do trabalho espiritual. Quais ações levam a convencer?
1: Желание может быть не согласно с духовной работой. Какие действия могут привести нас к тому, чтобы убедить желание получать, которое бежит с поля боя?
0: Какие действия? Ну, в первую очередь, ты должен быть в десятке. Группа, она может помочь тебе остаться на поле боя и не сбежать. Ничего больше. Снова. Так устроена система. Не требуется от человека быть героем и в одиночку там справляться со всеми подъемами, падениями. А система устроена так, что ты должен просить помощи у товарищей, они будут заботиться о тебе, а ты о них и ничего не поделать. Только от них ты можешь получить воодушевление и величие цели. В одиночку человек не способен прийти к такому величию цели на протяжении долгого периода. Как мы уже сказали, сначала Творец дает, и есть такие товарищи, есть такие люди, которым Творец дает очень сильное желание, они могут долго держаться, но в конечном итоге этого недостаточно. Мы видим на протяжении длительного периода, что если кто-то, кто не строит вокруг себя вот этот вот якорь, то есть систему поручительства. Кстати, это даже не так важно, как они будут относиться ко мне, а важнее, как ты будешь относиться к ним, потому как твой вклад, который ты вложил в них в заботе, он как раз является тем самым залогом успеха твоего. И вот Раф очень часто приводит этот пример, что ты кладешь себе залог.
1: Да, или пенсионная касса.
0: Да, или пенсионная касса, когда ты постоянно туда вкладываешь, отделяешь от своей зарплаты. И когда у тебя уже нет сил, ты выходишь на пенсию, то вдруг у тебя есть эта страховка, эта гарантия. Оттуда, вот здесь только это происходит каждый день, каждую минуту, может быть, и подъемы, и падения, если ты не вложил в товарищей. Поэтому ты и не можешь получить от них обратную связь, реакцию. То возможно, что даже в очень сильной, ты можешь находиться в очень сильной группе, но они тебе не помогут, даже со всеми их примерами, если ты не вложился в них, не заботился о них.
1: Да, то есть это буквально такая духовная пенсионная касса. Да, ты вкладываешь, ты каждый месяц переводишь какую-то сумму денег, ту или иную. В данный момент тебе не нужны эти деньги. Ты справляешься без них, но постепенно это накапливается. И когда ты вознуждаешься в помощи, в той мере, в которой ты вложил в своих товарищей, оттуда же, свыше, с помощью света, возвращающего к источнику, к тебе придет помощь. Почему? Потому что этот свет, вот эта пенсионная касса, она накапливается, но она не твоя, она десятки. И согласно твоему вкладу, ты сможешь получить оттуда поддержку, силы, помощь, состояние, подкрепление. Поэтому стоит вкладывать десятку. Духовная пенсионная программа. О, это не деньги, это духовное, это что-то вечное. Оно не потеряется, не обанкротится.
0: Не слышно. Кстати, очень легко поверить в это. Мы же понимаем, что здесь были сколько-то людей на этой планете, у них было все, и где это? Разумеется, и даже это скрыто от нас. Если бы ты видел это эгоистически, что «ага, я вложил», и вот получил, вот как, например, в пенсионной программе, ты там типа вкладываешь, и ты думаешь, что ты знаешь, на самом деле, и там ты тоже не знаешь, получишь ли ты все эти деньги или нет. Сегодня не все так розово, несмотря на то, что, может, вообще не получим никогда. Но так тут в духовном Творец тебе, да, обещает, что каждый твой вклад, даже несмотря на то, что ты сейчас это не чувствуешь, ты увидишь, что это будет работать.
1: А потом ты раскроешь, даже если это не пенсионная касса, но сам вклад — это уже вознаграждение. Но это уже на более позднем этапе, будем говорить об этом. Да, наши товарищи в Лондоне собрались там в каком-то красивом музее, какое-то место. Да, пожалуйста.
3: So we have two questions, if we may.
1: Да, мы нашли такое классное местечко. У нас два вопроса, если можно. Отчего зависит истинное согласие между нами и Творцом? Потому что мы видим, что даже нам трудно согласиться, от чего же зависит настоящее согласие с Творцом.
0: Ну, действительно, браво Крису, нашему ветерану. Смотрите, красный стол. Ой, пропал звук. Не слышно. Ну, что ты скажешь,
1: Авио? Ты говоришь, что, может быть, мы не согласны друг с другом. Но здесь не вопрос соглашения друг с другом, здесь вопрос центральный. Согласиться принять вот это бремя Творца, бремя небесного правления. Я согласен сделать все, что я могу, способен. Итак, акцент, чтобы сделать то, что ты хочешь. Ты говоришь, мне надо объединиться в десятки, я буду делать это. Ты говоришь, надо отменяться, я буду стараться сделать, насколько я могу. Ты говоришь, что я должен отменять себя перед товарищами. Я сделаю усилия, насколько могу. Ты говоришь, что я должен стремиться, молиться весь день. Да, я пытаюсь. Не просят от нас успех. Михаил сказал очень четко об этом. Дело не в том, насколько я сильный, умный, героический, такой ловкий. Эти вещи в нашем мире добиваются успеха. Вопрос, насколько я отменяю себя перед целью, насколько я готов принять требования Творца, и для этого не надо быть ни умным, ни сильным, ни героическим. Ты должен быть просто четко и сильно направлен на цель. Был еще вопрос, Крис?
3: Thank you. Yeah. So the second question. I heard that the best way to inspire the friends is through example, personal example that I give and set. If I'm trying to be a positive example, but I see it's having no effect on the friends whatsoever, what does a person do then?
1: Я стараюсь быть хорошим примером, я вижу, что это не влияет на товарища. Что я должен делать?
0: Если товарищ показывает тебе примеры, это не влияет на тебя?
1: Он говорит, я стараюсь дать хороший пример, но вижу, что это не действует на товарищей. Что делать?
0: Ну, может быть, ты... Во-первых, может быть, ты неправильно видишь. Может, откуда ты знаешь, это влияет или нет? Ты же не можешь проникнуть в них и увидеть... Может быть, твой пример не такой хороший, и есть место для улучшения. Да и кроме этого, какая тебе разница? Ты давай пример. Что, у тебя есть другое решение?
1: Я бы добавил, я понимаю, что ты говоришь, Крис, и я знаю, что ты имеешь в виду. Мы на самом деле не знаем, как это работает, мы не знаем, как Творец действует, мы не знаем, почему он эти вещи так посылает. От меня, как сказал Михаил, требуют.
0: Да, вкладывать усилия.
1: Почему такие результаты? Мы не знаем, как это работает. Если я нажимаю здесь, а там что-то выскакивает. Мы не знаем. Я должен дать пример. Прежде всего, я должен дать пример, как товарищ десятки действует это или нет. Я не знаю. Может быть, это действует каким-то образом, который я не понимаю. Может быть, я увижу, я дал пример, он подействует через месяц. Поэтому продолжай давать пример. Тебя это поддерживает, это уже хорошо, да? Это заставляет тебя давать пример. Замечательно. Мы очень рады видеть вас, и то, что ты улыбаешься вместе с тобой, твои товарищи, новые наши дорогие товарищи. Мы рады быть вместе. Спасибо. Френч 3. Спасибо за урок. Обычно мы говорим, что все зависит от меня, все зависит от меня, все усилия. И может, мы говорим, что зависит и от Творца. Я должен давать пробуждение, но все-таки зависит от меня, и это нормально. Но когда мы читаем эту статью, поручительство, кажется, что зависит все-таки это не от меня, а от товарищей. Вопрос, что это значит, что зависит от товарищей, не от меня, и что же я должен ожидать от товарищей?
0: Да, я думаю, что мы еще должны почитать. Он объяснит это в статье. Мы еще даже не начали. Ты правильно задаешь вопрос. Давай останемся с этим вопросом. Действительно, хороший вопрос. То есть, с одной стороны, все зависит от человека. Человек — маленький мир, есть только я и Творец. И моя свобода выбора только в том, что я делаю. С одной стороны. С другой стороны, мне говорят, что кроме меня есть еще 9 человек, и если они не думают обо мне, то есть это то, что тебя беспокоит, заботит. То есть это тогда я не смогу продвигаться. Это же взаимное поручительство. То есть тебе не страшно от того, что ты не думаешь о них, у тебя возникает опасение, что они не думают о тебе, и тогда ты, не дай бог, не сможешь продвигаться, и тогда ты задаешь вопрос, в какой мере я действительно от них завишу.
1: Ты удивишься, но ты зависишь от них, тебе стоит пробуждать их положительным образом, чтобы они думали о тебе, от них ты очень зависит. Так, есть несколько вопросов в тексте, хочу представить их, они очень важны, я думаю, что такие вопросы существенные. Эйтон Шемиш спрашивает из десятки H6, он говорит, здравствуйте, дорогие друзья, Михаил упомянул, что материальные проблемы товарища, они за них ответственны сам товарищ, а не десятка. Но Эйтон спрашивает, мне кажется, это актуальный вопрос, ну что, если... материальные проблемы человека не дают ему участвовать в десятке. Что я должен делать?
0: Ну, смотри, это действительно сложная вещь, непросто. Это непростая вещь. Я скажу тебе, почему? Потому что, с одной стороны, мы должны заботиться о самом необходимом для товарища, чтобы у него было. Был заработок и еда, то есть если я могу помочь ему найти работу, я должен помочь ему. И в эти вещи в наше время, хотя бы те, кто живут в развитых странах, то государство в том плане, что мы платим налоги, оно как бы закрывает все эти стороны. И то, что нам остается, и мы слышали очень часто это от учителя, то есть это самое лучшее время для духовного развития. Это не то, что каждый раз, когда я должен был там в прошлом выходить на улицу, и сразу же мне кто-то угрожал моей жизни. там вообще очень было тяжело существовать с точки зрения безопасности, пропитания. А сегодня я просто открываю холодильник. Я знаю, что у меня через несколько часов прошло, я там открываю холодильник. Если нет, я иду в супермаркеты. Более-менее у всех есть работа. Даже Рабаш рассказывал, что когда он еще жил в те времена, хотя это было относительно близко к нам, но ты начинаешь утром, ты не знаешь, будет у тебя работа, не будет, и без еды тоже были, это же понятно. А наше состояние мы даже вообще не можем себе представить, насколько, с одной стороны, мы сегодня якобы можем заниматься только духовным. С другой стороны, вместе с этим у нас есть другие проблемы. TikTok, Facebook и всякие там другие вещи, я не знаю, там разные. Нет недостатков в помехах. То есть не то, что можно, невозможно ими пользоваться ради блага, но ты же понимаешь, есть очень много вещей, которые сбивают нас с пути. То есть и необходимо это действительно помочь товарищу, может быть, советом или практически, и удовлетворить его потребности. Ну, а вообще, в целом, это в основном предоставить ему величие.
1: Я добавлю еще одно слово. Это важно, очень нужно остерегаться, чтобы товарищ не стал обузой десятки. Это мы слышали очень четко. Каждый должен действительно заботиться о том, чтобы не стать обузой для товарищей. Мое существование должно заботиться об этом сам. Да, конечно, хорошо, если товарищ мне поможет найти работу, поддержит меня, поможет, чтобы мне как-то, не знаю, найти работу и специальность и так далее. Но я не должен быть обузой для десятки, для группы, когда я не могу необходимые вещи обеспечить себе и требую от товарищей, чтобы они обеспечили мне. Если, не дай бог, произошла какая-то катастрофа, что-то неожиданное, что-то тяжелое. Конечно, все помогают друг другу, но чтобы это не становилось системой, тогда тут есть проблема. То есть я не могу использовать связи духовные, чтобы обеспечивать материальные потребности. Это очень такая деликатная граница, и нужно ее держать, потому что тогда это нехорошо для товарища, который использует товарища. Он берет духовную поддержку и превращает в материальную. Если человек болен, что-то случилось, нужна помощь. Это понятно, мы все сразу мобилизуемся. Но чтобы это не становилось таким стилем жизни, тогда это уже проблематично. Посоветуйтесь с нами, если есть такая ситуация. Важно ставить вот эти границы и не смешивать материальное с духовным, потому что мы в итоге не какое-то социальное такое учреждение, которое заботится о заработке товарищей. Есть вопрос от дорогого товарища, я очень рад, что он спрашивает. Наш товарищ Артём из Киева 3. Он не в простом состоянии находится, ему трудно задать вопрос голосом. Он говорит так: каждый раз, когда мы читаем о поручительстве, мы видим, насколько десятка далека от принципов поручительства. Мы видим, кажется, что мы никогда не сможем достичь этого, и чем больше мы учимся, тем больше мы далеки от цели. Как не впасть в отчаяние в таком состоянии?
0: Да, как не впасть в отчаяние? Но отчаяние должно быть от того, что я очень хочу достичь цели, и я отчаиваюсь от того, что я не способен. Но не от самой цели. Обрати внимание, есть разница. Поэтому мы должны постоянно работать над величием цели. Я тебе приведу пример. Допустим, человек очень хочет быть здоровым, и он уже все перепробовал. Он не отчаивается от того, что он хочет быть здоровым, он просто отчаивается от того, что он перепробовал множество методик, и ничего не помогло. Поэтому есть разница. То есть если он уже не хочет быть здоровым, это уже депрессия, это уже нечто другое, тут нужно уже ему нужен уже другой уход. Но если он очень хочет, и это ему очень важно достичь этой цели, и он видит, видит не только это перед глазами, а может там через тысячу лет этого достигнет. Но он, главное, что он этого хочет, то есть и то, что он отчаивается в собственных силах, это продвигает его к молитве, к Творцу. Ведь так написано, что больше, чем теленок хочет сосать, корова хочет кормить, то есть Творец хочет, чтобы мы продвинулись в миллион раз сильнее этого хочет, чем мы. Поэтому, как пишет Бааль Сулам, отчаяние должно быть от собственных сил, то, что я самостоятельно, в одиночку не могу продвигаться, но не от самой цели.
1: Мы хотим посмотреть клип Рава, клип номер 4, а потом продолжим. Потом мы продолжим вопросы, и тема такая... Это хорошо. И то, что Артём, мой дорогой брат, и то, что мы вместе вот это пробуждаем, есть огромные силы, множество товарищей с разных мест сидят, стремятся, хотят, стараются вызвать из слова Бааль Сулама свет, возвращающий к источнику. Это воздействует на нас, это приближает нас, это приближает нашу десятку, приближает всю мировую группу, поэтому не отчаиваться в милосердии Творца. Даже сказано, когда острый меч занесён над тобой, не отчаивается в милосердии.
0: Ну, вообще, представьте, подумайте, что мы здесь сидим, 1000-1500 человек, читаем статью. Статья, которая, в общем-то, объясняет нам о законе на уровне человека, который мы должны исполнить. И, кстати, неважно, исполняем или не исполняем, все равно этот закон действует как и в положительной форме, так и в отрицательной. И из 8 миллиардов вот эти люди избранные и волнуются, и их волнует мысль, что они кому-то не являются поручителями. Это мы должны понять, какая ответственность возложена на нас.
1: И ответственность, и честь. Итак, клип номер 4.
0: Что значит оберегать своих товарищей? Что значит я их оберегаю и не наношу им вред, не мешаю им? Что значит правильным действием оберегать товарищей?
1: Прежде всего в мысли. Все проясняется в мысли. Все в мысли. Главное — правильно думать о товарищах и заботиться о них. Поэтому мы должны связываться в течение дня много раз, каждый друг другими, пробуждать их немножко в чем-то, это первое. Второе, чтобы это стало привычкой. Вначале, может быть, меня будет это бесить и раздражать, но потом я привыкну к этому, и привычка станет второй натурой. Таким образом, мы приучим себя думать о товарищах, но в группе. Постараемся передать эти наши связи, затем из физической связи телефоны к связи в мыслях, в беспокойстве. Пока мы начнем это даже чувствовать, как я чувствую себя, чтобы я так ощутил товарищей. Это возможно. Это возможно. Это то, что мы строим одно кли, чтобы не только мы ощущали их в общем ощущении здесь, в этом мире, а даже в духовном ощущении, какое духовное наше состояние, насколько мы находимся в подобии Высшему Свету, что нам нужно еще сделать, чтобы быть с ним в подобии, где мы должны исправить себя каждый раз, падаем, поднимаемся, одни поднимаются, другие падают. И так мы начнем между нами вот так вот балансировать и разнообразить наше состояние, чтобы совмещать наше состояние, чтобы быть все время в подъеме, как стаи рыб или стаи птиц, они находятся в своем вот таком движении, ты понимаешь, они и поднимаются, и опускаются, но каждый раз они производит правильное действие в правильном направлении. И так мы будем функционировать внутри нас, внутри группы. Посмотрите на какой-то фильм, там, где в небе, допустим, миллион птиц. Посмотри, какое расстояние между ними. Буквально несколько сантиметров. И полно, туча. Кто-то там сталкивается друг с другом? Никто. Как это? Объясни, как такое может быть? Посмотри, посмотри. Это просто невероятно, миллион птиц. Да, они что, говорят между собой? Нет. Что они делают? Они управляются единой высшей силой. И это я говорю тебе, буквально между ними нет расстояния. Это такая территория колоссальная. Не то, что один наверху, другой внизу. Нет, они все находятся на одном уровне. Все летят, все изменяют направление. И это не просто какая-то там группа 50 птиц. Я говорю тебе о миллионе, допустим. Есть такие... Это называется единая сила. Мы так должны вести себя. Хорошо? Ну, учись у птиц. То же самое с рыбами в море. Да, это в природе это происходит инстинктивно. Ну, с помощью высшей силы. Это называется инстинктивно. Есть нам чему научиться у птиц. Постараемся быть как птички. Кабью.
4: Hi, everybody. Okay, so we have to accept.
1: Привет все.
4: And it's written in a way where it sounds like a
1: single. Мы должны согласиться принять поручительство между нами. И написано, что это таким образом. Мы согласны принять поручительство, любовь к ближнему, но ведь это не так. Есть помехи, нужно снова принимать это на себя, снова помехи, и снова, и это все время повторяется. На каком-то этапе Балеслам пишет, что мы принимаем на себя поручительство, и таким образом мы приходим к возлюби ближнего как себя. Вопрос, при каких условиях мы можем это принять на себя, чтобы действительно прийти к любви к ближнему?
0: Да, на любой ступени мы должны исполнять поручительство до конца исправления, это верно. Сейчас мы должны стремиться только к исполнению, которое называется уровнем подготовки. То есть мы должны прийти к такому состоянию, что мы хотим исполнять поручительство вот так, во всем желании, насколько только можно. Это не один человек, а как, чем больше человек, как можно больше человек, чтобы была мощность. И тогда, как произошло тогда с группой, которая называла себя Израиль 3000 лет назад, то есть большая группа людей, у которой было раскрытие высшей силы, и тогда они могли после этого прийти к возлюби ближнего как самого себя. То есть любовь — это уже следующий этап. И там тоже есть еще много ступеней. И мы должны прийти в нашем мировом кли к такому раскрытию, чтобы была мощь. Может ли до такой мощи дойти одна десятка или несколько десяток, или все мировое кли? Мы каждый раз пытаемся этого достичь. Ты понимаешь, ты видишь, что большинство нашей работы сосредоточено в десятке, но время от времени мы еще организовываем конгрессы, на которых мы можем прийти к такой мощности. Ты постоянно не можешь находиться в этом. То есть ежедневная работа должна быть десятки, но нам понятно, что мы должны время от времени собираться для такой мощи, с помощью которой мы ожидаем, что это произойдет. И посмотри, каждый конгресс, Раф, говорил всегда, что вот сейчас есть возможность, и сейчас есть возможность. И я помню, что уже прошло несколько десятков конгрессов, и я ему сказал, ну, каждый раз вы говорите, что есть возможность, и это не происходит, и не происходит. И люди уже скоро перестанут верить. И он сказал, нет, неважно, тебе, ты должен. Как спортсмен, который выходит на поединок, он должен верить, что он победит, иначе он ради чего выходить.
1: Сказано спасение Творца в мгновение ока.
0: Да, совершенно верно. Ты должен верить, что это произойдет сейчас. Но и между нами, что ты будешь делать, если нет? Что ты вернешься там к...
1: Кто знает, как это все накапливается? Бориславан пишет, откуда ты знаешь, молитва твоя получила ответ, а может нет? Может, ты получил сейчас ответ на молитву, которую поднял 3 года назад? Мы не знаем, мы должны делать все, что в наших силах. Спасибо. Нас спрашивает Сунгуль. В какой момент просьба сохранить поручительство в работе, это может расценено как насилием над товарищем? Я думаю, был вопрос, Женя задавал его. Смотри, мы не стараемся принуждать товарища с негативной стороны, то есть требовать что-то от кого-то, да, силой, то есть заставлять его делать. Но я могу попытаться в мысли, в молитве, в просьбе, личный пример, как мы говорили прежде, не принуждать товарища, но создать такое окружение, которое будет поддерживать его, которое будет его подбадривать, выходить в духовное. Я слышал пример от Рава, мне так очень запомнилось, очень сильно. Он сказал, когда мы приходим, к вручительству, это как маслина, когда ты на нее давишь, и косточка вылетает наружу. Есть пример, мы прочитаем его, когда 600 тысяч преданных товарищей подталкивают человека, он так вот выходит духовное. Это не принуждение с негативной стороны, но это все-таки может быть стремление с положительной стороны. Наш товарищ Андреус из Литвы спрашивает, «Высшая сила приводит нас в десятки. Значит ли это, что мы уже готовы к поручительству? Или мы выбраны для того, чтобы мы смогли подготовить себя к поручительству?»
0: Смотри, есть тут уже люди, которые занимаются тут 20-30 лет. Есть люди, которые занимаются только несколько лет. И понятно, что для каждого... Есть такие, которые уже на самом деле находятся у входа или у в процессе перехода махсома, а есть такие, которые еще должны подготовиться к этому. Но вместе с этим, и, скажем, как дети, которые рождаются в эпоху интернета или телефона, они сразу впитывают это все. Поэтому те люди, которые приходят сейчас, и мы смотрим, находятся напротив экранов, которые там учатся 3, 4, 5, 6 лет, они не должны пройти все то, что мы прошли, там 20-30 лет, все, что мы получили, они тоже уже получили, а эти свойства, они в них уже находятся. И мы учимся, и мы видим, что через год человек уже может слышать о поручительстве, о десятке. Рав с нами вообще первые 5 лет ни слова не говорил о группе. И он нам говорил, что он специально это делал, потому что мы не были готовы.
1: Woman Mag 88.
5: Вопрос такой. Как нам усилить связь десятки, чтобы думать о подругах чаще?
1: Как мы можем усилить связь между нами в десятке? Сейчас у нас был конгресс десяток, верно? Мы были вместе. Кто-то виртуально, кто-то физически, в соответствии с своими возможностями. Сделали большое усилие, вложили множество сил. Мы должны продолжать. Именно работа, которая вроде как кажется такой рутинной, повседневной, как будто бы такая работа, которая все время повторяется, она очень хорошо действует. У нас будет конгресс в конце октября. Продолжать быть крепко связанной с нашей системой, уроки, упражнения, которые дает глава десятки. Все время стараться, потому что капли собираются в большую силу. Продолжать в полную силу.
0: Я бы добавила, что ты должна искать уловки, То есть после того, как человек выстроил какую-то сеть связи в течение дня со своими друзьями, и уже невозможно чего-то добавить, то нужно вкладывать в качество усилий, то есть искать уловки, как можно усилить связь не в количестве встреч, а в качестве. И это искусство. Искусство настолько, что даже если мы не можем найти что-то, мы должны обращаться, мы можем обратиться к Творцу, и это тоже может помочь.
1: Женщины из Испании спрашивают, как, в чем мы должны согласиться единогласно? Это все наши решения в десятке, или это определенное состояние, которое достигает десятку, потому что на протяжении нашей работы мы чувствуем иногда много всяких разногласий. Смотрите. Десятка должна принимать решение единогласно. Решение — это не цель. Решение — это не согласие с десяткой. Понятно, что есть очень значительные десятки, решения для десятки. Не каждый салат, который мы готовим, все должны единогласно согласиться, сколько соли добавить или нет. Но десятка должна работать в объединении, и часть работа в объединении, то значит принимать совместное решение, поэтому десятка должна принимать решение единогласно. Если есть несогласие, то выясняем это, говорим об этом. Еще круг, еще встреча. Может быть, еще 2 недели или 3 недели будем это обсуждать, но решение нужно принимать единогласно не потому, что важно принимать решение, а потому что это выражает наши усилия в объединении.
0: Здравствуйте, спасибо. Мой вопрос. Вот по поводу единогласного решения в нашей десятке. Для того, чтобы прийти к нему, что делать с теми подругами, которые менее активны, мы даже не можем достать их, чтобы они, то есть привлечь их, чтобы они приняли участие в принятии решений. Михаил, ну смотри, это частный вопрос, я рекомендую обратиться к тем, кто с вами работает, это Хаим Рац. То есть, конечно, если есть десятка, и там 14, допустим, женщин, и, допустим, 3-4 из них, которые вообще с трудом реагируют, не нужно за ними бегать, чтобы получить их согласие, это понятно. Но это уже более частные вещи, детальные. Мы все еще воспринимаем их как подруг, потому как, возможно, они проходят разные состояния. И, разумеется, мы даем им возможность, но если нужно принять серьезное решение, то те, кто принимают решение, это те, кто потом должны приводить в действие эти решения.
1: Мы, дорогие друзья, просим прощения, мы должны заканчивать. 2 важных сообщения сегодня, через час, с 18.30 до 19.30 состоится открытая беседа с руководством, с израильским КЛИ. Израильская КЛИ, беседа в системе Арвут, будет транслироваться на иврите. Это предназначено для израильского КЛИ, не для Петах-Тиквы. Ну и радостное сообщение. Мы рады пригласить вас сюда. Подавайте заявки на стаж в Петах-Тикве, в Небарухе. Наша дверь открыта, наш дом открыт, сердце открыто. Очень много информации. Мы приглашаем вас заходить. Есть бланк для записи. Мы будем рады связи с вами. Спасибо за участие и закончим песней.

0: Мы читаем Зор Лям, главу Шмот, статья «Мой возлюбленный мне, а я ему, проводящему среди лилий». 358 пункт. Можно задавать вопросы по КАП-ТВ, и избранные вопросы будут заданы прямо в процессе урока. Еще раз, книга Зор Лям, глава Шмот, статья «Мой возлюбленный мне, а я ему, проводящему среди лилий», 358 пункт.
1: Может быть, у нас есть какой-то отрывок?
0: Есть отрывок из Рабаша, первой части, что такое Тора и работа в пути Творца. Тора, которой мы занимаемся, это для того, чтобы прийти к подавлению злого начала, то есть прийти к слиянию с Творцом, когда все действия его будут только ради отдачи. То есть, собственными силами человек не может ничего сделать, чтобы была у него сила идти против природы, поэтому он должен получить поддержку, а поддержка с помощью Торы. Как сказали мудрецы, создал злое начало, создал Тору в приправу, когда вследствие того, что занимается ею, свет в ней возвращает к источнику. 358 пункт.
1: Тогда мы стремимся вот к этому свету, возвращающему к источнику. И не важно, сколько мы понимаем, но зависит от нашего желания поменять себя и найти вот эту первую духовную ступень. Пожалуйста.
0: «Горе тем созданиям, которые не следят и не познают. В час, когда возвысилось желание в замысле перед Творцом сотворить его мир, все миры возвысились в едином замысле, и в этом его замысле были созданы все. Как сказано, всех мудрости ты создал. И этой мыслью, то есть мудростью, хохмой, создан этот мир и высший мир».
1: То есть все было сотворено одной мыслью, как он пишет нам во внутреннем созерцании первой части учения Десяти Сферот, что единая мысль, и также пишет, что вот в одной мыслью было сотворено вся реальность, действительность, все миры. И вот эта мысль, как пишет также нам и Рамбам, которая держит все мироздание от начала и до конца. И вот этой мысли, эта программа, это действие, действующий, и все это до окончательного исправления, и все это награда. То есть мысль, вот эта мысль, замысел творения, у нее нет начала и нет конца. И нет в ней процессов внутренних. Но она просто вот что-то, что существует, и нельзя о ней сказать, что она была раньше, ее не было раньше. Но мы говорим о ней так, но это относительно человека, потому что у нас нет по-другому возможности как-то зацепиться за нее. Но в итоге все, что есть, все, что сотворено, и все, что существует, и все, о чем мы можем говорить, это только это мысль. Кстати, и ученые говорят сегодня о Вселенной, что и они чувствуют, что это мысль. Я не знаю, что там они имеют в виду под этим, но так они пишут. Да, пожалуйста.
0: 359 пункт. «Простер правую руку свою и создал высший мир». Зерампин. «Простер левую руку и создал этот мир, Малхут. Как сказано, и рука моя основала землю, Малхут, и десница моя распростерла небеса, Зейрампин. И я воззову к ним, и предстанут вместе». И все в одно мгновение было создано. И сделал он этот мир в соответствии высшему миру, и все, что есть наверху, возникло по этому примеру внизу. То есть не найдется ничего внизу, что не имело бы корня в высших мирах. И все, что есть внизу на земле, есть по примеру этого в море, и все единое целое. Сотворил в высших мирах ангелов, сотворил в этом мире людей. Сотворил в море Левиатана, как сказано, чтобы соединить шатер, дабы он был единым целым.
1: Это значит, что все миры как корень и ветвь высшего мира, который является источником.

0: источником. И отличие во всех мирах – это только материал в них. И поэтому нет ничего внизу, чего бы не было бы корня наверху. И так мы это изучаем, что все эти вещи так развиваются сверху вниз, и это только снова относительно творения, для того, чтобы была у него возможность познать и самому подняться по ступеням, до ступени своего корня, и раскрыть, что все эти возможности, все вот эти проявления развития миров, парцуфов, изменения, все, что мы изучаем со всеми, со всей вот этой колоссальной реальностью, это все происходит внутри сознания человека, и только. И не то, что есть у этого какое-то место вне, что все это в нашем восприятии, все относительно получающих, а вне получающих мы даже не можем говорить о чем-то, потому что даже Творец — это высшая категория, такое понятие, которое мы раскрываем в нашем восприятии, а вне нашего восприятия мы не можем увидеть ничего. Поэтому вся та действительность, которая происходит перед нами, как причины, следствия, действия и результат, все, что происходит на ступенях, лестнице, когда мы постигаем все это все относительно нашего сознания. То, как мы в разуме и в сердце воодушевляемся, впечатляемся от них. Что такое от них, мы тоже не знаем. Но то, что как бы в них происходит. Да.
1: Христиан из Лондона спрашивает, что такое Левиатан.
0: Левиатан? Это вся та хохма, которая находится в огромном море. То есть Малхут бесконечности. Пожалуйста.
1: 360 пункт. Сказано о человеке, ибо в образе Божьем создал он человека. И сказано, ведь немногим умолил ты его перед ангелами. Если люди настолько важны по деяниям своим, но они сбиваются с пути из-за праха колодца, то есть сбиваются из-за клепот и удерживаются в прахе Малхут, которая называется колодцем, то как же они придут к тому, чтобы черпать наполнение из колодца? И выбрал он высших ангелов, и выбрал он Израиль. Высших он не назвал сыновьями, а нижних он назвал сыновьями. Как сказано, «Сыны вы Богу Всесильному вашему». Он называл их сыновьями, а они называли его отцом. Как сказано, «Ведь ты отец наш». И сказано, «Мой возлюбленный мне, а я ему». Он выбрал меня, а я выбрал его.
0: Он выбрал меня, я не знаю, что такое выбор. Может быть, из нескольких вариантов, возможностей, так мы понимаем в этом мире. Когда я в соответствии с какой-то выгодой выбираю что-то одно перед другим, и считаю, что это важнее. Выбор в более важном. Ну, в соответствии с каким-то, в какой-то причиной, которую я для себя определяю. Но если так, что тогда значит, что Израиль выбирает Творца? Ну, Творец, скажем, выбирает нас. Создал в нас разные такие состояния, которые ему больше нравятся относительно других народов мира. Ну, хорошо так. Они не стремятся к отдаче, а Израиль... называются те, кто стремится к отдаче, то это понятно, ближе это ему больше нравится, ближе по форме. Но мы, что значит, что мы выбираем? То есть здесь есть такой же выбор, что если я выбираю свойства отдачи и любви, то тогда получается, что я выбираю Творца, как бы относительно не него, а нечистую силу, скажем. То есть выбор тоже находится в возможностях человека. Выбирать Творца или не выбирать, потому что перед человеком две эти формы. Правая линия и левая. И что же тогда? К чему? Как это сказать? Склониться. Это он выбирает. Пожалуйста.
1: 361. Проводящему среди лилий. Он проводит среди лилий, несмотря на то, что колючки, клепот, находятся вокруг них. Другой не способен проводить среди лилий, как он. Проводящему среди лилий лилия красная, а воды, поливающие ее, белые. Так Творец ведет мир от свойства суда, обозначаемого красным цветом, к свойству милосердия, обозначаемому белым. Как сказано, «Если будут грехи ваши красны, как багрянец, то станут белыми, как снег». 362. Раби Аба шел по пути, и был вместе с ним Раби Ицхак. Пока они шли, им повстречались розы. Взял Раби Аба одну розу в свои руки и продолжал идти. Встретился им Раби Йоси, сказал, «Нет сомнений, что Шхина здесь. Я вижу розу в руках Раби Аба. Это значит, что нужно научиться у него большой мудрости. Ибо знаю я, что Раби Аба не взял бы этого иначе, как для того, чтобы указать мудрость».
0: Но если роза символизирует нам всю Малхут Ацилута, то, конечно же, понятно, что вот через эти шипы, когда уже достигаем самой розы, то это уже избранный клей. И что же?
1: 363. Сказал Раби Аба, садись, сын мой. Сели они.
0: Тоже и Раби Аба, и Раби Йоси, и Раби Хия, и все товарищи, они все являются состояниями внутри нас. И если мы хотим понять, что происходит там между ними, то нам надо также определить себя, немножечко связанными с этим и друг с другом. Иначе мы не поймем, иначе эти вещи просто скрыты от нас. Мы поймем просто простую историю. Сидят несколько мудрецов там, разговаривают между собой, показывают друг другу там розу, говорят о какой-то внутренней психологии человека, не более того. Насколько хасадим лучше, насколько хохма может добавить хасадим. Это все психология, это еще не каббала. И если мы хотим почувствовать вот это состояние, нам надо выявить в себе, представить себе, построить в себе вот эту модель. Вот то, что они находятся в слиянии между собой, и тогда то, что может произойти между ними, некая передача светов, келим, желаний, постижений, то мы тоже сможем немножечко отсюда получить какое-то излучение, какое-то воодушевление. И тогда вот это впечатление будет из наших общих келим. Как среди вот этих состояний, как Раби Йоси, Хия и так далее. То есть мы должны тоже хоть в чем-то построить в себе вот эти образы в наших желаниях.
1: Сказал Раби Аба, садись, сын мой. Сели они. Понюхал Раби Аба эту розу и сказал, «Мир держится не иначе, как на этом благоухании. Мохин — свечение хохма, светящее снизу вверх, так же, как источается запах. Потому что я вижу, что душа, нефеш, держится не на чем ином, как на запахе, и поэтому вдыхают мирт на исходе шаббата, чтобы притянуть мохин — свечение хохма». Запах. 364 раскрыл и сказал: «Мой возлюбленный мне, а я ему, проводящему среди лилий. Кто устроил для меня так, что я возлюбленному моему, а возлюбленный мой мне? Это потому, что он проводит мир его среди лилий. Как есть запах у лилии, и она красна, совершают возлияние на нее, и она превращается в белую, и никогда не уходит аромат ее». Так и Творец ведет мир этим путем, ведь если бы не это, мир не смог бы существовать.

0: да, обращается в свойство милосердия. 365 пункт. Все свойство суда нуждается в аромате ее, исходящем лишь со стороны этой красноты, ибо запах свечения хохма не исходит со стороны белого, правой линии, которая полностью хасадим, но со стороны красноты, левой линии, откуда исходит хохма, посредством точки шурук. Как сказано, и наносили себе раны, как принято у них, пока не покрылись кровью. Но знали, что не добьются от свойства суда малхут желаемого, то есть привлечение хохма сверху вниз, что является желанием всех идолопоклонников, иначе как посредством красноты, посредством левой линии красного. Поэтому наносили себе раны, пока не покрылись кровью, чтобы притянуть эту красноту.
1: Но мы знаем, что весь грех называется тем, что притягивает свет хохма сверху вниз. Это называется, что в желании получать я привлекаю наслаждение, хочу наслаждаться для себя. Другими словами, что это продолжение хохмы сверху вниз. Это нельзя делать, потому что после первого сокращения было еще разбиение келим, и есть уже решимот, что все это продолжение сверху вниз, это все является грехом. То есть ради получения. При этом, если мы хотим продолжать хохма, и мы должны продолжать хохма, чтобы отдавать Творцу, потому что светом хасадим мы не отдаем. Свет хасадим — это только свет исправления творения, а свет хохма — это свет цели творения. Его мы должны продолжить. И поэтому мы продолжаем свет хохма снизу вверх. Что значит снизу вверх? Как это можно? Отталкивая. Это невозможно, это просто такой знак, символ, что мы так продолжаем хохму с намерением, что то, что мы получаем, это все ради отдачи. И поэтому это называется снизу вверх. И ради отдачи, после разбиения келим и выяснения, мы можем это делать только в ахапе на подъеме, то есть при участии получающих келим внутри отдачи. Только таким образом продолжать до окончательного исправления. А в окончательном исправлении уже будут у нас силы продолжить весь свет хохма. Тоже снизу вверх, но уже так, что все келим будут в этом участвовать. Тоже с намерением ради отдачи, конечно же. Да. Все? Ну, если нет, будем продолжать. Это очень хорошо. Я как раз доволен, что нет вопросов на Зоре. Это как раз знак того, что люди понимают, что надо читать, и все больше вот двигаться вместе с текстом. Даже если я не понимаю, даже если я не знаю, как перевести какое-то слово, даже если я вообще не воспринимаю, к чему это относится. Я как маленький ребенок нахожусь в мире, и с помощью этого я продвигаюсь. Поэтому то, что люди начинают чувствовать, что таким образом Зор работает над ними, это очень хорошо. Пожалуйста.
0: 366 пункт. И еще краснота и белизна, правая и левая, сближаются всегда, и запах поднимается от них обоих. Ибо не сможет светить хохма в левой линии без облачения в свет хасадим в правой. И поэтому, так же как лилия красная и белая, так же и запах жертвоприношения и сама жертва состоит из красного и белого.
1: Ну, благоухание называется отраженный свет, который поднимается. Потому что это жертва, это желание получать, когда ее сживают, это называется благоухание Творцу, потому что это отраженный свет, это все выражает нам наша отдача, которую мы можем передать от нас. Поэтому жертва делится на две, на запах, благоухание и на сам материал, и саму жертву. Пожалуйста. Поэтому это и красное, а это белое.
0: От запаха воскурения, где масла красные и белые. благополучия.

0: Вония ливана, белая лаван, чистая мира, красная, запах, поднимающийся от красного и белого. И поэтому проводит мир через лилии, так как они красные и белые. И сказано: «Приносить мне в жертву тук и кровь, тук белый, а кровь красная». 367 пункт. В соответствии этому человек приносит жертву тук и кровь, этим искупая себя, и здесь одно красное, а другое белое. Так же, как лилия красно-белая не совершает возлияние на нее, чтобы вернуть полностью к белому, иначе как в огне, так же и жертву не совершает возлияние на нее, иначе как в огне. Сегодня, соблюдающий пост и приносящий в жертву тук и кровь, не совершает возлияние, возвращаясь полностью к белому, только лишь в огне. Но вследствие поста человека ослабевают органы его, и усиливается над ним огонь. И именно в этот час он должен принести в жертву свои тук и кровь этому огню. И он называется жертвенником искупления. 368 пункт. Раби Элазар во время поста молился, говоря: «Открыто и известно тебе, Творец Всесильный наш и Всесильный Отцов наших, что принес я в жертву пред тобой тук свой и кровь свою, расплавив их жаром слабости тела моего. Да будет желание пред тобой, чтобы аромат, исходящий из уст в этот час, был как благоухание, источаемое жертвой на огне жертвенника. Жертвенника, и да будет она принята тобой».
1: Есть отличие, если мы открываем молитвенник, и там написаны такие красивые слова, и мы их читаем, или же я не знаю, что происходит, вдруг изнутри мне вдруг захотелось сказать эти слова, которые приходят через мои ощущения, что в желаниях происходят там разные явления, и связь между желанием и процессами в них строит во мне слова, куплеты, предложения. И я не знаю сам, но это так вот возникает во мне через света, келим, в моем мозгу, и мозг это передает речи, и я так это произношу. И я сам не знаю, откуда я беру эти слова, как это ко мне пришло. Но это то, что должно быть как настоящая молитва. Когда человек не знает, откуда это, не знает, как это происходит, что вдруг есть в нем слова, такие, которых он в жизни бы не смог написать и даже произнести таким образом, и где он нашел такие сочетания, но все это изнутри, в результате соединения светов и келим внутри него. И там, оттуда, из глубины, из основ творения, света и кли, строится постепенно, то есть поступенчато, вот этот вопрос наполнения келим посредством светов, танты, и тогда человек начинает, то есть когда это возникает в нем, и он начинает чувствовать и выражать даже, ну, вот это теми средствами, которые есть у него в этом мире. Это и есть настоящая молитва. Не то, что прочитал нам это Раби Лазар во время поста, когда это было по календарю, там на стенке сидел и читал там из молитвенника. Но именно потому, что он был в этом особом состоянии, так раскрыл свое состояние. Так вот это состояние выразилось в нем такими словами. Так будем надеяться, что мы привнесем весь этот порядок молитвы изнутри. Да.
0: 369. Таким образом, человек приносит жертву во время поста тук и кровь, а аромат, исходящий из уст его, это жертвенник искупления. И в соответствии этому установили молитву вместо жертвоприношения. И должен только в намерении стремиться к тому, о чем тут говорилось. Все, что будет принесено для сожжения, будет проведено через огонь и очистится, и посредством огня снова станет полностью белым. Сказал Раби Йоси, когда существовал храм, приношение человеком своей жертвы выполнялось так, чтобы было красное и белое, и благоухание, восходящее от них, и оно возвращало его полностью к белому посредством огня. И это было ему искуплением. Сегодня молитва человека является искуплением для него вместе с жертвоприношением, тем же путем намерения при жертвоприношении.
1: Так вот в этом отличие. До греха и после греха. До греха человек находится в связи с Творцом и сам производит действия ради отдачи. И тогда его молитва исходит из исправленного сердца. И тогда ему есть что сказать. И он может принести жертву, то есть каждый раз исправлять себя, все больше и больше части своего желания получать. То, что называется животным. И поднять это до уровня человека. То есть благоухание, воскурение, чтобы это было ради отдачи в отраженном свете, и так он исправляет себя. И члены Великого Кнессета, эти исправленные души знали, что мы очень скоро входим в изгнание, то есть падаем с этого уровня, когда у нас не будет познания Творца. И поэтому они сделали для нас вот этот переход, вот этот посредник, связующее звено между нами и духовным на время изгнания, и составили для нас порядок молитвы. Порядок молитвы представляет для нас те же слова, которые могли бы мы в исправленном состоянии самим постичь через наше ощущение слияния с Творцом. Но поскольку мы не можем во время изгнания, а изгнание — это скрытие высшей силы, потому что мы находимся в испорченных свойствах. И поэтому мы, если стараемся посредством разных действий выразить то, что как бы должны были бы делать в духовном мире, насколько это возможно, и в материальных действиях, в учебе, в распространении, в объединении с товарищами, то в соответствии с этим и тем, что мы читаем, и из молитвенника, из всех святых книг, которые составили для нас те люди, которые находились в святости, в отдаче, то посредством этого, с помощью этого мы начинаем как-то, в соответствии, конечно же, с нашим желанием, по нашему свободному выбору, приближаться к тому состоянию, когда можем прийти к тому, чтобы снова почувствовать молитву в сердце, как написано, что такое молитва? Работа в сердце. А не просто там произносить это губами, языком или горлом. То есть само желание будет выполнять те самые действия, о которых говорят слова. Пожалуйста.
0: 370-й пункт. «Мой возлюбленный мне, а я ему, проводящему среди лилий. Так же, как есть колючки среди лилий, так же Творец управляет миром через праведников и грешников. Так же, как лилии не могут существовать без колючек, так же без грешников не были бы заметны праведники». В чем познаются праведники? Поскольку есть грешники. Поскольку без грешников не были бы заметны праведники, проводящие среди лилий шешаним, управляющие миром на протяжении 6 лет шешаним. Ибо шешаним лилии те же буквы, что и шешаним 6 лет. Потому что шешаним лилии — это слово шоне, отличающийся. И поэтому шешаним — это те же изменения в Торе, поскольку шешаним от слова шоне.
1: Здесь снова сталкиваемся с той же идеей, что без грешников не могут быть праведники. Как говорится, что человек не может выполнить заповедь, если сначала только не провалится там. Поэтому не бывает праведника, который сделал что-то хорошее, что прежде бы не согрешил. То есть сначала должен обнаружить грех, потом исправить его. Поэтому праведники не могут раскрыться или вообще даже существовать, если нет грешников, потому что каждый праведник на предыдущей ступени, прежде чем стал праведником, был грешником, потому что раскрыл зло в себе. И тогда в этой мере нашел, по-видимому, силы и исправил себя, и поэтому стал праведником. Так что все вот эти обратные формы, которые Творец создал в нас, как помощь от противного, злое начало, которое, когда мы сначала раскрываем злое начало, а потом совершать добрые действия, то есть обращает его в доброе начало. Да.
0: Из комментария Сулам книги Зор в главе Вайра в 453 пункте сказано, что человек создан из всей низменности, и все келим в его теле, все чувства и свойства, и тем более мысль, следуют только ко злу и ничтожеству каждый день. И прилепляющийся к Творцу, ему не создает Творец новые келим вместо этого, которые будут достойны получить духовное наполнение, предназначенное ему. Но те же самые ничтожные келим, использование которых было плохим и ничтожным, становится ему получением для всего прекрасного наполнения.
1: Очень хорошо, очень уместно.
0: Да. Вопрос от ученика в кампусе.
1: Ты спросил или он тебя спросил?
0: Это меня ученик спросил. Все, что у нас связано с выяснением, и то, что он любит, когда ему даны келимы, он должен выяснять в них и делать. И ученики рассказывают, что прошли на уроке то-то и то-то, что написано, и что есть то-то и то-то. Когда им объясняют, это меня мешает ему, он не чувствует, что сам прошел, и где же правильный подход к этим вещам.
1: Мы не хотим, мы... Нет, но это нельзя делать. Нельзя человеку раскрывать свое сердце, потому что все внутренние содержания сердца — это очень личное. Да, это всюду написано, во всех книгах, что человек может раскрыть свое сердце только своему учителю. Своему учителю, потому что учитель находится на более высокой ступени, и он не может повредить, поэтому он его учитель. И как написано, что человек не завидует ни своему ученику, ни своему сыну, потому что для них он хочет, чтобы у них все получилось. Он работает для них, он вкладывает. Но товарищам между собой, когда они еще не исправлены, они могут просто повлиять во зло друг на друга, если один будет раскрывать другому то, что он чувствует во время урока, да и вообще. Нельзя об этом говорить. Об общей нашей работе, о нашей общей цели, о важности цели, да, но не то, как я чувствую, не то, как я лично, но в общем. О важности цели, о книгах, об источниках и так далее. Как говорит нам Бааль Сулам в статье на завершение книги Зоар, говорите о важности учителя, ну, скажем так, Рава. Но Рав имеется в виду Творец, он там это тоже объясняет. Говорите об этом. но о нем, но не то, что я чувствую относительно него лично. Это вещь очень важная, поэтому он прав, что он чувствует неудобно, когда они говорят, насколько каждый там воодушевляется, там. Это полностью запрещено.
2: И
1: человек, который находится на самом деле на пути, он не будет об этом рассказывать.
2: Он
1: не расскажет, как о вещах своих таких самых интимных, что происходит у него дома, какое его состояние с деньгами, там, я не знаю, с уважением, как он чувствует. Есть вещи, которые мы можем и сами себе сказать. Мы даже от себя прячем. И уж тем более близкими или там еще более отдаленными. Поэтому, если я готов говорить о чем-то с другими, то гарантировано, что это не самое главное для меня и не самое дорогое. Гарантированно. А если нет, зачем мне об этом говорить с ними? Это первое. И второе, что это приводит презрение, пренебрежение его внутренней работы. И третье, это просто запрет мудрецов, которые нам сказали так не делать. И четвертое, что он действительно почувствует от этого, что товарищи могут то, что называется, сглазить, и они не виноваты, просто потому что они не исправлены сами. Я тебе расскажу историю. Мы как-то сидели в суке у Рабаша, и что там было что-то, я ему сказал, перед всеми, давайте завтра начнем учиться в 2 часа утра. Ну что-то там такое было. Вот такие даже простые слова, которые я произнес, но вместо 3, начать учиться в 2, а не в 3. Это было связано с каким-то внутренним моим состоянием. На следующий день я не смог встать в 3 часа утра, чтобы учиться. Можешь себе представить себе, что я не встал утром учиться? Может и такое быть. Я не смог. Я там с трудом пришел к нему где-то в 8-9 утра, и он спросил, что же произошло. Он сказал, я знал, что ты не проснешься. Ты сказал это перед всеми. А они просто вот так вот зацепились за это. И это то, что произошло. Такие вещи происходили несколько раз. И я говорю тебе, не то, что я там говорил, да вообще это не в моем характере говорить такими высокими словами, да еще перед всеми там, вести речи. Это я просто сейчас должен вести аудиторию, поэтому мне надо. И тоже это не из того состояния, в котором я нахожусь. Поэтому нельзя между товарищами говорить о личных, частных вещах, но только в общем о важности цели, важности Творца для того, чтобы поддерживать других. Потому что в этом мы как раз не поддерживаем других, наоборот, возбуждаем зависть, ревность и такие чувства. Но мы же говорим, ревность, зависть, почести, страсти выводят человека из мира. Нет, если ты говоришь о высоких вещах, а он воодушевляется тем, что ты воодушевляешься такими высокими вещами. И тут есть многому чему еще поучиться. Есть очень тонкие вещи. Ниф, ты что-то нашел?
0: Ну? Сказано в статье к завершению Зоар, что мудрецы говорят, что сделай себе рава и приобрети друга, то есть человек должен сделать для себя новое окружение, которое поможет ему достичь возвышенности рава с помощью любви товарищей, слушающих рава, когда он с помощью общения со своими товарищами получает от каждого возвышенность, когда и то, что говорит рав, станет ему мыслью и горючим.
1: Ну вот об этом можно говорить. Рав — это Творец. Давайте, а меня оставьте, а то, может, ты меня сглазишь.
0: И он спрашивает, как я могу выяснить вещи и продвинуться?
1: Самому. Самому. И вместе с книгами. И вместе с товарищами. Но без того, чтобы разговаривать. Зачем разговаривать-то? О чем вообще-то говорить? выясняют конкретные вещи, касающиеся распространения или там учебы, ну, кто там хочет. Но, в принципе, ты должен ждать света, возвращающего к источнику. Пожалуйста.
0: 371, статья «Моше был пастырем». 371. Псалом Давида, «Творец пастырь мой, не будет у меня нужды. Творец пастырь мой, как пастырь, стоит во главе стада и ведет его к доброму пастбищу, к тучному пастбищу, вместо полноводных рек, выравнивая его путь справедливостью и правосудием, так и о Творце сказано: на пастбищах травянистых он укладывает меня, на воды тихие приводит меня. 372. Путь пастыря — справедливо управлять своим стадом, удерживать его подальше от разбоя и вести его равниной, все время посох в руке его, чтобы не отклонялись они ни вправо, ни влево. 379 пункт. «И пришел к горе Творца, к Хореву. Он пришел один, без стада, как камень, который притягивает и принимает железо, когда видит, что это железо стремительно приближается к нему. Так и Моше с горой Синай, когда они увидели друг друга, он стремительно приблизился к ней». Сказано об этом: «И пришел к горе Творца, к Хореву». 388 пункт. Когда Моше вступил на гору Синай, почему ангел явился ему в огненном пламени, означающем суд? Тогда это было велением времени. Тогда был час суда, час после полуденной молитвы Минха. Все это пламя огня, имя Хорев и терновник восходят к одному корню. Сказано: «И пришел к горе Творца, к Хореву». И сказано: «У Хорева гневили вы Творца». И сказано: «И явился ему ангел Творца в пламени огня из терновника». Это значит, поскольку они будут подобны терновнику, отсеченные тернии будут охвачены огнем. Само это место — причина того, что в будущем Израиль согрешат там и станут подобны терновнику. Поэтому он раскрылся в пламени огня, что означает суд, сжигающий нечестивцев. Об этом и сказано: отсеченные тернии будут охвачены огнем.
1: Это значит, что спереди нас не ждет ничего хорошего, там мягкого, беленького, и какое-то там большое милосердие, но все раскрывается через терновник, через тернии, и через вот эти тернии, шипы, мы сможем преодолеть и продвинуться, потому что же наше желание получать в итоге, иначе бы просто бы нас заземлило бы, остановил бы нас и не дал бы нам возможность продвигаться. Но только потому, что мы сталкиваемся с шипами в терновнике, и когда этот терновник горит, когда раскрываются в нем суды, не просто это шипы, но это такие запреты, такие суды, в которых мы не можем остановиться, остаться, и должны бежать, и убегая от этих шипов, от этого терновника, мы приходим к Творцу, достигаем цели. Поэтому правильный пастырь, вот такой, как Моше, он видит, что через терновник, через шипы, это обязательно вот так на пути провести свою паству, свое стадо к желаемой цели. Дальше.
0: Статья «В огненном пламени, выходящем из терновника». 389. Это показывает нам, насколько Творец милостив с грешниками. Это показывает нам, насколько Творец милостив с грешниками. И вот терновник, пылающий в огне, чтобы в нем совершить суд над грешниками. Но терновник не сгорает. Невозможно покончить с ними. Пылающий в огне — намек на огонь ада. Хотя огонь этот был явлен Моше, и он праведник, все же здесь содержится намек на огонь ада, на грешников. Но терновник не сгорает, то есть не может покончить с ними. 390. Что означает, что пламя огня раскрылось Моше, а не остальным праведникам? Моше не сравним с остальными праведниками. Каждый, кто приблизится к огню, сгорит в нем, а Моше приблизился к огню и не сгорел. Сказано о нем, а Моше подступил ко мгле, в которой скрывался Бог. И сказано также, и явился ему ангел Всесильного в огненном пламени, выходящем из терновника. 391.
1: То есть как раз именно если хотят продвигаться к истине, как и Моше, то как раз через эти шипы раскрывается Творец.
0: 391. Все вышесказанное о Моше необходимо рассматривать, исходя из высшей мудрости. Ибо для чего сказано «из воды вытянула я его»? Лишь для того, чтобы научить нас, что тот, кто извлечен из воды, хесед, не боится огня, суда. Из места, откуда была взята душа Моше, не был взят никто другой. Десятью ступенями Зеерампина он поднялся к совершенству, как сказано, «во всем доме моем, внукве, доверенный он». И не сказано «доверенный дома моего», что означало бы «доверенный нуквы», а сказано «доверенный он», что означает «доверенный Зеерампина», который выше нуквы. «Благословен удел человека, если господин его свидетельствует о нем таким образом». 392 пункт. «Ведь сказано, не было более пророка в Израиле, как Моше». В Израиле не было, но в других народах был. Кто же это? Это Билам. Как же можно утверждать, что из места, откуда был взят Моше, не был взят никто другой? 393. Жидкость, исходящая из цветка карнатей, у которого дурной запах, неожиданно смешалась с хорошим афарсимоном. И можно ли допустить уподобление злодея Билама Моше Рабейну? Но именно таково объяснение, что у народов мира встанет и кто Билам, то есть Моше, его действия наверху в святости, а Билам внизу, в нечистоте. Моше пользовался святым кетером высшего царя Зеерампина наверху, а Билам пользовался нижними кетерами, которые не являются святыми внизу. И точно так же написано, «А Билама, сына Беора, кудесника, убили сыны Израиля мечом». Ибо он называется кудесником, поскольку действия его были нечистыми. А если это может показаться недостаточным, то имеет смысл узнать, что произошло у него со слицей, ложась с которой он осквернил себя. 394. Отсюда следует, что есть высшие и нижние, правое и левое, милосердие и суд, Израиль и идолопоклонники. И Израиль пользуется высшими святыми кетерами, идолопоклонники нижними кетерами, не являющимися святыми. Те, кто относятся к Израилю, правая. Те, что относятся к идолопоклонникам, левая линия. И уж тем более отличаются высшие праведники, относящиеся к Израилю, от нижних пророков, относящихся к идолопоклонникам. Пророки, принадлежащие к святости, от пророков, не относящихся к святости. 395. Так же, как Моше отличался от всех пророков высшим святым пророчеством, так же отличался Билам от остальных пророков и колдунов пророчеством, не относящимся к святости внизу. И уж насколько Моше находился наверху, настолько Билам внизу. И нескончаемый ряд ступеней разделял между ними. 396. Моше, подумав, говорил: «Как бы не уничтожили нас не ровен час Израиль этой непосильной работой». И сказано: «И увидел он их тяжкий труд, и поэтому и явился ему ангел Всесильного в огненном пламени». «И увидел Моше, вот терновник, пылающий в огне». Иными словами, порабощает их тяжким трудом, но терновник не сгорает, то есть невозможно покончить с ними в изгнании. Счастлив Израиль, ибо Творец выделил их из всех народов и назвал их сыновьями, как сказано: «Сыновья вы Творцу Всесильному вашему».
1: Что же можно здесь добавить, что нет такого пророка, как Моше, а среди народов есть, это Билам. Так и должно быть, еще Зор объясняет это еще в других местах, очень интересно, так красиво, что этот вопрос выясняется больше. Но и мы тоже должны понять, что одно против другого создал Творец. Если этот падает, то этот восстает, если этот падает, этот восстает. То есть строился город Цур на развалинах Иерусалима. Поэтому клипа и святость восполняют друг друга, и все зависит от человека, который находится посередине и определяет, какую часть останется в клипе, и какая часть он передает святости, потому что только он может перевести это в святость. То есть все начинаются с того, что все находится 100% в клипе. И человек тогда должен постараться перевести это, перевести в святость, насколько это возможно. И также, скажем, как он с маленькой чашечкой выходит из золотыми монетами сокровищницы царя, он хочет еще и еще вынести, и видит, что это бесконечная работа, и у него не получается, и так вот это, так и мы стараемся все-таки это сделать. Что еще я тут хотел сказать? Может быть, у вас есть вопросы? Если нет, то у меня было несколько.
0: Более общие вопросы.
1: Ну, я не помню, там я хотел что-то сказать о Биламе и Моше. Ну что, давай общий вопрос.

0: Шалом, шалом, шалом, лекола, хаверим.
1: Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте.
0: Хим шатем кан, гдоле адо.
1: Мы рады, что вы здесь с нами, величайшие поколения, подруги, товарищи, с которыми мы идем по этому пути уже много лет, и мы очень рады быть здесь с вами, руководители. И наша дирекция, и Михаил Синелевич, Дуди Арони, Орен Леви, Гилад Шадмон, Руи Акока, и я, Авиу Софе. И мы сейчас как раз говорили о том, что здесь есть нечто очень волнующее в этом статусе, потому что мы хотим поговорить об очень важных вещах, о том, как собирается израильская семья, и мы говорим о важных вещах. Так у нас есть час, в который мы хотим вложить очень много всего, и семинары, и почитать первые источники, а самое главное — поговорить вместе. И не то чтобы мы говорили, а чтобы мы все вместе поговорили, и это скоро произойдет. И мы сейчас уже начинаем короткое вступление и начнем, как уже у нас заведено, с первоисточника, статья Рабаша, цель группы 1. Я думаю, что это самые важные вещи, которые важны для сердца каждого из нас. И особенно для нашей встречи сейчас. Итак, отрывок номер 1 прочитаем вместе и постараемся, чтобы эти слова Рабаша установились так в нашем сердце, в нашем общем сердце. Говорит нам Рабаш: «Мы собрались здесь, чтобы заложить основу здания группы для всех тех, кто заинтересован идти по пути и методике Бааль-Сулама, по пути, указывающему, как подняться по ступеням человека, а не оставаться в состоянии животного, как сказали наши мудрецы о стихе: «И вы овцы мои, овцы паствы моей, вы есть человек, вы называетесь человеком, а не идолопоклонники называются человеком», что является высказыванием Рашби. Я перескакиваю тут пол абзаца, нам еще тут важно кое-что сделать. Поэтому мы собираемся здесь, чтобы основать общество, в котором каждый из нас будет идти в этом духе отдачи Творцу. А чтобы прийти к отдаче Творцу, нужно до этого начать отдавать человеку, что называется любовью к ближнему. Так мы очень рады быть здесь, и мы очень хотим поговорить о любви к ближнему, и мы собираемся говорить о нашем прекрасном израильском кли, который состоит из многих дорогих и преданных товарищей и подруг, которые являются просто нашей основой, якорем, сердцем нашей мировой группы. На протяжении лет, мы сейчас уже будем говорить об этом, мы прошли много всего, но израильское кли осталось очень верным, преданным, стойким и несет на своих плечах очень большое количество процессов. И это время действительно признать ваш вклад, оценить его и поблагодарить вас всех. И, естественно, не для никого не секрет, наша организация сейчас проходит очень большое количество изменений, особенно то, что Рав меньше находится в этих физических процессах, но он очень с нами находится духовно во всех процессах. Он наш вечный учитель, и он находится с нами во всех процессах на каждом этапе. И сегодня мы поговорим об очень важных вещах. Гилад, да, сегодня мы поговорим о наших, о нас, извините, о израильском кли. Давайте вспомним о ветеранах, о товарищах более опытных. Но это началось недавно, 20 лет назад, когда мы основали израильское кли вокруг конгресса Зоар, потом мы организовали центры Каббала-Лиам, а потом во время ковида, во время коронавируса, мы послушались нашего учителя, который сказал, что это не будет один день, что это будет продолжаться, и мы закрыли все наши центры физические и вошли в очень глубоко виртуальное пространство. И сделали это и увидели, что снова и снова насколько хорошо идти исследовать советам нашего учителя. И потом мы перешли нашей идентификации в десятке, меньше в группе, а больше в десятке. Это не то, что не осталось региональной идентификации, все равно есть группы Зихрон 1 и 2, и Хайфа 3, но идентификация с десяткой стала более ощутимой настолько, что региональная связь как будто бы даже исчезла. Но как мы видим в последнее время, особенно в последний год, мы видим все мировое, все израильское клей, мировой кли, все вместе, все больше и больше берем руки, в руки ответственность за нашу жизнь. И как то, что говорил Рав, все исполнилось так же, и мы сейчас принимаем больше решений вместе, как мы налаживаем свою жизнь в этой новом пространстве, в этой новой реальности. И что происходит сегодня в израильском кли? И я думаю, что все, как правило, уже знают, знакомы с этим. И мы прошли много состояний и личных, и состояний в десятке. Мы видели, что многие какие-то схемы, они отходят и уступают место новым. И биологически мы тоже взрослеем. Я смотрю это на себя, и, скажем, 20 лет назад мы были там 40, от 40 до 50, сегодня мы добавляем себе 20 лет и понимаем, где мы находимся, и сейчас, верно, на сегодня новое поколение учеников присоединяется, и они присоединяются в виртуальное пространство, в точке, в виртуальное сообщество, точка в сердце или в сообщество учащихся, и само собой они, из-за того, что они не входят сразу в десятки, они получается, что израильское кли мельчает. То есть это как вот вода, которая, реки, которые не впадают в какой-то большой водоем, то этот водоем начинает иссыхать, и вы начинаете это чувствовать. И это основа нашего вопроса, и мы действительно очень хотим услышать вас после того, как вы это обсудите, каждый в своей десятке. Наш вопрос: что дальше? Куда мы хотим прийти? Мы уже поняли более-менее состояние, которое установилось. И вопрос, каким мы хотим видеть израильское кли, скажем, через 5 лет. Еще раз, мы хотим увидеть его таким через 5 лет. И какие решения мы предлагаем этим вызовам, которые мы сейчас озвучили, то, что вот и возрастное, и то, что мы как бы взрослеем, и мельчаем, и так далее, все, что мы сказали. И какие решения мы можем привнести, чтобы произошло то, что мы хотим увидеть через 5 лет. Мы будем к семинару на 5 минут. Фокус-группа H10, пожалуйста.
2: Хаверим захинул шурпам.
3: Ну, как бы то ни было, мне кажется, что нужно делать шаги, успешное продвижение к объединению между нами, и мы там будем видеть, что Творец хочет нам показывать, что нам делать. И мы продолжаем. Я думаю, что, может быть, за 5 лет не очень-то и видно, но если принять в расчет последний год, когда же, то достаточно уже видно, что мы продвинулись.
1: Да, через пять лет я хотел бы видеть израильское кли, разумеется, в десятках, но снова в центрах Кабалалиам. Я думаю, что это помогает распространению, то, что есть физические центры, куда можно привести новых товарищей, новых людей. И я думаю, что и распространение должно как-то измениться. Разумеется, что все в интернете, но также пока, насколько возможно, понятно, что уже после короны люди все-таки делали что-то. Ничего не поделать, конечно, более интернет уже более принят в мире, но я не знаю. Я все-таки думаю, что через музыку можно сделать что-то. То, о чем мы говорили много лет. Короче говоря, я бы через пять лет хотел бы увидеть нас более молодыми, такими активными. И, возможно, занимающимися больше населением. Это вкратце.
3: Да. Ну, наша тенденция быть в объединении, как раньше, делать конгрессы, круги и все подобное. Но чтобы было больше ответственности, чтобы было по-другому.
1: Да, я тоже думаю, что это направление. Как это сделать, я не знаю, но да, чтобы хотя бы вот на юге наши товарищи что как-то начали думать, как привести в действие какое-то там распространение или связаться с какими-то товарищами, может, там в районе Бершевы, или, может быть, сделать какую-то встречу дополнительно раз в, скажем, месяц регионально, ну, может быть, хотя бы даже виртуально. Нужно начать говорить об этом, собирать идеи. Это то, что, в общем-то, сейчас делаем, и это прекрасно.
3: Да, мы, в общем-то, были уже в Бершеве в нескольких таких встречах с группой Бершевы, десятки. Там было несколько встреч, и они очень помогли. И, ну, как бы то ни было, мы находимся в материальном мире, это важно. Ну, а вот эти центры, я думаю, может быть, не так уже и релевантные, потому что мы взяли все... Мы уже сделали это, когда у нас были центры, кабалы, и я не знаю, сможем ли мы это восстановить и вернуть. Это требует много вложений, денег, много всего. Это я не знаю, можно ли это сделать, но если вот так встречаться иногда хотя бы, то мы обязаны делать это. Это вливает кровь, и нужно развивать новые виды распространения. Ну, спасибо, друзья. Послушали мы товарищи из группы, из фокус-групп. И есть уже тут была идея открыть новые наши центры кабалы в городах. Но прежде мы хотим ответить на вопросы. У нас есть ответы. Мы в нашем руководстве у нас есть ребята, которые занимаются распространением на иврите в израильском кли, вообще во всех кли, всему миру и прежде всего, конечно же, в нашем израильском, любимом нашем кли. Мы хотим предложить то, что называется как заголовок, и, конечно же, если мы откроем это, для обсуждения много вопросов появится, стоит ли возобновлять наши центры или нет. То, что мы хотим предложить, основано на двух ногах. Первое — укрепить местное отождествление, местное свое какое-то особенное, то, что присуще только этому кли, чтобы было такие какие-то сообщества в той области, где мы это делаем, в каждом в нашем сообществе израильском. Это первое. А второе, мы хотим новых учеников вводить, чтобы был поток такой, который будет вливаться в существующее израильское кли. Мы хотим соединить новичков с теми, кто уже давно занимается, чтобы они не были отдельны. И это мы делаем вместе, на двух ногах этих мы хотим идти вперед, чтобы укрепить израильское кли. Каждый товарищ в израильском кли — это просто достояние, и он ученик Рава, в нем есть сила, которая нет ни у кого в мире, если...

0: На самом деле, в мировом кли уже эти процессы происходят, уже последний год так делают. Ребята, уже есть сообщество опытных наших товарищей, которые давно занимаются, и они принимают новых товарищей, создают сообщество, которое все время обновляется и появляются новые силы, и мы хотим делать то же самое в Израиле. Говорит Рав. Второй отрывок. Давайте сблизимся, обнимем друг друга, пока каждый не почувствует, что он окружен верными, преданными товарищами, что он хочет остаться в таком состоянии навечно. Это все. Приблизимся друг к другу, обнимемся вместе друг с другом, пока каждый не почувствует, что он окружен преданными верными товарищами и что он хочет остаться в таком состоянии навсегда. Это все. И мы хотим, чтобы израильская клей смогла прорваться в новые области, новые десятки создавать и впитывать новых товарищей, которые хотят распространять новую кабала и учиться. Вопрос на семинар. Что мы думаем о том, что мы хотим, как десятка? Что мы думаем об этом? То, что мы сейчас представили как идею обновления израильского кли, чтобы с помощью присоединения новых товарищей и укрепления особости тождественности израильского кли и их особых свойств. Приказ один, группа.
1: Что мы думаем об этом? Да в целом, это было бы прекрасно. Это действительно, это влило бы нам новой крови и во все десятки, дало бы больше силы во все существующие десятки. И также по поводу местной идентичности мы тоже говорили здесь в группе Иерусалима, как вот это укрепить вместе с женской частью группы, чтобы это дало сил. Да, короче, это действительно даст нам очень много сил. Передаю.
0: Я тоже думаю, что это очень важно для нашей десятки, чтобы принимать новых товарищей. Мы видим в этом величие и возможности продвигаться тем, что мы передаем, то, что мы получили. Евгений.
1: Да, действительно. Присоединение новых товарищей — это всегда дает новую кровь и соединение с десяткой и с товарищами. Конечно же, чем больше новых товарищей присоединится, тем больше это даст нам продвижение. И действительно, чтобы мы были, чтобы нам удалось присоединить весь мир.
0: Да, кли хочет расшириться. И это то, что товарищи говорили, новая кровь, новое впечатление. Есть товарищи, которые приходят новые, видят, что мы уже годами учимся. И это всегда, всегда хорошо, когда вливается новая кровь.
1: Да, это возможность увеличить все израильское кли, с одной стороны, а с другой, мы также, как ведущие, и, конечно же, чтобы мы, нам удалось влиять, то есть отдавать все и передавать всему нашему окружению, всей нашей стране.
2: Максим Катавзе. То.
0: Как написал Максим, что это хорошо, а я чувствую, что это просто необходимо нам, с того, как мы год прошел уже, как мы приняли новых двух товарищей. Я не знаю, мне кажется, что это просто без этого я чувствую себя просто сдавленным. И что у меня нет воздуха. Я не знаю, это решение или нет, но если руководство так пытается сделать, то я думаю, что мы постараемся.

0: Я верю, что мы постараемся это выполнить. Только она должна брать эти вещи и продвигать до конца, и дать объяснение и сопровождение группам, а не оставлять это на уровне обсуждения. Израиль.
1: Да, в общем-то. Мы уже начинали такой процесс. Он прервался, началось вот это сообщество. Действительно, хотели построить такое сообщество, туда ввести учеников и более внешнюю аудиторию. Это была идея, и есть место для нее, и снова попробовать это и построить наше общее будущее, потому как мы знаем, что если у нас будет более сильная группа, сообщество, так у нас будет больше сил. И мне кажется, что нужно и пробовать, нужно делать.
0: Да, мы говорили о том, что действительно это должно быть местное сообщество. Это не только десятка, это сообщество с новыми учениками. Мы должны посмотреть, как нам товарищи из опытных десяток, как мы можем это дело продвинуть, что нужно сделать, как, что требуется от нас. Пойти в это глубже, серьезнее. Максим.
1: Да, друзья. Ну, во-первых, этот процесс... Он мировой. Мы уже думали об этом более года. И это происходит уже и в других группах по всему миру. Смотрите, может так, чтобы построить будущее, стоит вспомнить историю, как Гилад сказал, что когда мы начали выстраивать израильский клип где-то в 2010 году и видели, что те, кто были молоды тогда относительно, что в общем было непросто абсорбировать новых товарищей. Мы думали, что мы откроем отдельно такое стерильное место, точки в сердце, вот такие центры, и что это будет хорошо. И мы видели, что это не очень-то развивается. Там было несколько сотен человек, но эта группа не росла. И потом еще вообще начался коронавирус, и мы отключились от региона, и вообще было неважно, где каждый человек, каждый живет, и все было виртуально. И сейчас, вот в последние два года мы начали выстраивать сообщество учащихся, но мы уже обладали опытом, и разница между точкой в сердце Никуда Шабалев и сообществом мы не, уже в том, что мы не хотели оставлять сообщество новых учащихся в каком-то стерильном месте, но только во время процесса подготовки, а потом соединять их, чтобы они были учениками абсолютно такие же, как все, там, не только приходите вечером слушать урок, а чтобы они могли все, чтобы у них был доступ ко всему, что есть и у всех, и к утренним урокам, и к раву, и так далее. Неважно, в каких рамках он учится. Мы это получили и от рава, что неважно, какой человек, в каких рамках, у нас тут нет никаких иерархий. Если он учится, неважно, он учится год или там 20 лет, разумеется, что есть еще период привыкания, нужно пройти подготовку, но после этого есть утренние уроки, ты можешь приходить раз в неделю или каждый день, или даже несколько раз в день. И сейчас мы пришли к состоянию, когда у нас уже есть сообщество учащихся, и мы хотим. Есть тут две опции. Или присоединять новых учеников в существующие десятки. Например, есть десятка Зихрон-2, и будут еще там 3-4 товарища, которые сейчас находятся в сообществе учащихся. Мы можем присоединить их в Зихрон-2 или в Зихрон-1. Или если есть достаточно новых учащихся, мы можем открыть Зихрон-5, десятку целую. И здесь сообщество и инструктора, они решат и поймут, каково желание человека. Но мы видели это в Петах-Тикве, когда мы присоединяли новых товарищей именно к ветеранам, которые учатся и 20, и 30 лет. Мы видели, что это работает. Что это действительно работает, и что ветераны со всем своим опытом обнимают вот так новичков и помогают им. И был такой вопрос, стоял такой вопрос, что предпочтительнее для того нового ученика быть с такими же учениками из своего потока, с которым он учился, или распространить их и так вот разделить их между ветеранами. И это все еще вопрос, это еще не точная наука, что я могу точно сказать, что это работает, а это не работает. Но мы видели хотя бы в Петах Тикве, что да, нет никакой проблемы, и вы все тоже 10-15 лет на пути, и уже у всех есть опыт, и мы думаем, что это может помочь тем товарищам, которые присоединятся. Например, вот Кармелька, если присоединятся к вам еще новые товарищи, вы говорите, разумеется, что им это поможет. А вот по поводу центров физических, мы слышали в фокус-группу, есть ли необходимость или нет. Посмотрите, мировое КЛИ с радостью встречаются раз в неделю, они снимают место, и я знаю, что и в израильском КЛИ есть такие. Я думаю, что на этом этапе этого достаточно, но если будет действительно достаточно людей, у них будет потребность и возможность не для распространения, а для того, чтобы участвовать в уроках, то да, группа может решить и снять помещение. Но пока мы этого еще не видели, давайте начнем с того, что начнем встречаться раз в неделю, все десятки в регионе, быть в каком-то месте, и это будет прекрасно. Вместе с этим, почему мы не слишком-то толкаем вас к этому, потому как большинство из вас находится в центре страны, и по совету Рава, и мы видим, что это лучше, это не только центр Петах-Тиквы, а это вообще центр всех, и поэтому, если вы там кто-то 20-30 километров от центра, вам лучше приезжать сюда, это лучше взять в расчет. Поэтому все эти вещи, они открыты, и без связи, то, что я сказал, что это только для групповых нужд, потому что для распространения нам не нужно держать центры. То, что тут прислали вопрос, что если это для нужд распространения, мы должны снять помещение. Нет, для этого не надо. Мы для нужд распространения мы можем снять в центре города прекрасное помещение на несколько часов, как правило, в самых таких привлекательных местах. Потому как если мы снимаем помещение для нашей группы, то мы снимаем как где-то там в промзоне, и там, конечно, не подходит это помещение для того, чтобы там открывать кампус. Поэтому не стоит сейчас думать о распространении, и мы об этом позаботимся другими путями. Если группа думает о том, что есть достаточно людей, которые могут содержать помещение или снять помещение раз в неделю или чаще, ну, пожалуйста, но лучше всего советоваться с вашими ответственными. Это, в общем-то, направление, и мы, в общем-то, открыли для вас вот эти вызовы, которые у нас есть, да, в этом, это как пока сейчас направление, и мы собираемся его реализовать.
0: Да, сейчас, после того, как мы послушали от руководства много всяких вещей, у нас есть еще вещи, мы потом скажем это. Мы хотим послушать вас. Как вы принимаете эти идеи? Может быть, у вас есть сомнения? Или вы поддерживаете, вы радостны этому, или сомневаетесь? Короче, есть у вас сейчас возможность выставлять ваши знаки вопроса, задавать ваши вопросы. Нам очень важно, чтобы этот процесс был вместе. Не так, чтобы мы там сверху что-то указываем. И понятно, что если мы решим начать этот процесс серьезно, мы будем проводить всякие инструктажи, будем объяснять, что делать и как, и этот процесс будет выстроен правильно, если у нас, допустим, есть новые ученики или ученицы, которые живут в Хайфе. Ну, надо посмотреть и проверить, кому их стоит присоединить, какую десятку, и готовить десятку, посмотреть, чтобы она хоть была готова, если она будет уже созрела для того, чтобы принять нового члена в свои ряды и передать ему свой опыт. Все зависит от желания десятки. Ничего насильно делать не будем, и подготовим, и все понятно. Если есть вопросы, задавайте, пожалуйста. Может быть, пока Дуди?
1: Может быть, есть еще идеи, какие-то мысли, какие-то опасения. Давайте открыто поговорим, как в салоне. Да, здравствуйте, друзья. Во-первых, большое спасибо вам, что вы нас собираете для таких важных выяснений. И уже давно понятно, что ответственность о том, за то, что происходит на Барухе, возложена на каждого из нас. И мы в нашей десятке подняли наше ощущение, что мы должны подготовить себя к трендам, которые сегодня и существуют в Израиле. Сегодня, например, очень популярны ретриты, да, когда очень многие люди ищут места, когда они могут выезжать куда-то, и это позволяет людям в конце недели куда-то посетить вот такое вот. Это не обязывает как курс, там 10 встреч, а это начать какое-то такое мягкое вхождение. И есть еще тренды, то есть если есть какие-то, в которые мы можем облачить наш контент и передать это в широкой аудитории, массам, и вот такие общие встречи, когда Рав ездил по разным местам и встречался с людьми, и даже еще до того, как мы вводим уже новых товарищей в наши сообщество, открыть наше сердце большому, большой аудитории и врата для науки Каббала. И, разумеется, мы готовы включать всех, кто присоединяется, и не видим никакой разницы между ветеранами и начинающими.
0: Большое спасибо. Это очень хорошее предложение. Нет у нас такого слова «ретрит» в каббалистических терминах, но это хорошая идея делать такие встречи. И, кстати, есть такая возможность у нас сказать, что это первая встреча своего рода. Мы так хотим подогреться, то есть забить первую основу, что называется. И мы хотим вернуться к тому, что как было у Рава, что Рав проводил встречу каждый Йом Шлиши, там, каждый месяц вместе с Ореном. Это были особые уроки.
1: Да, я думаю, что под названием Каббала, да.
0: Да, и тот, кто не спустил как-то, не слышал, стоит послушать. И было здорово послушать Рава вместе, собраться на трапезу и побыть вместе, соединиться. И мы хотим этот успех повторить. Мы тоже хотим выезжать в разные места, в разные города Израиля, приезжать и проводить такие встречи. И вокруг этого места, чтобы товарищи и подруги соединялись, создавали такие встречи по объединению, горячие встречи, чтобы были там и уроки, и встречи там лицом к лицу, что называется, вместе физически улыбаться друг другу, а не только виртуально. И это поможет всему сообществу в конкретном районе собраться, и Гилат, и Орен, и широкие команды товарищей из Петах Тикве, вместе с ними продолжать и как-то выяснять это решение, как нам нужно делать это. Я вижу, что мы слышали также сегодня, когда был семинар фокус-группу, много есть разных идей, как сделать это, как расширить наши клеи. И мы будем это делать. Давайте продвинемся. Кармель, выходил задать вопрос еще. И Хайфа 3, пожалуйста, покажите нам экран. Кармель. То, что я хотел спросить, пожалуйста, если мы добавляем новых товарищей в десятки, как мы сможем сохранять количество, чтобы не было такого, чтобы там десятка...

0: Расширилось слишком много. Должно быть 10 товарищей, не 10, не 9, не 11. А и так у нас уже много товарищей в десятке. Как мы можем принимать еще, чтобы это не было слишком много людей?
1: Да, спасибо, Вадим. В общем-то, мы знакомы, ты был учеником в кампусе, и я помню этот процесс, который ты прошел. Я напомню, если возможно, он, Вадим, сначала прошел кампус МАК, а потом прошел кампус на иврите. И в отличие от остальных учеников в кампусе, он искал очень серьезные рамки, и он был добавлен в десятку Кармели. И вот как раз ты являешься классическим примером, что человек, который начал учебу и потом хотел более серьезные рамки и получил их. И вот что мы сегодня понимаем, что на практике, в действии, есть тот процесс, который должен состояться. Для новых учеников нужен дом. Им нужно место, им нужно встретить людей, у которых уже есть опыт и устойчивость. Из опыта вот эти вот новые такие самостоятельные рамки еще пока не выдерживают проверку временем. И это с одной стороны. С другой стороны, израильским группам нужны новые учащиеся. И как это будет происходить, это сейчас мы не будем обсуждать, потому что это технические вопросы, и это будет делать определенная команда, которая будет все полностью описывать весь процесс и решать, какие десятки к ним им подходят, это каким нет. Но, в общем-то, общая идея того, чтобы кли обновлялось новыми учениками, а с другой стороны, новые ученики получали устойчивый, стабильный дом с опытными товарищами, а не приходили куда-то в какое-то шатающееся место, и они могли бы присоединиться к какое-то действительно очень серьезное место, где могли бы им показать серьезные примеры. Об этом мы говорим.
0: Спасибо, Вю. Спасибо, Вадим. Хайфа 3. Дорогие друзья, я хотел поделиться опытом, который у нас был, и я хочу посмотреть, как это помогает нашей беседе. Мы пытались соединить в Хайфе 3 десятки с нашими товарищами, которые закончили точку в сердце, кампусы. Мы находимся таким образом, какой-то опыт у нас был. Они вошли пока еще в сообщество учеников. И мы столкнулись с тем, что есть десятка, например, у них есть определенные рамки, они создает какую-то атмосферу, если ты пытаешься как-то укрепить, сделать что-то, у них уже есть определенная атмосфера или какие-то рамки, и очень тяжело как-то это изменить. И как нам создать действительно такую атмосферу, то, как вы сказали, тот, кто хочет укрепиться, и кто хочет какую-то зависть развить, учеников, которые смогут действительно продвигаться через положительную зависть, есть несколько вещей, которые вы говорили. Есть десятка и есть, что называется, местная идентичность, новое какое-то такое отождествление, новое что-то, что я не слышал. Например, я из Хайфы, из Кармиэля, там север, у них там есть какая-то идентичность. Ну, мне кажется, что те люди, которые хотят соединиться, новые ученики с опытными, может быть, когда они действительно смогут как-то соединиться, и, с одной стороны, нужно подумать, как сделать так, чтобы эта десятка не была как-то, чтобы она не очень была, не нагружала, с одной стороны. С другой стороны, мы хотим как-то познакомиться и соединиться с новыми, но как этот махсом, какую-то границу разрушить, чтобы как-то... Ну, мы не знаем, как это сделать.
1: Да, спасибо, Яли. Это действительно правильный, верный, четкий вопрос. Во-первых, мы обсудим это вместе и подумаем об этом вместе. Как я сказала до этого, это не какой-то процесс, который мы спускаем сверху вниз, а это процесс, когда мы будем вместе обсуждать, и вообще каждая десятка, она особенная. И Вадим задал вопрос. Я не думал до этого, что это может быть проблемой, а когда он задал его, я задумался, что действительно может быть такая проблема, что слишком большая десятка. Для другой десятки может быть совсем другая проблема. В десятке Вадима это один опыт, а у тебя в десятке другой опыт, и мы соберем весь этот опыт, он аккумулируется, и мы проверим, как Михаил сказал до этого. Есть одна возможность, и, скажем, ученик, который уже продвигается на каком-то этапе в сообществе, и он уже созрел, и он хочет присоединиться к десятке, мы пройдем, посмотрим Хайфа 3, Хайфа 1, Хайфа 2. И почему это преимущество? Может быть, мы не объяснили это точно. Когда мы в подъеме, это нам вообще не важно. Виртуально, физически мы все в Мартиконе, но когда мы в падении, очень важно, чтобы была близость к каким-то товарищам, которые могут тебя удержать, могут пробудить, разбудить, обнять. Мы знаем, что частично ваши десятки встречаются раз в неделю или устраивают какую-то трапезу. У нас также есть раз в году региональный конгресс. У нас есть конгрессы десяток. И человеку, который живет в регионе Хайфа, ему будет очень удобно прийти к десятке в Хайфе, чем какая-то там какую-то десятку, как виртуальную, где там будет один из Бершевы, а другой из Эйлата. Будет очень тяжело. Что поделать, мы все еще ограничены нашим существованием в физическом мире. Поэтому мы говорим, когда человек находится в тяжелом состоянии, где ему нужна поддержка, он будет близок к своей десятке, у него будет уже привычка, что он раз в неделю, раз сколько-то времени встречается физически с десяткой. Но в какой форме, это интересно. Интересно нам всем. И последнее, к тому, что ты сказал, возможно, что будут десятки, которые образуются, может быть, после изучения, после курса, и их будет там целых, их будет достаточно, чтобы создать новую десятку в регионе Хайфы. И, возможно, мы придем к вам и скажем, какая десятка хочет им помогать, сопровождать, поделиться своим опытом с ними. И это вторая опция. То есть когда мы не будем внедрять учеников в существующие десятки, а если их будет достаточно, мы создадим их стерильную такую десятку. И мы говорим, что мы сейчас просто запускаем этот процесс, и очень важно, чтобы мы этот процесс проходили вместе. Михаил, ты хотел сказать? Женщина ХЭП-2. Да, добрый вечер, большое спасибо за эту открытую беседу. Две вещи. Хотела поделиться обратной связью. Так как я была в точке в сердце, и потом, когда действительно меня перевели в десятку, и я действительно могу поделиться, что это очень сильно повлияло и очень значительно повлияло на мое участие в утренних уроках. Большое спасибо за этот процесс. Я действительно благословляю его. И вот единственная как бы мысль, которая у меня была, и как кого-то, кто относится к израильскому клину, не живет в Израиле, я живу в Голландии. И также и моя десятка виртуальная, мы создались во время короны, мы очень сплоченные, у нас есть подруги из Кирьят-Гата и Натани, и я знаю, что есть десятки, у которых есть подруги из Эйлата и Хадеры. Я просто хочу поднять такое сомнение, как это будет работать.
0: Твой случай очень особенный, мы видим, как ты расцветаешь, но на самом самом деле ты пример не... Нет таких много примеров, как ты. У нас мы будем думать еще, как это сделать. И есть у нас товарищи, которые находятся в разных местах, учатся на иврите, но это такие исключительные случаи, мы поговорим об этом еще.
1: Ну, в общем, в целом, вот все виртуальные десятки, то есть, ну, не факт мой случай.
0: Ничего не отменяем, ничего. Только если по согласию, что хотят что-то изменить. Только так.
1: Большое спасибо.
0: Бершева. Спасибо, друзья. Спасибо, что у нас есть возможность выяснить эти вещи. Я хочу немножко описать состояние, в котором мы находимся, что мы... У нас практически нет связи между десятками в нашем районе, в Бершеве. Нет связи между женщинами и мужчинами. Нет никаких совместных каких-то событий, мероприятий. У нас никаких связей нет между десятками Бершевы и новыми учениками. То, что я хотел бы предложить, что, как сказали уже товарищи другие, чтобы мы могли выбирать и дать возможность как-то по свободному желанию что-то делать, это не очень работает, потому что если никого никто не организует, и Петахтиква не берет на себя инициативу, то это не работает, потому что каждый хочет оставаться в своем удобном каком-то событии, и все. А то, что да, происходит правильно, если люди приезжают и делают какие-то мероприятия в рамках движения, там, и создают сообщество, то, что я хочу предложить, это чтобы кто-то были ответственны за определенный район, какую-то область в Израиле, которая бы создавали мероприятия, чтобы это было на постоянной основе, чтобы был какой-то распорядок, известно было заранее расписание, когда мы будем делать те вещи. Например, Тубиав, День любви, что называется, все мы начинаем организовывать, потому что сверху руководство определило это и поставило ответственных, и все сразу... Не обязательно, чтобы это всегда было из Петахтиквы, но должна быть очень четкая организация, и должна быть структура, как есть в Мак-Исраэль, как есть какое-то сообщество учеников. То есть организация, которая все это организует. Нужно упорядочить все эти рамки, чтобы было так же для израильских групп тоже. По сейчас нет этого. Спасибо.
1: Да. Во-первых, большое спасибо. То, что вот сейчас становится ясным, мы тут дотрагиваемся до открытых нервов, исходящих из сердца. И вот этот хисарон, вот эта ваша необходимость, она становится явным для всех. Если мы посмотрим на сообщество учащихся и что произошло в последний год, то, что принимает сейчас обороты большие. Во-первых, Гилад и Оран, они лидеры израильского кли, а также видели Шимона, Дрора и Асафа в комнате инфо, которые занимаются мужскими десятками израильского кли. И у нас есть Авивит Слава. Они находятся в W-Info. Яир Орен занимается... Он руководитель распространения на иврите. Это Рафаэль руководит системой десяток и сообществом учащихся, и Йонатан Мангольд, он помогает ему в команде сообщества учащихся. И мы сейчас находимся в процессе, который принимает обороты на И когда Оран и Гилад начнут проезжать по всей стране и просто встречаться с местными десятками, с местной группой, с местным сообществом. И так я вижу это, как Рав ездил в стране, по Израилю, и проезжал разные места, и это приводило к тому, что каббалист приезжает в город, или там праведник приходит, в город, и это приносит с ним дух и благословение месту. Так это должно быть. Вот товарищи будут приезжать, они вместе с вами будут встречаться, собираться в одном месте. Поднимайте всю вот эту боль и хиссарон и начните работать над тем, как можно выстроить там это кли, к которому мы стремимся, потому как именно для этого эти встречи и предназначены. И для того, чтобы заново выстроить то, что нам известно, то, к чему мы привыкли. Просто сейчас мы хотим взять это на более продвинутый уровень, и не нужно смотреть назад, почему это было так. Ну, сделали то, что сделали, сделали то, что было верным на тот момент. Сейчас мы находимся в новой реальности, в определенную точку времени. И у меня есть как... такое ощущение очень сильное в сердце, что на будущее нашей группы, вообще и израильского кли, и мирового кли, зависит от каждого, насколько каждый хочет, чтобы Небарух стал вечной вещью, и чтобы все продолжалось, и так нужно относиться к этому. Как мы слышим боль, которую высказывает товарищ, так каждый должен прийти с таким самым глубоким хиссароном из сердца, чтобы... Что сделать, чтобы группа развивалась? Перед этим я посмотрел, у нас 1010 подключений. Это много, но должно быть намного больше, потому как в израильском кли мы намного больше, нас намного больше. И так это должно быть. Нам нужен этот дух, который сидит в нашем сердце, и мы должны излучать его на все органы.
0: Хочу добавить немножко еще. Такое впечатление, что вот мы там хватаемся за голову, как мы все это сделаем, как нам... Мы начинаем сейчас такой процесс, когда каждый снизу должен пробудиться, и написано, что тот, кто приходит очиститься, помогает ему. И нужно делать это все вместе, и народ Израиля нуждается в свете, я не знаю даже, как это выразить, все человечество ждет от нас этого. Знаете, как эта пирамида работает? Не надо забывать, что с нами Творец, его сила. Если мы делаем такое маленькое движение, начало понятно, что он поможет нам, осветит нам наш путь и покажет нам, как сделать следующий шаг, откроет такие возможности, о которых мы даже не думали. Всегда так происходит. Так давайте быть уверенными и радостными, что все будет как положено. Нетания.
2: Лошумим, микрофон.
1: Не слышно. Микрофон. Сейчас он вышел. Да, сейчас слышно.
0: Ну хорошо, здравствуйте. Я хотел задать вопрос по поводу, я не знаю, что происходит, слушаю себя. Плохо слышно его, непонятно ничего. Прежде всего, мы должны быть открыты для всех, но я бы хотел, чтобы мы взвесили и подумали, хорошо ли это для тех, кто приходит учиться. Потому что...
1: Я сожалею, мы слышим только половину того, что ты говоришь. Ну, напиши нам. Напиши вот в WhatsApp мне или Дуди. Ты... Ашкелон 2, пока что.
0: Прежде всего, огромное объятие и... по поводу сообщества учеников, я хочу привести пример. Несколько раз я спрашивал, почему нам не сделать Zoom и прочитать какую-то статью вместе, и они могут увидеть, услышать десятку. Нет, не хотели вообще, чтобы это было происходило. Что было какое-то трение сердец, я не знаю, все боялись этого. Теперь, что касается молодых, что-то самое, может быть, важное в народе нашем. И самое главное, что их возникает вопрос, кто я такой, что найти себя. И мы можем повлиять на них, например, не может быть, без прямой связи с Бней Баруха, привлечь их как-то, передать им, может быть, какое-то там, чтобы было, чтобы у нас было какой-то мозговой штурм, и, может быть, стоит, чтобы у нас был какой-то совет, там даже 150 человек со всех частей израильского кли, чтобы вместе собирались, думали как-то, под руководством нашего руководства Бней Баруха. И самое главное, как нам раскрыть любовь между нами, чтобы единство и молитва было особенным, чувственным, волнительным, и чтобы была сила, и каждый получал в течение дня много сил. Спасибо, Арон.
1: Да, спасибо, дорогой Арон. Это всегда приносит нам хороший дух. Ну, H13 последний, наверное. Не слышно, Элад, ты хотел? Кто хотел в H13? Не дали им.
0: Мы не услышали вопрос, но мы должны уже заканчивать. Время заканчивается, но только начало. Мы планируем много таких шагов провести. У нас заняло много времени, чтобы укрепиться в десятках. И я думаю, что мне это было очень странно. Я помню, что Ира все время толкал нас к десяткам, и тогда мне казалось, что это будет за счет группы, за счет какого-то сообщества. То есть мы как будто бы потеряли идентичность групповую и соединились в десятках. И сейчас мы видим, насколько это было важно, что десятка — это клетка, которая должна быть здоровой, которая сможет впитывать новых людей, которые приходят. И если мы уже с этим создадим такую способность, тогда мы уже будем в таком устойчивом состоянии, процессе, тогда мы сможем распространяться и создавать мощные области. Я думаю, что у нас есть это полгода, чтобы так вот организоваться по-новому и создать такие здоровые клетки, которые будут воспринимать новых, и также чтобы создавать такую область, где мы люди могут создавать сообщество, и также наш центр посещений, который мы строим, тоже будет много людей приходить, и конгрессы будем делать. И мы надеемся, что будет еще много людей, которые захотят присоединиться к нам, тысячи. И мы должны быть опытными людьми, чтобы их правильно принять к нам, так же, как нас приняли в свое время, так и мы. А когда мы будем уже встречаться с каждой группой конкретно, так мы уже будем встречаться и решать, как мы будем делать уже конкретно. Есть какая-то дата уже?
1: Нет, даты еще нет. Мы говорили о том, что этот процесс начнется, как мы его только заводим, как что-то обновляющее. У нас есть эти очень преданные команды, можно показать их Info и W-Info, которые занимаются очень преданно много лет израильскими группами. И мы отсюда и продолжим. Это встреча была первой с встречей с руководством, но мы назначим даты, мы будем выезжать к вам, Орен и я, и те, кто еще присоединятся к нам из руководства. И мы очень-очень-очень хотим, чтобы этот процесс был нашим общим, и все, у кого есть идеи, чтобы присылали нам, и мы создадим его вместе.
0: Да, и одно слово хочу добавить. Мы же заканчиваем. У нас были практические всякие вопросы, как соединить, и как, и в какой форме, и все понятно. Что мы будем взвешивать все эти возможности, и мы пока еще никого никуда не присоединяем. Мы пока только проверяем идеи. Нужно сначала определиться и содержание, наполнить эти рамки, когда у нас уже будут конкретные какие-то вещи, мы хотим сначала прийти с вами поговорить, послушать вас. Сейчас очень тяжело услышать всех, очень много людей, тысячи. Каждому тяжело выразить себя, свои идеи. Мы хотим встретиться со всеми конкретно, чтобы послушать всех, чтобы все могли высказаться и выразить себя. И мы вместе сможем сформировать процесс. Это только вместе. Мы не приходим, что-то уже закрытое, уже решенное. Нет, мы хотим вместе, самое главное, дух добавить, чтобы вместе продвигаться и решать вопросы.
1: Я добавлю, что эта встреча очень была воодушевляющая, волнующая, и мы должны так разогреться, как уголек об уголек, товарищ от товарища, десятка в десятку, чтобы свет возник между нашими сердцами. Это то, что Рав дал нам, и чтобы мы позволили этому свету разрастись, и чтобы это дальше распространилось на все творения из Небаруха. И давайте сделаем это место, продолжим дело Рава, доставим ему наслаждение и Творцу, и поэтому я приглашаю всех вас быть с нами вместе, сообществом учащихся и с новыми учениками. У нас есть несколько уроков в неделю. Мы хочу видеть вас всех, как сейчас вижу. Мы в понедельник вечером мы изучаем Бааль Сулама, в среду учим статьи Рабаша, по пятницам учим строение высших миров. Приходите все, как отдельные товарищи, как десятки, чтобы наше вот это объединение было большим, что есть товарищи, которые 30 лет учатся, и те, которые несколько месяцев учиться, и это даст нам дух, силу, толчок вперед. Мы будем чувствовать эту территорию, как мы будем чувствовать, что происходит в сердцах наших товарищей. И, пожалуйста, возьмите вот эти выяснения, начните обсуждать между вами, и как и самое главное, как Доди сказал, чтобы мы действительно молились, не забывали о том, чтобы Творец был между нами. Это самое главное, что решит все. Вот это вот все вот соединение на основе географической близости, и в это мы будем вливать всех новых учащихся. Эти два принципа и эта идея, начните, продолжайте проверять, и мы включимся всем сердцем.
0: И закончим песней.

0: Здравствуйте, друзья. На первой части урока мы будем слушать урок Рава от 4 февраля 2002 года. Урок основан на статье «Что означает, что Эйсав называется человеком поля в духовной работе?» Книга «Труды Рабаша», второй том, 998 страница. Прочитаем вместе статью в десятках. У нас 29 минут, пожалуйста.
1: Что означает, что Эйсав называется человеком поля в духовной работе? Книга Зоар говорит, здесь сказано «человек, сведущий в охоте, человек поля», а там сказано о Немроде, он был сильным охотником перед Творцом. Как там имеется в виду, что он охотился на умы людей и совращал их восстать против Творца? Также и здесь. Человек поля означает, чтобы грабить людей и убивать их. А Эйсав сказал, что он находится в поле, чтобы молиться, как Ицхак. Как сказано, вышел Ицхак молиться в поле. Однако он, то есть Эйсав, охотился и обманывал Ицхака. Необходимо понять эти две вещи, сказанные об Эйсаве. То есть, чем отличается человек, сведущий в охоте, от человека поля в работе. Еще нужно понять, о чем говорит книга Зоар. Человек поля, потому что его наследственный удел находился не в месте поселения, а в месте разрушения, в пустыне, в поле. И поэтому он называется человеком поля. Но ведь и Ноах зовется человеком земли, как сказано, стал Ноах человеком земли. И также сказано о самом Ицхаке, и вышел Ицхак молиться в поле. А также сказано, что Ицхак сказал о Якове, как сказано, и сказал, смотри запах сына моего, как запах поля, которое благословил Творец. В таком случае, откуда у Эйсава получается, что человек поля означает грабить людей и убивать их? И следует объяснить это в плане духовной работы. Известно то, что сказано, который создал всесильный, чтобы делать. То есть Творец создал мир с намерением и желанием насладить свои создания. И для этой цели он создал нечто новое, называемое желанием получать наслаждение и удовольствие. Как мы учили, для того, чтобы насладиться благом и наслаждением, которое он хочет дать, наслаждение определяется степенью хиссарона и стремления к чему-либо, потому что стремление определяет величину удовольствия, которым можно наслаждаться от этого.
0: Итак, вначале возникло желание получать и свойство, сущее из ничего. И это называется, которое создал Всесильный. Чтобы делать, это мера исправления творения, поскольку существует разница между дающим и получающим. Таким образом, здесь существует понятие хлеба стыда, то есть свойство стыда. Поэтому дана возможность построить намерение ради отдачи, то есть не получать, несмотря на большое желание получать благое наслаждение, все равно, чтобы не испытывать чувство стыда, дана работа творением. И эта работа называется работой, потому что она против природы, которую создал Творец для своего творения. Ведь цель творения состоит в том, чтобы насладить свои создания. Это значит, что все, о чем можно сказать, что человек получает, то есть что у него есть желание получать, исходит от Творца, создавшего эту природу. Тогда как не получать то, что Творец хочет дать, благо и наслаждение. Это мы относим к творениям. Поэтому это исправление, не получать благо и наслаждение, может быть только при условии, что у нас есть намерение ради отдачи, что и называется «делать». То есть творения должны это делать, хотя это и противоположно природе. И вот, это желание получать называется «малхут», так как известно, что кли для получения светов называется «малхут». И как мы изучаем, на эту «малхут» было сокращение и скрытие, когда «малхут», будучи желанием получать ради себя, осталось без света. И только когда могут создать желание ради отдачи, в мере этого отменяется сокращение и скрытие, и она может получить изобилие. Иначе малхут называется пространством, свободным от света. И как следствие этого потом создаются две системы. По принципу «одно против другого создал Творец». Иными словами, так же, как существует абиа святости, так же есть абиа скверны.
1: Вот. У малхут есть несколько названий, а именно земля, почва, море, прах. И это согласно тому, что она получает. И вот от этой малхут, которая называется земля, происходит человек, как сказано, и создал Творец человека из праха земного. И это свойство малхут, как сказано, все произошло из праха. И сказали мудрецы в книге Зор, все произошло из праха, даже солнечный круг, что означает, что все, о чем говорится, говорится только исходя из светов, облаченных в келим. Ведь известно, что нет света без кли, и все келим происходят от малхут, которое является желанием получать. Другими словами, все, о чем идет речь идет только о малхут, которое является желанием получать. И это есть как в святости, так и в клипе. А вся разница в том, что святость не пользуется желанием получать, иначе как когда может дать на это желание ради отдачи, а иначе она сокращает себя, не используя желание получать. Тогда как клипа хочет пользоваться желанием получать ради получения. То есть, когда говорят, что человек пользуется отдающими келим, это не означает, что отдающие келим делают что-то, поскольку отдающие келим не присутствует желание получать. Ведь все творение считается только желанием получать. Как известно, что кроме желания получать, все относится к Творцу, как сказано выше, поскольку творение называется сущим из ничего. И это относится именно к свойству хисарона, недостатка, который создал Творец. Но когда мы говорим, что человек пользуется желанием отдавать, это означает, что желание получать.

0: получается.
1: И там речь идет о свободе выбора. Исправить ли его на отдачу, которая называется святостью. И об этом сказал Ицхак, как поле, которое благословил Творец. А если не исправляют на отдачу, а занимаются получением ради получения, то это называется человек-поле. То есть клипа, как сказано выше, что означает человек-поле, чтобы грабить людей и убивать их. И так было у Исава. Однако об Ицхаке написано, что Ицхак вышел молиться в поле, то есть пошел исправлять поле, то есть свойство Малхут. Исправлять, чтобы свойство Малхут, которое является желанием получать, было ради отдачи. И это называется исправить мир в Малхут Шадай, поскольку известно, что имя Шадай называется Исод, а Исод называется Исод праведник, основа праведника, который является отдающим, нацеленным на исправление Малхут, которое является свойством получения, но становится подобным свойству Исод, направленное на отдачу. И это означает, и вышел Ицхак молиться в поле. И подобно этому написано о Яакове, что Ицхак сказал: «Смотри, запах сына моего, как запах поля, которое благословил Творец». То есть Ицхак видел, что Яаков исправил Малхут. Ведь уже видно благословение Творца, распространяющееся на поле, которое является свойством Малхут.
2: Однако необходимо понять, почему в книге Зор поле говорится по поводу Исава в плохом смысле. Как сказано выше, следует объяснить, сказано человек, сведущий в охоте, а потом сказано человек поле. И Зор объясняет, человек охоты, сказано о Немроде. То есть Немрод был сильным охотником перед Творцом. И объясняет Зор, что это значит, что он охотился на умы людей, совращал их восстать против Творца. Не нужно понять, чем отличается человек охоты от человека поля. Не согласно тому, что мы учим, что есть разница между моха, разумом и либо сердцем. Моха, как объясняет мой отец и учитель, имеется в виду свойство веры выше знания, а либо имеется в виду желание сердца, которое работает только ради собственной выгоды. Иначе говоря, ради собственной выгоды человек готов совершать любую работу в мире, если он будет видеть выгоду от этого, что он получит за свою работу, свои усилия. Получается, согласно этому, то, что он говорит, человек охоты и человек поля, это два понятия, которые называются в работе моха и либо. Из сказанного поймем, если Писание говорит об Исаве, что он был человеком охоты, а охота, мы учили, что такое охота на примере Немрода, что он охотился на умы людей и опутывал их, чтобы они восставали против Творца, что является пороком в свойстве моха, то есть в свойстве веры. Уже из этого мы можем объяснить, что такое человек поля, что это как он нанес изъян свойству моха, также нанес изъян и свойству либо. Поэтому объясняют, что такое человек поле, что это любовь к себе. То есть, что поле его было грабить людей и убивать их. А он должен был совершить выбор в поле, выбирая добро, чтобы там пребывало благословение. Но он сделал наоборот. То есть он привлек туда свойство смерти и убийство в это поле. А в духовной работе следует объяснить, что поскольку человек был создан с желанием получать, и нужно исправить его на отдачу, для того, чтобы у него была возможность исправлять, то есть чтобы был выбор, иначе говоря, чтобы человек исполнял Тору и заповеди.

0: ради отдачи, а не ради собственной выгоды, произошло сокращение и скрытие. Человек должен начинать работать в свойстве веры выше знания, потому что внутри знания произошло скрытие по вышеназванной причине.
1: Тогда начнется работа в свойстве выбора. То есть человек должен принять бремя Малхут Небес. Когда бремя означает как бык под ярмо. Даже если тело не согласно это делать, если оно не видит результата своего труда, потому что такова природа, которую создал Творец. Чтобы делать, что человек должен видеть, что он делает, то есть каков результат его работы. И он должен видеть, кто наслаждается проделанной им работой. Поэтому, когда человек занимается Торой и заповедями, он хочет видеть, кто принимает его работу. А так как с целью исправления было совершено утаивание и скрытие, то человек не видит и не чувствует, кто принимает его работу. Надо только верить выше знания, что Творец принимает его работу. А тело не хочет верить. И потому нам дана эта работа в виде как бык под ярмо. То есть, как бык работает по принуждению, и он вынужден выполнять то, чего желает хозяин, так же и человек не должен спрашивать тело, желает ли оно принять на себя бремя Торы и заповедей. А он должен идти с ним по пути принуждения и верить верой мудрецов, что таков путь истины.
0: Также есть свойство, как осел под поклажей, что означает свойство либо сердца. То есть человек должен работать не для получения вознаграждения. Поэтому, когда телу говорят, что оно должно работать без всякой оплаты, это работа для него как поклажа. То есть тело хочет сбросить с себя эту поклажу, которую человек хочет, чтобы оно терпело. То есть тело понимает, что оно способно вынести поклажу, даже если есть сомнение, что ему дают вознаграждение за эту работу. Но когда ему говорят «работай и переноси тяжести без всякой оплаты», от такой работы оно хочет освободиться каждое мгновение. И тогда они сказали, как осел под поклажу. Под поклажей. То есть человек должен идти в этом направлении, несмотря на то, что тело не согласно. Получается, что есть усилия в двух направлениях. Первое, как бык под ярмом, второе, как осел под поклажей. И если человек идет по пути Эсава, человек называется человеком, сведущим в охоте, человеком поля. То есть, как сказано выше, ему не хватает веры, что называется человек, сведущий в охоте, подобно Немроду, когда тело хочет восставать против веры Творца, нанося ущерб свойству моха. И также он относится к свойству человека поля, то есть он грабит людей, что означает, что он грабит свойство человека в себе. И он остается как животное, которое знает только себя, но не ближнего. И потому сказано «человек поле, чтобы грабить людей и убивать их». Иными словами, если он лишает себя свойства человека, входит в свойство животного, то есть желание получать ради себя, тогда он относится к свойству грешники при жизни своей, называются мертвыми, из-за того, что они отделяются от источника жизни. И это называется свойством либо сердца. А истина состоит в том, как сказал мой отец и учитель, что главное, на человеке пребывает свойство либо, то есть оно является корнем того, что он не хочет верить, из-за того, что у человека есть большее наслаждение, чем то, что он видит и чувствует. Поэтому он не хочет унижать себя и идти с закрытыми глазами и верить всему, что сказали наши мудрецы.
1: А главной основой является вера в мудрецов. Как сказано, история об одном чужеземце, который пришел к Шамаю. Сказал он ему: «Сколько Тор есть у вас? Сколько учений есть у вас?» Ответил он: «Две. Письменная Тора и устная Тора». Сказал он ему: «По поводу письменной Торы я верю в тебя, я верю тебе, а по поводу устной не верю. Обрати меня в иудейство, чтобы обучить меня письменной Торе». Накричал на него Шамай и гневно выгнал его. Пошел он к Гилелю. Тот обратил его. На следующий день показал ему алфавит и сказал: «Алеф, бет, гимел, далет». На завтра он перевернул его. Сказал тот ему: «Не вчера ты, но вчера ты не говорил мне этого». Сказал ему Гилель: «Разве ты не полагался на меня? Тогда положись на меня и в устной Торе». И Раши объясняет: «Разве не полагался ты на меня? Откуда ты знаешь, что это алеф, а это бет? Это потому что я научил тебя, и ты положился на меня. Тогда и в устной Торе положись на мои слова». Этот текст был на арамейском, теперь на иврите. Пришел он к Гилелю и сказал, на следующий день он пришел, и тот сказал ему: «Алеф, бет, гимел, далет». А на завтра он перевернул и сказал: «Тав, шин, рейш, куф». Сказал тот ему: «Но вчера ты не говорил мне этого». Сказал ему Гилель: «Разве ты не полагался на меня? Тогда положись на меня и в устной Торе». И Раши объясняет: «Разве ты не полагался на меня вчера? Откуда ты знаешь, что алеф — это алеф, а это бет? Это потому что я научил тебя, и ты положился на меня. Тогда и в устной Торе положись на мои слова». Отсюда мы видим, что Гилель сказал ему, что без веры в мудрецов нет ничего. Однако вопрос веры — это требование разума. То есть человек говорит, что если бы ему не приходилось верить в высшие знания, а все было внутри знания, то он двигался бы вперед без всяких преград. Но Бааль Сулам сказал, что на самом деле желание получать, когда человек желает работать только ради своей выгоды, подобно животному, оно является причиной, по которой он не может верить. Имеется в виду то, что человек утверждает, что ему трудно идти выше знания, это исходит из эгоизма, который является животным уровнем в человеке. И все это потому, что и это все, что ему мешает. Поэтому необходимы две силы: свойства разума, моха на иврите, и свойства сердца, либо. И об этом сказано: как бык под ярмо и как осел под поклажу. Поэтому, если мы исправляем поле, то есть малхут, которое называется желанием получать ради себя, как в моха, так и в либо, как в разуме, так и в сердце, то оно называется полем, которое благословил Творец, как сказано о Якове. И также об Ицхаке написано: «И вышел Ицхак молиться в поле». И также об Ицхаке написано: «И вышел Ицхак молиться в поле», что является исправлением малхут, как указано выше. Но иначе обстоит дело с Исавом, называемым человеком поля. И в плане действия кажется, что он идет исправлять поле, но не в плане намерения, которое называется ради отдачи и является исправлением малхут.
0: Здесь есть место для самообмана, поскольку это то, что отдано сердцу, и не видно снаружи, то, что есть возможность проверять это. Тогда как то, что происходит в действии, открытом наружу, человек может проверять себя, обманывает он себя или нет. Поэтому книга Зоар объясняет это следующим образом. А Исав сказал, что он находится в поле, чтобы молиться, как Ицхак. Как сказано, вышел Ицхак молиться в поле. Однако он, то есть Исав, охотился и обманывал Ицхака, что означает, как сказано выше, что он вышел в поле, чтобы молиться, то есть вышел в поле, чтобы исправить его, как Ицхак. Однако он и охотился, что означает, что охотился как Нимрод, который совращал умы людей, чтобы они восставали против Творца. И в этом Исав обманывал самого себя. И из этого также следует понятие грабежа, как сказано, чтобы грабить людей. И это, как сказали наши мудрецы об Адаме Ришоне, которым сказали, что он был вором, потому что он вкусил от древа познания, что означает, что он вывел из-под власти единого, то есть из-под власти Творца. Другими словами, все должно быть ради Творца. А тем, что он вкусил с древа познания, он упал под собственную власть. То есть он хотел получать все ради собственной выгоды. Также Исав, который вышел в поле, чтобы исправить Малхут. Во внешнем не было видно, что он не работает ради отдачи. Ведь во внешнем Исав сказал, как сказано, что он пошел, чтобы молиться, как Ицхак, чтобы исправить поле, чтобы, то есть Малхут. Но он обманывал себя в плане намерения, которое должно быть ради власти единого, то есть ради небес. Он пребывал в свойстве, чтобы грабить людей, что означает, что как Адам Ришон грабил, как сказано выше, то есть он был вором, так и Исав делал все ради собственной выгоды, а это называется, что он грабил людей.
1: Поэтому человек, который входит в работу святости, то есть чтобы из всего делать святость, он должен быть осторожен во внешнем, чтобы не обманывать себя, совершая действия, которые являются работой лолишма. И он должен сказать своему телу: «Я сейчас занимаюсь Торой и заповедями с намерением лолишма, но я хочу посредством этого достичь намерения лишма». И он верит словам мудрецов, которые сказали: «Обязан человек всегда заниматься Торой и заповедями, даже ло лишма. И из ло лишма я хочу прийти к лишма». И он верит верой мудрецов, которые сказали: «Свет в ней возвращает к источнику». И он удостоится этого. Перейдем к уроку от 4 февраля 2002 года.
0: Мы прочли статью, что такое, что Исав называется человеком поля в работе. Статья от слова «Ислам», первый том, страница «Тавкуф Цадитет».
2: Маамарим Шаляребе, Камшим Нерим.
0: Статьи Ребе, насколько они кажутся простыми снаружи, и что он там поворачивает разные вещи и расширяет, просто как будто мы не чувствуем, что заложено внутри, и только постепенно мы это раскроем. У него есть особый стиль скрытия, как будто рассказывает обо всем так свободно, и еще больше, чем рассказывает, раскрывает пять и скрывает две пяди. Мы учим, что нет ничего в мире, что было бы создано просто так, в чем не было бы необходимости. Тем более такие большие силы, как Нимрод, Эсав, которые есть в человеке. Какая польза от них? Он говорит, Нимрод называется, что хочет Лимрод восстать против Творца, восстает против Творца. Против него, против Творца. Есть в человеке такие силы. И когда он осознает это, признает себя как стоящим, противостоящим Творцу, тогда у него действительно есть возможность исправить что-то. То же самое охотник Сав, человек поля, то есть он обретает поле, поле работы, его поле. После того, как обретают поле и исправляют его, превращается в Яков, который сидит в шатрах. То есть это этапы, которые есть у каждого, у каждой. И так нужно относиться ко всем состояниям, которые приходят к нам и проходят по нам, дают свыше в соответствии с одно против после другого, или погружаться в свойства Исава в нас, свойства Нимрода в нас, свойства праотцев наших в нас. Итак, мы приходим к общему исправлению благодаря свойствам Творца, которые называются наши праотцы, чтобы исправить всех грешников в нас, народы мира. Поэтому нужно в каждом состоянии, в котором человек находится, не относиться к тому, что в этом нет необходимости. О, снова пришло ко мне какое-то неприятное состояние, некрасивое. А, жалко, когда уже оно уйдет. Нет, не нужно думать, когда оно уйдет. Оно уйдет, когда в нем не будет необходимости, оно пройдет. Когда в нем возникла необходимость, оно пришло. А нужно отношение к каждому состоянию как к необходимой вещи, что я сейчас из этого состояния должен построить свое отношение к целетворению. Из этого состояния. Это не значит, что я должен сидеть и страдать, и пожирать себя, а работать, делать в нем, в этом состоянии, то, что нужно. И тогда, если я заканчиваю в нем исправление, тогда это состояние переворачивается на другое, изменяется на другое. Тогда, как если человек относится к состоянию, в котором получает от Творца, что в нем нет необходимости в этом состоянии, как будто не согласен с высшим управлением, и он знает лучше Творца, что он должен пройти, получается, что он не пользуется тем, что ему дают, и в этом или уводит себя от работы, или, по крайней мере, очень замедляет свое продвижение. Поэтому нужно, насколько чувствуют иногда некомфортно в разных состояниях, относиться к ним так спокойно, так что делать. Нужно работать из этих состояний тоже, различать между моха и либо, горьким и сладким, и истинной ложью, и работать из истины лжи, хотя это не сладко. Поэтому работа Исава — это работа очень важная. И всякий раз, когда человек входит в это и становится человеком поля, по-настоящему видит свою дикость, свою неустойчивость, он в этом должен все-таки осознавать, насколько вещи плохие в поле, которые скрываются ему просто как первозданный материал для приближения к Божественному. Потому что без этого невозможно. В конечном счете это становится от поля, становится полем, которое благословил Творец. То есть Творец благословляет это поле, и тогда человек становится от человека поля, превращается в... превращает поле в благословение.
1: Да. Нужно ли, несмотря на тяжелые состояния, продолжать мою внутреннюю работу или вообще без всякой связи с ними? Каким должно быть отношение? Если мне тяжело, я должен сказать, что мне тяжело, и поэтому я продолжаю, или вообще не относиться к трудностям?
0: Относиться к этой трудности – это обязан, который раскрывается в себе, и к неприятному ощущению. Но относиться к этому так, как это вещи, которые полезны тебе, а не то, что они опускают тебя из духовности. Насколько ты можешь осознать дикость, которая есть в поле? Согласно этому, ты можешь исправить его и взять от него потом, извлечь из него потом плоды, принести благословение в поле. Потому что человек — это дерево в поле. То есть он растет от этого. Из того, что он как раз раскрывает, насколько это поле, в котором есть... Что он идет? Ведь охотится, да? Здесь раскрываются всякие животные свойства, разные нечистоты, нечистые вещи, которые есть у человека. А потом из этого есть исправление. Невозможно в работе без того, чтобы раскрыть вначале свойства Исава, а потом уже Яков.
1: Да. В чем разница между моха, разумом, и либо сердцем в работе здесь?
0: Скажем, разделим пока что в ощущении в разуме. В этом есть моха и либо, это духовные понятия. Ну, по крайней мере, так. То есть главное, еще раз я говорю, видеть в каждом состоянии, которое приходит человеку, видеть его как состояние желанное, достойное, необходимое сейчас, а не контролировать, критиковать то, что сейчас получают от Творца, а работать, и исходя из этого, получать, исходя из этого, работать. Сказано, как хороший раб, то, что ему дают, он делает. Мы не знаем, по каким этапам мы должны продвигаться, и какова польза от каждого этапа. Есть люди, которые и относительно группы приходят ко мне, это не в порядке, так нехорошо, так нехорошо. Они думают, что без раскрытия нехороших вещей можно дальше идти. С помощью чего ты делаешь следующий шаг, если сейчас ты чувствуешь себя хорошо? То, что раскрываются плохие вещи, исправь их, и это будет твоей следующей ступенью. А не то, что получают некоторые трудности, недовольны. Что такое недовольны? Как раз наоборот, тебя хотят продвинуть, что-то недовольно. То есть нужно сделать еще усилия, чтобы подняться на следующую ступень. Ну, наши усилия — это внутренние усилия. Да.
1: Да. Что значит работать с состоянием, которое приходит? Что это работа с состоянием, которое приходит?
0: Работа с состоянием, которое приходит, это называется, что сейчас, когда приходит ко мне, у меня сменяется состояние, есть иногда у меня трудности, вдруг у меня не складывается с товарищами, с Творцом, с моим отношением к Кабале, у меня есть отношение к жизни, вдруг изменилось. Я не говорю, что у меня там дома есть. И дома тоже, там с женой, с детьми, на работе, с начальником, неважно. В конечном счете, когда хотят воздействовать на меня через разные вещи, хотят, в общем, сдвинуть меня, оторвать меня от прямого пути к цели. С помощью разных вещей, более близких немного к духовному и более далеких от духовного. И так, и так. Так, в соответствии с этим,
2: Я
0: должен просто принимать все в жизни, если я уже вхожу в эту работу, как знаки, как данные, которые приходят ко мне свыше, и внутри них всякий раз внутри состояния, которые раскрываются, я должен построить себя, Исраэль. Пути Торы и Творец — это одно. То есть я и Творец, и то, что Он дает мне сейчас, весь этот балаган в моей жизни, всю эту ситуацию, все-таки, чтобы это не мешало мне мои связи с Ним. Если я делаю это, то все вещи, которые называются «дикое поле», я превращаю в плодоносное поле. То есть из этого я продвигаюсь, строю следующую ступень. Все неприятные условия, как помехи, какие-то проблемы, плохое настроение, внутренние разные, внешние тоже вещи, которые якобы мешают в работе, это называется поле необработанное. Это у человека раскрываются так эти вещи. И они раскрываются из-за того, что... В общем, почему раскрываются? Потому что нет во мне против них исправленных свойств. То, что раскрывается мне как нечто плохое, раскрывается из-за того, что у меня нет против этого исправленных свойств для того, чтобы принять это как доброе. Это, по сути дела, отражение, как сказать. Отражение, как в зеркале. Отражение, как внешнее отражение моих внутренних свойств. То есть, почему этот кричит на меня, это не в порядке, о нем я думаю плохо, и так далее, и так далее. Все эти вещи нехорошие, которые я вижу в отношении ко мне, в отношении меня к ним, и так далее. Это все отражение моих неисправленных свойств наружу, вне меня. Вот и все.
1: Посредством чего я исправляю отражение, которое сейчас раскрывается?
0: Как я исправляю? С помощью моего отношения, когда я вижу эти вещи, что они нехорошие вне меня, я должен верить, что эти вещи хорошие, потому что Творец добрый, творящий добро. И на 100% я сейчас должен себя чувствовать хорошо, если бы я был исправлен. Потому что не может быть, чтобы от него, что вообще человек получает какое-то зло. А то, что я сейчас чувствую все еще не в окончательном исправлении, это из-за того, что мои свойства не исправлены и не чувствуют его. Это окончательное исправление. А не то, что на самом деле ситуация вокруг меня плохая. И сейчас я нахожусь в бесконечности, в окончательном исправлении, и все. Но проблема — исправить себя. Так то, что кажется мне, то, что во мне и вне меня, я вижу в своем изъяне, отвергают. Я вижу это через мои неисправленные свойства. Когда они будут исправлены, я буду видеть только божественное, свет бесконечности, наполняющий все мироздание. Поэтому так я должен принимать и всю ситуацию, которая приходит ко мне. Поле, по-настоящему поле, это всякая ступень, которая раскрывается, раскрывается через ее ахураем, неисправленные вещи. Есть согласие, есть обретение, есть смирение, есть множество шагов в работе, в каждом состоянии, когда новое раскрывается, как неисправленное. Но изначально подход обязан быть такой, что я нахожусь перед Творцом, нет никого, кроме Него. Если нет никого, кроме Него, я обязан прийти к состоянию, когда я буду видеть это как хорошее, я обязан быть праведником, оправдать то, что есть у меня сейчас внутри меня и против меня, потому что это наверняка от Него. Кроме точки суждения, которые есть у меня, когда я служу о нем, о Творце в отношении меня. Кроме этой точки, все остальное от него. Я должен только судить мое отношение к нему, оправдывать.
1: Хорошо. То, что вы сказали, что нужно строить вместе, это то, что называется присоединить дневную работу к исправленному состоянию?
0: Да.
1: Возможно ли вообще до Махсома присоединять раскрывающиеся желания к общему порыву к цели? Или это пока раскрывается только как помеха?
0: Все раскрывается вначале как помеха. Любая вещь эффективная, полезная раскрывается сначала как помеха. Как правило, ну, есть помощь, которую дают свыше, чтобы поддержать человека. Все раскрывается вначале как помеха. Все-таки что-то в чем ты обязан приложить усилия. Без усилий не может быть, чтобы ты достиг чего-то. Да?
1: Есть такое состояние оцепенения в работе, нет ощущения продвижения. Могу ли я искать Эйсава как горючее?
2: Им есть мацав тардема бемет.
0: Если есть состояние спячки, действительно, есть дни, даже целые недели, когда ничего не меняется. Это просто пустыня во внутреннем состоянии. Прежде всего, эти состояния тоже обязаны быть. То есть не то, что состояние приходит, ты согласен с ним, но тем не менее человек должен пройти все. Нет состояние на более высокой ступени, быть на более высокой ступени, если ты не прошел все состояния на более нижней ступени. И все, кто проходит все состояния те же самые. То есть если я нахожусь на ступени 10, ты приходишь на ступень номер 10, ты можешь быть китайцем, ты можешь быть, не знаю, кто ты, что ты по своему менталитету и свойствам, и образу жизни. Это не важно. Ты должен пройти все-таки те же свойства, как и я. Может быть, ты почувствуешь в своей душе несколько иначе, как то же чай мы ощущаем иначе, может быть, не можем это измерить даже пока что, как в чем различия. Но все-таки мы почувствуем, наверняка будем чувствовать тот же самый чай, допустим, так в любой вещи. Теперь, так все состояния обязаны быть. И пустыня эта, которая приходит к человеку, нужно относиться к ней прежде всего как к тому, что полагается мне. А после того, как мне это положено, тут есть всегда два как бы вида отношения к тому, что раскрывается в любой ситуации. Первое — это терпение. Терпение — это называется, что ты можешь взрываться, кричать. Это не называется, что ты терпеливый и нетерпеливый. Терпеливый называется, что это все-таки не выбрасывает тебя с пути. А в том месте, где ты прыгаешь и кричишь, хорошо, это нормально. И мы привыкаем и не обращаем внимания на таких людей. Не надо быть слишком погруженным в себя. Но терпеливый имеется в виду, что ты все-таки идешь. Потому что выбора нет, просто от безвыходности. Даже если ты не можешь принимать это в радости. Так я иду. А после этого уже наступает вторая вещь. Как я все-таки могу выйти из этой пустыни? Пустыня — это вещь самая плохая. Если вещи такие как бы яркие, хорошие, плохие, так как-то это сдвигает человека. Состояние пустыни не дает энергии ни для чего. Захватывает тебя, и ты просто как клей, как муха, которая прилипла к этому, и все. Что делать? Здесь есть только одно. поместить себя в группу пассивным образом, как тело неживое. Находишь так со всеми вместе и постепенно брать от них дух жизни. То есть, если нет группы, иногда это происходит так. У меня, допустим, это происходило. Время, то, что не делает разум, делает время. Есть состояние, когда ты не способен ничего сделать, просто... Ничего. И ты тоже должен прочувствовать это и пройти, и видеть, что время тогда приводит к изменениям. Но это несмотря на то, что ты все-таки пытаешься. А пытаться — это приходить сюда и сидеть, засыпать немного. Слушать немного, как-то. Я не говорю об обычных состояниях, которые здесь есть. Вы увидите, еще какие состояния есть. Человек практически, физически не может пошевелить пальцем, даже подумать о том, как пошевелить им. Когда выпускают дух жизни, только тело так живет, дышит, и все. Есть изменения в нас, очень особые. Так, я из-за этого говорю о таких состояниях критических, когда человек просто не способен ни на что. Время делает свое, и он обязан пройти это. Есть свойства, которые проходят исправление таким образом. То есть ты ложишься даже на пол, неважно где ты, как больной эпилепсии. Приступ, и так, пока это не пройдет. Да. Но это не состояние пока что, которое мы проходим. Мы еще их увидим.
1: Да. Есть ли в этом состоянии действие, которое группа физически может произвести над человеком, чтобы помочь ему выйти?
0: Группа активным образом должна делать действия с человеком согласно тому, что договорились в группе. То есть, если в группе между товарищами договорились, что я вижу, что ты находишься в состоянии просто ниже линии жизни, что называется. Как написано в нашем договоре, что мы можем воздействовать на тебя так-то и так-то. Мы говорим между собой в группе, мы должны прийти к тебе и дать тебе какие-то пощечины, на веревке притащить тебя так за машиной, тащить до сюда, по веревке поднять тебя на веревке на наш этаж, посадить где-нибудь в угле, начинать лить воду. Все, что вы договорились, неважно что. Просто не имеет значения. Иногда соглашаются на то, что человек, который находится в плохом состоянии... Ну ладно, это было у хасидов больше. Не уходит домой, не выходит из... дома учения, приходит с работы, сидит здесь, ему дают что-то поесть, сидит, и все. Не уходит никуда, это быстрее его организуют. Ну, разные такие вещи.
1: Да. Если состояние, когда вся группа сама погружается, как она вытаскивает себя? Только слышать такое может произойти?
0: Если вся группа погрузилась, это уже большая проблема. Должно быть спасение свыше, со стороны. Но это уже очень большая проблема. Человек относительно группы может надеяться на то, что у него есть надежда. Надеяться на какую-то помощь. Группа, если она погрузилась, это приводит к разрушению и к концу. Нельзя соглашаться с этим ни в каком виде. Тогда нужна какая-то должна быть страховая компания. Договориться с еще какой-то группой, чтобы она сделала что-то. Да, изнутри спасение не придет.
1: Да. Один человек, допустим, есть 15 человек в группе. Один человек, если он чувствует себя полным жизненной силы, он может поднять все 14. Этого достаточно?
0: Если в группе 15 человек, один остался жив, может спасти всех, это не 15, а 15 миллионов. Вообще не имеет значения. Один, у кого есть дух жизни, может спасти всех. Но для этого нужно несколько условий. Прежде всего, чтобы они позволили ему это сделать, согласились с тем, что он это сделает. Все-таки, чтобы у него была какая-то власть и разрешение сделать это. Это делают, договорившись заранее. Договор пишут для состояния нехороших. Состояние хороших. Сейчас нам не нужен договор. Сейчас в хорошем состоянии мы должны проверить все плохие состояния, которые возможны. И тогда, согласно этому делать, это очень тяжело. В хорошем состоянии проверить все самое плохое, плохие вещи, которые могут быть, это очень тяжело. Но обязательно войти в это, изучить это. И именно то, что говорят нам, что ты должен быть 23,5 часа в хорошем состоянии. И если ты находишься в этом хорошем состоянии, войди в плохое состояние, изучи это зло, которое ты учишь его тоже для того, чтобы увеличить добро. И тогда в этом тебе не нужно уже плохое будущее, потому что ты вошел в зло с силами, уже исправил это. Да, это как в договоре. Я сейчас заключаю договор и пишу в нем разные вещи, которые могут прийти ко мне дальше, и тогда помогут мне, и я не буду, не потеряюсь так, не пропаду. Да.
1: А в нашем состоянии, когда мы сейчас объединились в группы, прежде всего, чтобы быть группой, нужен устав? Есть, чтобы был договор, как вы говорите?
2: אם אתם עוד לא חושבים כך, אז תעשו, עד שתגיעו להחלטה הזו. ההסכם הוא הסכם פנימי, זה תיקון פנימי בעצם, מה זה חוזה? ההסכמה הפנימית שלי, לכל דבר שיהיה, לא, אבל מה אם כתוב, אז מה, תלך אחר כך עם זה לאורך דין, או למשטרה, שהוא ירשה לי לתת לו 10 סתירות, בגלל זה נתתי? נו. זה לא, לא, לא כך אנחנו צריכים לעבוד, אלא הסכם, הכוונה היא הסכמה פנימית שלנו, לזה שבמצבים הגרועים ביותר, שאני מאבד את הדעת, שאני מאבד את השכל שלי, שאני הופך להיות למישהו שלא אני ממש, שמוסיפים לי כזה רצון לקבל שאף פעם לא היה בי, וזה לא אני כמו שתמיד, אלא מישהו חדש לגמרי, שאני מסתכל על כולם, אני לא מכיר אותם. מי הם בכלל? מה הם רוצים ממני? אין לי שום קשר אליהם. איזה כולם גועל נפש, זבל, זה, מה אני עושה כאן? שבמצבים כאלה, כן, בכל זאת החברה הזאת, שאני לא רוצה אותה, דוחה אותה לגמרי, שהם יכולים לבוא אליי ובכל זאת לפעול עליי. עד כדי כך שזה דבר הגרוע ביותר, רק זה מה שאני לא רוצה, שיבואו אליי. תנו לי להיות לבד בשקט, תעזבו אותי. איך לעשות בכל זאת הכנה כזאת לעתיד? לא בכתב שזה יהיה בדומם, שזה יהיה בי, בדומם שלי, לא בנייר. כן? בדומם שלי, שזה ישר, שאני אשאר רק בדרגת דומם. כן? לא אדם ולא חי ולא צומח.
1: Ни человек, ни животное, ни говорящий уровень, ни животное, ни растительное, только не живое. Как сделать так, чтобы мне осталось нечто, благодаря чему я все же позволю группе воздействовать на меня? Как может быть, чтобы в неживом осталось что-то от человека? Это называется согласие. Договор на будущее. Как мы можем представить себе такую вещь? Что все же остается.
2: Аз бишвильзе царих ахшав.
1: Так вот, для этого сейчас в состоянии, когда я нахожусь на уровне говорящий человек, по-настоящему сильный. Для этого сейчас мне нужно делать тренировку, как в армии, на случай беды, что даже если это придет, это называется временем подготовки, в котором мы находимся. Подобно тому, как мы готовим себя получать все хорошее ради отдачи, давайте начнем думать, как получать все плохое ради отдачи.
0: Как группа будет знать, как действовать?
1: Как группа узнает, как действовать? Как в армии устраивает учения? Очень просто. Еще немного. И так приучают человека не чувствовать нагрузку на себя. Знаешь, поднимают 10 килограмм, потом 15, потом 20. Как можно подняться со ступени на ступень? Если на своей ступени ты сделал все до конца и капельку за пределы конца, то эта капля, которую ты сделал сверх этого, в следующий раз станет привычкой. Это тренировка. Так это и в переходе со ступени на ступени. Хаб дельот, хаб высшего. За пределами твоих возможностей, выше разума. Можешь подняться немного выше, тогда ты это приобретаешь. Так что в хороших состояниях сейчас все же на полчаса в сутки спускаться в плохие состояния. И это послужит тебе подготовкой плохим временам. Если они придут. А если и не придут, то это потому, что ты уже исправляешь за полчаса сегодня в сутки те времена, которые могли бы прийти к тебе в течение дней и ночей. Так это договор. Что значит подписать договор? Напиши на скрижалях сердца твоего, что ты действительно пишешь, что сейчас ты находишься в хороших отношениях с Творцом. Представь себе все плохие отношения и запиши там все обязательства, которые ты принимаешь на себя. На своем сердце запиши, что делать так-то и так-то. Делай тренировки. И тогда сам договор — это исправление. Ничего не придет. Ты уже сделал это сейчас, все эти вещи.
0: Вы говорите относительно одного человека?
1: Я говорю это применительно к одному человеку и применительно к группе. Потому что в группе тоже нужно говорить об этих вещах вместе и делать всевозможные такие тренировки. И ты увидишь, если ты сейчас находишься в группе, ты наверняка еще не видишь вокруг себя плохих людей. То есть все такие великие, величайшие в поколении, только ты немножко так, чуть-чуть поменьше. А может быть, через неделю-другую ты увидишь немножко иначе, а еще через 2 недели еще немножко иначе, пока ты не начнешь видеть проблемы, и все. Так что начинай писать договор уже сейчас. Договор пишут именно из хорошего состояния. Не надо ждать плохого, не ждать плохих вещей, потому что тогда это невозможно, тогда это не исправляется. Это побег от плохого к хорошему. А когда приходят к хорошему, снова не могут, снова не хотят составлять договор, исправлять плохие вещи. Нужно спускаться в плохое, контролируемо, намеренно, чтобы извлечь из него немного хорошего. Подобно тому, как мы учим, Ахабдалия, немножко опускают руку вниз, хватают несколько грехов, несколько плохих вещей, поднимают их наверх, исправляют. Это называется системой исправления.
0: В одной из бесед вы сказали, что человек строит вокруг себя группу, чтобы группа подействовала на него с хорошей стороны. Так если не строить эти законы, как, согласно чему группа будет действовать в состоянии таких и таких, один согласен, один не согласен? Я спросил не об этом, это понятно, что договор, прежде всего, должен быть внутренним, но потом, когда люди приходят в плохие состояния, как помнить, что мы договорились об этом заранее?
1: нет более мудрого, чем обладающий опытом.
0: Значит, работа в истине лжи в состоянии падения?
1: Истина и ложь в состоянии падения – это когда я не смотрю на сладкое и горькое, как Рэбе говорит о своем теле, так пусть страдает. И это было в состоянии, когда он действительно страдал физически. Пусть страдает. Животное должно страдать. То, что я случайно ощущаю его, ну, что поделаешь. То есть ощущение боли не отрывает меня, не отключает меня от человека во мне. Животное страдает. Так если я сейчас соединен с ним, это соединение, не оно определяет, что сделает человек во мне.
2: Кенецк.
0: Можно ли как группа назначить такие полчаса в сутки, чтобы...
1: Да, группа может установить, как человек полчаса в сутки. Может быть, сутки, я не знаю, при условии, что все остальные часы ты находишься в состоянии хорошей подготовки, что ты можешь владеть собой все 23,5 часа, тогда полчаса обязательно, иначе не будет исправления, не будет продвижения.
0: В каком виде критиковать внутри группы, если только групповое действие?
1: Поищите, в какой форме группа должна сделать эту проверку в течение получаса. Поищите. И что же, что такое полчаса? Сделайте 5 минут. Но сделайте так, чтобы в течение этих 5 минут подход к плохим вещам был положительным.
0: Если у меня возникает плохое состояние, это значит, что я не подготовил себя в хорошем состоянии?
1: Если к человеку пришло плохое состояние, и он не радуется грешникам, которые раскрываются, то это признак того, что у него не было хорошей подготовки.
0: То есть он до этого не написал договор?
1: Что он не заключил договор заранее. То есть человек должен все время быть в состоянии готовности, готовным, готовым в состоянии стендбай, наготове. Да, наготове. То есть, если придет вопрос или что-то, он готов уладить это, принять это правильно. И тогда, по сути, он начнет искать, на чем он еще может действительно сделать эту тренировку. Я говорю, в группе это тема, в которой не может быть покоя, потому что все время у тебя есть всевозможные мысли и отношения к товарищам. И здесь, по сути, все, что ты чувствуешь, не на 100% с товарищем, это, по сути, тема для работы.
0: Если состояние, которое раскрывается снаружи, это отражение моих внутренних изъянов. Так как в конце статьи вы сказали, что картина, которая видна снаружи меня, это мои внутренние изъяны, да? Так в чем стоит моя работа в группе? Организовать воздействие окружения на меня или наоборот, мое воздействие на окружение. Я не понимаю.
1: Так, подумай, мне нечего тебе ответить. Написано здесь какое-то слово. Как оно относится к целетворению? Ну что, мне сейчас тебе сейчас объяснять?
0: Нет, как это связано с моим исправлением?
1: Все относится к твоему исправлению. Как относится, проверь.
3: Сейчас,
1: друзья, мы подведем итоги нашего впечатления от урока, и что из этого мы возьмем для работы в десятке. 6 минут, итоговый семинар.
0: Несение плохих и хороших, все дано для исправления для нас.
1: Да, собственно, он сказал так, с помощью чего ты сделаешь следующий шаг, если ты сейчас чувствуешь себя хорошо. Так где делать следующий шаг? С помощью всяких помех, именно внешних, внутренних, которые как бы помехи, но это только раскрытие места для работы. Да, и раскрытие места для работы нам раскрывает состояние плохих, что делать, как выходить. Рав сказал, что нет возможности выйти из них, кроме как только когда ты входишь в группу.

0: Да, там был вопрос, я думаю, что тогда не было десяток, тогда в группе были 15 человек. И один человек мог оживить их, если находился в состоянии жизненной силы. Раб сказал, что он может побудить 15 человек и 15 миллионов, но, по крайней мере, десятку. И именно в хороших состояниях нужно делать подготовку, заключать соглашение, готовиться к состояниям, чтобы справляться с ними.
1: Рав говорил о том, что из самого лучшего состояния, в котором человек находится, он может в будущем проходить состояния, которые для него более сложные, и делает это с помощью того, что он старается привлечь все, что приходит к нему, и оправдывать, чтобы у него потом были силы оправдывать и подниматься выше знания, чтобы смог освободиться из такого восприятия, которое у него есть, и находиться выше знания. Это то, что человек должен учиться разглядеть вокруг себя реальность. И это с помощью товарищей, когда мы приходим и стараемся быть вместе с ними.
0: Да, и я слышал, что эти состояния, они более тяжелые, так, чтобы у человека было больше возможности исправить, так есть больше возможности подниматься выше знания. Я слышал, что Рав иногда говорил, что бывает состояние, когда ты можешь только так пассивно просто вкинуть себя в группу и дать окружению подействовать на себя.
2: Да,
1: есть вещи, когда ты должен бросить себя в группу и верить в тому, что говорят каббалисты, а остальное, оно придет.
0: Да, по поводу бросить себя в окружение, он привел пример хасидов, которые после работы приходили в синагогу и просто не выходили там, оставались там, пока это не обустраивало состояние человека. И еще одна вещь. Был пример, как в армии, что делают упражнения. Добавляют 10 килограмм, 15 килограмм. Но эти 15 килограмм, эти 10 килограмм уже не чувствуются. Это уже превратилось в привычку. Так каждый раз не требует от человека вдруг 50 килограмм. Каждый раз немножко, пока не наладится.
1: Да, когда человек добавляет что-то, это становится второй натурой. Когда я слышал, что нужно относиться к тому, что Творец посылает, это свободная точка человека, как оценивает то, что приходят эти состояния, стараться оправдывать их. И человек исправляет то, что возможно.
0: Да, очень сильный момент был, когда Раб сказал, что действительно это так. Это просто любое состояние, которое мы проходим в десятке, это как ты не знаешь, где ты идешь, но это место, в котором ты все время находишься в работе. Потому что без этого ты можешь упасть, ты не можешь подняться. Ты не знаешь, в каком состоянии ты будешь через секунду. Поэтому у нас есть десятка, есть место, где мы объединяемся и помогаем друг другу, и строим это поручительство, которое поможет нам прийти к этому.
1: Нет помех, есть помощь в исправлении, и нужно договориться с Творцом. Это есть исправление.
0: И перейдем к следующей части урока, а до этого споем вместе песню.

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי בעל סולם.
1: Урок основан на статьях из книги «Труды Бааль Сулама». Книгу можно найти на Капсула.ил или QR-код, который на экране. Привет, друзья! Мы продолжаем учиться вместе с товарищами. Сегодня начнем изучать статью «Поручительство». Мы завершаем статью «Дарование Торы», перейдем к статье «Поручительство». Статья «Поручительство» — это продолжение статьи «Дарование Торы». Бааль Сулам таким образом это выстроил. Статья «Дарование Торы» заканчивается на 17-м пункте, а «Поручительство» начинается с 18-го. Мы почитаем 17-й пункт «Дарование Торы», который переводит нас к статье «Поручительство». Страница книги на иврите Бааль Сулама 390, и сразу перейдем к поручительству.
2: Те,
1: кто использует раздел учебных материалов, есть там линки соответствующие на статью «Дарование Торы», на статью «Поручительство». Итак, мы прочитаем 17-й пункт «Дарование Торы». Снова Авиу повторяет страницы.
2: אז נתחיל. נקרא ביחד את אות י' ז', אנחנו נקרא, ואז...
1: читаем 17 пункт «Дарование Торы» и перейдем к статье «Поручительство». Итак, еще раз повторяет страницы.
2: ובאמור נתרחבנו
1: И отсюда мы приходим к пониманию одного из самых непонятных изречений наших мудрецов, а именно слов, что весь Израиль поручитель друг за друга. И на первый взгляд это совершенно несправедливо. Разве может быть, если кто-то совершает преступление, прогневив Творца, а я с ним совершенно не знаком и не связан, а Творец взыщет его долг с меня? И в Писании сказано, не будут преданы смерти отцы из-за сынов, а также каждый за свой грех смерти предан будет. Как же они говорят, что даже для совершенно чужого мне человека, при том, что я не знаком ни с ним, ни с местом его жительства, я становлюсь поручителем за грехи его. Если тебе этого мало, возьми и посмотри, что говорит Раби Элазар, сын Раби Шимона, так как мир судит по большинству, и человека судят по большинству, совершивший одну заповедь, счастлив, что склонил себя и весь мир на чашу заслуг. Совершивший одно преступление, горе ему, ибо он склонил себя и весь мир на чашу вины, как сказано, и один грешник погубит много хорошего. И вот сделал меня Раби Элазар сын Раби Шимона поручителем также за весь мир. Получается, по его мнению, что все жители мира поручители друг за друга. И каждый человек действиями своими вызовет заслугу или вину всего мира. Является это очень странным. Но согласно вышесказанному, слова мудрецов понятны и принимаются нами в абсолютной простоте, ведь мы убедительно доказали, что каждый элемент из 613 заповедей Торы вращается вокруг центра, представляющего собой эту одну заповедь «Возлюби ближнего как себя», и выяснилось, что центр этого, этот невозможно исполнить иначе как целым народом, все члены которого готовы на это. Так Балислам заканчивает статью «Дарование Торы» и сразу же начинает статью «Поручительство». На следующей странице мы сейчас посмотрим клип, где Рав соединяет статью «Дарование Торы» со статьей «Поручительство», и мы начнем читать статью «Поручительство», а сначала посмотрим клип. Пожалуйста.
3: Главное в использовании Торы — это, как и пишет Раби Акива и другие упоминания в источниках, и в Гмаре, и в других, в том, что возлюби ближнего как самого себя — это великое правило Торы. То есть Тора предназначена только для того, чтобы привести нас к любви к ближнему. Почему к любви? В любви к ближнему мы реализуем Тору, потому что мы поднимаемся над своим эго, над желанием, которое разделяет нас. И специально так и было создано, сказано, создал я злое начало. И мы в соответствии с этим получили силу Торы, то, что сближает нас. За счет этих двух сил, силы удаляющей и силы сближающей, мы увеличиваем наше кли. Когда кли расширяется за счет ненависти и связывается внутри всеми своими разбитыми частями с помощью любви, таким образом мы приходим к широкому, большому, очень большому кли в 620 раз большему, кли, которое потому и разбилось, чтобы мы пришли к единению, близости, совершенству. И таким образом, вместо того, чтобы быть творениями, у которых есть ни разума, ни чувств, ни осознания духовности, за счет того, что проходим состояние разбиения, удаления, а затем через наши усилия по сближению и объединению, мы достигаем состояния, когда можем раскрыть в себе высшую силу Творца. И тогда приходим через любовь к творениям, к любви к Творцу, что и является целью всего творения. Мы постигаем тот же уровень, подобный Творцу, и этим можем его насладить. Находимся с ним в слиянии. И любовь к творениям, и любовь к Творцу, и то, и другое реализуется в одном кли. И это означает, что мы находимся в вечном, совершенном состоянии полностью ради отдачи. И поэтому дана нам Тора, чтобы мы могли ее реализовать правильно, подвести себя до духовного уровня, чтобы поняли, что весь этот мир, он мир призрачный, иллюзорный, нам только кажется, что мы в нем живем. Там говорится, что мы были как во сне. Надо подняться к миру, когда раскроются наши глаза, и глаза не смотрят внутрь себя, как Зор это описывает, а наоборот, смотрят наружу. Наружу имеется в виду не через наше эго, желание получать, а через желание отдавать, через свойство отдачи. Так мы достигаем нового мира, новой реальности. И поэтому получение Торы, реализация Торы — нечто очень великое. И как раз сейчас это подходит к реализации в нашем мире. Если удостоимся реализовать это правильно, то мы станем первым поколением последнего поколения. А если не удостоимся, то мир может вновь и вновь возвращаться к бедам, и бедам все больше. Если эти беды не смогут привести нас к исправлению, то придут еще более серьезные неприятности и беды. Они, да, приведут к исправлению. В любом случае, нам придется реализовать Тор. Есть две части, можно сказать, в Торе. Две основные большие части. Есть получение Торы, понимание, что такое суть Торы. Возлюби ближнего как самого себя, а затем ты приходим к возлюби ближнего, возлюби Творца всей душой. Это конец исправление. Получение Торы само по себе состоит, собственно, из получения и реализации. То, что называется арвут, поручительство. То есть реализация Торы — это поручительство, а получение Торы — это дарование. Так вот, мы с вами прошли статью «Дарование Торы». Если можно так сказать, что мы ее прошли. Ну, все-таки прочитали, нашли там какие-то новые для себя моменты. Нам еще предстоит в ней много чего раскрыть. А сейчас постараемся, соответственно, смотреть следующую статью «Арвут». Насколько мы ее реализуем, и то, что мы все вместе в группе, все более движущейся к сплоченности и усилению, сможем ее реализовать. То самое правило поручительства.
1: Относительно человека или десятки, что означает состояние дарования Торы и получения Торы?
3: Ну, как-то можно дарование Торы еще понять, даже когда человек в состоянии, ну, допустим, когда он один, без группы. То есть как-то он может еще это понять, ну, может, и не эмоционально, но, по крайней мере, рационально. Можно понять, что возлюби ближнего как самого себя — это правило Торы, и реализация возможна, только если человек находится в группе, но он еще и не находится. Но реализация возможна через поручительство. И поручительство уже должно быть через связь с ближним. Поэтому в одиночку этого сделать невозможно. Или группа, или смерть, то, что называется. Об этом написано. И даже принято в Торе, во всех книгах описываются, даже тех, которые не, собственно, в Кабале не описывают духовное везде. Принято все изучать, по крайней мере, парами, чтобы было два человека.
1: Я понимаю, что получение Торы — это значит реализовать ее в поручительстве между товарищами. Это называется получить Тору.
3: Да, верно. Получение — это получение, а реализация — это уже поручительство. Получение Торы я только получил. Это как в рож. А сделать реализацию — это уже в гуф. В поручительстве, в объединении между товарищами.
1: А что ж такое дарование от слова «подарок»?
3: Ну да, получение Торы включает в себя дарование Торы и принятие получения. Два состояния. В Рош у тебя тоже есть два.
1: Значит, получение — это реализация.
3: Да, а потом поручительство. Реализация Торы, она в поручительстве.
4: Кен.
1: Да, но что такое сама по себе Тора? Что это?
3: Тора — это особенный свет, с помощью которого Творец отдает или передает ближним для того, чтобы приблизить их через подобие по свойствам.
5: Итак,
3: мы начинаем изучать статью «Арвут». Мы ее десятки раз проходили, и всегда особое волнение и даже страх начинать ее изучать, потому что это требует ответственности. И мы в особом состоянии, мы прошли конгресс десяток, и, конечно, это статья очень актуальная для нас. Мы начнем ее читать с начала и до 18 пункта. Это продолжение дарования Торы. 372 страница в книге. Сколько времени? Давайте начнем читать минут 5. Пожалуйста, начинаем читать.
6: Маамар арвут. Шекол Исраэль.
1: Поручительство.
6: Окей. Шекол Исраэль аравим зе базе.
1: Ибо весь Израиль поручители друг за друга. И в этом суть поручительства, когда весь Израиль стали поручителями друг за друга. Ибо Тора не была дана им, пока не был спрошен каждый из Израиля, согласен ли он принять на себя заповедь «Люби ближнему», меру написанного «Возлюби ближнего, как самого себя», в полном объеме, как это выясняется в статье дарования Торы. И посмотри там, как следует слово в слово.
3: Иными словами, каждый человек из Израиля должен принять на себя заботу и работу ради каждого человека из народа, чтобы наполнять все его нужды не меньше, чем заложено в человеке, заботиться о своих собственных нуждах. А после того, как весь народ единогласно согласился, сказав «Сделаем и услышим», каждый человек из Израиля стал поручителем за то, чтобы ни у кого из народа не было недостатка ни в чем, и тогда они стали достойны получения Торы, но не ранее.
1: Потому что в этом общем поручительстве избавляется каждый человек из народа от всех забот о нуждах своего тела и может исполнять заповедь «Возлюби ближнего, как самого себя» в полном объеме и отдавать все, что у него есть, всякому нуждающемуся, поскольку больше не боится за существование своего тела, ведь он уверен, что 600 тысяч любящих, верных людей находится вокруг, готовые позаботиться о нем, как это выяснилось в статье дарования Торы, пункт 16. Посмотри там как следует.
3: И по этой причине они совершенно не были готовы к получению Торы со времен Авраама, Ицхака и Якова, пока не вышли из Египта и не стали целым самостоятельным народом. Ибо тогда возникла реальность, в которой каждому было гарантировано обеспечение всех его потребностей, совершенно без всякой заботы или сомнений. Иначе было, когда они еще не были смешаны с египтянами, и определенная часть наполнения их потребностей обязательно была отдана в руки этих диких чужаков, полных эгоистической любви. Получается, что та мера, которая отдана в руки этих чужаков, не будет гарантирована каждому из народа Израиля ни в коей степени. Ведь товарищи его не смогут наполнить ему эти недостатки, поскольку они не находятся в их власти. И уже выяснилось, что до тех пор, пока человек хоть в какой-то мере обеспокоен своими собственными заботами, он совершенно не способен даже начать исполнять заповедь «Возлюби ближнего, как самого себя».
1: И вот ты ясно видишь, что дарование Торы должно было быть отложено до времени, когда они вышли из Египта и стали самостоятельным народом. Иными словами, до такой степени, что все их нужды были отданы в их собственные руки и не зависели от других, ибо тогда они стали способны принять упомянутое поручительство, и тогда им была дана Тора. И поэтому получается, что и после получения Торы, если предадут их немногие из Израиля и вернутся к грязи эгоистической любви, не считаясь с ближними, та доля потребностей, которая отдана в руки этих немногих, будет беспокоить каждого человека из Израиля заботами о себе самом, ибо эти немногие ни в коей мере не пощадят его. И в любом случае станет невозможным исполнение заповедей любви к ближнему для всего Израиля целиком, как сказано выше.
3: Так что все эти сбрасывающие с себя ярмо Торы заставляют соблюдающих Тору оставаться в грязи своей эгоистической любви, ибо не смогут заниматься заповедью «Возлюби ближнего, как самого себя» и достигать совершенства в любви к ближнему без их помощи, как сказано выше. Таким образом, ты видишь, что весь Израиль является поручителями друг за друга, как в плане соблюдения, так и в плане несоблюдения.
1: В плане соблюдения, то есть если они соблюдают поручительство, когда каждый заботится и наполняет все потребности товарищей, получается, что благодаря этому они могут исполнять Тору и заповеди в совершенстве, то есть доставляя наслаждение своему Создателю, как упомянуто в статье «Дарование Торы». И также в плане несоблюдения, то есть если часть народа не желает соблюдать поручительств, желая быть погрязшими в эгоистической любви, они заставляют остальной народ оставаться погрязшими в своей мерзости и низости, не находя никакого выхода, чтобы выйти из своего грязного состояния. Мы надеемся, что все успели прочитать. А мы хотим сейчас постараться приблизить эту статью к нам, статья поручительства, очень особая, очень всеобъемлющая. Такая. Мы хотим провести такое упражнение и приблизить эту статью к нашей работе в десятке. Каждый товарищ в своей десятке, не говоря в общем обо всем народе, Израиле, все вот эти термины, которые очень большие, а мы говорим о нашей десятке, каждая своей, каждый товарищ внутри десятки. Мы хотим провести такое упражнение. Будем надеяться, что вы будете в этом участвовать. Мы сейчас будем читать снова и будем менять слово «народ» на слово «десятка». Каждый раз, где будет слово «народ», будет «десятка». А когда написано «Исраэль», будем говорить «моя десятка». Неважно, это может быть Турция или Израиль или любая другая десятка. И постараемся перевести в состояние эту статью в первом лице. И это поручительство, где весь Израиль стали поручителем друг за друга, мы будем читать, что Израиль — это мы стали поручителями друг за друга. То есть постараемся перевести статью из того, что она говорит о ком-то и о чем-то, о каком-то состоянии, к нам, к нашей маленькой десятке. Давайте прочитаем это еще раз и постараемся читать это таким образом измененным, где каждый говорит о своей десятке, думает о своей десятке, он берет то, что, о чем говорит Балисулам, в реализацию, в самореализацию. Еще раз прочитаем, читаем в первом лице, читаем о нашей десятке здесь и сейчас, и выделим на это 6 минут.
6: Ништадель, ништадель, каха, окей. Шекол Исраэль, шеанахну аравим зе базе.
3: Ибо весь Израиль — поручители друг за друга. В этом суть поручительства, когда мы стали поручителями друг за другом. Ибо Тора не была дана нам, прежде чем не был спрошен каждый из нас, из Израиля, согласен ли он принять на себя заповедь любви к ближнему в меру слов, возлюби ближнего как самого себя, в полном объеме, как это выясняется в статье «Дарование Торы». В втором и третьих пунктах смотри внимательно слово в слово.
1: Иными словами, каждый из десятки должен принять на себя заботу и работу ради каждого товарища, чтобы наполнять все его нужды не меньше, чем заложено в человеке заботиться о своих нуждах. А после того, как вся десятка единогласно согласится, сказав «сделаем и услышим», каждый из десятки стал поручителем, чтобы ни у кого не было недостатка ни в чем, и тогда стали достойны получения Торы и не ранее станок.
3: Потому что в этом общем поручительстве избавляется каждый человек из нас.
4: משום שבערבות הכללית הזאת נפטר כל יחיד מהסירייה.
3: От всех забот и нужд В десятке от нужд своего собственного тела и может исполнять заповедь возлюбить ближнего как самого себя в полном объеме и отдавать все, что у него есть, всякому нуждающемуся, поскольку больше не боится за существование собственного тела, ведь он уже знает, что вся десятка любящих и верных людей находится вокруг него, готовы позаботиться о нем, как сказано в статье «Дарование Торы» 16
1: пункт. И по этой причине совершенно не были готовы к получению Торы со времен Авраама, Ицхака и Якова, пока не вышли из Египта и не стали целой самостоятельной десяткой, ибо тогда возникла реальность, в которой каждому было гарантировано обеспечение всех его потребностей совершенно без всякой заботы или сомнения. Иначе было, когда они еще были смешаны с египтянами, и определенная часть наполнения их потребностей обязательно была отдана в руки этих диких чужаков, полных эгоистической любви. И получается, что та мера, которая отдана в руки этих чужаков, не будет гарантирована каждому из десятки ни в коей степени, ведь товарищи не смогут наполнить эти потребности, поскольку они не находятся в их власти. И выяснилось, что до тех пор, пока человек хоть в какой-то мере обеспокоен своими собственными заботами, он совершенно не способен даже начать исполнять заповедь «Возлюби ближнего как себя».
3: И вот ты ясно видишь, что дарование Торы должно было быть отложено до времени, когда они вышли из Египта и стали самостоятельной десяткой. Иными словами, до такой степени, что все их нужды были отданы в их собственные руки и не зависели от других. Ибо тогда они стали способны принять упомянутое поручительство. И тогда им была дана Тора. Получается, что после получения Торы, если предадут их немногие из десятки и вернутся к грязи эгоистической любви, не считаясь с ближними, доля потребностей, которая отдана в руки этих немногих, будет беспокоить каждого человека из десятки заботами о самом себе, ибо эти немногие ни в коей мере не пощадят его. В любом случае, станет невозможным исполнение заповеди любви к ближнему для всей десятки целиком.
1: Так что эти сбрасывающие себя ярмо Торы заставят соблюдающих Тору оставаться в грязи своей эгоистической любви, ибо не смогут они заниматься заповедью «Возлюби ближнего как себя» и достичь совершенства в любви к ближнему без их помощи. Таким образом, ты видишь, что весь Израиль являются поручителями друг за друга в плане соблюдения и в плане несоблюдения.
3: Таким образом, в плане соблюдения, если они соблюдают поручительство вплоть до того, что каждый заботится и наполняет свои потребности, товарищи, получается, что могут исполнять Тору заповеди в совершенстве, то есть доставляя наслаждение своему Создателю, как упомянуто в статье «Дарование Торы». Также в плане несоблюдения, то есть если часть на десятки не желает соблюдать поручительство, желая быть погрязшими в эгоистической любви, они заставляют остальную десятку оставаться погрязшими в своей мерзости и низости, не находя никакого выхода, чтобы выйти из своего грязного состояния.
2: Мы
1: попытались приблизить слова Бааля Сулама к нашей работе в десятке. Каждый останется со своими ощущениями из того, что мы прочитали. И давайте посмотрим клип номер один, где Рав учит нас, как правильно относиться к понятию поручительства.
3: Поручительство. Весь Израиль в ответственности друг за другом. И это суть поручительства, когда весь Израиль стали поручителями друг за друга.
1: Там написано «друг за друга» или «друг о друге». Почувствуйте, в чем разница.
3: Ибо Тора не была дана им прежде, пока не был спрошен каждый из Израиля, согласен ли он принять на себя заповедь любви к ближнему. В мере слов «возлюби ближнего как самого себя» в полном объеме, как это выясняется в статье «Дарование Тора».
1: То есть, если я готов на это, согласен с этим, принимаю это, хотя я не могу это выполнить, это пока что, ну, согласно тому, какой я сейчас, да? Но уже я готов, даже ну, хоть в чем-то к Торе. Допустим, на один грамм я способен отменить себя, чтобы быть возлюби ближнего как себя. Ну, не страшно, да, может быть, действительно что-то из этого выйдет хорошее и так далее, но разные мои эгоистические расчеты, это не важно. Если я хоть немножко согласен на это, то уже я удостаиваюсь в какой-то мере Торы, который называется светом, возвращающим к источнику, потому что что-то против объединения у меня называется злое начало, создал злое начало, создал Тору в приправу к нему. То есть на меня уже воздействует этот принцип. Поэтому, если мы это делаем, это первое. Второе. Здесь не говорится об одном человеке. Смотрите, что он пишет. Прежде чем Израиль, каждый из Израиля, да? То есть есть какая-то группа, которая уже, да, это что-то уже более серьезное. Есть группа, которая готова согласиться на то, что цель их развития будет любовь к ближнему, и что они хотят этого достичь. Они еще не знают, что это точно, есть какие препятствия на пути, и как это потом вообще прояснится, что это такое. Но согласно тому, что сейчас они понимают, на данный момент никто не говорит о том, что они сейчас подписываются там на весь путь, там, что там произойдет. Нет, сегодня, сейчас я к этому готов. Я на это готов. Итак, каждый из этой группы, эта группа называется Исраэль, Ишаркель, прямо к Творцу. И когда они... Да, но почему группа? Ведь возлюби ближнего как себя. Они должны реализовать это каким-то образом. Ведь это не просто теоретически. И когда они находятся в некой группе, которая способна сказать так, что мы идем объединиться между нами, и каждый будет включен во всех буквально... И тогда на них действует закон Торы, тогда они принимают Тору, то есть они принимают высшую силу, свет, возвращающий к источнику, и он начинает воздействовать на них и изменять их в каком направлении, объединять их, как и действительно этот свет, это его роль, это единственное, что, в общем-то, он и делает. И тогда в объединении между собой они начинают раскрывать всякие вот эти особые явления, которое называется ощущением высшего мира, ощущением Творца и так далее. Ощущение высшего мира — это ощущение кли, насколько они объединены между собой, каким образом, и ощущение силы, которая воздействует внутри, это наранхай, и их общее, это Творец. Понятно?
3: Вопрос, что значит согласиться с возлюби ближнего и с реализацией этого принципа?
1: Когда мы соглашаемся, и таким образом мы уже начинаем подниматься. Но это согласие, оно тоже, смотри, ну человек приходит, ну как он, согласен, не согласен, но потихонечку начинает учиться, введение в науку Каббала, разные статьи, участвует в разных действиях с нами, видит, где он находится. А вначале, как группа начала организовываться, представь себе, все были такие, как муши. Ну что, сказать им сейчас? Ну, мы приходим к любви к ближнему, да? Ну, я бы остался один. Ну, я объяснял им введение в науку Каббала, учение десяти сферот, мы больше учились. Кто-то говорит, да нет, не важно, что они там пишут о любви, это, ну, это, так это. Ну, потихонечку, годами мы продвигались, ну, пока что начали объяснять, а сегодня мы уже говорим, что нет ничего кроме этого. Мы продолжаем. И так он говорит. Должна быть группа, где каждый согласен принять на себя заповедь любви к ближнему. И о такой группе мы говорим. То есть каждый из Израиля принимает на себя заботиться и в полном объеме о каждом из народа и наполнять их потребности. Но каждый из народа — это слишком, мы говорим о группе. Не менее, чем человек заботится о собственных нуждах. Это называется объединение. Нет разницы для меня. Либо я, либо кто-то другой из моей группы. Буквально таким образом мы так объединены. Нет тел, нет что-то, чтобы нас разделяло. То есть не то, что я беспокоюсь или не беспокоюсь, но это автоматически. Я хочу достичь такого состояния, когда кто-то другой и я, у меня это будет, вообще не будет никакой разницы. Просто даже без усилий. Послушайте, это очень важно. Без усилия. Просто я чувствую товарища и чувствую себя, и у меня это просто одно тело. Одно и то же. Не то, что я сейчас напрягаюсь, как он чувствует, как я чувствую, как бы я вместо него почувствовал. Нет разницы. Просто соединённая плоть, мясо, скажем, как мать и ребёнок, даже больше. Мы говорим о состоянии, которое вот настолько связь, это делает высший свет, и он на самом деле это делает. И после того, как весь народ единогласно согласился, чтобы это произошло, да, готовы к этому, хотим этого, чтобы высший свет сделал это. Тогда сказали, сделаем и услышим. Ну, ты скажи, что делать, мы сделаем. Что можем, то, что Высший Свет сделает с нами, мы согласны. И тогда каждый человек из Израиля стал поручителем за то, чтобы ни у кого из народа не было недостатка ни в чем. И тогда они стали достойны получения Торы. То есть есть в них это стремление, они готовы к этому, Свет Торы воздействует на них и выполняет действия. Конечно, каждый ни к чему не готов, ни на что не способен, а только, ну, как-то общее такое согласие. Этого достаточно, чтобы это начать. Пожалуйста.
5: Потому что в этом общем поручительстве избавляется каждый человек из народа от всех забот о нуждах своего собственного тела и может исполнять заповедь «Возлюби ближнего, как самого себя» в полном объеме.
1: Вы видите? Потому что в общем поручительстве мы входим в поручительство, где каждый хочет быть поручителем за другого, и у него нет ничего, у каждого нету даже гроша за душой, ничего, чтобы он в чем-то мог помочь другому, позаботиться о другом. У него даже нету сердца заботиться о другом, нету разума заботиться о другом, неважно. Но если так вот они себя настраивают, что они хотят быть в этом, и высший свет на них действует, и они, что они чувствуют? Каждый освобождается о нуждах своего собственного тела. Высший свет воздействует так, что отрывает человека от забот о себе и может выполнять заповедь «возлюби ближнего, как самого себя» в полном объеме и больше того, и отдавать все, что у него есть, всякому нуждающемуся. То есть, что значит все, что у него есть? Вдруг раскрывается ему, что он может помочь всем и наполнить всех. Потому что в системе, которая раскрывается, на самом деле это так. Я с своей стороны могу наполнить, ну, то, что я могу наполнить всех, и он может наполнить всех, и он, и тот, и этот. И так мы приходим к бесконечности. Поскольку больше не боится за существование своего тела, но ведь высший свет, вот это общее ощущение, то, что мы достигли, нейтрализует его от всех забот. Ведь он знает и уверен, что 600 тысяч любящих и преданных находятся вокруг него. Есть у него такое ощущение, и это ощущение нейтрализует его от заботы. Нет, я все-таки еще беспокоюсь. Нет такого, чтобы ты беспокоился, если ты связан с другими, то ты не способен беспокоиться. Не способен. Ты просто отрезан от беспокойства. Это высший свет, когда мы говорим о свете Хасадим, воздействует на человека и отделяет его от всего желания получать. Вот и все. Так он видит, что все готовы и заботятся о нем, как и написано в даровании Торы. Понятно? Об этом. Кто-то спрашивает, ты уверен?
3: О собственных потребностях, то, о чем вы говорили раньше. Что когда нет ни тел, ничего, то потребности это... Это что, это какие-то предпочтения или что это?
1: Он не чувствует своего желания получать, он чувствует себя. Он включен в общую систему и не чувствует себя.
3: Так как себя перевоспитать для того, чтобы определить новый порядок приоритетов?
1: Нечего ничего воспитывать. Мы должны делать действия, чтобы высший свет пришел и воспитал нас.
3: Какие действия?
1: Отмена себя в десятки, объединение равных, воздействие окружения на человека. Все эти вещи необходимые мы должны выполнять, и тогда из того, что мы стараемся это делать, высший свет приходит, воздействует на нас, соединяет нас, и этим отделяет нас от мыслей о себе, обязательным образом отделяет. Я просто даже не думаю о себе. Исчезает желание получать. Высший свет сейчас наполняет меня, свет Хасадим. Я не чувствую себя, что я вообще живу в теле. Так вот я чувствую. Я живу жизнью группы, жизнью Адама Ришона, вот этой системы. А материальное тело, физическое, там животное, находится где-то в каком-то месте, я не чувствую, оно в другом мире. И по этой причине
3: они совершенно не были готовы к получению Торы со времен Авраама, Ицхака и Якова, пока не вышли из Египта и не стали целым самостоятельным народом. Ибо тогда возникла реальность, в которой каждому было гарантировано обеспечение всех его потребностей, совершенно без всякой заботы или сомнения. Иначе было, когда они еще были смешаны с египтянами, и определенная часть наполнения их потребностей обязательно была отдана в руки этих диких чужаков, полных эгоистической любви.
1: То есть, если не все члены группы согласны на это, то это большая проблема. Это называется, что между ними находятся египтяне, между израильтянами находятся египтяне, и они мешают выполнению этого закона поручительства. Поэтому нужно позаботиться о том, чтобы все как можно больше приблизились к пониманию и к тому, что необходимо согласиться на это. Без этого согласия мы... И эти люди, которые находятся пока что в этом, они должны постараться, иначе это просто им во вред. Мы должны постараться, чтобы каждый товарищ впечатлился от этой цели, чтобы вот так вот он находился между нами, видел бы, насколько это важно. И с материальной стороны, когда весь мир действительно опускается в пропасть, и с духовной стороны, то, что нам предоставляется такая возможность, так, чтобы все согласились. А согласие должно быть таким заочным. То есть не то, что я не сопротивляется, а находится в потоке вместе со всеми. Это называется, что тогда мы поднимаем себя из Египта.
5: В начале беседы мы слышали, Рав сказал нам, подумайте, в чем разница между тем, чтобы быть поручителями друг за друга или поручителями друг о друге. Так в чем отличие? Кто подумал, кто хочет сказать, в чем отличие? Быть в поручительстве друг за друга или друг о друге? Вопрос ко всем, и в зале, и в мире.
1: Разница в том, что один за другого — это как бы в одном теле, а друг о друге — это как бы более внешним.
5: Может быть, один вариант — это через отрицание, а второе — это, наоборот, со стороны желания.
7: Коля,
8: кен.
1: Я ощущаю это как зародыш, либо я нахожусь как зародыш в десятке, либо я как бы беременной десяткой включаю их в себя. Либо я включаю их в себя, либо я включаюсь в них.
5: Ну, в продолжении Диди, друг о друге, это как бы через страдания, что делается, происходит что-то в десятке, а когда друг в друге, это через желание дать важности, величия. То есть, когда все зависит от добавки каждого из товарищей.
1: Мне кажется, что друг в друге — это со стороны Творца, как Он создал общее кли, что все действительно смешаны и зависимы, а друг от друга — это со стороны человека, это уже свободное действие человека, который хочет согласиться с действием Творца, с его усилиями, и раскрывает, как они поручители друг за друга. Да, через действие поручительства, когда он согласен на это и желает этого.
9: Yes, maybe for one another is the action that we take, and in one another is what we achieve.
5: Может быть, друг о друге. Одно то, что мы хотим что-то достичь, а второе не расслышал. Посмотрите, может, кто-то записал в книге с урока.
1: Я думаю, что друг о друге — это со стороны Творца, а друг за друга — это с нашей стороны.
5: Я в книге записал, что это два уровня. Первый уровень друг за друга — это взаимовключение, когда мы включаемся в желание ближнего и чувствуем как одно. А следующий уровень — это следующий уровень в реальном, в действии, когда мы берем ответственность за духовное товарища. Ладно, мы перейдем сейчас к семинару. Пять минут на обсуждение. Рав говорил о том, что закон поручительства начинается с согласия.
3: полном как бы согласии изначального. Так вот, с чем я соглашаюсь? Поделитесь друг с другом, с чем мы должны, о чем мы должны согласиться еще до того, как входим в поручительство. 5 минут на осуждение.
1: После того, как мы слышали и читали, понятно, что мы хотим закон поручительства между нами. Вопрос, как мы это принимаем, как мы это готовим, как Рав говорил в клипе, что мы хотим сейчас достичь в десятке. И мы выясняем, делаю ли я достаточно это, делает ли десятка достаточно это.
3: Поручительство в том, что я полностью передаю себя десятке. И с этим должен согласиться.
1: Поручительство — это не то, что есть я и Творец, а мы вместе, продолжаем вместе, мы готовы идти вместе.
3: Мы начали с дарования Торы, где сказано, то, что выполнивши одну заповедь, приводит к чаше заслуг всего мира, а согрешивший вредит всему миру. Когда мы говорим про Арвут, мы говорим только Израиль, поручители друг за друга. Так вот, важно, если человек знает, что он находится в своем желании получать, и он должен выйти из него, то это называется Израиль, то, откуда он должен выйти. То есть мы должны быть в поручительстве друг за друга. Основа, где мы начинаем нашу работу. То, что мы выходим из желания получать, тогда становимся в поручительстве.
1: Да, это основа десятки, мы на это согласны, что это основа здоровой десятки, и без этого нет продвижения. Этим мы доставляем наслаждение Творцу, мы согласны на это, и мы идем на это условие, как выйти из беспокойства о себе и заботиться только о десятке, и прийти к любви к Творцу.
3: Это согласие, когда мы готовы поместить себя в десятку, и тогда неважно, в хорошем ли мы состоянии или нехорошем, мы сразу говорим, что любые состояния мы готовы пройти в десятке вместе с десяткой, получать силы от нее и отдавать силы в десятку. То есть это в определенной мере отменить себя, насколько это возможно.
1: На что я согласен? В общем, я согласен на то, чтобы все принимать на пути веры. Что все, что я получаю от Творца, это называется путь веры. Отвергая получение в желание получать, в какое-то другое кли, тоже называется кли отдачи. Я знаю, что у меня его нет сейчас, но я знаю, что отталкивает от желания получать, я приближаюсь к этому кли, я его формирую. Это называется, что

0: Творцом ради товарищей.
1: אז אנחנו צריכים ממש לא לאבד אף אחד, תמיד להיות...
2: Да, мы должны никого не потерять, быть вместе в этом, и когда каждый будет обеспокоен этим, ему это будет важно, и как мы сможем действительно реализовать любовь к ближнему в полной мере.
0: Когда мы чувствуем, что любое действие, которое я делаю, влияет на десятку, как Гади сказал, одна заповедь может превратить все, склонить на чашу заслуг или чашу вины.
2: Рав говорит в клипе о согласии, что человек должен согласиться. Давайте прочитаем немножко из того, что говорил Рав, чтобы это помогло нам понять, на что мы должны согласиться. Рав говорит так. То есть, если я готов на это, согласен, принимаю это, несмотря на то, что я не способен это выполнить, и это все еще не это, но согласно тому, какой я сейчас, то я уже готов хоть в чем-то к Торе еще раз. И если я готов на это, согласен на это, принимаю это, хотя я не могу это сейчас выполнить, что пока что это еще не то, но согласно тому, какой я сейчас, то я уже готов хоть в чем-то к Торе. И еще короткий отрывок, Рав говорит, что я немного согласен на это, я немного согласен на это, и тогда уже удостаиваюсь в чем-то в этой мере Торы, который называется «Свет, возвращающий к источнику», потому что что-то уже относительно объединения, то, что называется у меня злым началом, я создал злое начало, создал Тору вполеправую, потому что свет, приходящий, возвращает к источнику. На меня уже действует этот принцип, это первое. И это в продолжении Рава спросили, как мы должны заново себя воспитать. Рав сказал, нечего воспитывать. Мы должны делать действия, чтобы высший свет пришел и воспитал нас. Давайте попробуем сделать действие, чтобы высший свет пришел и воспитал нас. Перейдем к вопросам. Давайте задавать вопросы, которые у нас возникли. Мы постараемся ответить на них. Постараемся включиться в вопросы товарищей. Пожалуйста, товарищи, здесь в зале и по всему миру, ставьте вопросительные знаки, поднимайте руки. Мы постараемся ответить на ваши вопросы в меру наших возможностей.
0: Мы, разумеется, всем рекомендуем пройти эту статью еще раз. Нас займет несколько недель, может, месяц пройти эту статью. И по этой статье были заданы тысячи вопросов. Тысячи вопросов на тему поручительства. Множество книг было написано. Первая из книг была, по-моему, в 2003 году. Вышло. То есть можно зайти на сайт и смотреть целые серии на уроков на тему поручительства. Статья очень сложная, здесь очень много понятий. И стоит их изучать, к тому же это очень актуально. Вчера удалось спросить Рава, на чем сосредоточиться на этой неделе. Он ответил, что как не забывать о группе? Как быть так, чтобы все время в голове была группа? Разумеется, эту задачу невозможно выполнить без выполнения закона поручительства, когда товарищи это выполняют. Пожалуйста, вопросы.
2: Работа в десятке, мы говорим о поручительстве, как человек относится к своей десятке, вот то, что он видит товарища больше себя, ему легче отдавать. Но если он видит товарища меньше себя, то ему тоже легко отдавать. Потому что он тогда дает как мама ребенку. Вопрос здесь в поручительстве мы говорим достичь состояния равенства. Когда я хочу достичь равенства, то тут действует другой расчет. Это трудно. Ты хочешь видеть его таким же, как ты сам, не больше

0: себя и не меньше себя, и ты хочешь любить его. Как это реализовать? Десятки вопросов.
1: Хороший вопрос. Все слышали, да? То есть, если товарищ большой, то легко ему отдавать, даже можно насладиться. Если кто-то маленький из товарищей, то как я, как учитель, я передаю ему, тогда я наслаждаюсь. А если они равны, то нужно тогда, может, разобраться, в чем мы равны. Потому что равенство, оно удельное. Ты не знаешь точно, в чем мы равны. Смотришь, один приходит пять раз, делает какое-то количество действий ради десятки. Кто-то другой делает в два раза меньше. Но, может быть, он прилагает в два раза больше усилий. Ты же не знаешь начальных данных, насколько ему это тяжело. И поэтому верно, мы должны прийти к равенству, но... Во внешнем проявлении мы не можем ни судить, ни проверить. И поэтому закон поручительства говорит, что я должен на 100% заботиться о товарищах, о их духовном. Если я этого не делаю, то я даже я не могу начать, если они обо мне не заботятся. Это все очень взаимно.
2: Дорогие товарищи, я хочу задать вопрос. Как вы чувствуете арвут в своей десятке?
0: Как вы чувствуете поручительство в вашей десятке? Кто хочет ответить Саше и рассказать, как он чувствует поручительство в своей десятке? Семинар? Рами предлагает провести семинар. Ну, давайте проведем короткий семинар. Пусть каждый поделится, как он чувствует поручительство в своей десятке. Как я чувствую поручительство в своей десятке? Возьмем Сашин вопрос на семинар. 4 минутки. Семинар.
1: Чувствую, что моя десятка мне на 100% в поручительстве за меня. Я должен быть в таком же состоянии, надо над этим поработать.
0: Вся работа — это поручительство, и это начинается заново, все время это работа. Мы сделали список законов, мы стараемся соблюдать, не забывать об этом, и... обновлять, и всегда приятно видеть участие товарищей, это является примером, и это внутренняя работа.
1: У каждого товарища разные характеры, и он по-разному заботится о других. Но вместе выстраивается общая забота.
0: Как чувствуется поручительство в десятке, стараемся почувствовать точку в сердце каждого товарища, и ничего кроме этого.
1: Ну, практически можно видеть, насколько каждый, несмотря на отличия, мы все пришли как десятка. Вот сейчас, например, мы фокус-группа, все участвуют, и видно, насколько это всем важно. Тоже вид поручительства.
0: Да, как говорится, надо создать драматическое состояние, тогда мы почувствуем это, как мы были на конгрессе. Можно сказать, что это состояние, где каждый заботился о другом. Так должен быть каждый день, каждый урок. Я ответственный за товарищей, у меня трепет перед этим, чтобы я пришел вовремя, что они зависят от меня. И внешне это практически... И внутренне то же самое.
1: Согласен, что чувствуется и внешняя часть, и все, что происходит в десятке. Постоянная забота, и можно добавлять во внутреннем тоже. Сколько мы делали разных упражнений, как упражнение Рамхаля, к примеру, и насколько это поддерживает всех товарищей. Очень сильная работа.
0: Я думаю, что в стремлении к этому состоянию не важно, кто что проходит. Рабаш пишет, каждый проходит то, что он проходит. И он должен отдать себя десятки, идти с ними в этом направлении. Не важно, что он чувствует, не важно, насколько он это хочет или нет. Десятка ведет его, он должен так вот расслабиться. И не важно, так я чувствую десятку, не важно, один раз сверху, другой раз снизу.
1: Как-то я не проснулся на урок в свой постоянный день. Тогда, когда должен был прийти, Шалом и Лёр пришли специально. Пришли и разбудили меня, потому что договаривались.
3: Да?
0: Мы поделились, как каждый чувствует себя в десятке. Давайте продолжим вопросы и будем выяснять вместе. Пожалуйста, Илиль.
1: У нас возник вопрос, связанный с работой выше знания. Связано ли с понятием веры выше знания? Да, конечно. И не думаю, что вообще можно заниматься поручительством, если не в выше знания. Внутри знания невозможно быть в поручительстве. То есть в желании получать, как ты можешь за кого-то поручиться, это против природы. Неживое растительное животное, все, да, в поручительстве это понятно, мы это наблюдаем. А Адам, человек, своими мыслями, своими желаниями. Он внутри своего эго не в состоянии посвятить жизнь, мысли, вообще думать о ком-то другом. Просто подумай, сколько это усилий, даже несколько секунд о ком-то думать. Это же колоссальные усилия, это неудобно, это ты всем телом это чувствуешь. Так только выше знания, да? Конечно.
0: У меня основной вопрос по поводу состояния, понятия вот именно «народ». Не просто так Бааль Сулам пишет о том, что мы вышли из Египта, мы ждали этого состояния, Авраам из Хакиков, мы выросли до целого народа, у нас есть 600 тысяч желаний. И как Раф объяснял, что да, это общее такое термин, это не что-то дигитальное состояние, когда ты окружен. Но мне это мешает немножко, когда мы говорим о десятке, ведь забота должна быть и поверх десятки, о группе. Есть товарищи, которые не находятся в десятках, и наше сообщество развивается. Поэтому мне это немного мешает. Народ — это не только десятка. Спасибо. Женщины, Нью-Йорк 3.
4: Hi, friends. Thank you for this great lesson.
1: Здравствуйте. Спасибо за урок. Вопрос. Я чувствую, что товарищи прилагают много усилий в поручительстве. Но тем не менее, это все еще эгоистически в нашей природе. И как Раф объяснил, мы должны прийти к просьбе. Чтобы отказаться от нашего эгоизма и просить Творца, чтобы заменил эгоизм природы отдачи. И это подобно тому, ну, не знаю, что прыгнуть в огонь для эгоизма. Или прыгнуть откуда-то с вершины горы. Так как прийти к истинной просьбе о том, чтобы изменить нашу природу? Верно, мы изучаем так, что из лолишмах-лишмах, да, конечно, это эгоистически. Ну да, давайте хотя бы эгоистически попробуем позаботиться друг о друге. Поймем, что арвот — это что-то полезное, эффективное, когда я просто знаю, что в десятке есть кто-то, кто обо мне думает. Вот как раз сейчас дал задание, как не выпускать из головы группу. Я знаю, что я не смогу выполнить задачу, если товарищи об этом не думают. По крайней мере, приложить усилия. От нас не требуется победа, от нас требуется приложить усилия. Все время требовать, прилагать усилия. Если не получается, просить помощи у Творца, просить помощи товарищей. Конечно, это тоже эгоистическое действие, но это поможет прийти к действию более чистому. Через это мы придем к Лишма.
3: Рав дал
0: в последнем клипе прекрасный пример, такой редкий. Он написал состояние, когда человек уже отложил свое тело в сторону и живет жизнью группы, жизнью общества. Это ответ на все вопросы. И когда Коля задал свой вопрос, у меня возник такой образ. То есть если ты хочешь получить электричество, ты не должен соединиться с самым главным генератором. Нет, тебе нужно найти ближайшую розетку, и тогда ты связан со всей системой. И десятка — это тоже связь. После того, как мы соединимся в десятку, в каком состоянии там мы раскроем все, но невозможно не соединиться в работе в десятке, потому что это все каббалисты говорят все время, несмотря на желание, да, что у нас есть группа, мировой кли и так далее, все это верно, но без десятки нет связи ни с чем. Надо достичь состояния, о котором Рав говорит нам.
5: Здравствуйте, можно говорить, да? Спасибо большое. Ну, вы мне ответили в основном на вопрос, но мне больше дальше хочется его продолжить. Как только я осознал состояние и согласился с этим, то это открывает ли шаг веры в высшее знание.
0: По поводу согласия, Рав тут много говорил, и мы видели, ты спрашиваешь в тот момент, когда я согласился с состоянием, открывает ли это мне веру в высшее знание. Рав говорит здесь, в клипе, который мы посмотрели вместе, он говорит, когда человек соглашается, тогда приходит высший свет. Вера в высшее знание — это не что-то, что человек достигает своими силами, это то, что он получает свыше благодаря своим усилиям. И здесь, специфически в этом клипе, Рав говорил о согласии. Первый этап. Давайте согласимся. Еще прежде, чем мы там можем или не можем, поручительство кажется, может быть, слишком сложным. С другой стороны, если вдруг мы возвращаемся к какой-то точке во времени или внутреннему состоянию, в котором мы были вместе, допустим, как Амир из десяток, то вдруг сразу вещи, которые кажутся нам очень сложными, сразу кажутся возможными. Мы были на конгрессе десяток, мы почувствовали, что это возможно, что товарищи готовы, мы почувствовали, что товарищи согласны. Поэтому всегда можно удерживать эту точку. Спасибо за участие. Мы перейдем сейчас к сообщениям. Урок закончился. Итак, сегодня, друзья, сегодня, 28 июня, с 18.30 до 19.30, будет открытая беседа нашего руководства с израильским кли. Мы получили много вопросов. Эта беседа предназначена для израильской группы, не для группы Петах-Тиквы, но вместе с тем, кто хочет соединиться, мы приглашаем, соединяйтесь на любом этапе. Но эта беседа предназначена как бы только для израильского кли, и такие беседы будут проходить каждое воскресенье. И еще, торопитесь записаться, мы рады пригласить вас. Предлагайте свои кандидатуры на стаж в Нейварухе. Это особая возможность прибыть сюда, в Израиль, в Петах-Тикву, подключиться к жизни группы, познакомиться с организацией, со всей ее деятельностью. В течение стажа вы будете участвовать на уроках, трапезах, собраниях товарищей, объединяться в десятки. Короче говоря, духовный фестиваль. Мы приглашаем вас всех. Есть линки, записывайтесь. А закончим песней.

0: Здравствуйте, друзья! На первой части урока мы будем слушать урок Рава от 4 февраля 2002 года. Урок основан на статье «Что означает, что Эсав называется человеком поля в духовной работе?» Книга «Труды Рабаша», второй том, 998 страница. Прочитаем вместе статью в десятках. У нас 29 минут, пожалуйста.
1: Что означает, что Эсав называется человеком поля в духовной работе? Книга Зоар говорит, здесь сказано «человек, сведущий в охоте, человек поля». А там сказано о Немроде. Он был сильным охотником перед Творцом. Как там имеется в виду, что он охотился на умы людей и совращал их восстать против Творца? Также и здесь. Человек поля означает, чтобы грабить людей и убивать их. А Эсав сказал, что он находится в поле, чтобы молиться, как Ицхак, как сказано, вышел Ицхак, молиться в поле. Однако он, то есть Эсав, охотился и обманывал Ицхака. Необходимо понять эти две вещи, сказанные об Эсаве. То есть, чем отличается человек, сведущий в охоте, от человека поля в работе. Еще нужно понять, о чем говорит книга Зоар. Человек поля, потому что его наследственный удел находился не в месте поселения, а в месте разрушения, в пустыне, в поле. И поэтому он называется человеком поля. Но ведь и Ноах зовется человеком земли, как сказано, и стал Ноах человеком земли. И также сказано о самом Ицхаке, и вышел Ицхак молиться в поле. А также сказано, что Ицхак сказал о Якове, как сказано, и сказал, смотри запах сына моего, как запах поля, которое благословил Творец. В таком случае, откуда у Эсава получается, что человек поля означает грабить людей и убивать их? И следует объяснить это в плане духовной работы. Известно то, что сказано, который создал всесильный, чтобы делать. То есть Творец создал мир с намерением и желанием насладить свои создания. И для этой цели Он создал нечто новое, называемое желанием получать наслаждение и удовольствие. Как мы учили, для того, чтобы насладиться благом и наслаждением, которое он хочет дать, наслаждение определяется степенью хиссарона и стремления к чему-либо, потому что стремление определяет величину удовольствия, которым можно наслаждаться от этого.
0: Итак, вначале возникло желание получать и свойства, сущие из ничего. И это называется, которое создал Всесильный. Чтобы делать, это мера исправления творения, поскольку существует разница между дающим и получающим. Таким образом, здесь существует понятие хлеба стыда, то есть свойство стыда. Поэтому дана возможность построить намерение ради отдачи, то есть не получать, несмотря на большое желание получать благое наслаждение, все равно, чтобы не испытывать чувство стыда, дана работа творением. И эта работа называется работой, потому что она против природы, которую создал Творец для своего творения. Ведь цель творения состоит в том, чтобы насладить свои создания. Это значит, что все, о чем можно сказать, что человек получает, то есть что у него есть желание получать, исходит от Творца, создавшего эту природу. Тогда как не получать то, что Творец хочет дать, благо и наслаждение. Это мы относим к творениям. Поэтому это исправление, не получать благо и наслаждение, может быть только при условии, что у нас есть намерение ради отдачи, что и называется «делать». То есть творения должны это делать, хотя это и противоположно природе. И вот, это желание получать называется «малхут». Так как известно, что кли для получения светов называется «малхут». И как мы изучаем, на эту «малхут» было сокращение и скрытие, когда «малхут», будучи желанием получать ради себя, осталось без света. И только когда могут создать желание ради отдачи, в мире этого отменяется сокращение и скрытие, и она может получить изобилие. Иначе Малхут называется пространством, свободным от света. И как следствие этого потом создаются две системы. По принципу «одно против другого создал Творец». Иными словами, так же, как существует абиа святости, так же есть абиа скверны.
1: Вот. У Малхут есть несколько названий, а именно земля, почва, море, прах. И это согласно тому, что она получает. И вот от этой Малхут, которая называется земля, происходит человек, как сказано, и создал Творец человека из праха земного. И это свойство Малхут, как сказано, все произошло из праха. И сказали мудрецы в книге Зор, все произошло из праха, даже солнечный круг, что означает, что все, о чем говорится, говорится только исходя из светов, облаченных в келим. Ведь известно, что нет света без кли, и все келим происходят от Малхут, который является желанием получать. Другими словами, все, о чем идет речь, речь идет только о Малхут, который является желанием получать. И это есть как в святости, так и в клипе. А вся разница в том, что святость не пользуется желанием получать, иначе как когда может дать на это желание ради отдачи, а иначе она сокращает себя, не используя желание получать. Тогда как клипа хочет пользоваться желанием получать ради получения. То есть, когда говорят, что человек пользуется отдающими келим, это не означает, что отдающие келим делают что-то, поскольку отдающие келим не присутствует желание получать. Ведь все творение считается только желанием получать. Как известно, что кроме желания получать, все относится к Творцу, как сказано выше. Поскольку творение называется сущим из ничего. И это относится именно к свойству хисарона, недостатка, который создал Творец. Но когда мы говорим, что человек пользуется желанием отдавать, это означает, что желание получать не пользуется своим собственным свойством, а пользуется желанием Творца, желание которого только отдавать и не получать ничего.
0: И из вышесказанного поймем понятие «поля», когда говорится про Эсава, называемого «человеком поля». Мы видим, что Ицхак тоже вышел в поле. И также о Яакове написано, что Ицхак сказал, «Вот запах сына моего, как запах поля, который благословил Творец». И смысл этого такой, как сказано выше, «поле называется Малхут». то есть желание получать. И там речь идет о свободе выбора. Исправить ли его на отдачу, которая называется святостью. И об этом сказал Ицхак, как поле, которое благословил Творец. А если не исправляют на отдачу, а занимаются получением ради получения, то это называется «человек-поле». То есть клипа, как сказано выше, что означает «человек-поле», чтобы грабить людей и убивать их. И так было у Эйсава. Однако об Ицхаке написано, что Ицхак вышел молиться в поле, то есть пошел исправлять поле, то есть свойство Малхут. Исправлять, чтобы свойство Малхут, которое является желанием получать, было ради отдачи. И это называется исправить мир в Малхут Шадай, поскольку известно, что имя Шадай называется Исод, а Исод называется Исод праведник, основа праведника, которая является отдающим, нацеленным на исправление Малхут, которое является свойством получения, но становится подобным свойству Исод, направленное на отдачу. И это означает, и вышел Ицхак молиться в поле. И подобно этому написано о Яакове, что Ицхак сказал: «Смотри, запах сына моего, как запах поля, которое благословил Творец». То есть Ицхак видел, что Яаков исправил Малхут. Ведь уже видно благословение Творца, распространяющееся на поле, которое является свойством Малхут.
1: Однако необходимо понять, почему в книге Зор о поле говорится по поводу Исава в плохом смысле. Как сказано выше, следует объяснить, сказано человек, сведущий в охоте, а потом сказано человек поле. И Зор объясняет, человек охоты, сказано о Немроде. То есть Немрод был сильным охотником перед Творцом. И объясняет Зор, что это значит, что он охотился на умы людей, совращал их восстать против Творца. Не нужно понять, чем отличается человек охоты от человека поля. И согласно тому, что мы учим, что есть разница между моха, разумом и либо сердцем, моха, как объясняет мой отец и учитель, имеется в виду свойство веры выше знания, а либо имеется в виду желание сердца, которое работает только ради собственной выгоды. Иначе говоря, ради собственной выгоды человек готов совершать любую работу в мире, если он будет видеть выгоду от этого, что он получит за свою работу, свои усилия. Получается, согласно этому, то, что он говорит, человек охоты и человек поля, это два понятия, которые называются в работе моха и либо. Из сказанного поймем, если Писание говорит об Исаве, что он был человеком охоты, а охота, мы учили, что такое охота на примере Немрода, что он охотился на умы людей и опутывал их, чтобы они восставали против Творца, что является пороком в свойстве моха, то есть в свойстве веры. Уже из этого мы можем объяснить, что такое человек поля, что это как он нанес изъян свойству моха, также нанес изъян и свойству либо. Поэтому объясняют, что такое человек поле, что это любовь к себе. То есть, что поле его было грабить людей и убивать их. А он должен был совершить выбор в поле, выбирая добро, чтобы там пребывало благословение. Но он сделал наоборот. То есть он привлек туда свойство смерти и убийство в это поле. А в духовной работе следует объяснить, что поскольку человек был создан с желанием получать, и нужно исправить его на отдачу, для того, чтобы у него была возможность исправлять, то есть чтобы был выбор, иначе говоря, чтобы человек исполнял Тору и заповеди ради отдачи, а не ради собственной выгоды, произошло сокращение и скрытие. То есть человек должен начинать работать в свойстве веры высшего знания, потому что внутри знания произошло скрытие по вышеназванной причине.
0: Тогда начнется работа в свойстве выбора. То есть человек должен принять бремя Малхут Небес. Когда бремя означает как бык под ярмо. Даже если тело не согласно это делать, если оно не видит результата своего труда, потому что такова природа, которую создал Творец, чтобы делать, что человек должен видеть, что он делает, то есть каков результат его работы, и он должен видеть, кто наслаждается проделанной им работой. Поэтому, когда человек занимается Торой и заповедями, он хочет видеть, кто принимает его работу. А так как с целью исправления было совершено утаивание и скрытие, то человек не видит и не чувствует, кто принимает его работу. Надо только верить в высшее знание, что Творец принимает его работу. А тело не хочет верить. И потому нам дана эта работа в виде как бык под ярмо. То есть, как бык работает по принуждению, и он вынужден выполнять то, чего желает хозяин, так же и человек не должен спрашивать тело, желает ли оно принять на себя бремя Торы и заповедей. А он должен идти с ним по пути принуждения и верить верой мудрецов, что таков путь истины.
1: Также есть свойство, как осел под поклажей, что означает свойство либо сердца. То есть человек должен работать не для получения вознаграждения. Поэтому, когда телу говорят, что оно должно работать без всякой оплаты, это работа для него как поклажа. То есть тело хочет сбросить с себя эту поклажу, которую человек хочет, чтобы оно терпело. То есть тело понимает, что оно способно вынести поклажу, даже если есть сомнение, что ему дают вознаграждение за эту работу. Но когда ему говорят «работай и переноси тяжести без всякой оплаты», от такой работы оно хочет освободиться каждое мгновение. И тогда они сказали, как осел под поклажу. Под поклажей. То есть человек должен идти в этом направлении, несмотря на то, что тело не согласно. Получается, что есть усилия в двух направлениях. Первое, как бык под ярмом, второе, как осел под поклажей. И если человек идет по пути Эсава, человек называется человеком, сведущим в охоте, человеком поля. То есть, как сказано выше, ему не хватает веры, что называется человек, сведущий в охоте, подобно Немроду, когда тело хочет восставать против веры Творца, нанося ущерб свойству моха. И также он относится к свойству человек поля, то есть он грабит людей, что означает, что он грабит свойство человека в себе. И он остается как животное, которое знает только себя, но не ближнего. И потому сказано «человек поле, чтобы грабить людей и убивать их». Иными словами, если он лишает себя свойства человека, входит в свойство животного, то есть желание получать ради себя, тогда он относится к свойству грешники при жизни своей, называются мертвыми, из-за того, что они отделяются от источника жизни. И это называется свойством либо сердца. А истина состоит в том, как сказал мой отец и учитель, что главное, на человеке пребывает свойство «либо». То есть оно является корнем того, что он не хочет верить, из-за того, что у человека есть большее наслаждение, чем то, что он видит и чувствует. Поэтому он не хочет унижать себя и идти с закрытыми глазами и верить всему, что сказали наши мудрецы.
0: А главной основой является вера в мудрецов. Как сказано, история об одном чужеземце, который пришел к Шамаю. Сказал он ему: «Сколько Тор есть у вас? Сколько учений есть у вас?» Ответил он: «Две. Письменная Тора и устная Тора». Сказал он ему: «По поводу письменной Торы я верю в тебя, я верю тебе, а по поводу устной не верю. Обрати меня в иудейство, чтобы обучить меня письменной Торе». Накричал на него Шамай и гневно выгнал его. Пошел он к Гилелю. Тот обратил его. На следующий день показал ему алфавит и сказал: «Алеф, бет, гимел, далет». На завтра он перевернул его. Сказал тот ему: «Не вчера ты, но вчера ты не говорил мне этого». Сказал ему Гилель: «Разве ты не полагался на меня? Тогда положись на меня и в устной Торе». И Раши объясняет: «Разве не полагался ты на меня? Откуда ты знаешь, что это алеф, а это бет? Это потому что я научил тебя, и ты положился на меня. Тогда и в устной Торе положись на мои слова». Этот текст был на арамейском, теперь на иврите. Пришел он к Гилелю и сказал, на следующий день он пришел, тот сказал ему: «Алеф, бет, гимел, далет». А на завтра он перевернул и сказал: «Тав, шин, рейш, куф». Сказал тот ему: «Но вчера ты не говорил мне этого». Сказал ему Гилель: «Разве ты не полагался на меня? Тогда положись на меня и в устной Торе». И Раши объясняет: «Разве ты не полагался на меня вчера? Откуда ты знаешь, что алеф — это алеф, а это бет? Это потому что я научил тебя, и ты положился на меня. Тогда и в устной Торе положись на мои слова». Отсюда мы видим, что Гилель сказал ему, что без веры в мудрецов нет ничего. Однако вопрос веры — это требование разума. То есть человек говорит, что если бы ему не приходилось верить в высшие знания, а все было внутри знания, то он двигался бы вперед без всяких преград. Но Бааль Сулам сказал, что на самом деле желание получать, когда человек желает работать только ради своей выгоды, подобно животному, оно является причиной, по которой он не может верить. Имеется в виду то, что человек утверждает, что ему трудно идти выше знания, это исходит из эгоизма, который является животным уровнем в человеке. И все это потому, что и это все, что ему мешает. Поэтому необходимы две силы: свойства разума, моха на иврите, и свойства сердца, либо. И об этом сказано: как бык под ярмо и как осел под поклажу. Поэтому, если мы исправляем поле, то есть малхут, которое называется желанием получать ради себя, как в моха, так и в либо, как в разуме, так и в сердце, то оно называется полем, которое благословил Творец, как сказано о Якове. И также о Ицхаке написано: «И вышел Ицхак молиться в поле». И также об Ицхаке написано: «И вышел Ицхак молиться поле, что является исправлением Малхут, как указано выше. Но иначе обстоит дело с Исавом, называемым человеком поля. И в плане действия кажется, что он идет исправлять поле, но не в плане намерения, которое называется ради отдачи и является исправлением Малхут.
1: Здесь есть место для самообмана, поскольку это то, что отдано сердцу, и не видно снаружи, то есть, что есть возможность проверять это. Тогда как то, что происходит в действии, открытом наружу, человек может проверять себя, обманывает он себя или нет. Поэтому книга Зоар объясняет это следующим образом. А Исав сказал, что он находится в поле, чтобы молиться, как Ицхак. Как сказано, вышел Ицхак молиться в поле. Однако он, то есть Исав, охотился и обманывал Ицхака, что означает, как сказано выше, что он вышел в поле, чтобы молиться, то есть вышел в поле, чтобы исправить его, как Ицхак. Однако он и охотился, что означает, что охотился как Нимрод, который совращал умы людей, чтобы они восставали против Творца. И в этом Исав обманывал самого себя. И из этого также следует понятие грабежа, как сказано, чтобы грабить людей. И это, как сказали наши мудрецы об Адаме Ришоне, которым сказали, что он был вором, потому что он вкусил от древа познания, что означает, что он вывел из-под власти единого, то есть из-под власти Творца. Другими словами, все должно быть ради Творца. А тем, что он вкусил с древа познания, он упал под собственную власть. То есть он хотел получать все ради собственной выгоды. Также Исав, который вышел в поле, чтобы исправить Малхут. Во внешнем не было видно, что он не работает ради отдачи. Ведь во внешнем Исав сказал, как сказано, что он пошел, чтобы молиться, как Ицхак, чтобы исправить поле, чтобы, то есть Малхут. Но он обманывал себя в плане намерения, которое должно быть ради власти единого, то есть ради небес. Он пребывал в свойстве, чтобы грабить людей, что означает, что как Адам Ришон грабил, как сказано выше, то есть он был вором, так и Исав делал все ради собственной выгоды, а это называется, что он грабил людей.
0: Поэтому человек, который входит в работу святости, то есть, чтобы из всего делать святость, он должен быть осторожен во внешнем, чтобы не обманывать себя, совершая действия, которые являются работой лолишма. И он должен сказать своему телу: «Я сейчас занимаюсь Торой и заповедями с намерением лолишма, но я хочу посредством этого достичь намерения лишма». И он верит словам мудрецов, которые сказали: «Обязан человек всегда заниматься Торой и заповедями, даже ло лишма. И из ло лишма я хочу прийти к лишма». И он верит верой мудрецов, которые сказали: «Свет в ней возвращает к источнику». И он удостоится этого. Перейдем к уроку от 4 февраля 2002 года.
1: Мы прочли статью, что такое, что Исав называет человеком поля в работе. Статья от слова «Ислам», первый том, страница Тавкуф Цадитет.
2: Маамарим шель ребе, кама шехем нирим.
1: Статьи Рэбе, насколько они кажутся простыми снаружи, и что он там поворачивает разные вещи и расширяет, просто как будто мы не чувствуем, что заложено внутри. И только постепенно мы это раскроем. У него есть особый стиль скрытия. Как будто рассказывает обо всем так свободно. И еще больше, чем рассказывает, раскрывает пять и скрывает две пяди. Мы учим, что нет ничего в мире, что было бы создано просто так, в чем не было бы необходимости. Тем более такие большие силы, как Немрод, Эсав, которые есть в человеке. Какая польза от них? Он говорит, Немрод называется, что хочет Лемрод восстать против Творца, восстает против Творца. Против него, против Творца есть в человеке такие силы. И когда он осознает это, признает себя как стоящим, противостоящим Творцу, тогда у него действительно есть возможность исправить что-то. То же самое охотник Эсав, человек поля, то есть он обретает поле, поле работы, его поле. После того, как обретают поле и исправляют его, превращается в Яков, который сидит в шатрах. То есть это этапы, которые есть у каждого, у каждой. И так нужно относиться ко всем состояниям, которые приходят к нам и проходят по нам, дают свыше в соответствии с одно против после другого, или погружаться в свойства Исава в нас, свойства Немрода в нас, свойства праотцев наших в нас. Итак, мы приходим к общему исправлению благодаря свойствам Творца, которые называются наши праотцы, чтобы исправить всех грешников в нас, народы мира. Поэтому нужно в каждом состоянии, в котором человек находится, не относиться к тому, что в этом нет необходимости. О, снова пришло ко мне какое-то неприятное состояние, некрасивое. А, жалко, когда уже оно уйдет. Нет, не нужно думать, когда оно уйдет. Оно уйдет, когда в нем не будет необходимости, оно пройдет. Когда в нем пришло, возникла необходимость, оно пришло. А нужно отношение к каждому состоянию как к необходимой вещи, что я сейчас из этого состояния должен построить свое отношение к целетворению. Из этого состояния. Это не значит, что я должен сидеть и страдать, и пожирать себя, а работать, делать в нем, в этом состоянии, то, что нужно. И тогда, если я заканчиваю в нем исправление, тогда это состояние переворачивается на другое, изменяется на другое. Тогда, как если человек относится к состоянию, в котором получает от Творца, что в нем нет необходимости в этом состоянии, как будто не согласен с высшим управлением, и он знает лучше Творца, что он должен пройти, получается, что он не пользуется тем, что ему дают, и в этом или уводит себя от работы, или, по крайней мере, очень замедляет свое продвижение. Поэтому нужно, насколько чувствуют иногда, некомфортно в разных состояниях относиться к ним так спокойно. Так что, что делать? Нужно работать из этих состояний тоже. Различать между мохой и либо, горьким и сладким, истинной и ложью. И работать из истинной лжи, хотя это не сладко. Поэтому работа Исава — это работа очень важная. И всякий раз, когда человек входит в это и становится человеком поля, по-настоящему видит свою дикость, свою неустойчивость, он в этом должен все-таки осознавать, насколько вещи плохие в поле, которые скрываются ему просто как первозданный материал для приближения к Божественному. Потому что без этого невозможно. В конечном счете это становится от поля, становится полем, которое благословил Творец. То есть Творец благословляет это поле, и тогда человек становится от человека поля, превращается в... превращает поле в благословение.
0: Да. Нужно ли, несмотря на тяжелые состояния, продолжать мою внутреннюю работу или вообще без всякой связи с ними? Каким должно быть отношение? Если мне тяжело, я должен сказать, что мне тяжело, и поэтому я продолжаю, или вообще не относиться к трудностям?
1: Относиться к этой трудности ты обязан, которая раскрывается в тебе, и к неприятному ощущению, но относиться к этому так, как это вещи, которые полезны тебе, а не то, что они опускают тебя из духовности. Насколько ты можешь осознать дикость, которая есть в поле? Согласно этому, ты можешь исправить его и взять от него потом, извлечь из него потом плоды, принести благословение в поле. Потому что человек — это дерево в поле. То есть он растет от этого, из того, что он как раз раскрывает, насколько это поле, в котором есть, что он идет, ведь охотится, да? То есть раскрываются всякие животные свойства, разные нечистоты, нечистые вещи, которые есть у человека. А потом из этого есть исправление. Невозможно в работе без того, чтобы раскрыть сначала свойства Исава, а потом уже Яков.
0: Да. В чем разница между моха, разумом, и либо сердцем в работе здесь?
1: Скажем, разделим пока что в ощущении и в разуме. В этом есть моха и либо, это духовные понятия. Ну, по крайней мере, так. То есть главное, еще раз я говорю, видеть в каждом состоянии, которое приходит человеку, видеть его как состояние желанное, достойное, необходимое сейчас, а не контролировать, критиковать то, что сейчас получают от Творца, а работать, и исходя из этого, получать, исходя из этого, работать. Сказано, как хороший раб, то, что ему дают, он делает. Мы не знаем, по каким этапам мы должны продвигаться, и какова польза от каждого этапа. Есть люди, которые и относительно группы приходят ко мне, это не в порядке, так нехорошо, так нехорошо. Они думают, что без раскрытия нехороших вещей можно дальше идти. С помощью чего ты сделаешь следующий шаг, если сейчас ты чувствуешь себя хорошо? То, что раскрываются плохие вещи, исправь их, и это будет твоей следующей ступенью. А не то, что получают некоторые трудности, недовольны. Что такое недовольны? Как раз наоборот, тебя хотят продвинуть, что-то недовольно. То есть нужно сделать еще усилия, чтобы подняться на следующую ступень. Ну, наши усилия — это внутренние усилия. Да.
0: Да. Что значит работать с состоянием, которое приходит? Что это работа с состоянием, которое приходит?
1: Работа с состоянием, которое приходит, это называется, что сейчас, когда приходит ко мне, у меня сменяется состояние, есть иногда у меня трудности, вдруг у меня не складывается с товарищами, с Творцом, с моим отношением к Кабале, у меня есть отношение к жизни, вдруг изменилось. Я не говорю, что у меня там дома есть. И дома тоже, там с женой, с детьми, на работе, с начальником, неважно. В конечном счете, когда хотят воздействовать на меня через разные вещи, хотят, в общем, сдвинуть меня, оторвать меня от прямого пути к цели. С помощью разных вещей, более близких немного к духовному и более далеких от духовного. И так, и так. Так, в соответствии с этим

0: дикое поле я превращаю в плодоносное поле. То есть из этого я продвигаюсь, строю следующую ступень. Все неприятные условия, как помехи, какие-то проблемы, плохое настроение, внутренние разные, внешние тоже вещи, которые якобы мешают в работе, это называется поле необработанное. Это у человека раскрываются так эти вещи. И они раскрываются из-за того, что... В общем, почему раскрываются? Потому что нет во мне против них исправленных свойств. То, что раскрывается мне как нечто плохое, раскрывается из-за того, что у меня нет против этого исправленных свойств для того, чтобы принять это как доброе. Это, по сути дела, отражение, как сказать. Отражение, как в зеркале. Отражение, как внешнее отражение моих внутренних свойств. То есть, почему этот кричит на меня, это не в порядке, о нем я думаю плохо, и так далее, и так далее. Все эти вещи нехорошие, которые я вижу в отношении ко мне, в отношении меня к ним, и так далее. Это все отражение моих неисправленных свойств наружу, вне меня. Вот и все.
1: Посредством чего я исправляю отражение, которое сейчас раскрывается?
0: Как я исправляю? С помощью моего отношения, когда я вижу эти вещи, что они нехорошие вне меня, я должен верить, что эти вещи хорошие, потому что Творец добрый, творящий добро. И на 100% я сейчас должен себя чувствовать хорошо, если бы я был исправлен. Потому что не может быть, чтобы от него, чтобы человек получает какое-то зло. А то, что я сейчас чувствую все еще не в окончательном исправлении, это из-за того, что мои свойства не исправлены и не чувствуют его. Это окончательное исправление. А не то, что на самом деле ситуация вокруг меня плохая. И сейчас я нахожусь в бесконечности, в окончательном исправлении и все. Но проблема — исправить себя. Так то, что кажется мне, то, что во мне и вне меня, я вижу в своем изъяние отвергают. Я вижу это через мои неисправленные свойства. Когда они будут исправлены, я буду видеть только божественное, свет бесконечности, наполняющий все мироздание. Поэтому так я должен принимать и всю ситуацию, которая приходит ко мне. Поле, по-настоящему поле, это всякая ступень, которая раскрывается, раскрывается через ее ахураем, неисправленные вещи. Есть согласие, есть обретение, есть смирение, есть множество шагов в работе, в каждом состоянии, когда новое раскрывается, как неисправленное. Но изначально подход обязан быть такой, что я нахожусь перед Творцом, нет никого, кроме Него. Если нет никого, кроме Него, я обязан прийти к состоянию, когда я буду видеть это как хорошее. Я обязан быть праведником, оправдать то, что есть у меня сейчас внутри меня и против меня, потому что это наверняка от Него. Кроме точки суждения, которая есть у меня, когда я сужу о нем, о Творце в отношении меня. Кроме этой точки, все остальное от него. Я должен только судить мое отношение к нему, оправдывать.
1: Хорошо. То, что вы сказали, что нужно строить вместе, это то, что называется присоединить дневную работу к исправленному состоянию?
0: Да.
1: Возможно ли вообще до Махсома присоединять раскрывающиеся желания к общему порыву к цели? Или это пока раскрывается только как помеха?
0: Все раскрывается вначале как помеха. Любая вещь, эффективное, полезное раскрывается сначала как помеха. Как правило,

0: Ну, есть помощь, которую дают свыше, чтобы поддержать человека. Все раскрывается вначале как помеха. Все-таки в чем, что ты, в чем ты обязан приложить усилия. Без усилия не может быть, чтобы ты достиг чего-то. Да?
1: Есть такое состояние оцепенения в работе, нет ощущения продвижения. Могу ли я искать Эйсава как горючее?
0: Если есть состояние спячки, действительно, есть дни, даже целые недели, когда ничего не меняется, это просто пустыня во внутреннем состоянии. Прежде всего, эти состояния тоже обязаны быть. То есть не то, что состояние приходит, ты согласен с ним, но, тем не менее, человек должен пройти все. Нет состояние на более высокой ступени, быть на более высокой ступени, если ты не прошел все состояния на более нижней ступени. И все, кто проходит, проходят все состояния те же самые. То есть если я нахожусь на ступени 10, ты приходишь на ступень номер 10, ты можешь быть китайцем, ты можешь быть, не знаю, кто ты, что ты по своему менталитету и свойствам и образу жизни. Это не важно. Ты должен пройти все-таки те же свойства, как и я. Может быть, ты почувствуешь в своей душе несколько иначе, как тот же чай мы ощущаем иначе, может быть, не можем это измерить даже пока что, как в чем различия. Но все-таки мы почувствуем, наверняка будем чувствовать тот же самый чай, допустим, так в любой вещи. Теперь, так все состояния обязаны быть. И пустыня эта, которая приходит к человеку, нужно относиться к ней прежде всего как к тому, что полагается мне. А после того, как мне это положено, тут есть всегда два как бы вида отношения к тому, что раскрывается в любой ситуации. Первое — это терпение. Терпение — это называется, что ты можешь взрываться, кричать. Это не называется, что ты терпеливый и нетерпеливый. Терпеливый называется, что это все-таки не выбрасывает тебя с пути. А в том месте, где ты прыгаешь и кричишь, хорошо, это нормально. И мы привыкаем и не обращаем внимания на таких людей. Не надо быть слишком погруженным в себя. Но терпеливый имеется в виду, что ты все-таки идешь. Потому что выбора нет, просто от безвыходности. Даже если ты не можешь принимать это в радости. Так я иду. А после этого уже наступает вторая вещь. Как я все-таки могу выйти из этой пустыни? Пустыня — это вещь самая плохая. Если вещи такие как бы яркие, хорошие, плохие, так как-то это сдвигает человека. Состояние пустыни не дает энергии ни для чего. Захватывает тебя, и ты просто как клей, как муха, которая прилипла к этому, и все. Что делать? Здесь есть только одно. Поместить себя в группу пассивным образом, как тело неживое. Находишь так со всеми вместе и постепенно брать от них дух жизни. То есть, если нет группы, иногда это происходит так. У меня, допустим, это происходило. Время, то, что не делает разум, делает время. Есть состояние, когда ты не способен ничего сделать. Просто ничего. И ты тоже должен прочувствовать это и пройти, и видеть, что время тогда приводит к изменениям. Но это несмотря на то, что ты все-таки пытаешься. А пытаться — это приходить сюда и сидеть, засыпать немного, слушать немного, как-то, как-то. Я не говорю о обычных состояниях, которые здесь есть. Вы увидите, что какие состояния есть. Человек практически, физически не может пошевелить пальцем, даже подумать о том, как пошевелить им. Когда выпускают дух жизни, только тело так живет, дышит, и все. Есть изменения в нас, очень особые. Так, я из-за этого говорю о таких состояниях критических, когда человек просто не способен ни на что. Время делает свое, и он обязан пройти это. Есть свойства, которые проходят исправление таким образом. То есть ты ложишься даже на пол, неважно где ты, как больной эпилепсии. Приступ, и так, пока это не пройдет.
2: Да.
0: Но это не состояние пока что, которое мы проходим. Мы еще их увидим.
1: Да. Есть ли в этом состоянии действие, которое группа физически может произвести над человеком, чтобы помочь ему выйти?
0: Группа активным образом должна делать действия с человеком согласно тому, что договорились в группе. То есть, если в группе между товарищами договорились, что я вижу, что ты находишься в состоянии просто ниже линии жизни, что называется. Как написано в нашем договоре, что мы можем воздействовать на тебя так-то и так-то, мы говорим между собой в группе, мы должны прийти к тебе и дать тебе какие-то пощечины, на веревке притащить тебя так за машиной, тащить досюда, по веревке поднять тебя на веревке на наш этаж, посадить где-нибудь в угле, начинать лить воду, все, что вы договорились, не важно что. Просто не имеет значения. Иногда соглашаются на то, что человек, который находится в плохом состоянии... Ну ладно, это было у хасидов больше. Не уходят домой, не выходят из... дома учения, приходит с работы, сидит здесь, ему дают что-то поесть, сидит, и все. Не уходит никуда, это быстрее его организуют. Ну, разные такие вещи.
1: Да. Если состояние, когда вся группа сама погружается, как она вытаскивает себя? Только свыше такое может произойти?
0: Если вся группа погрузилась, это уже большая проблема. Должно быть спасение свыше, со стороны. Но это уже очень большая проблема. Человек относительно группы может надеяться на то, что у него есть надежда. Надеяться на какую-то помощь. Группа, если она погрузилась, это приводит к разрушению и к концу. Нельзя соглашаться с этим ни в каком виде. Тогда нужна какая-то должна быть страховая компания. Договориться с еще какой-то группой, чтобы она сделала что-то. А изнутри спасения не придет.
1: Да. Один человек, допустим, есть 15 человек в группе. Один человек, если он чувствует себя полным жизненной силы, он может поднять все 14? Этого достаточно?
0: Если в группе 15 человек, один остался жив, может спасти всех, это не 15, а 15 миллионов. Вообще не имеет значения. Один, у кого есть дух жизни, может спасти всех. Но... для этого нужно несколько условий. Прежде всего, чтобы они позволили ему это сделать, согласились с тем, что он это сделает. Все-таки, чтобы у него была какая-то власть и разрешение сделать это. Это делают, договорившись заранее. Договор пишут для состояний нехороших. Состояние хороших. Сейчас нам не нужен договор. Сейчас в хорошем состоянии мы должны проверить все плохие состояния, которые возможны. И тогда согласно этому делать. Это очень тяжело. В хорошем состоянии проверить все самое плохое, плохие вещи, которые могут быть, это очень тяжело. Но обязательно войти в это, изучить это. И именно это то, что говорят нам, что ты должен быть 23,5 часа в хорошем состоянии. И если ты находишься в этом хорошем состоянии, войди в плохое состояние, изучи это зло, которое ты учишь, ты учишь его тоже для того, чтобы увеличить добро. И тогда в этом тебе не нужно уже плохое будущее, потому что ты вошел в зло с силами, уже исправил это. Да, это как в договоре. Я сейчас заключаю договор и пишу в нем разные вещи, которые могут прийти ко мне дальше, и тогда помогут мне, и я не потеряюсь так. Не пропаду. Да.
1: А в нашем состоянии, когда мы сейчас объединились в группы, прежде всего, чтобы быть группой, нужен устав? Есть, чтобы был договор, как вы говорите?
2: זה כל התקנונים האלה וכל הכתיבה הזאת זה סתם בזבוז נייר. אם אתם עוד לא חושבים כך, אז תעשו עד שתגיעו להחלטה הזו. ההסכם הוא הסכם פנימי. זה תיקון פנימי בעצם. מה זה חוזה? ההסכמה הפנימית שלי לכל דבר שיהיה. נו, אבל מה אם כתוב? אז מה, תלך אחר כך עם זה לאורך דין או למשטרה שהוא ירשה לי לתת לו 10 סתירות? בגלל זה נתתי? נו. זה לא... לא כך אנחנו צריכים לעבוד. אלא הסכם, הכוונה היא הסכמה הפנימית שלנו, לזה שבמצבים הגרועים ביותר, שאני מאבד את הדעת, שאני מאבד את השכל שלי, שאני הופך להיות למישהו שלא אני ממש, שמוסיפים לי כזה רצון לקבל שאף פעם לא היה בי, וזה... לא אני כמו שתמיד, אלא מישהו חדש לגמרי, שאני מסתכל על כולם, אני לא מכיר אותם, מי הם בכלל, מה הם רוצים ממני, אין לי שום קשר אליהם, איזה כולם גועל נפש, זבל, זה, מה אני עושה כאן, שבמצבים כאלה, כן, בכל זאת החברה הזאת, שאני לא רוצה אותה, דוחה אותה לגמרי, שהם יכולים לבוא אליי, ובכל זאת, לפעול עליי. עד כדי כך שזה דבר הגרוע ביותר, רק זה מה שאני לא רוצה, שיבואו אליי. תנו לי להיות לבד בשקט, תעזבו אותי. איך לעשות בכל זאת הכנה כזאת לעתיד? לא בכתב, שזה יהיה בדומם, שזה יהיה בי, בדומם שלי, לא בנייר. כן? בדומם שלי שזה ישאר, שאני אשאר רק בדרגת דומם. כן? לא אדם ולא חי ולא צומח.
1: Ни человек, ни животное, не говорящий уровень, ни животное, ни растительное, только не живое. Как сделать так, чтобы мне осталось нечто, благодаря чему я все же позволю группе воздействовать на меня? Как может быть, чтобы в неживом осталось что-то от человека? Это называется согласие. Договор на будущее. Как мы можем представить себе такую вещь, что все же остается? Так вот, для этого сейчас, в состоянии, когда я нахожусь на уровне говорящий человек, по-настоящему сильный, для этого сейчас мне нужно делать тренировку. Как в армии, на случай беды. Что даже если это придет, это называется временем подготовки, в котором мы находимся. Подобно тому, как мы готовим себя получать все хорошее ради отдачи, давайте начнем думать, как получать все плохое ради отдачи.
0: Как группа будет знать, как действовать?
1: Как группа узнает, как действовать? Как в армии устраивает учения? Очень просто. Еще немного. И так приучает человека не чувствовать нагрузку на себя. Знаешь, поднимают 10 килограмм, потом 15, потом 20. Как можно подняться со ступени на ступень? Если на своей ступени ты сделал все до конца. И капельку за пределы конца, то эта капля, которую ты сделал сверх этого, в следующий раз станет привычкой. Это тренировка. Так это и в переходе со ступени на ступень.

0: Пение хаб дельет, хаб высшего, за пределами твоих возможностей, выше разума. Можешь подняться немного выше, тогда ты это приобретаешь. Так что в хороших состояниях сейчас все же на полчаса в сутки спускаться в плохие состояния. И это послужит тебе подготовкой плохим временам, если они придут. А если и не придут, то это потому, что ты уже исправляешь за полчаса сегодня в сутки те времена, которые могли бы прийти к тебе в течение дней и ночей. Так это договор. Что значит подписать договор? Напиши на скрижалях сердца твоего, что ты действительно пишешь, то есть сейчас ты находишься в хороших отношениях с Творцом. Представь себе все плохие отношения и запиши там все обязательства, которые ты принимаешь на себя. На своем сердце запиши, что делать так-то и так-то. Делай тренировки, и тогда сам договор — это исправление. Ничего не придет, ты уже сделал это сейчас, все эти вещи.
1: Вы говорите относительно одного человека?
0: Я говорю это применительно к одному человеку и применительно к группе, потому что в группе тоже нужно говорить об этих вещах вместе и делать всевозможные такие тренировки. И ты увидишь, если ты сейчас находишься в группе, ты наверняка еще не видишь вокруг себя плохих людей. То есть все такие великие, величайшие в поколении, только ты немножко так, чуть-чуть поменьше. А может быть, через неделю-другую ты увидишь немножко иначе, а еще через 2 недели еще немножко иначе, пока ты не начнешь видеть проблемы, и все. Так что начинай писать договор уже сейчас. Договор пишут именно из хорошего состояния. Не надо ждать плохого, не ждать плохих вещей. Потому что тогда это невозможно. Тогда это не исправление. Это побег от плохого к хорошему. А когда приходят к хорошему, снова не могут, снова не хотят составлять договор, исправлять плохие вещи. Нужно спускаться в плохое, контролируемо, намеренно, чтобы извлечь из него немного хорошего. Подобно тому, как мы учим, Ахабдалия. Немножко опускают руку вниз, хватают несколько грехов, несколько плохих вещей, поднимают их наверх, исправляют. Это называется системой исправления.
1: В одной из бесед вы сказали, что человек строит вокруг себя группу, чтобы группа подействовала на него с хорошей стороны. Так если не строить эти законы, как, согласно чему группа будет действовать в состоянии таких и таких, один согласен, один не согласен? Я спросил не об этом, это понятно, что договор, прежде всего, должен быть внутренним, но потом, когда люди приходят в плохие состояния, как помнить, что мы договорились об этом заранее?
0: Нет более мудрого, чем обладающий опытом.
1: Значит, работа в истине лжи в состоянии падения?
0: Истинная ложь в состоянии падения — это когда я не смотрю на сладкое и горькое, как Рэбе говорит о своем теле, так пусть страдает. И это было в состоянии, когда он действительно страдал физически. Пусть страдает. Животное должно страдать. То, что я случайно ощущаю его, ну, что поделаешь. То есть ощущение боли не отрывает меня, не отключает меня от человека во мне. Животное страдает. Так если я сейчас соединен с ним, это соединение, не оно определяет, что сделает человек во мне.
2: Кенецк.
1: Можно ли как группа назначить такие полчаса в сутки, чтобы...
0: Да, группа может установить, как человек полчаса в сутки. Может быть, сутки, я не знаю, при условии, что все остальные часы ты находишься

0: в состоянии хорошей подготовки, что ты можешь владеть собой все 23,5 часа, тогда полчаса обязательно, иначе не будет исправления. Не будет продвижения.
1: В каком виде критиковать внутри группы, если только групповое действие?
0: Поищите, в какой форме группа должна сделать эту проверку в течение получаса. Поищите. И тоже, что такое полчаса? Сделайте 5 минут. Но сделайте так, чтобы в течение этих 5 минут подход к плохим вещам был положительным.
1: То есть, если у меня возникает плохое состояние, это значит, что я не подготовил себя в хорошем состоянии?
0: Если к человеку пришло плохое состояние, и он не радуется грешникам, которые раскрываются, то это признак того, что у него не было хорошей подготовки.
1: То есть он до этого не написал договор?
0: Что он не заключил договор заранее. То есть человек должен все время быть в состоянии готовности, готовым, в состоянии стендбай, наготове. Да, наготове. То есть, если придет вопрос или что-то, он готов уладить это, принять это правильно. И тогда, по сути, он начнет искать, на чем он еще может действительно сделать эту тренировку. Я говорю, в группе это тема, в которой не может быть покоя, потому что все время у тебя есть всевозможные мысли и отношения к товарищам. И здесь, по сути, все, что ты чувствуешь, не на 100% с товарищем, это, по сути, тема для работы.
1: Если состояние, которое раскрывается снаружи, это отражение моих внутренних изъянов, так как в конце статьи вы сказали, что картина, которая видна снаружи меня, это мои внутренние изъяны, да? Так в чем стоит моя работа в группе? Организовать воздействие окружения на меня или наоборот, мое воздействие на окружение. Я не понимаю.
0: Подумай, мне нечего тебе ответить. Написано здесь какое-то слово. Как оно относится к целетворению? Ну что мне сейчас тебе сейчас объяснять?
1: Нет, как это связано с моим исправлением?
0: Все относится к твоему исправлению. Как относится, проверь.
2: Ахшав хаверим несакем.
0: Сейчас, друзья, мы подведем итоги нашего впечатления от урока, и что из этого мы возьмем для работы в десятке. 6 минут, итоговый семинар.
1: Несение плохих и хороших, все дано для исправления для нас.
0: Да, собственно, он сказал так, с помощью чего ты сделаешь следующий шаг, если ты сейчас чувствуешь себя хорошо. Так где делать следующий шаг? С помощью всяких помех, именно внешних, внутренних, которые как бы помехи, но это только раскрытие места для работы. Да, и раскрытие места для работы нам раскрывают состояние плохи, что делать, как выходить. Рав сказал, что нет возможности выйти из них, кроме как и только когда ты входишь в группу и отдаешь себя просто как в руки группы, что они заботятся о тобой, ты не можешь сам заботиться о себе.
1: Рав сказал,
3: то, что нужно товарищу, сначала приходит помеха, и нужно приложить усилия. И мое отношение к этой помехе, она меняет все. Я, если вижу что-то плохое, но мы работаем в десятке, мы знаем, что Творец добрый, творит добро. И я должен измениться, если так. Итак, мы приходим к тому, что Творец наполняет все.
0: Да, там был вопрос. Я думаю, что тогда не было десяток, тогда в группе были 15 человек. И один человек мог оживить их, если находился в состоянии жизненной силы. Раб сказал, что он может побудить 15 человек и 15 миллионов, но, по крайней мере, десятку. И именно в хороших состояниях нужно делать подготовку, заключать соглашение, готовиться к состояниям, чтобы справляться с ними.
3: Рав говорил о том, что из самого лучшего состояния, в котором человек находится, он может в будущем проходить состояния, которые для него более сложные, и делает это с помощью того, что он старается привлечь все, что приходит к нему, и оправдывать, чтобы у него потом были силы оправдывать и подниматься выше знания, чтобы смог освободиться из такого восприятия, которое у него есть, и находиться выше знания. Это то, что человек должен учиться разглядеть вокруг себя реальность. И это с помощью товарищей, когда мы приходим и стараемся быть вместе с ними.
0: Да, и я слышал, что эти состояния, они более тяжелые, так, чтобы у человека было больше возможностей исправить. Так есть больше возможности подниматься выше знания. Я слышал, что Рав иногда говорил, что бывает состояние, когда ты можешь только так пассивно просто вкинуть себя в группу и дать окружению подействовать на себя.
3: Да, есть вещи, когда ты должен бросить себя в группу и верить в тому, что говорят каббалисты, а остальное, оно придет.
0: Да, по поводу бросить себя в окружение, он привел пример хасидов, которые после работы приходили в синагогу и просто не выходили там, оставались там, пока это не обустраивало состояние человека. И еще одна вещь. Был пример, как в армии, что делают упражнения. Добавляют 10 килограмм, потом 15 килограмм. Но эти 15 килограмм, эти 10 килограмм уже не чувствуются. Это уже превратилось в привычку. Так каждый раз не требует от человека вдруг 50 килограмм. Каждый раз немножко, пока не наладится.
3: Да, когда человек добавляет что-то, это становится второй натурой. Когда я слышал, что нужно относиться к тому, что Творец посылает, это свободная точка человека, как оценивать то, что приходят эти состояния, стараться оправдывать их. И человек исправляет то, что возможно.
0: Да, очень сильный момент был, когда Рав сказал, что действительно это так. Это просто любое состояние, которое мы проходим в десятке, это как ты не знаешь, где ты идешь, но это место, в котором ты все время находишься в работе. Потому что без этого ты можешь упасть, ты не можешь подняться. Ты не знаешь, в каком состоянии ты будешь через секунду. Поэтому у нас есть десятка, есть место, где мы объединяемся и помогаем друг другу, и строим это поручительство, которое поможет нам прийти к этому.
3: Нет помех, есть помощь в исправлении, и нужно договориться с Творцом. Это и есть исправление.
0: Перейдем к следующей части урока, а до этого споем вместе песню.

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי בעל סולם.
1: Урок основан на статьях из книги «Труды Бааль Сулама». Книгу можно найти на Капсула.ил или QR-код, который на экране. Привет, друзья! Мы продолжаем учиться вместе с товарищами. Сегодня начнем изучать статью «Поручительство». Мы завершаем статью «Дарование Торы», перейдем к статье «Поручительство». Статья «Поручительство» — это продолжение статьи «Дарование Торы». Бааль Сулам таким образом это выстроил. Статья «Дарование Торы» заканчивается на 17-м пункте, а «Поручительство» начинается с 18-го. Мы почитаем 17-й пункт «Дарование Торы», который переводит нас к статье «Поручительство». Страница книги на иврите Бааль Сулама 390, и сразу перейдем к поручительству. Те, кто использует раздел учебных материалов, есть там линки соответствующие на статью «Дарование Торы», на статью «Поручительство». Итак, мы прочитаем 17-й пункт «Дарование Торы». Снова Авиу повторяет страницы.
2: אז נתחיל. נקרא ביחד את אות י' ז', אנחנו נקרא, ואז...
1: читаем 17-й пункт «Дарование Торы» и перейдем к статье «Поручительство». Итак, еще раз повторяет страницы.
2: ובאמור, נתרחבנו להבין...
1: И отсюда мы приходим к пониманию одного из самых непонятных изречений наших мудрецов.
2: דהיינו... במה שאמרו,
1: а именно,
2: אשר כל ישראל ערבים זה לזה.
1: Слов, что весь Израиль поручитель друг за друга. И на первый взгляд это совершенно несправедливо. Разве может быть, если кто-то совершает преступление, прогневив Творца, а я с ним совершенно не знаком, и не связан, а Творец взыщет его долг с меня? И в Писании сказано, не будут преданы смерти отцы из-за сынов, а также каждый за свой грех смерти предан будет. Как же они говорят, что даже для совершенно чужого мне человека, при том, что я не знаком ни с ним, ни с местом его жительства, я становлюсь поручителем за грехи его. Если тебе этого мало, возьми и посмотри, что говорит Раби Элазар, сын Раби Шимона. Так как мир судит по большинству, и человека судит по большинству, совершивший одну заповедь, счастлив, что склонил себя и весь мир на чашу заслуг. Совершивший одно преступление, горе ему, ибо он склонил себя и весь мир на чашу вины, как сказано, и один грешник погубит много хорошего. И вот сделал меня Раби Элазар сын Раби Шимона поручителем также за весь мир. Получается, по его мнению, что все жители мира поручители друг за друга. И каждый человек действиями своими вызовет заслугу или вину всего мира. Является это очень странным. Но согласно вышесказанному, слова мудрецов понятны и принимаются нами в абсолютной простоте, ведь мы убедительно доказали, что каждый элемент из 613 заповедей Торы вращается вокруг центра, представляющего собой эту одну заповедь «Возлюби ближнего как себя», и выяснилось, что центр этого, этот невозможно исполнить иначе как целым народом, все члены которого готовы на это. Так Болеслав заканчивает статью «Дарование Торы» и сразу же начинает статью «Поручительство». На следующей странице мы сейчас посмотрим клип, где Рав соединяет статью «Дарование Торы» со статьей «Поручительство», и мы начнем читать статью «Поручительство», а сначала посмотрим клип. Пожалуйста.
3: Главное в использовании Торы — это, как и пишет Раби Акива и другие упоминания в источниках, и в Гемаре, и в других, в том, что возлюби ближнего как самого себя — это великое правило Торы. То есть Тора предназначена только для того, чтобы привести нас к любви к ближнему. Почему к любви? В любви к ближнему мы реализуем Тору, потому что мы поднимаемся над своим эго, над желанием, которое разделяет нас. И специально так и было создано, сказано, создал я злое начало. И мы в соответствии с этим получили силу Торы, то, что сближает нас. За счет этих двух сил, силы удаляющей и силы сближающей, мы увеличиваем наше кли. Когда кли расширяется за счет ненависти и связывается внутри всеми своими разбитыми частями с помощью любви. Таким образом, мы приходим к широкому, большому, очень большому кли, в 620 раз большему, кли, которое потому и разбилось, чтобы мы пришли к единению, близости, совершенству. И таким образом, вместо того, чтобы быть творениями, у которых есть ни разума, ни чувств, ни осознания духовности, за счет того, что проходим состояние разбиения, удаления, а затем через наши усилия по сближению и объединению, мы достигаем состояния, когда можем раскрыть в себе высшую силу Творца. И тогда приходим через любовь к творениям, к любви к Творцу, что и является целью всего творения. Мы постигаем тот же уровень, подобный Творцу, и этим можем его насладить. Находимся с ним в слиянии. И любовь к творениям, и любовь к Творцу, и то, и другое реализуется в одном кли. И это означает, что мы находимся в вечном совершенном состоянии, полностью ради отдачи. И поэтому дана нам Тора, чтобы мы могли ее реализовать правильно, подвести себя до духовного уровня, и чтобы поняли, что весь этот мир, он мир призрачный, иллюзорный, нам только кажется, что мы в нем живем. Там говорится, что мы были как во сне. Надо подняться к миру, когда раскроются наши глаза, и глаза не смотрят внутрь себя, как Зор это описывает, а наоборот, смотрят наружу. Наружу имеется в виду не через наше эго, желание получать, а через желание отдавать, через свойство отдачи. Так мы достигаем нового мира, новой реальности. И поэтому получение Торы, реализация Торы — нечто очень великое. И как раз сейчас это подходит к реализации в нашем мире. Если удостоимся реализовать это правильно, то мы станем первым поколением последнего поколения. А если не удостоимся, то мир может вновь и вновь возвращаться к бедам, и бедам все большим. Если эти беды не смогут привести нас к исправлению, то придут еще более серьезные неприятности и беды. Они, да, приведут к исправлению. В любом случае, нам придется реализовать Тор. Есть две части, можно сказать, в Торе. Две основные большие части. Есть получение Торы, понимание, что такое суть Торы. Возлюби ближнего как самого себя, а затем-то приходим к возлюби ближнего возлюби Творца всей душой. Это конец исправления. Получение Торы само по себе состоит собственно из получения и реализации. То, что называется арвут, поручительство. То есть реализация Торы — это поручительство, а получение Торы — это дарование. Так вот, мы с вами прошли статью «Дарование Торы». Если можно так сказать, что мы ее прошли. Все-таки прочитали, нашли там какие-то новые для себя моменты. Нам еще предстоит в ней много чего раскрыть. А сейчас постараемся, соответственно, смотреть следующую статью «Арвут». Насколько мы ее реализуем, и то, что мы все вместе в группе, все более движущиеся к сплоченности и усилению, сможем ее реализовать. То самое правило поручительства.
1: Относительно человека или десятки, что означает состояние дарования Торы и получения Торы?
3: Ну, как-то можно дарование Торы еще понять, даже когда человек в состоянии, ну, допустим, когда он один, без группы. То есть как-то он может еще это понять, ну, может, и не эмоционально, но, по крайней мере, рационально. Можно понять, что возлюби ближнего как самого себя — это правило Торы, и реализация возможна, только если человек находится в группе, но он еще и не находится. Но реализация возможна через поручительство. И поручительство уже должно быть через связь с ближним. Поэтому в одиночку этого сделать невозможно. Или группа, или смерть, то, что называется. Об этом написано и даже принято в Торе, во всех книгах описывается, даже тех, которые не, собственно, в Каббале не описывают духовное везде. Принято все изучать, по крайней мере,

0: парами, чтобы было два человека.
1: Я понимаю, что получение Торы — это значит реализовать ее в поручительстве между товарищами. Это называется получить Тору.
0: Да, верно. Получение — это получение, а реализация — это уже поручительство. Получение Торы я только получил. Это как в рожь. А сделать реализацию — это уже в уф. В поручительстве, в объединении между товарищами.
1: А что ж такое дарование от слова «подарок»?
0: Ну да, получение Торы включает в себя дарование Торы и принятие получения. Два состояния. В рожь у тебя тоже есть
1: два. Значит, получение — это реализация.
0: Да, а потом поручительство. Реализация Торы, она в поручительстве.
2: Кен.
1: Да, но что такое сама по себе Тора? Что это?
0: Тора — это особенный свет, с помощью которого Творец отдает или передает ближним для того, чтобы приблизить их через подобие по свойствам. Итак, мы начинаем изучать статью Арвут. Мы ее десятки раз проходили. И всегда особое волнение и даже страх начинать ее изучать, потому что это требует ответственности. И мы в особом состоянии. Мы прошли конгресс десяток. И, конечно, это статья очень актуальна для нас. Мы начнем ее читать с начала и до 18 пункта. Это продолжение дарования Тора. 372 страница в книге. Сколько времени? Давайте начнем читать минут 5. Пожалуйста, начинаем читать.
3: מאמר הערבות שכל ישראל
1: פרוצ'יטלסטווה
3: אוקיי שכל ישראל ערבים זה בזה וזהו דבר הערבות
1: ибо весь Израиль поручители друг за друга. И в этом суть поручительства, когда весь Израиль стали поручителями друг за друга. Ибо Тора не была дана им, пока не был спрошен каждый из Израиля, согласен ли он принять на себя заповедь «Люби ближнему», меру написанного «Возлюби ближнего как самого себя», в полном объеме, как это выясняется в статье дарования Торы. И посмотри там, как следует слово в слово.
0: Иными словами, каждый человек из Израиля должен принять на себя заботу и работу ради каждого человека из народа, чтобы наполнять все его нужды не меньше, чем заложено в человеке, заботиться о своих собственных нуждах. А после того, как весь народ единогласно согласился, сказав «сделаем и услышим», каждый человек из Израиля стал поручителем за то, чтобы ни у кого из народов не было недостатка ни в чем. И тогда они стали достойны получения Торы, но не ранее.
1: Потому что в этом общем поручительстве избавляется каждый человек из народа от всех забот о нуждах своего тела и может исполнять заповедь «Возлюби ближнего, как самого себя» в полном объеме и отдавать все, что у него есть, всякому нуждающемуся, поскольку больше не боится за существование своего тела, ведь он уверен, что 600 тысяч любящих, верных людей находятся вокруг, готовые позаботиться о нем, как это выяснилось в статье дарования Торы, пункт 16. Посмотри там как следует.
0: И по этой причине они совершенно не были готовы к получению Торы со времен Авраама, Ицхака и Якова, пока не вышли из Египта и не стали целым самостоятельным народом. Ибо тогда возникла реальность, в которой каждому было гарантировано обеспечение всех его потребностей, совершенно без всякой заботы или сомнений. Иначе было, когда они еще не были смешаны с египтянами, и определенная часть наполнения их потребностей обязательно была отдана в руки этих диких чужаков, полных эгоистической любви. Получается, что та мера, которая отдана в руки этих чужаков, не будет гарантирована каждому из народа Израиля ни в коей степени. Ведь товарищи его не смогут наполнить ему эти недостатки, поскольку они не находятся в их власти. И уже выяснилось, что до тех пор, пока человек хоть в какой-то мере обеспокоен своими собственными заботами, он совершенно не способен даже начать исполнять заповедь «Возлюби ближнего, как самого себя».
1: И вот ты ясно видишь, что дарование Торы должно было быть отложено до времени, когда они вышли из Египта и стали самостоятельным народом. Иными словами, до такой степени, что все их нужды были отданы в их собственные руки и не зависели от других, ибо тогда они стали способны принять упомянутое поручительство, и тогда им была дана Тора. И поэтому получается, что и после получения Торы, если предадут их немногие из Израиля и вернутся к грязи эгоистической любви, не считаясь с ближними, та доля потребности, которая отдана в руки этих немногих, будет беспокоить каждого человека из Израиля заботами о себе самом, ибо эти немногие ни в коей мере не пощадят его. И в любом случае станет невозможным исполнение заповедей любви к ближнему для всего Израиля целиком, как сказано выше.
0: Так что все эти сбрасывающие с себя ярму Торы заставляют соблюдающих Тору оставаться в грязи своей эгоистической любви, ибо не смогут заниматься заповедью «возлюби ближнего, как самого себя» и достигать совершенства в любви к ближнему без их помощи, как сказано выше. Таким образом, ты видишь, что весь Израиль является поручителями друг за друга как в плане соблюдения, так и в плане несоблюдения.
1: В плане соблюдения, то есть если они соблюдают поручительство, когда каждый заботится и наполняет все потребности товарищей, получается, что благодаря этому они могут исполнять Тору и заповеди в совершенстве, то есть доставляя наслаждение своему Создателю, как упомянуто в статье «Дарование Торы». И также в плане несоблюдения, то есть если часть народа не желает соблюдать поручительство, желая быть погрязшими в эгоистической любви, они заставляют остальной народ оставаться погрязшими в своей мерзости и низости, не находя никакого выхода, чтобы выйти из своего грязного состояния. Мы надеемся, что все успели прочитать. А мы хотим сейчас постараться приблизить эту статью к нам, статья поручительства, очень особая, очень всеобъемлющая. Такая. Мы хотим провести такое упражнение и приблизить эту статью к нашей работе в десятке. Каждый товарищ в своей десятке, не говоря в общем обо всем народе, Израиле, все вот эти термины, которые очень большие, а мы говорим о нашей десятке, каждая своей, каждый товарищ внутри десятки. Мы хотим провести такое упражнение. Будем надеяться, что вы будете в этом участвовать. Мы сейчас будем читать снова и будем менять слово народ на слово десятка. Каждый раз, где будет слово народ, будет десятка. А когда написано «Исраэль», будем говорить «моя десятка». Неважно, это может быть Турция или Израиль или любая другая десятка. И постараемся перевести состояние эту статью в первом лице. И это поручительство, где весь Израиль стали поручителем друг за другом. Мы будем читать, что

0: ибо весь Израиль — поручители друг за друга. В этом суть поручительства, когда мы стали поручителями друг за другом. Ибо Тора не была дана нам, прежде чем не был спрошен каждый из нас, из Израиля, согласен ли он принять на себя заповедь любви к ближнему в меру слов, возлюби ближнего как самого себя, в полном объеме, как это выясняется в статье дарования Тора. Втором и третьих пунктах смотри внимательно слово в слово.
1: Иными словами, каждый из десятки должен принять на себя заботу и работу ради каждого товарища, чтобы наполнять все его нужды не меньше, чем заложено в человеке заботиться о своих нуждах. А после того, как вся десятка единогласно согласится, сказав «сделаем и услышим», каждый из десятки стал поручителем, чтобы ни у кого не было недостатка ни в чем, и тогда стали достойны получения Торы и не ранее станут.
0: Потому что в этом общем поручительстве избавляется каждый человек из нас. От всех забот и нужд в десятке, от нужд своего собственного тела и может исполнять заповедь возлюби ближнего как самого себя в полном объеме и отдавать все, что у него есть, всякому нуждающемуся, поскольку больше не боится за существование собственного тела, ведь он уже знает, что вся десятка любящих и верных людей находится вокруг него, готовый позаботиться о нем, как сказано в статье дарования Торы, 16
1: пункт. И по этой причине совершенно не были готовы к получению Торы со времен Авраама, Ицхака и Якова, пока не вышли из Египта и не стали целой самостоятельной десяткой, ибо тогда возникла реальность, в которой каждому было гарантировано обеспечение всех его потребностей совершенно без всякой заботы или сомнения. Иначе было, когда они еще были смешаны с египтянами, и определенная часть наполнения их потребностей обязательно была отдана в руки этих диких чужаков, полных эгоистической любви. И получается, что та мера, которая отдана в руки этих чужаков, не будет гарантирована каждому из десятки ни в коей степени, ведь товарищи не смогут наполнить эти потребности, поскольку они не находятся в их власти. И выяснилось, что до тех пор, пока человек хоть в какой-то мере обеспокоен своими собственными заботами, он совершенно не способен даже начать исполнять заповедь «возлюби ближнего как себя».
0: И вот ты ясно видишь, что дарование Торы должно было быть отложено до времени, когда они вышли из Египта и стали самостоятельной десяткой. Иными словами, до такой степени, что все их нужды были отданы в их собственные руки и не зависели от других. Ибо тогда они стали способны принять упомянутое поручительство. И тогда им была дана Тора. Получается, что после получения Торы, если предадут их немногие из десятки и вернутся к грязи эгоистической любви, не считаясь с ближними, та доля потребностей, которая отдана в руки этих немногих, будет беспокоить каждого человека из десятки заботами о самом себе, ибо эти немногие ни в коей мере не пощадят его. В любом случае, станет невозможным исполнение заповеди любви к ближнему для всей десятки целиком.
1: Так что эти сбрасывающие себя ярмо Торы заставят соблюдающих Тору оставаться в грязи своей эгоистической любви,

0: Ибо не смогут они заниматься заповедью «возлюби ближнего как себя» и достичь совершенства в любви к ближнему без их помощи. Таким образом, ты видишь, что весь Израиль являются поручителями друг за друга в плане соблюдения и в плане несоблюдения.
1: Таким образом, в плане соблюдения, если они соблюдают поручительство вплоть до того, что каждый заботится и наполняет свои потребности, товарищи, получается, что могут исполнять Тору и заповеди в совершенстве, то есть доставляя наслаждение своему Создателю, как упомянуто в статье «Дарование Торы». Также в плане несоблюдения, то есть если часть на десятки не желает соблюдать поручительство, желая быть погрязшими в эгоистической любви, они заставляют остальную десятку оставаться погрязшими в своей мерзости и низости, не находя никакого выхода, чтобы выйти из своего грязного состояния.
0: Мы попытались приблизить слова Бааля Сулама к нашей работе в десятке. Каждый останется со своими ощущениями из того, что мы прочитали. И давайте посмотрим клип номер один, где Рав учит нас, как правильно относиться к понятию поручительства.
1: Поручительство. Весь Израиль в ответственности друг за другом. И это суть поручительства, когда весь Израиль стали поручителями друг за друга.
0: Там написано «друг за друга» или «друг о друге». Почувствуйте, в чем разница.
1: Ибо Тора не была дана им прежде, пока не был спрошен каждый из Израиля, согласен ли он принять на себя заповедь любви к ближнему. В мере слов «возлюби ближнего как самого себя» в полном объеме, как это выясняется в статье «Дарование Торы».
0: То есть, если я готов на это, согласен с этим, принимаю это, хотя я не могу это выполнить, это пока что, ну, согласно тому, какой я сейчас, да? Но уже я готов, даже, ну, хоть в чем-то к Торе. Допустим, на 1 грамм я способен отменить себя, чтобы быть возлюби ближнего как себя. Ну, не страшно, да, может быть, действительно что-то из этого выйдет хорошее и так далее, но разные мои эгоистические расчеты, это не важно. Если я хоть немножко согласен на это, то уже я удостаиваюсь в какой-то мере Торы, который называется светом, возвращающим к источнику, потому что что-то против объединения у меня называется злое начало, создал злое начало, создал Тору в приправу к нему. То есть на меня уже воздействует этот принцип. Поэтому, если мы это делаем, это первое. Второе. Здесь не говорится об одном человеке. Смотрите, что он пишет. Прежде чем Израиль, каждый из Израиля, да? То есть есть какая-то группа, которая уже, да, это что уже более серьезное. Есть группа, которая готова согласиться на то, что цель их развития будет любовь к ближнему, и что они хотят этого достичь. Они еще не знают, что это точно, есть какие препятствия на пути, и как это потом вообще прояснится, что это такое. Но согласно тому, что сейчас они понимают, на данный момент никто не говорит о том, что они сейчас подписываются там на весь путь, и там, что там произойдет. Нет, сегодня, сейчас я к этому готов. Я на это готов. Итак, каждый из этой группы, эта группа называется Исраэль, Ишар-Кель, прямо к Творцу. И когда они... Да, но почему группа? Ведь возлюби ближнего как себя. Они должны реализовать это каким-то образом. Ведь это не просто теоретически. И когда они находятся в некой группе, которая способна сказать так, что мы идем объединиться между нами, и каждый будет включен во всех буквально... И тогда на них действует закон Торы, тогда они принимают Тору, то есть они принимают высшую силу, свет, возвращающий к источнику, и он начинает воздействовать на них и изменять их. В каком направлении? Объединять их. Как и действительно этот свет, это его роль, это единственное, что, в общем-то, он и делает. И тогда в объединении между собой они начинают раскрывать всякие вот эти особые явления, которое называется ощущением высшего мира, ощущением Творца и так далее. Ощущение высшего мира — это ощущение кли, насколько они объединены между собой, каким образом, и ощущение силы, которая воздействует внутри, это наранхай, и их общее, это Творец. Понятно?
1: Вопрос, что значит согласиться с возлюби ближнего и с реализацией этого принципа?
0: Когда мы соглашаемся, и таким образом мы уже начинаем подниматься. Но это согласие, оно тоже, смотри, ну человек приходит, ну как он, согласен, не согласен, но потихонечку он начинает учиться, введение в ногу Каббала, разные статьи, участвует в разных действиях с нами, видит, где он находится. А вначале, как группа начала организовываться, представь себе, все были такие, как муши. Ну что, сказать им сейчас? Ну, мы приходим к любви к ближнему, да? Ну, я бы остался один. Ну, я объяснял им введение в науку Каббала, учение десяти сферот, мы больше учились. Кто-то говорит, да нет, не важно, что они там пишут о любви, это, ну, это, так это. Ну, потихонечку, годами мы продвигались, ну, пока что начали объяснять, а сегодня мы уже говорим, что нет ничего кроме этого.
1: Мы продолжаем, и так он говорит.
0: Должна быть группа, где каждый согласен принять на себя заповедь любви к ближнему. И о такой группе мы говорим. То есть каждый из Израиля принимает на себя, заботится и в полном объеме о каждом из народа и наполнять их потребности. Ну, каждый из народа — это слишком, мы говорим о группе. Не менее, чем человек заботится о собственных нуждах. Это называется объединение. Нет разницы для меня. Либо я, либо кто-то другой из моей группы. Буквально таким образом мы так объединены. Нет тел, нет что-то, что бы нас разделяло. То есть не то, что я беспокоюсь или не беспокоюсь, но это автоматически. Я хочу достичь такого состояния, когда кто-то другой и я, у меня это будет, вообще не будет никакой разницы. Просто даже без усилий. Послушайте, это очень важно. Без усилия. Просто я чувствую товарища и чувствую себя, и у меня это просто одно тело. Одно и то же. Не то, что я сейчас напрягаюсь, как он чувствует, как я чувствую, как бы я вместо него почувствовал. Нет разницы. Просто соединенная плоть, мясо, скажем, как мать и ребенок, даже больше этого. Мы говорим о состоянии, которое вот настолько связь, это делает высший свет, и он на самом деле это делает. И после того, как весь народ единогласно согласился, чтобы это произошло, да, готовы к этому, хотим этого, чтобы высший свет сделал это. Тогда сказали, сделаем и услышим. Ну, ты скажи, что делать, мы сделаем. что можем, то, что Высший Свет сделает с нами, мы согласны. И тогда каждый человек из Израиля стал поручителем за то, чтобы ни у кого из народа не было недостатка ни в чем. И тогда они стали достойны получения Торы. То есть есть у них это стремление, они готовы к этому, свет Торы воздействует на них и выполняет действия. Конечно, каждый ни к чему не готов, ни на что не способен, а только, ну, как-то общее такое согласие. Этого достаточно, чтобы это начать. Пожалуйста.
1: Потому что в этом общем поручительстве избавляется каждый человек из народа от всех забот о нуждах своего собственного тела и может исполнять заповедь «Возлюби ближнего, как самого себя» в полном объеме.
0: Вы видите? Потому что в общем поручительстве мы входим в поручительство, где каждый хочет быть поручителем за другого, и у него нет ничего, у каждого нету даже гроша за душой, ничего, чтобы он в чем-то мог помочь другому, позаботиться другому, у него даже нету сердца заботиться о другом, нету разума заботиться о другом, неважно. Но если так вот они себя настраивают, что они хотят быть в этом, и Высший Свет на них действует, и они, что они чувствуют? Каждый освобождается от нуждах своего собственного тела. Высший Свет воздействует так, что отрывает человека от забот о себе и может выполнять заповедь «Возлюби ближнего, как самого себя» в полном объеме и больше того, и отдавать все, что у него есть, всякому нуждающемуся. То есть, что значит все, что у него есть? Вдруг раскрывается ему, что он может помочь всем и наполнить всех. Потому что в системе, которая раскрывается, на самом деле это так. Я с своей стороны могу наполнить, ну, то, что я могу наполнить всех, и он может наполнить всех, и он, и тот, и этот. И так мы приходим к бесконечности. Поскольку больше не боится за существование своего тела, но ведь Высший Свет, вот это общее ощущение, то, что мы достигли, нейтрализует его от всех забот. Ведь он знает и уверен, что 600 тысяч любящих и преданных находятся вокруг него. Есть у него такое ощущение, и это ощущение нейтрализует его от заботы. Нет, я все-таки еще беспокоюсь. Нет такого, чтобы ты беспокоился, если ты связан с другими, то ты не способен беспокоиться. Не способен. Ты просто отрезан от беспокойства. Это Высший Свет, когда мы говорим о свете Хасадим, воздействует на человека и отделяет его от всего желания получать. Вот и все. Так он видит, что все готовы и заботятся о нем, как и написано в даровании Торы. Понятно? Об этом кто-то спрашивает. Ты уверен?
2: Ну.
1: О собственных потребностях, то, о чем вы говорили раньше. Что, когда нет ни тела, ничего, то потребности — это что, это какое-то предпочтение или что?
0: Он не чувствует своего желания получать, он чувствует себя. Он включен в общую систему и не чувствует себя.
1: Так как себя перевоспитать для того, чтобы определить новый порядок приоритетов?
0: Нечего ничего воспитывать. Мы должны делать действия, чтобы Высший Свет пришел и воспитал нас.
1: Какие действия?
0: Отмена себя в десятки, объединение равных, воздействие окружения на человека. Все эти вещи необходимые мы должны выполнять, и тогда из того, что мы стараемся это делать, Высший Свет приходит, воздействует на нас, соединяет нас, и этим отделяет нас от мыслей о себе, обязательным образом отделяет. Я просто даже не думаю о себе. Исчезает желание получать. Высший Свет сейчас наполняет меня, свет Хасадим. Я не чувствую себя, что я вообще живу в теле. Так вот я чувствую. Я живу жизнью группы, жизнью Адама Ришона, вот этой системы. А материальное тело, физическое, там животное, находится где-то в каком-то месте, я не чувствую, оно в другом мире. И по этой причине
1: они совершенно не были готовы к получению Торы со времен Авраама, Ицхака и Якова, пока не вышли из Египта и не стали целым самостоятельным народом. Ибо тогда возникла реальность, в которой каждому было гарантировано обеспечение всех его потребностей, совершенно без всякой заботы или сомнения. Иначе было, когда они еще были смешаны с египтянами, и определенная часть наполнения их потребностей обязательно была отдана в руки этих диких чужаков, полных эгоистической любви.
0: То есть, если не все члены группы согласны на это, то это большая проблема. Это называется, что между ними находятся египтяне, между израильтянами находятся египтяне, и они мешают выполнению этого закона поручительства. Поэтому нужно позаботиться о том, чтобы все как можно больше приблизились к пониманию и к тому, что необходимо согласиться на это. Без этого согласия мы... И эти люди, которые находятся пока что в этом, они должны постараться, иначе это просто им во вред. Мы должны постараться, чтобы каждый товарищ впечатлился от этой цели, чтобы вот так вот он находился между нами, видел бы, насколько это важно, и с материальной стороны, когда весь мир действительно опускается в пропасть, и с духовной стороны то, что нам предоставляется такая возможность, так, чтобы все согласились. А согласие должно быть таким заочным. То есть не то, что я не сопротивляется, а находится в потоке вместе со всеми. Это называется, что тогда мы поднимаем себя из Египта.
1: В начале беседы мы слышали, Рав сказал нам, подумайте, в чем разница между тем, чтобы быть поручителями друг за друга или поручителями друг о друге. Так в чем отличие? Кто подумал, кто хочет сказать, в чем отличие? Быть в поручительстве друг за друга или друг о друге? Вопрос ко всем, и в зале, и в мире.
0: Разница в том, что один за другого — это как бы в одном теле, а друг о друге — это как бы более внешним.
1: Может быть, один вариант — это через отрицание, а второе — это, наоборот, со стороны желания.
2: Коля,
3: кен.
4: Я ощущаю
0: это как зародыш. Либо я нахожусь как зародыш в десятке, либо я как бы беременной десяткой включаю их в себя. Либо я включаю их в себя, либо я включаюсь в них.
1: Ну, в продолжение Диди,
3: друг от друга,
1: это как бы через страдания, что делается, происходит что-то в десятке, а когда друг в друге, это через желание дать важность и величие. То есть, когда все зависит от добавки каждого из товарищей.
0: Мне кажется, что друг в друге — это со стороны Творца, как он создал общее кли. что все действительно смешаны и зависимы, а друг от друга — это со стороны человека, это уже свободное действие человека, который хочет согласиться с действием Творца, с его усилиями, и раскрывает, как они поручители друг за друга. Да, через действие поручительства, когда он согласен на это и желает этого.
2: Yes, maybe for one another is the action that we take, and in one another is what we achieve.
1: Может быть, друг о друге одно то, что мы хотим что-то достичь, а второе не расслышал. Посмотрите, может, кто-то записал в книге с урока.
0: Я думаю, что друг о друге — это со стороны Творца, а друг за друга — это с нашей стороны.
1: Я в книге записал, что это два уровня. Первый уровень друг за друга — это взаимовключение, когда мы включаемся в желание ближнего и чувствуем как одно, а следующий уровень — это следующий уровень в реальном, в действии, когда мы берем ответственность за духовное товарища. Ладно, мы перейдем сейчас к семинару. Пять минут на обсуждение. Прав говорил о том, что закон поручительства начинается с согласия. Полном как бы согласия изначального. Так вот, с чем я соглашаюсь? Поделитесь друг с другом, с чем мы должны, о чем мы должны согласиться. Еще до того, как входим в поручительство. Пять минут на обсуждение.
0: После того, как мы слышали и читали, понятно, что мы хотим закон поручительства между нами. Вопрос, как мы это принимаем, как мы это готовим, как Рав говорил в клипе, что мы хотим сейчас достичь в десятке. И мы выясняем, делаю ли я достаточно это, делает ли десятка достаточно это.
1: Поручительство в том, что я полностью передаю себя десятке. И с этим должен согласиться.
0: Поручительство — это не то, что есть я и Творец, а мы вместе, продолжаем вместе, мы готовы идти вместе.
1: Мы начали с дарования Тора, где сказано, то, что выполнивший одну заповедь, приводит к чаше заслуг всего мира, а согрешивший вредит всему миру. Когда мы говорим про Арвут, мы говорим только Израиль, поручители друг за друга. Так вот, важно, если человек знает, что он находится в своем желании получать, и он должен выйти из него, то это называется Израиль, то, откуда он должен выйти. То есть мы должны быть в поручительстве друг за друга. Основа, где мы начинаем нашу работу. То, что мы выходим из желания получать, тогда становимся в поручительстве.
0: Да, это основа десятки, мы на это согласны, что это основа здоровой десятки, и без этого нет продвижения. Этим мы доставляем наслаждение Творцу, мы согласны на это, и мы идем на это условие, как выйти из беспокойства о себе и заботиться только о десятке, и прийти к любви к Творцу.
1: Это согласие, когда мы готовы поместить себя в десятку, и тогда неважно, в хорошем ли мы состоянии или нехорошем, мы сразу говорим, что любые состояния мы готовы пройти в десятке вместе с десяткой, получать силы от нее и отдавать силы в десятку. То есть это в определенной мере отменить себя, насколько это возможно.
0: На что я согласен? В общем, я согласен на то, чтобы все принимать на пути веры, что все, что я получаю от Творца, это называется путь веры, отвергая получение в желание получать в какое-то другое кли, то, что называется кли отдачи. Я знаю, что у меня его нет сейчас, но я знаю, что отталкивает от желания получать, я приближаюсь к этому кли, я его формирую. Это называется, что я готов идти по пути веры. Постепенно это раскрывается, что это такое. Но прежде всего, человек должен решить, что из его желания получать ничего не вырастет. Это просто место погребения, как там сказано.
3: И в конце, на практике, думаю, что приходит к состоянию, когда принимаю то, что духовное товарище зависит от меня, то, что человек не может спастись из темницы, то, что называется, только если товарищи к тебя спасут. Я должен активно действовать ради объединения, поручительства, и все время быть в слиянии с Творцом ради товарищей.
4: Да,
0: мы должны никого не потерять, быть вместе в этом, и когда каждый будет обеспокоен этим, ему это будет важно, и как мы сможем действительно реализовать любовь к ближнему в полной мере.
3: Когда мы чувствуем, что любое действие, которое я делаю, влияет на десятку, как Гади сказал, одна заповедь может превратить все, склонить на чашу заслуг или чашу вины.
0: Рав говорит в клипе о согласии, что человек должен согласиться. Давайте прочитаем немножко из того, что говорил Рав, чтобы это помогло нам понять, на что мы должны согласиться. Рав говорит так. То есть, если я готов на это, согласен, принимаю это, несмотря на то, что я не способен это выполнить, и это все еще не это, но согласно тому, какой я сейчас, то я уже готов хоть в чем-то к Торе еще раз. И если я готов на это, согласен на это, принимаю это, хотя я не могу это сейчас выполнить, что пока что это еще не то, но согласно тому, какой я сейчас, то я уже готов хоть в чем-то к Торе. И еще короткий отрывок. Рав говорит, что я немного согласен на это. Я немного согласен на это. И тогда уже удостаиваюсь в чем-то в этой мере Торы, который называется «Свет, возвращающий к источнику», потому что что-то уже относительно объединения, то, что называется у меня злым началом, я создал злое начало, создал Тору в приправу, потому что свет, приходящий, возвращает к источнику. На меня уже действует этот принцип, это первое. И это в продолжении Рава спросили, как мы должны заново себя воспитать. Рав сказал, нечего воспитывать. Мы должны делать действия, чтобы высший свет пришел и воспитал нас. Давайте попробуем сделать действие, чтобы высший свет пришел и воспитал нас. Перейдем к вопросам. Давайте задавать вопросы, которые у нас возникли. Мы постараемся ответить на них. Постараемся включиться в вопросы товарищей. Пожалуйста, товарищи, здесь в зале и по всему миру, ставьте вопросительные знаки, поднимайте руки. Мы постараемся ответить на ваши вопросы в меру наших возможностей.
3: Мы, разумеется, всем рекомендуем пройти эту статью еще раз. У нас займет несколько недель, может, месяц пройти эту статью. И по этой статье были заданы тысячи вопросов на тему поручительства. Множество книг было написано. Первая из книг была, по-моему, в 2003 году. Вышло. То есть можно зайти на сайт и смотреть целые серии на уроков на тему поручительства. Статья очень сложная, здесь очень много понятий. И стоит их изучать, к тому же это очень актуально. Вчера удалось спросить Рава, на чем сосредоточиться на этой неделе. Он ответил, что как не забывать о группе, как быть так, чтобы все время в голове была группа. Разумеется, эту задачу невозможно выполнить без выполнения закона поручительства, когда товарищи это выполняют. Пожалуйста, вопросы.
0: Работа в десятке, мы говорим о поручительстве, как человек относится к своей десятке, вот то, что он видит товарища больше себя, ему легче отдавать. Но если он видит товарища меньше себя, то ему тоже легко отдавать. Потому что он тогда дает как мама ребенку. Вопрос здесь. В поручительстве мы говорим достичь состояния равенства. Когда я хочу достичь равенства, то тут действует другой расчет. Это трудно. Ты хочешь видеть его таким же, как ты сам, не больше себя и не меньше себя, и ты хочешь любить его. Как это реализовать? Десятки вопросов.
3: Хороший вопрос. Все слышали, да? То есть если товарищ большой, то легко ему отдавать, даже можно насладиться. Если кто-то маленький из товарищей, то как я, как учитель, я передаю ему, тогда я наслаждаюсь. А если они равны, то нужно тогда, может, разобраться, в чем мы равны. Потому что равенство, оно удельное. Ты не знаешь точно, в чем мы равны. Смотришь, один приходит пять раз, делает какое-то количество действий ради десятки. Кто-то другой делает в два раза меньше. Но, может быть, он прилагает в два раза больше усилий. Ты же не знаешь начальных данных, насколько ему это тяжело. И поэтому верно, мы должны прийти к равенству, но... во внешнем проявлении мы не можем не судить, не проверить. Поэтому закон поручительства говорит, что я должен на 100% заботиться о товарищах, о их духовном. Если я этого не делаю, то я даже я не могу начать, если они обо мне не заботятся. Это все очень взаимно.
4: Дорогие товарищи, я хочу задать вопрос. Как вы чувствуете арвут в своей десятке?
0: Как вы чувствуете поручительство в вашей десятке? Кто хочет ответить Саше и рассказать, как он чувствует поручительство в своей десятке? Семинар? Рами предлагает провести семинар. Ну, давайте проведем короткий семинар. Пусть каждый поделится, как он чувствует поручительство в своей десятке. Как я чувствую поручительство в своей десятке? Возьмем Сашин вопрос на семинар. 4 минутки. Семинар.
3: Чувствую, что моя десятка мне на 100% в поручительстве за меня. И я должен быть в таком же состоянии, надо над этим поработать.
0: Все работы — это поручительство, и это начинается заново, все время это работа. Мы сделали список законов, мы стараемся соблюдать, не забывать об этом, и... обновлять, и всегда приятно видеть участие товарищей, это является примером, и это внутренняя работа.
3: У каждого товарища разные характеры, и он по-разному заботится о других. Но вместе выстраивается общая забота.
0: Как чувствуется поручительство в десятке, стараемся почувствовать точку в сердце каждого товарища, и ничего кроме этого.
3: Практически можно видеть, насколько каждый, несмотря на отличия, Мы все пришли как десятка. Вот сейчас, например, мы фокус-группа, все участвуют, и все видно, насколько это всем важно. Тоже вид поручительства?
0: Да, как говорится, надо создать драматическое состояние, тогда мы почувствуем это, как мы были на конгрессе. Можно сказать, что это состояние, где каждый заботился о другом. Так должен быть каждый день, каждый урок. Я ответственный за товарищей, у меня трепет перед этим, чтобы я пришел вовремя, что они зависят от меня. И внешне это практически... И внутренне то же самое.
3: Согласен, что чувствуется и внешняя часть, и все, что происходит в десятке. Постоянная забота, и можно добавлять во внутреннем тоже. Сколько мы делали разных упражнений, как упражнение Рамхаля, к примеру, и насколько это поддерживает всех товарищей. Очень сильная работа.
0: Я думаю, что в стремлении к этому состоянию не важно, кто что проходит. Рабаш пишет, каждый проходит то, что он проходит. И он должен отдать себя десятки, идти с ними в этом направлении. Не важно, что он чувствует, не важно, насколько он это хочет или нет. Десятка ведет его, он должен так вот расслабиться. И неважно, так я чувствую десятку, неважно, один раз сверху, другой раз снизу.
3: Как-то я не проснулся на урок в свой постоянный день. Тогда, когда должен был прийти, Шалом и Лёр пришли специально. Пришли и разбудили меня, потому что договаривались. Да?
0: Мы поделились, как каждый чувствует себя в десятке. Давайте продолжим вопросы и будем висеть вместе, пожалуйста, или...
3: У нас возник вопрос, связанный с работой выше знания. Связано ли с понятием веры выше знания? Да, конечно. И не думаю, что вообще можно заниматься поручительством, если не в выше знания. Внутри знания невозможно быть в поручительстве. То есть в желании получать, как ты можешь за кого-то поручиться, это против природы. Неживое растительное животное, все, да, в поручительстве это понятно, мы это наблюдаем. А Адам, человек, своими мыслями, своими желаниями. Он внутри своего эго не в состоянии посвятить жизнь, мысли, вообще думать о ком-то другом. Просто подумай, сколько это усилий, даже несколько секунд о ком-то думать. Это же колоссальные усилия, это неудобно, это... Ты всем телом это чувствуешь. Так только выше знания, да? Конечно.
0: У меня основной вопрос по поводу состояния, понятия вот именно «народ». Не просто так Бааль Сулам пишет о том, что мы вышли из Египта, мы ждали этого состояния, Авраам и Хакиков, мы выросли до целого народа, у нас есть 600 тысяч желаний. И как Раф объяснял, что да, это общее такое термин, это не что-то дигитальное состояние, когда ты окружен. Но мне это мешает немножко, когда мы говорим о десятке, ведь забота должна быть и поверх десятки, о группе. Есть товарищи, которые не находятся в десятках, и наше сообщество развивается. Поэтому мне это немного мешает. Народ — это не только десятка. Спасибо. Женщины, Нью-Йорк 3.
5: Hi, friends. Thank you for this great lesson.
3: Здравствуйте. Спасибо за урок. Вопрос. Я чувствую, что товарищи прилагают много усилий в поручительстве. Но тем не менее, это все еще
1: эгоистически в нашей природе. И как Раф объяснил, мы должны прийти к просьбе, чтобы отказаться от нашего эгоизма и просить Творца, чтобы заменил эгоизм природы отдачи. И это подобно тому, ну, не знаю, что прыгнуть в огонь для эгоизма. Или прыгнуть откуда-то с вершины горы. Так как прийти к истинной просьбе о том, чтобы изменить нашу природу? Верно, мы изучаем так, что из ло лишмах лишмах, да, конечно, это эгоистически. Ну да, давайте хотя бы эгоистически попробуем позаботиться друг о друге. Поймем, что арвот — это что-то полезное, эффективное, когда я просто знаю, что в десятке есть кто-то, кто обо мне думает. Вот как раз сейчас дал задание, как не выпускать из головы группу. Я знаю, что я не смогу выполнить задачу, если товарищи об этом не думают. По крайней мере, приложить усилия. От нас не требуется победа, от нас требуется приложить усилия. Все время требовать, прилагать усилия. Если не получается, просить помощи у Творца, просить помощи товарищей. Конечно, это тоже эгоистическое действие, но это поможет прийти к действию более чистому. Через это мы придем к лишма.
6: Рав дал в последнем
0: клипе прекрасный пример, такой редкий. Он написал состояние, когда человек уже отложил свое тело в сторону и живет жизнью группы, жизнью общества. Это ответ на все вопросы. И когда Коля задал свой вопрос, у меня возник такой образ. То есть если ты хочешь получить электричество, ты не должен соединиться с самым главным генератором. Нет, тебе нужно найти ближайшую розетку. И тогда ты связан со всей системой. И десятка — это тоже связь. После того, как мы соединимся в десятку, в каком состоянии, там мы раскроем все, но невозможно не соединиться в работе в десятке, потому что это все каббалисты говорят все время, несмотря на желание, да, что у нас есть группа, мировой кли и так далее, все это верно, но без десятки нету связи ни с чем. Надо достичь состояния, о котором Рав говорит нам.
7: Здравствуйте, можно говорить, да? Спасибо большое. Ну, вы мне ответили в основном на вопрос, но мне больше дальше хочется его продолжить. Как только я осознал состояние и согласился с этим, то это открывает ли шаг веры в высшее знание?
0: По поводу согласия Рав тут много говорил, и мы видели. Ты спрашиваешь тот момент, когда я согласился с состоянием, открывает ли это мне веру в высшее знание. Рав говорит здесь, в клипе, который мы посмотрели вместе, он говорит, когда человек соглашается, тогда приходит высший свет. Вера в высшее знание — это не что-то, что человек достигает своими силами, это то, что он получает свыше благодаря своим усилиям. И здесь, специфически в этом клипе, Рав говорил о согласии. Первый этап. Давайте согласимся. Еще прежде, чем мы там можем или не можем, поручительство кажется, может быть, слишком сложным. С другой стороны, если вдруг мы возвращаемся к какой-то точке во времени или внутреннему состоянию, в котором мы были вместе, допустим, как конгресс десяток, то вдруг сразу вещи, которые кажутся нам очень сложными, сразу кажутся возможными. Мы были на конгрессе десяток, мы почувствовали, что это возможно, что товарищи готовы, мы почувствовали, что товарищи согласны. Поэтому всегда можно удерживать эту точку. Спасибо за участие. Мы перейдем сейчас к сообщениям. Урок закончился. Итак, сегодня, друзья, сегодня, 28 июня, с 18.30 до 19.30, будет открытая беседа нашего руководства с израильским КЛИ. Мы получили много вопросов. Эта беседа предназначена для израильской группы, не для группы Петах-Тиквы. Но вместе с тем, кто хочет соединиться, мы приглашаем, соединяйтесь на любом этапе. Но эта беседа предназначена как бы только для израильского КЛИ, и такие беседы будут проходить каждое воскресенье. И еще, торопитесь записаться, мы рады пригласить вас. Предлагайте свои кандидатуры на стаж в Нейварухе. Это особая возможность прибыть сюда, в Израиль, в Петах-Тикву, подключиться к жизни группы, познакомиться с организацией, со всей ее деятельностью. В течение стажа вы будете участвовать на уроках, трапезах, собраниях товарищей, объединяться в десятки. Короче говоря, духовный фестиваль. Мы приглашаем вас всех. Есть линки, записывайтесь. А закончим песней.

0: Здравствуйте, друзья! На первой части урока мы будем слушать урок Рава от 4 февраля 2002 года. Урок основан на статье «Что означает, что Эйсав называется человеком поля в духовной работе?» Книга «Труды Рабаша», 2 том, 998 страница. Прочитаем вместе статью в десятках. У нас 29 минут, пожалуйста.
1: Что означает, что Эйсав называется человеком поля в духовной работе? Книга Зоар говорит, здесь сказано «человек, сведущий в охоте, человек поля», а там сказано о Немроде. Он был сильным охотником перед Творцом. Как там имеется в виду, что он охотился на умы людей и совращал их восстать против Творца? Также и здесь. Человек поля означает, чтобы грабить людей и убивать их. А Эйсав сказал, что он находится в поле, чтобы молиться, как Ицхак, как сказано, вышел Ицхак, молиться в поле. Однако он, то есть Эйсав, охотился и обманывал Ицхака. Необходимо понять эти две вещи, сказанные об Эйсаве. То есть, чем отличается человек, сведущий в охоте, от человека поля в работе. Еще нужно понять, о чем говорит книга Зоар. Человек поля, потому что его наследственный удел находился не в месте поселения, а в месте разрушения, в пустыне, в поле. И поэтому он называется человеком поля. Но ведь и Ноах зовется человеком земли, как сказано, и стал Ноах человеком земли. И также сказано о самом Ицхаке, и вышел Ицхак молиться в поле. А также сказано, что Ицхак сказал о Якове, как сказано, и сказал, смотри запах сына моего, как запах поля, которое благословил Творец. В таком случае, откуда у Эйсава получается, что человек поля означает грабить людей и убивать их? И следует объяснить это в плане духовной работы. Известно то, что сказано, который создал всесильное, чтобы делать. То есть Творец создал мир с намерением и желанием насладить свои создания. И для этой цели он создал нечто новое, называемое желанием получать наслаждение и удовольствие. Как мы учили, для того, чтобы насладиться благом и наслаждением, которое он хочет дать, наслаждение определяется степенью хиссарона и стремления к чему-либо, потому что стремление определяет величину удовольствия, которым можно наслаждаться от этого.
0: Итак, вначале возникло желание получать и свойства, сущие из ничего. И это называется, которое создал Всесильный. Чтобы делать, это мера исправления творения, поскольку существует разница между дающим и получающим. Таким образом, здесь существует понятие хлеба стыда, то есть свойство стыда. Поэтому дана возможность построить намерение ради отдачи, то есть не получать, несмотря на большое желание получать благое наслаждение, все равно, чтобы не испытывать чувство стыда, дана работа творения. И эта работа называется работой, потому что она против природы, которую создал Творец для своего творения. Ведь цель творения состоит в том, чтобы насладить свои создания. Это значит, что все, о чем можно сказать, что человек получает, то есть что у него есть желание получать, исходит от Творца, создавшего эту природу. Тогда как не получать то, что Творец хочет дать, благо и наслаждение. Это мы относим к творениям. Поэтому это исправление, не получать благо и наслаждение, может быть только при условии, что у нас есть намерение ради отдачи, что и называется «делать». То есть творения должны это делать, хотя это и противоположно природе. И вот, это желание получать называется «малхут». Так как известно, что кли для получения светов называется «малхут». И как мы изучаем, на эту «малхут» было сокращение и скрытие, когда «малхут», будучи желанием получать ради себя, осталось без света. И только когда могут создать желание ради отдачи, в мере этого отменяется сокращение и скрытие, и она может получить изобилие. Иначе малхут называется пространством, свободным от света. И как следствие этого потом создаются две системы. По принципу «одно против другого создал Творец». Иными словами, так же, как существует абиа святости, так же есть абиа скверны.
1: Вот, у малхут есть несколько названий, а именно земля, почва, море, прах. И это согласно тому, что она получает. И вот от этой малхут, которая называется земля, происходит человек, как сказано, и создал Творец человека из праха земного. И это свойство малхут, как сказано, все произошло из праха. И сказали мудрецы в книге Зор, все произошло из праха, даже солнечный круг, что означает, что все, о чем говорится, говорится только исходя из светов, облаченных в келим. Ведь известно, что нет света без кли, и все келим происходят от малхут, который является желанием получать. Другими словами, все, о чем идет речь, речь идет только о малхут, который является желанием получать. И это есть как в святости, так и в клипе. А вся разница в том, что святость не пользуется желанием получать, иначе как когда может дать на это желание ради отдачи, а иначе она сокращает себя, не используя желание получать. Тогда как клипа хочет пользоваться желанием получать ради получения. То есть, когда говорят, что человек пользуется отдающими келим, это не означает, что отдающие келим делают что-то, поскольку отдающие келим не присутствует желание получать. Ведь все творение считается только желанием получать. Как известно, что кроме желания получать, все относится к Творцу, как сказано выше. Поскольку творение называется сущим из ничего, и это относится именно к свойству хисарона, недостатка, который создал Творец. Но когда мы говорим, что человек

0: благословил Творец. И смысл этого такой, как сказано выше. Поле называется Малхут, то есть желание получать. И там речь идет о свободе выбора. Исправить ли его на отдачу, которая называется святостью. И об этом сказал Ицхак, как поле, которое благословил Творец. А если не исправляют на отдачу, а занимаются получением ради получения, то это называется человек
1: поля.
0: То есть клипа, как сказано выше, что означает человек поля, чтобы грабить людей и убивать их. И так было у Эйсава. Однако об Ицхаке написано, что Ицхак вышел молиться в поле, то есть пошел исправлять поле, то есть свойство Малхут. Исправлять, чтобы свойство Малхут, которое является желанием получать, было ради отдачи. И это называется исправить мир в Малхут Шадай, поскольку известно, что имя Шадай называется Исод, а Исод называется Исод праведник, основа праведника, который является отдающим, нацеленным на исправление Малхут, которое является свойством получения, но становится подобным свойству Исод, направленное на отдачу. И это означает, и вышел Ицхак молиться в поле. И подобно этому написано о Яакове, что Ицхак сказал: «Смотри, запах сына моего, как запах поля, которое благословил Творец». То есть Ицхак видел, что Яаков исправил Малхут. Ведь уже видно благословение Творца, распространяющееся на поле, которое является свойством Малхут.
2: Однако необходимо понять, почему в книге Зор о поле говорится по поводу Исава в плохом смысле. Как сказано выше, следует объяснить, сказано человек, сведущий в охоте, а потом сказано человек поля. И Зор объясняет, человек охоты, сказано о Немроде. То есть Немрод был сильным охотником перед Творцом. И объясняет Зор, что это значит, что он охотился на умы людей, совращал их восстать против Творца. И нужно понять, чем отличается человек охоты от человека поля. И согласно тому, что мы учим, что есть разница между моха, разумом и либо сердцем, моха, как объясняет мой отец и учитель, имеется в виду свойство веры выше знания, а либо имеется в виду желание сердца, которое работает только ради собственной выгоды. Иначе говоря, ради собственной выгоды человек готов совершать любую работу в мире, если он будет видеть выгоду от этого, что он получит за свою работу, свои усилия. Получается, согласно этому, то, что он говорит, человек охоты и человек поля, это два понятия, которые называются в работе моха и либо. И сказанного поймем, если Писание говорит об Исаве, что он был человеком охоты, а охота, мы учили, что такое охота на примере Немрода, что он охотился на умы людей и опутывал их, чтобы они восставали против Творца, что является пороком в свойстве моха, то есть в свойстве веры. Уже из этого мы можем объяснить, что такое человек поля, что это как он нанес изъян свойству моха, также нанес изъян и свойству либо. Поэтому объясняют, что такое человек поле, что это любовь к себе. То есть, что поле его было грабить людей и убивать их. А он должен был совершить выбор в поле, выбирая добро, чтобы там пребывало благословение. Но он сделал наоборот. То есть он привлек туда свойство смерти и убийство в это поле. А в духовной работе следует объяснить, что поскольку человек был создан с желанием получать, и нужно исправить его на отдачу, для того, чтобы у него

0: была возможность исправлять, то есть чтобы был выбор, иначе говоря, чтобы человек исполнял Тору и заповеди ради отдачи, а не ради собственной выгоды, произошло сокращение и скрытие. То есть человек должен начинать работать в свойстве веры выше знания, потому что внутри знания произошло скрытие по вышеназванной причине.
1: Тогда начнется работа в свойстве выбора. То есть человек должен принять бремя Малхут Небес. Когда бремя означает как бык под ярмо. Даже если тело не согласно это делать, если оно не видит результата своего труда, потому что такова природа, которую создал Творец. Чтобы делать, что человек должен видеть, что он делает, то есть каков результат его работы. И он должен видеть, кто наслаждается проделанной им работой. Поэтому, когда человек занимается Торой и заповедями, он хочет видеть, кто принимает его работу. А так как с целью исправления было совершено утаивание и скрытие, то человек не видит и не чувствует, кто принимает его работу. Надо только верить выше знания, что Творец принимает его работу. А тело не хочет верить. И потому нам дана эта работа в виде как бык под ярмо. То есть, как бык работает по принуждению, и он вынужден выполнять то, чего желает хозяин, так же и человек не должен спрашивать тело, желает ли оно принять на себя бремя Торы и заповедей. А он должен идти с ним по пути принуждения и верить верой мудрецов, что таков путь истины.
0: Также есть свойство, как осел под поклажей, что означает свойство либо сердца. То есть человек должен работать не для получения вознаграждения. Поэтому, когда телу говорят, что оно должно работать без всякой оплаты, это работа для него как поклажа. То есть тело хочет сбросить с себя эту поклажу, которую человек хочет, чтобы оно терпело. То есть тело понимает, что оно способно вынести поклажу, даже если есть сомнение, что ему дают вознаграждение за эту работу. Но когда ему говорят «работай и переноси тяжести без всякой оплаты», от такой работы оно хочет освободиться каждое мгновение. И тогда они сказали, как осел под поклажу. Под поклажей. То есть человек должен идти в этом направлении, несмотря на то, что тело не согласно. Получается, что есть усилия в двух направлениях. Первое, как бык под ярмом, второе, как осел под поклажей. И если человек идет по пути Эсава, человек называется человеком, сведущим в охоте, человеком поля. То есть, как сказано выше, ему не хватает веры, что называется человек, сведущий в охоте, подобно Немроду, когда тело хочет восставать против веры Творца, нанося ущерб свойству моха. И также он относится к свойству человек поля, то есть он грабит людей, что означает, что он грабит свойство человека в себе. И он остается как животное, которое знает только себя, но не ближнего. И потому сказано «человек поле, чтобы грабить людей и убивать их». Иными словами, если он лишает себя свойства человека, входит в свойство животного, то есть желание получать ради себя, тогда он относится к свойству грешники при жизни своей, называются мертвыми, из-за того, что они отделяются от источника жизни. И это называется свойством либо сердца. А истина состоит в том, как сказал мой отец и учитель, что Главное, на человеке пребывает свойство «либо». То есть оно является корнем того, что он не хочет верить, из-за того, что у человека есть большее наслаждение, чем то, что он видит и чувствует. Поэтому он не хочет унижать себя и идти с закрытыми глазами и верить всему, что сказали наши мудрецы.
1: А главной основой является вера в мудрецов. Как сказано, история об одном чужеземце, который пришел к Шамаю. Сказал он ему: «Сколько Тор есть у вас, сколько учений есть у вас?» Ответил он: «Две. Письменная Тора и устная Тора». Сказал он ему: «По поводу письменной Торы я верю в тебя, я верю тебе, а по поводу устной не верю. Обрати меня в иудейство, чтобы обучить меня письменной Торе». Накричал на него Шамай и гневно выгнал его. Пошел он к Гилелю. Тот обратил его. На следующий день показал ему алфавит и сказал: «Алеф, бет, гимел, далет». На завтра он перевернул его. Сказал тот ему: «Не вчера ты, но вчера ты не говорил мне этого». Сказал ему Гилель: «Разве ты не полагался на меня? Тогда положись на меня и в устной Торе». И Раши объясняет: «Разве не полагался ты на меня? Откуда ты знаешь, что это алеф, а это бет? Это потому что я научил тебя, и ты положился на меня. Тогда и в устной Торе положись на мои слова». Этот текст был на арамейском, теперь на иврите. Пришел он к Гилелю и сказал, на следующий день он пришел, тот сказал ему: «Алеф, бет, гимел, далет». А на завтра он перевернул и сказал: «Тав, шин, рейш, куф». Сказал тот ему: «Но вчера ты не говорил мне этого». Сказал ему Гилель: «Разве ты не полагался на меня? Тогда положись на меня и в устной Торе». И Раши объясняет: «Разве ты не полагался на меня вчера? Откуда ты знаешь, что алеф — это алеф, а это бет? Это потому что я научил тебя, и ты положился на меня. Тогда и в устной Торе положись на мои слова». Отсюда мы видим, что Гилель сказал ему, что без веры в мудрецов нет ничего. Однако вопрос веры — это требование разума. То есть человек говорит, что если бы ему не приходилось верить в высшие знания, а все было внутри знания, то он двигался бы вперед без всяких преград. Но Бааль Сулам сказал, что на самом деле желание получать, когда человек желает работать только ради своей выгоды, подобно животному, оно является причиной, по которой он не может верить. Имеется в виду то, что человек утверждает, что ему трудно идти выше знания, это исходит из эгоизма, который является животным уровнем в человеке. И все это потому, что и это все, что ему мешает. Поэтому необходимы две силы: свойства разума, моха на иврите, и свойства сердца, либо. И об этом сказано: как бык под ярмо и как осел под поклажу. Поэтому, если мы исправляем поле, то есть малхут, которое называется желанием получать ради себя, как в моха, так и в либо, как в разуме, так и в сердце, то оно называется полем, которое благословил Творец, как сказано о Якове. И также об Ицхаке написано: «И вышел Ицхак молиться в поле». И также об Ицхаке написано: «И вышел Ицхак молиться поле, что является исправлением Малхут, как указано выше. Но иначе обстоит дело с Исавом, называемым человеком поля. И в плане действия кажется, что он идет исправлять поле, но не в плане намерения, которое называется ради отдачи и является исправлением Малхут.
0: Здесь есть место для самообмана, поскольку это то, что отдано сердцу, и не видно снаружи, то есть, что есть возможность проверять это. Тогда как то, что происходит в действии, открытом наружу, человек может проверять себя, обманывает он себя или нет. Поэтому книга Зоар объясняет это следующим образом. А Исав сказал, что он находится в поле, чтобы молиться, как Ицхак. Как сказано, вышел Ицхак молиться в поле. Однако он, то есть Исав, охотился и обманывал Ицхака, что означает, как сказано выше, что он вышел в поле, чтобы молиться, то есть вышел в поле, чтобы исправить его, как Ицхак. Однако он и охотился, что означает, что охотился как Нимрод, который совращал умы людей, чтобы они восставали против Творца. И в этом Исав обманывал самого себя. И из этого также следует понятие грабежа, как сказано, чтобы грабить людей. И это, как сказали наши мудрецы об Адаме Ришоне, которым сказали, что он был вором, потому что он вкусил от древа познания, что означает, что он вывел из-под власти единого, то есть из-под власти Творца. Другими словами, все должно быть ради Творца. А тем, что он вкусил с древа познания, он упал под собственную власть. То есть он хотел получать все ради собственной выгоды. Также Исав, который вышел в поле, чтобы исправить Малхут. Во внешнем не было видно, что он не работает ради отдачи. Ведь во внешнем Исав сказал, как сказано, что он пошел, чтобы молиться, как Ицхак, чтобы исправить поле, чтобы, то есть Малхут. Но он обманывал себя в плане намерения, которое должно быть ради власти единого, то есть ради небес. Он пребывал в свойстве, чтобы грабить людей, что означает, что как Адам Ришон грабил, как сказано выше, то есть он был вором, так и Исав делал все ради собственной выгоды, а это называется, что он грабил людей.
1: Поэтому человек, который входит в работу святости, то есть, чтобы из всего делать святость, он должен быть осторожен во внешнем, чтобы не обманывать себя, совершая действия, которые являются работой лолишма. И он должен сказать своему телу: «Я сейчас занимаюсь Торой и заповедями с намерением лолишма, но я хочу посредством этого достичь намерения лишма». И он верит словам мудрецов, которые сказали: «Обязан человек всегда заниматься Торой и заповедями, даже ло лишма. И из ло лишма я хочу прийти к лишма». И он верит верой мудрецов, которые сказали: «Свет в ней возвращает к источнику». И он удостоится этого. Перейдем к уроку от 4 февраля 2002 года.
0: Мы прочли статью, что такое, что Исав называется человеком поля в работе. Статья от слова «Ислам», первый том, страница «Тавкуф Цадитет».
2: Маамарим Шаляребе, Камшим Нерим.
0: Статьи Ребе, насколько они кажутся простыми снаружи, и что он там поворачивает разные вещи и расширяет, просто как будто мы не чувствуем, что заложено внутри. И только постепенно мы это раскроем. У него есть особый стиль скрытия. Как будто рассказывает обо всем так свободно. И еще больше, чем рассказывает, раскрывает пять и скрывает две пяди. Мы учим, что нет ничего в мире, что было бы создано просто так, в чем не было бы необходимости. Тем более такие большие силы, как Немрод, Эсав, которые есть в человеке. Какая польза от них? Он говорит, Немрод называется, что хочет Лемрод восстать против Творца, восстает против Творца. Против него, против Творца есть в человеке такие силы. И когда он осознает это, признает себя как стоящим, противостоящим Творцу, тогда у него действительно есть возможность исправить что-то. То же самое охотник Сав, человек поля, то есть он обретает поле, поле работы, его поле. То есть обретают поле и исправляют его, превращается в Яков, который сидит в шатрах. То есть это этапы, которые есть у каждого, у каждой. И так нужно относиться ко всем состояниям, которые приходят к нам и проходят по нам, дают свыше в соответствии с одно против после другого, или погружаться в свойства Исава в нас, свойства Немрода в нас, свойства праотцев наших в нас. Итак, мы приходим к общему исправлению благодаря свойствам Творца, которые называются наши праотцы, чтобы исправить всех грешников в нас, народы мира. Поэтому нужно в каждом состоянии, в котором человек находится, не относиться к тому, что в этом нет необходимости. О, снова пришло ко мне какое-то неприятное состояние, некрасивое. А, жалко, когда уже оно уйдет. Нет, не нужно думать, когда оно уйдет. Оно уйдет, когда в нем не будет необходимости, оно пройдет. Когда в нем возникла необходимость, оно пришло. А нужно отношение к каждому состоянию как к необходимой вещи, что я сейчас из этого состояния должен построить свое отношение к целетворению. Из этого состояния. Это не значит, что я должен сидеть и страдать, и пожирать себя, а работать, делать в нем, в этом состоянии, то, что нужно. И тогда, если я заканчиваю в нем исправление, тогда это состояние переворачивается на другое, изменяется на другое. Тогда, как если человек относится к состоянию, в котором получает от Творца, что в нем нет необходимости в этом состоянии, как будто не согласен с высшим управлением, и он знает лучше Творца, что он должен пройти, получается, что он не пользуется тем, что ему дают. И в этом или уводит себя от работы, или, по крайней мере, очень замедляет свое продвижение. Поэтому нужно, насколько чувствуют иногда, некомфортно в разных состояниях относиться к ним так спокойно. Так что, что делать? Нужно работать из этих состояний тоже. Различать между моха и либо, горьким и сладким, истинной ложью. И работать из истинной лжи, хотя это не сладко. Поэтому работа Исава — это работа очень важная. И всякий раз, когда человек входит в это и становится человеком поля, по-настоящему видит свою дикость, свою неустойчивость, он в этом должен все-таки осознавать, насколько вещи плохие в поле, которые скрываются ему просто как первозданный материал для приближения к Божественному. Потому что без этого невозможно. В конечном счете это становится от поля, становится полем, которое благословил Творец. То есть Творец благословляет это поле, и тогда человек становится от человека поля, превращается в... превращает поле в благословение.
1: Да. Нужно ли, несмотря на тяжелые состояния, продолжать мою внутреннюю работу или вообще без всякой связи с ними? Каким должно быть отношение? Если мне тяжело, я должен сказать, что мне тяжело, и поэтому я продолжаю, или вообще не относиться к трудностям?
0: Относиться к этой трудности ты обязан, которая раскрывается в тебе, и к неприятному ощущению, но относиться к этому так, как... это вещи, которые полезны тебе, а не то, что они опускают тебя из духовности. Насколько ты можешь осознать дикость, которая есть в поле? Согласно этому, ты можешь исправить его и взять от него потом, извлечь из него потом плоды, принести благословение в поле. Потому что человек — это дерево в поле. То есть он растет от этого, из того, что он как раз раскрывает, насколько это поле, в котором есть, что он идет, ведь охотится, да? Здесь раскрываются всякие животные свойства, разные нечистоты, нечистые вещи, которые есть у человека. А потом из этого есть исправление. Невозможно в работе без того, чтобы раскрыть сначала свойства Исава, а потом уже Яков.
1: Да. В чем разница между моха, разумом, и либо сердцем в работе здесь?
0: Разница, скажем, разделим пока что в ощущении и в разуме. В этом есть моха и либо, это духовные понятия. Ну, по крайней мере, так. То есть главное, еще раз я говорю, видеть в каждом состоянии, которое приходит человеку, видеть его как состояние желанное, достойное, необходимое сейчас, а не контролировать, критиковать то, что сейчас получают от Творца, а работать, и исходя из этого, получать, исходя из этого, работать. Сказано, как хороший раб, то, что ему дают, он делает. Мы не знаем, по каким этапам мы должны продвигаться, и какова польза от каждого этапа. Есть люди, которые и относительно группы приходят ко мне, это не в порядке, так нехорошо, так нехорошо. Они думают, что без раскрытия нехороших вещей можно дальше идти. С помощью чего ты делаешь следующий шаг, если сейчас ты чувствуешь себя хорошо? То, что раскрываются плохие вещи, исправь их, и это будет твоей следующей ступенью. А не то, что получают некоторые трудности, недовольны. Что такое недовольны? Как раз наоборот, тебя хотят продвинуть, что-то недовольно. То есть нужно сделать еще усилия, чтобы подняться на следующую ступень. Ну, наши усилия — это внутренние усилия. Да.
1: Да. Что значит работать с состоянием, которое приходит? Что это работа с состоянием, которое приходит?
0: Работа с состоянием, которое приходит, это называется, что сейчас, когда приходит ко мне, у меня сменяется состояние, есть иногда у меня трудности, вдруг у меня не складывается с товарищами, с Творцом, с моим отношением к Кабале, у меня есть отношение к жизни, вдруг изменилось. Я не говорю, что у меня там дома есть. И дома тоже, там с женой, с детьми, на работе, с начальником, неважно. В конечном счете, когда хотят воздействовать на меня через разные вещи, хотят, в общем, сдвинуть меня, оторвать меня от прямого пути к цели. С помощью разных вещей, более близких немного к духовному и более далеких от духовного. И так, и так. Так, в соответствии с этим... Я должен просто принимать все в жизни, если я уже вхожу в эту работу как знаки, как данные, которые приходят ко мне свыше, и внутри них всякий раз внутри состояния, которые раскрываются, я должен построить себя, Исраэль. Пути Торы и Творец — это одно. То есть я и Творец, и то, что Он дает мне сейчас, весь этот балаган в моей жизни, всю эту ситуацию, все-таки чтобы это не мешало мне мои связи с Ним. Если я делаю это, то все вещи, которые называются «дикое поле», я превращаю в плодоносное поле. То есть из этого я продвигаюсь, строю следующую ступень. Все неприятные условия, как помехи, какие-то проблемы, плохое настроение, внутренние разные, внешние тоже вещи, которые якобы мешают в работе, это называется поле... необработанное. Это у человека раскрываются так эти вещи. И они раскрываются из-за того, что... В общем, почему раскрываются? Потому что нет во мне против них исправленных свойств. То, что раскрывается мне как нечто плохое, раскрывается из-за того, что у меня нет против этого исправленных свойств для того, чтобы принять это как доброе. Это, по сути дела, отражение, как сказать?
2: Иштакфут? Иштакфут, я не знаю, кмо бемара.
0: Отражение, как в зеркале. Отражение, как внешнее отражение моих внутренних свойств. То есть, почему этот кричит на меня, это не в порядке, о нем, я думаю, плохо, и так далее, и так далее. Все эти вещи нехорошие, которые я вижу в отношении ко мне, в отношении меня к ним, и так далее. Это все отражение моих неисправленных свойств наружу, вне меня. Вот и все.
1: Посредством чего я исправляю отражение, которое сейчас раскрывается?
0: Как я исправляю? С помощью моего отношения, когда я вижу эти вещи, что они нехорошие вне меня, я должен верить, что эти вещи хорошие, потому что Творец добрый, творящий добро. И на 100% я сейчас должен себя чувствовать хорошо, если бы я был исправлен. Потому что не может быть, чтобы от него, что вообще человек получает какое-то зло. А то, что я сейчас чувствую все еще не в окончательном исправлении, это из-за того, что мои свойства не исправлены и не чувствуют его. Это окончательное исправление. А не то, что на самом деле ситуация вокруг меня плохая. И сейчас я нахожусь в бесконечности, в окончательном исправлении, и все. Но проблема — исправить себя. Так то, что кажется мне, то, что во мне и вне меня, я вижу в своем изъяне отвергают. Я вижу это через мои неисправленные свойства. Когда они будут исправлены, я буду видеть только божественное, свет бесконечности, наполняющий все мироздание. Поэтому так я должен принимать и всю ситуацию, которая приходит ко мне. Поле, по-настоящему поле, это всякая ступень, которая раскрывается, раскрывается через ее ахураем, неисправленные вещи. Есть согласие, есть обретение, есть смирение, есть множество шагов в работе, в каждом состоянии, когда новое раскрывается, как неисправленное. Но изначально подход обязан быть такой, что я нахожусь перед Творцом, нет никого, кроме Него. Если нет никого, кроме Него, я обязан прийти к состоянию, когда я буду видеть это как хорошее, я обязан быть праведником, оправдать то, что есть у меня сейчас внутри меня и против меня, потому что это наверняка от Него. Кроме точки суждения, которая есть у меня, когда я служу о нем, о Творце в отношении меня. Кроме этой точки, все остальное от него. Я должен только судить мое отношение к нему, оправдывать.
1: Хорошо. То, что вы сказали, что нужно строить вместе, это то, что называется присоединить дневную работу к исправленному состоянию?
0: Да.
1: Возможно ли вообще до Махсома присоединять раскрывающиеся желания к общему порыву к цели? Или это пока раскрывается только как помеха?
0: Все раскрывается вначале как помеха. Любая вещь эффективная, полезная раскрывается сначала как помеха. Как правило, ну, есть помощь, которую дают свыше, чтобы поддержать человека. Все раскрывается вначале как помеха. Все-таки что-то в чем ты обязан приложить усилия. Без усилий не может быть, чтобы ты достиг чего-то. Да?
1: Есть такое состояние оцепенения в работе, нет ощущения продвижения. Могу ли я искать Эйсава как горючее?
2: Им есть мацав тардема бемет.
0: Если есть состояние спячки, действительно, есть дни, даже целые недели, когда ничего не меняется. Это просто пустыня во внутреннем состоянии. Прежде всего, эти состояния тоже обязаны быть. То есть не то, что состояние приходит, ты согласен с ним, но тем не менее человек должен пройти все. Нет состояния на более высокой ступени, быть на более высокой ступени, если ты не прошел все состояния на более нижней ступени. И все, кто проходит все состояния те же самые. То есть если я нахожусь на ступени 10, ты приходишь на ступень номер 10, ты можешь быть китайцем, ты можешь быть, не знаю, кто ты, что ты по своему менталитету и свойствам, и образу жизни. Это не важно. Ты должен пройти все-таки те же свойства, как и я. Может быть, ты почувствуешь в своей душе несколько иначе, как то же чай мы ощущаем. Иначе, может быть, не можем это измерить даже пока что, как в чем различия. Но все-таки мы почувствуем, наверняка будем чувствовать тот же самый чай, допустим, так в любой вещи. Теперь, так все состояния обязаны быть. И пустыня эта, которая приходит к человеку, нужно относиться к ней прежде всего как к тому, что полагается мне. А после того, как мне это положено, тут есть всегда два как бы вида отношения к тому, что раскрывается в любой ситуации. Первое — это терпение. Терпение — это называется, что ты можешь взрываться, кричать. Это не называется, что ты терпеливый и нетерпеливый. Терпеливый называется, что это все-таки не выбрасывает тебя с пути. А в том месте, где ты прыгаешь и кричишь, хорошо, это нормально. И мы привыкаем и не обращаем внимания на таких людей. Не надо быть слишком погруженным в себя. Но терпеливый имеется в виду, что ты все-таки идешь. Потому что выбора нет, просто от безвыходности. Даже если ты не можешь принимать это в радости. Так я иду. А после этого уже наступает вторая вещь. Как я все-таки могу выйти из этой пустыни? Пустыня — это вещь самая плохая. Если вещи такие как бы яркие, хорошие, плохие, так как-то это сдвигает человека. Состояние пустыни не дает энергии ни для чего. Захватывает тебя, и ты просто как клей, как муха, которая прилипла к этому, и все. И что делать? Здесь есть только одно — поместить себя в группу пассивным образом, как тело неживое. Находишь так со всеми вместе и постепенно брать от них дух жизни. То есть, если нет группы, иногда это происходит так. У меня, допустим, это происходило. Время, то, что не делает разум, делает время. Есть состояние, когда ты не способен ничего сделать. Просто... ничего. И ты тоже должен прочувствовать это и пройти, и видеть, что время тогда приводит к изменениям. Но это несмотря на то, что ты все-таки пытаешься. А пытаться — это приходить сюда и сидеть, засыпать немного, слушать немного, как-то. Я не говорю об обычных состояниях, которые здесь есть. Вы увидите, что какие состояния есть. Человек практически, физически не может пошевелить пальцем, даже подумать о том, как пошевелить им. Когда выпускают дух жизни, только тело так живет, дышит, и все. Есть изменения в нас, очень особые. Так я из-за этого говорю о таких состояниях критических, когда человек просто не способен ни на что. Время делает свое, и он обязан пройти это. Есть свойства, которые проходят исправление таким образом. То есть ты ложишься даже на пол, неважно где ты, как больной эпилепсии. Приступ, и так, пока это не пройдет.
2: Да.
0: Но это не состояние пока что, которое мы проходим. Мы еще их увидим.
1: Да? Есть ли в этом состоянии действие, которое группа физически может произвести над человеком, чтобы помочь ему выйти?
0: Группа активным образом должна делать действия с человеком согласно тому, что договорились в группе. То есть, если в группе между товарищами договорились, что я вижу, что ты находишься в состоянии просто ниже линии жизни, что называется. Как написано в нашем договоре, что мы можем воздействовать на тебя так-то и так-то. Мы говорим между собой в группе, мы должны прийти к тебе и дать тебе какие-то пощечины, на веревке притащить тебя так за машиной, тащить до сюда, по веревке поднять тебя на веревке на наш этаж, посадить где-нибудь в угле, начинать лить воду. Все, что вы договорились, неважно что. Просто не имеет значения. Иногда соглашаются на то, что человек, который находится в плохом состоянии... Ну ладно, это было у хасидов больше. Не уходят домой, не выходят из... дома учения, приходит с работы, сидит здесь, ему дают что-то поесть, сидит, и все. Не уходит никуда, это быстрее его организуют. Ну, разные такие вещи.
1: Да. Если состояние, когда вся группа сама погружается, как она вытаскивает себя? Только случай такой может произойти?
0: Если вся группа погрузилась, это уже большая проблема. Должно быть спасение свыше, со стороны. Но это уже очень большая проблема. Человек относительно группы может надеяться на то, что у него есть надежда. Надеяться на какую-то помощь. Группа, если она погрузилась, это приводит к разрушению и к концу. Нельзя соглашаться с этим ни в каком виде. Тогда нужна какая-то должна быть страховая компания. Договориться с еще какой-то группой, чтобы она сделала что-то. Да, изнутри спасение не придет.
1: Да. Один человек, допустим, есть 15 человек в группе. Один человек, если он чувствует себя полным жизненной силы, он может поднять все 14? Этого достаточно?
0: Если в группе 15 человек, один остался жив, может спасти всех, это не 15, а 15 миллионов. Вообще не имеет значения. Один, у кого есть дух жизни, может спасти всех. Но для этого нужно несколько условий. Прежде всего, чтобы они позволили ему это сделать, согласились с тем, что он это сделает. Все-таки, чтобы у него была какая-то власть и разрешение сделать это. Это делают, договорившись заранее. Договор пишут для состояния нехороших. Состояние хороших. Сейчас нам не нужен договор. Сейчас в хорошем состоянии мы должны проверить все плохие состояния, которые возможны. И тогда, согласно этому делать, это очень тяжело. В хорошем состоянии проверить все самое плохое, плохие вещи, которые могут быть, это очень тяжело. Но обязательно войти в это, изучить это. И именно то, что говорят нам, что ты должен быть 23,5 часа в хорошем состоянии. И если ты находишься в этом хорошем состоянии, войди в плохое состояние, изучи это зло, которое ты учишь его тоже для того, чтобы увеличить добро. И тогда в этом тебе не нужно уже плохое будущее, потому что ты вошел в зло с силами, уже исправил это. Да, это как в договоре. Я сейчас заключаю договор и пишу в нем разные вещи, которые могут прийти ко мне дальше, и тогда помогут мне, и я не буду, не потеряюсь так, не пропаду. Да.
1: А в нашем состоянии, когда мы сейчас объединились в группы, прежде всего, чтобы быть группой, нужен устав? Есть, чтобы был договор, как вы говорите?
2: אם אתם עוד לא חושבים כך, אז תעשו, עד שתגיעו להחלטה הזו. ההסכם הוא הסכם פנימי, זה תיקון פנימי בעצם, מה זה חוזה? ההסכמה הפנימית שלי, לכל דבר שיהיה, לא אבל מה אם כתוב, אז מה, תלך אחר כך עם זה לאורך דין, או למשטרה, שהוא ירשה לי לתת לו 10 סתירות, בגלל זה נתתי? נו. זה לא, לא, לא כך אנחנו צריכים לעבוד. אלא הסכם, הכוונה היא הסכמה פנימית שלנו, לזה שבמצבים הגרועים ביותר, שאני מאבד את הדעת, שאני מאבד את השכל שלי, שאני הופך להיות למישהו שלא אני ממש, שמוסיפים לי כזה רצון לקבל שאף פעם לא היה בי, וזה לא אני כמו שתמיד, אלא מישהו חדש לגמרי, שאני מסתכל על כולם, אני לא מכיר אותם. מי הם בכלל? מה הם רוצים ממני? אין לי שום קשר אליהם. איזה כולם גועל נפש, זבל, זה, מה אני עושה כאן? שבמצבים כאלה, כן? בכל זאת, החברה הזאת, שאני לא רוצה אותה, דוחה אותה לגמרי, שהם יכולים לבוא אליי, ובכל זאת, לפעול עליי. עד כדי כך שזה דבר הגרוע ביותר, רק זה מה שאני לא רוצה, שיבואו אליי. תנו לי להיות לבד בשקט, תעזבו אותי. איך לעשות בכל זאת הכנה כזאת לעתיד? לא בכתב שזה יהיה בדומם, שזה יהיה בי, בדומם שלי, לא בנייר. כן? בדומם שלי שזה ישאר, שאני אשאר רק בדרגת דומם. כן? לא אדם ולא חי ולא צומח.
1: Ни человек, ни животное, ни говорящий уровень, ни животное, ни растительное, только не живое. Как сделать так, чтобы мне осталось нечто, благодаря чему я все же позволю группе воздействовать на меня? Как может быть, чтобы в неживом осталось что-то от человека? Это называется согласие. Договор на будущее. Как мы можем представить себе такую вещь? Что все же остается.
2: Аз бишвильзе зарихахшав.
1: Так вот, для этого сейчас в состоянии, когда я нахожусь на уровне говорящий человек, по-настоящему сильный. Для этого сейчас мне нужно делать тренировку, как в армии, на случай беды, что даже если это придет, это называется временем подготовки, в котором мы находимся. Подобно тому, как мы готовим себя получать все хорошее ради отдачи, давайте начнем думать, как получать все плохое ради отдачи.
0: Как группа будет знать, как действовать?
1: Как группа узнает, как действовать? Как в армии устраивает учения? Очень просто. Еще немного, еще немного, еще немного. И так приучают человека не чувствовать нагрузку на себя. Знаешь, поднимают 10 килограмм, потом 15, потом 20. Как можно подняться со ступени на ступень? Если на своей ступени ты сделал все до конца и капельку за пределы конца, то эта капля, которую ты сделал сверх этого, в следующий раз станет привычкой. Это тренировка. Так это и в переходе со ступени на ступень, хаб дельот, хаб высшего, за пределами твоих возможностей, выше разума. Можешь подняться немного выше, тогда ты это приобретаешь. Так что в хороших состояниях сейчас все же на полчаса в сутки спускаться в плохие состояния. И это послужит тебе подготовкой плохим временам, если они придут. А если не придут, то это потому, что ты уже исправляешь за полчаса сегодня в сутки те времена, которые могли бы прийти к тебе в течение дней и ночей. Так это договор. Что значит подписать договор? Напиши на скрижалях сердца твоего, что ты действительно пишешь, что сейчас ты находишься в хороших отношениях с Творцом. Представь себе все плохие отношения и запиши там все обязательства, которые ты принимаешь на себя. На своем сердце запиши, что делать так-то и так-то. Делай тренировки. И тогда сам договор — это исправление. Ничего не придет, ты уже сделал это сейчас, все эти вещи.
0: Вы говорите относительно одного человека?
1: Я говорю это применительно к одному человеку и применительно к группе, потому что в группе тоже нужно говорить об этих вещах вместе и делать всевозможные такие тренировки. И ты увидишь, если ты сейчас находишься в группе, ты наверняка еще не видишь вокруг себя плохих людей. То есть все такие великие, величайшие в поколении, только ты немножко так, чуть-чуть поменьше. А может быть, через неделю-другую ты увидишь немножко иначе, а еще через 2 недели еще немножко иначе, пока ты не начнешь видеть проблемы, и все. Так что начинай писать договор уже сейчас. Договор пишут именно из хорошего состояния. Не надо ждать плохого, не ждать плохих вещей, потому что тогда это невозможно, тогда это не исправляется. Это побег от плохого к хорошему. А когда приходят к хорошему, снова не могут, снова не хотят составлять договор, исправлять плохие вещи. Нужно спускаться в плохое, контролируемо, намеренно, чтобы извлечь из него немного хорошего. Подобно тому, как мы учим, Ахабдалия. Немножко опускают руку вниз, хватают несколько грехов, несколько плохих вещей, поднимают их наверх, исправляют. Это называется системой исправления.
0: В одной из бесед вы сказали, что человек строит вокруг себя группу, чтобы группа подействовала на него с хорошей стороны. Так если не строить эти законы, как, согласно чему группа будет действовать в состоянии таких и таких, один согласен, один не согласен? Я спросил не об этом, это понятно, что договор, прежде всего, должен быть внутренним, но потом, когда люди приходят в плохие состояния, как помнить, что мы договорились об этом заранее?
1: нет более мудрого, чем обладающий опытом.
0: Значит, работа в истине лжи в состоянии падения?
1: Истина и ложь в состоянии падения – это когда я не смотрю на сладкое и горькое, как Рэбе говорит о своем теле, так пусть страдает. И это было в состоянии, когда он действительно страдал физически. Пусть страдает. Животное должно страдать. То, что я случайно ощущаю его, ну, что поделаешь. То есть ощущение боли не отрывает меня, не отключает меня от человека во мне. Животное страдает. Так если я сейчас соединен с ним, это соединение, не оно определяет, что сделает человек во мне.
0: Можно ли как группа назначить такие полчаса в сутки, чтобы...
1: Да, группа может установить, как человек полчаса в сутки. Может быть, сутки, я не знаю, при условии, что все остальные часы ты находишься в состоянии хорошей подготовки, что ты можешь владеть собой все 23,5 часа, тогда полчаса обязательно, иначе не будет исправления, не будет продвижения.
0: В каком виде критиковать внутри группы, если только групповое действие?
1: Поищите, в какой форме группа должна сделать эту проверку в течение получаса. Поищите. И что же, что такое полчаса? Сделайте 5 минут. Но сделайте так, чтобы в течение этих 5 минут подход к плохим вещам был положительным.
0: Если у меня возникает плохое состояние, это значит, что я не подготовил себя в хорошем состоянии?
1: Если к человеку пришло плохое состояние, и он не радуется грешникам, которые раскрываются, то это признак того, что у него не было хорошей подготовки.
0: То есть он до этого не написал договор?
1: Что он не заключил договор заранее. То есть человек должен все время быть в состоянии готовности, готовным, готовым в состоянии стендбай, наготове. Да, наготове. То есть, если придет вопрос или что-то, он готов уладить это, принять это правильно. И тогда, по сути, он начнет искать, на чем он еще может действительно сделать эту тренировку. Я говорю, в группе это тема, в которой не может быть покоя, потому что все время у тебя есть всевозможные мысли и отношения к товарищам. И здесь, по сути, все, что ты чувствуешь, не на 100% с товарищем, это, по сути, тема для работы.
0: Если состояние, которое раскрывается снаружи, это отражение моих внутренних изъянов. Так как в конце статьи вы сказали, что картина, которая видна снаружи меня, это мои внутренние изъяны, да? Так в чем стоит моя работа в группе? Организовать воздействие окружения на меня или наоборот, мое воздействие на окружение. Я не понимаю.
1: Так, подумай, мне нечего тебе ответить. Написано здесь какое-то слово. Как оно относится к целетворению? Ну что, мне сейчас тебе сейчас объяснять?
0: Нет, как это связано с моим исправлением?
1: Все относится к твоему исправлению. Как относится, проверь.
3: Сейчас,
1: друзья, мы подведем итоги нашего впечатления от урока, и что из этого мы возьмем для работы в десятке. 6 минут, итоговый семинар.
0: Несение плохих и хороших, все дано для исправления для нас.
1: Да, собственно, он сказал так, с помощью чего ты сделаешь следующий шаг, если ты сейчас чувствуешь себя хорошо. Так где делать следующий шаг? С помощью всяких помех, именно внешних, внутренних, которые как бы помехи, но это только раскрытие места для работы. Да, и раскрытие места для работы нам раскрывают состояние.

0: и добро, и я должен измениться, если так. Итак, мы приходим к тому, что Творец наполняет все.
1: Да, там был вопрос, я думаю, что тогда не было десяток, тогда в группе были 15 человек. И один человек мог оживить их, если находился в состоянии жизненной силы. Раб сказал, что он может побудить 15 человек и 15 миллионов, но, по крайней мере, десятку. И именно в хороших состояниях нужно делать подготовку, заключать соглашение, готовиться к состояниям, чтобы справляться с ними.
0: Раб говорил о том, что из самого лучшего состояния, в котором человек находится, он может в будущем проходить состояния, которые для него более сложные, и делает это с помощью того, что он старается привлечь все, что приходит к нему, и оправдывать, чтобы у него потом были силы оправдывать и подниматься выше знания, чтобы смог освободиться из такого восприятия, которое у него есть, и находиться выше знания. Это то, что человек должен учиться разглядеть вокруг себя реальность. И это с помощью товарищей, когда мы приходим и стараемся быть вместе с ними.
1: Да, и я слышал, что эти состояния, они более тяжелые, так, чтобы у человека было больше возможностей исправить, так есть больше возможности подниматься выше знания. Я слышал, что Раф иногда говорил, что бывает состояние, когда ты можешь только так пассивно просто вкинуть себя в группу и дать окружению подействовать на себя.
0: Да, есть вещи, когда ты должен бросить себя в группу и верить к тому, что говорят каббалисты, а остальное, оно придет.
1: Да, по поводу бросить себя в окружение, он привел пример хасидов, которые после работы приходили в синагогу и просто не выходили там, оставались там, пока это не обустраивало состояние человека. И еще одна вещь. Был пример, как в армии, что делают упражнения. Добавляют 10 килограмм, потом 15 килограмм. Но эти 15 килограмм, эти 10 килограмм уже не чувствуются. Это уже превратилось в привычку. Так каждый раз не требует от человека вдруг 50 килограмм. Каждый раз немножко, пока не наладится.
0: Да, когда человек добавляет что-то, это становится второй натурой. Когда я слышал, что нужно относиться к тому, что Творец посылает, это свободная точка человека, как оценивать то, что приходят эти состояния, стараться оправдывать их. И человек исправляет то, что возможно.
1: Да, очень сильный момент был, когда Раф сказал, что действительно это так. Это просто любое состояние, которое мы проходим в десятке, это как ты не знаешь, где ты идешь, но это место, в котором ты все время находишься в работе. Потому что без этого ты можешь упасть, ты не можешь подняться. Ты не знаешь, в каком состоянии ты будешь через секунду. Поэтому у нас есть десятка, есть место, где мы объединяемся и помогаем друг другу, и строим это поручительство, которое поможет нам прийти к этому.
0: Нет помех, есть помощь в исправлении, и нужно договориться с Творцом. Это и есть исправление.
1: И перейдем к следующей части урока, а до этого споем вместе песню.

0: Урок основан на статьях из книги «Труды Бальсулама». Книгу можно найти на Капсюл.ил или QR-код, который на экране. Привет, друзья! Мы продолжаем учиться вместе с товарищами. Сегодня начнем изучать статью «Поручительство». Мы завершаем статью «Дарование Торы», перейдем к статье «Поручительство». Статья «Поручительство» — это продолжение статьи «Дарование Торы». Бальсулам таким образом это выстроил. Статья «Дарование Торы» заканчивается на 17-м пункте, а «Поручительство» начинается с 18-го. Мы почитаем 17-й пункт «Дарование Торы», который переводит нас к статье «Поручительство». Страница книги на иврите Бальсулама 390, и сразу перейдем к поручительству. Те, кто использует раздел учебных материалов, есть там линки соответствующие на статью «Дарование Торы», на статью «Поручительство». Итак, мы прочитаем 17-й пункт «Дарование Торы». Снова Авиу повторяет страницы.
1: אות יוד זין. אז נתחיל. נקרא ביחד את אות יוד זין. אנחנו נקרא. ואז...
0: читаем 17 пункт дарования Торы. הערבות. И перейдем к статье поручительства. Итак, еще раз повторяет страницы.
1: ובאמור נתרחבנו...
0: И отсюда мы приходим к пониманию одного из самых непонятных изречений наших мудрецов, а именно слов, что весь Израиль поручитель друг за друга. И на первый взгляд это совершенно несправедливо. Разве может быть, если кто-то совершает преступление, прогневив Творца, а я с ним совершенно не знаком и не связан, а Творец взыщет его долг с меня? И в Писании сказано, не будут преданы смерти отцы из-за сынов, а также каждый за свой грех смерти предан будет. Как же они говорят, что даже для совершенно чужого мне человека, при том, что я не знаком ни с ним, ни с местом его жительства, я становлюсь поручителем за грехи его. Если тебе этого мало, возьми и посмотри, что говорит Раби Элазар, сын Раби Шимона. Так как мир судит по большинству, и человека судит по большинству, совершивший одну заповедь, счастлив, что склонил себя и весь мир на чашу заслуг. Совершивший одно преступление, горе ему, ибо он склонил себя и весь мир на чашу вины, как сказано, и один грешник погубит много хорошего. И вот сделал меня Раби Элазар сын Раби Шимона поручителем также за весь мир. Получается, по его мнению, что все жители мира поручители друг за друга. И каждый человек действиями своими вызовет заслугу или вину всего мира. Является это очень странным. Но согласно вышесказанному, слова мудрецов понятны и принимаются нами в абсолютной простоте, ведь мы убедительно доказали, что каждый элемент из 613 заповедей Торы вращается вокруг центра, представляющего собой эту одну заповедь «Возлюби ближнего как себя», и выяснилось, что центр этого, этот невозможно исполнить иначе как целым народом, все члены которого готовы на это. Так Балислам заканчивает статью «Дарование Торы» и сразу же начинает статью «Поручительство». На следующей странице мы сейчас посмотрим клип, где Рав соединяет статью «Дарование Торы» со статьей «Поручительство», и мы начнем читать статью «Поручительство», а сначала посмотрим клип. Пожалуйста.
2: Главное в использовании Торы — это, как и пишет Раби Акива и другие упоминания в источниках, и в Гемаре, и в других, в том, что возлюби ближнего как самого себя — это великое правило Торы. То есть Тора предназначена только для того, чтобы привести нас к любви к ближнему. Почему к любви? В любви к ближнему мы реализуем Тору, потому что мы поднимаемся над своим эго, над желанием, которое разделяет нас. И специально так и было создано, сказано, создал я злое начало. И мы в соответствии с этим получили силу Торы, то, что сближает нас. За счет этих двух сил, силы удаляющей и силы сближающей, мы увеличиваем наше кли. Когда кли расширяется за счет ненависти и связывается внутри всеми своими разбитыми частями с помощью любви, таким образом мы приходим к широкому, большому, очень большому кли, в 620 раз большему, кли, которое потому и разбилось, чтобы мы пришли к единению, близости, совершенству. И таким образом, вместо того, чтобы быть творениями, у которых есть ни разума, ни чувств, ни осознания духовности, за счет того, что проходим состояние разбиения, удаления, а затем через наши усилия по сближению и объединению, мы достигаем состояния, когда можем раскрыть в себе высшую силу Творца. И тогда приходим через любовь к творениям, к любви к Творцу, что и является целью всего творения. Мы постигаем тот же уровень, подобный Творцу, и этим можем его насладить. Находимся с ним в слиянии. И любовь к творениям, и любовь к Творцу, и то, и другое реализуется в одном кли. И это означает, что мы находимся в вечном, совершенном состоянии полностью ради отдачи. И поэтому дана нам Тора, чтобы мы могли ее реализовать правильно, подвести себя до духовного уровня, чтобы поняли, что весь этот мир, он мир призрачный, иллюзорный, нам только кажется, что мы в нем живем. Там говорится, что мы были как во сне. Надо подняться к миру, когда раскроются наши глаза, и глаза не смотрят внутрь себя, как Зор это описывает, а наоборот, смотрят наружу. Наружу имеется в виду не через наше эго, желание получать, а через желание отдавать, через свойство отдачи. Так мы достигаем нового мира, новой реальности. И поэтому получение Торы, реализация Торы — нечто очень великое. И как раз сейчас это подходит к реализации в нашем мире. Если удостоимся реализовать это правильно, то мы станем первым поколением последнего поколения. А если не удостоимся, то мир может вновь и вновь возвращаться к бедам, и бедам все большим. Если эти беды не смогут привести нас к исправлению, то придут еще более серьезные неприятности и беды. Они, да, приведут к исправлению. В любом случае, нам придется реализовать Тор. Есть две части, можно сказать, в Торе. Две основные большие части. Есть получение Торы, понимание, что такое суть Торы. Возлюби ближнего как самого себя, а затем ты приходим к возлюби ближнего, возлюби Творца всей душой. Это конец исправление. Получение Торы само по себе состоит, собственно, из получения и реализации. То, что называется арвут, поручительство. То есть реализация Торы — это поручительство, а получение Торы — это дарование. Так вот, мы с вами прошли статью «Дарование Торы». Если можно так сказать, что мы ее прошли. Все-таки прочитали, нашли там какие-то новые для себя моменты. Нам еще предстоит в ней много чего раскрыть. А сейчас постараемся, соответственно, смотреть следующую статью «Арвут». Насколько мы ее реализуем, и то, что мы все вместе в группе, все более движущейся к сплоченности и усилению, сможем ее реализовать. То самое правило поручительства.
0: Относительно человека или десятки, что означает состояние дарования Торы и получения Торы?
2: Ну, как-то можно дарование Торы еще понять, даже когда человек в состоянии, ну, допустим, когда он один, без группы. То есть как-то он может еще это понять, ну, может, и не эмоционально, но, по крайней мере, рационально. Можно понять, что возлюби ближнего как самого себя — это правило Торы, и реализация возможна, только если человек находится в группе, но он еще и не находится. Но реализация возможна через поручительство. И поручительство уже должно быть через связь с ближним. Поэтому в одиночку этого сделать невозможно. Или группа, или смерть, то, что называется. Об этом написано и даже принято в Торе, во всех книгах описываются, даже тех, которые не, собственно, в Каббале не описывают духовное везде. Принято все изучать, по крайней мере, парами, чтобы было два человека.
0: Я понимаю, что получение Торы — это значит реализовать ее в поручительстве между товарищами. Это называется получить Тору.
2: Да, верно. Получение — это получение, а реализация — это уже поручительство. Получение Торы я только получил. Это как в рож. А сделать реализацию — это уже в гуф. В поручительстве, в объединении между товарищами.
0: А что ж такое дарование от слова «подарок»?
2: Ну да, получение Торы включает в себя дарование Торы и принятие получения. Два состояния. В рош у тебя тоже есть два.
0: Значит, получение — это реализация?
2: Да, а потом поручительство. Реализация Торы, она в поручительстве.
3: Кен.
0: Да, но что такое сама по себе Тора? Что это?
2: Тора — это особенный свет, с помощью которого Творец отдает или передает ближним для того, чтобы приблизить их через подобие по свойствам.
4: Итак,
2: мы начинаем изучать статью «Арвут». Мы ее десятки раз проходили, и всегда особое волнение и даже страх начинать ее изучать, потому что это требует ответственности. И мы в особом состоянии, мы прошли конгресс десяток, и, конечно, это статья очень актуальная для нас. Мы начнем ее читать с начала и до 18 пункта. Это продолжение дарования Торы. 372 страница в книге. Сколько времени? Давайте начнем читать минут 5. Пожалуйста, начинаем читать.
5: Маамар арвут. Шекол Исраэль.
0: Поручительство.
5: Окей. Шекол Исраэль аравим зе базе.
0: Ибо весь Израиль – поручители друг за друга. И в этом суть поручительства, когда весь Израиль стали поручителями друг за друга. Ибо Тора не была дана им, пока не был спрошен каждый из Израиля, согласен ли он принять на себя заповедь «Люби ближнему», меру написанного «Возлюби ближнего, как самого себя», в полном объеме, как это выясняется в статье дарования Торы. И посмотри там, как следует слово в слово.
2: Иными словами, каждый человек из Израиля должен принять на себя заботу и работу ради каждого человека из народа, чтобы наполнять все его нужды не меньше, чем заложено в человеке, заботиться о своих собственных нуждах. А после того, как весь народ единогласно согласился, сказав «Сделаем и услышим», каждый человек из Израиля стал поручителем за то, чтобы ни у кого из народа не было недостатка ни в чем, и тогда они стали достойны получения Торы, но не ранее.
0: Потому что в этом общем поручительстве избавляется каждый человек из народа от всех забот о нуждах своего тела и может исполнять заповедь «Возлюби ближнего, как самого себя» в полном объеме и отдавать все, что у него есть, всякому нуждающемуся, поскольку больше не боится за существование своего тела, ведь он уверен, что 600 тысяч любящих, верных людей находятся вокруг, готовые позаботиться о нем, как это выяснилось в статье дарования Торы, пункт 16. Посмотри там как следует.
2: И по этой причине они совершенно не были готовы к получению Торы со времен Авраама, Ицхака и Якова, пока не вышли из Египта и не стали целым самостоятельным народом. Ибо тогда возникла реальность, в которой каждому было гарантировано обеспечение всех его потребностей, совершенно без всякой заботы или сомнений. Иначе было, когда они еще не были смешаны с египтянами, и определенная часть наполнения их потребностей обязательно была отдана в руки этих диких чужаков, полных эгоистической любви. Получается, что та мера, которая отдана в руки этих чужаков, не будет гарантирована каждому из народа Израиля ни в коей степени. Ведь товарищи его не смогут наполнить ему эти недостатки, поскольку они не находятся в их власти. И уже выяснилось, что до тех пор, пока человек хоть в какой-то мере обеспокоен своими собственными заботами, он совершенно не способен даже начать исполнять заповедь «Возлюби ближнего, как самого себя».
0: И вот ты ясно видишь, что дарование Торы должно было быть отложено до времени, когда они вышли из Египта и стали самостоятельным народом. Иными словами, до такой степени, что все их нужды были отданы в их собственные руки и не зависели от других, ибо тогда они стали способны принять упомянутое поручительство, и тогда им была дана Тора. И поэтому получается, что и после получения Торы, если предадут их немногие из Израиля и вернутся к грязи эгоистической любви, не считаясь с ближними, та доля потребностей, которая отдана в руки этих немногих, будет беспокоить каждого человека из Израиля заботами о себе самом, ибо эти немногие ни в коей мере не пощадят его. И в любом случае станет невозможным исполнение заповедей любви к ближнему для всего Израиля целиком, как сказано выше.
2: Так что все эти сбрасывающие с себя ярмо Торы заставляют соблюдающих Тору оставаться в грязи своей эгоистической любви, ибо не смогут заниматься заповедью «Возлюби ближнего, как самого себя» и достигать совершенства в любви к ближнему без их помощи, как сказано выше. Таким образом, ты видишь, что весь Исраэль является поручителями друг за друга, как в плане соблюдения, так и в плане несоблюдения.
0: В плане соблюдения, то есть если они соблюдают поручительство, когда каждый заботится и наполняет все потребности товарищей, получается, что благодаря этому они могут исполнять Тору и заповеди в совершенстве, то есть доставляя наслаждение своему Создателю, как упомянуто в статье «Дарование Торы». И также в плане несоблюдения, то есть если часть народа не желает соблюдать поручительство, желая быть погрязшими в эгоистической любви, они заставляют остальной народ оставаться погрязшими в своей мерзости и низости, не находя никакого выхода, чтобы выйти из своего грязного состояния. Мы надеемся, что все успели прочитать. А мы хотим сейчас постараться приблизить эту статью к нам, статья поручительства, очень особая, очень всеобъемлющая. Такая. Мы хотим провести такое упражнение и приблизить эту статью к нашей работе в десятке. Каждый товарищ в своей десятке, не говоря в общем обо всем народе, Израиле, все вот эти термины, которые очень большие, а мы говорим о нашей десятке, каждая своей, каждый товарищ внутри десятки. Мы хотим провести такое упражнение. Будем надеяться, что вы будете в этом участвовать. Мы сейчас будем читать снова и будем менять слово «народ» на слово «десятка». Каждый раз, где будет слово «народ», будет «десятка». А когда написано «Исраэль», будем говорить «моя десятка». Неважно, это может быть Турция или Исраэль или любая другая десятка. И постараемся перевести в состояние эту статью в первом лице. И это поручительство, где весь Исраэль стали поручителями друг за друга. Мы будем читать, что Исраэль — это мы стали поручителями друг за друга. То есть постараемся перевести статью из того, что она говорит о ком-то и о чем-то, о каком-то состоянии, к нам, к нашей маленькой десятке. Давайте прочитаем это еще раз и постараемся читать это таким образом измененным, где каждый говорит о своей десятке, думает о своей десятке, он берет то, что, о чем говорит Балисулам, в реализацию, в самореализацию. Еще раз прочитаем, читаем в первом лице, читаем о нашей десятке здесь и сейчас, и выделим на это 6 минут.
5: Нештадель, каха, окей. Шекол Исраэль, шеанахну аравим зе базе.
2: Ибо весь Израиль — поручители друг за друга. В этом суть поручительства, когда мы стали поручителями друг за друга. Ибо Тора не была дана нам, прежде чем не был спрошен каждый из нас, из Израиля, согласен ли он принять на себя заповедь любви к ближнему в меру слов, возлюби ближнего как самого себя, в полном объеме, как это выясняется в статье «Дарование Торы». Втором и третьих пунктах смотри внимательно слово в слово.
0: Иными словами, каждый из десятки должен принять на себя заботу и работу ради каждого товарища, чтобы наполнять все его нужды, не меньше, чем заложено в человеке заботиться о своих нуждах. А после того, как вся десятка единогласно согласится, сказав «сделаем и услышим», каждый из десятки стал поручителем, чтобы ни у кого не было недостатка ни в чем, и тогда стали достойны получения Торы и не ранее станок.
2: Потому что в этом общем поручительстве избавляется каждый человек из нас,
3: משום שבערבות הכללית הזאת נפטר כל יחיד מהסירייה.
2: От всех забот и нужд. В десятке, от нужд своего собственного тела и может исполнять заповедь возлюбить ближнего как самого себя в полном объеме и отдавать все, что у него есть, всякому нуждающемуся, поскольку больше не боится за существование собственного тела, ведь он уже знает, что вся десятка любящих и верных людей

0: Бокертов, хаврим! На связи дежурные группы МАК-17 и Казахстан, Кыргызстан. Прежде всего, мы хотим поблагодарить Творца за то, что каждый из нас сейчас находится в этом месте, в этом уникальном окружении. Готовясь к этому уроку, мы собирались вместе, прикладывали усилия по объединению и слиянию наших сердец. И все наше намерение сейчас — привлечь свет, возвращающий к Источнику, чтобы передать его дальше всему нашему мировому кли. Мы смотрим сегодня на каждого из вас и остро понимаем, насколько у нас огромная, мощная, объединенная кли, направленная на Творца. Мы хотим впустить это общее желание внутрь себя, полностью присоединиться к Нему и стать единым целым, как один человек с одним сердцем. Перед нами стоит большое, великое и важное действие, и мы хотим, чтобы эта подготовка пробудила в нас истинную молитву и искреннюю благодарность за ту невероятную возможность, которая открывается перед нами на утреннем уроке. Давайте объединимся в этой молитве к Творцу. Еще мы хотим подбодрить каждого из вас и напомнить, как монетка к монетке складывается в один огромный счет, так и наши усилия соединяются вместе. И, судя по всему, мы уже очень близки к нашей цели. Поэтому давайте прямо сейчас вместе продолжим это великое действие по приближению к Творцу. И как раз об этом, о том, как зажечь друг в друге дух жизни и уверенность, давайте сейчас прочитаем отрывок Рабаша.
1: Рабаш, статья 30. Чего требовать от собрания товарищей? Каждый должен стараться привносить в группу дух жизни, полный надежд, и вкладывать энергию в группу, чтобы каждый товарищ мог сказать сейчас себе: «Сейчас я открываю новую страницу в работе». То есть до того, как он пришел в группу, он был разочарован своим продвижением в духовной работе, тогда как сейчас товарищи вдохнули в него дух жизни, полный надежды, и он приобрел с помощью группы уверенность и силу преодоления. Ведь сейчас он чувствует, что способен достичь совершенства. И все его мысли о том, что перед ним стоит огромная гора, которую он не в силах преодолеть, и что эти помехи по-настоящему сильны, сейчас ощущаются им просто ничтожными и несуществующими. И все это он получил от силы группы, благодаря тому, что каждый стремился внести дух поощрения и поддерживать атмосферу обновления в группе.
2: Активный семинар. Вдохнем в десятку дух жизни, полной надежды, что мы способны сейчас достичь совершенства. Вдохнем в десятку дух жизни, полной надежды, что мы способны сейчас достичь совершенства. Активный семинар.
3: Да, это время, это самый святой момент в течение дня, и весь день, кроме этих материальных действий, мы направляем себя на это действие, когда мы собираемся вокруг стола и подняться в молитве к Творцу, привлечь свет, возвращающий к Источнику, и прийти к совершенству.
4: Да, и этот момент совершенства, к нему можно прийти в любой момент, в любое мгновение, это может быть и сейчас, и в конце урока, и завтра. Но мы это на завтра не будем оставлять. Для этого есть множество возможностей.
3: Сейчас, когда я с товарищами, я чувствую, что каждый товарищ входит совершенным образом в десятку. Мы уже находимся в совершенстве. Это дает уверенность Петах-Тикве.
4: Да, прежде всего нужно видеть товарищей из мирового кли, видеть их воодушевление, радость, которую они вносят своими стараниями, они дают очень много силы. И сейчас, когда мы окружены тысячами таких товарищей, это дает огромную уверенность и дух жизни, и напоминает, насколько то, что мы здесь делаем, оно особое, великое, и действительно возвышается над всей этой жизнью.
3: И за это нужно благодарить Творца, за то, что он дает нам честь находиться здесь, и великих каббалистов, всех товарищей мирового кли. Это подарок, который мы получаем, и нужно за него благодарить.
4: Да, и действительно, нам выпала огромная честь, и это обязывает нас. То, что мы читали до подготовки, действительно, для чего мы это делаем, чего мы хотим извлечь из учебы, как эта правильная связь должна действовать на нас и на весь мир. И тут нужно делать

0: большие усилия, чтобы за ту честь, которая нам выпала.
1: Второй отрывок. Ноам Айлемелих. Человек всегда должен молиться за товарища, ведь ради себя он не может особо ничего сделать, так как не может узник вызволить себя из тюрьмы. Но для товарища он быстро получает ответ. И каждый должен молиться за товарища. И получается, что каждый работает для другого, пока все они не получат ответ. Еще раз. Человек всегда должен молиться за товарища. Ведь ради себя он не может особо ничего сделать, так как не может узник вызволить себя из тюрьмы. Но для товарища он быстро получает ответ. И каждый должен молиться за товарища. И получается, что каждый работает для другого, пока все они не получат ответ.
2: Семинар молчания. Попросим ощутить желание Творца в наших сердцах. Еще раз. Попросим ощутить желание Творца в наших сердцах.

0: Строим. Строим духовное общество. Дорогие друзья, на первой части урока мы будем слушать урок Рава от 1 мая 2002 года. Урок основывается на статье «Величие человека зависит от величины его веры в будущее». Труды Рабаша, первый том, страница 436. Прочитаем вместе статью десятки. Обратите внимание, статья относительно длинная, и время чтения 55 минут.
1: Гадлута адам тлуя бешиур эмунато беатид.
0: Величие человека зависит от величины его веры в будущее. В книге Зоар сказано, тогда воспоет Моше. Следовало бы сказать, воспел Моше. И отвечает Зоар. Дело в том, что это зависит от далекого будущего. То есть он дополняет для того времени, дополняет для далекого будущего, ибо Израиль будет возносить эту песню в далеком будущем. Песня эта в женском роде. Следовало бы сказать, гимн этот в мужском. И отвечает Зоар, это действительно песнь, ибо госпожа восславляет царя. Сказал Раби Иуда, если это так, если это действительно песнь госпожи царю, почему же сказано «Моше и сыны Израиля»? Ведь должна восхвалять госпожа. И Зоар отвечает, потому что счастлив удел Моше и Израиля, которые умеют восхвалять царя за госпожу надлежащим образом. И следует понять ответ, который он дает на то, что написано в будущем времени, что имеется в виду Мартикун. Чему это учит нас в отношении духовной работы? Кроме того, следует понять ответ, который он дает. Почему сказана «песнь» в женском роде? Он объясняет, что имеется в виду Малхут, то есть, что Малхут восхваляет царя. И об этом спрашивает Раби Иуда. В таком случае, если имеется в виду Малхут, почему же написано,

0: А вера называется Малхут, то есть поселил страх небесный, называемый небесный Малхут, народ Израиля, и потому Моше называется верный пастырь по имени веры, как сказано, и поверили они в Творца и в Моше, раба его. Это о том, что Моше поселил в них веру в Творца. Известно, что человек не может жить отрицательным, а может только жить положительным, быть в позитиве. Ведь заработок называется то, что человек получил и наслаждается от того, что получил. Это исходит из цели творения, называемой «творить добро своим творением». Поэтому человек обязан получать удовольствие и наслаждение, чтобы у него было чем насладить свое тело. Это называется положительное, то есть наполнение, которым он наполняет свои потребности. Но в потребностях хисароне человек тоже нуждается, иначе у него нет места, куда смог бы войти свет жизни. Хисароном называется кли. То есть, если у него нет келим, он не может ничего получить. И хисарон называется желанием, то есть, что у него есть желание чего-то, и он чувствует, что ему этого не хватает, и он хочет наполнить этот хисарон. И величина ощущения хисарона и потребность его наполнения служит мерой хисарона человека, то есть, что называется большой хисарон или маленький хисарон. Это зависит от величины ощущения потребности наполнить этот хисарон.
1: То есть, если человек пришел к ощущению, что ему чего-то недостает, и он чувствует это ощущение во всех 248 органах, но у него нет сильного желания наполнить этот хисарон, потому что у него нет большого желания наполнить этот хисарон. Есть много причин. Первое, что он рассказал своим товарищам, чего ему не достает, и он чувствует потребность в этом. Однако товарищи дали ему понять, что нет никакой возможности достичь то, чего ему не достает. Значит, повлияли на него своим мнением, что он должен смириться с той ситуацией, в которой он находится, потому что они ослабили силу преодоления, позволяющую ему преодолевать препятствия, которые мешают ему достичь желаемого. И автоматически также и хисарон, и стремление ослабли из-за того, что он видит, что никогда не достигнет желаемого. И из-за этого, то есть поскольку он не видит никакой возможности наполнить свой хисарон, невозможность достижения цели вызывает ослабление его хисарона. Выходит, что большое желание уменьшилось из-за отчаяния. Второе. А иногда, даже если он не рассказывал своим товарищам, чего он хочет, а только слышит от товарищей, как один говорит другому, а он слышит, что они уже пришли к отчаянию. И от этого он тоже подпадает под их влияние. То есть их отчаяние передается ему, и у него уже пропадает былое воодушевление от того, что он скорейшим образом придет к слиянию, и у него пропадает сила желания.
0: Третье. Иногда человек размышляет сам без всяких внешних злословий и видит, что всякий раз, когда он пытается приблизиться к святости и начинает критически анализировать происходящее, он видит, что наоборот он идет назад, а не вперед, и поэтому у него пропадает сила, позволяющая ему работать. Получается, что в этом случае он падает под свои ноши, потому что ему неоткуда получать силы, ведь он видит только негатив и тьму, поэтому он теряет жизненные силы, которые

0: были у него, как было то, что называется оживление души, и сейчас он ощущает себя мертвым в духовном смысле, то есть он не может сделать ни одного движения в духовной работе, так как будто бы он и в самом деле умер.
1: То есть, несмотря на то, что он сейчас видит истину, то есть осознание зла, но это негатив, от которого человек не может получить никакой жизни. Ибо питание тела происходит как раз от позитива, как сказано выше. Поэтому человек должен идти в правой линии по двум причинам. Первое, чтобы у него не ослабло желание, то есть от того, что он слышит злые языки, злословие. Второе, чтобы получить жизнь, что происходит именно от позитива. То есть этот позитив, ибо тут есть совершенство.
0: Однако тяжело понять, как во время того, что он рассмотрел критический порядок своей работы и видел истину, насколько он погряз в любви к себе и видит, что это истина, как можно сказать ему, чтобы он шел в правой линии, называемой совершенством? Ведь это полная ложь, как он видит поистине анализа. Известно, что общее и частное равны. То есть порядок, существующий в общем, такой же, как и в частном. А в отношении общего нам дана вера в приход Машиаха, как сказано в молитве «Я верю». Я верю полной верой в приход Машиаха, и несмотря на то, что он задерживается, я все же буду ждать, что он придет.
1: Поэтому человек не должен отчаиваться и говорить: «Я вижу, что не способен прийти к слиянию с Творцом», которое называется, что он выходит из изгнания среди народов мира, называемого эгоистической любовью, и входит под власть святости, чтобы прийти к исправлению корня своей души и слиться с источником жизни. И отсюда получается, что если человек верит в избавление, которое наступит в отношении общего, он должен верить, что избавление наступит у него и в отношении частного. Получается, что человек должен принять на себя совершенство в смысле будущего. Так что человек должен представлять себе меру блага и наслаждения и радости, которые он получит, когда получит наполнение за все свои хисароны. И нет сомнения, что это дает ему душевное удовлетворение и силы для работы, чтобы достичь той цели, которую он надеется достичь.
0: И отсюда следует, что сначала человек должен представить себе, на что он надеется, чтобы это, что если он достигнет этого, это даст ему счастье и радость от того, что он достиг того, чего ожидал. Но до этого человек должен как следует знать ту цель, которую он хочет достичь. Если человек не обращает пристального внимания, не концентрируется на том, чего он ожидает от своей жизни, пусть скажет себе: «Сейчас я пришел к решению, чего я желаю, проанализировав радость жизни, которой можно достичь в этом мире». Если у него будет возможность достичь этого, у него будут силы, и ум сказать: «Сейчас я могу воздать благодарность Создателю мира за то, что он сотворил свой мир». И теперь он может сказать: